0: Мона. То есть у него было два глаза, два уха, но его мозг еще не был развит для восприятия объемного зрения или стереослуха. Это не работало у него. Затем произошло раздвоение извилин. А многие сейчас с моно ходят. Мы проводили анализы тут у некоторых. Моно, люди слышат моно, видят тоже моно. Вот они объем воспринимают как со шторками, вот так, как конек.
1: Кстати, да. Забавная такая вот вещь. Я не так давно узнал, что, оказывается, человек рождается двухправополушарным. То есть левое полушарие в него развивается под воздействием речи. То есть... Опять же, вначале было слово. То есть человек становится человеком. То есть, а сначала он от шимпанзе ничем не отличается устройством.
0: Практически нет. Это видно и по повадкам. Да. Вот.
1: А потом левое полушарие образуется под воздействием именно языка. И, собственно говоря, человеком он становится вот именно через слово.
0: Да,
1: если до 6 лет человек не научился говорить, он уже не научится никогда. То есть вот этот вот период становления очень ограниченный. И вот в этом смысле, к какому языку, скажем, каким уровнем языка он приблизится за это время, к той культуре он, в принципе, и придет. То есть, если он в детстве не был знаком с поэтическим языком, сознание его будет весьма приблизительным. Это будет, так сказать, не совсем и человек.
0: А с другой стороны, может быть...
1: И когда мне возражают, говорят, ну как же, вот безграмотный крестьянин-то, я говорю, ох! Вы на меня наигрываете, потому что безграмотный, в кавычках, крестьянин, тот же русский, да, он с пеленок был погружен в поэтический язык фольклорного песнопения, обрядового песнопения, храмовой литургии, былийных сказок. То есть он рос в пространстве поэтического языка.
0: И в мощнейшей люльке, которая качалась в кольце в избе. А они теперь... как финны кладут на эту, понимаешь, на чешую рыбью настригут, у них дети на чешуе спят. Вот это в древности. Типа уплотните, чтобы мягко было.
1: А теперь человек растет, извините, в пространстве...
0: Совсем другом. Грустно.
1: Отсутствие языка, особенно поэтического. Увы и ах, да.
0: Да. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Большое спасибо ведущему Александру за приглашенного Александра гостя. Большое спасибо приглашенному гостю вот за то, что он как-то не скурился так на протяжении очень многих-многих лет. Вот за какое-то ровное устройство его творящей души, потому что, по-моему, нам, как национальному характеру, при нашем раздрае этого весьма-весьма не хватает. И вопрос такого рода. Я слушаю не сначала, речь коснулась статей, публикуются ли они, и если да, то где? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, в принципе, я так понимаю, что наш вообще разговор тоже как бы подходит к концу. Это был хороший, замечательный звонок. Ну, честно скажу, звонила женщина из соседней комнаты. Моя хорошая знакомая, да. Вопрос следующего характера. Причем и на пейджер это приходило. Существуют ли у вас, во-первых, какие-то публикации ваших трудов? Если есть, то где можно их приобрести? Далее сразу же я задаю кучу этих вопросов. Наличие компакт-дисков, если есть, то где их можно приобрести? И где у вас будет ближайший концерт, дабы люди смогли вступить с вами в визуальный контакт, понимаете, не просто так по радио слышать.
1: Значит, ближайший концерт у меня в таком бард-кафе, «Гнездо глухаря», это на Никитской, напротив театра Маяковского, которое... А ближайший концерт такой общий, который я веду, я ведущий этого концерта, 24 апреля в институте МИСИС. Стали из плавов, что на Октябрьской.
0: Там обычно толкутся такие студентки. Почему-то он много женщин. Я тут проходил, извиняюсь, что переживаю недавно.
1: Там будет большой коллектив. Там человек 8 будет выступать. «Гнездо глухаря»? Я не сказал, да? Ой, а я... 22-го, да. 22-го, наверное, числа. По поводу дисков, у меня один компакт-диск вышел.
0: Извиняюсь, сначала нужно же людям знать, во сколько подъезжать, потому что у всех фабрики, заводы, распространяются.
1: В 6:30 где-то вот так, по-моему.
0: И там, и там?
1: Да, да. Нет, в «Гнезде» точно в 7, а там, по-моему, 6:30, по-моему.
0: Когда уйдут студенты?
1: Нет, они придут как раз к этому.
0: Ну, они уйдут, в смысле, с лекцией уже у них.
1: Да, да, да. Да, а по поводу... У меня один компакт-диск только вышел. Где его купить? Ну, есть центр.
0: На Горбушке там спрашивали, можно ли на Горбушке.
1: Да. На Горбушке, конечно, есть. Ну и в каких-то еще местах я просто не знаю. Я, кстати, к сожалению, настолько некоммерческий в этом смысле человек, я не знаю, где чего продается вообще. Второго диска и третьего у меня нет, потому что у меня нет времени сейчас просто заниматься этой записью, к сожалению. Я весь в философии как бы погружен вот в эту теорию песни, там, национальные идеи, там, и прочее. Причем песня «Как дерево смыслов» уже у меня сначала стоит название в этой статье, которую я давно пишу. Вначале была песня или песня «Как дерево смыслов», потому что из нее вырастает действительно огромное количество всяких проблем. Там и песня как космологический текст, песня и логос, там песня «Национальное сознание», там песня как «Национальная литургия». Ну, куча тем, короче говоря, из этого вытекает. А еще что, и что там еще
0: насчет было? Насчет тут публикации.
1: А, публикации были журнал «Апарт», «Ап-Арт». Вот. Где его сейчас можно купить, я даже слабо представляю.
0: А, ну, может быть, какая-то книга готовится. Мы вот, например,
1: готовится,
0: книгу
1: выпускаем, да. Я сейчас пишу, ну, книга, это громко сказано, но некое эссе, скажем, такое эссе. Да, вот, Бог даст, я его за этот год, наверное, напишу все-таки. Вот сейчас была, кстати, конференция, я еще раз повторюсь, по Владимиру Высоцкому и авторской песне. Это была международная конференция, там полмира съехалось, вернее, представители там всех почти европейских стран приехали на эту конференцию. И там была занятная такая, был занятный доклад «Бродский и Высоцкий», как бы диаметральные фигуры в отечественной культуре, диаметральные по своей эстетике, но оба на вершине художественного мастерства. И этот доклад делал англичанин Джозеф Смит. И когда я ему задал вопрос, а вам не приходило в голову такое, вот вы противопоставляете их, а тем не менее в авторской песне Иосиф Бродский представлен как никто. То есть такого количества песен на стихи Бродского именно на его стихи нет ни у одного поэта. Я имею в виду в нашем жанре именно. Он задумался, говорит, я как-то мне в голову это не приходило. Я говорю, ну вот подумайте, я просто...
3: Монмаранси и опоссум частенько делали.
0: И в гостях у программы «Монмаранси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий, и, судя по всему, автор телевизионной программы «Графоман». Но сейчас он сам расскажет об этой программе. Дело в том... Здравствуй, Александр.
4: Привет.
0: Рад тебя наблюдать здесь. Дело в том, что телевизионная жизнь, в общем, достаточно сложная. Я вот смотрел за исканиями и метаниями нашего с тобой общего знакомого господина Егоршева, вот, то есть там кидал его как теннисный мяч, вот, ну, он как-то так выплыл, вроде бы выжил. Вот немножко вкратце хотелось узнать о программе «Графоман», откуда вообще появилась эта идея, ну, вот, заниматься именно обзором этих вот всех книг, книгопечатания на Руси, вот, и сколько она вообще существует, и как это все начиналось. Вообще, твой путь на телевидении, мы все мечтаем, но нас не пускают.
4: Может быть, и слава богу. Ты знаешь, на самом деле была недавно опубликована статья, достаточно трогательная, в которой написали, конечно, ругали меня за то, что я делаю всякие гадости на телевидении, и сказали, ну вот ему, это, то есть мне следует Егоршев, да, в своем пресс-экспрессе. То есть написали, почему глупо? Потому что, конечно, Андрей был раньше. И, конечно, я очень любил его всегда, все передачи, любил его образ и его поведение на экране. И однажды у меня тоже как-то, знаете, приспичило. Я решил, что надо по телевизору показывать интересные разные книжки, которые все равно волей-неволей я покупал и покупаю до сих пор. И показывать это в современной форме, то есть как бы не скучно, потому что лично у меня... ну, было очень скучно смотреть на писателей, которые с бородой, с усами, там, сидели перед экраном и разговаривали на всякие глупые темы. Просто сводило скулу от тоски. Я думаю, если у меня сводило скулу, то что же думали, что переживали люди другие, которые, в общем-то, не занимались литературой профессионально.

0: разные другие области масс-медиа. Вот. Знаешь, как бы в каждой жизни встречается свой цензор. И я думаю, и у вас на радиостанции может быть теоретически свой цензор.
1: Да, да, да. Она существует. Генрета Варфоломеевна Шерсть, наш куратор, она как бы, в общем-то, иногда, ну, это даже не цензор, это именно человек, который корректирует наши действия. Она говорит нам, что нужно сказать. Например, говорит, вот, Саша, сегодня нужно сказать что-то о Боснии. Дает несколько наметок таких, где, ну, выбирай, говорит, что, любую фразу можешь произнести, это обязательно. Вот. Но как таковой вот именно цензуры. То есть, хотя был такой момент, когда все эфиры велись с опозданием где-то минут 10. Ну, то есть, вот мы сидели, говорили и не понимали того, что на самом деле все это записывается, и в эфир выдается только через 10 минут, а за эти 10 минут все вырезается. Ну, там, лишнее что сболтнул, там, где не так что-то там пукнул лишнее. И бум, щелк, типа. Вот, даже были случаи, когда вообще отключали. Мы сидим, говорим, ведем тут, краснеем, понимаешь, пыжимся, тужимся. А нам говорят, а не было ничего, отключили и на другую студию переключили. А там сидит запасной, он, типа, говорит то, что вообще, ну, то, что надо, то, что Генриет ему там подбросил. Он, типа, слушает что-то, о, ребят, не то, щелк ключом и давай гнать свое там, вот. А так цензора нет, не было как такового.
0: Может быть, такой цензор сейчас есть?
1: Энджелс, не прокатитесь там это по коридору, там, в комнатке.
2: А, по-моему, сейчас все достаточно уплочено. Ну, так уплочено. Как денег уже подзаработали немножко, поэтому все нормально.
1: Все, спасибо, да, хороший ответ.
2: Цензуры нет, можно все говорить, и не режут.
1: Саш, а что касается твоих взаимоотношений с авторами, которых ты, как это сказать, обзор произведений которых ты делаешь в своей программе. Я помню, было время, когда ты меня бесил со страшной силой. То есть, ну, смотрю, сидит, знаешь, человек это по телевизору, типа, и так это самонадеянно, прям пучит его всего, глаза прям выпучил и рвет эти книжки с ненавистью, кидает их в корзинку. Я помню, один раз вскочил перед телевизором, надел все свои дежурные перстни, там, это соплю на 150 грамм повесил, типа, встал перед телевизором в позу, типа, и говорю, что ты там, ты как, ты хоть одну книжку написал? Вот, то есть, в принципе, что может подумать автор? Вот он, ну, понятное дело, к тому же, если автор дебил, то есть он ничего не понимает, он что-то написал, он это высидел, как курица яйцо, да, вот, и он не понимает, что то, что он высидел, это, как бы, предположим, глупо, да, и пошло. Тем более он должен очень агрессивно реагировать на твои такие агрессивные действия. Вот не поджидали ли тебя около телецентра вот эти люди там, ну, как вообще у тебя отношения-то с ними?
0: Конечно, я понимаю, что я вел себя как наглец, потому что, извини меня, когда начала выходить моя передача, она выходила еще такое, ну, как бы немножко застойное время. Она выходила 3,5 года назад, еще у нас вполне все функционировало хорошо, механизм был налажен, и все-таки это, извини, всероссийский канал, то есть на всю страну, и сидит какой-то, я думал, мне было даже интересно, сидит такой лысый придурок и говорит какие-то гадости, и еще рвет книжку. Я, конечно, этого хотел. Я хотел, чтобы бабушки в деревнях возмутились и как бы хотели побить телевизор. Вот видишь, ты тоже хотел.
1: Да, да. Это было как раз в деревне.
0: Ну, вот видишь. И на самом деле такая была реакция. То есть сначала я книжки просто действительно рвал. Это было физически очень трудно, потому что книжки бывают очень такие, ну, прочные, поэтому я их рвал предварительно, а потом еще раз, второй раз рвал. Но самое обидное, что те люди, которые, моя команда, которая снимала эту передачу, она после этого эти листочки собирала и читала.
1: Во как. Угу.
0: То есть я рвал какие-то эротические книжки, такие достаточно интересные на самом деле.
1: Ну, а вот вообще тебе не было, ведь книжка, да, это, по идее, произведение рук человеческих. То есть, ну, скажем...
0: Ну, машина, допустим. А? Машина.
1: Да, вот если взять машину, я, например, считаю, что самое, что есть вообще ничтожное в мире из средств передвижения, это автомобиль «Москвич», да, вот. Угу. Вот. То, что опять налаживают в выпуск, я считаю, это экономическим преступлением. То есть давайте снова будем выпускать электронику 302-ю, да, угу. Эту, как ее, «Весну», и что там...
2: Яузу,
1: да, давайте снова. И еще это самое, как эти, калоши, давайте снова выпускать калоши, то же самое. Вот, но я...
2: Они нужны людям-то, нужны калоши.
1: Нужны, да, но москвичи вряд ли. А, и...

0: Я, например, вряд ли смог бы при всей своей такой вот ненависти к этим жутким агрегатам взять топор и изрубить. Вот, то есть, знаешь, ты все-таки достаточно жестокий парень. Ну как взять, вот типа люди там сидели, переплетали, а ты взял это своими мощными пальцами и взорвал это все в свастику и выбросил, понимаешь?
1: Ты знаешь, но ведь самое главное все-таки принцип, самое главное это то, чтобы люди поняли, что книга не может быть всегда хорошей. Это наш с детских лет, ну не знаю, как тебя, меня учили, что книга источник знаний. А мы сейчас узнаем, что книга отнюдь не источник знаний. Например, вот из библиотек было несколько лет назад постановление списать и уничтожить все документы ЦК, ну книги выходили там, постановление партии, правительства, постановление там Политбюро, документы, в которых там, ну, статьи Брежнева, Косыгина, да, огромное-огромное, целое издательство занимались этим. И они, все эти книги, были изъяты из библиотек и уничтожены. Просто они были уничтожены секретным циркуляром. В том числе и те, которые писал там, естественно, Борис Николаевич Ельцин, будучи партийным функционером, да? Ну, ты помнишь его поздравление, например, в адрес вот Брежнева, там, вы наш кормчий и так далее, и так далее.
0: А у меня, кстати, где-то она лежит. Да, кстати, книжка. Можем опубликовать.
1: Вот, реопубликовать.
0: Денег, да, наживем.
2: И вами заинтересуется секретный отдел.
0: Денег дадим. Следующий такой момент меня сейчас взволновал. То есть, насколько я помню, ну, перед тем, как произвести акт рвания, ты все-таки говорил там автор и так далее. Вот, тот момент антирекламы и рекламы. Вот ты говорил, сотрудники бежали читать это дело, да? То есть, может быть, как раз лучшее проявление вот своей нелюбви к тому или иному автору, это его не замечать, нежели там любым способом акцентировать на нем внимание. Вот мне, например, какая-то музыка не нравится, я просто стараюсь ее не заводить здесь, чтобы просто людям не капать на мозги, предположим. Если бы я ее заводил и на этом фоне гундосил, вот там, ну, там идиоты какие, то я думаю, что эти кассеты бы распродавались быстрее, чем хорошая музыка.
1: Понимаешь, вообще, если говорить по большому счету, то телевидение — это, конечно, акция. И поэтому телевидение должно быть разнообразным, должно быть веселым. Поэтому я считал, что выбрасывать книжку в мусорную корзину или рвать ее, или, например, мы выбрасывали книжки в аквариум с водой, это, прежде всего, весело. Немножко весело. Немножко, знаешь, когда скучно рассказывать, показывать книжку, рассказать, что в этой книжке написано то-то, о том-то. Это просто дресня. Вот. И поэтому мы вот придумали такую акцию. Некоторые люди относятся к этому вполне с симпатией. Например, есть такой известный публицист, издатель Александр Дугин. Он мне присылает свои книжки специально для того, чтобы я выбросил их в мусорную корзину, что я делаю с удовольствием. Вот он считает, что это на самом деле для него реклама. Возможно, так и есть.
2: Ага. Вот. Это очень сильная реклама на самом деле.
0: Ну, в общем, да.
2: Говорить зло о чем-то, это...
1: Ну, я не зло, я просто говорю, что вот эта книжка фиговая, и по просьбе автора я выбрасываю в мусорную корзину.
0: А скажи, пожалуйста, тут недавно, по-моему, по 6-му каналу телевидения я наблюдал там, по-моему, программу «Мое кино», и там такой парень с таким немножко неприятным лицом, с длинными волосами, тоже что-то с книжками у него какие-то были разборки, и он одну книжку вот тоже метнул в корзинку. Я первым делом подумал, что это как бы пародия на тебя, а с другой стороны вижу, что он так, ну, не стебется, у него серьезно это. То есть в таком случае получается это заимствованная идея, то есть как бы копирайт у тебя получается спернут. Вот, ты не в курсе этого события, что это было? Это я видел своими глазами.
1: Я думаю, на самом деле, как ни странно, ведь, понимаешь, всегда что-то делать трудно впервые. И поэтому то, что я делал, выбрасывал книжку, это был первый акт для телевидения советского, до пропагандирующего телевидения, это был, конечно, акт скандальный. И поэтому мне, в конце концов, это запретили. Поэтому я перестал рвать книжку, а стал их именно выбрасывать.
0: А скажи, в какой форме тебя запретили? Мне просто, если это, конечно, не секрет, то есть пришел какой-то человек и сказал, ты это заканчивай, нельзя, или как это как-то было?
1: Ну, тогда руководил телевидением Олег Максимович Попцов, известный писатель и основатель российского телевидения, собственно говоря. И к нему пришло большое количество писем от этих бабушек, которые сказали,
0: что... Я не писал.
1: Которые сказали, что сидит лысый идиот и бросает и рвет книжки. И тогда Олег Максимович спустил директиву и сказал, что не надо рвать книжки. А что делать? У нас уже была снята передача, и даже не одна. И мы тогда в передаче пустили это наоборот.
0: Кого-то ты склеиваешь их.
1: Да, то есть как бы... Из воздуха. Я беру книжки, получается книжка вот такая. И таким образом мы вышли из ситуации, но потом в дальнейшем нам разрешили выбрасывать, но не разрешили уже рвать эти книжки. И поэтому, что касается вот повтора, то, что кто-то выбрасывает книжки, конечно, это, ну, могут люди делать, что хочешь, но один раз был достаточно дурацкий плагиат. Одна фирма в качестве рекламы решила рекламировать часы. Да, это часы она решила, я забыл, какую марку рекламировать. И там была такая игра, что актер, который рекламирует часы, он спрашивает другого товарища: у тебя какие часы? Он говорит: у меня ракета. А, ракета должна летать. Снял часы у него с руки и выбросил в воду. И дал им какие-то швейцарские часы. Угу. Ну, это наша как бы реклама. Вот. Фирма «Ракета», которая выпускает часы «Ракета», это завод, он подал в суд за недобросовестную рекламу и высудился какие-то огромные количество денег, там, миллионы.
0: А я слышал такую небылицу, что вот как бы был закон введен о рекламе, о том, что нельзя превосходную форму. Ну, например, я вот сейчас скажу: «Саша самый лучший». Мне сразу по морде бах, я могу сказать: «Саша неплохой». Тогда нормально, да?
2: Нет, ты можешь говорить «самый лучший», но не лучше кого.
0: Да, сравнительные формы, да. А, ну понял, да. Вот. И также нельзя, вот, типа, например, выбирайте меня, и бах, кому-то тоже там по лицу, к примеру. То есть вот когда выкидываешь эти предметы.
1: Женские гигиенические пакеты или там прокладка рекламируют, то обрати внимание, всегда рекламируют новую, говорят: возьмем типичную или типовую. Какую, непонятно. Хотя буквально переключишь канал, там эта же типовая также рекламируется, как оригинальная.
2: Это самая лучшая реклама, по-моему, на телевидении. Я ее всегда просматриваю.
0: Да, у тебя то, что сказать, у тебя все видеокассеты ей списаны.
1: Конечно.
0: Как не войдешь, он посмотрит это все. Ну что, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку, а затем мы продолжим разговор с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом Торшином. А также еще предстоит прямой выход в наш эфир базитолога и литературоведа Андрея Орлова. И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор магазина «Глагол». Собственно говоря, у тебя совмещаются такие две, в общем-то, странные должности, не должности. С одной стороны, ты как бы свирепствующий критик, хотя я не люблю слово «критик», но тем не менее. С другой стороны, ты и шеф-редактор. То есть, судя по всему, молодым авторам к тебе не подступиться. Просто они боятся такого свирепого человека и думают, ну, как бы у него там все и на телевидении схвачено и так далее. Вот насколько тебе удается совмещать, с одной стороны, издательскую деятельность, а с другой стороны, вот телевизионную деятельность? Потому что я общался недавно с одним критиком, который критикует несколько другие вещи. Вот. Но в отличие от тебя он ничего не выпускает, не снимает, в общем-то, не занят в этом производстве. Он просто критикует.
1: Самое ужасное, что ко мне молодые именно обращаются. Они часто приходят ко мне и предлагают какие-то свои ужасные, к сожалению, рукописи огромные. Вот. И у них такое создается впечатление, что раз я знаю всех издателей, раз я работаю на телевидении, значит, мне плевое дело позвонить там и рекомендовать книжку к изданию, и все. То есть они не... Это такая как бы наглость молодежная. То есть они считают, что можно сунуть кому-то рукопись и заставить кого-то читать свои произведения. На самом деле у нас в последнее время разрушился вообще институт литературных консультантов, литературных редакторов, и поэтому если молодой человек когда-то взялся за перо, что бы он ни написал, ему надо кому-то показать свою работу. И вот они выбирают любую жертву, это не только меня, но и каких-то еще людей, и им дают эти рукописи, папки. У меня весь дом забит этими папками, и мне бывает иногда невозможно отказать. Потом я так их, честно говоря, выбрасываю.
0: Ну, скажи, пожалуйста, не мог бы ты описать так походя внешность вот этих людей? Ну, хотя бы самого яркого представителя. У нас принято вот типа, ну, как стилизован образ писателя такой, он, значит, у него эти папки вываливаются, он такой бегает весь драный, слегка пахнет перегаром, да, вобла торчит из кармана какая-то. То есть он как бы непризнанный гений вот сейчас, но вот он умрет, и он будет гением. Вот, то есть этакий, я бы сказал, Марк Твеновский даже образ, да? Хотя не помню, писал ли он о таких, ну, неважно. Вот, как сейчас выглядит вот такой персонаж? Ну, чисто внешне, как они подходят? Что они тебе, какие они тебе песни поют о себе?
1: Ну, сейчас обычно пишут молодые люди, да? То есть это человек, которому где-то 22-26 лет, там, то есть, значит, за 20 лет, да, то есть обычно это такой немножко насупленный молодой человек, который вот как бы смотрит немножко из-под лоби на тебя и думает, ну вот, ну посмотри там, что такое. То есть человек, который, в общем-то, не знает, что литература — это не просто даже наука, что это не просто книги. Литература — определенная часть жизни. И вот обычно эти люди хорошо работают на компьютерах, часто они бывают из вполне приличных семей. И вот как бы ночью вот они сидят у интернета, там работают на компьютере или там отрываются за чашкой кофе, пишут что-нибудь там. Иногда, ты знаешь, сейчас как бы молодые очень часто пускают, кстати, в интернет свои тексты. Если посмотреть по личным страницам, то там некоторые страницы просто там набиты какими-то стихами, какой-то прозой, то есть такая форма коммуникации. Вот. Так что это вполне приличные такие люди. На самом деле они, конечно, зануды. Был когда-то блестящий рассказ, написанный писательницей Токаревой, в котором она рассказывала о том, кто такие зануды. Зануда — это человек, который отвечает прямо на поставленный вопрос, да? То есть, если ты спрашиваешь его, как дела, он тебе отвечает, как у него дела. Как здоровье, он отвечает, как его здоровье. В какой пятка у него болит и в каком месте у него болит.
0: Причем долго должен это рассказывать.
1: Ну, конечно, конечно. Долго, основательно и с увлечением.
0: И показывать.
1: Я думаю, тоже. Вот. Поэтому такие люди обычно и приносят. Насупленные, угрюмые, сосредоточенные люди. Потому что им больше некуда принести. Журналы не смотрят, не читают. И вот бывают такие моменты.
0: Вот скажи, насколько сильна, ну, я имею в виду в плане читабельности, с твоей точки зрения, вообще литература, ну, назовем так, литература, публикуемая в журналах. Ведь очень много действительно сейчас жирных журналов, где публикуются какие-то короткие рассказы, да. И вроде там еще идет развлекаловка, да, какая-то. Вот. Uh-huh. Насколько вот эти журналы конкурентно способны с книжками? По-моему, книжки сейчас, в общем-то, вообще, ну, мне так кажется, я последнюю книжку читал вот до того случая, значит, года 4 назад.
1: До того случая.
0: Да. Вот. То есть практически, на мой взгляд, сейчас полный обвал книжный такой вот торговли. Может быть, я, конечно, не прав. То есть эти очень много информации. Журналы, газеты, какие-то газеты там для демонов, для каких-то там непонятных там страшилки, то все, да? То есть в метро проще взял газетку, прочитал, чем возить свою книжку. Прочитал, доехал, там выкинул газетку, да? Uh-huh. Вот. Журнал тоже вроде там пролистал, там посмотрел, прочитал, тоже выкинул. Вот если красивый, там дал другому почитать, соседу с девкой познакомился. В метро предположил. А с книжкой как дурак. Вот. Особенно если там, как у Льва Толстого такая, знаешь, раньше выпускали здоровые такие, uh-huh. Вот, а потом их мещане подкладывали под мебель, чтобы мебель не перекашивалась. Я видел, вот, да, ножка сломана у шкафа, и там Лев Толстой подложил. Ну, чтобы это, понимаешь, здоровые там и... Вот, то есть, как бы, книжки уже выполняют такую роль грустную, на мой взгляд.
1: Ты знаешь, я не совсем с тобой согласен. Я считаю, что сейчас, опять-таки, происходит резкое разделение молодежи. То есть есть молодежь такая типовая, так сказать, та молодежь, которая всегда была, которая вот ходит на дискотеки, которая торчит там, ну, не знаю, может пользоваться наркотиками, не знаю, ну, ведет обыкновенный такой типовой молодежный образ жизни, и она может оставаться молодежью там до 40, до 50 лет, вот так же себя вести. А сейчас мы наблюдаем прекрасный, на мой взгляд, интересный и правильный процесс, когда появляются у нас так называемые белые воротнички. То есть это молодые люди, которые имеют хорошее образование, да, которые знают языки, которые могут проходить, а часто проходят стажировку на Западе, которые возвращаются сюда и занимаются здесь бизнесом. Они часто работают в банках, в фирмах, они работают менеджерами. И часто это люди, которым тоже там 20, 20, ну, 22, 24, 25 лет. То есть молодые люди, которые интересуются все-таки и литературой тоже. И именно эти люди потенциально являются одной из такой социальных групп, которая, на мой взгляд, перспективна и для страны, и для как перспективна как аудитория, потенциальная аудитория писателей. И я, в общем-то, выпуская книжки, я стараюсь работать отчасти и на этих людей, и выпускаю те книжки, которые, мне кажется, могут быть интересны, расширяя их кругозор, расширяя их горизонт. И я думаю, что у моего издательства «Глагол» есть какая-то своя репутация. Репутация, не могу сказать, плохая или хорошая, она есть. А это уже вот, ну, достаточно большая редкость. Как-то один из молодых людей... критик, не знаю, меня, кому-то там другому сказал, что мое издательство — это уже история российской литературы. Возможно, так оно и есть, потому что я стараюсь выпускать те книжки, которые никто, кроме меня, не выпустит никогда. То есть я знаю, поэтому мне даже спокойно, я знаю, что никто их, кроме меня, не выпустит, и никто не переиздаст, никто это не сделает, потому что никому неохота тратить на эту ерунду деньги, и поэтому у меня нет конкурентов, никогда нет конкурентов. Меня спрашивают иногда, по какому принципу я эти книжки издаю. Я издаю их... вот такой физиологический процесс. Если я прочитал книгу, прочитал прозу, прочитал перевод хороший, у меня как бы волосы встают дыбом на башке, да? Вот. С учетом того, что я лысый, то это получается как бы такая, как бы болит рука, которой нет, да?
0: Или по-другому нимб. Ну, такой...
1: Да, вот когда такой нимб есть, то я такую книжку издаю. И часто это книжки как бы являются прорывами в какой-то информационной области. Вот, например, в свое время я счел необходимым издать на русском языке писателя Эдуарда Лимонова. Вот. У нас в России его... Сначала добросовестно его книжку предложил там пять или шесть издателей, которые хотели эту книжку издать. Все издатели добросовестно эту книжку прочитали, прослюнявили пальчиками, вот, и положили в стол. Я имею в виду романа «It's me, Эдди». Это я, Эдичка, да? Mm-hmm. И отказались, конечно, издавать. Поэтому мне пришлось издать эту книжку самому. Почему я ее хотел издать, именно ее? Потому что я считал, что этот автор пишет в этом самом известном своем романе о том, о чем надо писать. Там есть достаточно откровенные сексуальные сцены, там есть опыт жизни человека за границей, а мы как раз открыли себе границу, мы открыли себе эмиграцию. И эти книжки написаны на нормальном разговорном языке. Это была первая книжка у нас в стране, официально опубликованная, где вместо точек стояли определенные слова, все определенные. И мужчина делал женщине вполне определенную функцию, а не просто задергивал эту функцию свою занавесочек, да?
0: Ну, книжка это была прорывом. Я тоже помню, как раз до сих пор у меня вот этот экземпляр как раз хранится. Вот это был прорыв, и тут разговор никакого быть не может. Другое дело, что выигрышность еще была ситуация, выигрышность в хорошем смысле этого слова, что вот «Я, Эдичка» — это из тех книг, которые, в общем-то, читают, морщатся и снова читают. Вот это из серии, может быть, когда вот Базетка там кошку задавила, она вот стоит, ей плохо, но она от этой кошки отойти не может. То есть для нее эта кошка привлекательна. Угу. Вот. И роман «Я, Эдичка» вот для многих был, видимо, вот такой же кошкой, на мой взгляд. Но а в то время действительно бомба была. Какая-то жуткая. Я помню, читал, нет, ты читал? Не читал,
1: стыдно. Для него это еще не бомба, у него сейчас все впереди. Ты знаешь, я ехал в метро, и мне было приятно, когда я в метро, я вижу где-то минимум 5 человек читают ту книжку, которую выпустил я, она выходила с моим предисловием, обложку, которую я придумал, да? Это, конечно, такое тщеславное чувство, но приятное. Я думаю, что отчасти эта книжка оказала существенное влияние и на развитие нашего общества, она стала более раскрепощенным, и вот эти ненормативные слова мы сейчас можем встретить в определенных книгах и в газетах, да, и никого за это не сажают в тюрьму, а в свое время, кстати, буквально за месяц до выхода моей книжки был судебный процесс, и посадили в тюрьму, хотели осудить человека, который напечатал там какую-то свою статью с использованием таких слов. Вот. Но это же касается и всех других. Это я привел один из примеров. Я выпускал, например, книжку Уильяма Берроуза «Naked Lunch», «Голый завтрак». Это классический тоже роман американской литературы, был он создан в 50-х годах. котах в Америке. В Америке был запрещен, потом был издан в Париже, и только из Парижа этот автор, этот роман вернулись снова в Америку. Это роман, рассказывающий о переживаниях, галлюцинациях наркомана. Да? Ну, это грубо фабула этого романа. Уильям Берроуз – классик американской литературы, основоположник такого течения, как битничество. Вот, умер он буквально вот в прошлом месяце. И оказал он существенное влияние действительно на всю западноамериканскую литературу и, естественно, на литературу российскую через этот роман. И поэтому я считаю, что мы долго с вами не сознавали, что у нас есть наркомания. Мы долго закрывали на это глаза. И вот эта книга оказалась важной, ну, отнюдь не для тех, кто пользуется наркотиками. Для них, может быть, тоже она оказалась интересной, потому что опыт другого человека всегда интересен, правильно? Но и она оказалась, на мой взгляд, важной для нас самих. Мы признались, что это есть. Поэтому эта книжка вот... Ну, я такие другие книжки издаю. В общем-то, не только эти.
0: А как ты относишься к комиксам?
1: Ты знаешь...
0: К искусству комикса, сокращенно ИК.
1: Ты знаешь, это... Ну...
0: Я не знаю, почему я это спросил. Просто мне пришла в голову мысль, что, в принципе, ведь это модное достаточно течение, да? И это, в принципе, тоже книга, ну, тоже литература, как ни крути. И, видимо, существует, не знаю, как у нас, а вот в буржуазных странах существует, наверное, целое издательство, специализирующее на комиксах. Вот. Если у нас этого нет, комиксов еще не издают так широко, может, тебе эту фишку тоже подмять. Представляешь, что если ты будешь издавать одновременно, скажем, тут же Лимонова, да? И тут же комиксы. То есть, и все это вот издательство «Глагол».
1: Ты знаешь, у нас пока просто не привыкли к комиксам. Мой один из старых приятелей, он создал в России первое издательство, которое занималось комиксами. Но эти книжки, выходившие какими-то тиражами, они у нас не появились пока. У нас издаются или передаются комиксы, ориентированные на детей, да, но не комиксы, ориентированные на взрослых. Хотя, я думаю, к этому мы придем. Пока мы еще читающая страна, а не только просматривающая, не только смотрящая. Да. Когда я учился в школе, ну, не знаю, наверное, может быть, многих такие ситуации были. У нас в классе было несколько ребят, которые очень хорошо рисовали, и они увлекались как раз комиксами. И буквально там не знаю, 7, 8, 9 классов они рисовали огромные, брали тетрадки, чуть ли не общие, изрисовывали их порнографическими комиксами. Потом эти комиксы как бы существовали. На Западе целая индустрия порнографических комиксов есть, где происходит действие, там, ну, вот как бы клиповое сознание. Тогда у нас еще не было в России клипов, и вот эти ребята как бы в комиксах разрабатывали эти клипы. Если ты посмотришь, как разрабатывают сейчас клип, то там тоже каждая сцена бывает нарисована вот именно в виде комикса, ну, без текста, допустим. Я думаю, что это еще в будущем, может быть, будет как бы актуально. Пока я, к сожалению, это еще не издавал такие комиксы.
0: А как ты относишься к постепенному, на мой взгляд, исчезновению иллюстраций со страниц книг? Это действительно так? Вот даже вот книга, которую ты мне подарил, Чарльз Буковский, «История обыкновенного безумия». Спасибо большое тебе за нее. Обязательно прочту, потому что... Надеюсь, с нее снова начну читать. Вот смотри, то есть только на обложке что-то такое нарисовано, да, и ну все, все, а внутри ничего нет. То есть иллюстрации исчезают. А раньше, я помню, например, «Машенька и три медведя» книжка, там такие мишки забавные нарисованы, там...
2: Ну, ты совсем в детство окунулся, можно и повзрослее книжки взять обязательно.
0: «Агент 007».
1: Он еще не вышел из детства просто.
0: Да, после того случая.
2: Четыре года назад.
0: Четыре года.
2: Да. А у меня вот есть вопрос один.
0: Ну, про иллюстрации давай сперва. Это действительно так ведь? Это действительно ведь так?
1: Ты знаешь, что касается детских книг, они выходят с иллюстрациями, да, во-первых. Во-вторых, иллюстрации — это очень дорого, потому что художнику надо платить. Это удорожает издание. Соответственно, книжка будет продаваться по более высокой цене. Соответственно, она станет тебе не так доступна, как книжка без иллюстрации. То есть здесь есть экономические основания. И тиражи у нас сейчас стали маленькие, и поэтому прекрасные художники, иллюстраторы книжные, особенно они, конечно, специализируются в области детской книги, они уже давно работают на Запад. И каждая иллюстрация стоит несколько тысяч долларов, поэтому представь себе, сколько надо сделать. А хорошая графическая иллюстрация тоже она стоит прилично. Поэтому это долго, это уже не бизнес, и пока еще книги относятся как к бизнесу, и на котором можно заработать какие-то деньги.
0: Вот, по-моему, «Алису в стране чудес» парень, который написал, он вообще ее сам все проиллюстрировал. Этот экземпляр, по-моему, лежит в этом в Большом музее в Лондоне. Я что-то такое видел. Сам от руки написал, сам все проиллюстрировал и подарил грудничку.
1: Это очень приятно. Трогательно.
0: Трогательно. Ну, там работы. Какой-то был вопрос у сиамского близнеца, у нашего замечательного. Исполняйте.
2: Сейчас вот как бы такое время. У нас очень много нарушений, да, как бы по работе у всех.
0: Механизм вот, тушки ты имеешь в виду?
2: Ну, может быть, даже и так. А. Как бы существует такое понятие, как автор, да, который написал книгу и который заработал каких-то денег там и, возможно, хотел бы заработать этих денег здесь. А вот в вашей работе есть такое, что вот, допустим, Чарльз Буковский знает о том, что эта книжка вышла в России, и ей, ему определенные деньги ушли.
1: Ты знаешь, к счастью...
2: А, он уже мертв. Вот, я забыл.
1: Это не к счастью, что он мертвый, а на самом деле, к счастью, у нас еще для русских издателей есть одна небольшая ниша. Это конвенция по авторскому праву, и поэтому до сих пор в России можно издавать безгонорарно книги, которые были изданы за рубежом до 1973 года.
2: Именно до 1973.
1: Да. Это дает возможность еще как-то развиваться. В противном случае, конечно, мы это делаем всегда, заключаем договора с авторами, если это произведение написано уже после этого времени. Ну, например, в блестящей такой стране, как Китай, можно издавать все произведения советских авторов и многих других, не платя им деньги.
0: Советских или русских?
1: Ну, советских и русских, и всех. И тебя можно сейчас издавать.
2: Понимаешь,
1: в Китае.
2: Саша...
1: Они не подписали эту конвенцию.
0: А они, кстати, вот интересно, это распространяется на компакт-пластинки, потому что они печатают компакт-пластинки тоже, как хотят, но продают почему-то здесь их.
1: А вот, конечно, они не должны здесь продавать, но они имеют право печатать.
2: Даже американский президент хотел с ними бороться, но, видимо, ничего не получилось.
0: Не созвонились они просто. Не смитинговались.
2: А вообще существует литературное пиратство в мире, у нас в стране? Вот как бы так вот.
1: Не только существует, а еще процветает блестяще.
2: Так же процветает, да?
1: Конечно, конечно. У нас в стране до сих пор ведь издают книжки пиратским образом, издают книжки современных авторов пиратским образом. И сейчас это не так уже выгодно стало на территории России, потому что есть санкции. Например, по закону, пока не было, правда, прецедентов, если кто-либо издал книжку с нарушением авторского права, то можно, ну, заинтересованная страна может конфисковать не просто тираж, не просто расчетный счет, она может конфисковать оборудование, на котором это было напечатано. Соответственно, если какая-либо из российских типографий напечатала книжку, не проверив документы издательства на эту книжку, то теоретически эта типография может быть конфискована, и ее оборудование может быть или пойти в пользу государства, то есть как бы частная типография может стать государственной, или может быть передана тем людям, которые вот заинтересованы, ну, которые отвечают за авторские права, или которым авторские права принадлежат на эту книжку. Но, например, Беларусь до сих пор издает огромное количество книг всех авторов российских и кого угодно, не выплачивая за это деньги. И судиться с ними практически невозможно. Там,
2: они, ну, ведь, защищены в некотором смысле.
1: Да, они не только арестовывают корреспондентов ОРТ, как вот вы слышали сегодня, бесконечно. Я думаю, они скоро арестуют всю эту компанию. Не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Вот. Но книжки они также издают до сих пор. И, например, вот Лариса Васильева, такая есть писательница, написала известную книжку «Кремлевские жены». Эта книжка также была там переиздана незаконно. А что касается западных авторов, ну, белорусы вообще, на них закона никакого нет.
0: То есть, видимо, в скором времени следует ожидать воссоединения Беларуси с Китаем.
1: Я думаю, да.
2: По этим принципам.
0: Скажи,
1: это будет более надежно, чем с Россией.
0: Саш, вот такой момент. Тут вот книжку Чарльза Буковски переводил некто Виктор Коган, да? Это как бы штатный переводчик от издательств. Меня всегда интересует достоверность перевода. Ведь, то есть, если взять, например, людей, которые дублируют, я говорю, не переводят, а дублируют фильмы вот эти, так, по-моему, их надо убивать просто. Это я говорю смело, откровенно, всю эту компанию.
2: Ты
0: вообще
2: про сериалы или про что?
0: Ну, про сериалы, про все
2: Нет,
0: это, да.
2: Нет, дублируют и переводят, это же разные вещи.
0: Я и сказал, дублируют. Вот, именно имею в виду дублеров, которые придают как бы актерам вот, в сериале или где-то свои интонации, дескать, адаптируют до тупого ума обывателя довольно. Типа, там вот Елена и ребята, тут я сам не смотрел, мне рассказывали, был фильм про Sex Pistols, где вот переводили эти же вот уроды, которые переводили Елена и ребята. Понимаешь, то есть я считаю, их надо в тюрьму сажать. Вот, переводчик своего рода литературный, это тоже. Ну, попадется он дебил, да? Например, возьмет и изменит.
2: Или цензор какой-то.
0: Да, да. Вот, насколько мы можем доверять в наше время переводчикам вообще?
1: Ты знаешь, сейчас, конечно, очень сложно, потому что книг издаются переводных очень много, и поэтому переводить книгу берется каждый придурок. То есть человек, который знает язык, не знает язык, который до сих пор знает язык на уровне школьной программы, он или хоть немножечко знает, он берется переводить, дописывает страницы и так далее. И также издательства выпускают книжки. Они, бац, если им, они не успевают перевести всю книжку, они выбрасывают в середину несколько глав и продолжают это все. Книжка дается, коммерческая книжка дается переводиться сразу нескольким переводчиками. Они даже не берут редактора, который адаптирует ну, эту работу. То есть может пойти так, получиться так, что на протяжении одной книжки герой меняет свою транскрипцию своего имени, фамилии.
0: Просто делает компиляцию из трех переводчиков.
1: Конечно, три переводчика. Одному дается 10 страниц, второму 10 страниц, третьему 10 страниц, либо быстрее это получилось. А что касается нормальных профессиональных переводчиков, они, конечно, у нас в стране есть, но они переводят долго, добросовестно, да, и поэтому к их работам прибегают все меньше и меньше, потому что им надо платить получше, побольше, да, от них уже не будешь требовать халтуры, они не согласятся на части книжки, да, поэтому такие ситуации возникают. Что касается моей книжки, то Виктор Коган — это такой, на мой взгляд, очень хороший переводчик, потому что он увлекается битниками. Он как раз переводил Уильям Берроуза, он переводил Тома Вулфа, он переводил Керуака. Он переводит такую андеграундную американскую литературу. Он хорошо знает этот сленг, он очень долго находил варианты вот этих всех низовых каких-то эпитетов, которые, ну, бытуют в американской литературе, да, чтобы найти, чтобы это было понятно и русскому читателю. Почему это было? Потому что он, в общем-то, какое-то время назад был очень, ну, сильным наркоманом. И он как раз, чтобы выйти из этого состояния, кризиса, он занялся переводом. Ему попался тогда впервые Берроуз, он прочитал его произведения, они ему дико понравились, он три раза переводил заново роман, чтобы добиться адекватного звучания этого романа на русском языке. И переводя, а в общем-то, если ты не помнишь роман Уильяма Берроуза «Naked Lunch», он рассказывает о том, он был написан как бы Берроузом с целью избавиться от своей болезни. Это и история его болезни. И в конце этого романа опубликован список наркотиков и список рекомендаций Берроуза, как относиться к тем или иным наркотикам, как они на его, ну, по его мнению, влияют на организм человека, что можно преодолеть, что можно не преодолеть и так далее, и так далее. Так что Виктор переводил роман Берроуза и как бы испытывал на себе его эмоции, его опыт, его советы. И таким образом, ну, получился блестящий перевод. Это же он распространяет и на все остальные книжки, как и многие из россиян. Виктор тоже любит немножко выпить. И поэтому книжка Чарльза Буковского «История обыкновенного безумия», она написана от лица алкоголика, который, извините за грубое слово, все время блюет и все время трахается. Ну а чем человек занимается, когда выпьет российский? Ну тоже трахается и блюет, да?
0: То есть, в общем, иногда там дерется, но это уже в промежутках.
1: Там тоже дерется.
0: А, там все, тут забыл, я чувствую, что ты забыл. Ну что же, прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. И у нас, как говорится, на телефонной дудке завис базитолог Андрей Орлов, которого я вывожу в прямой эфир. Здравствуй, Андрей, слышишь ли ты нас?
3: Да, здравствуй. Можно говорить.
0: Да, вначале я хотел как бы поприветствовать тебя и порадоваться вот за то, что целый и невредимый вернулся из своих дальних вот этих всех поездок. Вот все-таки пересечь там целиком эти регионы, там и Вьетнам, и Китай, и все подряд, конечно, тяжело, но я слышу, ты бодр и весел, и мы с интересом слушаем твое выступление.
3: Да я вот перед выступлением хотел бы заметить, что ты добился величайших успехов вот в монтаже, и теперь мы имеем возможность, отсутствуя все одновременно, вести как бы программу. То есть и тебя как бы нет, и твоих гостей нет, и меня нет.
0: И свет погашен, кстати, я вот сейчас проезжаю мимо, смотрю, свет у них не горит.
3: Ну вот, а меня в данный момент и вообще здесь нет, как бы, в досягаемости эфира. Я, значит, часть того, что ты мне уже прокручивал в свое время,
0: да.
3: И вот, используя эту запись, хотел просто как бы отметить некоторые нюансы вот этой темы, которую вы сегодня разбиваете.
0: Угу.
3: Мне так думается, что вот история, или как бы сказать, эволюция всего, что связано с книгами, оно как бы приобрело уже с начала века, идет как бы к закату. То есть апекс его приходился на период, когда информационным источником, вот, пожалуй, являлись только речь человеческая, там, средства музыкального самовыражения, и вот в том числе, там, значит, ну, как бы посредством книги, то есть человек выражался, а с появлением массовых источников информации, как то радио и телевидение, это дело все пошло как бы прибираться и на убыль. Вот. В этой связи какие-то там вопли, в общем, такие запоздалые по поводу какого-то, в общем-то, обесценивания литературы и все, что с этим связано. Ну, как индивидуальный жанр, это, конечно, может развиваться бесконечно, ну, как свойство обмена между, так сказать, вот этими продуктами, оно может, конечно, претерпеть некоторые, в общем-то, упаднические такие тенденции, и мне кажется, что это закономерно, поскольку вот эта вот книга, она уже не стала, как бы, или уже постепенно не становится источником знаний, вернее, она и не была никогда, то есть это как источник информации был всегда, а знание, собственно, это плюс какой-то жизненный опыт и возможность переложить эту информацию и применить как-то. Вот, то в нынешнее время, или как бы сказать, вот эта инволюция, она, в общем-то, обесценивает и уравнивает со всеми остальными источниками информации. Вот, в этом, конечно, наверное, есть такая проблема, то есть, как индивидуальное творчество, это, конечно, вещь такая сама в себе, то есть литература, а вот как средство массового выражения, здесь, конечно, наверное, это все дело относится к какому-то уже историческому раритету.
0: Угу. Вот ты только недавно, как я уже говорил, приехал с дальних поездок по развивающимся странам, и в некоторых из этих стран, насколько я знаю, телевидение полностью отсутствует еще до сих пор. Вот какова сейчас в этих странах, на твой взгляд, ситуация вот с книгопечатанием, вообще с литературой? Издаются ли там переводные издания наших соотечественников, да, вот, и каких-то там других зарубежных писателей, или там все это такое местечковое, шаман на бубне нацарапал, и все это читают?
3: Да нет, там как раз вот сейчас приобретается такая тенденция модная, что вся литература, она, в общем-то, требует какой-то реорганизации, как, ну, в массовом понимании, поэтому очень интересно читать эти литературные произведения, изданные, например, не полиграфическим способом, или в крайнем случае полиграфическим, но предпочтение отдается, например, рукописям, опубликованным на печатных машинках, вот, например, предназначенные для китайской азбуки.
0: Угу.
3: Кстати, интересно будет узнать вот слушатели, насколько они вот притянуты к этой теме, и знают ли они вообще, сколько там знаков в этой печатной машинке и кто на ней работает. Потому что, вот, например, такое свойство, как, например, ну, тенденция, вернее, как графомания, то есть, например, сейчас там вот твои гости жалуются, что, например, засилие молодых писателей, которые, в общем-то, производит что-то, но не как бы не для себя, не как творчески самовыражается, а то есть стремятся, ну, как бы преподнести эту информацию или свое творчество. Это, наверное, скорее всего связано с простотой вот этих публикаций, то есть возможностью уже притянуть к такому конечному результату. Он, в общем-то, дом может на принтере это все распечатать уже полиграфический вид у этого будет.
4: То есть практически этакий у них как бы сейчас идет виток, который у нас уже прошел, виток сам издата.
3: Да, да, да. Даже не совсем, потому что сам издат действительно требовал какого-то риска там и... Ну, действительно, какого-то мужества, может быть, от людей. А здесь, в общем-то, может быть, какие-то пустоты заполняются у кого там каким-то, может быть, другими вещами. Но здесь вот один из вариантов – это возможность как-то самовыражаться вот посредством каких-то таких вот псевдолитературных, квазилитературных, в общем-то, эссе или еще каких-то вариантов, вот, которые...
4: Понятно, понятно. Ну что же, Андрей, спасибо. Спасибо тебе за интересный, содержательный рассказ. Вот, мы продолжим сейчас общение с Александром Шаталовым. Попросим его прокомментировать твое выступление. Вот, и удачи тебе, отдыхай.
3: Да, и вот, кстати, да. У меня там вопрос, может быть, который вы затронете. Угу. Вот. Книжка и книга, вот мне не совсем понятно, потому что иногда и писатели, и люди, которые имеют отношение к современной литературе, как-то используют то определение, то это. И вот мне кажется, как бы книга – это более значимо. Когда человек говорит о своем произведении, он, как-то, мне кажется, должен говорить, что он, например, какое-то издательство выпустило его книгу.
4: Uh-huh. А не книжку, да?
3: Да.
4: Нет, я просто знал одну даму, которая, значит, занималась производством этих эссе, литературных, поэтических, там, типа, «Я иду с зонтом, с баллонкой, юбка по ветру трепещет», такого типа. Вот, так она сказала, что вот одно издательство выпустило мою книжульку. Меня это очень умилило, и я бы ее расцеловал, но ей уже 74 года.
3: А ты знаешь, наверное, в этом есть какой-то... чувство вины, то есть люди уже полагают, что они не вкладывают в эту деятельность что-то существенное, и поэтому, когда это все публикуется, они называют это сохраняя это чувство вины в себе, они это называют как книжулька, книга и тому подобное. Потом ты смотри, раньше, прежде чем, например, начать писать книгу, в общем-то, нужно было так серьезно подумать над этим. Потому что там несколько кругов таких серьезных. Во-первых, чтобы себе там, чтобы решиться на это как-то. На уровне дневников-то все писали.
4: А вот чтобы, да, сесть и, типа, пуповину перерезать.
3: Да-да-да. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, сейчас процесс, он как-то больше... склонен к фривольности, поэтому обесценился вот эта макулатура, которая валяется так вот во всяких модных бутиках книжных, она, в общем-то, мне кажется, не производит впечатления. Если она раньше, то, в общем-то, за уши как-то соски особенно притягивали к литературе, потому что на поверхности плавало такое, что, в общем-то, кроме как курьез, нельзя было воспринимать. Вот. То сейчас-то это вообще полностью, в общем-то, сохраняя вот эту форму и содержание, оно просто начало размножаться в бешеном количестве, и поэтому у меня просто, например, вызывает ужас вот эти вот пестрые киоски, там, знаешь, трупы в чемодане, там, и прочее, вот это дерьмо, которое развалено в небывалом количестве, и смотришь, вроде граждане так по-прежнему, конечно, не с такой яростью, но все-таки там на свои какие-то скудные сбережения покупает вот это дерьмо, которое печатается, в общем, не останавливаясь. И вот это, конечно, немного напрягает. То есть развитие вот этих вот всемирных информационных сетей, оно все-таки, мне кажется, отфильтрует некоторые вот эти вот для любителей чтива, оно, может быть, даже способствует тому, чтобы вот эти развалы как-то
4: расчистить.
3: Отфильтровали, да, что-то такое.
4: Понятно, понятно. Спасибо тебе, спасибо и удачи. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов.
3: Да, но ты там возвращайся.
4: Да, я сегодня, мне нужен только высадить еще, а то они, я боюсь, повянут все. Я высажу. Да.
3: Ну, привет.
4: Угу, пока, спасибо. Ну что, вот такое было выступление базитолога и литературоведа Андрея Орлова. Что бы ты, как бы ты его прокомментировал?
0: Там было много достаточно всякой информации.
1: Ну, я запомнил такой тезис насчет информационных сетей. Правильно, да? О том, что информационные сети и развитие масс-медиа, конечно, должно, по мнению нашего бузитолога, отвлечь читателей от, собственно говоря, книг. Я думаю, что это прекрасно. И это абсолютно правильно. Потому что уже в интернете существует бесконечное количество библиотек. Да? То есть многие книжки, классика литературы уже находятся в интернете. Поэтому через интернетную сеть можно читать не только английскую литературу, то есть литературу на английском языке, ну и некоторые произведения, набранные на русском языке. То есть возникают альтернативы. Хотя все равно ты просто читаешь книжку не в форме, так сказать, материального объекта, а в форме объекта виртуального. Гораздо интереснее то, что возникают сейчас виртуальные книги. То есть это совершенно новый жанр литературы, когда ты попадаешь в виртуальное пространство и читаешь, к сожалению, тоже читаешь, отчасти читаешь книгу, которая может параллельно иллюстрироваться, как ты понимаешь, музыкой, видео рядом. Мало того, с помощью определенных линков ты можешь выходить в дополнительное пространство и узнавать биографию своего героя, путешествовать вообще вокруг книги. Это совершенно новый жанр литературы, который, я думаю, будет развиваться очень активно уже в следующем веке. Мы сейчас находимся в пути, в момент развития этого жанра. Но я думаю, что это неплохо. И, собственно говоря, когда мы едем в метро, в транспорте, когда мы путешествуем, все равно мы будем по привычке читать или газету, или журнал, или, может быть, какую-нибудь книгу. Конечно, время больших таких книг объемных, как, например, «Улис», может быть, уже прошло, и поэтому сейчас так развиваются жанры не большого романа, а жанры камерные, маленькие, эссеистика, вот, типа той, о которой писала твоя знакомая 70-летняя
0: женщинка,
1: подружка.
0: Да.
1: Вот. Или жанр рассказа, жанр листовки, я считаю, очень актуален. Допустим, несколько лет назад, во время знаменитого путча, когда ваша радиостанция сыграла такое существенное значение в информировании населения о ходе боев в Москве, тогда именно жанр листовки был очень актуален. И я думаю, что в метро народ собирался вокруг листовок так, как раньше вокруг костра какого-то. То есть это тоже очень интересно.
0: То есть притягивал, как мотылька, фонарь.
1: Да.
0: А понимаешь, вот что касается сети интернет, меня немножко настораживает другое. То есть я, честно говоря, выходил в интернет всего два раза в своей жизни. Я вообще, честно говоря, не особо люблю вот все вот это вот, что связано с компьютерами, эти кнопки всякие, эти морды вот эти серые, там вот я имею в виду выключенные дисплеи или морды светящиеся, так они включенные. Вот как-то с опаской подходил. И там есть всякие, знаешь, там, когда люди общаются, это так называемые гостиные. Вот они там общаются, типа там рассказывают что-то, умничают друг перед другом. Мне почему-то стало неожиданно очень грустно, вот, как бы захотелось плакать, а почему, я не понял. Вот, а потом, придя домой, где-то в какой-то макулатуре старой, там, я нашел какую-то газету базитическую, древнюю, когда еще никто не знал, что такое интернет, и думали, что это новая форма интернационала, видимо. И там в рубрике «Объявления частные» была там рубрика «Разная». И там вот люди тоже общались таким образом. Типа такие там: «Сова, не лезь в наш разговор, там, найду, порву, пароль сегодня такой-то». Ну, какую-то глупость. «Кошечка, там, как твои ножки?» Вот такие вот типа сообщения. То есть практически вот эта же усредненная масса дебилов сейчас перешла вот в эти гостиные интернета. Вот. И минуя печатные средства информации, задевается, в общем-то, засорением теперь этих электронных всяких систем. Мне это немножко грустно. Это то же самое, что открыть как бы новую Америку, полную дебилов, попросту говоря. Вот.
1: Ты знаешь, дебилы были всегда, они есть, и они будут, и, может быть, это прекрасно. И даже, может быть, даже то хорошо, что они пока находятся в интернете, в своих этих комнатах, гостиных, и болтают друг с другом на уровне междометия. Козел ты сам козел, да?
0: Вот, ну, или умничают, типа, как очистить желудок, например. Вот там было интереснейшее выступление одного, как очистить желудок, длиннющий такие файлы, то есть умничает. Вот, но, может быть, но тогда это несколько не состыковывается вот с предположением Андрея и с твоим же предположением о том, что как бы вот эти вот компьютерные сети как-то могут помочь литературе. Мне очень трудно себе представить, что, например, хорошая книжка, даже там, ну, виртуальная, она может как-то соседствовать сколь-нибудь вот с такими вот жуткими какими-то газетами, причем какие-то 70-е годы провинциальные газеты, практически вот эти их телеги и гонки там идут. Грустно же это. То есть книжка вот эта, да, вот, которую я держу в руках, она индивидуальная. Я ее там прыгнул в шконку, положил рядом, прочитал, положил рядом. Она моя, да, она лежит в моей сумке, предположим, да. Вот. А вот эта байда, вот серая морда, я его включаю там, и там дебилы сразу. То есть пролистнул дебилов, еще дебилы, потом нашел книжку. Мне уже не до этой книжки. Вот в чем дело. Даже в метро, понимаешь, я в метро еду, а я в книжку уткнулся, да, вот, и вроде и места уступать никого нет, а ты сидишь, читаешь, как бы сразу такие шторки завесил, и все, понеслась. Вот. А это совсем другой уровень восприятия, вот этот компьютер, все это совсем по-другому.
1: Ну, я думаю, что, во-первых, все-таки и сеть интернет, и сам компьютер, это относится пока к области информации. То есть через компьютер, через интернет мы прежде всего получаем информацию. Так же, как через газету, через радио, через телевидение. И поэтому как коммуникативная форма это актуально. Через эту сеть ты можешь получить также оперативную информацию о том, что где вышло. Даже ты можешь купить через эту сеть ту или иную книжку. Это сейчас для нашей страны, когда разрушены все коммуникативные связи, это просто очень важно, да? Если ты живешь в Урюпинске или там Мухосранске, ты можешь купить там какую-то продукцию, там любую, галоши, которых пока у нас нет, но, может быть, и будут, и книжку через интернет. Это первое. А второе, то, что книжка носит индивидуальный характер, то, что она как бы несет не только энергию, которую дает и автор, издатель, но и твою собственную энергию, это говорит о том, что книжка будет существовать, что она не отомрет. Вот эти дискуссии, умрет книжка, не умрет книжка, они всегда существовали. Вот этой осенью в октябре во Франкфурте пройдет очередная книжная ярмарка. Да? Я каждый год езжу на эти ярмарки. Это крупнейшая в мире книжная ярмарка. То есть огромное количество умных людей со всего мира, красивых, умных, интеллигентных, приезжают туда и рассказывают о тех книжках, которые они выпускают, и показывают эти книжки. И приходят сами писатели, очень странные, экстравагантные люди. И уже второй или третий год половину этой ярмарки занимает именно как раз виртуальная книга, то есть книга, выпущенная на CD-ROM-е или с помощью каких-то других компьютерных средств, да, то есть это целая область интересная достаточно. И поэтому, ну, конечно, она не заменяет книжку. Пока они существуют параллельно. Может быть, со временем они как бы разъединятся. Как справочная литература, согласись, может быть, удобнее иметь себе компьютер и какой-то один диск, и на этом диске иметь огромное, ну, количество справочной информации, чем иметь несколько томов.
0: Нет, тут целиком согласен. С точки зрения именно вот такой прикладной, да, но с точки зрения художественной, по-моему, никуда все-таки не годится. Никуда не годится.
1: Ну, видишь, ты такой патриот книги, в отличие от многих.
2: А, по-моему, просто эгоизм.
0: Почему это?
2: Книжка моя, я положил свой этот. Это нехорошо. Литература – достояние человечества, а не твое.
0: Но это есть библиотеки, а это моя книжка.
1: Кстати, вот достаточно интересный тезис. Дело в том, что часто в американских семьях, во многих американских семьях, не существует книг или почти нет книг. То есть библиотеки у американцев очень маленькие. Почему это? Можно обвинять, так как это русские всегда обвиняют, что вот эти, тупые американцы, они не читают, да? На самом деле нет. Просто с детских лет, с юности заложено у них желание, умение работать с библиотекой. Они идут в библиотеку, в библиотеке они читают, они получают там. Они как бы отключаются от повседневной жизни и там работают. Зачем им дома иметь книжку, когда они пойдут в библиотеку через межбиблиотечный абонемент или там связь, они получат любой том, прочитают и оставят на месте. У них нет своей книжки. Книжка библиотечная. Если они захотят эту книжку, они могут взять в библиотеке ее, она будет у них лежать там ну, месяц, два, три. Например, у американских студентов некоторые книги, пока они учатся, лежат там 2-3 года. То есть они взяты из библиотеки, но они лежат у них. Если библиотеке понадобится, она запросит их, и они отдадут эту книжку. Это редко бывает. Вот. То есть, и поэтому дома у них бывает очень немножко такой тихий, что утилитарная литература, справочник, какой-нибудь там словарь или там какой-нибудь несколько фикшн, которые они сейчас читают.
0: Или поваренная книга.
1: Ну, конечно, поваренная книга.
2: Не, ну это вот как, наверное, как кинотеатр у них то же самое. Похоже. Как бы люди пришли, посмотрели кино, зачем его держать у себя на полке?
1: Ну, конечно. Поэтому, например, частым дома не бывает много видеокассет, и ты просто идешь в блокбастер ближайший и берешь ту кассету, которая там есть. Да? Ты посмотрел, завтра бросил ее в ящик и взял новую. Это касается абсолютно всех кассет. Хочешь порнографическую, идешь, взял новую кассету. Слава богу, все-таки там их больше это, в прокате, чем ты можешь иметь дома. И они всегда обновляются.
0: Ну что же, предлагаю ненадолго прерваться для прослушивания музыкальной композиции.
2: Я думал, опять грусть.

0: гостю Александру Шаталову. Но прежде я хотел еще такую тему затронуть, тему рекламы в книжках. Вот даже в аудиопродукции, я не буду называть имен, но выпускались кассеты, на которых между песнями проходила реклама каких-то бутс, там, камер там футбольных и так далее. Вот не говоря уже о кинопрокате, да, где постоянно перебивается какими-то вот этими рекламами. Насколько это распространено вообще в книгоиздании? Вот, скажем, беру я вот книжку, да, вот Чарльза Буковски открываю, да, а тут, типа, например, девушка держит в кулаке тампон. Ну, я-то, естественно, пролистываю, но в память западает. Вот. Или все-таки эстетика как-то соблюдается?
1: Я думаю, на самом деле, это еще перспектива в книжном бизнесе использовать книги, рекламу внутри книги. На Западе, на самом деле, в последнее время очень актуальны подарочные книжки, которые иллюстрируются произведениями живописи. Да? То есть открываете книжку, а там из разных времен, разных художников картинки. А в принципе, сам рисунок, он часто является частью книги. Ну, мы можем с вами вспомнить Курта Ванегута или Макса Фриша, блестящего швейцарского писателя, который некоторые своих произведений не иллюстрировал, а как бы вводил рисунок, который он собственноручно делал, в контекст литературного произведения. К сожалению, рекламы в книге пока нет. Хотя мне бы это очень нравилось. Я считаю, что это очень красиво. Читаешь книжку, если по ходу дела, там, представляешь, читаем, допустим, Дюма, и по ходу дела мы можем там рекламу там коньяков там, или путешествие в Париж, да?
0: Вот. А еще смешнее, например, там три мушкетера скачут спасать эту свою принцессу Диану из замка, там монахинь, к примеру, да? И так раз дальше там покупать автомобиль BMW 735.
2: То есть на нем вы еще быстрее
0: доедете до этого. Такие дела ведь. Ну, вмешательство рекламы в произведение искусства как бы в любом случае корректирует эти произведения.
1: Ты знаешь, есть блестящая книжка. Я эту книжку давно хотел купить. Она вышла в прошлом году. И вышла она в... И вышла эта книжка в Америке. Это реклама водки «Абсолют». Ты, наверное, знаешь, да? Это блестящая, на мой взгляд, реклама, потому что концепция рекламы «Абсолюта» заключалась в том, что огромному количеству художников, архитекторов, дизайнеров и так далее, давалась задача сделать эмблему водки «Абсолют», найти свой образ. И вот это бесконечное количество таких работ сделано, и лучшие из них вошли в этот уникальный альбом. Там, например, даже пересказать их невозможно, потому что некоторые из них фантазийны и красивы. То есть это уникальный случай, когда соединялось вместе искусство и реклама. И реклама не воспринималась как вульгарная вещь, она воспринималась как произведение искусства. Ну, это как бы основоположник поп-арта Энди Уорхол, в общем-то, был, наверное, основоположником современной рекламы тоже.
0: Ну что же, если ты не против, предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Александру Шаталову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло. Рассказывайте, уважаемый, не стыдитесь.
3: Добрый вечер, уважаемый.
0: Рассказывайте.
3: Хочется сразу поблагодарить вас за такого замечательного гостя. Вот дело в том, что даже две последние книги, которые я прочел, это были как раз издательства «Глагол». Как раз Лимонов. Это я, Эдичка, подросток Савенко. А вопрос хочу задать такой. Вот. Я прочел аннотацию, и вот вы издаете произведения таких, в основном, более-менее скандальных авторов, как я понял. Вот. Не входит ли в ваши планы издание произведений такого писателя, как Владимир Сорокин? Дело в том, что я хотел бы с ними ознакомиться, а нигде нету. Вот в магазинах лежит всякий хлам. То, что я называю лично для себя «Золото бешеного». Фантастика.
0: Спасибо. Я так закулисную беседу передам. Как бы я имел честь ознакомиться с произведениями этого писателя, скажу так, что на меня они произвели впечатление серьезное. То есть очень, на мой взгляд, хороший писатель. С этим вот моим мнением совершенно не согласен Александр Шаталов почему-то.
1: На самом деле, я не планировал никогда издавать Сорокина. То есть я мог его издать, это была возможность примерно года 3-4 тому назад, но после этого он достаточно широко на стране издавал.

0: У нас в стране выходило где-то около 5 его книг. Фактически все его литературные произведения были изданы, и поэтому просто глупо мне издавать. Я издаю мало книг. Я издаю книги фактически на свои собственные накопления, так сказать, на зарплату, да? И на зарплату, некоторые на зарплату едут отдыхать на Канарские острова, а я вот выпускаю книжку. И Сорокин один из самых буржуазных авторов. То есть это автор, который ну, постоянно ставится его, ну, как бы, его произведения ставятся на сцене, да, его книги издаются в Германии, он один из самых популярных русских авторов в Германии, да, и поэтому мне неинтересно издавать буржуазную литературу, а Сорокин — это типичный представитель буржуазной литературы, хотя он и пишет достаточно такие, я бы не сказал, что откровенно текст, потому что это представитель постмодернизма. Постмодернизм — это такое течение, когда люди отказываются от собственной индивидуальности, отказываются от собственного «я», и которые как бы играют в литературу, играют. Его один из главных методов — это писать разные произведения, имитирую разные стили, разные направления и выбираю себе как бы разную маску. Это интересная игра в литературу, но это большая игра, он ее, вот Сорокин уже взрослый и именитый писатель, лауреат многих премий, поэтому как бы мне неинтересно открывать его российским читателям. Я предпочитаю открывать ну, то, что кроме меня никто не откроет и кроме меня никто не издаст.
1: Мне, кстати, кажется, что нужно быть таким очень неплохим режиссером, чтобы вот как бы суметь грамотно сделать какую-то, слепить постановку из произведений вот Сорокина, потому что как раз вот его книжки, они как бы весьма и весьма индивидуально, мне кажется, воспринимаются. Вот уровень восприятия зависит в основном от, так сказать, воображения читающего очень сильно, насколько у него развито воображение. То есть у одного человека один образ станет, у другого другой. Поэтому режиссер в данном случае, какой бы он хороший даже не был, он все равно будет выступать в роли цензора серьезного. То есть, на мой взгляд, ценность книжки любой, да, вот в том, чтобы ее нельзя было срежиссировать, там, сделать из нее кинопостановку, да, там, сериал, тем более, или вот какую-то там театральную постановку.
0: Почему? Любое произведение, конечно, это просто повод к созданию другого произведения. Поэтому, если Сорокин специально не пишет сценарий, не специально не пишет пьесу, а он пишет пьесы, пишет сценарий, уже давно в России идет работа над постановкой кинофильма, написанного по его сценарию, да, то как бы любая его вещь, это является всего лишь поводом для каких-то других аллюзий, то есть другой работы. И поэтому я думаю, что если у читателя есть фантазия, и он может как бы переосмыслить его произведение, то же самое может сделать и режиссер, переосмыслить его произведение, поставить пьесу. Это прекрасный талант. Это, конечно, для этого надо как бы не обладать индивидуальностью совсем, чтобы эта индивидуальность не пострадала при переводе на другой язык творческий. Допустим, Чехова можно как бы поставить по-разному, но всегда он будет оставаться Чеховым. А вот, видимо, Сорокина можно поставить так, что он уже, допустим, в другой постановке будет Питером Штайном, а не Сорокиным.
1: Ну, это же и хорошо. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
2: Относительно того, как книгами вашего издательства пополняются библиотеки. Ведь не секрет, что сейчас в библиотеку придешь, там самая новая свежая книжка, это где-то 86-го года. И в том числе региональные библиотеки, потому что, как правило, все можно увидеть в Москве, там, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, а даже заехать в какую-нибудь Калужскую область, там практически ничего из новых издательств нет. Вопрос, значит, второй. Не собираетесь ли вы, вот сейчас много издают книг, песен, там, Виктора Цоя, Егора Летова и прочее, относительно того, как бы ваше издательство отнеслось к изданию стихов, песен Александра Лаэртского?
1: Спасибо. Все вопросы?
2: Ну, в принципе, все.
1: Спасибо. Смотрю. Кстати, вот, что касается первого вопроса, мне тоже это вот зрела такая тема. То есть я в свое время состоял в трех библиотеках. Правда, ходил.
3: На учете, да?
1: Ну, в смысле, клиентом был, ты что, не понял?
3: Ну, я и говорю, на учете.
1: А, называй, как хочешь. Вот, и меня всегда интересовало, кто подбирает репертуар. Ну, ведь библиотека, да, это своего рода как бы пищеблок или ресторан. Кстати, мы откроем в Москве новый ресторан, называется «Пищеблок». При нем будет круглосуточно работать казино в имя, вот, при нашей программе. Так что подробнее расскажу адрес и как-то проехать.
3: Для меня местечко там пожарче не будет?
1: Будет, в витринке будешь, в качестве рекламки. Под солнышком.
3: Не, можно там восковую только фигурку тогда поставить.
1: А, ну хорошо. Так вот, каким образом пополняется вот это меню библиотек? Это что, ресторан для читателей своего рода, да? Там вот кто этим занимается?
0: Существует, у нас существует сеть библиотечных коллекторов. Она была всегда, и она до сих пор осталась. Эта сеть формирует библиотеки. Районные, школьные библиотеки и так далее. Эта сеть как бы существует по городам, и одновременно она есть централизованная. Там, как и раньше, так и сейчас сидят старенькие бабушки, которые выбирают книжки на свое усмотрение. Но надо учитывать, что денег у них немного. Поэтому они выбирают, ну, книги на ту сумму, которая у них есть. Поэтому, конечно, библиотеки формируются достаточно плохо и достаточно бедно. Сейчас, увы и увы, например, раньше, несколько лет назад, я передавал в некоторые библиотеки просто, или в коллектор передавал книги. Сейчас книги выходят, к сожалению, небольшими тиражами, поэтому я считаю, что они больше ориентированы на тех людей, кому они непосредственно нужны. То есть тот, кто может их найти. Найти их, в принципе, иногда бывает возможно. Это вопрос. Кстати, вот если говорить о книжках Лимонова, о которых мы уже говорили, то эти книжки Лимонова есть почти во всех тюремных библиотеках, в которые мы их дарили бесплатно. И вот моя телевизионная передача дарит во многие тюремные библиотеки книги, целые коллекции книг. Так что я думаю, что люди в тюрьме проводят много времени, у них есть возможность ознакомиться с этой ненормативной литературой. Вот.
1: А вот вопрос такой, как бы под вопрос, может быть, это не касается целиком твоей вот специальности и твоего профиля, вообще откуда у библиотек деньги? Ну вот на покупку литературы, то есть, вот, например, если мы сейчас...
3: Из бюджета города выделяются.
1: Да?
0: Близнец.
1: То есть вот если мы можем ли вот сейчас втроем здесь при как бы ресторане вот «Пищеблок», при казино «В имя» открыть еще библиотеку? Что вообще нужно для открытия библиотеки? Открываются ли новые библиотеки или нет? Вообще какова ситуация с библиотеками? Раньше, я помню, в каждом районе обязательно должна была быть там одна или две библиотеки.
0: Ты знаешь, я скажу, во многих городах страны не существует вообще ни одного книжного магазина. Они были закрыты. У нас книготорговая сеть страны уничтожена практически полностью. Поэтому даже не то, что библиотек, магазинов нет, в которых продавались бы книги, да? Во многих городах. Это в Москве еще есть немножко, и то немножко. Это первое. Второе, что касается библиотек, то действительно библиотеки тоже уничтожены, и ну, как бы библиотекари вообще не получают никаких денег. И поэтому фактически это вымирающая такая область культуры, к сожалению. Я был, допустим, в прошлом году в Ленинградской области, она, по-моему, по-прежнему называется Ленинградской областью, вот, и там каким-то удивительным образом удалось сохранить многие поселковые библиотеки. И вот чтобы им приехать, например, вот в пригород, я был, по-моему, в Павловске, чтобы им приехать в Павловск, им надо проехать некоторым библиотекарям 2 часа на электричке. То есть электричка ходит вот из их какой-то там далекой деревушки, ходит до Павловска 2 раза в день. Да? Поэтому они приезжали специально на встречу там, с писателями и так далее, так далее. У них нет денег даже на то, чтобы подписаться на журнал. Фонд Сороса, американский фонд, да, он давал деньги на то, чтобы подписаться на некоторый журнал. Там журнал — это форма какая-то, ну, communication. То есть люди получают через журнал какую-то информацию о литературном произведении. Поэтому библиотеки — это просто уже, к сожалению, живающая форма культуры, поэтому мы можем с вами создать библиотеку на свои собственные средства, и можем и бесплатно эти книжки раздавать, там, давать читать людям. Но это сейчас немыслимо представить.
1: Вот мы тут снарядили свою альтернативную экспедицию по поискам библиотеки Ивана Грозного. Вот наши ищут в Нижнем Новгороде, потому что мы считаем, что там она. То отправили, то собрали всех, кто нам мешал, сказали: вы теперь экспедиции, езжайте искать в Нижний Новгород. Совсем далеко далеко жалко было отправлять, мы туда. Вот. Но тем не менее, вот такое глобальное понятие, да, библиотека.
0: Я думаю, с учетом того, что там царствовал Немцов, вы там найдете, скорее всего, библиотеку.
1: Элементарно. Так вот, самое емкое понятие, да, библиотека Ивана Грозного. Личная, да. Вот, например, у нас в свое время, когда мы жили под Тамбовом, тоже была замечательная библиотека домашняя. То есть все полки были уставлены, это были подшивки журналов НИУИ, которые переплетались самостоятельно и так далее. То есть в России, в общем-то, именно семейные библиотеки, это было как бы неотъемлемая часть культуры. Из этих вот семейных библиотек складывалась в целом вот читабельность страны, да. Uh-huh. То есть сейчас получается, что библиотеки, вот судя даже по сиамскому близнецу нашему, у него библиотеку целиком, я смотрю, только из окна книжки вылетают. Что, думаю, он такое делает? А он только компакт-диски вставляет. То есть фонотека. Библиотеки заменяют фонотеки. Значит, публичные библиотеки тоже накрываются, да, практически. Что же останется-то?
0: Ну, вот не так далеко от того места, где мы сейчас находимся, да, находится самая крупная у нас в стране библиотека, библиотека Ленина. Эта библиотека является достоянием всей страны, да. Книги там гибнут, потому что государство не выделяет деньги. То есть государство считает возможным поставить какие-то ужасные памятники Церетели, да, которые, к сожалению, не сумели взорвать так до сих пор. Еще какие-то ужасные монстры может строить.
1: Но в ближайшее время еще будет построена баба с крыльями.
0: А где будет построена?
1: Ну, мы вот выбираем место сейчас. Я думаю, где-нибудь, может быть, на этом месте, где голову рубили на Красной площади, она пустует, туда бабу с крыльями.
3: А крылья от какого?
1: Бронзовые.
3: Нет, от птицы, от какого?
1: Не от самолета, я же говорю, баба с крыльями.
3: А, я думаю, просто от курицы, было бы тоже весело.
1: Нет, с крыльями.
0: Ну, это будет прекрасно. Это будет еще одно украшение нашего
1: конечно,
0: города.
1: Конечно, замечательно.
0: Во всяком случае, пока будет так много баб с крыльями, конечно, нам будет не до книг и не до библиотек.
1: То есть грустная все-таки ситуация в целом.
0: Ну, почему грустная? Бабы с крыльями тоже нужны.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот я тут хочу несколько вопросов, на самом деле, задать.
1: Внимаем.
4: Я вас давно тут уже слушаю. Но прежде всего, вот вы затронули тему Лимонова. Uh-huh. Я тут как бы хотел сказать, ну, это даже, наверное, не вопрос, а некое, так сказать, как бы замечание, что я вообще говоря не понимаю, почему из такого вообще великого русского писателя делают кого-то вроде Баркова конца 20 века. Ну, в том смысле, что, в общем, как бы, ну, нельзя, и, в общем, несколько непонятно слышать, как бы, вот, подобного рода суждения, в общем, человек, который первый раз его издал. Ну, в том смысле, что, в общем, хотелось бы чего-то более глубокого, так сказать. Ну, понятно, что это не просто, там, не из нормативной лексики его надо издавать, это же просто великий писатель.
1: Ну, тут я, наверное, с вами соглашусь, кстати. Действительно, ненормативная лексика далеко не единственное достоинство вот произведений господина Лимонова.
4: Ну, в связи с этим у меня как раз небольшой вопросик, что я, так сказать, как-то вот давно хочу купить чего-нибудь, кроме Эдички. И как-то вот, как ни странно, нигде не вижу. Угу. Вот можно ли тут чем-нибудь помочь? Ну, как можете, как прокомментировать? Может, у вас какой-нибудь магазин фирменный есть там?
1: Ну, вы знаете, мы в конце программы просто как бы назовем место сбора.
4: Ну, во-вторых, вот тут давай более так, наверное, мне близкая тема, это тема вот интернета, которая была затронута. Интернета в литературе. Там, конечно, ну, достаточно много... Много слов было сказано, со всем этим можно согласиться, но есть вот такой вот интересный аспект этой проблемы, как раз хотелось бы услышать мнение издателя, что высказывались мнения, по-моему, даже кем-то из русских писателей, что там, где начинается интернет, там вообще кончаются авторские права. В том смысле, что, вообще говоря, эта система распространения, так сказать, она идеальным образом подходит для того, чтобы вот какую-то книгу взять там публично, там по всему миру раздать. Единственное, что кто при этом страдает, вообще говоря, это автор. Uh-huh. То есть денег он за это никогда не получит. Ну, можно, конечно, там делать какой-нибудь платный сервер, там брать за это деньги. Но тогда просто никто не прочитает, потому что слишком сложно. Ну, как-то вот, де-факто получается вот так. Ну, кроме того, если уж один раз там кто-то когда-то завел, то все смотрят. Там, ну и все. Соответственно, вот вопрос, как бы, так сказать, издатели к этому относятся и авторы. Вот мнение, скажем так, хотелось выяснить. Но во-вторых, просто общее, так сказать, мнение вообще, так сказать, нужно ли, так сказать, вот популярным писателям, малопопулярным писателям там в это дело, так сказать,
1: Влезать вообще.
4: Влезать. Да. Ну, то есть нужно им публиковаться в интернете. Не нужно им публиковаться в интернете. Вредит это их популярности. Наоборот, так сказать, способствует их популярности.
1: Понятно, понятно.
4: Ну, и, в общем-то, как бы хотелось вообще узнать, как, какие отношения, так сказать, глагол с интернетом. Сказать, потому что если вам тут как бы, если у нее есть какое-то желание, то можем предложить свои услуги, потому что, в общем,
1: спасибо, я могу
4: сказать, что, как бы я имею, например, весьма непосредственное отношение к тому интернету, который имеет эхо Москвы и к вещанию в интернете, поэтому, так сказать.
1: Угу, угу. Спасибо. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов. Удачи вам, слушайте нас дальше. Ну вот, кстати, да, опять же, эта тема еще одна. Я о чем тебе и говорил, почему я так с интернетом-то руки мы друг другу не жмем при встречах, когда встречаемся. Вот, с правами действительно это получается, что ты выбрасываешь как бы свой, ну, можно это так назвать, товар, над которым ты корпел, там сидел, пукал, там не доедал, ты его выбрасываешь просто на всеобщее обозрение. То есть его могут перекачать, его могут переделать там. Его могут, в конце концов, скачать где-то там в том же, там, грубо говоря, Урюпинске, как ты сказал, и издать. Ты об этом даже не узнаешь, такое случалось.
0: Ну, во-первых, давай по порядку. Что касается Лимонова, то, ну, можно говорить, великий, невеликий писатель, потому что у меня есть один приятель хороший, он выпускает в Москве газету «Exile». Это такая газета на английском языке. И когда-то я их познакомил с Лимоновым, и Лимонов во многих своих романах писал, что не может быть Лимонова старого, Лимонов всегда должен быть молодым. И вот мой приятель, Маркову зовут, он спросил Эдика, а как же вот вы были на последних войнах, там, принимали участие в Приднестровье, так далее, почему же вы не погибли? Вы же должны быть уже мертвым. Он сказал, ну вот как-то не получалось. Он говорит, а как же не получалось? Встал из окопа, и вас убьют, все нормально. И вы написали в произведениях то, что, ну, как бы, то, о чем вы мечтали. Но вот Эдик не сумел, он не оказался последовательным, он не сумел погибнуть, хотя декларировал это постоянно. Вот. Это я говорю к чему? К тому, что говорит великий писатель, он не великий, мы пока не можем. Он может быть интересный, может быть хороший писатель, нам может нравиться. Во-первых, для того, чтобы судить о качестве Лимонова как писателя, надо прочитать, конечно, не только один его роман. Это «Я, Эдичка», хотя роман известный, издавался на многих языках. Надо прочитать хотя бы другие его книги, которые изданы в России. А это, например, по-моему, 6 или 8 книг-рассказов. Очень хороших книг-рассказов. Это, конечно, его роман. У него, по-моему, около 12 романов. И у него несколько книг-стихотворений. Многие из этих вещей издавались в России. Поэтому только после того, как прочитаешь эти произведения, можно судить хотя бы об объеме того творчества, которое создано, ну, не творчество, а тех произведений, которые созданы Лимоновым. И, конечно, он не Барко 20 века, но то, что он, наконец, как его называла западная критика, стал единственным русским нормальным писателем, это мы должны признать. Потому что он пишет актуально, пишет на те темы, которые нас волнуют, и пишет достаточно интересно. Книги его издавались не только мной, я выпустил, наверное, около 8 его книг разных. В разное время они выходили. Например, этот роман «Это я, Эдичка» выходил в моем издании общим тиражом 500 000 экземпляров. Согласитесь, достаточно большой тираж. Вот. Последние книжки издавались уже меньшими объемами. Но они выходили в некоторых других издательствах. К сожалению, они были быстро раскуплены. Я знаю, что у Эдуарда Вениаминовича заключены были договора на издание его новых романов с такими популярными издательствами, как «Вагриус» и «Эксмо». Но, несмотря на это, книжки эти до сих пор не вышли. Сейчас есть в Москве один магазин «Гилея», где иногда продаются старые мои книжки, которые я выпускал. Но это действительно старые книжки. Они выпущены были давно, когда у нас был дефицит с бумагой. Они выпущены еще на плохой бумаге и так далее, и так далее. Ну вот это единственное, что есть. А сам Лимонов сейчас себя, конечно, считает не писателем, а больше политиком. И наверняка все знают, что он занимается политикой. Сейчас он является кандидатом в депутаты по Ставрополью. Он был до этого уже несколько раз кандидатом в депутаты, но так и не прошел. Он выпускает политическую газету «Лимонка», которая такая экстремальная. Но с учетом того, что выпускает большой писатель, она может быть достаточно интересна. Теперь, что касается интернета. Писатель Владимир Иванович действительно выступал против того, что его произведения находятся в интернете. И эта проблема действительно стоит достаточно остро. Вместе с тем, я небольшой, на самом деле, специалист в интернете, но я, насколько помню, есть такая программа, ну, Гутенберга, это задача по включению в интернет большое количество литературных произведений. Именно основоположник этой идеи, он и предполагал, что литературные произведения должны быть бесплатны и доступны всем. И это, конечно, вступает в конфликт с интересами автора. Поэтому, прежде всего, в интернет попадают произведения классические, когда автор, так сказать, не заинтересован, ну, уже не предъявляет никаких материальных претензий к этому. Это Шекспир, это Толстой, это, ну, какие-то западные крупнейшие писатели. А что касается современных авторов, то они часто выступают против того, чтобы их программы находились в интернете. Я знаю, что на Западе уже были уже достаточно успешные действия, предпринятые агентами некоторых писателей, чьи произведения оказывались в интернете. И им удалось изъять из интернета.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор книжного издательства «Глагол». Также рядом с Александром восседает сиамский близнец. Они уже успели подружиться, обмениваются информацией. Вот, даже как бы вот... Ну, это я вам не буду говорить. Отвернись. Вот все, он отвернулся. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Шаталову. А вот сейчас назрел, я вижу по глазам Энджелса бегающим от переносицы. Кстати, глаза у него бегают не как у обычных людей. Ты тоже, наверное, заметил. У обычных людей бегают как стрелочки синхронно туда-сюда, так у этого же бегают от краев головы к переносице, от краев головы к переносице с ужасающей быстротой. Это значит, что он о чем-то думает.
0: Массаж.
3: Если касаться красоты моих глаз, то у всего человечества движение глаз неправильно. Мы уже затрагивали не раз тему, то преобладает в человечестве. Правильно ведь? Что монолюди — это всего лишь навсего монолюди. Тем более уже по техническим причинам человечество перешло к стереозвуку, а не остается на грани монозвучания. Правильно?
1: Правильно. Просто, наконец, кто-то догадался протереть влагу с твоих проводов.
3: Причем здесь мои провода? Я говорю о человечестве.
1: А, то есть ты как бы сейчас озаботишься о людях. Ну, давай твой вопрос.
3: Какие вы люди? Вы так, подобие. Да, вопрос. Вот как бы для меня всегда была загадка, как люди пишут музыку, как люди рисуют картины и как люди пишут рассказы, романы. Вот как это происходит? Вот. То есть просто сел, и вот, и пошло, да, и пошел там что-то там. Ну, как вот это происходит, я не понимаю.
0: Анна Ахматова говорила, что она все знает о стихах, она знает, как они пишутся полностью, но она совершенно не знает о том, как пишется проза. Действительно, я могу, наверное, сказать, как пишутся стихи, но как пишется проза, мне сказать достаточно трудно. На самом деле, меня всегда интересовало, как люди пишут. Я многих своих коллег спрашивал, как они пишут. Ну, в голове они пишут, да, утром они пишут, ночью они просыпаются и пишут. Например, я спрашивал Илью Резника, такого известного автора текстов. Он сказал, что он все время спит, и вокруг него бумажки. Он ночью просыпается, на ощупь берет ручку и записывает строчки. И так рождаются его знаменитые песни.
3: А потом их дописывают, как бы, да?
0: Вот дописывают или нет, я думаю, что не дописывают. Я думаю, что они рождаются сразу.
3: То есть сразу он берет и текст песни так же.
0: Конечно. А потом Пугачёв поет, и все.
1: А это, кстати, очень важно. То есть, когда происходит любая работа над стихотворением, тем более длительная, это уже такой творческий анонизм. Это уже неестественно и как бы выжимка. То есть неправильно. То есть стихи должны быть легкие и рождаться без всяких мук на самом деле.
3: Ну да, они должны вылетать вот именно прям сразу так раз и все. У меня такое иногда бывает. Прям
0: есть знаменитый пример с Леонидом Андреевым, который писал рассказы, и все его рассказы, ну и романы, и повести, он проверял на своей жене. А жена была просто как бы, ну не кухарка, но в общем жена.
3: Домохозяйка.
0: Домохозяйка, да, домохозяйка. И она не могла ему как критик сказать, что плохо, что хорошо. Он ей читает утром, там, допустим, написанный за ночь рассказ, и она говорит, ты знаешь, не верю я чего-то. Он идет, переписывает. Она снова говорит, ты знаешь, все вроде хорошо, но чего-то я не верю. он уже начинает сердиться. Потом она как бы впадает в слезы и кричит ему: «Не верю, не верю». И вот пока не поверит, она не согласится. Так появлялись его лучшие литературные произведения. Жены часто являлись наиболее грамотными, наиболее верными литературными критиками своих мужей.
3: А ну вот у вас как происходит написание прозы?
0: А я не пишу прозу.
3: Вообще, да? То есть, а вот все это сборники, да? Вот три.
0: Это сборники стихов, к сожалению, стихов. Я вот начал сейчас писать прозу. Я не уверен, что это проза, поэтому я даже не знаю, что это получается. Я как литературный критик я писал статьи. Статьи писал достаточно интересно. Как журналист я писал достаточно много всяких журналистских материалов. Это все интересно. А проза? Проза существует по своим законам. Поэтому, когда я начинаю писать, я думаю, вот это хорошо пишет писатель, вот так хорошо пишет писатель. А как же я должен писать так же хорошо, но как и они? Мне хочется все время писать, как они, но это же, получается, будет по-другому. Поэтому, к сожалению, хорошей прозы я пока не написал, плохой тоже.
1: Ну вот, на самом деле, еще одна из книжек, которую я прочитал из вежливости, и пару все-таки таких сюжетов даже меня заинтересовал. Это вот книга как раз «Сиамского близнеца», которая называется «Кактусы, кошки и я». Вот. Там книга автобиографическая. То есть в свое время... Можно я расскажу эту маленькую? Да. То есть нашего уникального, собственно, человека окружали в основном вот эти кактусы и кошки. Кактусы и кошки. Вот при этом он находился, собственно, под часами в прекрасной палате, но ему все равно эти кактусы-кошки, они прыгали всячески, суетились, в общем, еле-еле его вытянули. И вот он под этим влиянием написал это замечательное эссе. Правда, оно растянулось, по-моему, на два тома. Второй, я, честно говоря, не осилил. Все равно спасибо.
3: Но это коммерческий проект. Второй том...
1: Ну, ты, если это коммерческий проект, хотя бы почерком бы писал красивым. Потому что книжки рукописные, я сразу тебе скажу.
3: Да. А Ленин тоже писал не очень разборчиво. И, однако, написал очень много книжек. И они издавались во всех странах.
1: Так Ленина победил?
3: Нет, он, по-моему, проиграл уже.
0: Жириновский сейчас выпускает свое полное собрание сочинений, и он поставил перед собой задачу написать больше томов и издать больше томов, чем Владимир Ильич Ленин. Да? И он сказал, что это вполне возможно. Он как раз где-то к 2000 году собирается выпустить, насколько я не помню, томов у Ленина. Но, в общем,
3: 56, по-моему.
0: Вот он хочет 60, значит.
1: Молодец. А что же? Насколько я слышал, он еще хочет и выкупить тушку. Что-то такое, ходили разговоры какие-то об этом.
3: Да, серьезно вообще. Надо, наверное, прям сделать
1: распродажу
3: конкретно.
1: Я немножко о своем литературном опыте расскажу, если позволите. Вот в школьные годы были попытки написания этих, прозаиков. Ну, в смысле это...
3: Про зайцев?
1: Ну, в смысле не стихов, а вот это...
3: Прозы.
1: Прозы, вот, ее... Вот, причем как бы все это именно текло, то есть там, значит, это были детективные такие романы, как бы про двух сыщиков дебильных, значит, одного было искусственное ухо, его звали Найвань, а другого звали Кадакан. Вот Найвань всегда били, а Кадакан, как бы он типа был этого со сломанным носом, который в профессионале Жана Поля Бельмондо, вот типа его такой мужественный, вот, и вот эти романы, они ходили там, чуть ли не по всей школе, все читали и смеялись. Я где-то год-два назад, все это хлам достал, так стал перечитывать и пришел к мысли, что вот вроде я уже совсем старый человек, там уже все седой, весь взрослый, а я читаю, я не могу оторваться, то есть, конечно, дебилизм прет, вот, но при этом как бы читабельно, действительно читабельно. Вот. И я подумал о том, что, может быть, если человек задается целью, вот я сейчас сяду и напишу книжку, да, значит, выработаю в мозгу концепцию. Вот как только он сказал букву «Ю» в конце вот этой фразы предыдущей, все, книжка убита. Прав я или нет? Может быть, действительно, вот рука сама должна начинать водить?
0: Рука сама и будет, как бы, я думаю, водить. Я думаю, что на самом деле у каждого писателя есть, конечно, концепция книжки, есть разработка героев. Другое дело, что каждый прозаик считает, что книжка – это что-то непредсказуемое, поэтому он не может знать, как будут жить его герои, что с ними будет происходить, когда они погибнут или когда они там женятся. И, наверное, в этом есть как раз и прелесть, и тайна мастерства, что герои живут сами по себе, если они живы. Если они не живы, то они уже не живут, извините, а помирают. Но мне кажется, что сейчас, вот как раз мы говорили о Сорокине, сейчас очень актуален именно формальный подход к литературе. Когда героев нет, они не живут. Поэтому очень важна именно чисто концепция и как бы такая формальная логика произведения. Если вы хотите написать книжку, в которой будет действовать какой-нибудь, ну, сумасшедший человек, там, или книжку от лица придурка, от лица там извращенца и так далее, и так далее, то вот как раз от его имени и создается такое произведение. И как раз Сорокин является классическим образцом писателя, который вот пишет литературные произведения, пародируя, как я уже говорил, ту или иную форму. Это легко писать такие произведения, потому что действительно там герои не должны жить. И читатель, когда читает такую книжку, он воспринимает не жизнь как таковую, а воспринимает как иронию, как пародию на жизнь. Вообще, это одна из главных тенденций постмодернизма – относиться с иронией, с насмешкой к окружающей нас жизни. Если, допустим, несколько лет назад это было еще актуально, то сейчас, на мой взгляд, это просто уже не актуально, потому что, ну, можно смеяться, можно насмехаться, но это не является, ну, созидательным. Это бессмысленно, потому что мы раньше смех как бы был формой оппозиции, раньше смех был формой диссидентского движения. Люди уходили вот в сатир, в юмор. Сейчас, не случайно, почти все сатирики, они как бы вымерли как класс, потому что юмор стал неактуальным. Они сейчас уже не смеются и боятся смеяться над нынешней властью, и они продолжают по-прежнему смеяться над тем, что не опасно, что не страшно, что, в общем-то, по сути, и не интересно.
1: Это вообще даже, кстати, очень грустно. Я никогда не любил почему-то ни пародистов, ни писателей-сатириков. Может, я что-то неправильно понимаю, но они у меня вызывали, знаешь, как бывает иногда стыдно вот за человека. Вот тебе стыдно за другого человека. Вот мне... Ну, за большинство вот их было очень стыдно почему-то. Такое чувство, ну как же, вот как же так может быть, какие-то они невостребованные, все такие несчастные, хочется подойти, погладить его по голове и сказать, езжай в Нижний Новгород, искать библиотеку Ивана Грозного, мы тебя в экспедицию тоже посылаем. Вот такое чувство вызывали. Меня немножко другое все-таки интересует. Вот как ты думаешь, каков процент сейчас, ну, современных писателей, да, которые, начиная писать книжку, не знали, чем она закончится? Вот мне это интересно, понимаешь? Не хотелось бы верить, что все книги написаны вот по какому-то плану, что типа в конце Кадакана убьют, понимаешь? Я не зря рассказал об этих школьных опусах, это писало все по-живому, то есть сюжеты проходили, ну, может быть, по методу сериалов. Я слышал, что так сериалы пишутся. Вот. То есть надстройка, надстройка, надстройка, мечет туда-сюда, там болтает. Вот. То есть как бы герой живет вместе с тобой. Каждый день героя ты расписываешь по своему настроению. Вот. И в конце ты не знаешь, что будет, кто там, кто переплет. То есть сюжет не продуман.
0: Ну вот самая популярная сейчас писательница, русская писательница Александра Маринина, подполковник милиции, да, она пишет женские детективные романы. И она рассказывает, что над каждым романом она действительно работает достаточно долго, но она совершенно не знает, что там произойдет, кого убьют, за что убьют и что в конце концов выявится в этом романе. Казалось бы, это коммерческая литература, в которой все должно быть просчитано. Вместе с тем она всегда импровизирует в своем произведении, и поэтому получается даже коммерческая литература получается, видимо, достаточно хорошая, потому что книжки даются огромными тиражами. Я думаю, что, конечно, любой настоящий писатель не знает, чем кончится его рассказ, его повесть или его роман, если он настоящий писатель. А такие, я думаю, все-таки, может быть, сейчас даже есть и, может быть, еще будут.
1: То есть в школе я был настоящим писателем.
0: Ну, может быть, я остался, может быть, я остался. Что касается книжки стихов, то, конечно, я думаю, что твою книжку стихов надо бы выпустить. Во всяком случае, я очень люблю твои тексты. Я думаю, не я один, а уж твои постоянные слушатели любят их, безусловно.
1: Тут ситуация несколько другая, что как бы знают к моему, может быть, сожалению, вот эти тексты по песням, да, все-таки вот существует большое количество именно стихотворений, потому что музыку, скажу честно, на мой взгляд, сочинять все-таки и тем более записывать гораздо труднее, чем стихи. Вот, ну, я так для себя понял. Поэтому на все существующие тексты написать музыку — это просто нереально. Вот, естественно, выбираются какие-то тексты, которые ложатся на музыку, подходят друг другу, чтобы все это. Потому что бывает так, знаешь, сочинишь музыку, берешь несколько текстов и смотришь. И вот прям чувствуешь физически, музыка с текстом, ну, не сходится, да, как там Овен с этой, с рыбой. Вот они, ну, и как, все, расперды у них, понимаешь, получается. И вот пока в гармонии они не войдут, поэтому очень, очень много, как бы, отсеивается текстов хороших. И мне действительно жалко, что вот как бы они не доносятся. А читать там, у меня даже были мысли устроить литературный вечер с прочтением вот этих вот идиотских опусов. Вот. Я вот еще хотел какую тему затронуть. Ты знаешь, ты вот сейчас сказал, вот женщина-писатель, да, вот вообще само понятие женщина-врач, женщина-ученый, да, женщина-медик. Вот не напоминает ли тебе это как бы собака Баскервилей?
0: Ну, в каком смысле не напоминает?
1: Ну как, ну вот она придет, к примеру, к тебе в издательство, ты у нее спрашиваешь, кто вы, а она скажет, я женщина, этот, наборщик. Ты же скажешь, иди, мать, иди, не приходи больше. Если она скажет, я просто наборщик, к примеру, да, ты уже будешь разговаривать. Вот, почему, как бы, вот такое клише существует в средствах массовой информации, в обращениях, типа, ой, у меня за стеной живет соседка, такая приятная женщина-врач. Вот, не понимаю я этого.
0: Ну, по-моему, это вполне естественно, это как бы нормальное такое пренебрежительное отношение к женщинам и обыкновенное, в общем-то, как бы обратная сторона феминизма, или наоборот, феминизм – обратная сторона такого отношения к женщинам, да? Поэтому, когда мы, конечно, делаем акцент на как бы том, мужчина это или женщина, мы педалируем мысли, что женщина наконец стала врачом, наконец стала наборщицей, наконец стала уборщицей или домохозяйкой. Если мы сейчас вспомним русскую литературу начала века или конца прошлого века, то ее можно даже как-то сравнить женщину в литературе с той же ситуацией, которую переживали евреи, когда была черта оседлости, да, и когда люди еврейской национальности не могли получить образование, да, у нас россияне не могли поступать в университеты, потом это было отменено, был как бы ряд учебных заведений, которые не могли поступить, да, но, по-моему, насколько я помню, они не могли стать военными, например, да, так и женщины, они долгое время переживали ту же самую черту оседлости. Мы с вами можем вспомнить еще женщин поэтесс начала века, но женщин-прозаиков, ну, мы назовем там, допустим, 7-8 имен, которые до сих пор существуют. И это, к сожалению, ситуация прослеживается и до сих пор. Женщин было всегда мало. Ну, я не знаю, в литературе, во всяком случае, почему это выходило. Сначала их начали как бы культивировать, и у нас появились такие как бы социалистические реалистки. Женщины, ну, то есть как бы должны были быть женщины, которые писали...
1: Извини, перевью, просто сейчас сразу вспомнил. В свое время, когда я работал директором одного из шлифовальных заводов, который находится на Менделеевской, на Новослободской, вот в этой округе, там при булочной был книжный отдел. Вот, и такая полка, значит, рядом булки лежат жирные, и у них там это повидло торчит всякое, там это гуси там разбегаются всякие, вот. А рядом полка с книжками так, тоненькие такие вот книжки. Я так стал листать, и целая куча именно вот этих соцреалистичных поэтесс. И как не откроешь, везде колосятся поля, я сняла это, осталось в лифчике и на комбайне пашу. Ну, это как бы агрессивная форма, да? А другая, типа, я обнимаю березоньку, а милый вот там, значит, сейчас из-за сопки приедет на комбайне, дескать, и тут-то мы с ним сольемся в объятиях. Я тебе серьезно говорю, я был в шоке. Все книжки, как на подбор, они все тоненькие, вот, и все под разными именами. Но мы-то знаем, что это все писала она. Она! Гмыря. Маргарита Гмыря. Это была единственная соцреалистическая поэтесса, которая работала под заказ. Было неудобно, понимаешь? Было неудобно им как бы, чтобы везде стояло ее имя. Поэтому она писала немножко, делала разные формы и так далее. Это из той же серии, что все певцы, вот ансамбли тех лет, да, как их принято называть, застойно, это пел совершенно один человек, реально существующий, которому приклеили разные лейблы. Но то же самое, как Олег Ануфриев в «Бременских музыкантов» поет разными голосами, так же и здесь, так же это поэтесса. Так что, мне кажется, заблуждаешься.
0: Ну, во всяком случае, ситуация с женщинами действительно достаточно сложная. И сейчас не так много, к сожалению, у нас писательниц. Они есть, они, на мой взгляд, очень интересные. Я, например, выпускал книжку двух женщин-писательниц. Одна из них даже была у тебя в гостях. Это Наталья Медведева, такая экстравагантная певица, талантливая писательница и экс-жена писателя, о котором мы уже говорили, экс-жена Эдуарда Лимонова. Я выпускал книжку другой писательницы, не менее талантливой, Нины Садур. На мой взгляд, это самая гениальная драматург наших дней. То есть она пишет действительно блестящие пьесы, совершенно сумасшедшие. Эти пьесы идут во многих странах мира. Вот. Ну, она и блестящий прозаик. И вот единственную книжку ее прозы выпустил только я, к сожалению. Это... Конечно, в этой книжке нет никакой ненормативной лексики, нет никакой сексуальных описаний. Там просто блестящая проза. Нельзя сказать, что я выпускаю книжки, в которых превалирует именно какая-то сексуальность. Это одна из граней. Я выпускаю любую настоящую литературу, независимо от того, какая она. И поэтому Нина Садур пишет сумасшедшую литературу. Книжка называлась «Ведьмины слезки». И она писала в этой книжке о тех состояниях, когда человек находится на грани с потусторонним миром, на грани с неизведанным, как бы с пропастью. Он стоит на краю пропасти, а что там, дальше неизвестно. Это или потеря рассудка, потеря сознания, потеря жизни, это переход в другое измерение. Вместе с тем написано все достаточно так традиционно, по форме. В общем-то, блестящая писательница.
1: Как-то я все-таки очень настороженно отношусь к женщинам-писателям, и для меня они все вот почему-то ассоциируется вот с
3: женщинами-водителями.
1: С Надеждой такая есть эта радиостанция. Вот, по-моему, такая женская радиостанция. Вот, оплот базитизма такого фашистующего. Причем вот они там собираются, значит, как это, как мотыльки вокруг этой люстры. И вот они там вьются, какие-то решают свои проблемы. А дабы как-то сфокусироваться, вот они выдвигают из своих рядов женщину через... тире ей пишут писательницы, и все за ней, значит, роями такими струятся. Вот.
0: На самом деле, было бы грамотно называть мужчина-поэт Евгения Евтушенко.
1: Да, вот не говорят же так.
0: Напрасно.
1: Напрасно.
0: Я считаю, напрасно. Даже бы на книжке хорошо писать. Евгений Евтушенко, мужчина-поэт.
1: А знаешь, даже проще. Проще, знаешь, как ты же, то есть выходит книжка, да? Вот. Авторы писать мелко-мелко, а вот под названием уже так крупно там, или тоже, ну, чтобы видно было, мужчина, женщина, чтобы, или просто МЖ, чтобы люди видели, что за существо писало книжку, понимаешь?
3: Стоит ли ее брать?
1: Стоит ли ее вообще брать?
0: Ты знаешь, например, вот в Берлине, я очень люблю ходить по книжным магазинам, в Берлине я заходил в один магазин, все вроде хороший магазин книжный, и только потом я обратил внимание на какую-то странную ситуацию. Там продаются книжки, написанные только, как мы сейчас приняли говорить, женщинами-писательницами. То есть стихи, проза, романы, там какие-то уголовные кодексы, справочники, но только написанные женщинами. Вот такой маленький симпатичный магазинчик.
5: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Шаталов, ведущий и автор телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также сиамский близнец Энджелс и Торшин тоже присутствует в этой студии. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы в прямом эфире Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый.
6: Несколько замечаний по ходу беседы.
1: Давайте.
6: Вот я говорил уже, что читал несколько произведений Лимонова. Вот я их взял в самой обычной библиотеке, не в тюремной. Вот где-то процентов, наверное, на 60. Вот мои требования по книжкам, они удовлетворяются. Насолок, соответственно, нет. Так что все не настолько плохо. Правда, библиотека московская. А вот Сорокина нету ни там, ни свободной продажи. И вот свои, значит, культурные чаяния удовлетворить не могу. И современная русская литература, она вообще представлена в продаже довольно жалкими такими стопками. В основном романами Виктории Токаревой. Вот ее можно найти практически все, что угодно. А все остальное надо очень сильно искать. И, наконец, если вопрос об издании альбома стихов Александра Лаевского выйдет на какую-то финишную прямую, то, я думаю, будет справедливо, если в этот альбом будут включены, помимо стихов, также и рисунки того же автора.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Если речь идет об этом, то я-то бесплатно иллюстрирую. Нет, ну вот действительно, на самом деле, как бы я опять же говорю, что после тех случаев я не могу как бы покупать книжки, поскольку моя покупательская способность очень мала. Вот, и я прохожу просто мимо и тоже пугаюсь подходить к этим лоткам. Но вот судя по колоколам, которые, в общем-то, подвешены. То есть сейчас же в любом новом здании, да, в любой квартире, уважающей себя, есть специальное помещение, называется КТ, колокол тревоги. Там подвешен колокол, вот хозяин или хозяйка, если что, там пельмени прокисли, да, или там в борщ там упало мыло, она туда бежит и там в этот колокол давай там долбасить. Ну, дескать, я бью тревогу, все меня слышат. И сейчас колокола там повсюду звонят, то есть половина по пельменям, половина по книгам, естественно. Вот, вот как бы позвонил сейчас господин и все-таки сказал, что грустно с этим. Вот вообще что делается сейчас в плане дистрибьюции? Может быть, вот Сиамскому близнецу дать книжек несколько, он пойдет продаст там у метро, что-то как исправить, чтобы ситуацию?
0: Да нет, я думаю, как раз, конечно, с одной стороны, с дистрибуцией есть какие-то проблемы, но поскольку вот я лично живу в Москве, то я считаю, что в Москве при желании можно купить все и найти все. У нас, слава богу, создается сейчас сеть небольших некоммерческих книжных магазинов. Ну, их где-то 6-7 пока в Москве, но это достаточно уже много. И в этих некоммерческих магазинах продается не, к счастью или к несчастью, Виктория Токарева и, допустим, уважаемый мной Александра Маринина, а продаются такие авторы, которые вот нашему слушателю интересны. То есть продается там тот же Сорокин, продается там философская, эзотерическая литература, продается и современная литература, хорошая, конечно, если она выходит. Обычно такая литература выходит небольшими тиражами, поэтому эти магазины как раз и призваны аккумулировать вокруг себя читателей, которые интересуются именно такой литературой. Я думаю, что каждый человек сейчас, во всяком случае в Москве, который интересуется серьезной литературой, знает и адреса этих магазинов, и знает эти магазины, и там достаточно большое количество книг через них проходит. Такие магазины существуют не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, существуют и во многих других городках и городах нашей страны, не во многих, но самых, наверное, крупных. Поэтому если человек хочет купить Сорокина, то это возможно. Но книги Сорокина издаются не бесконечными тиражами, поэтому надо просто любить книгу, надо знать книгу того автора, которого ты хочешь купить, и надо просто следить за тем, когда та книжка вышла, и эту книжку покупать именно в таком магазине. Конечно, с учетом того, что, допустим, книги Сорокина у нас издаются тиражом, ну, может быть, там, 1000-2000 экземпляров, да, то в библиотеки они не попадают. Книжки последние Сорокина, которые у нас издавались, они стоили где-то, ну, может, 15 тысяч, там, 20 тысяч рублей, и это для библиотеки было достаточно дорого. А книжки Лимонова, конечно, издавались большими тиражами и многими издательствами, поэтому они в библиотеки попали. Но я считаю, что как раз рынок нам позволяет такую книжку купить. Если, допустим, ты, Саша, захочешь что-либо купить, то ты это сделаешь. Если было бы у тебя только желание, это самое главное.
1: Ну, была ситуация реальная со мной, я вот ее расскажу. То есть я как бы, поскольку действительно книжки, ну, не покупаю, просто, ну, так получилось. Вот. мне дали как раз почитать все того же вот пресловутого Сорокина. И как раз книжка «Норма», такой сборник, может, ты знаешь, да, такая черная. Вот, причем мне сказали, типа, ты там, типа, смотри осторожней, то есть кого-то это, котенка персидского дали мне, вот сказали там, что там похудеет, убьем, дескать, понимаешь? И тут, к несчастью, она вывалилась с балкона, значит, упала на газон, и по ней проехал еще там большой бульдозер, развозящий помойки. Ну, в общем, беда полная. Я, значит, уже типа все там, все деньги собрал, колеса с автомобиля там снял, с чужого, естественно, ночью. Думаю, все это откачу, дескать, хозяину скажу, возьми, брат, вместо Сорокина. Вот, нет, выяснилось все по-другому. Я позвонил одному хорошему знакомому, говорю, где можно вообще купить книжку Сорокина, он меня туда направил. Вот, ну, дескать, за новый. Я приехал, а мне говорят, иди отсюда, уже давно все продано, понимаешь? То есть, опять же, мне это напомнило ситуацию с кассетой МК-60, которую юный Саша, ваш покорный слуга, пытался купить году в 75-м и боднул бабушку в живот, вбегая в троллейбус в последний, потому что до магазина оставалось там, до закрытия магазина минут 15. Бабушка вывалилась, я же не со зла, я несся вперед, я ничего не видел, мне нужно было успеть, как ишак, понимаешь, бегал за этой кассетой. Вот. То есть я на самом деле тоже считаю, что эта ситуация ненормальная. Вот такой дефицит на этом книжном рынке. И опять же закрадывается сомнение, что он поддерживается искусственно. Вот,
0: Да нет. Дело в том, что, может быть, как раз Сорокин и интересен, допустим, на сегодняшний день только двум людям. Тебе и нашему уважаемому слушателю. И... Нет, это так реально. И поэтому его книжки издаются как раз в том количестве, чтобы удовлетворить спрос. Если бы он был коммерчески выгоден, то есть если бы его книжки интересовали большее количество людей, то, конечно, бы он был издан. Его книжки издаются ровно таким тиражом, чтобы удовлетворить спрос. Они более-менее издаются постоянно. Поэтому это было бы неверно считать, что такие книжки надо издавать всегда, постоянно. Хотя... С другой стороны, существует такое понятие «инпринт», то есть книжка все время находится в состоянии допечатки. То есть если бы Сорокин был интересен, он бы находился все время в «инпринте», то есть его бы все время допечатывали. Так у нас вот какие-то детективы или женские романы допечатывают, но для этого книжка должна проходить у нас в стране, раскупаться хотя бы там тиражом 25, 30, 40 тысяч экземпляров, и интерес к ней должен был бы быть постоянным. Увы, Владимир Сорокин пока не такой автор. Он важный, интересный, но не такой, чтобы печатать много. Но, к сожалению, кризис заключается еще и в том, что только... Вот мы говорим о Сорокине, потому что только он каким-то образом стал случайно тебе известен, потому что тебе дали его книжку. Есть, например, я назову два других имени писателей молодых, на мой взгляд, ничуть не хуже. Это Игорь Иркевич и Егор Радов. Это этим людям, наверное, где-то около 30 лет, и они авторы нескольких книг, которые можно вполне купить даже сейчас, хотя они выходили несколько лет назад, и некоторые из этих книг тоже издавались на Западе, они достаточно интересны. Я уж не говорю, там Виктор Пелевин, такой модный автор, опять-таки буржуазный, на мой взгляд, автор, его книжки вот как раз расходятся достаточно большими тиражами, выпускает коммерческое издательство «Вагрус», это такие нарядные книжки, в которых полная такая тоже бильберда.
1: А как ты считаешь, вот действительно был такой период, ты его тоже наверняка застал, период ксероксных книжек, когда там ксерокс же тоже, это был там командир секретного отдела, всегда там стоял под дверью и так типа сёк фишку, что, дескать, запахло дымом, он мог вбежать и повинтить, а мог взять пузырь и уйти с пузырем. То есть эти книжки печатались на ксероксах, на каких-то самодельных там электровычислительных машинах, там, уродских, типа электроники, да, вот, период был достаточно длительный, ну, все-таки относительно вообще времени существования книг и печатания, то есть такого, такой длины, такого периода не было нигде в другой, ни в какой другой стране, я больше чем уверен. Может быть, и вообще не было. Вот какой отпечаток вот эта вот пекарня вся, да, все-таки оставила на читательской аудитории, потому что не могло это пройти бесследно. Вот у меня, например, до сих пор лежат какие-то самодельные, переплетенные там Булгаковы какие-то, там Набокова, вот Лолита, как сейчас помню, это печатали эти файлы, распечатывали там тоже по знакомству, по какому-то, по жуткому. Ведь это опять же возвращаясь к какому-то, ну, может быть, дефициту, не дефициту, а к какой-то обворованности своего рода.
0: Ну, я считаю, что вообще термин «самиздат» – термин, прежде всего, характерен для нашей страны. У нас даже есть музей самиздата, в котором находятся книжки, именно сделанные самостоятельно. Самиздатом можно считать, конечно, и, например, книжки Бурлюка или Маяковского, которые выходили в начале века и создавались ими собственноручно, выходили они тиражом там 10 экземпляров. Да? И, конечно, вот то, что ты говоришь, тоже самиздат. Я, например, долго занимался творчеством такого барда Александра Галича, и у нас в стране не выходило ни одной его книжки про его жизни. И у меня в руках была и до сих пор хранится книжка, которую он сам себе сделал, сам перепечатал на машинке, сам исправил опечатки, сам переплюл. И вот такой самиздатский сборник у меня дома лежит. То есть вот это характерно, это часть нашей культуры. К сожалению, уже пока ушедшая часть, потому что сейчас гораздо легче выпустить книжку полиграфическим образом, и это будет стоить не таких больших денег, и каждый человек, каждый писатель, начинающий писатель, известный писатель, если он хочет, если он может такую книжку

0: книжки поступают в продажу, что их так много. Это особенно характерно для Запада, когда, допустим, мы приезжали за границу, в ту же самую Болгарию, мы покупали наши русские дефицитные книжки, привозили сюда. Когда русские люди эмигрировали в Америку, они также там коллекционировали эти книжки. А сейчас можно все купить, может быть, в хорошем виде, но и от этого еще есть немножко элемент запретности. Мы раньше, ну, если Солженицына давали на одну ночь почитать, там, и мы читали это тайком, потому что могли арестовать там кого-то, да, то сейчас Солженицын доступен и даже уже, к сожалению, не актуален, не нужен современным читателям.
1: Да? Даже у нее есть второе имя Барин.
0: Ну вот. Поэтому есть элемент запретного такого объекта, и именно поэтому, может быть, поэтому книгам стали относиться равнодушнее. Это как, знаешь, в свое время у нас не было в магазинах вареной колбасы, и тогда стояли очереди за колбасой. Ты помнишь, был такой термин «колбасные электрички», когда из Подмосковья приезжали в Москву люди только для того, чтобы купить колбасу. Вот. Это было частью нашей жизни. Это было частью нашей жизни. И я думаю, что также можно отнести, этот термин можно отнести и к книгам. Не было книжных электричек, но были книжные жучки, да, то есть люди, спекулирующие книгами, да.
1: Было дело, да.
0: Они тоскуют и вспоминают это время до сих пор с ностальгией.
1: А помнишь период макулатуризации?
2: Да, вот это было, я лично, у меня мама на заводе.
1: Ну, я знаю, директор.
2: Вот, и там оберточная бумага постоянно выносилась оттуда всеми сотрудниками просто. И везлась в этот приемный пункт, и все книжки, то есть...
1: А я в свое время работал ответственным работником издательства «Молодой гвардии», и там вообще книжки оттуда выносили.
0: И сразу в макулатуру?
1: Нет, там некоторые были хорошие, это зря. Где-то 1% книжек был действительно хороший. Вот то, что в то время там, там печатали, такие уникальные вообще. Ты знаешь, опять вопрос к Александру Шаталову. Действительно, не секрет уже. Это не секрет, что как бы есть так называемая цветочная мафия, которую очень сложно, так сказать, выгнать из помещений ей занимаемых, да? То есть даже Моском имущество не связывает с ними, потому что когда за них другие деньги заплатят, придут, и опять они же там обоснуются. И уже не секрет, что существует как бы и книжная мафия такая серьезная. То есть, в частности, были случаи кого-то на Казанском вокзале, вот эти лотки, да, там были дележки какие-то, разборки, и там и чуть ли не обугленные тушки находили на рельсах вот этих вот людей, занимающихся книжной торговлей. Вот ты содержишь издательство. Ты как бы на примете в этих делах. Вот. Каковы у тебя отношения с этими людьми? Потому что это все-таки действительно деньги. Деньги не слабые. Плюс это серьезное культурное влияние. Значит, это там же и политическое влияние и так далее. Ну, ты понимаешь, куда я клоню.
0: Куда? Ты сам не знаешь, да? Я думаю, что на самом деле, что касается тушек, то... У меня была одно время знакомая такая издательница из Белоруссии. И она мне сказала, что, ты знаешь, Саш, те, кто хотели заработать на книжках, они заработали свои миллионы уже много лет назад и давно уже смотались на Запад. И действительно так, главный бизнес, главные деньги из этой профессии уже давно ушли. Они ушли тогда, когда настолько стало возможным выпускать книги за... Ну, не только за счет государства, но и какой-то частной инициативы стало здесь, возможно, приветствоваться, да? То есть, таким образом, у нас возник тогда дефицит бумаги, потому что можно было взять бумагу, купить бумагу дешевую, можно было отдать типографию, и тогда можно было выпустить книжку дефицитную. И эта книжка, тогда у нас не была разрушена сеть дистрибьюции, эта книжка сразу могла быть издана большим тиражом и продана по всей стране, и можно было получить живые деньги, привести их в валюту и эти денежки как бы поиметь. И тогда такие книжки издавались. Тогда именно, почему это было возможно, такой существовал термин, как типографские мощности, да, то есть типографские мощности каждой крупной типографии, они были расписаны. Условно говоря, типография могла в год напечатать, ну, грубо говоря, столько-то листов, книголистов, там, ну, печатных листов, да, то есть реально это, допустим, типография в год могла напечатать 100 книг. Каждая книга приносила такую-то прибыль.

0: Соответственно, издательство за взятки, допустим, давали возможность кому-то со стороны эти мощности приобрести. И тогда издавались вот эти все детективы, которых не хватало, издавались, ну, не Солженицыны, но там что-то такого же типа, что ничего не хватало. И тогда получались как раз большие деньги, которые в этот бизнес приходили. И тогда относились вот как сейчас к водке. Относятся действительно за 3 дня любой завод по производству водки себя окупает. Вот, так и книги. Это маленькие деньги приносили сверхприбыль. Сейчас этого уже нет. И поэтому, конечно, это уже не так интересно. И книгами занимаются по-прежнему люди, достаточно увлекающиеся этой. Даже это коммерческие издательства, если мы возьмем, или некоммерческие издательства, это уже, я бы сказал, энтузиасты и просветители во всех отношениях. И государство, которое обязано заниматься этим, оно обязано давать льготы книгоиздателям, оно должно заниматься просвещением, оно этим не занимается. Государство вообще не занимается ни в коей мере культурой, и поэтому это сказывается и на книжках. Хорошие книжки, как тот же самый Сорокин, которые должны были бы издаваться за счет государства или при его помощи небольшим каким-то необходимым тиражом, да, они не сдаются. Поэтому, если люди их упускают, они хотят или заработать, потом книжка стоит дороже, или хотя бы окупить свои затраты, тоже книжка стоит дороже.
1: Зато государство выпускает книжки писателей, которые годами пишут одну детскую книжку, будя в ребенке все доброе и вечное. Ну, это я цитату такую произвел. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте.
2: Собственно, я хотела вернуться к вопросу, что, как, что делать.
3: И только если можно, возвращайтесь немножечко погромче, поскольку очень так слабо слышен ваш приятный голос, да.
2: Мне хотелось бы узнать, что вообще человека заставляет критиковать. Откуда у него ощущение вот знания, что хорошо, а что плохо?
3: Это весь вопрос, да?
2: Да.
3: Спасибо. Ну, это, видимо, Александр, к тебе вопрос.
0: Ты знаешь, на самом деле я очень мало критикую. Хотя я и являюсь как бы литературным критиком, пишу какие-то статьи на эту тему и даже выступаю как в своей телевизионной передаче. Я должен напомнить, что она выходит обычно каждый день. Сейчас у нас небольшие каникулы, с сентября она будет выходить каждый день на канале, втором канале РТР. Вот. Но что значит критиковать? Я считаю, что самое главное, что мы можем, это мы можем полностью полагаться на свой вкус, свои знания и свой опыт. И доверять себе. Когда человек доверяет себе, он может критиковать музыку и так далее, и так далее. Часто бывает, что, конечно, люди, не обладая вкусом или знанием, тоже критикуют. Но я думаю, это нормально. Мы живем в демократическом обществе, когда критикуют все, всех, и это, наверное, даже и хорошо. Я на самом деле... Может быть, я, можно назвать, так как бы снобом. Я, на самом деле, редко критикую, потому что я не хочу даже думать или писать, или говорить о тех авторах, тех произведениях, которые мне не интересны, как мы с тобой уже говорили. Поэтому даже в телевизионной передаче я, если говорю плохо о какой-либо книге или каком-либо писателе, это значит, что писатель меня хоть как-то, но интересует. И я считаю, что если я говорю неплохо, а как бы критически, я думаю, что это необходимо прежде всего, конечно, самому писателю. Потому что я считаю, что любой критический отзыв, он должен быть немножко и позитивным, и оценочным. Оценочный отзыв – это повод для того, чтобы писатель подумал, порефлексировал и решил, нужно ему, хорошо или, не, или плохо. Сейчас часто мы просто безразличны. И поэтому большинство наших поступков совершается безоценочно. Ну, то есть можно действительно, как я, выбросить книжку. Это не оценка. А если я сказал при этом, тоже, если люди доверяют мне, то это же получается моя оценка. Можно также и пройти мимо картины, никак не сказать о ней ни одного слова. И если сказать о другой картине плохо, то уже это какое-то наше мнение. Вывести человека из состояния равнодушия – это самое главное, на мой взгляд.
1: Меня все-таки не оставляет в покое вопрос об обратной связи вот твоей с людьми, пишущими эти книжки. То есть вот ты рассказал о персонаже, который тебе книжки поставляет и говорит, выбор выбрось их в корзинку, что ты с удовольствием делаешь. Это единственный пример, да? Вот. Ну, а так, в принципе, на связи-то с тобой они существуют. То есть звонят они тебе с обидками или с какими-то там, это самое, с благодарностями. Или, может быть, просто они и не знают о существовании вот программы вообще, то есть, к примеру. Такое тоже вполне реально там.
0: Нет, вот. Просто я, конечно, к сожалению, большой конформист. И я поступаю нечестно. Поэтому я выбрасываю в корзину те книжки, тех авторов, которые уже не могут пожаловаться. То есть это или уже, увы, уже ушедшие авторы, так сказать, Платон там какой-нибудь, да, или авторы, живущие за рубежом, которые не знают, что я здесь выкинул книжку. Или это коллективные сборники, в которых много авторов, и поэтому каждый думает друг на друга, что это выкинули за него, да, а не за меня. Вот. Поэтому я вот как наглый человек, я стараюсь уйти от такого конфликта и персонально никого все-таки этим обидным жестом не обидеть. Я могу выбросить книжку гороскопов, которые плохие. Могу выбросить книжку кулинарную, потому что кулинарные советы, извините, дебильные. От них только у вас будет несварение желудка, вы потолстеете, а еще рак прямой кишки может получиться. Да? То есть вот такие книжки я с чистой совестью выбрасываю.
1: Ну что же, немножечко отвлечемся на музыку, предоставленную нам сиамским близнецом. И, кстати, напетую тоже, он у нас теперь сочиняет.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядом с ним находится сиамский близнец Энджел Сторшин. Речь у нас идет о книгах и о книжках. Кстати, базитолог Андрей Орлов попытался как-то проанализировать, почему одни люди называют вот эту страничную животную книгой, а другие книжкой. Вот какая, на твой взгляд, разница между книгой и книжкой? Вот у Льва Толстого книга или книжка?
1: Я думаю, что у него, наверное, книжка, потому что книжка — это более нежное, ласковое отношение, а книга более серьезная, более холодная, если исходить из уменьшительно-ласкательного суффикса, да, книжка, книжечка, вот. А потом это и отношение самих авторов к своей продукции. Некоторые, да, вот я книжечку написала, песенку спел, да, это отношение и снисходительное, вместе с тем более робкое. Я написал книгу, я спел песню, да, ну, допустим, Иосиф Кобзон поет песни, да, а вот ну, некоторые хорошие авторы поют песенки.
0: Ну, это так же, как, например, один человек играет музыку, а другой музычку.
1: Я считаю, самое. Что музычка гораздо лучше.
0: Мне тоже больше, кстати, нравится. А ты что думаешь, уважаемый Энджелс? Или а ты... Я... У тебя что-то глаза, да, не... глаза не бегают? Что-то.
2: А я думаю, ничего. Я же не пишу музыку и книжки не пишу, поэтому...
0: Ну что же, послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Александру Шаталову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
3: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, меня зовут Саша тоже. Как и вас, вот я ваш постоянный слушатель. У меня три вопроса гостю студии.
0: Давайте я записываю их.
3: Значит, первый вопрос. О чем вы мечтаете?
0: Угу.
3: Второй вопрос. Вот сейчас на наших лотках очень много появилось маленьких книжечек, так называемых любовных романов.
0: Вы сказали слово «лотках»?
3: Ну, я имею в виду на книжных лотках, да, вот, на улице, около метро.
0: А то я ослышался, думал, что что-то связано с физиологией, гигиеной, да, простите.
3: Нет, вот. И вот эти книжечки маленькие, они просто заполонили весь наш город. И у меня вопрос связан с тем, что, как вы считаете, будет ли цивилизованная торговля вот этими книжечками? То есть не везде они будут вот разбросаны, а должна ли быть цивилизованная какая-то торговля, какие-то маленькие магазинчики?
0: Систематизировано ли это будет, вернее, да?
3: Да. И третий вопрос. Вот моя девушка, которая находится рядом со мной, она интересуется, она очень любит читать. И маленькие книжечки, и книги вообще. Вот она спрашивает, когда выходит ваша передача, она хочет посмотреть вот вашу передачу.
0: Угу, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Ну что, Саш, по порядку, наверное, такой свежий вопрос. О чем ты мечтаешь?
1: Ну, я даже не знаю. На самом деле, ты знаешь, мечтание — это процесс очень интимный. Поэтому... Я мечтаю о чем-то лично, как человек. Если я мечтаю о чем, как издатель, то у меня в производстве находится 15 книг. Да? У меня зарплата не так много, денег не так много, чтобы все 15 книг выпустить, но я хочу выпустить хотя бы, ну, 10 из этих книг. Вот в ближайшее время такая производственная мечта. Что касается работы на телевидении, то сейчас мы открываем 2 книжных магазина, вот, в которых будут продаваться хорошие, на мой взгляд, книжки. То есть это тоже такая производственная работа. А что касается, ну, это вот что касается моих фантазий, и это то, того, о чем я мечтаю. А что касается любовных романов, я считаю, что где бы они ни продавались, либо они продавались. Если они кому-то нужны, вы знаете, вот просто вот нам звонил сейчас этот радиослушатель наш. Я считаю, что его девушка просто очень счастливая, она находится рядом с ним. Я думаю, судя по времени, в одной кровати, может быть, я не знаю, чего они занимаются. Я думаю, вряд ли они пьют сейчас чай или кофе в кровати. Они, может быть, смотрят телевизор и слушают нас одновременно. Я бы так хотел подумать. И ей повезло, рядом с ней такой страстный, красивый мужчина, да. А рядом со многими женщинами у нас в стране нет страстных мужчин, и даже не страстных никаких. Очень много одиноких женщин. И эти одинокие женщины хотят читать эти женские романы, потому что они дают им немножко того счастья, тех фантазий, тех мечтаний, которых им просто не хватает в жизни. И поэтому то, что эти книжки продаются доступны, продаются в разных местах, это нормально. На самом деле книжки эти продаются и в крупных магазинах, которых в Москве, к сожалению, мало. Я уже говорил сегодня о том, что во многих городах страны вообще нету книжных магазинов. В Москве книжных магазинов тоже очень мало. И поэтому просто людям негде их и неохота, в общем-то, ехать далеко в центр города, чтобы купить эту книжку. А рядом с домом таких магазинов нет. Это безвыходная ситуация. Но сейчас мы с вами переживаем, на мой взгляд, хорошее время, когда появляется все больше и больше маленьких магазинчиков. Так что через какое-то время, конечно, торговля книгами войдет в какое-то более цивилизованное русло, и можно будет зайти, вот как ты сказал, в булочную и вместе с булками, из которых течет повидло, купить и какой-нибудь женский роман. Это будет как хорошее, доброе сельпо, где продаются рядом и презервативы, и манная каша.
0: И лопатка. Еще.
1: И лопаты, да.
0: Потому что без лопаты населенные не тяжелые селяне, они без лопаты, как и без рук вообще. Вот. Что за селянин без лопаты? Да никакой селянин. Ну что же, следующий.
1: А, нет, а еще что касается вопрос, передачи, да. Ты уже сказал, да. Передача наша выходит, до сих пор она выходила, на самом деле она выходит уже 3,5 года. Сейчас она выходит каждый день. То есть, представляете, каждый день я рассказываю о каких-то книжках. Я думаю, что люди, которые смотрят меня регулярно, я надеюсь, что таких людей не так много, они просто устают от моей физиономии, потому что не только от голоса, но и от физиономии. Вот. Но мы стараемся делать передачу информационную, там много очень сюжетов информационных. Мы в каждой передаче рассказываем минимум о 6 новых книгах, новинках книжных, причем не только коммерческих, но и часто некоммерческих, то есть интересных. В каждой передаче у нас бывает гость студии, и этими гостями бывают достаточно уважаемые, интересные разные люди, совсем не только писатели, но и всякие политики, и всякие. Вот. И выходила до сих пор она в 11:45 на втором канале, канале РТР. Я надеюсь, мне хочется в это верить, что с 1 сентября она будет выходить снова.
0: Каждый день ты занимаешься обзором сразу нескольких книжек. Как же ты успеваешь все это читать? То есть ты постоянно читаешь, что ли, прям? Или ты научился вот этому скоростному чтению? Я слышал, такая методика, когда один листает, другой смотрит. Ну, типа прям тру-ру так раз, и у него бах, и вся информация основная отражена.
1: Конечно. Я сам листаю только и сам смотрю, да. Это скоростная методика и очень, кстати, удобная. Во всяком случае, для моей работы. Я не считаю, что все телезрители должны так быстро читать, но на самом деле мне этого хватает.
0: Угу. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Вечер добрый, Александр. Вечер добрый, товарищу графоману и сиамскому близнецу. Это такой... Событие, наверное, уже вам Владислав Замогильный, вот. Хотелось бы задать такой вопрос, вот. Как бы очень беспокоит судьба вот старых книг, и в частности, вот такой поэт, как Шарль Бодлер, почему вот, как бы его нельзя найти, мне какой-то вот экземпляр аж 70-го года выпуска, вот.
0: Вот говори, пожалуйста, погромче, очень что-то все в паузу.
4: Да, вот меня беспокоит... Если какие-нибудь выпуски такого поэта, как Шарль Бодлер, потому что я только видел, вот у меня какой-то экземпляр 70-го года выпуска Балашова и Поступальского. Вот, это вопрос к товарищу графоману. А и также к нему, следующий мой вопрос, и вот к тебе, Александр, сейчас, и товарищу Близнецу. Вот, мне хотелось бы узнать просто ваши отношения, в каком-то роде, вот, то есть... Я неоднократно смотрел программу вот графомана. Вот. То есть она своего рода, конечно, базитическая, но она более такая реалистичная. А вот хотел узнать ваше общее мнение о такой, о такой как бы народной программе, в которой вот в последнее время я просто являюсь нештатным сотрудником. И это вот программа «Знак качества». Там есть такая рубрика «Стихи на манжете». Вот известно ли вам что-нибудь и вот ваше отношение к тому, что там происходит?
0: Спасибо. Просто очень плохая сейчас связь. То есть что-то все там у нас замыкает. Спасибо, Владислав. Сейчас начнем с Александра. Ну что, вот про господина Бодлера.
1: Ты знаешь, выходил недавно какое-то его издание, ну вот полного более-менее нормального Шарля Бодлера я давно не помню. То есть это самое лучшее, что выходил, насколько я помню, это выходило в литературных памятниках. Его книжечка достаточно обстоятельно прокомментированная. Вот, если мне не изменяет, конечно, память. Но, видимо, действительно, Шарль Бодлер – это тот автор, который сейчас, может быть, опять-таки, увы, не очень актуален. А что касается букинистических книг, то их все-таки еще можно купить и можно их поискать. Слава богу, сейчас таких книг много, и они достаточно доступны. Ну вот есть одноименный магазин «Графоман», который называется так же, как та телевизионная передача, которую я веду. И в этом магазине большой раздел букинистических книг, там наверняка можно что-либо отыскать подобного рода. А что касается передачи «Знак качества» и этой рубрики, вообще эта передача, конечно, ну, я думаю, она пользуется огромной популярностью, хотя отношение к ней очень сложное, потому что бывает иногда просто обидно за что? Ну, за то, что, знаете, это как посмотреть в зеркало, а в зеркало не всегда приятно смотреть, и вместе с этим смотришь.
0: Ты все-таки тактичный. Давай послушаем мнение сиамского близнеца. Ну, про Шарля Бодлера я тебя не спрашиваю, вы не знакомы. Я так думаю.
1: Пока.
0: Да, пока. А вот что касается «Знака качества». Я помню, что как бы ты туда пришел с номером, то есть вот с трезубцем, и ты должен был сказать, что ты бог.
2: Но тебя тогда была очень серьезная цензура, и вот эти дядьки тогда еще не переквалифицировались на нецензурщиков.
0: Ага.
2: И поэтому меня туда не пустили. Но это они потеряли просто там несколько миллиардов зрителей на этом. Угу. Потому что когда показывали Машу и Дашу, ты помнишь, что вся страна собиралась перед телевизорами. А тут такой же, только самец. Вот это все-таки по-другому. То есть, если Машу и Дашу смотрели исключительно мужчины в основном, ну и некоторые женщины, тогда у нас таких еще не было, то меня смотрят в основном женщины. Ну, и
0: смотрели бы.
2: Да, смотрели бы, извиняюсь. Да. И, ну, а сейчас...
0: Не смотрят.
2: Прогрессивные мужчины еще бы смотрели бы.
0: Угу.
2: То есть время-то у нас такое сейчас.
0: То есть ты все-таки стремился в «Знак качества».
2: Не, ну, я постоянно туда звоню.
0: Понятно. Я вот насчет «Знака качества» могу... открыть маленький секрет, вот Владислав умолчал об этом, да, но на самом деле это действительно так. Все люди, которые, Саш, кстати, вот о том чувстве, то есть на самом деле это называется, вот ты так тактичный, я недаром сказал, что тактичный, да, то есть это как раз то чувство стыда, то есть просто стыдно за людей, которые там в большинстве своем участвуют, вот, но действительно, на самом деле, все, кто там участвует, или, опять же, большинство, это 80%, да, это люди, которые проиграли в карты или в другие азартные игры, вот, то есть в свое время я тоже проигрался в картишки, и меня туда направляли, я должен был там либо стишок прочитать, либо что-то там поплясать, вот, но, слава богу, мне дали возможность отыграться, я отыгрался, мы по нулям разошлись, вот, действительно, это так, а остальные 20% идут туда, конечно, добровольные, вот этим 20% я... посоветовал бы серьезно призадуматься над состоянием своей психики, господа, потому что, как показывает печальная практика общения с одним из людей, который посетил вот эту программу, то есть практически после ее посещения у него настал серьезный перелом в психике, общение с ним стало просто невозможным. Это действительно так, так что будьте поосторожнее с этим.
2: А ты думаешь, мне, наверное, не стоит туда больше звонить?
0: Ну, я думаю, что лучше не стоит.
2: А мне вот нравится, как все-таки как бы передача дала возможность по телевизору выступать не только нормальным исполнителем, скажем так.
0: Но я тебя
1: понимаю. Но и ненормальным тоже.
2: Да.
0: Да, ты посетишь клуб, где хорошо играют, и у тебя будет масса возможностей там поучаствовать.
2: Хорошо. Но в карты меня трудно обыграть.
0: Правильно. Но мы тебя научим их держать.
2: Хорошо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Наконец-то мне удалось до вас дозвониться.
0: Рассказывайте.
5: Привет всей честной компании.
0: Угу. Спасибо.
5: Очень приятная компания. Я так давно не слышала Сашу. И, наконец, он вышел в эфир в нормальное время. А то мне совершенно не удавалось просто дождаться.
0: Uh-huh.
5: Вот. И я, конечно, этим очень счастлива, что он так спокойно и прекрасно ведет беседу.
0: Еще
5: и...
0: бы после такого.
5: Что?
0: Еще бы, я говорю, после такого случая.
5: Ну, конечно.
0: Да.
5: Всех нас зашибло. Ну вот. И... Ну, вы знаете, до такой степени я счастлива, что до вас зазвонилась, что вы затрагивали столько тем за тот период, пока я вас слушаю, что я уже даже забыла некоторые. Но у меня вот, вы, например, поначалу затрагивали тему занудства. И
0: да,
5: вот сказали, что зануды, они очень серьезные. Ну вот я, например, зануда, но, представьте себе, очень веселая. И к тому и является примером, что я слушаю передачу Александра Лаэртского. А иначе бы я ее не слушала. Ну вот. А к тому же я еще хочу спросить уважаемого Александра Шаталова. Вот мне представляется тюрьма, и там стоит только, знаете ли, один Лимонов. И более ничего. И вот, может быть, он прибавит туда хотя бы Есенина. Вот, Некрасова. Вот, и хотелось, я к своему стыду Эричку не читала. И мне хочется спросить у Александра Шаталова, вот за что он ценит? Я вот когда видела беседу с Лимоновым, единственное, что я вынесла, что это человек умный. И то, что он не очень, так сказать, приятный. А вот за что он ценит его произведение? Вот этот вопрос. А также моя большая радость, что дозвонилась до Александра Лаэртского. До свидания.
0: Спасибо, до свидания, вам удачи. Вот опять, Саш, вернулись мы к теме господина Лимонова. На самом деле я хочу сказать, что однажды он был у нас в гостях в программе, и я думаю, что еще как-нибудь раз он нас посетит, и вы сможете сами с ним тоже пообщаться. Это я обращаюсь к радиослушателям, поговорить с ним. Вот. Но сейчас как бы разговор вот о том, за что же вот ценишь произведение Лимонова.
1: Во-первых, я должен сказать о тюрьме.
0: А, да.
1: В российских тюрьмах есть библиотеки. Это во-первых. Во-вторых, даже происходит конкурс тюремных библиотек. На прошедшем конкурсе тюремных библиотек выиграла одна из библиотек, в которой обычно содержатся высокопоставленные сотрудники МВД. Эта библиотека заранее комплектуется наиболее интересными книжками, наиболее такими читаемыми. Вот, это второе. Третье, есть библиотеки очень старинные. Например, библиотека Бутырок комплектовалась отчасти из тех книг, которые попадали туда после того, как их владельцев арестовывали. Это еще было во время Сталина. И часто, об этом, например, рассказывал мне писатель Лев Разгон, можно было встретить в библиотеке книги из своей собственной же библиотеки, которые автоматически туда перекочевывали. Поэтому библиотеки укомплектованы достаточно неплохо. Другое дело, что в новых тюрьмах, в тюрьмах, удаленных от, допустим, Москвы, эти библиотеки не полны. И, конечно, туда надо давать разные книги. Наша передача, как я уже сказал, шефствует над тюремными библиотеками. И мы передаем туда книжки, безусловно, безусловно, не только Эдуарда Лимонова, но и многих других авторов. И не только мы, но и некоторые люди, которые в свое время отсидели свой срок в библиотеке, это и правозащитники, и, ну, какие-то разные люди, они тоже через нашу передачу иногда шествуют над библиотеками, так что это, на мой взгляд, хорошее дело и важное дело. Это первый вопрос. И второй вопрос касался писателя Лимонова. Я считаю, как и один из наших радиослушателей, что это очень талантливый писатель, который пишет на современном языке, современном разговорном языке, на том, на котором часто общаемся мы с вами в жизни. Он поднимает достаточно интересную тему, он пишет как бы сюжетно, и, в общем-то, для того, чтобы судить о том, хороший он или плохой, его надо просто прочитать. Некоторые его книги. Некоторым, я думаю, он вполне может и не нравится, и это тоже естественно. Писатель может нравиться, может не нравиться. Я ценю его за как бы честность в его произведениях. Все его книги написаны от первого лица. Во всех его книгах, если он, извините, занимается сексом, то он занимается сексом лично он, и конкретные бывают объекты, с кем он занимается. Он фактически во всех своих романах описывает свою историю, свою жизнь. Он написал даже такую трилогию, как «Детство, отрочество, юность». Она называется «У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко» и «Молодой негодяй». Три книжки, рассказывающие об авторе от ранних лет до уже зрелого возраста. Во всяком случае, я считаю, что это просто один из ярких современных писателей, несмотря на то, что он имеет сложный характер, несмотря на то, что он, может быть, и неприятный человек, как сказала наша радиослушательница. Он человек умный, а умных людей тоже среди писателей особенно не так много.
0: Их нужно ценить.
1: И расстреливать.
6: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: И напоминаю для тех, кто только что включил с Бодуна или просто так, проходя мимо свой приемник, в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядышком восседает сиамский близнец, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Меня зовут Владислав. Я хотел бы задать вопрос Александру Шаталову. В вашей дискуссии вы упоминали о том, что интересуетесь процессом создания литературных произведений. Вот, кстати, хотелось бы немножко поподробнее узнать, как вы считаете, алкоголь и творчество связаны? Вы упоминали Бодлера, но если верить его, так сказать, биографам, то он вообще трезвый не писал и не мог писать. Вот могли бы вы на эту тему?
0: Спасибо.
1: Но я думаю, что на самом деле все это связано друг с другом. Наркоманы, прекрасные писатели, тот же самый Уильям Берроуз, американский писатель, о котором уже сегодня шла речь, он действительно был наркоманом и писал прекрасные произведения. Вот, и я уверен, что многие, во всяком случае, на Западе современные писатели, конечно, наркоманы и пишут хорошие вещи. Наркотики имеют разные свойства, гибельные и, наверное, в общем-то, и позитивные. Иногда тоже. Если мы вспомним с вами Поля Верлена, то, конечно, он тоже, в общем-то, был и алкоголиком, и наркоманом вместе с тем. Он был великим поэтом своей страны, можно сказать, одним из самых великих поэтов мира. Так что я думаю, что нет прямой взаимосвязи. Самое главное все-таки, чтобы у человека был талант. А если алкоголь, если секс или если наркотики помогают человеку раскрепоститься, почувствовать себя свободнее, если это выражается в творчестве, не обязательно литературное произведение, но в литературном, в живописи, в каких-то других областях. Мы знаем с вами, что можем точно сказать, что большая часть, там, допустим, актеров это, конечно, алкоголики, да, и театральных, и киноактеров. И вместе с тем они хорошими актерами остаются. Ну, кто знает, от чего они умирают, от цирроза печени или от чего-то еще другого, да. Вот. Поэтому вот мы коснулись темы алкоголя в связи с тем, что в издательстве «Глагол» Google, то есть это небольшое издательство, которое я возглавляю, вышла недавно книжка американского писателя и выдающегося рассказчика 20 века Чарльза Буковски. Книжка называется «История обыкновенного безумия», и эта книжка написана от лица алкоголика, да, от лица человека, который действительно не скрывает, он сам фигурирует в своих рассказах, написаны они от первого лица, и он рассказывает о своих переживаниях, о том, как он напивается и что с этим происходит. И несмотря на то, что это, казалось бы, такая грязная тема, грязная литература, это оказывается литературой блестящей. Чарльз Буковски не был признан у себя на родине с самого начала. Кстати, уже будучи известным писателем, он не бросил свою основную работу, а основная работа была его почтальон. Вот. А известность к нему пришла из Франции, и в Германии его книги издавались миллионными тиражами, во Франции его книжки издавались огромными тиражами тоже. Кстати, он автор и 20 книг стихотворений. Пожалуй, известность в Америке к нему пришла после того, как по его сценариям, по его повестям были поставлены кинофильмы. То есть два кинофильма, я бы не сказал, что они очень известны, но более-менее известны, они как бы и сделали в Америке более-менее Чарльза Буковски таким стабильным писателем. Вот. Поэтому это может быть... Ну, мы знаем, конечно, в русской литературе блестящее произведение «Москва. Петушки». Тоже произведение, написанное алкоголиком и написанное от лица алкоголика. И вместе с тем это произведение никогда не воспринималось как гимн алкоголизму.
0: Это мощнейшая, кстати, тоже книжка.
1: Да, так что чем-то они перекликаются друг с другом.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
8: Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Доброй ночи.
0: Рассказывайте.
8: Прежде всего я хочу как бы поприветствовать в студии сиамского близнеца, потому что у меня очень симпатичные его мысли на все происходящее.
0: Угу.
8: Вот. И у меня еще несколько вопросов к вашему гостю. В руках в данный момент оказалась книжка Виктора Пелевина.
0: Извините, говорите, пожалуйста, чуть громче, что-то со связью у нас сегодня проблема.
8: У меня в руках оказалась книжка Виктора Пелевина сегодня. Вот. Гость упоминал об этом чуть ранее. Мне хотелось бы просто уточнить об этом авторе, если ему что-то известно о нем, о его творческом пути и вообще о жизни, пусть бы он рассказал. И вопрос второй. Какой зубной пастой пользуется ваш гость?
9: Спасибо, спасибо.
0: Кстати, да, вот этот вопрос совершенно я забыл. То есть меня просили задать его. Вот, то есть постоянно то, какого цвета майку носит наш гость. То есть это действительно гонориета. Это все от нее исходит. Саш, давай просто второго начнем.
1: Как хорошо, что есть гонориета, да?
0: Гонориета не бей лежачего у нас.
1: Ты знаешь, хоть убей, я не знаю, какую зубную пасту пользуюсь, потому что я покупаю первую попавшуюся, которая есть в магазине. По-моему, вот желтенькая такая, Colgate, нет?
2: Или Блендамед. Вот,
0: нет, по-моему, желтенькая — это клей-момент.
2: Так что с этим надо не шутить, потому что...
1: Нет, у меня на самом деле осталась с детства любовь к пасте Сигнал, которая такая красненькая, цветная.
2: Там, а как же Чебурашка?
0: Еще
2: в пионерских
0: такая...
2: лагерях
0: лесная, помнишь, паста была? Лесная, да. Мятная была,
2: да,
0: классная.
2: Да, ели все. Просто.
1: Ты знаешь, это меня все время мазали в пионерлагере мятной пастой, поэтому...
2: Отвращение.
1: У меня к ней действительно отвращение. Вот. А паста Сигнал мне казалась такой импортной, такой загадочной, такой красивой, полосатой, такой необычной, что я ее люблю. И когда сейчас она везде на каждом углу продается, то, видимо, иногда я все-таки ее покупаю, потому что это как-то такой сладкий заморский фрукт.
0: А еще, кстати, классно порошком было, помню, зубы чистить.
2: Да, я тоже
0: пробовал. Только иногда в него добавляли чересчур много соды и тянуло в это самое, на харч.
1: А что касается Виктора Пелевина, то Виктор Пелевин, ты знаешь, я лично, к сожалению, с ним не знаком. И я знаю, что это сейчас один из самых известных, самых модных писателей. Модных в каком смысле? Все его романы с успехом издаются на Западе. Это, пожалуй, единственный из русских писателей, который оказался рентабельным, например, для американского и английского книжных рынков. Почему? Потому что Англия — это вообще очень закрытая страна, и там очень любят произведения других писателей, не просто даже американских или англоязычных, а писателей, живущих вне этого острова. И поэтому очень странно, что Виктор Пелевин, переведенный на английский, изданный именно в Англии, стал пользоваться популярностью. И также он стал пользоваться популярностью и в Германии, где издавались его книжки, и в Америке. А что касается его произведений, то, вы знаете, мне они не близки. Может быть, потому что, вот, наверное, у меня полностью отсутствует чувство юмора, и я не люблю такие юмористические произведения, такие как бы сатирико-юмористические произведения. И, ну вот, а к ним как бы привержены люди этого поколения, то есть, по-моему, ему где-то там, ну, около 35 лет, и они все еще продолжают шутить, юморить, и как вот так, знаете, у них там... Ну, на мой, я так воспринимаю его произведение. Я не могу сказать, что это правильно или неправильно, потому что я знаю, что поклонников его очень много. У этого писателя он сейчас очень моден, очень актуален. Его книжки издаются одна за другой. И, в общем-то, значит, он, наверное, чем-то хорош.
0: Я не читал, но я приблизительно догадываюсь, что ты имеешь в виду, вот говоря о юморе и так далее. Действительно грустно. Грустно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все полны внимания к вам.
9: Вторичное появление в эфире, это вот Владислав.
10: Здравствуйте.
9: Дело в том, что я услышал душераздирающий рассказ Блинца о том, как он не может попасть в студию «Знакачество». Я бы даже просто хотел, ну, попросить о том, чтобы обязательно, как бы, он связался. Дело в том, что вот еще раз хочу сказать, что вот за последние 3 недели в эфир прошло 12 стихотворений, то есть моих из тех людей, которых я привожу в студию. Вот, и как бы это все дело пока продолжается, я временно исполняю обязанности ни с одного сотрудника программы «Знакачество», и хочу, просто даже так прошу, чтобы вот сиамский близнец обязательно посетил ее. Вот, если такое возможно, то есть, ну, у него есть мой телефон, вот. Так сказать, если нет, то вот Лёва знает. То есть я, пожалуйста, прошу, чтобы он позвонил, вот, и как бы вот в понедельник я уже иду туда, кстати, там уже был, 2 стиха было вот товарища Заева, Алексея, не далее, как на этой неделе. Вот и в понедельник мы с ним снова идем туда, если он, конечно, там отойдет от сегодняшних дел, вот. И так бы, то есть у меня большая просьба такая, вот, сиамскому близнецу, но я не могу предлагать Александре, потому что культовой своей фигурой, я понимаю, не позволит участвовать в такой, так сказать.
0: Нет, я просто больше не играю на это в карты, Владислав.
9: Да, я понимаю, да. Так, ну, что вот уж... это сиамскому близнецу хотя бы.
0: Ты знаешь, дело в том, что он лицо программы, я его не пущу.
9: Даже так, да?
0: Да. Спасибо тебе. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам.
11: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
11: У меня вопрос такой интересный. Как алкоголизм связан с проблемой смены сексуальной ориентации?
0: Ну, то есть вы имеете в виду, что вот как... Вот
11: да, бывает... у меня вопрос лично к вам, Александр.
0: Ага. Да. То есть вы имеете в виду, что...
2: Как у тебя это, Саш, произошло? Вот, хотя бы знать.
0: Дело в том, что действительно многие люди по пьяни вот накалывают все татуировки. И несколько случаев было зафиксировано, когда они по пьяни меняют как бы пол.
11: Так.
0: Вот, после этого как бы происходит одно из двух. Либо они накладывают на себя руки, либо начинают пить еще больше. А когда человек пьет много, ему уже все равно, какой у него пол. Вот и все.
11: Надо же.
0: Вот так.
11: Ну, надо же.
0: Спасибо, уважаемый. Вот сейчас еще сиамский близнец хочет добавить. Как это случилось с ним? Спасибо.
2: Ты вот только что сказал про то, как по пьяни колят наколки. Мне рассказывали такую историю, что есть 2 друга, которые все время выпивают вместе, и один другому по пьяни на теле все время пишет что-то вот наколками. Парень просто весь исписан. Ну, матом там, ну, по-разному. Ну, представляешь, человек весь в словах.
0: Так это вот я больше того скажу. Недавно я посетил одну дружескую страну, вот, и там собралась плотная тесная компания, там тоже было несколько друзей, и вот когда кто-то рассказывает какую-то хохму за столом, ну, за пьянкой, да, то вот он, чтобы не забыть, на своем товарище кратко накалывает. Ну, к примеру, тут анекдот рассказывает, тут первые фразы или даже, бывало, буквы этого анекдота у того наколол. Если с утра прочитать ничего не мог, то там КЛ, М, восклицательный знак, тыр-тыр, х, тыр-тыр. Так, и вот он смотрит, что это на мне такое, уже никто не помнит. Там человек весь исколот загадочными знаками, каббалистическими.
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам. Здравствуйте, уважаемый.
12: Я бы хотел даже патент получить за мое предложение, которое хотел предложить. Вы знаете, вот по поводу печатных книг, продажи книг, их можно продавать в любом магазине. Да.
0: Вот говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, совсем беда.
12: Громче, да?
0: Да-да-да, или ближе к трубке как-нибудь, потому что прерывается все.
12: Да,
0: да,
12: хорошо.
0: Вот так вот лучше.
12: Их можно напечатать, не можно, нужно вообще печатать на туалетной бумаге. Во-первых, будет в мозги влезать намного лучше. Во-вторых, читать можно в разное время суток, то есть когда как только, так сразу прочитал что-то там. В-третьих, оригинально, то есть книжки все квадратные там, всякие плоские, а это будет такая красивая штука, круглая и т.д. и т.п. Вот как вы на это предложение смотрите?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Да, что ты хотел сказать? Да.
2: А, по-моему, радиослушатель немножко там что-то перепутал. Дело в том, что туалетная бумага очень подорожает, а вот это, по-моему, не все потянут.
0: Не, к тому же, как-то в мозге она, по-моему, не через... Как-то не в мозге она.
2: А еще дело в том, что при печати используется в краске, ртуть, по-моему, свинец. А вот, а он очень вреден.
0: Покраснение очка случится, просто говорю, вредно.
2: В армии нам даже запрещали.
0: Газетками это делать. Да. А в принципе, вот действительно, вот вопрос к Александру, да, вот сейчас компакт-диски, так называемые вот эти, выпускаются самых разных форм. То есть я сам видел компакт-диск в форме автомобиля. Вот автомобиль и просто треков поменьше. То есть, то есть люди как... Вот насчет...
2: Видел в виде четырех мужских...
0: Конечно, видел. Так вот, что касается книги печатания. Вот какова самая оригинальная форма книги геометрической, которую тебе доводилось видеть вообще? То есть, ну... Наверняка это люди как-то тоже по-своему извращаются с книгами. То есть я не имею в виду там книжки, раскладушки детские, да? А именно вот форму обложки. Там
2: серьезное вот... какое-нибудь издание.
0: Да, да. Ну, что-нибудь такое есть?
1: Ну, есть целый жанр искусства, когда книга воспринимается как художественный объект. И в этом плане просто бесконечное количество форм книги. То есть просто текст как бы является одной из частью, одним из элементов оформления книги. Существуют музеи, особенно на Западе. У нас даже музей изобразительных искусств имени Пушкина. Есть целый отдел, который занимается коллекционированием, сбором таких книг. Есть художники, которые работают в этой области. Есть галереи. То есть это книги совершенно дико фантазийные, но они как бы не для чтения, они как бы для восприятия целиком. Текст является частью общего какого-то художественного замысла.
0: Это вот. Из серии таких вот, помнится, делали маленьких?
1: Нет, это бывают абсолютно книги в виде сложных металлических или деревянных композиций. Это бывают книги в виде там каких-то каменных скульптур. То есть это, я уже не говорю, что это, конечно, бывают совершенно фантазийные композиции из бумаги, картона, там, шляпы, одежда. То есть все есть. То есть как бы книга как художественный объект, это действительно очень известный традиционный классический жанр искусства именно. Не знаю, читают они такие книжки или не читаются. Мне трудно судить, но... На Западе тоже существуют и массовые книжки, которые в какой-то форме имеют какую-то необычную форму. Вместе с тем, действительно, я видел книжку, выпущенную в виде мячика, и которую можно читать с разных мест. Представляете, стихи набраны. Так можно спокойно переворачиваешь, и совершенно разный смысл текста идет, да? И, эта книжка, конечно, более как сувенир, хотя я думаю, что это было бы хорошо выпускать книжки поэтам в виде мячика, да, так, кинул друг другу.
0: С полками было бы сложно, мебельщики были бы недовольны, мебельная промышленность бы встала
2: почему?
0: На рога.
2: Нет, зато ворота футбольные покупали бы для того, чтобы складывать мячи, в общем, по-моему, баскетбольные сетки.
0: То есть спортсмены были бы рады.
2: Да, опять же.
0: Ну, то хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло, доброй ночи. Здравствуйте. Александра, я тоже Александра. Такая симметрия треугольная. Я хотела спросить, нельзя ли, мерси, во-первых, вашему гостю за симпатичную передачку, нельзя ли аннотировать по возможности тех, кто будет приглашаем? Потому что иногда подгадываешь время, чтобы посмотреть, а там какая-нибудь Виктория Токарева, и потом с досады неделю отпускаешь.
0: Спасибо. А что так к Виктории Токаревой? Я, честно говоря, не совсем в курсе. То есть второй раз звучит это словосочетание. Это что-то ужасное, что ли?
1: Я лично не знаю, честно говоря.
2: По-моему, пошла реклама очень конкретная вот на эту Токареву. Да? Уже завтра. В магазине напротив этой Клавы не будет просто.
0: Все сметут. Виктория, не Клава.
2: Да, так что надо первыми подойти к директору, скупить и выйти на улицу. Да.
0: О, чувствую коммерческую жилку.
2: Да, вот.
1: Если вопрос относится по отношению к моей передаче, то есть передаче «Графоман», которая выходит на РТР, то сейчас мы в этом замечательном интернете, в сети интернет, имеем свою страницу.
0: Ты назови, кстати, адрес на всякий случай.
1: Страницы?
0: Да.
1: Weekend. Это сайт Weekend, и там вот есть специальная как бы страница книги, которая делается совместно с передачей «Графоман». И там сейчас мы сделали как бы дайджест, и когда передача будет выходить регулярно, то есть сентября, мы будем там давать не только анонс передачи, анонс всех гостей, которые будут в нашей передаче, если касается, конечно, ее вопрос слушательницы, но и там будут аннотироваться книжки, и уже сейчас аннотируются, о которых мы рассказываем, ну, может, самые лучшие, не все книжки, потому что их большое количество, и там будут печататься избранные беседы вот с гостями студии. То есть это, может быть, первая, наверное, на сегодняшний день телевизионная передача в интернете.
0: Понятно. Ну что же, еще, я думаю, парочка телефонных звонков, потому что у нас время уже немножко поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Опять я.
0: Приветствую.
13: Я хотела задать два вопроса. Первый, как вы относитесь к Михаилу Виллеру? А второй, вот мне часто доводится наблюдать, как в некоторых учреждениях книги просто выкидываются. И они лежат такой большой кучей. И вот... Может быть, лучше было бы пристраивать в те же библиотеки.
0: Угу. Спасибо. Вот это книги, наверное, которые выкидывают, у меня такое ощущение, что это учебники ботаники за 4 класс. Потому что я почему-то вот катастрофически всюду встречаю именно книги по ботанике за 4 класс на улицах. Куда они не сунется, если книги по ботанике за 4 класс на улицах.
2: А их легче выкинуть, чем самовывозом в тюрьмы. Это же сложно.
1: Ну, на самом деле, конечно, я считаю, что лучше книги давать в библиотеке, давать в тюрьмы. Самое главное, чтобы она функционировала. Представляете, человек целый там 15 лет сидит в тюрьме. 15 лет, который убил уже кого-то, да?
2: Ну, это очень серьезный человек. Он все знать должен уже. Ему книги просто не нужны. Он живет исключительно по понятиям.
1: Я как идеалист считаю, что этот человек должен свободное от, так сказать, тюремной работы время читать книги. Кстати, в тюрьмах очень процветает, особенно в женских тюрьмах, процветает творчество. И вот мы делали репортаж из женской тюрьмы. Там женщины пишут стихи, рисуют, занимаются вышиванием. То есть женщины живут активной жизнью, как вот в старые советские добрые времена.
0: Извини, пожалуйста, хотел задать вопрос, пока не забыл. А не проводилась ли такая статистика, вот наиболее, какие книги наибольшим спросом пользуются вот в тюремных библиотеках? Какого жанра хотя бы, я не говорю о конкретном писателе, хотя бы жанр?
1: Ты знаешь, если говорить о трудовых колониях, о колониях, как бы, куда после оперативного заключения попадают люди, там большей популярностью пользуются книги по ремонту автомобилей и по вообще таким профессиям.
0: По прикладным.
1: По прикладным. То есть люди готовят к себя к выходу на волю. То есть столярные какие-то профессии, ремонт кровли и так далее. Вот это то, в чем они более всего нуждаются. Ну, а же потом идут в основном, конечно, детективные романы кровожадные. И если женщины, то это любовные романы. То есть это то же самое, что и на воле. А что касается Михаила Вильдера, это писатель, на мой взгляд, он нормальный, хороший, современный билетрист, который достаточно популярен. Единственное, что получалось и получается до сих пор такие дикие с ним конфузы, что он всегда одно и то же свое произведение старается напечатать сразу во всех издательствах, и получается, что издательства конкурируют. Мне приходилось не раз наблюдать
0: это за немножко этим. Некрасиво.
1: Ну, вот немножко некрасиво, но что делать? Михаил Вильдер вот такой...
0: Кстати, он был тоже в нашей программе, я вспомнил это словосочетание тоже.
1: Вот.
2: Я не помню.
0: Был.
2: Меня не
0: было. Тебя не было, ты в командировке был как раз.
1: Так что, ну, я считаю, что это такая типичная проза шестидесятников. То есть это проза, ну, как бы немножко похожа на прозу Довлатова. И немножко похоже, ну, на то, над чем смеялись, о чем замечали, о чем думали. То есть, как бы, рефлексии и переживания недавнего прошлого, когда было смешно там размышлять о том, как люди спекулируют, когда проститутки только появились, и впервые можно было написать о проститутке, вон какая она, блин, стоит на углу, да. Вот это все, вот завидую, может быть, ее заработкам, да. Вот это шестидесятники, они именно такие, они завистливые, и вот пишут о том, о чем уже сейчас писать и о чем читать никому не интересно.
0: Ну, вообще, это грустное понятие. То есть шестидесятник вот в современном мире это звучит так же, как в Красной Армии, типа боец. Ну, что-то я не то сказал. Ну что же.
1: Нет, похоже.
0: Последний, наверное, на сегодня телефонный звонок и ваш вопрос нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Очень приятно, что последний звонок. Значит, вам говорит выспившийся, это сам алкоголик, выспившийся. Uh-huh. Да, очень приятно. Значит, три проблемы. Ни одна, ни две, а три.
0: Давайте.
14: Значит, первое удивительно, что вы не отвечаете на звонки.
0: Так.
14: Когда вы говорите.
0: Uh-huh.
14: То есть, когда вы говорите, время есть, а это самое, никто не подходит.
0: Uh-huh.
14: Во-вторых, постоянно занято.
0: Uh-huh.
14: Это тоже удивительно, да. Ну, это все детали, конечно, да.
0: И третья проблема?
14: Третья проблема, да, насчет алкоголя, значит. Я понимаю, что это не ваша тема, так сказать, это и так далее, там, графоманы, то да сё, и так далее. Но, тем не менее, обидно, что в этом самом, во всей литературе, которую вы объявили там и так далее, значит, нет основной причины алкоголя.
0: А какая она?
14: Которую вы делаете вид, что вы не знаете.
0: Скажите нам, пожалуйста.
14: Да, причина простая, экономическая. Недостаток средств. Вот чего не хватает в вашей передаче, понимаете? Все
2: да, где вот наши спонсоры? Мы вот не видим их. Конечно, не хватает средств.
14: Нет, неизвестно, не у вас не хватает, а у нас не хватает.
0: А у вас?
2: А где ваши спонсоры? Где ваши спонсоры?
14: Да, вы правы, да.
0: Спасибо вам за звонок. И на этой замечательной ноте, Александр, мы, наверное, попрощаемся. Я желаю, в общем-то, всяких успехов, благ. Но что обычно в этом случае говорят? Просто дело в том, что нам показывают телевизионщики руками, что у них кончаются пленки, аккумуляторы и кассеты. Вот, я думаю, что как бы это не последняя наша встреча. Еще здесь мы тоже встретимся, поговорим.

0: и 5 минут третьего в геройском чудном дивном городе. И группа «До свидания, мотоцикл» в акустике. Ну, как вы? Плотно, готовы, хорошо?
1: Прямо сразу и начнем.
0: Да, я думаю, можно прям даже без каких-то перерывов, без каких-то...
2: Да, без лишних разговоров.
0: Да.
1: И я думаю, мы начнем с песни, которая уже знакома радиослушателям, тем, кто неотрывно сидит у приемников и ловит каждое наше слово. Это будет та же самая баллада, но в «Unplugged». Прошу. Прошу.

А такая песенка. Следующая наша песня о такой несколько, может быть, не скромной, что ли, теме, о пузырях. Вот такая. Это песня совершенно новая, она в электрическом варианте еще не существует, и сейчас состоится своего рода такая премьера. И можно с гордостью, собственно говоря, это объявить. Премьера песни. Пожалуйста, Михаил Юрьевич, вы начнете.

0: Кстати, я могу сказать, что хорошо получается в акустике очень.
1: Вот так приятно слышать теплые слова. Они так редки в последнее время стали. Вот.
0: Ну я же специалист.
2: Что за голос у тебя?
1: Голос, да. Голос охрип.
2: Голос охрип. Просыл. Смотри.
1: Следующая песня о самом святом, что было, может быть, сейчас уже вот ситуация изменилась, но что было у каждого советского человека. Это то, с чего начинается его первый школьный день. Это что, угадайся сам, Саша, с чего начинается первый школьный день у советского школьника?
0: С прописки.
1: Нет, прописка – это...
2: Ты материалист. С букваря. Нет, букваря. Ребята, не я первый. Уже сказал, что я сегодня я
1: нет,
2: не
1: это
2: могу
1: пока букварь.
2: Играть.
1: Это букварь.
2: Но все равно. Я стесняюсь. Несу. Ты знаешь, какие-то прекрасные женщины, а? Не, ребят. Саш, что скажешь? Ну ладно, все равно начну, попробую.
1: Попробуй,
2: может, получится, может быть, нет.
3: Вот, я вот если попаду только...
2: Куда попадешь?
3: В песню.
2: А в песню?
3: Да.
2: Ну понятно.

0: Песня времен молодости Екатерины Борисовой.
1: Да, я тоже вспоминаю кое-какие эпизоды.
2: Слезы навернулись.
1: Ты знаешь, навернулось что-то, да? Я так, разучился что плакать. Вообще слезы.
3: Медиатор. А,
2: ну, дальше в нашей программе опять премьера песни. Опять как бы песня, которая не звучала. Давай сыграем, Сулейман, много-много лет еще одну песню сыграем. Давай. Ну давай, пришли, инструменты принесли, надо сыграть. Вот.
1: Нашлось. Много-много лет?

0: гуманист пришел.
1: И как бы с акустикой все, или что-то еще такое у нас?
0: Нет, я думаю, что...
1: А, вот происходит...
2: Сейчас вот попросим Сулеймана. Только подними микрофон.
3: А если я не соглашусь, а что поделаешь?
2: О-о!
3: Ну, ты просишь же, правильно? Конечно. Я скажу, да, может, и нет. Ну ладно, я попробую.
2: Ну попробуем.
3: А что именно?
2: С такой момент,
3: конечно. Ну понятно.
2: Естественно.
3: Ну ладно, попробую.

0: Старался я.
1: Я думаю, даже излишне комментировать, поскольку мне, правда, мне вообще редко чего нравится.
0: Ребят, если честно, я
1: очень хорошо
0: просудился, я не знаю, просто получится, не получилось, но это не важно.
1: Получилось хорошо. Вот, и как я понял, это последняя акустическая, да, сейчас композиция.
2: Ну, я думаю, что пока хватит.
1: Небольшой сделаем перерывчик, да?
2: Да.
3: Монмаранси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: рад вас видеть и слышать.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: И вы знаете, они спрашивают о том, почему происходит такое явление обширное сейчас. Как-то подсадка, ну, бывает, люди садятся на иглу, бывает, садятся еще на что-то. И появился сейчас такой термин, даже
2: удалось предотвратить. Совещание руководства Ингушетии с командующим 58-й армией
0: на попсовые напитки. В частности, подсадка на Кока-Колу, ну, в какой-то степени на Фанты. В основном это Пепси-Колы, Кока-Колы, в общем, все, что связано со словом «кола», является своего рода таким бытовым уже и достаточно распространенным наркотиком на уровне даже сигарет. Ну, например, Клавдия Прохоровна Дыра спрашивает постоянно у нас, прям приходит даже сюда, и выпрошает, что вот как это получается, что испивая, скажем, пепси-колу, казалось, вот она, ну, вы ее тоже сейчас видели, она тут стояла, она пухлая, сама очень женщина такая, с этим, ну, все как положено, а выпивая, например, целую бутылку вот этой пепси-колы, казалось бы, все уже, ну, не лезет, она так как говорит. Хочется еще. Какие химические свойства? Или, может быть, психологические свойства? Может быть, тут сыграла свою роль реклама? Чем это объяснить?
1: Ваше чуткое ухо журналиста, видимо, не случайно наткнулось и заметило составляющее название Кока-Колы. Это кола. Дело в том, что каждый может заметить, что употребление Кока-Колы не утоляет, ну, можно мягко сказать, не только утоляет жажду, но и вызывает желание пить ее все больше и больше. И если мы сравним с каким-то, с любым другим натуральным напитком, как то русский квас, сидро и прочие такие жаждоутоляющие напитки, то, например, квас, он великолепно утоляет жажду и облегчает положение человека в жару. Употребление же таких напитков массовой поп-культуры, как пепси-кола, кока-кола, оно вызывает к сильной привязанности к этим напиткам и к желанию пить их еще и еще больше.
0: Кстати,
1: до возникновения икоты вообще и прочих.
0: Хотелось еще нашим радиослушателям напомнить вот то чувство, которое, несомненно, присутствует, скажем, при выпивании, ну, большого количества пива. Вы чувствуете такую тяжесть. Пива можно выпить дикое количество. То есть существуют люди, и реально мы их с вами знаем, у вас в институте такие люди лежат сейчас на обследовании, как уникумы. Человек, который выпивал 25 литров пива в одного в течение какого-то непродолжительного времени, по-моему, 4 часов, да?
1: Ну, самое обидное, что после опубликования таких результатов посыпались огромное количество писем с возмущенными откликами о том, что это никакой не уникум.
0: И что, дескать, я могу так же,
1: сотни наших респондентов предлагали себя в качестве доказательств, что они могут выпить вдвое, втрое больше.
0: Да, но сам так факт, что... то есть от пива человек тяжелеет, становится, в конце концов, просто падает и все, и засыпает. А что касается вот, скажем, кваса. Если выпить квас, то он как бы быстро достаточно утоляет жажду. После этого уже совершенно нет желания
1: тянуться к ковшику и пить еще совершенно.
0: Да, то есть как бы никаких последствий даже во рту нет. Извините, у меня звонит сотовый телефон, вы расскажите еще.
1: А если бы... Дело в том, что если бы это касалось только нас, взрослых, можно было бы закрыть глаза, как на прочие вредные привычки, как то табакокурение, алкоголизм. Но пепси и кока-колу очень любят наши дети. Вот мой ребенок, дети моих знакомых, просто относятся к этому напитку как к культу.
0: Да, причем вот если еще сейчас вернуться к вкусовым ощущениям, скажем, если человек перепил молока, то у него тоже какая-то тяжесть наблюдается во рту, такие неприятные ощущения. Про квас мы уже сказали. Вот, и что касается, вот, скажем, выпитой пепси-колы, все наверняка замечали, что после этого наступает, так сказать, весь рот идет такими катышками и наступает так по уголкам определенно определенная такая сладость. И причем эта сладость, она такого свойства, что погасить ее ничем другим, кроме, опять же, этого напитка, не хочется. Уже пузо не воспринимает.
1: Да, более чутким вкусовым ощущением женщины называют это емко и достаточно образно, что это мылкость.
0: А, да, замечательно.
1: Мылкость совершенно не свойственная другим жаждоутоляющим напиткам. И, конечно, пришлось употребить немало сил, и я не могу раскрывать источники. Как известно, ингредиенты кока и пепсиколы являются величайшей тайной.
0: Но это пока уже, скажем, что ваша лаборатория уже на пути.
1: Да, смешным выглядят попытки частично ее раскрыть. Сейчас на пепсиколе пишут целые...
0: Состав, типа,
1: да,
0: что-то.
1: Ну, попсовые такие. Конечно, да. В общем-то. И некие загадочные амортизаторы и прочие составляющие как бы неважные. Но на самом деле оказалось, что среди десятков вот этих ингредиентов есть всего один, концентрация которого ничтожно мала, но который и определяет
0: эту привязанность к нему.
1: Все свойства основные пепси-колы.
0: Угу. А скажите, Карл Осипович, вот такой вопрос. Я знаю, что у вас масса как бы пациентов в вашей клинике. Не будем называть их подопытными, потому что они сами вызвались на эти эксперименты над собой. И я знаю, что вы проводили вот такой еще эксперимент. Я хочу задать этот вопрос, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, почему так происходит. Начнем искать вопрос на этот серьезный, вернее, ответ на этот серьезный такой болезненный сейчас вопрос. Острый, я бы сказал. Я знаю, что вы нашли некоторые отличия между, ну, не то что составом, а воздействием на организм человека газированного вот напитка и напитка выдохшегося.
1: Дело в том, что я коснусь этого аспекта чуть позже, немножечко с другой стороны, и поэтому, с вашего позволения, этого вопроса мы коснемся.
0: А, хорошо, хорошо.
1: В процессе обсуждения.
0: А, да, ну и что же это за ингредиент, откуда он вообще берется, мы узнаем с вами, уважаемые, после небольшой музыкальной паузы.
3: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Карл Осипович Карно у нас в гостях. Если у уважаемых появится желание задать Карлу Осиповичу вопросы по сегодняшней нашей теме, ну, у тех, кто не успел их задать в письменном виде, звоните по телефону 946-2180. Профессор возьмет трубочку и с радостью с вами пообщается. И, соответственно, мы продолжаем разговор. Теперь уже переходим непосредственно к самой теме. Многие наверняка сейчас вздрогнули, что это за ингредиент, что мы потребляем, что у нас в пузике.
2: Я сразу предвижу возмущенные вообще возгласы хозяек и хозяев по поводу того, что не стоит наезжать на столь любимый напиток, который закуплен многими десятками блоков. И, в общем-то, я не хотел бы быть бездоказательным и хочу предложить уважаемым радиослушателям очень простой, но наглядный опыт. Всем известно, что Пепси и Кока-Кола сильно газируются, редко бывает слабогазированный напиток, и употребляются обязательно сильно охлажденным.
1: Потому что теплый, кстати, очень сложно выпить.
2: Я предлагаю провести очень простой и очень наглядный опыт. Возьмите некое количество Пепси или Кока-Колы, поставьте их в открытую посудину, чтобы из них вышел весь газ.
1: Причем желательно в широкую, например, в тазик, чтобы площадь испарения вот это было
2: больше. И желательно помешивать шумовкой, чтобы пузырьки вышли до конца. И потом, поместив в какой-то небольшой сосуд, поместить или под мышку, или к телу, когда человек лежит. То есть, чтобы этот напиток приобрел температуру
1: человеческого
2: тела.
1: Человеческого типа тела, да.
2: И после этого попробовать. Вы просто будете поражены, насколько отличается напиток полученного продукта от исходного товарного рекомендованного вкуса, заглушенного углекислотой и холодной температурой. Ведь вы заметите, этот напиток охлаждается для употребления наравне с водкой, достаточно сложно глотаемым напитком. И вот вкусовые качества, если их можно уже будет назвать, полученного продукта, они будут откровенно, в общем-то, вульгарно говоря, противные. Сразу станет
1: очевидной
2: физиологическая сущность исходного продукта.
1: Вы так сказали, противные. Может быть, это какое-то обобщенное для всех, потому что на вкус цвет товарища нет. Как бы естественно, что, например, запах выхлопных газов, он только редким очень людям может быть приятен. То есть на этом уровне, да?
2: Дело в том, что некая мылкость и вот салоподобность такая вот, я не знаю, какой употребить термин такой общепонятный, вот. И этот вкус совершенно не случайен. Дело в том, что по официальной версии происхождение вот этого уникального, псевдоуникального вкуса Пепси и Кока-Колы ведется к индейским племенам, которые собирали засохший сок с деревьев, с некоторых растений, и пережевывая его, использовали в качестве основы концентрата такого,
1: который давал им жизненные силы. Вот некоторые жевали листья коки, но это было достаточно сильнодействующее ведь средство. То есть они от этого дурели, там прыгали в одного на бизона целого, и были неприятности. А вот эта смола, об этом мы позже поговорим, но сейчас мы будем называть это смолой. А она воздействовала каким-то странным таким тонизирующим, я бы сказал, свойством, которое, однако, не было совсем уж сродни с наркотическим опьянением.
2: То есть Белладонны с красавкой невозможно произвести, потому что ни увеличение зрачков, ни моторной, потом тормозной фазы никакого не было. Аналогия с наркотиками первой группы не выстраивалась.
1: Да.
2: И поэтому сильно заинтересовало ученых механизм и, в общем-то, источники такого необычайного действия этих.
1: Кстати, ведь здесь, извините, что я перебиваю, нужно сказать, что ведь пытались несколько, по-моему, раз многочисленные организации по защите и прав человека, и охраны там здоровья, и Greenpeace, и бог знает кого, как бы наехать на производителей этих напитков с тем, чтобы те, наконец, открыли рецепт и сказали, что, дескать, там, чем вы, дескать, людей поете. Но ничего из этого не вышло, то есть, как бы, коммерция здесь победила.
2: Мир наживы и Чистоганы, конечно, стоит на страже своих интересов. И,
1: так что все вот эти исследования, о которых вы говорили, они проводились все-таки независимыми, я бы сказал, учеными, независимыми институтами. И, в принципе, не совсем так, под одобрительным взглядом.
2: Все время с риском для здоровья исследователей, безусловно, потому что им вставляли палки колеса и вставляют до сих пор. Я не удивлюсь, если
1: наш эфир
2: прервется неожиданно. Вот. Но, в общем-то, параллельно эта информация выходит сейчас во многих печатных органах и на других радиостанциях, поэтому я думаю, что...
1: Наше дело не умрет.
2: Ну, не будем прибегать к таким высоким фразам, продолжим нашу тему. Вот. И оказалось, что, в общем-то, все так и есть. Некие смолистые наросты на ветвях деревьев. И правда, они собирались, пережевывались, и этот жмых использовался для производства напитков. Но только третья экспедиция смогла установить происхождение этих смолистых наростов. Оказалось, что эти растения абсолютно ничего не выделяют из-за... большой сухости воздуха, в общем-то,
1: даже наоборот,
2: выделение влаги, да. Вот. А оказалось, именно впитывание, вы совершенно верно, и служит необходимой составляющей вот возникновения этих наростов. Оказалось, что на этих деревьях водятся мишки-калы. Этот мишка всем известен благодаря своей миловидной внешности и уникальной в животной среде такой не то что способности, может быть, даже беде его характера. Это единственное животное, которое, когда его обидишь, не сопротивляется, не убегает, а садится и плачет.
1: Вот такой типа тормоз. Животное тормоз.
2: Я бы сказал, квинтэссенция сентиментальных вообще вот таких воззрений всех таких всех женщин, всех детей.
1: Кстати,
2: живая игрушка, вывоз которой категорически запрещен.
1: Ведь многие сейчас, еще до сих пор ученые спорят, и вот появляются такие публикации, что это вовсе не мишка, что это какая-то крыса, там еще происходят какие-то непонятные... Вот ваше мнение все-таки, что это мишка?
2: Это, безусловно, мишка, но мишка первозданный такой, в общем-то, не испорченный ни прогрессом, ни теорией эволюции Дарвина абсолютно, это подальше было от Дарвина, он остался в чистом первозданном виде, вот такой милый, безобидный. Но вот его безобидность, она ему служит плохую службу не только в момент защиты от внешних врагов, которых, к счастью, у него немного, но и в том, что он крайне, как вы верно занятно выразились, он крайне заторможен. И в том числе заторможены его и сексуальные рефлексы. То есть сам мишка, пребывая в постоянно теплом климате дружелюбном, среди обилия овощей и фруктов, которые он служит ему пищей...
1: Практически он не затрачивает усилий, чтобы...
2: Да, он пребывает в такой, в общем-то, зоологической нирване, можно сказать, и изредка всплакнув от какого-то обидчика, он может дальше продолжать безбедное существование. Вот. И поэтому, чтобы для продолжения рода, ему необходима какая-то встряска, потому что в таком вот заторможенном эйфорическом состоянии он может даже не заметить самку.
1: То есть, да, должна быть какая-то явная такая вот...
2: Возбуждающий какой-то момент, да. И для этого природа заботливо наделила самок мишки Кала уникальной способностью. Они выделяют секрет в момент своей половой активности, который остается в мокром виде на этих ветках и моментально на этом жарком климате густеет.
1: Засыхает,
2: и практически, да, превращается в такие смолообразные наросты.
1: А, и, кстати, тут ведь нужно сказать, что вот
2: с дразнящим запахом. Вот.
1: Да. Просто период этот, тут нужно сказать, у них продолжается достаточно длительно. У самочек, в смысле, он начинается значительно раньше, чем самцы это замечают. Поэтому она успевает облазить это дерево так люто, что оно практически... ну, в редких местах остается не затронутой этой вот секрецией.
2: Да, достаточно большое количество позволяет, но это служит для того, чтобы вероятность того, что ленивый мишка натолкнется на такое образование, была достаточно велика. Поэтому самки, как наиболее активные и заинтересованные в этом процессе, невольно, конечно, они вот оставляют такие занятные следы, как вы верно заметили, повсеместно. И мишки, обнаруживая их искусывая, заряжаются вот этим...
1: Ну, как бы половой такой энергией, можно сказать.
2: Да, да, в общем. И, конечно же, в интересах вот этого репродуцирования, продолжения рода, сделать этот вкус, этот запах наиболее притягательным и желанным. То есть он, во-первых, представляет пищевой интерес, во-вторых, он, безусловно, вызывает привыкание, ну, то есть он привязывает, ну, да, то есть всецело как бы... привязывает к себе психику вот млекопитающего.
1: Причем, вот, что удивительно, вот только мишки калу, скажем, какая-нибудь лиса или птица на это не западает совершенно.
2: Ну и для, ну, нас, так, в легкую, для нас это будет нелестно, мы почему-то, как впоследствии оказалось, да, и человека.
1: Да,
2: вот,
1: да.
2: Кстати, приматы некоторые охотно весьма соскребывают эти образования.
1: Кстати, вы знаете, Карл Оспич, вот я с интересом прочитал вашу последнюю статью, где вы подвели такой как бы итог для некоторых плачевный, что человек наиболее близок по своему как бы строению и вообще по каким-то функциям организма к свинье. И вы именно ставили эксперименты, свинью действительно тоже дико прельщает именно вот запах и, может быть, даже и вкус этих вот засохших выделений. То есть они прям как кошки на валерьянку прыгают, прям коготками скребут, там и дикие у них желания.
2: Безусловно. И вот многие знают, что обезьяны в зоопарках или в национальных парках, заповедниках занимаются даже при стечении большого количества народа анонизмом.
1: Да,
2: и никто не знал до поздних пор, что они это делают только после того, когда переедят, пережуют слишком большое количество вот этого субпродукта такого физиологического.
1: Вот с какой целью ему дают? Чисто вот...
2: Нет, они, в общем-то, его сами находят и там никого не спрашивают. И, конечно, когда стала ясна вот такая сильная психологическая связь, желанность и зависимость, то быстро кому-то пришло в голову использовать для повышения пищевой привлекательности охлаждающих напитков. То есть все остальные ингредиенты, начиная с ароматизаторов и красителей и кончая углекислым газом, служат лишь для того, чтобы забить вот этот изначальную мылкость и привкус тончайший.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что даже вот если утеплить этот напиток, лишить его целиком газа, все равно это не будет вкус вот этой как бы субстанции в ее первозданном виде. Все равно он, конечно, искажен, потому что дополнители все это остаются. Но хотя бы можно немножко представить себе вот оригинал, да, в легкую. Особо чувствительные люди могут это...
2: Идеально для производителей было бы целиком затушевать, конечно, нежелательно вот эти составляющие компоненты, но это невозможно. Вот. И именно отсюда и истекают все негативные стороны этого напитка. Во-первых, он, конечно, вызывает неестественное привыкание. Он таким неестественным путем стимулирует свое потребление. И, кроме того, напрямую влияет на сексуальную сферу людей, особенно на ее в период становления.
1: На молодые.
2: Пренатальные, да, и в младенческие, и в подростковые годы.
1: А извините, вот тут такой вопрос у меня возник. Вот он влияет на, скажем так, молодых людей в том случае, если они сами активно пьют вот эти напитки, употребляют, либо это как-то передается генетически с родителями. Ну, то есть, если, например, родители длительное время пьют, употребляют эти напитки...
2: Здесь не генетически, здесь через плаценту.
1: Все понятно.
2: В общем-то, плод, конечно,
1: проникает серьезно.
2: Безусловно, да.
1: Вот как пример, вот вы расскажите, пожалуйста, о этом эффекте монетки реальном, потому что многие как-то говорят, что слухами земля полна, дескать, говорят, но вот я-то знаю, вот у нас на радиостанции, вот я вижу, в углу чан стоит, и в прошлую нашу встречу мы туда засыпали Вот сейчас там ничего не видно. Правда, может, это Прохор выловил или кто-то из сотрудников, чтобы...
2: Нет, дело в том, что вы невольно как-то перешли к другой группе напитков охлаждающих, синтетической, да, как-то Фанта.
1: Простите. Вот. Ну, просто это как бы аналог тоже. К ней же тоже есть какое-то привыкание, согласитесь. Тут хотя, может быть, это разгонка идет
2: здесь
1: от...
2: уже корни лежат скорее в бытовой токсикомании, потому что, в общем, привыкание к Фанте, оно, во-первых, более легкое, но и более чреватое тяжелыми последствиями. А каждый может поставить такой легкий опыт, если взять ведро Фанты, выпустить оттуда газ и нагреть ее даже не до температуры тела, а до комнатной температуры, то трехкопеечная монета желтая, если кто сможет сейчас ее достать, она расходится в таком ведре буквально дней за 10-14.
1: Ну, практически такое время, которое здесь прошло.
2: Вот. Чайник, да.
1: А скажите, пожалуйста, вот если, например, сейчас многие наши радиослушатели захотят поэкспериментировать всячески, ну, например, кто-нибудь захочет окунуть туда на неделю палец и не вынимать, или кто-нибудь запустить туда домашних рыбок или каких-то других животных, посмотреть, что с ними будет, может быть, вы сразу скажете о результатах этих опытов, чтобы не подвергать, в данном случае, пальца, рыбок и там животных каким-то неприятным
2: моментам. Я могу сказать, что вот я слышал от знакомых, что в Канаде любой человек, мучающий кошку, рискует получить достаточно весомый тюремный срок. Я хочу просто...
1: Ну, в Канаде и климат теплее.
2: Предостеречь от всяких желающих засунуть рыбку в столь агрессивный напиток.
1: Ну, как бы вот результат опишите поподробнее, если можно. Чисто визуально, как это может выглядеть?
2: Время еще достаточно раннее. У приемников могут оказаться дети.
1: Понятно,
2: и описание того, как у рыб лопаются глаза, может на детский слух неадекватно, в общем-то, лечь и отразиться на психике.
1: Да, ну что же, я предлагаю вам набираться сил, уважаемый, 946-2180, эфирный телефон радиостанции «Серебряный дождь». В гостях у меня Карл Осипович Карно. Если у вас появятся какие-то вопросы, звоните, а пока композиция прозвучит для вас.
0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: Карлос Мич, их хотелось бы все-таки как-то немножко по, ну, конкретизировать вот все вами вышесказанное. То есть, как я понял, вы хотите сказать, что непосредственно все-таки вот на этом препарате и, так сказать, держатся все вот эти свойства, которые заставляют человека постоянно требовать в организм все новых инъекций.
1: И кока-колу, да.
0: А скажите, вот если, например, отсутствовать будет в какой-то партии Пепси или Кока-Кола вот этого препарата, то каков будет эффект? Как вообще будет, как это скажется на потреблении этих напитков? В, так сказать, в общеэкономическом масштабе, понимаете?
1: Дело в том, что, чтобы судить о предполагаемом потреблении таких напитков, нужно вспомнить объем продаж такого напитка, как, например, Буратино, Золотой ключ. Это станет всего-навсего обычный лимонад. Как его ни называй, какую торговую марку ему не присваивай, но никакого феномена массовых продаж, в общем-то, уже не будет.
0: То есть, все-таки это не заслуга рекламы, как многие пытаются утверждать и думают.
1: Ну, кстати говоря, реклама здесь тоже весьма целенаправленная и коварная. Вы можете заметить, что реклама Кока-Колы, например, она всегда связана с демонстрацией каких-то обнаженных женских тел с танцами.
0: Во льдах.
1: Льды или пляж, в общем, какие-то экстремальные эротические картины такие.
0: То есть, что, кстати, непосредственно связано вот с этим.
1: Безусловно, в общем, это взаимно подхлёстывает сознание и укрепляет в подсознании сексуальную подоплеку, сексуальный стереотип восприятия этих напитков.
0: Кстати, вот насколько все-таки люди дошли в своих, вот, так сказать, технологиях изготовления пищевых продуктов, каких высот, вот, извините, какой-то там железо какого-то оленя, что-то тоже изготовляют для парфюмерии, тут вот, пожалуйста, в пищу, да? А вот, кстати, ваш институт не разрабатывали каких-то таких технологий, что можно было использовать какие-то выделения человека вот с этой целью? Ведь все-таки ближе, так сказать, своя рубашка к тушке.
1: Вы знаете, обычно это используется как-то в кругу семьи, и до промышленного использования, в общем-то, не исходило. Каждая хозяйка может из своего личного опыта... Кстати, я думаю, было бы интересно, если бы нам написали или позвонили и рассказали о личном или семейном опыте употребления вот таких... продуктов и производных человека в косметических целях, в каких-то в кулинарных целях.
0: Ну, в косметических известно, что используется, собственно, человеческое семя в целях там каких-то кремов. А вот в целях кулинарных, например, может быть, это будет для некоторых как-то неприятно услышать. Ну, вот известны случаи, что в некоторых, ну, малочисленных очень семьях супруга, чтобы мужу было вкуснее, например, там как, какое-то блюдо, чтобы он, не понимая, в чем его привлекательность, тем не менее, постоянно хотел его есть, добавляет в это блюдо какую-то часть своего тельца. Либо там, коготок, либо волосик.
1: Ну, вы вторгаетесь в,
0: ну, вы,
1: понятно, секретов,
0: ну, да, ну,
1: приворотных тем... зельев. Я думаю, что многие сейчас радостно откликнулись или, наоборот, с грустью вспомнили какие-то свои опыты прошедшей молодости.
0: Ну что же, Карл Осипович Карно ждет ваших звонков. И первый звонок мы выводим, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Это радио, да?
0: Да, это именно оно. Испугался, услышал,
1: какая-то,
0: что это радио.
1: Пассивная жизненная позиция.
0: Пассивная жизненная позиция. Видимо, человек много... дел имел все-таки с правоохранительными органами.
1: Или нет комсомольской юности у него как-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я бы хотел коснуться темы употребления таких напитков, как Зука, Юпи, то есть, которые разводят в воде, но не газированные.
0: Ага, то есть концентратов, так называемых.
3: То есть концентратов, да.
0: Мы их коснемся, обязательно коснемся, несколько...
1: Я думаю, что это тема отдельной передачи. И вот Зука и Юпи, кстати, это диаметрально противоположные как по своим потребительским качествам, так и по полезности и вредоносности для человеческого организма.
0: Тут, кстати, нужно сказать, что так несколько все-таки в эту тему уйдя, что их частое потребление настолько серьезно меняет цвет выделений человеческого тела всех, будь то потоотделение, пусть там другие какие-то фекальные дела, что они приобретают вообще неестественный цвет.
1: Да, вот красители недорогих напитков растворимых, они способны даже через пот испортить белое белье. Это известные.
0: Свободно, совершенно свободно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, меня интересует такой вопрос. Вот Институт Карла Осиповича не занимается выпуском щеточек для чистки пупка?
0: Кстати, замечательный вопрос. Спасибо, спасибо вам за звонок, Карл Осипович. Дело в том, что в одной из наших программ мы как-то рассказывали о, так сказать, новых веяниях в высокой моде, а конкретно микропосадки в пупочных отверстиях. Ну, то есть, если...
1: Дело в том, это, кстати, зловреднейшее направление современной моды, прокалывание соска... целью...
0: Нет, это уже все, это уже отошло.
1: Намного более безобидно, чем вот всякие... Да. Наоборот, мы сейчас можем заметить при просмотрах показа мод, что популярная одежда, открывающая пупок, позволяющая легко, не задирая, не забираясь под одежду, произвести его почесывание или просто до него дотронуться, потому что трудно переоценить этот жест. Через ноготь происходит замыкание.
0: Да, вот этой, так сказать, энергетической
1: Китайцы
0: системы.
1: Китайцы бы сказали бы ци, а в общем-то, да, просто...
0: Кстати, вы знаете, что...
1: И каждый может, дотронувшись до своего пупка и совершая движения кругообразные по часовой стрелке, кстати, испытать легкое блаженство такое, в общем-то, и облегчение. Вот я вижу, что мой оппонент... Видимо, лишен этого, это свидетельствует о серьезнейших нарушениях.
0: Вы знаете, судя по всему, вот сейчас мы все, кто здесь присутствует, попробовали это сделать с собой. Я не увижу на всех лицах вот наших сотрудников блаженства. Я предлагаю нашим радиослушателям сейчас быстренько попробовать. Если вы испытаете блаженство, звоните нам. Я знаю другое, что в Китае, например, очистку пупка производят собственным языком. Вот вы не удивляйтесь, они очень гибкие люди, они все занимаются там джиу-джитсами, прочими борьбами, и они прочищают сами себе пупок таким образом. Щеточки, кстати, они, мне кажется, будут раздражать, покалывать вот именно пуповину. Извините, Карл Осипович, все-таки я как бы рассчитывал, что наши радиослушатели возьмут на себя такую тяжкую, может быть, обязанность задать вам этот вопрос, но я вижу, что придется задать его мне. Я позволю себе несколько так усомниться в сказанном выше вами насчет мишек коала. Ведь общеизвестно, что эти животные живут только на эвкалиптовых, по-моему, деревьях и питаются только листвой этих растений. Вы же сказали, что они питаются фруктами, овощами и живут вообще на разных деревьях. По-моему, это вообще чисто австралийское животное, сродни там опоссуму, вот, ну, по региону. В Америке тоже есть, конечно, все везли, но тем не менее.
1: Вот дело как... в том, вы отчасти только правы, вы жертва широко развернутой рекламной туристической кампании создания имиджа Австралии как туристического рая. Как известно, австралийские аборигены и современные жители Австралии одни из самых ленивых людей на свете. И туризм является чуть ли не основной статьей волового национального дохода. И безусловно, что при наличии самых высоких в мире деревьев, которыми являются эвкалипты, было необходимо к такой шикарной, такой яркой флоре добавить и яркую характерную фауну, так как, несмотря на наличие когтей на ногах кенгуру, загнать кенгуру на эвкалипт просто невозможно. Она достаточно мощная и наравне со страусом способна сильно легаться. А кала, как я уже сказал, как самое безобидное и самое такое заторможенное создание, оно не то что охотно, но достаточно нейтрально
0: относится
1: к тому, что его сделали таким жупелом таким символом, туристическим рекламным символом. И, безусловно, была выведена популяция кала, которые живут на эвкалиптах. То есть,
0: так понятно, Карлос Пыч, но а как же тогда быть с тем, что не является общеизвестным наличие других калов?
1: Нормальные калы-труженики, они живут в густых ветвях, как и жили их предки, многочисленные, в общем-то.
0: Так а почему же в средствах массовой информации ничего о них не говорится? Все искренне, например, считают, и я до сих пор считаю, что...
1: Вы возьмете, например, любой путеводитель по Нью-Йорку, то никогда же не будет описываться какой-то негритянский Гарлем или, в общем, задворки Нью-Йорка, там, Ист-Сайд. Всегда будут Авеню, Бродвей. Также и в Австралии какие-то обычные моменты, в общем-то, обходятся стороной, потому что в Австралии далеко, билеты стоят дорого. Чтобы человека уговорить туда полететь, необходимо, чтобы создать у него представление об Австралии как о стране, где все не так. Где...
0: То есть все-таки это, опять же, рекламные трюки.
1: Конечно. И наряду с какими-то такими вот потемкинскими деревнями австралийскими, наряду с лицевой стороной, существуют как люди, труженики, так и звери, труженики, рядовые калы, живущие в обычных ветвях, питающиеся. То есть не элитные, скажем так, вот, не реклама. Но это, я считаю, что это не самый большой обман в мире туристического бизнеса.
0: А простите, Карл Испич, а почему вот обязательно нужно дожидаться выделением самками коала вот этой вот секреции на стволах деревьев, там дальнейшего высыхания? Нельзя ли как-то организовать искусственно сбор этого вот этих выделений в момент брачных игрищ у самок, тем самым сэкономив и время, и количество. Ведь наверняка дерево тоже этим подпитывается, масса уходит туда. Чем объяснить такую вот расточительность? Люди, опять же, лазить по деревьям, соскребать это все дело.
1: Дело в том, что психология самок оказалась настолько тонка, что не только консистенция, но и состав химический, ароматизационный и гормональный выделений, он только содержит необходимые компоненты при условии натурального лазения самки в период брачных игр, да, и высыхания его на ветках, вот, естественного, да. Хотя, конечно, не стоит опускать такой момент, что, например, вот наши напитки, как бы советские пепси, это вот Байкал.
0: Да, вот, кстати, интересная тема. Это же тоже аналог, как бы, такой прообраз.
1: Ну, суррогат, квази, пепси, да.
0: Да, да, вот как с ним? Вот.
1: В них использовалось просто сало кабана дикого в период тоже брачных игр. Тоже

0: То есть гораздо более мелкое, нежели у людей, пьющих пепси-колу. Ведь ну что там, он, значит, подсаживается на сало кабана, это же как-то, я бы сказал, совсем уже грубо топорно.
1: Ну, и многие люди слушают нехитрую музыку, читают бульварную прессу и при этом вполне счастливы. Также и не всякий поймет изысканное вино, вкус вина, и даже таких вот поп-продуктов, как натуральный кока-колы.
0: Ну что же, 946-21-80, телефон нашей студии, и ваши вопросы профессору Карлу Осиповичу Карне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
2: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
2: Я хотел поблагодарить вас за то, что вы мою проблему так обсудили по поводу щеточек для пупков.
0: Да, нужно заниматься просто йогой, китайской гимнастикой.
2: Ну, ничего страшного.
0: Да.
2: У меня вопрос по поводу кау. Вот сегодня их, понимаете, была программа «В мире животных». Их там показывали, они абсолютно не пьют. Ну, как же так они не пьют? Это же может возникнуть у них проблема шелудивости, понимаете?
0: То есть совершенно не пьют?
2: Совершенно не пьют. Они питаются листвой и это самое, не пьют абсолютно. Угу. В переводе с аборигенского этого языка их, какой у них там есть, это значит не пьющий. Куал – это значит не пьющий.
0: Угу. Ну, сейчас мы узнаем. Спасибо, спасибо. Карл Оспич, что вы скажете на это, любезный?
1: Дело в том, что как раз вот мы вы предвосхитили одну из частей нашей беседы, что это только кажется, что зверек кала не пьет. Дело в том, что он питается исключительно влагой дождя, то есть дистиллированной водой. Он абсолютно не приемлет воду, собранную уже
0: там из луж откуда-то.
1: Минерализованную, да, или даже...
0: То есть вот вы хотите сказать, что в момент дождя он раскрывает свое рыльце и ловит им струйки.
1: Да, да.
0: И ученые что же, почему же они это не раскусили? Видимо, они думают, что это можно...
1: Дело в том, так как, например, можно сказать, что ленивец никогда не испражняется. Он это просто не делает никогда на ветке. Он спускается раз в 16-15 дней вниз и делает огромную лужу, потому что у него громадный мочевой пузырь, по-моему, чуть ли не 1500 кубических сантиметров.
0: Это практически 2/3 тушки.
1: И если, например, какой-то досужий наблюдатель пронаблюдает ленивца 3, 5, 7 дней, то он скажет, что он абсолютно не испражняется никогда. И только дотошный, только
0: настоящий,
1: исследователь сможет дождаться этого момента и засвидетельствовать для остального человечества, что ленивец он не чуждый, никакие, в общем, человеческие такие.
0: Ну уж тем более нельзя, наверное, доверяться все-таки попсовым телевизионным.
1: Ну и, конечно, или забраться в гущу, или на вершину эвкалипта и наблюдать вот этот достаточно интимный, трепетный момент поглощения струйки дождевой. Это тоже, в общем, только дотошные наблюдатели.
0: Зато какова награда?
1: Конечно, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Сигизмунд звонит, Вермут.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. И у меня такой вопрос к вам. Вот относительно моей фамилии. Вот я знаю, что Вермут, да, Вермут.
0: Да.
3: Он как бы является наиболее тонизирующим напитком. И в то же время я являюсь представителем партии «Свободной Шелепихи». Это район такой в Москве. И нами установлено, что заморский напиток Кока-Кола основан на препарате ДУС, который, в общем-то, ну, все мы знаем, как советский. Это было выкрадено в свое время вот, американскими шпионами. И вот расскажите об этом. Вы про пепси-колу говорили, а Кока-Кола же отличается.
0: Да, да, отличие есть. Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Карл Свеж, действительно, в этом вопросе есть серьезный смысл.
1: Я бы хотел как раз чуть-чуть коснуться виноделия. Оказалось, что эйфории, возникающие при употреблении многих некрепких виноградных вин, возникает именно из-за того, что виноград этот мнут своими ногами молодые женщины селения. Что вино, изготовленное под прессом, абсолютно не обладает никаким букетом, да, ни этими свойствами вызывать эйфорию и хорошее настроение. То есть именно контакт обнаженной женской ноги, топчущей виноградные грозди, именно вот выделение этих ног, они определяют эти редкие качества виноградных вин.
0: А если интересно будут мужики топтать, наверное, вообще будет валить прям с ног.
1: Я думаю, что свойства такого суррогата даже страшно представить.
0: адскую картинку вы нарисовали. Ну что же, следующий телефонный звонок. В гостях

0: нас профессор Карл Осипович Карно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый вечер, уважаемые коллеги.
0: Здравствуйте, коллега.
1: Мне было очень приятно услышать от вас, уважаемый коллега Лаэрский и уважаемый коллега Карно. Дело в том, что вы подняли очень-очень важную проблему. Я должен сразу представиться, я доцент лаборатории токсикологии и эпидемиологии имени Гумбольдта. Так вот, нам удалось раскрыть глубочайшую совершенно тайну, тайну газированных напитков. Дело в том, что углекислый газ, который в них содержится, в процессе питья выделяется и, попадая в кровеносную систему, угнетающе действует на мозг и разные нервные окончания. Угу. Таким образом, при длительном употреблении возможны различные формы деградации, дебилизма, а также определенных изменений внешних структур. Как-то уменьшение лба, облизание затылка. Угу. И прочие такие вот...
0: И, кстати, появляется такая широта плеч неестественная.
1: Вот, совершенно верно. Да. И людям начинают нравиться пиджаки неестественных расцветок.
0: Что же, спасибо. Спасибо. Что вы скажете на это, Карл Васильевич? По-моему, тоже достаточно интересно.
2: Неожиданная озабоченность. Мне показалось, что коллега говорил из целлофанового пакета с клеем «Момент», что он ставил в данный момент над собой какие-то токсикологические исследования, и необычайный тембр его голоса свидетельствует о том, что он, жертвуя собой, прервал эксперимент и общался с нами.
0: Ну, кстати, и жертву эксперимента,
2: да,
0: в данном случае,
2: мне,
0: наверное, влетит от начальства.
2: Мне хочется снять шляпу перед его личным мужеством. Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я бы хотел, значит, по поводу напитков газированных. Вот мы с коллегой, значит, очень долго тоже их изучали. Значит, мы пришли к такому выводу, что все-таки дебилизм они не вызывают. Здесь присутствует там ортофосфорной кислоты, которая, значит, вызывает обильное выделение слюны у человеческой особи. Вот. И чтобы они как можно более серьезно действовали на организм, они необходимо добавить какие-то небольшие частички фекалий толстопята. Вот тогда, значит, все побочные действия, они все будут сразу сняты абсолютно, немедленно.
2: Вы забываете о неизбежном присутствии гипосульфита свинца. Выпив быстро стакан кока-колы через зубы, можно почувствовать, как они стали шершавые, да, вот такие, как бы оголенные, в общем-то. И раздражая нервное окончание языка, они и вызывают ту самую дебилизацию неизбежную.
0: Конечно, это же нарушение вкусовых ощущений.
2: Конечно, все
0: это в одну кучу.
2: Рецепторное раздражение, тактильное.
0: Вообще, хотелось еще сказать, что вот попробуйте просто налить вашему домашнему любимцу, там, кошечке, собачке, какой-нибудь птичке, вместо обычной воды попробуйте налить кока-колу или пепси-колу, и вы увидите, что пить она ее не станет, даже если очень будет хотеть. А известно, что как бы животные наиболее тонко чувствуют какие-то экологические синдромы и изменения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Карл Осипович Карно ответит на ваш вопрос.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, спасибо, что такую тему подняли, потому что у меня приятель есть. Вот, он, ему сейчас 35 лет, он до сих пор не женился.
0: И он еще жив.
4: Да, он жив, но вот у него постоянно он такой какой-то вялый, сонный ходил. А вот я сейчас послушал, понял, он любитель очень большой пепси-колы. Uh-huh. Но, насколько я понимаю, там... так сказать, выделение в чистом виде содержится в очень незначительных дозах, но поскольку он выпивает почти ведро, он после этого уже...
0: Мутный-мутный.
4: Да, ходит такой осоловелый, и ничего ему не хочется. Угу. То есть здесь видно такое вот, оказывается, воздействие. До этого он не знал, но я так думаю, он, если слушал, должен быть вам благодарен за это.
0: Спасибо.
2: Спасибо, да.
0: Спасибо. Главное избавиться ему от этой привязанности. И, соответственно, тут пришли, нужно мне переговорить. Сейчас, секунду, пожалуйста, секунду.
5: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса, и здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох. Выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Выдох, закручиваемся больше. Выдох, вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.

0: И сегодня этот замечательный день, вернее, этот день закончился, но, так сказать, от него остался яркий, блистающий бриллиантами, что от твоей, в общем-то, кометы хвост. Это День Матери. Именно этому дню и посвящена сегодняшняя наша встреча. Не случайно сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», помимо меня, дико очаровательного, в общем-то, парня, находятся еще две совершенно очаровательные женщины. Такое трио здесь вообще редкость, потому что, как правило, сюда приходят либо дико сублимирующиеся политики, либо, что еще хуже, музыкальные журналисты. Я рад представить сегодня в нашей студии двух наших очаровательных гостей. Я все-таки скажу гостей, а не гости, потому что вы будете нести людям знания. Вы будете нести людям знания и, соответственно, я все-таки, если позволите, немножко нарушу, так скажем, этикет и начну с человека, которого я хорошо знаю, с моей старой хорошей знакомой. Это Дора Меламед, тележурналист. Практически полтора года назад разродилась она от бремени. И, в общем-то, бремя это было в некотором роде неожиданным, поскольку разнояйцевые близнецы, соответственно, мальчик и девочка, то есть они не похожи друг на друга, хотя и близнецы. Мальчика, насколько я знаю, у тебя, Дора, зовут Гена, просто в семье Гек, а девочка Лада, правильно? Ладушка.
1: Да, все правильно. Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, потому что, Саш, пока ты так долго говорил, мы даже здрасте не успели сказать. Вот всем говорю здрасте.
0: Да, ну и, соответственно, также у нас в гостях актриса Виктория Григорьевна Островская. На данный момент за плечами у Виктория Григорьевна действительно большая, бурная жизнь, и у нее уже двое внуков. Вот посмотрите ситуацию. Две русские женщины, которые могли бы жить уже на Кипре, да, могли бы, скажем, рожать детей на Пятой Авенюшке, да, или, в общем-то, прогуливаться с колясками на Трафальгарской площади. Но нет, зима на улице, выпала перхоть, автомобили скользят, злые менты, понимаете, кругом бомбежка, взрывают все. Эти замечательные женщины здесь, с нами. Они не уезжали в тяжелые, так скажем, постперестроечные времена в Израиль или Америку, не возвращались потом, чтобы руководить политической партией или петь хриплым голосом песни. Они всегда были здесь, всегда были с нами. Ну, соответственно, о Доре Меламед я могу рассказать и сам, но вот, Дора, я попрошу тебя, так сказать, поподробнее рассказать о Виктории Григорьевне Островской, поскольку я знаю, что ты являешься тележурналистом, автором многочисленных документальных фильмов. В одном из них как раз снимала длительный сюжет у Виктории Островской.
1: Да-да, хотя мне Виктория Островская сейчас машет руками и показывает, чтобы я ей дала слово, но я, как обычно, как все тележурналисты...
0: Нет, это просто дело в том, что я развожу тут...
1: Мух.
0: Не мух. Мух, ну как ты называешь? Мух — это маленькая винная мушка. У меня тут брашка стоит. У нас праздник скоро, Новый год. И прям мух развожу.
1: Так вот, я, как любой тележурналист или даже тележурналистка, сначала всех перебью и расскажу про Викторию Григорьевну то, чего вы не знаете, и тем более не знают наши радиослушатели. На самом деле, можете мне не верить, но вот с нами сейчас в студии сидит легендарная совершенно личность. Это дама, лицо которой, вот если встретишь ее на улице, покажется всем, ну, как бы никто ее не вспомнит, вот именно глядя на ее лицо. Но она первой и последней произнесла замечательную и знаменитую фразу «Цигель-цигель-а-лю-лю». Виктория Островская — это та самая жрица любви из «Бриллиантовой руки». Вот честно совершенно, Саша. И совершенно вот не нужно опять махать руками и разгонять мушек. Это действительно так.
0: Я совершенно искренне тебе верю, во-первых. А во-вторых, это действительно, как ни странно, магическая фраза, поскольку недавно я проводил очередную лекцию в одном из университетов, где, в общем-то, совершенно случайно сказал «Цигель-цигель». Ну, у меня пистолет. Лет упал, я цигель-цигель, а все студенты ай-лю-лю, то есть практически, они, может, даже и фильм не смотрели, но это уже стала народная фраза. Ну, сразу же такой вопрос, Виктория Григорьевна, вот скажите, вот, скажем, есть ведь музыканты, одной песни. Ну, таких сейчас большинство, то есть достаточно посмотреть дебильное MTV, сразу становится все понятно. Одни конченые, одни бедняги, они там, ну, то есть люди какие-то ежесекундные, да. Вот как-то хорошо ли это, что именно вот вас знают по одной этой фразе? Именно люди, скажем так, которые смотрят фильмы. Вот, ну, не обидно? Или все-таки это такой единственный, но очень меткий бросок прямо в центр дартса? Вот?
2: Ну, прежде всего, я хочу поздороваться с нами, с нашими дорогими радиослушателями, те, которые еще не спят в это позднее время. И передать всем привет и моим близким, кто слушает меня. А, Сашенька, насчет вашего вопроса, ну что вам сказать? Советский народ меня знает не только и любит за это, потому что у меня еще, ну так сказать, я не только в этой ипостаси известна народу. Очень много людей знает меня как тренера, как инструктора, который приходит и к нам в центр кинезитерапии, к Бубновскому, и лечится у нас. Потом я работаю все-таки в библиотеке Ленина, и там тоже немаленькое количество людей. Да и просто так, знакомых, и у меня много, поскольку я человек общительный и веселый.
0: Вот, кстати, меня, честно скажу, очень радует и удивляет в хорошем смысле вот такое разнообразие ваших, скажем так, торпедных ударов по общественности. То есть, первое, это все-таки кинофильм замечательный, действительно замечательный. Роль яркая, она маленькая, но яркая по-настоящему, да. А затем вдруг неожиданно это физкультура. Вы помогаете людям, в общем-то, как-то исправить их проблемы, решить эти проблемы, да. То есть это такой совершенно полярная какая-то вещь, да. А далее вдруг неожиданно библиотека, да. Вот, например, как правило, люди, ну, такого немножко более скудного умостроения, они предпочитают свои все вот эти вот дары, ну так они считают, направлять в одну область. То есть, к примеру, я сейчас играю там музыку, но я еще пишу песни для такого-то. А кто вам пишет песни? А мне пишет такой-то. Ну и в самом уже таком лучшем случае они еще рисуют картины. То есть все это как-то близко. Вот изобразительное искусство и музычка, да. Если, например, человек работает в автослесаре, то где он еще? Вот давайте вот подумаем. Вот работает мужчина в автослесаре, да. А где он может еще, в какой области, помимо этой, параллельно с ней себя приложить? Вот я знаю.
2: Ну, водителем, наверное.
0: Правильно, еще охранником.
2: Да,
0: вот.
2: Да.
1: Не, ну, в казино иногда может сыгрануть, так фишечки бросить. Нет,
0: я имею в виду работу. Да, работу. Долго. Я имею в виду работу. Да, вот. У вас же действительно вот такие совершенно полярные занятия. А вот
2: нет, это да. Не совсем полярные занятия. Дело в том, что я ведь училась в театральном институте. И там мы и у нас мы танцевали, и спортом занимались, и потом вот у нас там был такой предмет — сценическое фехтование. А поскольку я так проявила свои способности, у нас был такой тренер, заслуженный тренер Украины, я Киевский институт заканчивала, Элькис Григорий Яковлевич, он так посмотрел, сказал: «О, Викуля, у тебя есть хорошие данные». Я пошла, значит, в спортивное фехтование и тоже добилась результата. В общем-то, у меня было личное первенство среди художественных вузов Украины по рапире. Так что спорт мне был всегда близок. В школе я занималась художественной гимнастикой. А вообще, когда-то я начинала с того, что мамочка за ручку привела меня в хореографическое училище. И я до 5 класса училась в хореографическом училище. А потом, ну, пришлось оттуда уйти, поскольку я была сорвиголова и очень такая девочка непоседливая. Как-то так вот села на перила, решила прокатиться вниз и перевернулась, ударилась головой со второго этажа. И у меня сотрясение мозга случилось, и мне врачи посоветовали не делать таких вот там прыжки, в общем, физическую нагрузку ограничить. Но все равно спорт любила всегда.
0: Вот, кстати, это еще то, что выгодно отличает все-таки ваше поколение, да, от поколения Дойного, вот Дора. Вот скажите, пожалуйста, вот вы же, если уж так честно, да, вот вы снимаете фильмы, но это все благодаря тому, что вы, так сказать, успешная женщина. То есть у вас есть обеспеченный муж, то есть два мобильных телефона, шикарный, хоть и корейский, но автомобиль, джип и все такое, да, но тем не менее, вы же когда последний раз, например, вы поднимали гирю?
1: Да, гирь я вообще на самом деле никогда не поднимала. А последнее мое занятие виртуальной физкультурой случилось тогда, как раз когда я снимала Викторию Григорьевну за работой. И она мне все время кричала: «Дора, Дора, давай с нами!» Оператору кричала: «Давай с нами!» Оператор стеснялся, потому что был в рваных носках, и камеру некуда было деть.
0: Вот еще один такой момент. Я прошу прощения у тебя, что перебиваю. Вот скажите, вот Виктория Григорьевна, когда вы снимались в фильме у Гайдая, да?
2: Да-да.
0: «В бриллиантовой руке», совершенно допустимо ли было, вообще, можно ли было себе представить, чтобы оператор снял, так сказать, меж, а у него там рваные носки? Для меня это дикость какая-то. Что сейчас творится на нашем телевидении? Что за бардак? Рваные носки телеоператора. Это говорит о чем? О низком уровне жизни. Так может, у него еще сырники пахнут небе лежачего? Что творит? Да? А раньше дикторы, раньше дикторы, в те так называемые тоталитарные социалистические времена. Он сидит, у него лицо не трогнет, ни пудринки не упадет. А сейчас мало того, что он начинает высказывать собственное мнение, так он еще поясничает, ерничает и ерзает, кстати, на стуле. А все это из-за чего? Потому что у операторов рваные носки. Я бы вообще на входе в Останкино первым делом вот этих ментов, которые там стоят, заставлял бы снимать мёшты всех и смотреть, не рваные ли носки у посетителя Останкино. Рваные? Пошел отсюда вон! Не рваные, заходи, правильно?
2: Да, я понимаю, но тогда, когда мы снимали «Бриллиантовую руку», тогда было жарко, мы снимали фильм в Баку, и тогда вообще ходили босиком операторы, так вот, в босоножках. И тогда этой проблемы не стояло так остро.
1: Я хотела бы еще добавить, вот поскольку Вика стала рассказывать про свое детство, может быть, еще про более раннее рассказать, потому что Вика очень интересно рассказывает. Вот, знаете, дорогие друзья...
0: А можно сейчас, Дорочка, да. Дорочка, простите, просто один вопрос. Тут сейчас вот мне заходили женщины и, в общем, подсовывали дикое количество писем, бумаг, и баллонами исписали все стены с одним вопросом. Вот все-таки это вопросы к Виктории Григорьевне, а не к тебе, ты не обижайся.
1: Так, да, хотела задать вопрос.
0: Так нет, ты хотела другой задать, а я тот, который люди прислали. Я же для людей все делаю, стараюсь. Я-то для людей стараюсь, понимаешь? Я-то тут... А ты видел то, что тебе интересно. А людях-то вот подумала. Молодое поколение.
1: А потому что мы схлестнулись с тобой, два журналиста. Ты радиожурналист, а я теле.
0: Слушай, а тебя кормить не пора?
1: А они тут лежат на лавочке.
0: Да, я знаю, оператор наш Антипов за ними бережно
2: ухаживает. Да, очаровательные дети, просто прелесть. Один, правда, ушел куда-то.
1: Полтора лежат на лавочке.
2: Полтора, уже ходит. По-моему, он пошел куда-то там.
0: Вниз, я думаю.
2: Да, он, по-моему, покурить пошел.
0: А скажите, пожалуйста, вот Виктория Григорьевна, что вообще... Вернее, даже не так. Какой род занятий мужчины раздражает вас больше всего? Только давайте опустим два самых первых. Естественно, это музыкальная, политическая журналистика, да? Вот эти два сразу опускаем.
2: Легче сказать, что не раздражает.
0: Скажем, вот мужчина-визажист или модельер высокой моды. Вот какие еще профессии-то я могу вспомнить?
1: Массажист.
0: Да! Извините, я волнуюсь.
2: Массажист? Если он хорошо делает массаж, почему бы нет?
1: Вы знаете, у меня 2 года назад был один массажист. Так вот, я просто удивилась его профессионализму, потому что я-то там лежала голенькая, ну и вроде как, ну я понимаю, что он очень много народу.
0: Два года назад. То есть, подожди, ты была 2 года назад.
2: На сносях.
0: Почти.
1: Нет.
0: Два года назад ты была на шестом месяце.
1: Нет, этого еще не было видно так сильно. Ну, короче, неважно. Мне прописали делать массажи, чтобы так тельце расслаблялось, кожа, чтобы оставалась в порядке. И вот, его профессионализм меня просто поразил. Несмотря на то, что много очень проходит через его руки и мужчин, и женщин, вот, и все там голенькие валяются, вот просто ни намека, ни какого-то вот, какого-то интимного прикасания, конечно, не было. Ну, может быть, это было обусловлено вот моим там шестым месяцем, но дело не в этом. Так вот сейчас, прошло 2 года, представляете, вспомнил меня, звонит и постоянно требует встречи.
0: А что говорит наш муж?
1: А он не знает.
0: Ну, вообще, вот я просто советую, ведь узнает он, парень горячий, восточный, зарыжит сущий.
1: Так нет, но я
0: Скажи, пожалуйста,
1: почему через 2 года только люди...
0: Я о другом хотел спросить. Скажи, почему вот у всех тележурналисток мужья, как правило, либо чечены, либо вот какие-то восточные люди? А?
1: Ну, Саша, у меня
0: ты говори,
1: как есть. На самом деле у меня он туркмен.
0: Будьте здоровы.
1: Да, так. И это на самом деле нет, ну я не знаю. На самом деле он туркмен, и зовут его очень красиво. Бабрак Кармаль.
2: А я думала, он эфиоп.
1: Нет, нет, нет, ну как же эфиоп? Эфиоп черный. Нет, он очень красивый, такой, да, из старинного красивый, туркменского красивый. Племени. Ну, у них там много племен на самом деле.
0: А он из старинного.
1: А он из старинного, да. Я забыла, как оно называется. Но дело в том, что там же все даже должности получают в зависимости от того, из какого ты племени. Так вот, мама у него работала секретарем обкома. Больше. Поэтому это еще больше. Это, то есть это племя еще более возвысилось.
0: То есть, по сути, это бай. Ну, вот.
1: Да, да, да, да, да, да. Ему здесь очень тяжело живется.
0: Ну, понятно, холодно. Я сам тут страдаю. Но давайте сейчас чуть-чуть прервемся, хорошо, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с двумя очаровательными гостями нашего сегодняшнего эфира. Это Виктория Григорьевна Островская, уже бабушка, но тем не менее, так сказать, спортивный тренер, актриса. И также
2: сотрудница библиотеки Ленина.
0: Да, безусловно, причем не рядовая сотрудница. Не просто так вот там перила протирает, как, к примеру, я иногда в кабаках, чтобы как-то подзаработать. И также моя старая добрая знакомая, Дорка Миломец, которой мы столько объездили капустников, столько объездили КСП, столько спели под гитару около костров с другими девками и туристками. Соответственно, тележурналистка, которая снимает документальные фильмы. Один из них сюжетом одного из этих фильмов и послужила вот такая... Судьба, да. Ну, судьба — это так немножко трагическое слово, да. Но, тем не менее, жизнь, продолжающаяся и бурлящая жизнь Виктории Григорьевны. И, соответственно, вот Дорка хочет задать вопрос нашей гости Виктории Григорьевне Островской. Пожалуйста, Дора.
1: Ну, это не совсем вопрос. А мы просто сейчас вот выходили, освободив место для новостей, потому что студия-то тут, видите,
0: много народа сейчас на новости заходит, да. Конечно. Дело в том, я объясню, почему это так происходит. Если вдруг основной ведущий новостей там случайно подается, ну, мост вылетит, еще что-то, то сразу другой его заменяет. Если с тем что-то случится, то третий. Это, по-моему, вполне оправданные меры предосторожности. На такой серьезной, уважаемой радиостанции.
1: Да-да-да. Так вот, мы тут заговорили о своем, о женском, и да. Я бы даже сказала, глубоко интимном. И хотим тебя, Саша, вовлечь в эти же разговоры. Ну, поскольку ты мужчина, то есть как бы другая сторона тоже должна быть представлена.
0: Спасибо.
1: И вот я спросила у Вики, как у человека более опытного. Вот, например, что нужно делать? Вот искра такая промелькнула вот между мужчиной и женщиной. И то ли нужно ханжествовать, и вот первый раз вот как бы не идти на близкую связь сразу, хотя ты чувствуешь, что этого хочешь ты и хочет мужчина. Или вот как-то нужно поупорствовать для того, чтобы сильнее и крепче его привязать. Вот, Вика, как ты думаешь?
2: Мне кажется, что надо быть всегда искренним и поддаваться первому, так сказать, вот порыву, вот как сразу ты решишь, так и должно быть. А вообще, мне бы интересно узнать было бы у Саши, вот как он считает, как мужчина. Может оттолкнуть его та женщина, которая вот сразу будет так доступна, легко и сразу так раскроется?
0: такой вопрос очень, ну, я бы сказал, действительно интимный.
2: Ну, не смущайтесь.
0: Я могу прямо сказать, что мужчина чем отличается от женщин, да? Что, ну, вы уж, если такой пошел откровенный, как говорится, разговор, да, то мужчина хочет всегда. И поэтому вряд ли нормальный мужчина, да, оттолкнет женщину в том случае, если он, так сказать, первым эту икру возжег, да?
2: Другое... Нет, я не говорю оттолкнет. В дальнейшем, вот в дальнейшем.
1: Можно ли рассчитывать на серьезную связь?
2: Да, да, да.
0: Ой, сложно. Все зависит от того, не, скажем так, переборщит ли женщина с вот активностью разведения пламени. То есть тут... Не будет ли она чересчур настойчива, скажем так, в своих? Вот не отпугнет ли, попросту говоря, мужчину? Да? Потому что ведь настоящий мужчина – это что? По идее, это дико трусливое существо. Почему некоторые из них так хамски ведут себя с женщинами, с официантками? Там типа, там, поди сюда, дай то-то, сё. Это не потому, что они такие самцы, у него золотая цепь, которая может встать вот на мой джип, собственно говоря, на колесо и ездить зимой. Не поэтому, потому что он серенькая трусливая мышка, он боится женщин.
2: Это защитная реакция.
0: Конечно, конечно. И многие из них с пьяных глаз, вот у нас тут сидячи, признавались, говорят, боюсь, я, говорит Саня. Вот. Исходя из этого, женщина должна это понимать и не быть, попросту говоря, настойчивой. Тогда вполне вероятно, что что-то и получится. Вот мое мнение таково.
1: Так, а если мужчина труслив, то тогда в следующий раз, встретив следующую женщину, ну вот как бы та первая будет для него отработанным материалом. И он опять захочет, ты говоришь, что мужчина всегда хочет. И получается, что это какая-то беспрерывная мозаика. И если кто-то из этой мозаики не будет выделяться, не будет форсировать события и не возьмет мужчину, ну так грубо скажем, сразу за...
0: Понятно.
1: Вот. Ну, ей ничего и не светит.
0: Ну, тут есть еще один момент, что, скажем так, вот эта хватка, она же тоже может быть разная. К примеру, есть у женщин, да, у многих определенный набор взглядов, определенный набор символов, которыми они сопровождают свои, скажем так, ухаживания. Или даже, может быть, это не ухаживание, а просто, скажем так, они показывают, что, дескать, мы вот не против, да, то есть ты вот сам что-нибудь сделай, и мы не против, да. И вот этот набор, к сожалению, на мой взгляд, я очень долго живу на этой планете, вот, он, в общем, дико сокращается. То есть, если раньше она, например, могла выйти перед тобой голая с арфой, спеть прекрасную песню на стихи, к примеру, Лермонтова, да, вот, из белой лилии, да, то сейчас она может там вульгарно отодвинуть юбку, закинуть там ногу на ногу, то есть то, что она видела в голливудских фильмах. То есть сами приемы обольщения, они нормального половозрелого самца как бы должны отталкивать, по идее. И мне более чем странно, почему многие, например, на это западают, на голливудскую улыбку, на какую-то такую вот броскую внешность, на откровенно скопированную какую-то клишированную вот, систему вот этих взаимоотношений. Да.
1: Ну, дело в том, что, Саш, конечно, твои советы, я думаю, кто-то будет успешно применять, но мне кажется, вот даже если взять примеры из классики, вот, например, доктор Чехов.
0: Да.
1: Любил Лику Мизинову, и такой роман был. В конце концов, не делал он никаких шагов. И она не делала. Это, знаешь, вот из серии есть такой анекдот. Я хочу, а девочка говорит, а я не могу. А он говорит, а я хочу. Она говорит, а я не могу. А потом, в конце концов, она ему говорит, ты так же хочешь, как я не могу.
0: Ну, то же самое, что со Штраусом, Унтольгой.
1: Вот, да, так вот Лика Мизинова ничего не предпринимала. Чехов тоже, поскольку он был такой слабенький совсем, в пенсне, такой в очочках.
0: Но зато писал Дорочка. Да, но зато Дорочка, да Чехов, извини, тут я буду биться, как удав. Чехов,
1: так он... я сейчас его не ругаю, Чехов. Я просто говорю, что появилась Книпер, потом, которая стала тире Чеховой. Да. Так она его сразу вот за это самое взяла, вот что я не хочу произносить в эфире. И все, и стала женой, и все было отлично. А Лика Мизинова...
2: А почему, собственно, вас так волнует эта тема?
0: Да,
2: у вас
0: вот
2: двое детей, очаровательных, у вас прекрасный муж, очень активный и такой дееспособный.
0: Автомобиль у него тоже хороший.
1: Вы знаете, я просто собираю материал на следующий фильм, понимаете? Поэтому вот я сейчас, где бы я ни бывала, я задаю этот вопрос, другие, которые я еще пока не задала, достаточно такого интимного плана. То есть фильм будет посвящен психологии мужчины и женщины, психологии, так сказать, первого шага.
0: Ну, в принципе, идея хорошая. Кстати, мне вот кажется, вот Виктория Григорьевна очень так скромно, тем не менее правильно сказала, что нужно вести себя естественно, да, в любой ситуации.
2: Да, естественно.
0: А
2: да.
0: Если, к примеру, женщина, да, которая вот опять же, значит, положила глаз на мужчину, да, начинает как-то думать, вот для того, чтобы он обратил на меня внимание, мне нужно сделать. Тут у нее компьютер закрутился, там винчестер там со страшной силой свистит. Что сделать? Соответственно, в мозгу вот эти образы, о которых я сказал, всплывают: определенная улыбка, определенный наклон головы и так далее. Да, в принципе, вот то, что я сейчас рассказал, в ее мозгу может промелькнуть за доли секунды. Да? Но если это промелькнет, это уже не есть естественная манера поведения. Вот в чем дело.
1: Но у меня есть вот моя будущая героиня будущего фильма. Это как раз есть такой пример. Вот она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Ну, понимаете, да?
0: Да.
1: И там в лаборатории, ну, на 30 женщин было, допустим, 15 девушек, и один только мужчина. Вот. Причем красив был как бог. И девушки друг от друга как бы совершенно не отличались, потому что вот тут же брали его, вот как я не хочу опять же выражаться, и прям тянули в постель. Угу. А она от всех выгодно отличилась только тем, что когда она вот осталась единственно неохваченная вот этим вот персонажем, она очень долго вот...
0: Сопротивлялась.
1: Сопротивлялась, да. И в конце концов вышла за него замуж. Вот тем самым она отличилась. Но правда, Саша...
0: Дорочка, вот... это еще один из способов обольщения, на самом деле, долго отказывать, согласись. Особенно ко все кругом, как говорится, этого не
2: работа
0: делают.
2: Работа на контрастах, да.
0: Да.
2: И тут все в этом самом, и тут я выскакиваю в белом.
0: Да.
1: Но,
0: да,
1: понимаете,
0: да,
1: тут еще связано, опять же, с психологией не только первой встречи, но дело в том, что, Саша, это случилось в городе Ленинграде. Тебе это о чем-то говорит?
2: Санкт-Петербурге.
1: Вот психология ленинградцев, понимаешь?
0: Ну, мне сложно сказать. Я в последнее время там был по делам одного банка, и психология банкиров везде одинакова.
1: Нет, ну я сейчас не... Я говорю просто про обычных людей.
0: Ну, мне сложно сказать, я не хожу по улицам, не езжу в метро, вот. Но, тем не менее, мои воспоминания об обычных людях как раз, они вот несколько все-таки другие. То есть, что у них это происходит весьма естественно. Вот, по крайней мере, как я в молодости, да, ежели мне нравилась какая-нибудь красавица, я не думал о том, как будет происходить покорение ее сердца, унтушки, да. Я просто заведомо где-то внутри знал, что вот эта тетка конкретная будет моей. И так чаще всего случалось. То есть не было каких-то скоротечных атак, но не было и какого-то игнорирования специального с моей стороны.
1: А не было вообще вот так, чтобы ты добивался девушку и все-таки не добился бы?
0: Ну, если я сейчас тебе скажу, что так было, значит, это срам получится. Что же, я полный даун. Конечно, посылались. Но я могу сказать другое, что сейчас пославшие, они же дико жалеют. Потому что... Вот, хотя бы потому, что слышат нас сейчас. Вот, ну, например, я сижу в обществе двух прекрасных дам, а они с кем сидят? Они сидят с каким-то перцем, у которого усы под носом, под носом, да, тельняшка там, и он там на шаховской гитаре поет это самой песни «Визбора при свечке».
2: Это еще хорошо, лесные. Если они сидят с таким перцем,
0: да.
2: А они могут вообще сидеть в одиночестве.
0: Вот, пожалуйста. Так что, Дорочка, ты же меня знаешь.
1: Саш, я хотела бы все-таки узнать, а что было вот несколько десятилетий назад, и спросить у Вики вот про ее студенческую жизнь, про нравы студенческие, кстати, что тоже вот интересно.
0: Того
1: очень.
0: Времени.
1: Того
0: да.
1: времени. И хочу напомнить Вике просто, чтобы она рассказала, за что ее выгнали из института.
2: Да, был такой случай. Меня исключили из института, из комсомола. И послали проникаться идеологией рабочего класса. И я работала слесарем на заводе.
1: Одну минуточку, а за что?
2: Ой, за что? Сейчас это смешно звучит, но в то время...
1: Это было чревато ведь даже тюрьмой.
2: Ну,
0: могли позвать в тюрьму, конечно.
2: Ну, естественно, нас в КГБ всех вызвали. И за мной приехали. Как раз бабушка. У меня бабушка вообще была, это что-то. Я считаю, что вот очень многим я обязана своей бабушке. Приехал молодой человек, светлые пронзительные глаза. И, значит, сказал, что он вот такой-то и такой-то. Лейтенант Давиденко. Это было в Киеве. И вот просит меня проехать с ними как свидетеля. Ну, в общем, короче, я говорю, а если я не поеду, так что? Говорит, все равно придется. Ну, придется, так придется. Я поехала. Ну, и оказывается, это был 58-й. Когда у нас был первый фестиваль?
1: 57-й.
2: 57-й год, да-да-да.
1: Молодежи УН студентов.
2: Да-да-да, который...
0: Я помню, это нес большой транспарант с дикого бодуна. И очень мне было плохо, но вот организм все-таки выдержал. Сейчас бы я боже, да, не вынес.
2: Вот. И я приехала, меня посадили там в кабинет. Ну и стали меня расспрашивать, да. А как получилось? Мой первый муж, он был москвич, а я киевлянка. Я училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. И на фестиваль я поехала в Москву с Игорем. Ну, мы там гуляли, естественно, все было замечательно, все было, это тогда было все вновь, мы там ходили, общались, знакомились.
1: С потом иностранцами?
2: Да, естественно, ну, братались, а как же. Вот, потом я приехала в Киев, в Киеве тоже появились ребята. В общем, мы собирались, пели песни, мы им показывали Киев. И тут вдруг меня вот вызвали в эту самую замечательную организацию. Значит, говорят, вот так-то и так-то. Я говорю, а в чем, собственно, дело? Вот говорят, что вы в компании. У нас была такая хорошая компания. Ребята не только из театрального вуза. Разные. Вот вы там себе позволяли высказывания, какие-то антисоветские анекдоты.
0: Я, кто-то вложил.
2: Смеялись над советским искусством. Я говорю, что... Нет, ну самое интересное, что это было неправда, потому что я была продуктом того времени. Я была такая пионерка, я была завзятая комсомолка. Это что время было сталинское? И, в общем-то, я была воспитана иначе. Мы ж не было такого количества литературы, не было этого диссидентства. Мы все думали, что мы делаем правильно. Причем такая я была очень активная. В общем, так-то и так-то. Я говорю, глупости, ерунда. Нет, вот так-то, так-то. Ну, в общем, короче, я говорю, я вам не поверю, мало ли что. Может, вы мне скажете, что я ограбила Софиевский собор. Почему я вам должна верить? Вот, ну, сейчас привели какую-то кошелку с толстым задом, которая еле на стул села, размалеванная, как индеец на тропе войны. Я даже ее не узнала. А вот когда-то мы там собирались в Киеве в компании, и у нас был такой мальчик Юзик, и он привел вот эту вот лушпайку туда в компанию. Причем она так не гармонировала с нашими ребятами и девочками, что я так посмотрела на нее, ну, может быть, это я не права была, я говорю, Юзик, что такое вообще? Откуда? Откуда вот это убожество? Он говорит, да, она там в комиссионке работает, рыпыра, что-то ему там надо было. Ну и все. И когда она говорит, вот, да, я подтверждаю. Я на нее посмотрела, я говорю, я с тобой говорила об искусстве. Что ты в этом смыслишь? Я тебе рассказывала какие-то антисоветские анекдоты. Я говорю, да ты кроме вообще, ты только по ширинкам можешь лазить. Ну, такой уровень был. И я, конечно, поскольку я всегда была очень такая вспыльчивая, эмоциональная, я тут же схватила там такой у него письменный прибор, пресс-папье. И отоварила ей, в общем, в роговой отсек я ей так вот засадила, хорошо. Ну, тут же он встал и сказал, так, нам хорошо известно, что вы себя представляете, как вы ругаетесь матом, как вы танцуете рок-н-ролл, как вы пьете стаканами водку. В общем, стал такую пургу гнать. В общем, короче, меня там продержали в этом КГБ где-то до ночи. Ну, потом я пришла домой, естественно, все материалы передали в институт и компания. Ну и вот, раз такое случилось, уже все ж наделали в штаны, поэтому ходили и обрабатывали всех. Вот будет комсомольское собрание, будет то-то, то-то, будем исключать ее из института, из комсомола, вначале из комсомола надо было исключить. Вот, вот вы не должны ничего говорить такого-то, там нашли. Вот Света Кобылянская, нам известно, что вы спите женатым мужчинам. А вот Майя Вовк, значит, у нас такой парторг был, Токаренко Яков Павлович. который, значит, говорит: «А маю, Вовк, бачили у 2 часа ночи раскрашену, як обезьяна, около гостиницы». Значит, всем позатыкали рты, чтобы никто, так сказать, не вступался за меня. Ну и все это было, так сказать, сфабриковано. И когда вот было это комсомольское собрание, там один мудила, пардон, решил прыгнуть выше собственной задницы и сказать, что вот, мы ее хорошо знаем, она такая-сякая, она носит, по-украински он говорил, колеса в ушах, это, значит, такие вот большие серьги, в ней декольте до задницы, там, веек малює, ресницы красит. Вообще студентка театрального института. Ну короче, тогда была установка такая, да, что принимали национальные кадры где-то из деревни, все. А вот.
0: Ну, сейчас, вообще... Виктория Григорьевна, прошу прощения, просто тут сейчас ко мне пришли, надо разгрузить, я быстренько спущусь, хорошо?
2: Хорошо.
0: Затем продолжим.
2: Да-да-да.
0: Вот, собственно, конечно, это трудно заниматься разгрузкой, погрузкой на морозе, к тому же ремонтом. Извините, пожалуйста, что я вас прервал, Виктория Григорьевна. Пожалуйста, если вам не сложно.
1: Вот про собрание мы.
0: Да, вот на собрании.
2: Нет, нет.
0: Кстати, я хотел немножко сразу сказать, что вот Юзик-то тоже, в общем-то, достаточно западло сделал, поскольку есть определенные правила не приводить в свою компанию, в общем-то, лишних людей, да. Ну, к примеру...
1: Ведь это я привел его тогда...
0: Вот.
1: И вы его отдайте мне, ребята.
0: Вот, совершенно верно. Так что да. Юзик тоже еще тот.
2: Да, еще тот.
0: Вот.
2: Ну, я ему сказала все, что я о нем думала.
0: Надо было еще тоже приложить ему как следует по черепу.
2: Этот Юзик тоже пострадал, потому что эта кошелка заложила всех вообще. Не только меня, но и очень многих.
0: А вот извините, прежде чем мы дальше прослушаем ваш рассказ, вот сейчас, спустя такое количество лет, вы не пытались проанализировать вообще вот мотивацию ее? То есть за прайс какой-то? Почему? Зачем человек пошел и вложил людей не повинен?
2: Ну, я думаю, что это была не ее инициатива.
1: А я думаю, что это была классическая такая ненависть классовая. Вот.
0: Комплекс у нее был.
2: Это комплекс. Я не думаю, что она сама пошла. Я думаю, что ее нашли.
0: А, она же в комиссионке работала.
2: Да, я думаю, что ее нашли. И просто компания тогда была такая. Потом статья появилась в «Киевской газете», которая называлась «Коли в бычків режутся зубы». Значит, когда у бычков режутся зубки. И потом тут же в Москве тоже была компания. Очень многие ребята полетели из ВГИКа. В Харькове какая-то была «Белая лошадь». Вот тогда вот этот стиляк всех брали за задницу. Вот это было то время, когда там эти брюки рвали узкие. Вот это
1: то
2: вот
1: есть
2: была...
1: искореняли последствия того самого фестиваля молодежи и студентов, когда люди там чуть-чуть открылись, а их нужно было опять закрыть. А потом эта тетка из комиссионки наверняка где-то нагадила, ее тоже поймали, она говорит:
2: конечно,
1: а вот вы меня отпустите,
2: конечно.
1: Я вам тогда вот про этих расскажу.
2: А может быть, это не ее инициатива, потому что мы были такие достаточно яркие, заметные вообще вот в Киеве люди. Там не только я, там были очень многие, я там не хочу называть, очень сейчас даже известные люди, которые, в общем-то, пострадали.
0: Ну, вероятно, да, что она еще просто, так сказать, работала внештатником, как вот один известный телеведущий, скрывающий свое прошлое тщательно. То есть попросту стукачила за, может быть, и за идеи, может, и за деньги.
2: Может быть,
0: да.
2: Может
0: Скорее
2: быть.
0: Всего, и за то, и за другое.
2: Да.
0: Ну, так вот, собрание, да.
2: Ну, и вот, и когда он говорит, и вообще, говорят, у нее и мать такая, мать. Значит, на мать он мою попер, а маму я свою обожала. У меня мама была вообще уникальная, изумительная женщина, полная мне противоположность. Очень такая деликатная, очень выдержанная. Это я такая была пиратка, борец за правду, сорвиголова, а мама нет. И очень красивая женщина. Ну, я тут уже, хотя меня все держали, говорят: «Вика, ты давай, ты помолчи, только там резко не выступай». Ну и я тут вскочила на сцену, схватила, ему в горло вцепилась.
0: В кадык.
2: Да, кадык, именно кадык.
0: За кадычину.
2: Да, и, конечно, била и мотивировала, как говорится, так-то и так-то и так-то. не хочу загрязнять эфир.
0: Ну, понятно, Виктория, вот. Виктория Григорьевна, извините, что опять перебиваю. Ведь на самом деле, вот то, что вы сейчас рассказываете, вот когда он сказал, что там такую-то, такую-то видели у гостиницы накрашенную, там так-то, да, что вот, к примеру, это носят вот такие серьги, там, декольте,
2: это
0: да?
2: Это я ношу
0: да, это про вас, декольте, да, да, про вас он сказал. Значит, эти вещи, его вот, скажем так, вот этот вот хохлядский ум оценивал в том смысле, что это были какие-то раздражающие его символы. Вот не думаете ли вы о том, что в то время, во времена вот вашей молодости, вот, скажем так, тайная сексуальная жизнь была не менее активна, чем сейчас? То есть вполне возможно, что он, попросту говоря, был даже, скажем так, диким анонистом каким-то, что фетишистом был, и именно исходя... То есть они не знали этих определений, не знали того, что вот сейчас, например, мы делаем в интернете. Кстати, зайдите на наш сайт, там отличная коллекция порно-картинок, я только сегодня не выплеснул, да. А тем не менее, вот это в мозгу у тамошних людей сидело не менее крепко, чем у нынешних.
2: Безусловно, тем более сейчас хоть есть какой-то, можно выплеснуться, можно это... А тогда это все было зажато, придавлено.
1: А тогда
2: по
1: только
2: Фрейду.
1: Можно выплеснуться в уголок было.
0: Да. Он же дико хотел эту женщину, он же дико хотел вас. Но прекрасно понимал, что...
1: Он же комсомолец.
0: Да даже не в этом дело.
2: Да не хотел он.
0: Ну, то есть просто... А мне вот думается, что именно такое проявление любви... Знаете, почему мальчик дергает девочку за косичку в школе? Почему, например, поклонник там застреливает там своего любимого музыканта или там рассылает какие-то ругательские письма там по интернету, подписываясь именно вот именем своего любимца?
2: Мне кажется, к нему это не относится, потому что это была такая деревня какая-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что у него даже мозги не ворочались в эту сторону. Вот такой
1: Саш,
2: вот.
1: Если следовать твоей теории, он тогда Вике он нравился, потому что она же ему потом по черепу дала. Понимаешь?
2: Нет, он мне не нравился и не мог мне нравиться.
1: Ну, короче,
2: ну, вот так вот, в общем, короче, меня из института исключили и послали вот в Москву. Я поехала проникаться идеологией рабочего класса на Бескудниковский керамический завод. У меня муж был москвич, и я ездила.
1: Причем?
0: Вот,
2: да,
0: наверное,
2: я слесарем, да, контрольно-измеренных приборов.
0: С кого Сорокин брал
2: я
0: свои, так сказать, идеи.
2: Вкалывала, да. Ходила и заходила в эти все цеха, снимала показания.
0: А я тоже, между прочим, я не то что хвастаюсь, я работал на Красном Пролетарии, на Московском заводе шлифовольных станков, и стоял за станком, так сказать, стружку подметал, он трясцы ставил, честно говорю. То есть для меня эта тема очень близкая. Я вот... И женщины у нас тоже работали, причем многие тоже были, так сказать, сосланы вот за какие-то нарушения, но при этом мы не унывали, вот делали достойно брак, делали.
2: Нет, я тоже не унывала. Меня, кстати, на заводе восстановили в комсомоле, и я уже приехала в институт и восстановилась на последнем курсе.
1: А вдруг бы они сказали, не восстановим, и все?
0: Ну, вдруг бы.
2: Как это? Я же прониклась идеологией. Мне ждали характеристику, что я вся из себя такая растакая.
0: А что к тому времени вот стало с вот этим хорьком, этим, вот, который привел эту вот задницу, и вот с этим вот...
2: С этим Юзиком?
0: Да, с Юзиком, и с этим вот, который...
2: Юзик тоже, по-моему, пострадал. Что-то такое ему сделали. Приятельница моя, Мэда Бабицкая. Ее вообще, она в строительном институте училась. Ее вытурили из института, и она работала на стройке у Дуньки в Заду, где-то в Темиртау, на морозе. Все отваливалось, бедненькая. Но ее почему-то там в комсомоле не восстановили.
1: Вика,
2: но
1: вот
2: она
1: это...
2: приехала, но она, хотя она вообще девка умная, прекрасная такая, хваткая, проферансистка такая классная.
0: Вот, да, это...
2: Да. И вот, ну вот всегда, понимаете, вот почему настолько много, вот так посмотришь, и, в общем-то, люди не очень-то, ну не хочу выражаться, Потому что мне кажется, что во всех передрягах погибают лучшие. И во время войны, и в революцию погибли. Они как-то идут первым, они не прячутся за чужую спину. Вот их всегда видно, они яркие личности, у них полно, видимо, недоброжелателей. И поэтому их всегда как-то или уничтожают, или они погибают, или вот они первые идут на защиту Отечества, они свою грудь поставляют. А всякая шушера, сирятина, она где-то прячется за чужие спины, где-то сидит там в туалете и кричит «занято». Вот. А потом вот эти недоумки, они плодятся. Вот, они размножаются.
0: Скажите, пожалуйста, Виктория Григорьевна, как вы вот относитесь к такой идее? То есть ситуация, описанная вами, она имеет место быть. То есть действительно так и есть. И сформулировано очень точно, точнее не скажешь, но эту ситуацию надо как-то менять. К примеру, как ее пытаются изменить наши друзья-японцы. Почему наши? Потому что они мне последнюю Тойотку прислали. Вот. Да, то есть у них есть такое понятие, как-то, как же это называется-то...
1: Японского не знаю.
0: Да я тоже забыл. Но неважно. В общем, смысл в том, что нужно, может быть, культивировать у людей сознание того, что определенные люди, лучшие люди, передовые люди, вот которых вы имели в виду, это даже не люди, а это игрушка общества. Игрушка, к которой нужно относиться очень бережно. То есть эксперименты над ними можно ставить, делать им какие-то там подлянки, да, там шильца в жопку и все такое. Можно, но не ломать окончательно, потому что иначе общество лишится игрушек, иначе останутся одни, скажем так, шариковые. То есть, ну, и батхиды, да.
2: Пассионарии.
0: Вот, в принципе, может быть, таким образом начать какое-то действие.
2: Ой, ну, хорошо. Это надо, чтобы общество было согласно, и чтобы оно доросло до этого, а потом... А если, допустим, война, не дай бог, вот, или революция... Ведь гибли, выбивали луч, цвет нации. Это же, кто же будет наоборот, как раз вот была охота, мне кажется, на таких людей.
1: А давайте у зрителей спросим что-нибудь.
0: Давай. А только вот не у тех, которые за окном с этим, потому что это
1: они
0: извращенцы.
1: Они с биноклями тут, с биноклями.
0: А вот у тех, кто по радио слушает. Да. Да, кстати, тогда напомним и телефонный номер. Кстати, сразу хочу сказать, что одна из линий у нас не работает в телефонах, поэтому сегодня вам будет сложнее дозвониться. Спрашивают люди, естественно, почему не работает линия? Потому что я сдал ее в аренду. На сегодняшнюю ночь знакомому коммерсанту ему нужно переслать дикое количество факсов в Америку. Напоминаем.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Саша, у вас спросить вот такой вопрос, задать вам точнее. Как вы уже говорили, вот, ну, будучи попав в компанию, и завидев там девицу, вот между вами пролетает искра, как вы сказали, либо какой-то импульс идет, и вы сидите уверены, что, дескать, все будет нормально. А вы, может быть, замечали, что искра касается не только вас. Появляется какой-то третий персонаж, например.
0: Я понял.
4: Вот, он начинает сыпать умными фразами, порой не означающими, что они значат вообще. Угу. Ну, такой человек, который, наверное, прочитал в слабоумном журнале «Как стать там душой общества». И он всячески пытается помешать вот этому вот искре.
0: И у него половина тела в татуировках из цитат Карнеги.
4: Ну, не обязательно, не обязательно.
0: Ну, извините. Вот, я вас понял. Вы знаете, тут я недаром сказал, да, что есть... Ну, нельзя назвать интуицией, понимаете? То есть, если вот это чувство, что, знаешь, эта тетка все равно будет моей, не исчезла, то появись там таких перцев, там, начитавшихся Мальденштама и Бродского, хоть сто, хоть роту туда позови, понимаешь? Вот,
4: а
0: все равно...
4: А вы, будучи сидя в уголке, немножко насмехаетесь над ним.
0: А я, ну как...
4: Знаю, что он ничего не достигнет.
0: Вы знаете, есть такой грех. Есть.
4: И, как правило, искру нельзя разрушить. Вот
0: нельзя, абсолютно нельзя.
4: Процентов 98. Либо если ты напьешься, упадешь только. Вот
0: если сам... если сам, так сказать, вот, ну,
4: закупишь,
0: да, поведешься на его провокацию. Потому что появление такого перца, вот это провокация по отношению к Искре. Да? То есть он ждет, да, что да, ты да, напьешься и полеешь бить ему репу. Вполне естественное поведение. Тут-то ты облажался.
4: Я хотел вот что спросить, Александр. А значит, его тоже преследует какой-то импульс, раз он чувствует это и пытается помешать? Он же не высасывает это из пальца.
0: Я могу объяснить. Дело в том, что когда появляется начитавшийся Мандельштам Бродского перец в такой компании, он первым делом оценивает ситуацию. А ситуация следующая. Он видит, значит, девку, у которой ИСК

0: Сказать тоже женские впечатления. Иногда так обидно бывает. Искра промелькнет, и так что-то меня торкнет, и его торкнет. И вдруг раз он напивается, и уже такой валяется, и все, и вечер закончился. Ну, это даже смешно.
1: Это все приходит с опытом. Вот мою искру сейчас не задушить. Правда, их давно не было, я не хожу никуда. А когда есть опыт и искра, это 100%.
0: Но зачем же напиваться?
2: Конечно. Спасибо вам за звонок. И что-то я хотел сказать-то. Дорочка, не забывай, что ты мать очаровательного Гекунд-Ладушки. А ты все вот это сам. Ну, я понял, что Офелия, но почему глаза так у тебя блестят? А, извини,
3: да, вот
2: все.
3: Если твой бабрак-кормалец слушает, ты понимаешь...
2: Он тебя на шомпур насадит.
0: Нет, да. Вы знаете, он поехал сейчас в Эмираты выбирать там какие-то товары для своего магазина.
2: Магазин у него, кстати, торгует запчастями для американских автомобилей. Родными запчастями для американских автомобилей. Да. Следующий звонок, может быть, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
2: И вам также.
3: Доброй ночи.
4: Ну, я что-то плохо понял, Виктория Георгиевна, она кого имела в виду, когда назвала мудилой, ее или его? И потом все-таки дети тоже вас слушают, ребята.
3: Спасибо. А почему у вас дети не спят в такое время?
2: Нет, не обращайте внимания, дело в том,
3: это
2: что...
3: Это же плохо для грудничков.
2: Виктория Григорьевна, это позвонил наш постоянный радиослушатель, подгонял его мудрый. То есть он прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию в Москве и... Честно говоря, это был программный звонок. А в основном ему хотелось, так сказать, пояснить, кого вы действительно назвали мудилой. Я поясню. Вот того перца, который встал и начал, скажем так, вести себя по-хамски вот на этом самом собрании. Вот. Еще раз хотел сказать, да, что вот это слово, которое вы назвали, кстати, тоже в эфире, слово «мудила», это именно то слово, которым можно охарактеризовать предмет, посланный в космос, предмет человеческого происхождения, который олицетворяет собой именно все вот те качества, которые вот это слово описывает. Это может быть, кстати, быть и женщина, и мужчина. Это просто мудила. Вот послали, есть, например, дурень, да, послали в космос дурня. Это может быть женщина и мужчина, это дурень.
3: А может быть даже неодушевленный предмет.
2: Конечно. Да, главное, что от него прет энергетика,
3: да,
2: в которую...
3: Да, естественно. Да. Вот есть такой вот глагол, вот куздрять.
2: Да.
3: Вот есть такой, вот это я спрашиваю, что я часто это говорю. Вот я иду, и вдруг куздряет она мне навстречу, или он. Или захожу в помещение, говорю, ой, тут так накуздрено. И вот меня спрашивают, что это такое? А я говорю, это глагол. То есть можно все, что угодно этим словом назвать. Вот, куздрять и вегереснировать. Можно
2: вегереснировать.
3: Да, вегереснировать. Очень хорошо. Я всегда этим пользуюсь.
2: Ну, вы знаете, чем еще хорошо с точки зрения нас, профессиональных филологов, вот, скажем так, неологизм, особенно в плане глаголов, да, поскольку, например, вот вы скажете куздрять, да, в зависимости от интонации, в зависимости от той энергии, энергетики, которую ваш мозг пошлет вот вашим исполнительным органам, в данном случае вот, так сказать, голосовым связкам он, и же с ними, да, зависит и энергетика этого слова. То есть вы можете сказать, типа, дескать, куздряй отсюда, да?
3: Да, можете
2: сказать, слушай, прикуздряй ко мне сейчас, там мне очень плохо. Да. Это как иероглифы. Некоторые японские иероглифы, а также как и слова других бедных на язык наций, обозначают одно и то же, скажем так, слово, при этом в зависимости от ситуации это слово имеет разные значения.
3: Разные, да, совершенно верно.
2: Еще звонок нет, но, может быть, все-таки Дорочка. Послушаем дальше рассказ вот Виктории Григорьевны о дальнейшей ее судьбе, если ты не против.
0: Да, тем более, что у Вики, кроме одной профессии, вот все-таки она закончила, у нее высшее образование, она актриса. Очень много других было. Вот в частности, она сейчас расскажет. Я всегда, вот знаете, как в фильмах, закадровый текст. Все расскажет про человека, а потом раз так человека, и он же вынужден второй раз все повторять.
3: Дорочка, что ты имеешь в виду?
0: Ну, я так уже предвосхитила вторую профессию. Первая, значит, это слесарная, а вот вторая – это диспетчер на автобазе.
3: Да. У меня было такое время, я работала диспетчером на автобазе.
2: В Москве уже?
3: Да, в Москве. Министерство приборостроения. Вот. Ну что, вы знаете, я с большой теплотой вспоминаю эту работу. хотя мне физически трудно приходилось, мне надо было встать в 5 утра для

0: для того, чтобы в 7 утра выпустить машины на линию. И в это время у меня мама тяжело болела. И я, во всяком случае, я зарабатывала деньги. Так получилось, что я переехала в Москву. Я вышла замуж и переехала в Москву. И так получилось, у меня погиб муж. Несчастный случай. В общем, короче, я осталась без работы, без ничего, без поддержки. И надо было как-то существовать. А поскольку я человек активный, в театр трудно было устроиться. Но я приехала из Днепропетровска. Я до этого работала в театре в Днепропетровске. Кто меня тут знает? Провинциальную актрису. Связей нет никаких. В общем-то, надо было как-то выживать. И мой приятель, говорит, давай, там... Требуется диспетчер.
1: Публика там какая была?
0: Нормальные ребята. Я, правда, когда пришла туда, у меня вид был такой живописный, такая ярко-рыжая. Я тогда косметикой пользовалась. Да, модно было вот так вот глаза подводить, такие железные дороги, знаете, вот так вот под глазами. Накрашенные ресницы. При теле. И я иду на работу, я смотрю, стоит стайка ребят около ларька с пивом. Так вот они увидели меня, у них челюсти отвисли. И, значит, один накладывает, видимо, там они ругались, там что-то такое, выражались. И один так увидел меня и так вот громко, чтобы слышали все, говорит, так, о, ни слова. Но я не хочу выражаться в эфире.
1: Об этом ни слова.
0: Да. Раз там у какого-то радиослушателя груднички еще не
2: Мудрый,
0: спят.
2: Его фамилия Мудрый. Это...
0: Ага, понятно. В общем, и что ж, я там работала, служила. Ко мне очень хорошо все ребята относились. Но как-то так вот случилось. У нас был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением. А у меня мама... очень болела. И вот я и накануне вызвала скорую помощь, но мне надо было идти на работу. Я ночью была скорая помощь, я ушла и выпустила машину на линию. И звоню маме, я говорю, мамочка, как ты себя чувствуешь? И она говорит, да так, ничего. В общем, укол подействовал. В это время кто-то снимает параллельную трубку, говорит, положить трубку. Я вообще не врубилась вначале. Я говорю, вы же слышите, я разговариваю. Я сказал, трубку положи. Я говорю, а кто вам разрешает со мной таким тоном разговаривать? Uh-huh. А он, и бросил трубку. Да, он говорит, это Мишуев, и Ну, поскольку я человек такой, воспитанный так вот,
1: Вика закаленный Мишуева.
0: В боях так. В общем, короче, я выскочила, и уже кто такой этот Мишуев за лупой? Мне говорят, да это начальник, главный инженер, это СМУ.
2: Вот извините, я немножко перебью, да, вот давайте вспомним, вот какие вообще странные происходят вот все-таки мутации вот в обществе, да, вот вспомните. Тут недавно я бродил по одному кладбищу, но надо было там найти место, куда скинуть груз, и стоит памятник, написано инженер Степанов, там, да, или там инженер Мышкин. То есть это считались люди, практически как преподаватель гимназии, как профессура на этом уровне, да. И вдруг вот этот Мишуев, этот какой-то демонический инженер, начальник управления. Или,
0: главный инженер.
2: Тем более.
0: Да.
2: Вот именно такие люди, как данный Мишуев, они всю профессуру своим присутствием на этом свете, так же, как и всю инженер Туру, они, в общем-то, дико совершенно дискредитируют ведь, И мысли о том, что они это делают, у них нет.
0: У них вообще нету мысли.
2: Да.
0: Да. Потому что у них нет головы, в которых бы эти мысли... Ну, в общем, короче, я стала его искать, бегу, и такой раз такой, и опять-таки на все буквы алфавита. И в это время, опять-таки, мудила успел нажаловаться нашему там начальнику. И вот он идет, а я к нему, я говорю, что такое этот раз такой, перед такой, это так-то, трам-тарарам, и танки наши быстрые. Он говорит: Вика, прекратите, прекратите. Я говорю: вы мне скажите, я ему сейчас пасть порву. В общем, он, а тот молчит, сволочь, стоит рядом и не признается, потому что он это весь белый.
2: Это говоря к моему, помните, первоначальному выступлению, да, что на самом деле реально они бздят.
0: О, и вегереснируют.
2: Безусловно, да.
0: Он весь обкуздренный стоял. В общем, короче, я там... Я говорю, он мне, интеллигентной женщине, трам-тарарам, будет говорить, бэд, да он такой раз такой, да он пусть он меня туда раз туда-то не достоин целовать. В общем, этот наш завгар говорит: Вика, прекратите, прекратите ругаться, прекратите, как вы можете. В общем, короче, все. Я говорю, он говорит: завтра же даю приказ, что вас за грубость уволили с автобазы.
1: За,
0: в общем,
1: грубость,
0: да, меня за грубость,
2: за грубость
0: автобазы.
2: Да.
0: Правда, наши водители там все попадали. И потом ходили, просили, чтобы я им слова списала. Ну, я повернулась и ушла. Но, правда, через 3 дня они устроили... Они вообще, они так возмущались все. Они устроили забастовку. И мне звонил этот самый начальник. Нет, этот уже боялся меня как огня. И просил, чтобы я возвратилась и извинялся. В общем, короче, за мной приехали. Я продолжала работать. А когда приехал директор автобазы... И он, значит, вдруг он меня вызывает в кабинет, и там сидит какой-то мужик. А я же не знала, кто такой Мишуев. Тот же обосрался, и он не признался. Вот. И он говорит, что: Викуся, ну как тут дела? Я говорю: да ничего. А потом он обращается к нему, говорит: ну что ж ты моих лучших кадров обижаешь? Что ж ты мне девочку обидел? А я так и говорю: это кто? А он так забился в угол, говорит: да что ты, да я только слово сказал, но я от нее такое услышал, что я от своих строительных рабочих не слышал.
2: А вот можно, если все-таки позволите, попросить вас описать внешность этого человека, Мишуева? У него были усы под носом?
0: Ой, да и, по-моему, он какая-то инфузория туфелька. Да никакой.
2: Понятно. Это исчерпывающий.
0: Никакой.
2: Исчерпывающий ответ. Ну, пришло время, наверное, теперь к телефонному звонку обратиться после одного из эпизодов жизни Виктории Островской. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
3: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
3: А у меня вот вопрос к уважаемой актрисе.
2: Да.
3: Немножко специфический, но если позвольте, я 2, конечно.
2: Давайте, давайте.
3: Значит, вот первый такой. Вот, допустим, кино. Значит, показывают главную, как это называется, главный ракурс, что ли. То есть героиня, герой, значит, оживленный. Беседует, идет текст, а на заднем, значит, плане, так сказать, массовка там. Тоже оживленно очень беседуют, что-то говорят. Ну, к примеру, застолье, опять же, там герой, значит, сидит. И вот о чем-то, значит, беседуют. Вот что говорят эти люди? Значит, заученный текст какой-то, либо какой-то бессмысленный набор фраз. Ну, губы что-то шевелились, понимаете, да? Это первый вопрос. Второй вопрос. Приходилось ли вам, значит, вот в своей жизни встречать такое явление, как актер пришел на съемки совершенно пьяный, не знает свой текст?
2: Понятно, спасибо.
0: Алло, да. Ну, это вы имеете в виду, о чем говорит массовка? Если текст слышен, так у них, наверное, есть какие-то реплики написаны. А вообще, когда надо сделать шум за сценой, обычно в театре это делается так. Они все говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. И вот такой вот фон создается, и получается такое шумовое оформление. А когда приходит на съемки актер пьяный, ну, съемки отменяются. Ну, я работала в театре, у нас был такой случай потрясающий. В театре у нас был замечательный актер Вадик Успенский, прекрасный актер, но любил выпить, любил, да. Ну, я не могу сказать, чтобы он был горьким пьяницей, но просто, знаете, жизнь у актера, у провинциального, очень такая тяжелая, напряженная, выездные спектакли. Это не то, что в столичном театре он там ждет, когда его выпустят на сцену. А там иногда, особенно вот в каникулы, надо по 3 спектакля в день шарашить. Это же вообще можно одуреть. И конечно, чтобы как-то себя поддержать, вот он принял на грудь и шел спектакль, по-моему, Арбузова «Иркутская история». А он играл Виктора. И вот там есть такой текст, трезвому даже трудно сказать, «Ведь наш экскаватор наивысочайший цикл экскавации дает». Представляете, это вот как... Ну, вот он как-то так напрягся. Вот первые несколько слов он произнес. Он был, конечно, так вот хорошо. Он говорит, ведь наш экскаватор наивысочайший... Это он выговорил цикл экска... Блин, и забыл, что надо сказать. Экскалупции. Нет, говорит, экскадрупции. Экскамуции дает. Ну, мы все повалились, конечно. Был дикий хохот. А его, бедного, на 3 месяца разжаловали в рабочие сцены. Так что вот такие случаи бывают иногда.
1: А вот еще Вика рассказывала про условия обитания провинциальных актеров. Mm-hmm. Я просто ей напомню, что иногда, когда не было времени или не было воды в общежитии, они прям из батареи наливали в чайников, и там прямо из батареи чай заваривали.
2: Да. Ну, я, кстати, тоже до сих
0: Это
2: пор...
0: Это было так... в городе Сызрань. Да.
2: Иногда до сих пор тоже так делаю, потому что все-таки она там заведомо гоняется по циклу, а что подают в определенном городе из речки, непонятно. То есть, например, я читаю сообщение, что в такой-то речке произошел слив такой-то жижки химической. Да? Зачем я буду пить эту воду из водопровода? И курочим батареи на гастролях. И уж лучше так. Ну, давайте сейчас прервемся, опять же, ненадолго, да, если вы не против. А затем, после... сказки, которые нам тут дяденька сейчас пропоет. Продолжим общение.
0: Хорошо.
2: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня две замечательные женщины. Программа наша сегодняшняя посвящена Дню Матери, прошедшему уже. Это Виктория Григорьевна Островская, актриса, спортсменка, работница Ленинской библиотеки и, соответственно, уже бабушка двоих внуков. И, соответственно, Дорка Меломед, моя старая замечательная подруга еще по туризму, сколько мы прошли, сколько перешли, сколько кет стоптали. Дорка уже тоже, так сказать, мамка. Уже вот 1.5 года, как она родила разнояйцевых близнецов Гека, Генку и Ладушку. Ладу. Вот, соответственно, в данном случае у нас в эфире представлены, скажем так, разные поколения людей, которые, сказать, ни разу не покидая эту страну, живя постоянно здесь, преодолевают все сложности этой страны вместе с остальным ее населением. Ну и, соответственно, Дора, я знаю, ты хотела о чем-то попросить рассказать Викторию Григорьевну Островскую. Да.
1: Да, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, потому что мы как-то все-таки забыли, что Вика актриса, и вот тут мы на автобазе закончили. Интересно, как она попала в бриллиантовую эту руку?
0: Это, вы знаете, дело случая. Простите.
2: Будьте здоровы.
0: Это не то, что... Нет, я кашлянула, а не чихнула. Но все равно приятно. Я тоже как-то шла по улице, и ко мне подошла женщина, очень милая, и спросила у меня: «Девушка, вы случайно не актриса?» Я сказала: «Случайно, да». А в это время
1: глаз
0: я работала...
1: Глаз какой был у тетки, которая подошла, да?
0: Да. А в это время я работала на автобазе диспетчером. Вот. Я говорю: «Да, актриса, временно работающая на автобазе». Она говорит: «Как удачно. Вы знаете такого режиссера Гайдая Леонида Иовича?» Я говорю: «Естественно». Mm-hmm. Вот он сейчас запускает фильм. И мне бы... Мне кажется, что вы бы очень подошли. Она взяла мои координаты, взяла мой телефон, говорит: «Я вам позвоню». И действительно позвонила. Я пришла на киностудию, и Гайдай меня увидел. Мне сделали только фотопробы, а кинопробы не стали делать. Он говорит: «Она мне подходит». Вот так вот я попала в эту группу.
2: А вот, скажем так, ведь в этот момент, ну, какая-то вот у вас, как-то у нас тут принято говорить, факел зажегся, то есть вы осознали, что это реально может переломить вашу жизнь, да? Или все-таки вы уже к тому моменту были, так сказать, достаточно умудренные опытом, чтобы вот не поддаваться на такие вот ловушки, да, прикормки судьбы?
0: В общем-то, я... рационалистка. Я понимала, что, ну, во-первых, я не была уверена, возьмут меня или нет. А во-вторых, я знаю, сколько актеров и без работы, и даже снявшись, известных довольно, в каком-нибудь фильме они сидят и годами ждут чего-то интересного и хорошего. Поэтому я объявила на автобазе, что я ухожу на съемки. И они меня очень просили, они мне там ко мне очень хорошо относились, эти люди, и сказали: «Викуля, ну, может быть, ты не будешь уходить от нас? Ну что ты? Мы тебя повысим в должности».
2: Дескать, мы дадим даже тебе просто отпуск, наконец, творческий.
0: Нет, это понятно. Это уже, кстати, после съемок. В общем, они были очень расстроены, потому что там, в общем-то, неплохие люди были. Простые, хорошие люди, бесхитростные, без интриг. И... в общем, нормальные люди. Вот. Но после этого я уже пошла в библиотеку Ленина работать. Вот отснявшись там, я пошла. Там был такой сектор искусства, научный отдел по проблемам искусства. Это сейчас он называется. Научно-исследовательский отдел по проблемам культуры и искусства. Вот тогда это был библиографический отдел. Мы тогда выпускали такой сборник ежемесячный. И вот я там так и осталась работать. Я работаю там уже более 30 лет.
1: Но что самое интересное, внук сейчас повторяет судьбу бабушки. К нему тоже случайно подошли на улице.
2: Ну, вообще, тут я сразу хочу сказать, что, ну, это мое очень, так скажем, глубоко субъективное такое, ну, чувство, да, и оно ничего не значит, но, тем не менее, самое нелюбимое, скажем так, мое выражение, это когда, вот, скажем, актриса говорит: «На мои дети, да, вот они пошли по моим стопам». То есть, когда дети идут по стопам родителей в плане актерской или, не дай бог, журналистской профессии, это совсем печально, если только. Это не как раз вот такая случайность, когда человек, подошедший на улице к вашему, в общем-то, внуку, ну, не знал, кто, в общем-то, является бабушкой.
0: Да. Он...
2: это прощается.
0: Нет, это тоже все дело случая. Он сидел там где-то, ждал девочку. И к нему тоже подошли, спросили: «Кто ты такой, что ты тут делаешь?» В общем, короче, его пригласили сниматься. И вот в сериале, который идет по России, «Простые истины». Вот сейчас вот он снимается, ему это нравится, он очень увлечен. Ну, дай бог. Вообще, он такой мальчик у меня красивый, фактурный, большой очень. Ему 15 лет, но он такой очень крупный. Я его очень люблю.
1: А давайте послушаем, что наши слушатели-то, о чем они хотят вообще поговорить.
2: Безусловно, сейчас только я напомню телефонный номер. Это так положено.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, доброй ночи.
2: И вам также. Здравствуйте.
5: Господа, это Карина вам звонит.
2: Да, здравствуйте, Карина.
0: Доброй ночи.
5: Александр, спасибо вам большое, что вы пригласили в студию таких, ну, в общем-то, феерических дам, Дору и Викторию.
2: Да уж, ну что ж, не за что, да.
5: А скажите, пожалуйста, а можно Виктории вопрос задать?
0: Конечно, я слушаю вас внимательно.
5: Виктория, скажите, пожалуйста, вот такой коротенький вопрос. Что бы вы посоветовали вот сейчас время, ну, не очень простое, я имею в виду, ну, относительно выживания, относительно работы. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы, ну, как-то, что ли, вертеться в этой жизни получше, и чтобы не падать духом, и чтобы ну, когда вот есть возможность, чувствуешь какие-то потенциальные возможности, чтобы найти работу получше? Ну, что вы могли посоветовать?
2: Вас именно работа все-таки интересует, да, вот, Кристина?
5: Ну, работа, в общем-то...
0: Это Карина, Карина.
2: Карина, да, извините. Да. Нет, просто меня немножко вышибло из колеи. Почему вы, вот, простите, Карина, считаете, что вот улучшение своего положения именно связано все-таки вот с работой? Откуда такой рационализм? Вот мне непонятно. Вот мы буквально на прошлый раз тут беседовали с господином Дугиным. Угу. Целые 5 часов мы обсуждали эту тему. И вдруг я опять слышу это слово «работа». Может быть, вам завести птиц? И это изменит вашу судьбу.
5: А вы знаете,
2: судьбу.
5: У меня есть собака дома.
2: А вот птиц заведите. Но ну ладно, извините, я вклинился. Да, давайте, да. Спасибо, Карина, за звонок.
0: Единственное, что я вам могу сказать, надо очень хотеть. Очень хотеть и не сидеть, потому что под сидячий камень вода не течет. Надо действовать. Значит, надо как-то расставить приоритеты, смотря что вы хотите. Не стесняться, предлагать себя и не тушеваться, надо верить в собственные силы. Вы знаете, я вот как-то, у меня никогда не стояло такой проблемы, потому что, во-первых, я считаю, что любая работа хорошая. Стыдно воровать, а вот работать не стыдно. И если вы очень захотите, вы добьетесь своего. А для того, чтобы не раскисать, я вам советую заниматься спортом, себя любить, но не настолько, чтобы там целовать себя в одно место. Для этого надо быть акробаткой. Да. А надо совершенствоваться, там надо закаляться, надо... И все делать для того, чтобы не уставать, надо все делать с удовольствием, чтобы это не было влом. Вот когда влом, тогда устанешь от элементарной работы. Ведь я могу, я не знаю, я очень загружена, у меня каждый день тренировка, у меня работа, у меня 2 собаки, я ношусь как ненормальная. Вообще мне уже 180 лет, столько не живут, понимаете? И... Главное себе вот в компьютер, в голову не вкладывать, не жалеть себя. Ах, я бедная и несчастная. А наоборот, подходить к зеркалу, говорить, ты молодец, так держать. И все будет хорошо. И всегда улыбаться.
1: Самое главное – это холодная вода. Обливаться надо.
0: Нет, я вообще с утра опускаюсь в ванну с холодной водой. Это очень способствует.
2: И еще вот я от себя могу добавить, да, что, к примеру, я вот очень люблю женщин. Вот бывало, что едешь на задание, да, автомобиль-то у меня большой, вы видели, из окна все видать. А на светофоре останавливаешься, смотришь, сидит в соседнем автомобиле, ну, в какой-нибудь Тойотке, да, там, или там в Чирочке, девонька, магнитола у нее там нет, а она сидит и просто поет сама себе. Вот попробуйте вот спеть сами себе песню, например, с утра, да, вот просыпаетесь, настроение дурное, вы так подумайте, а что бы мне сделать, чтобы его повысить? Спойте сами себе песню, любую, да, или станцуйте сами для себя. Вот, и наоборот, если настроение чересчур хорошее, это, кстати, тоже не очень добрый знак, то тут я как раз вот Виктория Григорьевна, сторонник, подойти к зеркалу и наоборот сказать, что ж ты радуешься, даун, посмотри, ну, на себя. Дело в том, что любые крайности плохи. Чрезмерная жизнерадостность в наше время, в нашу эпоху ослабляет иммунитет. А так же, как, в общем-то, чрезмерное уныние, попросту говоря, подавляет иммунитет.
0: Нет, я не согласна. Она спросила, что делать, чтобы вот так вот не потерять себя.
2: Я сразу предвидел. Что следующий позвонивший скажет, как бы мне вот, да, испортить, например, себе настроение. Ну, всякое может быть, знаете, у нас же программа рассчитана на людей.
0: А зачем ему портить себе настроение? Пускай выйдет на улицу, ему тут же испортят настроение, боже мой. Было бы желание. Нет, и потом для того, чтобы не просыпаться в плохом настроении, надо себе вечером составлять программу. То есть я должен или должна проснуться в хорошем настроении, все будет хорошо, пофантазировать, помечтать и все. Потому что с какими мыслями заснешь, с такими и встанешь.
1: Можно, кстати, поанонировать. Тоже разрядка такая хорошая. Вечером.
2: А вот я только и хотел спросить, что вот этот рецепт вот ваш, он для и мужчин, и женщин подходит одинаково, и для любого возраста, или все-таки, к примеру, для мужской части населения есть какие-то свои специфические моменты, вот, о которых упомянула вот Дорочка?
0: Ну, это он с вечеру, если вот у него проблема, так сказать, в этом плане, он может себе там текст написать, что бы он хотел.
1: А зачем текст?
0: Нет, ну, не написал, он должен проговорить себе мысленно, понимаешь? И вот утром встанет, и все в порядке.
2: А-а-а.
0: Да.
2: А для детей? Вот дети, они, ну, как правило, все существа жизнерадостные, но бывает, что... Иногда на них, скажем так, нападает какое-то вот облако их прошлых жизней и перевоплощений. То есть, ну, пока взрослые, так сказать, вот вы, мама и бабушки, не до конца выбили из них, так сказать, великое знание прошлых жизней, да, вот что-то на них в такой форме дежавю наползет, смотришь на него, а он прям вот, ну, какой-то не в себе. Вот. А детям очень сложно бороться с этим состоянием, на самом деле. А взрослые только орут: быстрее давай жри там сэндвичи, иди в школу, там, и так далее. Им сложно понять, что в этот момент чувствует, скажем, их чадо. Там, может быть, есть какой-то вот у вас рецепт, как вот, да?
0: Но я считаю, что если взрослые плохо чувствуют свое чадо, тогда нечего делать детей.
2: Чадо нечего делать, да?
0: Да, да.
2: А вот вопрос к Дорочке. Вот, Дорочка, вот как ты считаешь, вот, вот твои Гекунд, Ладушка, они как вот, ну, не чувствуешь ли ты иногда, значит, подходя, он перепеленовывая их, вот какую-то потребность погасить идущую из их маленьких лобиков, в общем-то, энергетику веков. Но все-таки, если я знаю, ты человек верующий, веришь в реинкарнацию, соответственно, вот это знание, которое в них еще сейчас, в их полтора года, присутствует великое, оно, согласись, значительно больше того, что знаешь ты, там, и я, вообще мы все вместе взятые, да. Вот это ощущение дискомфорта часто ли тебя преследует в момент перепеленаливания мне?
1: Ну, меня часто посещает не ощущение дискомфорта, а прямо-таки стыда.
2: Сарматы, то есть?
1: Сарматы, потому что я очень плохая мать, я все время занята на работе, у меня постоянно какие-то мысли в голове не о детях. Угу. Вот. И чаще всего вот эту их выход их реинкарнации наблюдает нянька. Так она уж посидела.
2: Ну, да. Да, я...
1: Вот, поэтому, ну, ты понимаешь, Саша, о чем я говорю. Вот она все это наблюдает, и, с одной стороны, я плохая мать, что этого всего не замечаю, не наблюдаю, а с другой стороны, ну, если бы я наблюдала, я бы, наверное, тоже сошла с ума и не занималась бы творчеством.
2: Ну, кстати, я могу сказать, что, видимо, вот появление вот такой моды, опять же, на нянек, да, ну, согласитесь, что это, по идее, все-таки, опять же, ну, такой есть в этом, ну, некоторый нездоровый рационализм, да, то есть ребенок должен быть, по идее, с мамой, да. Вот. А если мама, как говорится, бизнес-вумен, постоянно при двухсотовых соплях ездит туда-сюда, куда ни попадя, а грудник вот там...
1: Ну, Саш, ну их много просто, много, на самом деле. Но... Я-то ожидала одного, а их много родилось.
2: Их много. Уже, у тебя, да, конечно, подстава была дикая.
1: Да.
2: Я помню это. То есть я помню, как Дорочка одновременно плакала и от радости, и от горя. Это, кстати, смешанные чувства. Вот как ты себя в этот момент ощущала? Ведь мало... Вот заметьте, да, бывает, люди плачут от радости, бывает, плачут от горя. А Дорочка от смешанных чувств. Вот, наверное, единственный человек, ну, не единственный, но один из, по крайней мере, миллиона, может быть, испытывал это чувство. Вот можно его так описать?
1: Да, я испытывала такое чувство, на самом деле, ну, юморное, потому что мне как сказали, что они разнояйцевые.
2: Да.
1: И я стала так сразу думать, а что же это такое, как это могло получиться, и вот это меня очень смешило.
2: Ну, в общем,
1: то есть,
2: да.
1: Мне потом сказали, что это был такой послеродовой шок. Но вот у одной моей подруги был шок еще похлеще. Я пришла такая прям с букетом цветов, с тортиком, буквально вот вечером того дня, когда она родила. Она такая вышла, ну, аки привидение, такое еле ходящее, ножки там не сгибаются, все болит. И, ну, сказала
2: печальный
1: мне...
2: вид.
1: Да-да-да. Мало того, что она сама рыжая была вся в веснушках, она как-то пожелтела вся и тихо-тихо мне сказала: я не знаю, зачем я это сделала. Ну, то есть родила, да-да.
0: Ну, это бывает такой послеродовой шок, бывает, это даже в медицине зафиксировано, некоторые даже начинают ненавидеть своих детей, но потом
2: это проходит. Это редко, и все-таки, на самом деле, как вот мы, медики, считаем, что это несколько аномально, потому что...
0: Ну, естественно.
1: Ну, Саш, сейчас это у них все прошло, но дело в том, что она дико поглупела.
2: Послушай, а вдруг опять неожиданно это вот возобновится? В какой-то такой момент, понимаешь, если хоть однажды кого-то ненавидел, то это чудо. чувство, оно может совершенно неожиданно вернуться, причем быть настолько импульсивным, что, да, я даже не хочу пугать никого, но это действительно так.
1: Ну, сейчас она говорит, что она больше детей не будет рожать, но все, что у нее было в голове, она была таким, ну, замечательным и достаточно серьезным банковским работником, не буду называть ее имя и название банка, но из головы куда-то все вылетело, и когда сейчас ее встречаю случайно, или она мне звонит, она все время говорит: вот, Саш, ты мне еще тогда, когда я вот в такую, ну, попала, ну, грубо говоря, вот в такой залет.
2: Да, да.
1: Да. И ты меня предостерегал. Так вот, я действительно на ее примере сейчас вижу. Она все время говорит: мы пописали, мы покакали,
2: вот
1: и все,
2: она.
1: Мы, есть... и ее больше ничего не...
0: И разучилась
1: не...
0: считать, да?
1: Да, да, да.
0: Ее,
1: да,
0: уволили из банка.
1: Ну, да.
0: Бедная.
1: Да, да.
2: А сколько ее дочери сейчас?
1: Да вот, ну, года три, наверное. Ну,
2: то есть, может быть, что такое,
1: ну, такой
2: длительный
1: рыжий,
2: выход из токсикоза.
1: Рыжий бутуз такой, да.
2: Рыжий,
1: mm-hmm.
2: Да, длительный выход из токсикоза. Yeah. Ну, давайте послушаем телефонный все-таки звонок опять, если вы не против, конечно. А, доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Ленин, мудак, нахуй, ебаный, вот козел, блядь, сука.
2: Вот это звонит один и тот же, кстати, человек. Уважаемый, давайте договоримся все-таки с вами еще раз, да? То есть, поймите правильно, ни меня, ни присутствующих здесь очаровательных дам вы совершенно никак не трогаете. Ну вот, говорю вам совершенно искренне, то есть вы нам совершенно по барабану, хоть вы сейчас вот там в окно прыгаете, хоть просто ваша вот эта вот подростковая, так сказать, сублимация, она тревожит людей посторонних, может быть, ваших соседей, понимаете? Вот, то есть вы выглядите очень глупо. Ну, как же вам объяснить, что вы не нас ставите в глупое положение, а вы выглядите как мудак. Вот давайте, ну, возьмите уже себя в руки, наконец. Вы же, судя по голосу, уже оперились, ножки овласились у вас. Уже все там, ну, как бы нормально в штанишках. Что же вы так себя унижаете? Фу.
0: Нет, там, наверное, в штанишках ненормально. Потому,
2: ну,
0: что, когда
2: мне
0: такая патологическая злость, вот так вот он напрягается, может, он уже как раз обосрался. Потому что, когда вот так вот человек напрягается, вот может случиться такое несчастье. И вот он весь сидит обосранный.
2: И колбасит его.
0: Да,
2: у,
0: да,
2: меня вот иногда бывает дико стыдно за каких-то людей. Ну, как, к примеру, стыдно за человека, изобретшего программу от вымечка с ласкателем. Вот как вижу, мне прям стыдно за него. Так же и здесь. Вот, не надо пользоваться.
0: Ну, Сашенька,
2: так сказать,
0: ты же только что сказал, что тебе по барабану. Нет, по барабану. Нам по барабану.
2: Да, ну ладно. Да. Ну, давайте следующий звонок.
0: Да, следующий.
2: Здравствуйте.
0: Да.
2: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Алло,
2: да,
7: Николечка.
0: Да.
7: Приветики, моя хорошая, твой внучок тебе звонит.
0: О, Никита, привет, мой сладкий, привет. Ты меня слышишь, да?
7: Да, я отлично слышу.
2: Вот, Никита, сколько лет тебе, еще раз скажи?
7: Мне 15 лет.
2: Ну вот, давай вот просто, вот ты человек со стороны, да, у нас?
7: Ну да.
2: Вот, ты вот слушаешь со стороны эфир.
7: Да.
2: А вот женщина, которая позвонила перед тобой и так вот выражалась в эфире, какое она произвела на тебя впечатление, пожалуйста, скажи.
7: Да.
2: Ну, то есть она тебя травмировала или как-то вот, да, впечатление твое от этого.
7: А это была женщина?
2: Ну, это не важно.
0: Это не женщина, это какой-то как раз...
7: Ну, если это парень, то на самом деле, по-моему, какой-то придурковатый шизоид вообще непонятный какой-то. Поход дел двинутый в 5-летнем возрасте об косяк обеими полушариями мозга.
2: Нет, ну сейчас речь идет о том, что он с удовольствием слушает это. Я имею в виду не, скажем так, твое мнение о его физическом состоянии, а воздействие его реплик, которые становятся, ну, достаточно частыми в наших программах, да, на вот на вас, радиослушатели. Просто мне это интересно, потому что мне действительно он, ну, как-то безразличен глубоко, как и нашим гостям, да.
7: Меня тоже вообще-то, если честно, не очень это колышет.
2: Понятно. Ну, что ты хотел еще нам сказать?
0: Что ты еще хотел сказать, сынок?
7: Знаете, вот у моей любимой бабушки была такая история замечательная. Юкочка, если ты помнишь, там упоминалось про двух каких-то отморозков и предмет, так сказать, одежда антилопы. Ты бы не могла бы рассказать.
2: Спасибо.
0: Это, Никитушка, я целую тебя. Мама слушает, да?
2: А я уже...
0: Значит, это я работала в Днепропетровске в театре и шла поздно, как-то после спектакля, естественно. Но я уже была на сносях. И поскольку мое пальто было вот так вот в талию, а я уже была, так сказать, где-то... У меня было месяцев 5 или 6. Я не могла в него влезть. И у нас была одна актриса. Ей очень нравилось мое пальто. Она говорит: «Викуля, давай я его поношу. Ты все равно уже там, ну, не влезаешь». Я говорю: «А я в чем буду ходить?» Говорит: «Я тебе отдам мою шубу». Ну, вы же понимаете, шуба – это только
2: это
0: так.
2: Круче.
0: Это круче. Да нет, это вообще... Это бывший куни-мех. Но это даже не то. Это уже... Можно было ее побрить и сделать кожаное пальто. Там она сплошных залысинок, какие-то лапки, каракуля, в общем.
2: А вот
0: кошмар.
2: Извините, что я перебиваю. Вот,
0: да-да.
2: Вот вы знаете, одно время это была хорошая тенденция. Мы, так сказать, в законопроекте предусмотрели вот людей, торгующих пушниной, да, для подтверждения... Ну, как, знаете, как кроликов продают, у них должны быть лапки не отрезаны, чтобы было видно, что это не кошка. Также мы производителей пушнины обязывали в розничную торговлю, да, поставлять мех с какой-то частью тела животного. К примеру, если это шуба там, то на ней пятак должен висеть там, или там коготь какой-то. Одно время, целый год это практиковалось, если помните. Потом сами вот потребители сказали: ну что это такое у вас тут на меху? Даже я помню кожаное сиденье, ну, знаете, обивка,
0: да.
2: В Мерседесах везде вот там делали, тоже там кожа свиная хорошая, и пятачок ему приделали, родной пятак, там вырезки для глаз, то есть, что, дескать, из настоящей свиньи, что это...
0: Да,
2: нет, уберите это. Ну, сделали ему кожу замку. Теперь ездит, у него вся задница в прыщах. Ну, сам виноват. Пожалуйста.
0: Естественно.
2: Конечно.
0: Ну, так вот,
2: да,
0: я просто хочу сказать, что это была очень старая шуба. И вот я иду, это было дело в Днепропетровске, и поздно, и холодно, и я слышу, поскольку нет людей, и вот эхо такое, эхо. Там стоят каких-то два чувака, и, видимо, они ждали кого-нибудь, чтобы там раздеть или ограбить. Ну, время такое было. Говорит: вон идет одна в шубе, чешет. Ну, значит, говорит, сейчас мы ее. А я уже так уже подобралась. Я всегда... У меня всегда очень быстрая реакция. Очень быстрая. Поэтому у меня так фехтование хорошо шло. И вот, значит, я подхожу, они так обступают меня с двух сторон, эти два амбала. Угу. И один, значит, говорит: девушка, из чего у тебя эта шубка? Я не знаю, чего так, я так быстро. Я говорю: из жопы старой антилопы. Он говорит: а? Я ему говорю: на. В общем, короче, он не успел открыть рот. Я повернулась и пошла. Они так и присели. Вот. А потом оказалось, что, ну, Днепропетровск – город не такой уж большой, не такой мегаполис, как Москва. Тем более, они там около театра стояли. Они, а у нас наш маэстро
1: после
0: Саша Родинский. Да,
2: после спектакля, да.
0: Саша Родинский, он у нас вот такой, он как картежник. Он, помню, он как-то играл всю ночь в карты, потом... пришел, значит, взял палочку дирижерскую, так, говорит, на 4 червы вместо того, чтобы... Вот. Это, видимо, или с его двора, или что, говорит: слушаю, у вас там какая-то актриса чокнутая, говорит, так нас перепугала, я же еще их там напугала, говорит, кто это такая? Говорит: о, говорит, это наша Викуля. Так вот, так вот. Так вот меня неудачно хотели ограбить.
2: Это говорит о том, что ваше вот сознание в момент выхода, скажем так, в данной вот одежде, оно было совершенно не спутано, вот, ну, скажем так, бытовыми узами. Вот, и именно поэтому такой ответ был. Он же был не отрепетирован.
0: Нет, если это спрон был чистейшей воды. А потом я вообще как-то так... У меня вот редко бывает, чтобы я растерялась или чтобы я испугалась. Я не пугаюсь, я не боюсь.
1: А потом
0: вот я не
1: тоже,
0: знаю.
1: Да?
0: Нет, нет. Вот у меня даже этого нет. Вот, я бы ему сказала или ей бы сказала, я могла бы так. Нет, я отвечаю всегда так и так. Вот, ну, я не знаю, может, я какая-то дегенератка, может, это как раз неправильно, может, надо сначала... А я вот как-то моментально концентрируюсь, и вот у меня все моментально происходит.
2: А вот хотелось немножечко вернуться все-таки к вашей работе вот в «Бриллиантовой руке», да?
0: Да.
2: Вот когда смотришь этот фильм, а вот буквально мы на прошлой неделе говорили, я так вообще телевизор не смотрю, и смотрю исключительно этот фильм, то есть я ищу его, меня не интересует он на видео, интересует, чтобы со мной его смотрело большое количество людей. И если не идет «Бриллиантовая рука», я, в общем-то, кидаю пульт, выключаю телевизор, потому что все одно и то же показывают. Вот. И ощущение такое, вот когда смотришь этот фильм, что практически все люди, которые, вот образы которых мы видим на экране, они дико добрые. Даже вот Миронов там отрицательный, да, вот там его герой. И все-таки вот какие-то, да, все-таки теплые краски, все это. И, соответственно, когда своим уже взрослым мозгом, то есть бывалого актера, уже матерого зверя, начинаешь думать о том, какова была атмосфера вот на съемочной площадке, то...
0: Прелестная была
2: вот,
0: атмосфера.
2: Да, вот хотел...
0: Прелестная.
2: Как вас встретили? Вот не было ли такого, что ну там у нее маленькая роль одна, что с ней?
0: Нет, нет, нет. Все очень замечательно. И, к сожалению, уже многих нет. Но там такие звезды, ведь такое соцветие. Да, да, да. Папанов, Миронов, Никулин. Все абсолютно. И вы знаете, вот они все такие творческие. Ведь вот как вот я смотрела, как работал Миронов. Это вообще-то брызги шампанского. Это сплошная импровизация. В общем-то, Гайдай вот из тех режиссеров, он как-то вот он не давил, вот он не был таким жестким, вот там то-то, то-то. А он давал полную свободу актерам. Полную
2: то есть, свободу. Если, к примеру, какая-то была, да, вот вариация там у Миронова или у Папанова, они могли себе вот это...
0: Ради бога, ради
2: А вот
0: бога.
2: Вам как вы...
0: У меня был текст...
2: Пожестче, наверное, да?
1: Да, текст, нет, кто нет, писал,
0: нет, нет, нет. Ой, я не помню. Но, во всяком случае, как-то так это быстро произошло, и даже практически без лишних дублей.
2: То есть вот сняли быстро?
0: Ну, легко, да, легко. Все снималось в Баку. Но у меня там были сложности с местным населением.
2: Ну, понятно.
0: Потому что все это снималось в старом городе, во дворце Шерваншаха, вот все вот эти закоулочки. И вот местные люди, да, довольно темпераментные, вот там даже норовили кто ущипнуть там, кто потрогать, кто еще что. Вот я когда приходила в гостиницу, я быстро-быстро запиралась на ключ, потому что это было чревато.
2: Ну, еще, видимо, телефонные звонки. Я снова по традиции напоминаю номер.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
8: Алло?
2: Да,
8: доброй ночи.
2: Здравствуйте.
8: Саша, это я в эфире, да?
2: Да.
8: Это вас беспокоит тезка первого и последнего президента Горбачева. Михаил меня зовут.
2: Здравствуйте, Михаил.
8: Так, значит, Саш, я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я, короче, сам инвалид первой группы по зрению, но студент МКУКа, короче говоря, я учусь на академический вокал. В данном как бы периоде учусь сейчас речитатив и балладу Томского. Но дело не в этом. У меня вот хотел бы спросить у Виктории Григорьевны, то есть мы как бы почти синонимы, я имею в виду тоже актеры, у меня вот кроме всего прочего способности есть пародировать, но вот чтобы в эфире не озвучивать, не могла ли Виктория Григорьевна оставить телефон, чтобы, допустим, Саш, с вами я мог потом как-то связаться. Вот, в общем, я хотел бы пообщаться с Викторией Григорьевной, но желающих, конечно, много, я понимаю. Но все-таки, вот, учитывая состояние моего здоровья, вот...
2: Понятно, Михаил. Тут, значит, совершенно искренне я могу сказать, да, что вряд ли это будет возможно, ага, по причине того, что у Виктории Григорьевны нет, попросту говоря, телефона. Это действительно так.
8: И в Ленинской библиотеке нигде нет, да? Совершенно.
1: А вы оставьте сейчас свой телефон.
2: Нет, ну в прямом эфире телефоны нельзя
1: не
2: оставлять.
1: В прямом, а ты выведи и запиши.
8: А можно? Вы позвоните тогда?
2: Ну давайте, подождите, пожалуйста, не кладите трубку.
8: Да.
2: Хорошо? Да. А мы сейчас тогда прервемся, чтобы записать телефончик, да? И я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что в гостях у нашей сегодняшней программы Виктория Григорьевна Островская, актриса, работник Ленинской библиотеки, соответственно, также преподаватель физкультуры.
0: Нет, какой физкультуры? Инструктор.
2: Инструктор. Прошу прощения. Ну, я просто, чтобы было доступнее людям как-то, потому что слово «инструктор» у многих ассоциируется как бы с такими, ну, несколько...
0: Инструктор райкома партии.
2: Вот, совершенно верно. Да. Поэтому я так вот... И, соответственно, Дора Меламед, женщина, которую я знаю уже тысячу лет, мы огромное количество... С ней оплавали на байдарках подмосковных унт-карельских рек. Чего только не видели, да, Дорг? И причина нашей сегодняшней встречи с двумя такими очаровательными женщинами – это прошедший вчера День Матери. Мало кто, кстати, знает об этом празднике, согласитесь, да? Я думаю, что и вы не знали, если бы я вам не сказал. Да, вот. Но тем не менее, вот такой праздник есть. Я считаю, что этот праздник очень хороший. Он нужен. Да, и, соответственно, поскольку все-таки время у нас не безгранично, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Но прежде всего я вот что хотел спросить все-таки у Виктории Григорьевны. Виктория Григорьевна, вот глядя сейчас, да, то есть мы поговорили о той доброй атмосфере, которая царила на съемочной площадке «Бриллиантовой руки».
0: Да, да.
2: Действительно, я вот, к счастью, отношусь все-таки к той эпохе, когда вот эти люди, ну, были неотъемлемой частью, в общем-то, жизни, да, то есть Никулин, ну, и понятно, о ком мы говорим. Вот сейчас они ушли, их попросту нет уже, да. Лично я, может быть, конечно, я скептик и так далее, но я... Ну, знаю только двух людей, которые, может быть, достойны как-то занять их место. То есть, или можно сказать, что это некая преемственность. Я их даже называть не буду. А реально я вижу вокруг пустоту. Вот какое у вас чувство в этом плане? Да.
0: Ой, Саша, я не соглашусь. У нас очень много хороших актеров, изумительных. Вот ты это имел в виду, да?
2: Да, безусловно, да.
0: Ой, ну что ты, у нас замечательные есть актеры, просто потрясающие. И совершенно не должен никто ничего места занимать. Я этого тоже не люблю, когда вот это вот...
2: Не имеется в виду место, а да. Все-таки есть преемственность. То есть, например, актер – это профессия, да, прежде всего?
0: Да, и актер – это призвание, это и характер, это все что угодно.
2: Да, да, но тем не менее характер формируется, так сказать, некими внешними причинами. Это может быть политические причины, экономические и так далее. Да, вот характер, к примеру,
0: Игоря Владимировича. Мне кажется, это гены.
2: Ну, и генетически тоже в какой-то степени. Это, конечно, тоже влияет. Но, тем не менее, характер тех людей формировался там, в определенных условиях. Характер нынешних формируется в условиях, когда вот на Арбате продают поддельные шинели, к примеру, и слушают русскоязычный брит поп-группы, к примеру. Да? Это действительно страшно, это разруха. Что может сформировать такое вот окружение, какой характер может в нем сформироваться? И, то есть я действительно дико опасаюсь за российскую актерскую школу.
1: Саша имеет в виду, наверное, что у этих актеров нет харизмы.
2: О, точно.
0: Нет, я не согласна. Нет, ну у нас же так, ну, Меньшиков Олег, какие актеры там.
2: Ну вот...
0: Я не знаю, но я не хочу там сейчас перечислять, потому что это будет очень долго, но у нас есть замечательные актеры и великолепные, просто великолепные.
1: Не знаю, тут я недавно стала что-то тоже в памяти перебирать и поняла, что, ну нет, а все актеры-то плохие на самом деле.
2: Вот то же
1: и
2: самое.
1: И тот же Меньшиков, это же кошмар, он везде один и тот же.
2: Ничего подобного. К сожалению, с трудом представляю себе, о ком ты говоришь. Нет. То есть я могу назвать только одного актера, я, к сожалению, не помню его фамилии совершенно, но он чем-то похож на молодого Леонова. Вот. Такой небольшой, такой чуть-чуть такой плешивенький. Он играл в каком-то фильме молодого совершенно защитника, адвоката, который защитил девку, которую подставили мажоры насчет того, что он какое-то кольцо своровал. Вот,
0: мне кажется, что...
2: Фамилию не помню.
0: Это я знаю.
1: Ильин, что ли?
0: Нет. Мне кажется, что... Что-то у него неблагоприятно со здоровьем. Вот проходил такой, я не знаю вообще даже. Я знаю, кого ты имеешь в виду.
2: Ну, вот прекрасный, видите, кстати, актер. Да, прекрасный к разговору, актер. Опять же, извините, что перебиваю, а как мы выше сказали, что лучших людей вышибает. Вот я... как скажем, не искушен вообще в актерах, вообще в этих всех делах.
0: А молодой Миронов, вот...
2: Уже не знаком с работами.
1: Ну, который мусульманин не играл.
2: Да,
1: который
2: мусульманин, вот, мусульманин, я как, кстати, только класс. Вижу вот такие фильмы из серии «Новое русское кино», я быстрее хочу либо напиться, либо расстрелять из своего, кстати, залицензированного нарезного оружия вообще всю эту телекоммуникацию. У меня башня из окна видна. У меня прицел оптический, знаешь, какой?
0: Он не только там...
2: У меня прицел еще... больше, чем твоя квартира. Это я к Доре обращаюсь.
1: Да, которая у меня очень маленькая.
2: Да, я эту башню расстреляю когда-нибудь, если мне еще раз покажут «Новое русское кино» с участием кого бы то ни было вообще там.
1: Не, ну, Саш, ну, да, не да, русское, Дора, это старое, да, русское кино.
0: Это,
1: ну,
0: не «Новое важно. Русское это кино, это... Да, да.
2: Ну, ну ладно, не буду, у меня неприятные вакцины.
1: А знаешь, как мне было страшно? Мне нужно было идти в Останкино 28 августа, а башенка-то горела, и вот сижу, я тебя слушаю прям ночью, уже боюсь и так. Вот, и ты тут тоже про башню.
2: Ну, я
0: давайте
2: тут...
0: на ночь глядя о страшном не говорить. Да, я тоже.
2: Или,
0: я...
2: по крайней мере, не будем действительно вспоминать, как бы, ну, какие-то надежды. Все-таки эти надежды были.
1: Я призываю поговорить. Может быть... Я призываю поговорить в 3:15 уже можно, как раз вот. Может быть, такой телефон доверия. Опять же, это будет. Извините, что я на своего конька села. Но, может быть, это будет как раз вот тема, о которой я вначале говорила. Я же собираю материалы для фильма. Может быть, кто-то захочет поговорить об интимном. Или задать тебе вопрос какой-то интимный. Или рассказать про свое интимное.
2: Я целиком с тобой согласен, но просто, может быть, как-то мы его сперва еще бы выслушали какую-нибудь из... так сказать, пролистали бы какую-нибудь страницу из жизни Виктории Григорьевны, если ты не против. Дорочка, ты еще молода, твои дети, они, так сказать... я их буду за ухо в школу водить, может быть, это. Вот. Ну, Виктория Григорьевна,
0: да, я
2: что еще
0: понимаю.
2: Запомнилось вам вот из вот такой долгой, но, безусловно, интересной жизни? У меня, например, такое ощущение складывается, что вас все-таки постоянно преследовали какие-то, ну, не совсем хорошие люди. То есть вы, например, вернее, вы, скажем так, вычленяете их из общей реки жизни. То есть, к примеру, вот, например, про коллектив автобусного парка, да, вы говорите, они вот были как бы хорошие люди. Но, так, понятно, хорошие люди, они, но, опять же, они. А вот, к примеру, каких-то персонажей ярко вами выделенных нельзя охарактеризовать как положительными. Вот. А я, например, могу сказать, что вот в моей жизни было вот очень много именно людей положительных. Конечно, дерьмеца тоже хватало, и дерьмецо знает, что я так про это дерьмецо думаю, но и хороших людей я могу также...
0: Саша, да, ты меня неправильно понял. Мне, я считаю, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что в основном мне и окружали меня люди очень хорошие. Вот театр, да, такой, в общем-то, сложный коллектив, правильно? Никогда у меня... Только с директором был конфликт, когда я на него замахнулась.
2: В смысле, предметом каким-то? Или
0: рукой, как? Рукой, да. Ну, он был такой противный, но в основном я... У нас были замечательные ребята, и не только актеры, но и все цеха наши. И а со вот, всеми у меня были хорошие отношения. И сейчас да. Вот я работаю в библиотеке, у нас тоже изумительный сектор, прекрасные люди. Вот... Ну, мы столько уже вместе, мы уже как родственники стали, мы просто родные друг другу.
2: Вот скажите, Виктория Григорьевна, ведь это же достаточно серьезная, на мой взгляд, область, да, и опыт вот в данной области, о которой я сейчас хочу поговорить, он уже великий, очень большой, но при этом почему-то как-то им никто не руководствуется, да. Вот вы там замахнулись на директора. Директор, это что есть директор? Это административный работник, да, суть которого, значит, смотреть. Ну, я выражаюсь очень образно и условно, но тем не менее, да, чтобы, значит, лампочка светила, чтобы обшивка в диване не была порезана, да, чтобы у актера, в общем-то, в джипе работал кондиционер и так далее, да? Не более, то есть это функционер прежде всего. Но если директор начинает сам выходить на сцену, сам участвовать в творческом, скажем так, процессе, то здесь вот и получается некоторая несостыковка, которая приводит, в общем-то, к кризису всего коллектива. Сколько раз люди накалывались на том, что нельзя путать творческую работу и руководящую. Ушел руководить, ушел в администрацию, все, забудь про творческую деятельность. Иди, нет, собери, Саша, иголку, штопай кожаные салоны своих сотрудников, все.
0: Саша, да. Нет, это как раз был тот случай, когда он был только директором, это бывший комсомольский работник, это еще то время.
2: Фу!
0: Он, извините, говнюк был страшный, да, правильно, еще. Вот она раз запахла, ты сказал фу. Вот. И ну, такой нагловатый. И вот так вот как-то так еще, вот раздражал.
2: Наверное, еще у него родители были тоже как бы так.
0: Не знаю я,
2: да,
0: его родителей,
2: всего,
0: не знаю. И
2: все
0: знать
2: они,
0: не желаю.
2: Все они им привозили хитачи с двумя карманами из-за бугра, когда мы тут на электроне как 302-х записывались.
1: А может, Вика расскажет про,
2: да,
1: свои,
2: извините,
1: красивые романы?
2: Вот, да, вот это будет очень хорошо.
0: Романы... Романы
1: были
0: красивые.
1: Может, какое-то безумство?
0: А у меня всегда было безумство. И, в общем-то, вот все мои увлечения, все были достаточно бурные.

0: Ну, а безумства-то какие были? То есть, может быть, кто-то очень красиво ухаживал, может, сейчас вот тебя послушают и воспользуются
1: советом. Нет, я всегда влюблялась, делала... Что значит ухаживал? Ну, может быть, и да, ухаживал. Ну, вот у меня такая натура дурная. Вот вы знаете, я все время выбирала самое... несчастное создание.
2: А почему же дурная натура? Я прошу прощения, на мой взгляд, это достаточно естественно. Во-первых, для личности сильной. Не потому, что она сильная личность как-то еще более становится сильной, когда рядом с ней слабое существо. Нет, попросту говоря, сильная личность, духовно богатая, которая видит, что вот из этого хомячка ободранного можно, в общем-то, вырастить львенка. И это, попросту говоря, с вашей стороны был акт, ну, скажем так, дарения, что ли, да? То есть вы облагодетельствовали вот этих
1: я
2: вот...
1: Я не думала об этом. Мне всегда было жалко. И вот когда вот за мной ухаживал такой более респектабельный молодой человек и какой-нибудь несчастный, я думала, а у этого и так все устроится. Вот я очень жалостливая, понимаете? Вот. А вот этот вот... А вот этому надо помочь. Ну, просто я как-то так вот. И я всегда была хорошей женой. Всегда очень хорошо относилась. Но, наверное, это плохо, потому что мужчины любят садиться на голову. Ну, я так вот смотрела. Но в один прекрасный момент это мне надоедало, и я его спускала с лестницы.
2: Ну, то есть уже состоявшегося как-то...
1: Да, безусловно.
0: А кому он потом доставался?
1: Ну, неважно.
2: А какая это разница?
1: Он на меня... Нет, во всяком случае,
2: ну, я понял,
1: никаких обид не было. Никаких обид. И даже если вот потом этот мужчина, допустим, с кем-то встречался или что, очень часто так бывало, что он даже и мне представлял, и советовался со мной, Викуля, как ты считаешь, и то, и все, и другое, и третье. Но чтобы когда-то были какие-то разборки, это мое, это твое, Господи, упаси Боже.
2: Ну, вообще, вот хотелось сказать вот еще вот о том способе расхождения с определенным человеком, когда ты оставляешь, так сказать, за ним и за собой право в любой момент как-то созвониться, перетусоваться. И, то есть это же совершенно естественно. То есть, например, я про себя могу сказать, что я вот так по жизни конкретно порвал не более чем с 5 людьми, которых я считаю, в общем-то, подонками, о чем, как правило, в лицо и говорю, я говорю, там, дружище, ты подонок по причине, а там, да, мне не в кайф с этими людьми общаться, вот все. Все остальные, с которыми были, ну, какие-то конфликты по жизни, это все улаживается, да, тем более по работе. То есть я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми мы еще вот вместе служили на границе, на подводной лодке. Черт, где только мы не служили с ними, я общаюсь, хотя многие из них уже совсем другие. То есть кто-то там, скажем, уже, как их сейчас называют, олигарх, да, кто-то на Курском бомжует. Я к тому и к другому я захожу, открываю дверь ногой, понимаешь? Это хорошо.
1: Естественно.
2: Безусловно.
1: Да.
2: Ну вот, может быть, опять же мы обратим наши взоры к телефонным звонкам, да?
1: Да, к слушателям.
2: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Здравствуйте. Можно вам задать такой почтительной форме, корректной?
2: Да.
4: Один вопрос. Вы только не думайте, что этот вопрос такой... является колкостью.
2: Да нам, собственно, все
4: вот
2: равно.
4: Скажите, пожалуйста, нет, ну, чтобы, так сказать, не нарушать.
2: Да, давайте. Значит,
4: вот, судя по некоторым таким отметинам хронологическим, вы весьма зрелого возраста человек.
2: Это и... вы про меня?
4: Да, наверное.
2: Да.
4: Раз вы уже в 57-м году участвовали в фестивале студентов.
2: Да.
4: Вот скажите, это что, шутка, что вы распространяете порнографические вот сайты?
2: А я понял ваш вопрос.
4: Наверное, такая просто эпатаж, что ли?
2: Спасибо.
4: И второй вопрос у меня вот к вашей гости. Она более молодая, но, видимо, тоже уже почтенная Матрона. И вот такая вот рекомендация людям, у которых какие-то тяжелые душевные состояния, заниматься на ночь анонизмом. Это тоже такая плоская шутка, что ли?
2: Понятен.
4: Тем более День матери. Странно даже себе представить людей такого возраста, которые говорят такие вещи.
2: Ну, вы правы,
0: да, так... Вы сами попробуйте, знаете, как отлично.
2: Вы правы, так не волнуйтесь.
4: Это старый анекдот про Ленина и Дзержинского. Вы... Я говорю, что это шутка плоская.
2: Понятно. Вы правы, так уж не волнуйтесь. Уж вы так...
4: Нет, я очень...
2: Да. А? Давайте все-таки по порядку начнем.
4: Нет, вы по порядку ответьте.
2: Вы не волнуйтесь.

0: Не волнуйтесь, пожалуйста.
1: Спасибо сейчас... за невропатологические советы. Но вы
0: да, спасибо за звонок. Насчет порно-сайтов. Да, я подумал. Почему бы не подзаработать? У меня есть огромное количество моих хороших знакомых, в общем-то, женщин, которые обязаны мне вообще не только жизнью, собственно говоря, но и своим благосостоянием, и которые, ну, так сложилось, не смогли реализовать себя в каких-то, скажем так, ну, художественных там каких-то моментах, да. Вот, я пришел, я говорю, друзья, обратился я к своим знакомым. Женщинам. Давайте, дескать, вот то и все, говорю, позирование, да, вот.
2: И творчество одновременно,
0: и творчество,
2: да?
0: И творчество, искусство, и да, бабки, да, самое, да, главное, да. Самое главное, лаве. Ты же меня, дорг, понимаешь? Бабульки. Это как еще-то? Лавандос.
2: Зелень.
0: Зелень, да. Вот.
2: А, цыгане так как говорят.
3: Капуста.
2: Извини,
3: капуста.
2: Цыгане говорят лаве. А так мы уже сказали.
0: Это я уже сказал. Да, это уже перечислил. Вот, мало того, я даже вышел на руководство нашей радиостанции, чтобы, так сказать, сделать порно-страничку вот прям-таки под, на сайте «Эхо Москвы». И, вы знаете, ведутся переговоры, и я думаю, в ближайшее время вы это увидите. Вот это арестовывать меня пришли, не волнуйтесь, это часто происходит. Да. Что касается вот совета Доры, касаемого, конечно, самоудовлетворения, вполне возможно, я могу предоставить, Дора, тебе право отмазываться, в общем-то, от наезда, который был, но... И почему вы так близко приняли к сердцу, уважаемый позвонивший, этот совет? Вот что меня интересует.
2: Им же можно и не пользоваться.
0: Безусловно.
2: Советом.
0: Хороший ответ был. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Меня зовут Павел.
0: Здравствуй, Павел.
4: У меня вопрос очень такой простой, краткий, но емкий.
0: Ну, давайте.
4: Как так лучше это сказать?
0: Да, говорите, как считаете нужным. Главное, чтобы вопрос был действительно понятно сформулирован. Иначе мы не гарантируем, что сможем на него ответить.
4: Нет, это скорее будет не вопрос, а комментарий, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали.
0: Хорошо. Давайте.
4: Мне слушать вас очень приятно одновременно и очень противно.
0: Понятно.
4: Пожалуйста, прокомментируйте.
0: Понятно, спасибо. Да. Спасибо. Сложно.
2: Он закрутил, да?
0: Нет, лично я прекрасно
2: красиво,
0: понимаю
2: красиво.
0: Чувство вот данного позвонившего. Я могу сказать только одно, что все новое и все, скажем так, естественное. То, что, кстати, некоторые журналисты по своей, скажем так, неопытности или просто от небольшого ума называют неформальностью. На самом деле неформальность это, попросту говоря, естественность. Вот то, что мы сейчас тут делаем, мы, в общем-то, так ведем себя и в жизни. И, видимо, для вас, уважаемый позвонивший, это форма несколько непривычна. Вы привыкли так называемому официозу в радийных, тем более в телевизионных эфирах. То есть вот от этого клише вам, вероятно, надо избавляться, надо, наконец, начать понимать, что вот многие телезвезды и многие радиоведущие, чьи голоса вы слышите, да, они не должны, так скажем, априори являться авторитетом для вас, поскольку, выходя из своей радиостанции или из телецентра, они давят червей дождевых ногами, могут даже сожрать живьем птицу, и тем более неизвестно, что делают новостные ведущие, скажем, телеканала НТВ под столом. Вот обратите внимание на их лица, когда они передают новости, вполне возможно, что они именно вот занимаются тем, о чем сказала Дора. Посмотрите на их мимику. И не нужно замыкать себя вот в такие рамки. Вам противно, вот состояние противности возникает от того, что это происходит, так сказать, в средствах массовой информации. Если бы это происходило в жизни, вы бы дико кайфовали. Это ваш внутренний барьер, ваша внутренняя там стенка, которую в Германии мы сломали, как она? Бранденбургская. Да, по-моему.
2: Нет, а еще противно, наверное, потому что непонятно, действительно.
0: Да, видимо. Что, следующий звонок?
2: Да, да, да, или... очень интересно.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, доброй ночи, Александр.
0: И вам также здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемые гости.
5: Доброй ночи.
3: А вы знаете, вот я тоже ваша тезка, Александр. Угу. Вот я что хочу сказать, я вот, например, некоторые фильмы не смотрю, угу, только потому, что сейчас такие уважаемые актрисы, актеры, я просто не буду их называть, но это очень известные люди, рекламируют какие-то, извиняюсь, сраные тренажеры, угу, вот, мороженое, вот, то есть...
0: Или, например, знаете, что еще, извините, что перебиваю, вот да, средство против похмелья.
3: Да, да, да, да. Вот, но это все-таки артисты больше всего. Вот да, у меня да, вопрос и к вам, Александр, и вот хотелось бы, чтобы ваши гости тоже ответили. Может ли уважаемые актрисы, которые действительно снималась там, я не знаю, в 40 фильмах, рекламировать вот эту всю срань, угу, вот, что с этим делать, и вот психотипы этого человека, то есть это что, зарабатывание денег, звездная
0: болезнь? Саш, понятен, вопрос понятен, спасибо, спасибо, я могу сказать следующее, это, ну, это бабки, попросту говоря, и да, это заработок, действительно заработок, за рекламу.
2: Что там такое?
5: Это работа. Это просто работа, это труд.
2: Да, не, да. Но другое дело, что вот иногда даже бабки перевешивают на что-то такое, вот какую-то даже мужскую стыдливость, я бы сказала.
5: Нет, но когда такой, срань, вот стыдно рекламировать срань. А если вещь хорошая, почему бы не довести до сведения населения?
2: Ну, правильно. А когда дядя Пуговкин, допустим, рекламирует золотого конька и говорит, что
0: какого
2: у него раньше
0: конька?
2: Не... средства от импотенции. Я, он просто не говорит конкретно, что у него раньше не стояло, а теперь он пьет золотого конька, и у него стоит. Ну, это даже за день как-то, по-моему, стыдно говорить. Нет, серьезно? Серьезно?
0: Я этого не знаю.
5: Я не видел
0: этого. Я тоже не видел. Но, опять же, Александр, он все другие, вот кто нас сейчас слушает, поймите, да, поймите, что актерская судьба, вот, к счастью, может быть, вот Виктория Григорьевна Островская избежала не, вот данной участи, я не имею в виду участи вот вышеупомянутого артиста, а вообще, то есть она побывала в кино, причем в большом кино, сыграла маленькую, но дико популярную роль, сказала коронную фразу, которую сейчас вся Россия знает, и тихонечко дальше пошла по ступенькам, то есть, скажем так, жизни, причем по ступенькам, которые спиралью идут, и он расширяется, да. А вот эти люди, они так и остались в своем замкнутом кругу, вот в замкнутом кругу актеров, вот актрисулик, и сейчас им живется дико нелегко. Представьте себе, что значит для культового человека, да, вдруг оказаться невостребованным. Тут уж пойдешь на любое. Так что мы не должны, скажем так, даже осуждать этих людей, на мой взгляд, вот, а должны, ну, относиться с пониманием, в конце концов. Вот тот же господин Пуговкин, да, стоит у него там или не стоит, это не наше дело. Он заслужил право вести себя сейчас так, как вот он себя ведет. И мы должны сказать, да, да, Пуговкин заслужил, даже если он будет там что угодно рекламировать. Ну, я считаю, что, наверное, такой подход.
5: Нет, ну этот Александр сказал, что вот из-за этого он не смотрит, вообще не ходит в кино, не смотрит фильм.
0: Ну, это радикализм. Вот это, да, я считаю, это да, чрезмерный радикализм.
5: Да, он да, молодой еще.
0: Да.
5: Еще молодой.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Алло, доброй ночи.
0: И вам также.
6: Дмитрий, слушатель из Тушина, звонит.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
6: Значит, я не буду критиковать ваших женщин. Они молодцы, говорят то, что думают, и правильно. И если кому-то не нравится, могут не слушать.
5: Спасибо.
6: Я хочу вернуться только к одному вопросу, который прозвучал минут 15-20 назад. Угу. Не могу промолчать, я, в общем-то, и звонить не собирался. Просто хотел только слушать. Вы вспомнили об актере, о молодом, который похож на Евгения Леонова, на молодого.
0: Да.
6: Это Геннадий Назаров, я так понял.
5: Да, да, да, да, да.
6: Вот, вы знаете, он играл во многих фильмах.
5: Да.
6: Ну, штук 10, наверное. Но лучший фильм у него был «Солдат Иван Чонкин».
5: Да.
6: Вот, он играл в театре на Малой Бронной. Там где-то 5 спектаклей у него было.
0: А как вот этот фильм называется, вот о котором я вот говорю?
6: Вы знаете, я точно название не назову, там он адвокат играл.
0: Да-да-да, то есть это... Вот классный парень, вот он мне нравится, как
6: это, играет. Это супер парень, это да, на мой вкус.
0: И на мой тоже, да, видите.
2: Вот, да. А Чонкина только у нас не показывали, к сожалению, еще. Вот
6: Чонкин был
2: фильм
6: по первой программе,
2: да?
6: Один раз.
2: Угу.
6: Он у меня даже на видео записан, я его записал и всем раздаю эту кассету. Ну,
0: угу.
6: Вот. А он, у него вот год назад была о нем передача по телевизору. У него там что-то с почкой, одну почку отрезали. В общем, дай бог ему здоровья. Не знаю, сейчас он в театре, конечно, не играет. И я попал на один его спектакль «Ночь перед Рождеством». Он там играл весь спектакль ведущего. Я ходил с дочкой, которой 11 лет, и, в общем, она визжала от удовольствия там. И, в общем, там все прекрасные спектакли, прекрасный актер. Единственное, что, чтобы люди знали его фамилию, имя, ну, надо посмотреть его фильмы.
0: Понятно, спасибо вам.
5: Спасибо большое, спасибо.
0: Спасибо, спасибо, спасибо за звонок. Еще остается время у вас, уважаемые, для общения с двумя замечательными женщинами, которые сегодня находятся в студии. Еще раз напоминаю, это тележурналист Дора Маламет и актриса Виктория Григорьевна Островская. Ну, не только актриса, я уже даже и не буду перечислять, потому что вы, в общем-то, всеобъемлюще, скажем так, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, видимо, кто-то задумался или пошел переворачивать курушку. Мы, к сожалению, не можем ждать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Добрый вечер.
0: И вам аналогично.
7: Приятно с вами встретиться, особенно с прекрасными дамами.
5: И нам приятно.
2: Спасибо.
7: Да. Спасибо взаимно. Я немножко поздно подключился к вашей передаче и хотел бы, чтобы уважаемая Виктория напомнила ту сценку, где она играет в этом великолепном кино.
0: Понятно, спасибо.
5: В «Бриллиантовой руке»?
0: Да, я уже убрал, к сожалению, звонящего. Но это и я могу сделать. Это как раз вот женщина, которая...
2: Жрица любви.
0: Жрица любви, да.
5: На улицах восточного города.
0: Которая произнесла такую замечательную фразу «Цигель, цигель, ай, лю-лю». Напомнили? Да?
2: А Вика, может быть, сама хотела?
0: Да, Виктория, извините, пожалуйста.
5: Андрей Миронов сказал Никулину: «Русишу туристу облика морали».
0: Да,
5: что-то
0: да,
5: ей
0: да.
5: нужно, говорит, что ей нужно.
2: Я тебе потом расскажу.
5: Я тебе потом скажу.
0: Да, да. А следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Алло. Доброй ночи, это беспокойство Софья Павловна. Я хотела обратиться к Виктории Григорьевне. Я в 70-е годы тоже работала в библиотеке Ленина в информцентре по культуре.
5: Да.
8: Во времена Багровой.
5: Да-да-да.
8: Виктория.
5: Да.
8: Одно, значит, в один год летом я была вожатой в пионерском лагере, где был ваш сын.
5: Да.
8: Его в отряде как раз. И мне просто интересно, как дальше сложилась его судьба, потому что был очаровательный такой молодой человек, необыкновенно красивый, с вьющимися волосами.
5: Да.
8: Вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
0: Спасибо.
5: Спасибо большое. Приятно, что вы в такое время не спите и слушаете «Эхо Москвы». Ну как, у Кирилла сейчас все нормально. Он пошел в армию, окончил школу, пошел в армию. После армии он поступил в высшую школу милиции, окончил ее.
0: Почти как я.
5: Да. И одно время работал, потом ушел оттуда. И сейчас он работает в фирме, он юрист. По образованию у него еще правовеческий факультет. Вот, работает успешно. Так что у него все в порядке. Он такой же красивый. Волосы пока еще остались. Высокий. И так все у него нормально.
0: Ну и, видимо, мы еще успеем послушать один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Доброй ночи.
0: Ночи. Говорите, пожалуйста, погромче, да, вас плохо слышно.
9: Павел беспокоит еще раз.
0: Здравствуйте, Павел.
9: Еще раз доброй ночи.
0: Да, да, конечно, да.
9: Очень приятно, что я еще раз звонился.
0: Да.
9: Дело в том, что вот у меня такое впечатление возникло. Я сегодня вечером возвращался с подрома, когда вот последний заезд 150 рублей отбил свои, которые...
0: То есть вы играете в ипподроме, да?
9: Да-да.
0: Нет, знакомы, почему вы смеетесь? Это я там частенько тусуюсь, там и все такое.
9: О, а на какой трибуне?
0: Да я, знаете, прям как войдешь около касс, вот напротив обычно, я, так сказать, далеко не хожу. Плюс у меня свой подпольный там тотализатор, скажу честно. Да, чтобы не... Нет, так мелко я не плаваю. Да.
9: Ясно.
0: Давайте ваш вопрос.
9: Кстати, в этом дело.
0: Да.
9: Я возвращался обратно, встречаем белорусском Семену Фраду.
0: Известный.
9: Он в небольшом, мне так казалось, чтобы он не обиделся. Вот, в небольшом состоянии подпития. Не дай бог, чтобы он не услышал. И я подумал, что мне хорошо было взять автограф. А потом я просто посещал к нему подойти.
0: Какая интересная история. Павел, вот это вот все, что вы хотели нам рассказать?
9: Нет, вот какое ваше мнение, вот если вы на улице встречаете известного человека...
0: Который просто лыка не вяжет.
9: Нет, ну что...
0: Понял. Вопрос, который находится в интересном положении.
9: Да он нормальным был, совершенно положение. Абсолютно нормально. Просто подойти на улице к известному человеку и попросить автограф.
0: Вы знаете, честно скажу...
9: Насколько вот я постеснялся.
0: Павел, совершенно правильно сделали. Я тоже никогда вот так не делаю. То есть, к примеру, вот иду по улице один раз. Да, вижу, идет Григорий Новожонов, который вымечка ведет. Думаю, дай подойду. А потом застеснялся. Тоже не взял. Спасибо. Да.
2: Григорий.
0: А мне не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Последний уже звонок, да. Алло.
2: Это ну, видно, Григорий Новожонов звонит.
0: Да. Ну, судя по всему, звонок Павла все-таки, так сказать, подвел логическую черту под нашей сегодняшней беседой. Дорогие Виктория Григорьевна и Дорочка, я поздравляю вас вот с праздником прошедшим.
2: Спасибо. Вот.
0: Соответственно, надеюсь, что вот наша такая встреча не последняя. Я это всем говорю, но не со всеми. Она действительно бывает не последней. С вами, я надеюсь, действительно она будет не последней. Мы еще увидимся. Хотя бы вот в лесу. Вот, ну,
2: у костра.
0: У костра, споем.
2: И там лыжи еще будут стоять.
0: Печки. Да. И, соответственно, удачи вам в вашей, так сказать, нелегкой судьбе. Надеюсь, что ваши чада будут воспитаны достаточно хорошо. И,
2: спасибо.
0: Да.
5: Сашенька, спасибо. Все алаверды. Очень было приятно.
2: И вкусно.
5: Да
0: это вот да, благодаря нашим референткам. Вот, а сейчас мы, пока тут будет всякая музычка, пойдем пожарим для утренней смены бифштексики и рыбки.
2: Рыбки лучше, да.
0: Да. Спасибо.
2: До свидания.
5: Всего хорошего.
10: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей нашей сегодняшней программы. Это известный достаточно певец Эрик Курмангаль.
1: Ты охуел, блядь?
0: И искусствовед. И замечательный искусствовед, которого зовут Эдуард Гамазда.
2: Вот. Добрый вечер.
1: Гамазда?
0: Гамазда фамилия вот человека, который...
1: Да, где я с ним слышу.
0: А вы вообще как вы относитесь к профессии искусствовед? Вот есть человек, который творит искусство, а есть человек, который, собственно, так сказать, искусствовед. Вот,
1: Я вижу хуи какие-то летающие, летящие.
0: Это просто Прохор наша, Прохор, она как бы здесь...
1: Да, да. Да.
0: Так, возвращаясь к искусствоведам.
1: По поводу искусствоведов, я думаю, что это большая ошибка.
0: То есть вы хотите сказать, что я зря родился?
1: Может быть, вы, да, конечно, да.
0: А вот, скажем, более узкая еще специализация, вот искусствовед, да, он, соответственно, включает все там такие понятия, как и, ну, он может рассуждать, например, и ведать и там в изобразительном искусстве, и в музыке, да, есть еще понятие музыковед. Вот как вы считаете, музыковед — это половина искусствоведа или это вообще отдельный человек?
1: Абсолютно совершенно.
0: Разные люди.
1: Конечно.
0: Ну, а ваше отношение к ним? Как вообще относитесь, например, к журналистам, к искусствоведам? Считаете ли их как бы одной какой-то такой вот, как это называется, такой подушкой, пришитой сбоку?
1: Да, конечно. Я думаю, что журналисты абсолютные подушки.
0: Но все-таки вот мы искусствоведы лучше, чем журналисты.
1: Нет, абсолютно совершенно.
0: Тоже.
1: Абсолютно совершенно.
0: Ну что, я предлагаю послушать музыкальный фрагмент, записанный вами. Вот судя по надписи на этой пластинке, запись была сделана... Пластинка, конечно.
1: Мальчик, куда пошел?

0: В гостях у нас Эрик Курмангалиев и искусствовед Эдуард Гамазда, который, как мы выяснили, родился зря. Ну, по утверждению Эрика.
1: Что, зря?
0: Конечно, это вы же сказали.
1: Я родился зря.
0: Конечно. Нет, Эдуард, понимаете, родился зря. Скажите, Эрик, вот несколько грустный период вашей жизни хотелось бы затронуть. Это действительно грустный период, это период сапоготоптания, так называемой службы в советской армии. Я знаю, что вы его прошли, и, по идее, уже тогда вы были как бы таким серьезным, в общем-то, исполнителем. Вас не миновала чаша сия.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Что хотите?
0: Каким образом вам там служилось-то? Как это все происходило? Потому что, опять же, я знаю из, так сказать, некоторых информированных источников, что вас заставляли там исполнять какие-то совершенно вам ненужные композиции.
1: Композиции.
0: Да, какие-то там песни, которые, собственно, никакого отношения...
1: Да, конечно.
0: То есть это была служба такая, типа, там...
1: Ну, возможно, конечно, да.
0: А в каких же войсках? Ну, как? В музыкальных? А, мотострелковый войск.
1: Да, а что такое?
0: Угу.
2: А, простите, а ваша боевая специальность?
1: Боевая специальность? Я полюбил, наверное, ну, это не важно абсолютно, господи, боже мой.
0: То есть вы наводчиком были?
1: Что?
2: На боевой машине пехоты.
0: Ну, наводили на цель дуло там и был, а производился никаких, отстрел мишени там.
1: Никаких я дул не наводил. Извините, я...
2: Эрик, вы изумительно смеетесь. И как вам кажется, вот не стоит ли, так сказать, в будущем организовывать такие фестивали смеха? Фестивали вот именно профессиональных смехунов.
0: Смехунов. Но ведь есть люди, которые смеются там очень по-разному, но весьма заразительно. Вот собрать их вместе. Но есть же такой, помните, мешочек со смехом такой продавался. Ну, раньше. Кстати, бешеных денег, уважаемые, стоил. Мечта была все.
2: Безусловно. Дело в том, что японская валюта, она тогда была очень...
0: В цене.
2: В цене, да. Это наша гастроль. Вот вы, наверное, помните, была... небезызвестная певица, я не буду просто сейчас называть ее фамилию, она тоже в опере пела. И вот как раз гастроль ее мы устраивали в Японии, и считалось очень престижно получить не иенами, а вот этими мешочками, да, потому что выходило очень хорошо.
1: А может быть, островами, может быть, вы хотели получить?
2: Нет, островами это они с нас хотели получить.
0: Но, кстати, островами было бы идеальней, в принципе, поскольку туда же входит как бы фабрика по производству мешочек.
2: Да, да.
0: Причем пошив этих мешочков производился, кстати, женщинами вручную. Они изумительно пели тоже. Потому что, ну что еще делать, когда занимаешься вязанием, да, женщина сидит, вяжет.
1: Ну, конечно, милая.
0: Кстати, ведь доказано, что огромное количество именно вот людей, у которых хорошо поставлен голос от природы, им никто его не ставил.
2: Они рукодельные.
0: Они рукодельные все, они делают подделки всякие. Там кто из пластилина?
1: От природы?
0: Конечно, от природы. Или вы считаете, что от природы не может быть у человека хорошего, вот, хорошего голоса такого? Я не имею в виду даже там какого-то...
1: Вот я была сегодня на спектакле в Большом театре, милый мой, прекрасная Рудакова.
2: Бесподобно.
1: Клянусь.
2: Я сам, вы знаете, у нас просто разнарядка поступает. Мы тоже должны...
0: Нет, ну вы понимаете, вы ходите это в плане, так сказать, проведения досуга.
2: Вы знаете, а нам приходится по работе. То есть от зари, грубо говоря, до зари. Сейчас же очень много театров, которые с 6 утра начинают работать.
0: Да, чтобы, как сказать, чтобы поток желающих...
2: Потому что
0: туда...
2: просто подстраиваются под новых
1: похуй,
2: русских.
1: Похуй, блядь, суки, блядь.
2: Мы просто подстраиваются под новых русских. Тут, кстати говоря, ничего смешного нет, это чистая конъюнктура.
0: Да.
2: Ну, поскольку все, сейчас же все на самоокупаемость. Я вот знаю, вы в курсе, что, по-моему, завтра, что ли, будет где-то тут на какой-то площади сбор музыкантов, да там что-то там связано с какими-то финансовыми делами, что-то там у музыкантов урезали деньги.
1: Абсолютно совершенно.
2: Не в курсе. То есть вы не...
1: Я должен сказать.
3: Давайте про большой все-таки.
1: Вот именно.
2: А, да.
1: Хуев.
3: Нет, про большой театр.
2: Это большой театр. А что, есть, кстати, такой тоже? Вот?
3: Ну, это, по-моему, в Казанской филармонии этим занималась в свое время, но что-то они не продвинулись в решении этого вопроса.
2: А,
3: хотя,
2: потому, что,
3: знаете,
2: так,
3: это,
2: видимо,
3: может быть,
2: это
3: более
2: название.
3: Свежая информация. Так все-таки о Большом театре, что Рудакова? Вот как ваше мнение? Потому что мне действительно понравилось.
1: Я, эта певица блистательнейшая.
3: То есть, на ваш взгляд, она действительно вот занимает достойное место на сегодняшней
1: Конечно.
3: Большой классической
1: Абсолютно
3: сцене?
1: Абсолютно совершенно.
3: А кто еще вам понравился вот, чисто из сегодняшнего?
1: Агафонов. Роскошный. Альфред.
3: А вас не приглашали именно выступать в Большом?
1: Ну, это было очень давно.
3: То есть, нет, на постоянной основе. Нет, на постоянной основе.
2: А на постоянной, наверное, невыгодно этим заниматься, да, просто.
1: А ты вообще давно, мы, ну что, хуил, блядь.
3: Муха тут какая-то залетела, Александр.
2: Это птицы, которые тут мы сейчас разводим, они только вот вылупились, начался вылет, вы их не трогаете.
3: Ну, проконсультируйтесь у нас, мы можем подобрать колер. Тот, который необходим.
2: Ага, хорошо, хорошо, спасибо. А скажите, вот если возвращаясь к Большому театру, ну мы-то как бы, нас-то не пускают там на сцену никак. Вот вид со сцены на Большой театр, он впечатляет? Вот если выйти на сцену... Ну,
1: хуйня полная.
2: То есть вообще никак не нравится, да?
3: То есть слепят очень, да, видимо, глаза?
1: Абсолютно, хуйня полная.
2: А вот эти узкие там же, вот зал, да, вот зал. Ну, я просто давно был в Большом театре, в общем, и меня поразили узкие какие-то вот там коридорчики проходят. То есть он с виду здоровый, а внутри-то он не такой уж и большой, да? Ну, как бы.
1: И вот... Огромный театр. И счастье петь в этом театре, в этих золотах. Но вы понимаете, что... Довольно странная вещь.
3: То есть вот это вот, кто смеются постоянно вот эти, да, которые в зрителях.
1: А что я должен сказать?
3: Не, ну как вот на ваш взгляд все-таки? Вот что вам там показалось необычным? Вот это золото или огромная люстра?
1: Мне очень показалось то, что...
2: Ну просто вот необычным. Это бывает. У меня тоже иногда ничего вроде особенного. Раз, и вдруг
1: ничтожество.
2: Необычно. Все-таки так вот там.
1: Конечно.
2: Да.
1: И цинизм.
2: А скажите, вот раньше эти явления тоже там присутствовали? Или все-таки это как-то
1: со временем? Ну, конечно, присутствовали, естественно. Но они присутствовали в другом смысле, абсолютно совершенно.
3: А вот скажите, на мой вопрос просто чисто профессиональный, как искусствоведа, вам где более импонирует выступать? В таком помещении, как Большой театр, таком, где выступали
1: Абсолютно.
3: Знаменитые музыканты, либо же, так сказать, в какой-то более такой как бы клубной атмосфере?
1: Что значит клубная?
3: Ну, в более уютном помещении, где небольшое количество зрителей, которые, где они могут насладиться вами в полной мере, в виде вас, так
1: Абсолютно.
3: Сказать, с небольшого расстояния.
1: Юрочка, ниже. Абсолютно, совершенно. Все кончено. Понимаете, что нужно положить конец свой.
3: Вы имеете в виду конец карьеры?
1: Да, конечно.
2: А есть... почему такие вот у вас какие-то прогнозы не светлые? Вроде бы возраст у вас еще... Насколько я знаю, тоже я консультировался, что люди, которые занимаются вот вокальным искусством, они весьма-весьма...
1: Потому что искусство требует таких жертв.
3: Да.
1: Никогда в жизни. А это абсолютно совершенно... Искусство, возможно, требует жертв, конечно.
2: Ну, а если бы вот... если бы у вас не было бы, так скажем, вот возможности заниматься вот именно музыкой, то кем бы вы были по профессии? Ну, вот...
1: Я был бы пастухом.
2: Пастухом?
1: Конечно.
2: А то есть это как бы необходимость или, ну, то есть фатальность какая-то? Вот, быть, или это, или вам это именно нравится?
1: Вы понимаете, это почти надо ступать. Если бы Ельцин, извините меня, пожалуйста, конечно.
3: Это вот Тимофей Яковлевич, да?
1: Возможно, охуевший.
2: Ну, Эрик, вы сейчас вот отдаете себе отчет, что вас слушает огромная, абсолютно, большая совершенно аудитория, абсолютно, и, то есть, как бы вы выступаете перед людьми, которые, как бы, может быть, очень любят вас вот как исполнителей.
3: И вы их, ваши слушатели.
2: И вы их, как, может быть, травмируете. Вот, то есть, просто это несколько невыгодно, вот, мне кажется, в вашем положении, вот, как бы, так все эпатировать
1: кончено
2: людей, потому
1: все кончено,
2: что...
1: Все никогда в жизни... Это не имеет никакого смысла. Абсолютно.
3: То есть вы считаете, что ваше искусство для вас исчерпало себя?
1: Конечно.
3: Оно не дает вам больше никакого, так сказать, заряда. Нет, ну в плане творческом. Меня просто это интересует чисто профессионально, потому что мы к своей профессии тоже творчески подходим.
1: Вы понимаете, что всякая политика это...
3: Не, ну мы сейчас не о политике, мы все-таки об искусстве.
2: Да, это разные же совершенно вещи.
1: Ну хорошо. Ну хорошо, дорогой.
3: Ну так все-таки, как вам кажется, вам уже вы исчерпали себя в плане творчества?
1: Я не знаю. Возможно. Нужно все-таки в конце концов пригласить людей, учитывающих, что они должны делать. В смысле того, что
3: то есть они должны вас оценить, вы хотите сказать?
1: Нет, не меня, не думаю. Я не хочу ничего говорить об этом.
2: Ну, давайте так, пока послушаем музыку, чтобы
1: конечно,
2: нам собраться.
1: Конечно, милый мой, конечно, да, конечно, да.
2: Эрик Курмангалиев.

0: по причинам вполне, так скажем, вам понятным. Вот Эрик Курмангалиев рассказал нам все о себе достаточно быстро и бойко. И человек, который родился зря, то есть Эдуард Гамазда, искусствовед, тоже вот мы как бы вынуждены были попрощаться. Но я объясняю это, уважаемые, исключительно тем, что тяжела, действительно тяжела вот работа и вот дело тяжелое, которым занимаются люди такого уровня, понимаете? Ведь не, так сказать, чтобы поддерживать в себе талант, нужно очень много работать. И вот нервное какое-то перенапряжение. Вот, к тому же, опять же, плохая экология, все-таки сделали свое дело. Но, тем не менее, я благодарю замечательного певца Эрика Курмангалиева и искусствоведа Эдуарда Гамазду, который родился зря, за то, что они сегодня нас посетили. И дальше мы будем слушать с вами беседу с еще... Нет, неправильно я сказал, не так. Надо сказать, чтобы сказать грамотно, с людьми, которые не менее интересны. Это я содрал в одной модной там программе.
1: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
0: И 8 минут второго в дивном городе в прямом эфире в программе «Монморанси» группа 24 декабря. Позволю себе представить участников проекта. Ну, так обычно сейчас говорят, потому что говорить коллективу уже не модно. А проект — это же может быть все. Ну, например, там проект по переправке, там, скажем, каких-то веществ из одной страны в другую, там по проект строительства или там проект пошива, например, штанцов для грудничков. Да, итак, проект 24 декабря. Алексей Даньшев, бессменный лидер, я бы сказал.
2: Добрый
0: гитарист,
2: вечер.
0: Ну и певец, и поэт, правильно? Хотя поэт — слово, оно
2: поэт
0: вообще...
2: Поэт — слово.
0: Да, это сразу представляется с какой-то пень в шляпе, с перьями, с портфельчиком. Вот или, как я сегодня пришел.
2: Или пуль, или верёв.
0: Он играет на гитаре и поет, как я сказал. Павел Колдышев играет на громадной скрипке или на маленьком контрабасе. Называемый этот инструмент виолончель.
3: Добрый вечер.
0: Корнев Валера играет на гитарке. Вторая гитарка. На ней 12 колков, но 6 струн. Это сейчас модно. Так. Соответственно, Павел Аксенов на барабанах. Вы услышите. Единственное, мы не смогли подзвучить тарелки, и они будут очень далеко. Они есть. Мы их слышим, но далеко. Потому что он вообще сидит в соседней комнате, и пришлось вот тут отверстие вот это проделать, чтобы видеть его лицо. Когда он наклоняется, мы его вообще не видим. То есть звук идет через... И, соответственно, Сергей Московский, он осуществляет как бы видеосъемку, он осуществляет подвоз, отвоз. Вот. Ну и также периодически вытаскивает, выводит за ухо из студии Прохора, которая опять нажралась, и все опять сюда к нам лезет. Поэтому, если какие-то шумы вы услышите на заднем, так сказать, плане, то вот знаете, что это Сергей Московский борется с девушкой Прохор. И сегодня концерт группы 24 декабря в прямом эфире по заявкам, как говорится, радиослушателей. Это правда. Алексей, звонили дяденьки всяческие, тетеньки, и типа говорят, вот почему бы, Александр, вот 24 декабря нам не встретиться с группой 24 декабря. Началась ли у тебя, друг мой, как я красиво, да? Ощущение предновогоднее, поскольку название группы именно с этим связано? Или как-то в этом году что-то не так?
2: Мороз, Сань, это жуть какая-то. Мы сегодня мерзли на станции Красково, это в сторону вот тех самых Люберец, где неприветливо когда-то было. В детстве с Серегой очень было плохо. Ох. Мы там мерзли на станции, приехали обратно. Здесь уже, слава богу, не мерзнем.
0: Ага.
2: Но, тем не менее, доехали.
0: А знаешь, кстати, вот в силу того, что такие серьезные морозы настали, вот, так сказать, сотрудники нашего медико-технологического центра разработали метод для того, чтобы люди не обмораживали носы. То есть это искусственное оволошение носов посредством введения в ноздревую область, так сказать, соответствующих гормонов. Потому что раньше боролись с этим просто методом выворачивания носов наизнанку. Ну, пыли мало, а внутри-то волосы есть, они же для пыли. Значит, а летом обратно делают.
2: Да, практично.
0: Вот, так что, в принципе, я как бы, вот видишь, себе сделал, вот, в смысле, вот у меня мохнатый, все нормально, по микрофону
2: тебя,
0: немножко.
2: Ну, там, наверное, макушка там мерзнет теперь.
0: Ну, я шапку, знаешь, мне же шапку подарили, папаха. А летом я опять их апеллирую, и все. То есть все сейчас так делают, могу привести, у меня знакомство.
2: Давай, а то мы принесли свои шапки, но они оказались настолько турецкие.
0: Да,
2: слышишь. Вот одели шапку на Валеру, он оказался хоть и брюнетом, но далеко не негром, и все замерз.
0: Ну что, с композицией?
2: С композицией.
0: Поехали.
2: Давайте.

ангел пуст босоногого детства дает. В красном галстуке забытом, со святостью в глазах и водкой в кармане. С бороды, но в тележке, он хотел всем сделать в кайф.

0: Нормально слышно в наушниках, технический вопрос. Все хорошо там, как звучит?
1: Погромче нельзя?
2: Нормально.
0: Можно погромче.
2: Нормально.
0: Вот, вот так нормально? Лучше стало?
1: Чуть-чуть погромче.
0: Да. Вот так вот. Но я могу только часть наушников сделать громче. Громко сейчас вообще нет? Нормально, да. А, сейчас спросим у зала, что там за окном. За окном нормально, говорят.
1: За окном там мороз.
0: Но все равно там слушают они.
2: Они замерзли.
0: Они друг на друга дышат. Это второй метод обогрева. Знаешь, идут в обнимку и прям так... И постоянно им тепло поэтому. Композиция?
1: Композиция. У нас еще напастишься. Концерт.

0: Это у нас ритмическая такая была композиция.
1: Фанк такой. Ну, ну, практически. Ну, практически. Группа 24 декабря в прямом эфире на «Эхо Москвы». Так сказать, концерт происходит здесь. Как это сейчас называется? Unplugged, да, там, по-моему?
2: Unplugged. Ну, типа,
1: Unplugged. Замечательно.
0: Композиция медленная, лиричная. У нас композиция, большей частью, или новогодняя, или постновогодняя.
2: Или пред...
1: Или на пороге преддверия.
0: Да, ну или, ну, обычно на Новый год, я не знаю, вот работники радиостанции «Эхо Москвы» будут снег убирать.
1: Да, конечно. Я ну, нет, не на сам Новый год, где-то, я думаю, с 10 до 11, кто как вот справится. Ну, там. А,
0: ну, совочки все есть.
1: Конечно, вот ты, когда проходили, вы же видели, вот тут прям вот где лифты, холл, там все.
0: Да,
1: вот,
0: там завалено.
1: Конечно, метелки там.

0: Затрещал гитарку.
1: Да, это вот колок вот этот. Кстати, сейчас самое модное, это знаешь, как вот, ну, вот, как вот богатые американские музыканты, играющие джаз-роки, они как делают? Они колки вот эти заливают вообще наглухо эпоксидкой, а специальные люди за сценой с такими с металлическими палочками, на которые намотаны струны, регулируют им натяжку. Ну, вот на каждую струну по дяденьке они стоят за кулисами и тянут с нужной силой. Кстати, могут делать этот вместо рычага, сейчас же рычаги не модные, ну, вот металлюги там играют, вау-вау, да? Сейчас не модно, а вот эти в шестером там, они вот это все регулируют. Они же чувствуют тоже музыку.
0: Ну, металлики, по-моему, уже даже и не играют.
1: Играют еще, есть. Играют, еще. Да, да. Они сейчас только ушли в подполье и играют по разным школам.
0: Андеграунд.
1: То есть, да. Группа 24 декабря.
0: Песней о самом дурацком времени год. Несмотря на мороз. Это перестановка тарелок, которые далеко стоят.
1: Да, ну, кстати, как вам борщ наш понравился? Нам обычно вот борщ варят тут. И... А я с утра вот должен яишенку пожарить утренней смене.
0: Так она, ну, жирковато.
1: Жирковато.
0: Ничего. От плиты.
1: Ну, ты душ. Не надо ее.

0: 2-1. Ну, то есть, в смысле, вот я что вспоминаю, по-моему, Цой пел «Белая гадость лежит под окном». Так, Майк Науменко пел «Лето, я изжарен, как котлета». Знаешь, ты как-то ближе к Майку. А вот еще нужно какому-нибудь дяденьке петь, спеть «В защиту лета». Ну, я не имею в виду там каких-нибудь там несерьезных артистов, там типа, там, типа... Киркориных, Буйниных. Я имею в виду какому-нибудь серьезному артисту, который как бы спел бы про это сознанием дела и душевно.
1: Ну, для подтверждения, ну... Саш, мы сегодня столько мерзли, но несмотря на это... Я ненавижу лет, простите за каламбур.
0: А вот остальные дяденьки твоего ансамбля тоже так же?
1: Ой, нет. Мое мнение никто не разделяет.
0: Да? Ну, я тоже.
2: Но песни тоже. Нет, я тоже лет не люблю.
1: Мы ожидали у тебя другой реакции.
2: Очень хорошая.
0: Нет, ну оно плохо только тем, что быстро проходит. Вот только началось, только губище раскатало, все. Только этим. Правда.
1: У лета красное любил бы я тебя, когда не пыль, не комары, да мухи. Классика.
0: О погодных явлениях мало в композиции написано все-таки. Ну, там, не считая каких-то общебазитических, там полгода плохая погода, или какие там еще есть песни, не помню.
1: Полгода плохая погода, надеюсь, это не про эту страну. А, следующая песня у нас будет, она у нас называется «Минает».
0: Как?
1: Она концептуально «Минает».
0: А. Это пляска такая была средневековая.
1: Это была. Это назвал, правда, ее так не я, а Сереж Смирнов. Да. Ну, он почти все подходит. Но это не рок-н-ролл. Это «Минает».

пены выходит блондинка и грациозно уходит обратно. Там нормально, и воздух там чистый, здесь гудит телефон мерзко очень. Там, наверное, меня ты полюбишь, здесь навряд ли, сестренка, навряд ли.

А происходит-то все как-то глупо. Даже можно сказать как-то странно. Не спасти мне, наверное, душу грешную, безутешную, безутешную. Чтоб уйти от настроения мерзкого, я, пожалуй, выпью пиво советского и послушаю Сашу Лаэрского, улыбнусь.

0: Видели бы сейчас наши радиослушатели, как танцевала Прохор в коридоре, куда ее в очередной раз вот вывел Сергей Московский. И у них, кстати, нормально получилось. Она пыталась вырваться, а он ее крепко держал. И получался настоящий минуэт. Интересно вот узнать все-таки судьбу Сенечки. Вот Сенечка — это известный достаточно человек.
1: Да, это в Москве.
0: Экс-барабанщик.
1: Деятель андеграунд московского.
0: Да. Чем занимается сейчас наш отважный геройский орел?
1: Я очень боюсь, что он спит.
0: Спит?
1: На ночь. Спит. У него очень тяжелая работа, как всегда, баранку крутить.
0: Ну, знаешь, он, наверное, ездит сейчас. Потому что как бы вот все сейчас перешли на ночной образ жизни. Днем особо много баранки не накрутишь, мне так кажется.
1: Ну, я не знаю. Но по нему очень соскучились все завсегдаты московских андеграундских клубов.
0: А, кстати, ну, насчет клубов...
1: Особенно да. Волки московские, с которыми он неоднократно спорил.
0: То есть всячески не разделял какие-то взгляды их.
1: Совершенно не разделял взгляды. Причем очень агрессивно.
0: А вот насчет клубов, какие-то выступления коллектива 24 декабря где-то планируются, чтобы люди пришли, там, послушали, может быть, в электричестве. В электричестве сейчас вы существуете или как-то?
1: Мы делаем сейчас вот программу новую с новыми музыкантами, поскольку Сеня спит. И я думаю, Саша, что ты наших там слушателей... Как только мы будем готовы, это будет или в клубе Тобол Раз, или в Край Бэйби.
0: Ну, то есть ты сразу это самое, сразу, в рельсу стукнешь, чтобы я тоже свистнул.
1: И Прохор.
0: Прохору надо сказать. Прохор, кстати, в последнее время у нас подрабатывает, знаешь, как в Америке, ходячей рекламой. Вот, ей вешают плакат спереди на выме и сзади на лопатке. Она ходит. Двойная реклама. Так что можно ей тоже. Я вот часто так делаю. Например, когда мне нужно продать котенка какого-нибудь там персидского, если кошка там у меня какая-нибудь родит в подъезде. Еще что-то. Я Прохора использую в полный рост. Вот, могу, кстати, сдать тебя. Вымя дороже, лопатки дешевле.
1: Ну, я думаю, мы договоримся.
0: Ну, договоримся.
1: Ну, я
0: да.
1: беру.
0: Хорошо.
1: Вымя. В сторону света у нас теперь.
0: В сторону центра, как пел Сенечка.
1: Нет, он пел несколько не так.
0: Не так?
1: Он пел по-другому. Он пел «Возбуди меня в 6».

тот час, когда ночь вспыхнет полной луной, и зажгутся костры бродяг с похожей судьбой.

0: Когда я снимаю наушники, мне больше нравится. Это все-таки говорит о том, что звучание акустических инструментов, оно все-таки не передается никакими вот приборами. Поэтому вот было изобретено...
1: Ну, некоторыми передается.
0: Нет. В полный рост. Тут один крендель приходил на Волынке, дудел. Так дудел, что вот в наушниках не то было. А вот так снимешь, прям вот, кстати, потом я насморк подхватил, там много всяких труб, и они все в разные стороны. Знаешь, так все ли... То есть весь А мокрый, Б простуженный. Ну, звучит класс. И поэтому вот были изобретены всяческие электронные приборы. Как-то вот разные электрогитары, всяческие синтезаторы. Вообще изначально все джаз-банды, они играли в акустике, знаешь. Ты играл на банже дяденька, и ногой стучал по хэту, играл на контрабасе дяденька и ногой стучал по бочке. Вот, и потом уже, в общем-то, джаз-ба... Чёрт, это я совсем в другой передаче. И на другом радио должен быть. Прошу прощения. Да, в гостях у нас группа 24 декабря. Концерт в прямом эфире. Я, кстати, думаю, что если у наших геройских радиослушателей все-таки появится какой-нибудь вопрос к коллективу музыкантов по теме сегодняшнего концерта, или вообще конкретно вот к Алексею Даньшеву или к кому-то из участников, вы все-таки можете позвонить, наверное, 203-19-22 и спросить что-нибудь. Но не сейчас, да, то есть как-то мы в ходе посмотрим, когда там
1: если
0: захочется.
1: Если честно, вот я бы слушал, я бы телефон не запомнил, можно повторить.
0: А 203-19-22, просто эту дискету сперли и записали на нее игру, как...
2: Дум,
0: да.
2: Дум.
1: Два.
3: Я источник проблем.

0: А какие-нибудь композиции в стиле регги? Я помню, у тебя что-то было и новые, какие-то и старенькие какие-то были песенки. А вот новую одну я случайно слышал где-то, не помню где уже. То ли кто-то мне пел, то ли где-то я видел, то ли где-то кого-то кто-то пел.
1: У нас регги достаточно относительно. Это скорее, да, русский, не русский.

0: Ну что, в принципе, если есть желание, можно пообщаться с Москвой, с теми, кто вас слушает, что они, может быть, что-то спросят, может быть, они что-то хотят узнать. Напоминаю уважаемым, что в гостях у нас сегодня группа 24 декабря, и поэтому вопросы должны быть обращены к группе 24 декабря. Будьте, пожалуйста, так сказать, в ваших формулировках поточнее и покороче. Телефон нашей студии 203-19-22.
1: Эхо Москвы.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
2: Я как бы и готов бы, и рад бы задать вопрос замечательной группе 24 декабря.
3: Спасибо за характеристику, более-менее хорошую.
2: Вот. Но только, к сожалению, я вынужден далее продолжить свой вопрос. А вот, скажем, какая-нибудь Маргарета Сыч, которая там, скажем, с кашалотами больше связана, я полагаю, была бы более уместна.
0: В смысле, в каком качестве? Как женщина или как гость?
2: Как специалист.
4: Человек-пароход.
2: Я к тому это говорю, что вот если Рождество мы имеем в виду, да, то тогда мы уже должны быть группой 26 числа. Или какой-то особый
0: совершенно. А, я понял. Это насчет названия, Алексей спрашивает. Ну, сейчас Леша скажет. Спасибо за звонок.
2: Спасибо вам.
0: Просто, в принципе, ты как-то я, по-моему, вначале сказал, но, видимо, очень мутно.
3: Нет, ты еще раз сам. В принципе, она могла быть и 26 декабря. То есть значение последней недели этих дней не имеет.
0: Они как один
3: главное,
0: большой
3: что...
0: день такой.
3: Саш, просто любой человек, по крайней мере, мне в детстве в Пионерском, в Красно.
0: Задом,
3: так скажешь. Да, так казалось, что все-таки люди, когда надеются на что-то лучшее, они надеются в основном вот в это время.
0: Ну да, то есть период на такой, год. Какая-то нейтральная.
3: Это, может быть, да, как-то исторически сложилось. И ну, Новый год все равно даже в Красно задом. Детство было все-таки праздником великим. Я уверен, что у большинства наших слушателей он стоит на первом месте.
0: Ну, в принципе,
3: с 1 мая, там, 7 ноября.
0: Вообще-то правильно изначально сказал, что вот эту неделю предновогоднюю нельзя как-то делить на базитические конкретные
3: нельзя,
0: даты.
3: Надо думать есть, о хорошем.
0: Правильно.
3: И то есть какая-то такая... детско-ромбатическая концепция, так сказать.
0: Да, еще я хочу сказать, что человек, который звонил, он несколько перепутал. Маргарита Сыч — это директор гинекологического отделения на нашем радио беременных женщин, которое мы вот-вот откроем на длинных волнах. Просто сейчас из многих предлагаемых частот мы выбираем какую-то одну из лучших. Вот. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Алло, это радио?
0: Да.
5: Да, вот... такая маленькая проблема.
0: А мне кажется, она у вас большая. Вы как-то очень возбуждены так, нет?
5: Нет, вы знаете, у меня такая есть...
0: Ну вот, я же
5: есть
0: говорю большая.
5: Такое пожелание. Вот. Алло.
0: Да, вы говорите.
3: Я
0: да.
3: Только сказал, что на АМ радио звонит.
5: Я хотел бы поздравить Марину Бабылеву как бы с днем рождения предстоящим.
0: С днем рождения ем.
5: Музыка очень скучная, что-нибудь хотелось бы, транс какого-нибудь.
0: Транса.
6: Давай транс. Давай транс. Сейчас транс сыграем. Давай.
0: Транс?
7: Транс.
0: А что его играть-то? Поплясали,
6: это был транс.
0: Ну что, остается буквально 6 минут до новостей. Может быть, какую-то композицию мы прослушаем.
6: Композицию.
3: Композицию, она у нас как традиционно последняя была композиция.
0: Нет, а почему? Мы еще будем продолжать нашу встречу.
3: А.
0: То есть ты не торопись. Нет, я понимаю, что там вот Федор, он ждет, ну, как бы Федора отвлекает Сиамский.
3: Олдио.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: опять в студию к нам вернулись участники группы 24 декабря. Я в последнее время, как говорю такие фразы, то сам над собой умиляюсь. Прям как взрослый парень, который вот прям диджей. Ну, они обычно так говорят. Вот, то есть вот, Лёша, кстати, это все вот неспроста. Вот ты меня отговаривал, говорю, Сань, да брось ты этим заниматься, когда вот я поступал на курсы диджея вот в саратовскую школу. Ты же говорил, вот видишь, на самом деле, посмотри, какой я сейчас пухлый, розовый, толстый стал. У меня значок есть. Вот так.
1: Ну, Сань, ты там столько заплатил за козье молоко, когда учился в Саратове, что за эти деньги ты мог быть диджеем где-нибудь в Вашингтоне работать.
0: Ну, а как? Зато я поддержал саратовское козоводство. Это же в обязательном порядке было. Ну, как иначе? Зато значок вот красивый, видишь, с козьей мордой.
1: С козьей мордой здесь тоже ходит, я видел здесь пару.
0: Так это потомство, у нас тут, ты как думаешь, радиостанция на самоокупаемость, там загонщик есть, хрюшки там, вот мы периодически ухаживаем.
1: Хрюшки, вот честно сказать, сейчас у вас там вахтер спит. А козы едят ваши веники, которыми вы хотите собирать.
0: А ты ему пульс не щупал, может, он того?
1: Хрен знает. Давай не будем о грустной
0: да.
2: песне. Он все-таки там не один спит, поэтому мы как-то...
0: не
2: решились.
1: Он с приемником слушает «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
3: 73,82 МГц.
0: Хорошая память.
1: Она нас как быдло.

А также страшные, страшные сказки и почти безобидные ласки двух полярников, отрезанных льдами.

на танец, под бубен громогласная, на сочном хлебе любви и морозе. К сожалению, пули, пролетевшие мимо, тупое созерцание конопля.

подушки тому, как по земле, будто по горевой дорожке бегают педузы, да все светливо как, да все за главным призом, что на кладбище где-то. А тот из них, кто хочет, спасает свою душу, а тот, кто еще может, портвейн в подъезде глушит, что в общем-то един, что в общем-то понятно, судья которого еще никто не видел. А братишка мой, забив на смех и на слезы, на отношение неба, земли и педуза взял свой.

0: В мониторах нормально все.
1: Да. Порталы.
0: Кстати, даже вот многие музыканты, которые приходят играть сюда в студию, они привозят с собой все равно задник. Ну, то есть вот хоть и радио, а задник привозят. А вы вот не привезли. То есть, просто если в следующий раз мы будем, то надо прям задник.
2: Ты имеешь в виду...
0: Ну, такая простыня.
2: Пятикиловаттные порталы?
0: Нет, нет. Вешают, знаешь, такую эту, ну, простыню, на фоне которой играют там.
3: У нас трейлер сломался.
0: Хорошо, ты сказал заднику. Задник — это я.
3: Кто сказал?
2: Еще одна задняя композиция. А нам до счастья далеко. Ах, если б знать, что же это такое, чувствовать смерть или предчувствовать жизнь, или другое, совсем другое, когда под звездам.

0: Ровно в 2.21 по разблюдовке стоит, тут написано «Напомнить». Надо напомнить, что в гостях у нас группа 24 декабря. Просто именно сейчас вернулась домой Лидия Тимофеевна Клюковица, постоянная наша радиослушательница, ну, с завода, и только сейчас она смогла вот включить радиоприемник. Да, Лидия Тимофеевна, группа 24 декабря у нас, так что скорее усаживайтесь в кресло, берите спицу, подмышку пуделя, пуделю бантик, и слушаем, слушаем ансамбль. Композиция, кстати, сейчас прозвучало новое. Я так понял, сейчас все будет что исполняться. И вообще новая для меня какая-то дебильная фраза.
1: Новая для себя — это не дебильная фраза.
0: Ах ты.
2: Гранж.

тупой. Оседаешь в их мозгах, так скажи, что им нужно. В моих невинных снах, так скажи, что делать, если любая свинья тебя слизывает грязь.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
3: Композиция грустная, но концептуальная в плане. В душные

тебя, ты только что с него взять, ой, ядрит твою мать. Так выбери меня, выбери меня, ой, да птичка счастья завтрашнего дня.

0: подруг, с красивых досуг, своим дурацким пением, молодежным пением, малиновым вареньем, сансара.
1: Опоссум. Соло на барабане.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Из дневников опоссума.
0: Этот кобель Монмаранси большой.

0: И у группы 24 декабря здесь новая композиция возникла. Буквально каламбуром.
1: Буквально сегодня.
0: Да, буквально рядом с вениками радиостанции «Эхо Москвы». 73,82.
2: 73,82 мегагерц.

0: Это была экспромтная композиция, посвященная дворникам работников радиостанции «Эхо Москвы», группы 24 декабря.
1: В стиле транс, я так понял.
0: Да.
1: Просто не было слышно барабана, потому что в соседней комнате ни железа не слышно, ни барабана. Но все было, то есть у нас тут нормально, Прохор оттянулась там.
2: Эдакий транс. Транс.
0: Теперь у нас песня, которая «Дык-дык-дык» называется.
1: Хорошее название.
2: Тоже транс. Тоже транс.

предатели от ментов и от казанской шпаны, от райвоенкоматов и от чувства вины. Если Бог даст, уйдем от гражданской войны, чтобы жить лишь ради жизни, хотя это нелегко.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы в программе «Монмаранси» поет композиции.
2: Посвященная классичному произведению, которое я так и не читал.

Я так далеко от вашего покорения, вы там высоко на версиях своего отчуждения, Анна Каренина, как же без вас?

Больше не встать, благодать. Да вот, ребята, что это как на поминках. Они, наверное, устали ждать, да вы не ждите. Родные, открывайте бутылки. Анна Каренина, не плачьте вы зря, ведь слезами, как и кровью, невозможно напиться. Анна Каренина, в конце декабря вы мне рукою махните.

Анна Каренина, да можно ли так? Нам никогда не узнать, и это, в общем, нормально. Анна Каренина, вы дайте уж знак, коль любовь станет смертной.

0: ищет в своих тетрадях записных огромное количество записей. Вот у Алексея Даньшева поиски, понимаете ли, происходят нужных строк под нужную композицию. И как я понял, сейчас это будет...
1: Не нашел. Понимаешь, я схватил свою песню, том 3. А я сказал песню, которая в томе 2.
0: А том 2, что не с тобой сегодня?
1: Нет. Они разбросаны по архивам. Ну, ладно, давайте попытаемся так.
2: С третьего. Давайте тракториста ничего.

приходи, садись, закуривай и пей свое пиво. Расскажи мне последние сплехи. Чем форсуют друзья и с кем спят подружки. Счет пьет твой папаша, когда он не в духе.

0: Ты показываешь такой жест, это значит, мне все или...
1: Ты говорил, что женщины не имеют, на самом деле все.
0: Или это все последняя композиция? Или как-то еще что-то там...
2: Это намек?
0: Нет, ни в коем случае, наоборот, это намек на следующую песню.
1: А, ну давайте следующую спою.
0: Это намек?
1: Следующая песня у нас посвящена мне. То есть Алексей, да.
2: Здравствуйте, я.
1: Среди тех,

встречая пернатых друзей, я привычно гляжу свысока. Те, кто утром

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ручки выведены.

0: Песня про трактор, трактористов, сельское хозяйство и сельские другие культуры.
1: Культуры.

белый трактор. Мой трактор гудит мелодично гусям на забаву, а я между тем

0: ветер смолкает, на юг улетают скучно. Небо темнеет, кровь леденеет, страшно. Все бы кончилось скверно, не будь я из тех трактористов, что всегда берут пиво с собой.
1: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: и после столь продолжительного, знаете, вот отсутствия в нашей студии, по причинам, о которых он расскажет вам сам. У нас в студии снова объявился сиамский близнец Сержелс Торшин с рубрикой «Набат железных ягодиц». Ягодиц, поскольку сегодня четное число, 20-е, понимаете, то, в общем-то, и ягодиц. Но сейчас вот она пришла и спрашивает, какого черта делает первый, вроде бы, казалось, грузинский космонавт Мира Туичи-Мамукович Пёр на подоконнике со своим брюшком, с орденскими планками в этой фуражке. Я вынужден объяснить ей, что происходит. Дело в том, что не все наши радиослушатели, особенно радиослушательницы за 40, верят в то, что тут действительно присутствует Туичи-Мамукович. И как бы мы попросили его встать, в общем-то, вот сюда, чтобы все наблюдали, так сказать, за его аэробикой. Вот. Но вы на меня так не смотрите своими четырьмя глазенками. Это я обращаюсь к Анжелсу и Торшину. Ни в коем случае не к вам, Туичи Мамукевич. Что? Где вы были? Расскажите.
1: Вообще в наших кругах... Я извиняюсь, что не поздоровался, я попозже. Вот. В наших кругах меня принято называть он, а не она, там, ей. Вы поаккуратней. Все-таки после того, как нас отправили на Марс, ну, конечно, не для того, чтобы мы исследовали, что там находится, а чтобы исследовали на нас более высшие расы, чем обыкновенные люди, исследовали на нас, как мы там будем себя вести.
0: Вот это очень интересно, поведайте.
1: Ну, в общем, вместе с американскими космонавтами наши космонавты подумали, что как бы незачем рисковать собой, и, ну, тут еще... такая фишка прошла, что как бы если туда запустить нормального человека на Марс, и он там походит, побродит, и все нормально будет с ним, то потом не исключена такая возможность, когда пришли туда сиамских близнецов, целое поселение, то они там будут нормально себя чувствовать. Вот, и решили сначала послать туда сиамских близнецов, в силу того, что это те же люди, только немножко другие.
0: Усовершенствованные, как бы. Но тут, как бы, я так понял, что помогает.
1: То есть убить двух зайцев, чтобы не тратить баснословные
0: деньги. Вы имеете в виду сиамского близнеца, вы назвали двумя зайцами?
1: Нет.
0: Ну, это пословица, бы...
1: Вот у нас дома есть сиамский...
0: У вас, кстати, появился дом, а почему же мы не отмечали новоселье?
1: На колеса.
0: А, это вы так называете.
1: Мы сняли фургон автобазы номер 15. Вот, обставили.
0: Там сейчас вроде сменился директор. Вот я, насколько знаю, взамен Озева Тумблера пришел Лев Свиридович Компас, который
1: Вот именно Тумблера и уволили за то, что он разрешил такую акцию, как бы, в принципе, нормальным людям сдать для жилья фургон, который давно списали, и который он хотел себе поставить на дачу.
0: Ну, как бы картошку.
1: Его, да, и как бы ему совесть не позволяла это сделать, и он решил, как бы...
0: Так вот, я хотел сказать все-таки о сообщающихся сосудах, каковыми вы являетесь. Дело в том, что не происходит вот в случае, значит, невесомости вот этого, значит, запута кишкового, потому что у обычного человека происходит кишковый запут. Ну, в том случае, если он очень много перемещается в условиях невесомости пешком путем утяжеления, значит, подошвенных вкладок в ботиночную область, вот, то, собственно, лучше, конечно, вот в условиях невесомости находиться в каком-то горизонтальном положении из лежа, значит, нежели вот в вертикальном положении, значит, утяжеленного ботиночного хода, правильно? Запут кишков. А у вас и запут кишков не происходит, поскольку разделен кишковый вот этот, значит, он... Значит, да. Ну, я хотел сказать, сосудный.
1: Ну да, дело в том, что нас не просто взяли с фургона и запустили в космос, нас готовили к этому делу.
0: Кстати, костюмы, вот я бы вам советовал все-таки вот сменить, вы же сейчас не в космосе, на вас, наверное, странно смотрят.
1: Но сейчас модно, сейчас есть так называемые рейверы, они все так ходят, поэтому... Я не знаю, почему вы придираетесь.
0: Нет, ну так
1: мне.
0: Как вы вот ходите, ходят сейчас рейверши.
1: Ну, может быть. Но для нас сложно найти костюм. Вы понимаете, что в Наф-Нафе в том же нету для сиамских близнецов костюмов. И нам приходится из своих подручных материалов, так сказать,
2: что-то лепить.
0: Ну, я так понял, что торфу, ну, вы слепили какой-то чехол непотребный. То есть вы все-таки не хотите браться, вот, чтобы как бы вашего
2: на
0: брата
2: самом
0: считали
2: деле,
0: равным.
2: На самом деле, это вот на обочине очень часто стоят разбитые машины. Вот, и это чехол с подголовника в автомобиле. Вот из него я искусно сшил маленький реверский такой комбинезончик с шортиками.
0: Скажите, а вот, так сказать, участие ваше в рекламной кампании презервативов, когда сей предмет был натянут на торшина, и вот эта надпись «По всей Москве эти щитки были установлены, пользуйтесь презервативами, фирму мы не будем в рекламных целях как бы вот называть», тем не менее, вот доход, полученный вами от этой рекламы, а ведь доход был, каким образом распределился между вами и торшином?
2: Мы купили на него фургон.
0: Вам опять же?
2: Нам. С ним.
0: А.
2: Пополам. Мы же там вместе живем. Я же не вхожу туда без него один. Правильно ведь? Я же не могу его оставить бедного, мокрого на улице. Не могу. И поэтому мне приходится с ним входить в фургон вместе. Вот. Но спим мы на разных кроватях. Дело в том, что в силу того, что я большой, ну, по сравнению с торшином, то он маленький, и ему неудобно спать, когда я сплю на боку. То есть он находится в висящем положении.
0: Да.
2: Вот. И на ночь я ему привязываю маленькую кроватку к спине. И получается, что он все время спит на кровати.
0: То есть, как бы, кстати, действительно, ведь это вот положение, что человек на кровати, оно весьма-весьма относительно, потому что если, да, например, человека положить под кровать, то тоже можно сказать, что он на кровати, ежели посмотреть, значит, со стороны пупковой лопасти, а не лопаточной.
2: Да, да, да. Особенно из космоса вообще там все по-другому смотрится.
0: Ну вот поведайте все-таки, как там на Марсе, ну вот такой чисто прозаический, значит, вопрос, может быть, многим он покажется наивным, но тем не менее, сейчас пора грибов, грибники там лазят там туда-сюда. Вот, собственно, есть ли там какие-то растения, если есть, то какие они, потому что ходят самые разные слухи, легенды, вот, то есть, дескать, даже, говорят, на Луне там война была, вот, ну там.
2: Но я могу сказать точно, что грибников мы там не видели. То есть, в принципе. А так говорят, что там какие-то бактерии нашли простейшие. Вот. И как бы нам дали поручение. То есть у нас на головах были...
0: Найти с ними контакт.
2: Ну, обоих на головах были видеокамеры здоровенные, вот эти профессиональные.
0: Бетакамовский
2: вот,
0: формат.
2: Бетакамовский формат. Вот. И мы, ну, мне-то сделали нормальную, а ему какую-то маленькую камеру поставили, потому что его шейные позвонки и мышцы окружающие их не могут себе позволить выдержать, ну, бетакам настоящий. Ему, по-моему, вообще пластмассовый какой-то поставили.
0: Хорошо, ну, не обижал.
2: Да, потому что все-таки как бы обидно. Запустили нас обоих в космос, он там с пластмассовыми там... У него даже кислородный вот этот баллон был пластмассовый, там не было ничего. И, ну, в силу того, что мы питаемся-то одним воздухом, и как бы я дышал за двоих, но мне тяжело было, конечно.
0: Ну, кстати, я вижу, у вас так расширение ноздревого отсека произошло. То есть, как у коня, прям вот когда он бежит уже к старту, у него так прям пышет все, прям, знаете.
2: Ну, мне просто перерезали перемычку между ноздрями, ее просто убрали.
0: А, кстати, тут отдельный вопрос. Тут дело в том, что мы ставили в Думе, как бы вот на обсуждение эту тему, ведь...
1: На деньги.
0: Да, естественно. Что, собственно, сделать цельный зуб, как это было и раньше у человека от природы, вот отсутствие этих щелей, просто был верхний, нижний зуб сплошной. Также и не было никогда перегородки ноздревой. Была одна здоровая ноздрь. Ну, это хобот. Ведь вот по теории одного великого ученого, человек-то произошел не от обезьяны, а от слона.
2: Ну, это как бы общий бивень, вот, да? Единый зуб.
0: Нет, бивень ниже находится гораздо.
2: Нижняя челюсть — это бивень, да, верхняя челюсть —
0: ну,
2: это
0: вам,
2: первый
0: собственно,
2: бивень.
0: Виднее.
1: Да, но сейчас, когда стало так много нового известно о жизни на Марсе, уже этот вопрос как бы в Думе можно, так сказать, снять, наверное.
2: И общество стоматологов очень поднялось по этому вопросу, потому что как бы количество человека зубов уменьшилось сразу. То есть сколько людей, столько и зубов, умноженное на 2.
0: На 2.
2: А раньше было... То есть их доходы потерпели крах, и они сразу же зазвонили в колокола и проплатили немного денег, конечно, в Думе прям.
0: Да, чтобы как бы вот оставить такую же систему. И тут еще чем чем объясняется, что как бы вот не бывает в одном зубе два дупла. Ну, вот это уже мы, стоматологи, знаем на все 100%. В одном зубе одно дупло. Поэтому, ну, как, соответственно, значит, человек зубов, значит, количество человек по переписи населения умноженное на 2. Соответственно, количество стоматологов сокращается на огромное количество. Ну, то есть, вообще, вот там, вот мы видели очень часто этим летом люди такие с очумевшими совершенно глазами ходят в таких белых, там, вот там торгуют и на чем-то тоже в белых. Это вот все, в общем-то, бывшие стоматологи, отряд совершенно освободившихся людей, опустившихся, понимаешь, вот. И даже кино на эту тему было сняться про сошедшего с ума дантиста. Ну, так называется «Тук-тук, ваш дантист». Кино такое. Кино, я говорю, такое. «Тук-тук, ваш дантист».
2: Чего? Ну и как
0: сюжет развивался? Ну, давайте лучше о Марсе.
2: Сюжет вот развивался.
0: Нет, я не могу это рассказать. Давайте все-таки о Марсе.
2: Ну, мы, конечно, походили по Марсу в этих в ботинках с набойками металлическими. И никаких простейших там не видели. Негров там тоже нету.
1: Ну а ГАИ, как вам их не ГАИ вообще?
2: ГАИ. Да ГАИ, оно везде ГАИ. Хоть на Марсе, хоть на Луне. Вот.
1: А вас не удивило то, что они все переспрашивают?
2: Не, мы показывали специальные пропуска, там суперкосмонавты.
1: Ну и что, а мы тоже показывали, мы и есть суперкосмонавты, мы показывали. А мы вообще пришли к выводу, что...
2: Так у вас фальшивые, наверное, какие-нибудь были. Печать, как, наверное, не в левом углу, а в правом. Они же, гаишники, они разбираются. Или вас просто на деньги развели.
1: Да, фальшивые.
2: Вас просто развели на деньги.
1: Да, развели. А это у меня, значит, на плечах перхоть. Это, милый человек...
0: Нет, вы обманываете, это погона.
1: Александр,
0: секунду. Я знаю, как перхоть выглядит.
2: Это уже секунду, спор, вы подождите.
0: У нас тут ведерко с перхотью стоит всегда секунду, вот там на случай пожара. Вы знаете, что... Нет, подождите, вы знаете, что перхоть это лучшее средство от пожаров теперь. Вот вы думаете, пена, говорю, пена, там пожарный тушит, как там на, вот, на плакате, видишь, за спиной плакат.
1: Я все вижу.
0: Он перхотью, а не пеной. Поэтому ведро с перхотью в каждом доме должно
2: художники
0: стоять.
2: Художники совсем
1: так
2: уже.
1: Так вот, господа
0: снег.
1: Да, ага, перхоть, снег. Так вот. Вот, господа хорошие, это звездная пыль.
2: Пыль звездная. А, он по Млечному пути, как на истребителе. Раз, два. Тоже мне конь космонавтский.
1: Кстати, ну, спасибо за комплимент. У нас на Туманной Андромеде. Это, кстати, спасибо. Вот, а просто вот сразу...
0: Да вы ешьте еще, не стесняйтесь.
2: Александр, вы знаете, почему они ее называют Туманной Андромедой? Потому что они пьют, и у них аж там дым идет от этого дела. Все пропили, всю галактику. Все вот эти космонавты вот эти вот.
1: А я не буду спорить, просто вот здесь вот человек некомпетентен совершенно в этом вопросе. Пьют.
0: Ну а как же не пить-то?
2: Ну... Как?
0: Ну, да, вот как.
2: Брать и не пить. Вот. Не пить.
0: А, хорошо.
1: Это вопрос был с подковыркой, я не буду отвечать.
0: Ну, а как вы, собственно, избавляетесь от стресса? Вот когда там, вы знаете, песня такая даже есть. Пучит. Ох, как же все пучит. Вот даже поют так. Вот, а вот как же...
1: Певцы такие есть.
0: Да, вот вас вот пучит даже сейчас, кстати. Мы об этом вам не говорим. Да, вот, но после Марса несносно.
2: На этот вопрос я могу ответить очень легко и просто одной фразой. Все-таки мы высшая раса. Так что у нас другие проблемы, у нас нету стресса.
1: Зато
2: жизнь пучит. Сплошной стресс, поэтому мы с ней не боремся.
1: Зато пучит. А дантисты есть в вашей расе?
2: Есть. У нас два дантиста. Один для этого придурка, один для меня.
1: Друг для друга, да?
2: Не, у него-то я дантист. Если у него болят зубы, то я ему их лечу. А ко мне приходит уже квалифицированный стоматолог.
1: В общем, вы самая вылеченная нация.
2: Почему на орбите таракан, я не понимаю вообще.
0: Ну, это фрагмент из видеозаписи, так сказать, телефонных переговоров космонавтов. А скажите, уважаемый Angel Sitsorshin, как там вот с женщинами дела обстоят? Ну, все-таки ведь посещение Марса, вот, ну, вот они же летали там, чтобы проверить способность, так сказать, к детозачатию, ну, вот там, в космосе. Вот. А, собственно, на Марсе должны были по логике вещей проводиться такие же эксперименты. И, я так слышал вкратце, что с вами посылали какую-то цыпочку.
2: Вообще на Марсе женщин много. То есть они как бы создают базу.
0: Так.
2: Но дело в том, что уже в 2053 году женщины, как рабочая единица, будет самая популярная вообще не только на Земле, а и в других раскрытых уже тогда галактиках, землях, там, планетах, просто глыбах льда, несущихся в пространстве. Вот, и как бы мужчина — это будет хозяин природы, а женщина, она будет ходить, во-первых, только на коленях, вот, и преданно смотреть в глаза.
0: А скажите, а вот как бы...
2: функция... Они создают базу там сейчас.
0: Ну, типа вот как ласточки, ласточкины гнезда.
1: А да. Вы уже знаете, как вы будете бороться с противоколенным движением?
2: Но вы знаете,
0: не,
2: что...
0: Это, кстати, вот движение лесбиянок... Ой, нет, не лесбиянок, а этих феминисток. Оно вот приведет к этому. То есть вы как бы
2: сейчас... А их просто расстреляют всех, и все. Что там с ними мучаются?
1: Ну, это какое-то очень сложное решение проблемы.
0: Может
1: давайте,
0: как-то... Да.
1: Давайте я почитаю.
2: Хорошо, их газов.
1: Сколько
2: газов.
1: Же это нужно газа, пули и всего прочего?
0: А вообще сколько нужно этих делать, как, ну, которые ударяют?
2: Сейчас компьютеризация страны делает свои шаги и уже в чреве матери определяют по импульсу мозга, феминистка это или кто, и ее сразу же уничтожают, просто аборт.
1: Вместе с маткой.
2: Ну, вообще, да, по теории, если как бы клиент болен феминизмом, то уничтожает вместе все. С корнем вырывает это
0: по
2: дело.
0: По поясу выдерет. А скажите...
2: И, кстати, отца могут порешить заодно.
1: Вместе с лабораторией, в которой это было обнаружено, чтобы заразу не разнесли.
0: Да поскольку
2: дело-то
0: это же...
2: заразное. Но... И, кстати, не только половым путем, дорогие радиослушатели, передается.
1: А почему по радио тоже по радиочастотам? А почему мы не предупредили так?
2: Вообще,
1: наших
2: я
1: радиослушателей, они слушают нас без презерватива, да, радио, надо... без радио. Мы-то сидим нормально, все.
0: Да, у нас целиком изолированы. И, кстати, вот нет, ну вы знаете, мы, в общем-то, выдавали. Вот тут очередь просто была большая, наверное, не все успели получить.
1: А я думаю, это ко мне, к Тучи Мамукевичу все пришли.
0: Нет, на это... вас.
2: Я думаю, через день, через два или через год мы не удивимся, когда увидим толпы ходящих в презервативах.
0: Просто что... повсюду, по улице.
2: Да, сейчас еще редкость. Не во всех аптеках есть головной презерватив. Но это уже скоро грядет. Просто...
0: Вот так вот, вот лучше, так, да. Так вот, скажите, а, собственно, ведь сейчас по последним сведениям вот все эти инфекции, они передаются с помощью насекомых, там вот птиц, вот, ну вот бывает протер ветровое стекло, под ноготь попало птичье, и все, на следующий день слег, еще там месячишко помучился и вообще слег. Да.
1: Вообще слег, я его видел вчера, кстати.
0: А ну как он, кстати?
1: Ну вообще слег.
0: Ага.
2: Я думаю, что вот это только проблема решит все проблемы.
0: А вот скажите, а вот эмансипация и вот движение феминисток в животном мире у вас вот?
2: Как? А в животном мире там все просто. Как? Там лапы в морду и пошел. Там даже разговаривать не станут. Что это тут? Еще какая-нибудь Клава мне будет там что-то говорить. Это непорядок просто. Надо обратиться к мусульманинам.
1: Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, кто такая Клава.
0: А, Клава? Не все же знают сейчас просто.
2: Это просто термин, который сейчас широко входит в массы. Клава обозначается женщина.
1: То есть по начальным буквам сокращенно, да? То есть Клаудия...
2: Шифер.
1: Шифер, да?
0: Нет, шифер это на крыше кладут.
2: Ну, а есть Клаудио Шифер, которая кладет этот шифер на крышу.
1: А вы видели, как ее на крыше клали?
2: Как ее раскладывали на крышу? Ну, как же я не видел.
1: Я потом вам расскажу.
2: Я стоял на соседнем доме, у меня была вот здоровенная, я ее снял с бортового корабля.
1: А вы тоже там были, да?
2: Но у меня подзорная труба, оптический кабель стоит внутри.
1: Нет, а я справлялся сам, у меня все было.
0: Что справлял?
2: Руки дело такое. Понятно.

0: Хотелось бы узнать, каким образом происходит предохранение вот на, в общем-то, на орбитах, на Марсах. Я имею в виду предохранение вообще от каких-то воздействий внешних. Ну, там, например, какого-то...
1: Старым классическим способом. Так. Ну, мы одеваем скафандры.
0: Ага, это предохранение тушки, а вот предохранение каких-то поверхностей, например, окрашиваемой поверхности от коррозии, там, или, например, счищаемой поверхности от окрашивания.
1: Дело в том, что перед полетом туда, ну, допустим, возьмем планету Марс, вот, перед полетом отправляется спутник-разведчик. Он, то есть, весь... Заблокирован, ну, антикоррозийка, подкрылки, все дела. Вот. И он проводит исследования и изучает там, почему ездить будут танки, почему ракеты пойдут. Вот. И уже дает запрос в центр. Потом выходит спецназ, все окружают, и мы уже на вертолете сверху всех их берем.
0: Угу. То есть вы хотите сказать, что все это как-то делается очень...
1: Это централизованно. Это очень большая машина. То есть свернуть ее никому не под силу. Только если поставить двигатель 5-литровый такой вот, ну, сильный. Ну, как у Мерседеса 500. Ну, лучше 600 взять. Вот, и тогда вообще это пойдет как по маслу. 4 секунды разгон, и все, и мы в космосе уже.
0: А нужно ли это?
1: Все нормально уже.
0: Так нет, подождите, а нужно ли это? Вот сейчас, например, я знаю, что последний вей... Нет, последний это нет. Не то, не последний.
2: Первый.
0: Первый вей, да. Вот что наоборот, все к упрощению. То есть, ну, скажем, полная отмена каких-то мощных двигателей, вот даже компьютеры.
1: Так я и говорю, мы на велосипедах до Марса легко. Подъезжаем, там девчонки стоят. Мы к ним подходим, девчонки. Вот, смотрите, у нас модные велосипеды.
0: А как же вы с Торшином-то? Вы что-то расфантазировались как-то?
1: Не, ну, когда я еще был молодым, когда я еще был молодым, Торшин был такой маленький,
0: что все принимали.
1: Как пенис. Я проходил в легкую. Даже люди удивлялись, а, ну, когда уже так обнажишься слегка, уже вроде думали, что как бы там, а, все нормально. Вот, но я не всегда раздевался там, ну, правую сторону просто не снимал рукава. Вот, ну, у меня рукава пристегивались, я, у меня он пришит прям, ну, то есть на липучке. Липучка приклеена к телу, и на ней рукав. В общем, я не снимал, мне говорят, а ты что? Да я, говорю, странностями, дурак. Вот, и мне как бы верили, проходило. Я что-нибудь наплету там.
0: Скажите, ты чему, Мукиш, а все вот такими из космоса возвращаются?
2: Нет, вот только одноклеточные организмы, и, кстати, вот с которых и начинался у нас вот тема у Марса, я все сижу, молчу, жду, когда мы, так сказать, вернемся. Это же величайшее открытие в истории, так сказать, вообще в истории. Величайшее открытие. И мы обходим его про шифер, про то, про все. Вот, ведь мы в конце концов, после того, как увидели, что на Марсе постоянно все, куда ни подойдешь, что бы ни случилось, вы же знаете, да, там любой шаг рождает как бы противошаг, да, постоянные вопросы все переспрашиваются, все. Мы в конце концов решили, что у этой планеты не предусмотрены, вообще у организации этой планеты, Саша...
0: Сейчас я ему дам. Все, улетел.
1: Ага. А ведь он мог жить дальше.
0: А, кстати, вот я хотел поговорить о гуманизме. Вот здесь, вы знаете, Дуичи Мамыч, я так и понял, что вы к этому клоните. Гуманизм. Вот, например, не задумываясь, давим мы тараканы, не задумываясь, хлопаем мы комара.
1: А в итоге это влияет на эволюцию.
2: Да, перестают люди думать вообще.
1: Да, вот, вот сидят и так тараканов щелбанами и сгоняют с пульта управления.
2: А вы подумайте, планета Марс, подумайте.
1: А что тут думать? Марс, он и в Африке тоже вот Марс.
2: Да, а, например, то, так сказать, то, что у этой конструкции не предусмотрен вход. Вас, кстати, это не смущает?
1: Главное, чтобы был выход, парашют и 3 скафандра на всякий случай. И куда угодно можно выходить.
2: Это просто байки космолетчиков. А реальные суровые...
1: Да вы когда-нибудь с космическими пиратами так вот на «ты» разговаривали? Вы тут сидите, пальцы упираете,
2: да,
1: в
2: вы стол. Меня еще скажете, что я космобаксов никогда не видел.
1: Ну, я думаю, не видел. Вам тюхнули фальшивку какую-нибудь. Гаишники вас тормозят все время. Фальшивые баксы принимаете за нормальные. Я не знаю, это...
0: Ну, прям за ручку водить.
1: Вы какую школу кончали?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос.
1: Вот, он даже не знает, в какой школе он учился. Это какая-нибудь школа 713 на улице Ленина, город Москва. Только это тут такие космонавты.
2: Настоящий космонавтов, это стерто из памяти. Нельзя
1: помнить, придумайте.
0: Так, скажите,
1: эти сказки оставьте для радиослушателей, а не вот для экспертов космоса.
0: Так нет, простите, вы же только что, уважаемый Энджелс, говорили обратное, что вот вас посылали как исследуемый материал.
1: Да, а я что говорю?
0: Ну, вообще тоже.
1: А космонавты это кто, по-вашему? Спутники жизни, что ли, на других планетах? Это и есть те же собачки, лайки и так далее.
0: Нет, простите, мы уже знаем, вот что лайк это Генрих Лайк, это эстонский правозащитник, которого туда послали таким путем, он никакого...
1: Ну, совы-то когда летали, там тоже у них были имена.
0: А вот, кстати,
2: извините, молодой человек, почему так пренебрежительно?
1: Я не молодой.
2: Пёр. Между прочим, меня Рейган боялся.
0: А вы пёр, да. Мы же о совах.
1: А кто такой Рейган?
2: Кто?
0: Мне почему-то кажется, что это вообще самым таким подходящим вариантом решения этой проблемы, которую вы так обсуждаете, Риада, является все-таки, может быть, засыл вот не пёров и не сиамских в космос, а вот сов.
1: Ну, а им проще, там же темно все время.
0: Да,
1: ну как, Марс, он далеко от Солнца. И поэтому лучи не пробивают толщу космическую.
2: А вы что, не знаете эту знаменитую, так сказать, восточную мудрость, что затуманенный взгляд, он не видит ничего.
1: А по мне разве не видно?
2: Поэтому
1: знаю я восточный прибамбас или не знаю?
2: Да поэтому вам в космосе и темно. А нам вот в космосе, вот я
1: вот
2: за
1: себя
2: могу... Да
1: вам понаделали в лоб фонариков. Вот вы видите, там все нормально.
0: Нет, простите, это шахтерам. А вот сейчас вот...
1: А космонавты — это шахтеры космоса. Так что у них тоже фонарики есть.
2: Обидели шахтеров.
1: А по-моему, их обидели, им зарплату дают, им обидели. А космонавтам сейчас тоже не дают. Вот они сидят по полгода на орбите, бастуют. Вот так вот.
0: Да, ну что же, я предлагаю все-таки рассказать вам...
1: О музыке-то? А что они рассказывают? Музыки сейчас много. Вот недавно мы слушали группу King Diamond. Новый альбом он выпустил. Молодец парень, деньги зарабатывает.
0: А мне казалось всегда, что это группа молодых людей.
1: Ну, как бы King Diamond, да, группа молодых людей. Но там сам присутствует King Diamond.
2: Давайте я вот космонавт угадаю. Наверное, все те же 7 нот. Все то же самое.
1: Мы уже послушали, так что угадывать там нечего. 7 нот, вот кого не возьмите. Кстати, а вот сейчас вот за окном играет группа Heaven Woods. Молодые ребята.
0: Woods вы говорите? А какой Woods?
1: Heaven Woods.
0: А, Woods, понял. Это что-то связано с тяжестью, видимо.
2: Да, но никак не с космосом.
1: Не, ребята от космоса далекие. Они живут на планете Земля. У них вот эти вот мирские проблемы. Как сходить с девочкой в кино. Сколько им купить сегодня мороженого. Вот. А надо жить по-другому. Надо считать звезды. Надо разговаривать о других галактиках. Представлять инопланетян. Это целое творение. Мы даже рисуем картины. Вот вы видели, наверное, в компьютерах заставка, когда ничего не показывают, там звездочки мерцают. Это наш исследовательский институт вот это сделал.
0: А скажите, вот я знаю, что вы как бы вот занимаетесь тем, что вызываете в своем мозгу вот всякие картины. Вот смотрите, ваше последнее видение, которое вас посетило, вот не могли бы вы красочно описать? Потому что действительно, это же великую вещь сейчас сказал Энджерс, вот уважаемый Туичи Мамукевич. Вот что, дескать, там девочка мороженым накормил, там на заднем сиденье кинотеатра там что-то с ней сделал, потом это...
1: Ну что, целовался, говорите прямо, что
0: ну
1: вы
0: да,
1: с ней
0: да,
1: делали.
0: Да. А вот тут звезды надо считать, это совершенно верно. То есть какая-то, да, ведь не хватает нашей жизни романтики. Вот, а зачем представлять инопланетян, если смутно сейчас могу представить? Но тем не менее, вот не могли бы вы поподробнее об этом нам
1: поведать? Об представлении инопланетян?
0: Ну, в общем, да, польза этого и смысл, может быть...
1: А насколько пугливо ваше визуальное восприятие?
0: пугливо.
1: Да. Ну хорошо, я не буду научными фразами бросаться тут. Все-таки не в кегли играем. Скажем так, как вы реагируете, когда вам страшно, вы видите какой-нибудь страшный образ?
0: Ну, обычно происходит, значит, газоотторжение активное. Там,
1: и вы вылетаете, по-моему, сразу же.
0: Нет, это вы спутали с шариком воздушным меня. Нет.
1: То есть вы не похожи на шарик.
0: Подрог вот происходит, конечности, как бы, ну, всякие активные.
1: Подгиб.
0: Подгиб до коленных.

0: неожиданном появлении инопланетян не испугаться его, потому что они любят это дело. Они
1: в смысле сразу... любят его, как бы, как боятся.
0: Да, этим и объясняется и все привидения, вот это все дело. Вот. Их главное не испугаться, а улыбнуться.
2: Вы же, когда вас напугают, вы же не улыбаетесь и не смеетесь, а вы пугаетесь.
0: И вот эта вот пугливость, в нем сразу вскипает инопланетянская кровь. Ведь инопланетян кровь кипит, до 100 градусов доходит. Вот. И он сразу же меняет свою тактику. У них же две планки всего в голове. На плюс и на минус. Если на плюс, то он... То есть, когда вы улыбаетесь, он сразу перемыкает на плюс, и у него компьютер работает в системе дружелюбия.
1: Так, а простите, а вот именно поэтому я так пока то еще мамукаю, что отвернулся в окно посмотреть. Вот сделал ему такая пластическая операция «Вечная улыбка».
0: А, ну это всем космонавтам делают обязательно.
1: А ты как хорошо, а это же еще более странно, если ты там увидел инопланетянина, у тебя улыбка, однако подгиб газоотторжения, все это осталось, и дрожание. То есть вы хотите сказать, что ты инопланетянин?
0: Ставят клапана, все, вот эти мягенькие рессоры, чтобы не было вот этих сильных.
2: Да, чтобы без проблем ходить в контакт с цивилизациями, с любой цивилизацией.
1: Ага.
0: Легко так. Как дети в школу.
1: Только, а в принципе получается, что инопланетяне, они как бы вот все равно, вот они могут оценить, так сказать, они... визуальную карту человеческого лица.
2: Не, просто в основном все цивилизации, они не нам подобны, они подобны так вот иголки наши, да, и игольное ушко обязательно у них есть. И туда легко входишь.
1: Куда?
2: С улыбкой.
0: Начитаются фантастики. Ну ладно, это все фигня. На самом деле у каждого... Да подождите вы, отвечает он. Это вы будете вон там внизу отвечать перед этой толпой фанатиков ваших. На самом
2: Кстати,
0: деле...
2: привет. Привет всем фанатам.
0: Да, здравствуйте, фанаты. Эй, еще свистните, давайте, устройте тут клоунаду перед микрофоном. Это все-таки российская радиостанция «Эхо Москвы», политизированная.
2: Правда?
0: Да.
2: Так я, правда. Подождите, я разве сейчас не в это... Нет.
1: Оттуда вас забрали.
0: Это
1: уже
0: не передача «Веселые картинки» или «Утренняя почта».
2: Не 18-е отделение милиции.
0: Ну, вам туда еще не придется сходить.
2: Не государственная дума.
1: Увы, мой друг.
0: Паспорт-то есть вообще у молодого человека в этом? Он вообще точно космонавт? У него национальность, у него космонавт написано?
1: У него орденские плавки.
2: Простите, но меня все у вас узнали, и охрана, все узнали прекрасно.
0: Да вас везде за кого-то другого принимают. Вы же мне только что об этом рассказывали.
2: А это чтобы в контакт входить. Я же вам объясняю уже 2 часа. С любой цивилизацией. Вот с вами я вошел легко и просто.
0: Да я вас обманул. Если вам улыбку пришивают, то я ее умею делать сам, когда вот чувствую, что вот как-то... подрывает под меня.
1: Ну-ка,
0: вот
1: попробуйте. Ужас какой.
2: Вот вообще Джек Николсон какой-то космический монстр.
0: А что это за космонавт? Я такого
2: Кстати,
0: не знаю.
2: Прекрасный астероид назвали этим именем.
1: Астероид?
2: Да.
0: Это новый вид сперматозоидов.
2: Ну вот, брошюрку, вот брошюрка вот за вами, возьмите.
1: Нет, это брошюрка про энзимы тут вот.
0: А по-моему, в библиотеке «Эхо Москвы» есть все толковые
2: словари. Это просто английское толкование, это одно и то же.
1: Вот тут написано «Энзимы, катализаторы здоровья». Ну. Тут вот ребенок, папа счастливый, мама с ананасом. Дальше вот велосипедист едет. Еще тут руки две, одна грудничка, другая взрослая, синий дядька. Видишь, в искрах синий дядька, в искрах вокруг зеленый.
0: Ну,
1: видишь,
0: тут уже пытаются людям так вот ненавязчиво впарить инопланетянные образы, чтобы они привыкли к ним.
2: Так вы считаете, я что как вообще бы нужно... возмущен, что меню вот сейчас вот такие вот все это самое предлагают, да? Вместе с вот такие вот, что если их в перевернутом виде смотреть, да?
1: То вообще страшно, конечно.
2: То ужасно получается. Страшно.
0: Да, я тоже люблю поесть.
2: Не должно такого быть, то есть пришел человек в ресторан, да? Ему принесли меню, он заказывает. Все должно. И взаимопонимание с официантом, и все.
1: Да, с официанткой.
0: То есть официант или официантка вам импульс дает 3 рубля. И вы ему сразу легко.
2: Да. А каждое блюдо, чтобы можно было прочитать так, как хочешь.
1: Да.
2: Так, как
1: так вот... это мы сейчас дойдем до того, что и питаться нужно дерьмом.
2: Нет, все зависит от вашей
0: ассоциации. А везде полезные вещества есть, так что...
2: Ассоциативность
0: собаки-то
2: должна
0: присутствовать. Едят.
1: Чего собаки едят?
0: Ну, дерьмо.
1: Да нет, они нюхают. Это
0: почему? Они
1: так территорию метят.
0: Я видел сам, стояла собака, нюхала, а ее прям мордой туда раз, и она взяла ее, облизалась.
1: Да?
0: Ну, естественно. Ну, не

0: Ну, видать,
1: совсем мало витаминов у нее там в организме. Это, наверное, по зиме, кстати, они от этого...
0: Бомжам есть нечего, а собакам-то куда деваться? Друг друга грызть, что же они, не люди, что ли?
1: Так что вы там об люди?
2: Я пью минеральную воду.
0: Да, он думает, что там нет ничего. А действительно минеральные.
1: А вот интересно, источник, откуда берется эта вода.
0: Я вам скажу, у нас вот тут неподалеку,
1: судя по всему, этой водой мылась какая-то Вера.
0: Вот, это точно.
2: Венерианская, обычная венерианская вода. И сотрите ваши улыбочки, они совсем не похожи на наши профессиональные.
0: А я улыбаюсь так, от души всем радиослушателям.
2: Да никто не видит, успокойся, мне уже объяснили, это радио.
0: Я излучаю улыбку.
2: Еще теперь вам нужно объяснять, да, излучает.
0: Не, не надо ничего объяснять.
2: Мне все объяснили там,
0: в космосе.
2: Да?
0: Все объяснили.
2: А что же вы здесь-то сидите и не предохраняете?
0: А я слежу за вами, за всеми, слежу. И по-моему, туда, в космос, все передаю.
1: А скажите, все-таки насчет вот инопланетян, эта тема очень многих волнует, вот прям люди сейчас заинтересовались. Так насчет визуализации образа. Будьте здоровы.
0: Так, еще раз, я, знаете,
1: спасибо. Я хотел спросить, правда ли собака ела все-таки?
0: А, да, и мы прям прошли мимо нее, она глаза в сторону как отведет, но мы думаем, не узнает. Ну, думаю, ладно, мы тебя в следующий раз здесь встретим.
1: А ее не Карим звали?
0: Не, это была эта самая Зульфия из кино.
1: А.
0: И она как будто нас не знает, мы же ее всегда по телевизору видим, и она нас всегда видит. А нет, ну я вас не узнаю, ребята, и мимо прошла такая вся на понтах, там шпилечки, там ножки от зубов, там... этот шарфик и, ну вот, пупаки эти узбекские.
1: А, тюбетейка.
0: Да.
1: Тюбетейка.
2: Тюбетейка.
1: Тюбетейка.
0: Это вам говорить уже нечем. Вот вы начали. Газон, тюбетейка. Нет газонов уже в Москве. Нету. Все, вся трава прям... Коровы все подмели подчистую. Коровам сейчас есть нечего в колхозах. Ну что, эти сеновальщики, они же... Все позабыли, у них косы подступились.
1: Они соль лижут, вы знаете. Корова.
0: А корова.
1: Соль лижут, это, кстати, доказано, что...
0: А, вот помнишь, кризис-то был, когда соли-то не было?
1: Соляной кризис, да, так называемый.
0: Коровы все срезали.
1: Полис постоянный, кстати...
0: Они набегут с автоматами по магазинам, нам соль по-быстрому, и все.
1: Простите,
2: это
1: кто?
2: Это группа такая, полис.
0: Какая? Полис?
2: Да.
0: А, ну да, в Америке у них все группы называются Полис. У них же так, там даже нашивка такая, Полайс, такой, по-английски, правильно.
2: И в Лондоне тоже.
0: Где? А, Лондон, что ли? Ну, у вас какое-то произношение, наверное, марсианское, что ли? Лондон, что это?
2: Ну и что, если я очень долго...
0: Вот они вот эти все мелкие космонавтишки, вот как приедут с этого Марса, ну такие они прям все, прям, ну чуть ли не в золоте, знаешь, у меня аж брови вот прям в пуху золотом.
2: Еще раз повторяю, это звездная пыль, это
0: да
2: не
0: какая
2: перка.
0: Там звездная пыль? Настригут там мишуры вот этой золотой силой, а у нас звездная пыль, да у каждого там по 15 космонавтовских проходов под Луной. Знаем мы все это. Кто за вами следит? Кто вам дает указания? Кто вам тычет пальцем в карту и говорит, ты куда смотришь, когда ручки жмешь на компьютере?
2: Ну что вы за конструкция, молодой человек? У вас только выход и вообще почти нет входов.

Ну вот, значит, приходит новый русский в музей, Третьяковская галерея, ходит там. Ну, как увидели, что он весь такой упакованный, при браслете на руке, там, с якорьком на шее, там, с сумочкой, с телефоном. Вот, и ходит там, картины смотрит. Ну, сотрудники заметили, сразу к нему искусствоведа приставили. И искусствовед ходит с ним, все им показывает, объясняет. Вот, ну, входит в одну из комнат, и там на одной стене очень много картин, а на другой одна такая маленькая. Ну, значит, вот новый русский спрашивает, как бы, а почему у вас вот на этой стороне много картин, а на этой одна только? Скупает, говорит, а вы знаете, что это сам Рембрандт писал? Тут да. И что, и действительно он писал? Вот как вы говорите, Рембрандт? Да, да, действительно. А сколько такая картина стоит? А вы знаете, вообще-то эта картина бесценна. Ну, может, для вас она и бесценна, но сколько она стоит-то? Вы знаете, вообще наш музей не торгует картинами, но в силу того, что дорого сейчас стоит аренда, что там надо платить налоги, мы вынуждены продавать некоторые наши экземпляры. Ну так сколько стоит картина-то? Ну, эта картина по каталогу стоит 100 тысяч долларов. Тогда заверните, я ее возьму. Ну, искусствовед там просто был весь в шоке, он обалдел, говорит, вы знаете, что вы сделали, вам сейчас все искусствоведы мира завидуют, коллекционеры и так далее. Он говорит, ты заворачивай, заворачивай. Вот это просто невозможно. Ну, в это время новый русский набирает телефон, и, видимо, своей жене, говорит, Зин, ну я открытку Федьке купил, сейчас поеду за подарком.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Господа, я, Туичи Мамукевич Пёр, первый в мире грузинский космонавт, пользуясь случаем, хочу сделать историческое, так сказать, заявление. Я хочу передать привет всем братьям по разуму, так сказать, в галактике, вообще во Вселенной. Ребята, все, кто нас сейчас слышит, и все, кто услышит нас чуть позже, всем вам привет, горячий привет из радиостанции «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире. Спасибо.
2: Сидим тут.
3: Да. Я что хотел сказать-то? Во-первых, сколько прогонов в одном послании. Первый грузинский космонавт. Представляешь? Это же что-то. На самом деле он не первый и не грузинский, и не космонавт. Так, зашел с улицы самозванец. Но это не страшно. Я о чем хотел поговорить? Я хотел о привидениях поговорить. Вот я с утра сегодня смотрел прекрасный мультфильм. Потому что назывался он «Привидение замка». Ну и название...
2: Баскервилей.
3: Название там какое-то было. Вот. Угу. И вот там такой бедный. Ну ему плохо, он болеет. Он, во-первых, весь седой. Он весь прозрачный почему-то. Я, правда, никогда не видел привидения. Вот. Он ходит по замку, у него не смазаны вот эти цепи, он гремит, ему самому плохо. Вот, ну, знаешь, ты постоянно ходишь в оковах, у тебя все это гремит. Но хотя у нас есть некоторая прослойка людей, которые тоже ходят с цепями и гремят, и не смазываются. Им, наверное, так же грустно, и они, наверное, тоже все седые. Как котовые яйца. Да, и вот он просто был несчастный, а его маленькая девочка, которая всю жизнь боялась его, она его спасла, она не побоялась уйти вот в черную дыру вот эту космическую. Вы, наверное, псевдокосмонавты знаете, вот все космические дыры. Сколько раз вы входили в космическую дыру, вот я скажу, в черную?
1: Псевдодыры мы входили несколько псевдораз.
3: Нет, но это вы на тренажерах, а в натуре.
1: В натуре без тренажеров два раза.
3: Два раза, да?
4: А я вот, собственно, и не сосчитать.
3: Ну, по вам видно. Вы, по-моему, о космосе даже в журналах не читали.
1: Александр, выходите из своей черной дыры, пожалуйста.
3: Кстати, выход из черной дыры сейчас делают в одной из лабораторий.
4: Хотелось бы дальше вот о привидениях.
3: О привидениях. Ну, это не столь важная тема, но все равно. Вот, и это привидение, оно, что примечательно, для того, чтобы больше навести страха на посетителей замка, оно рисовало пятно из крови. Красным цветом, красным. Ну,
4: кровью уже. Да.
3: Да, а воровало эти краски у этой маленькой девочки, потом, которая спасла, несмотря на то, что привидение воровало красную краску. И в итоге, когда у девочки, у маленького, ну, знаете, 12-летнее юное создание, которое красным цветом рисует красные флаги в этом замке. Вот. У нее украли все краски красные, осталось только зеленые. Так этот наглец взял зеленую и рисовать стал зеленой. А маленькая девочка пошла и спасла его потом. А еще туда приехали...
4: Хорошая легенда, действительно красивая.
3: А еще туда приехали, я же не дорассказал. А еще туда приехали злые буржуи. Ну вот, толстый дядька со своими двумя паразитами. Паразиты — это вид мальчишек, которые вот главное, чтобы нашкодить. Ну знаешь, вот обычно нагадят под дверью в Новый год, газеты закроют и подожгут, и в звонок. А хозяева, они же все пожаротушители, и ногами это дело. Чтобы... Знаете, ржут там внизу.
4: Особенно в четыре ноги.
3: Ну да, это когда выходит муж и жена сразу.
4: Ну или вот вы.
3: Не, у нас тут...
4: Ну вот на самом деле вы рассказали эту старую такую шутку. Вот тем не менее все время попадаетесь. Вот наши ассистенты все время под дверью студии так делают с вами.
3: Не, ну знаете, обычно вот даже наш фургон, он не всегда может припарковаться в том месте, в котором бы нам хотелось. Вот, и поэтому бывает, что мы на таких местах останавливаемся, где не ступала еще нога человека. Вот. А привидение, то Там заклинание было на стене. И как бы вот привидение рассказало все. И пошло.
4: Угу. Так, так, так.
3: А еще я не могу себе зубы вылечить.
4: Ага, так.
3: Дело в том, что у сиамских близнецов у них очень странная разновидность сиамских зубов.
4: Вот по всему небу туда они как вот.
3: Вы не так давно говорили, что как бы не может быть две пломбы, а вот у нас может. И стоит это в два раза больше. И вам, простым смертным, не понять наших проблем. У нас все в два раза больше. Чехольчик пришлось украсть для этого несчастного из машины.
4: Денег больше.
3: Деньги, вот, мани, все помешались и прям вот ринулись прям к этим ларькам, набитым деньгами. Все газеты стоят на улицах, продают. Не понимаю я, зачем? Вот коровы траву едят. Если бы люди ели бы траву, как хорошо. Ни денег, ничего. А, например, да мне зелени сегодня насыпали. Я что-то не понимаю этих выражений. Все, пошли там, накосили себе и по мешкам, ну, знаешь, как... Мужики, синокос, возвращайся, да мы сегодня зелени три мешка накосили. Ну и так и эти все говорят, там у них базары какие. Взяли вместе с мешками карету, да. Все серьезно. У нас, а почему у нас ни разу не было заключенного никакого в эфире? Я бы с ним с удовольствием поговорил. Очень, у них и слова все какие, там рамсы путать, это очень серьезно. Вот, и вообще блатной мир, он интересует меня сейчас. Все-таки я, наверное, построю себе тюрьму платную, где можно, вот вас осудили на 5 лет, и вы хотите ее провести с комфортом. И вы платите деньги, и сидите там нормально. А еще мы хотим организовать кладбище для богатых, где бедные будут им рыть могилы и смеяться над ним. Во, где собака-то зарылась.
2: Богатые.
3: Богатая это, ну, собака.
2: Собака. Либо кобель, либо сука.
3: Все эти богатые, они ходят, у них губы все в жиру, лоснящиеся. Они сами все жирные. Нажрутся в Макдональдсе этих своих бигмаков. И ходят, жуют вам целый день эту жвачку. Дирол. С ксилитом. На самом деле, жвачку нужно жевать только после еды. Иначе она потом вредная становится. Ну, то есть, когда не после еды. Вот. Дело в том, что жвачка разлагается, когда кровь попадает, она начинает... То есть, она уже не...
4: В смысле, если, например, прокус губной лопасти?
3: Да-да-да.
4: Так, вот это интересно.
3: Вот все эти лейкоциты, вот все, что в крови находится, красное, оно попадает на жвачку, и как кислота. И уже жвачка не жуется, она так... И глотается.
4: В смысле, получается жижка?
3: Ну, да, такая, ну, знаешь, с комочками еще. Ну, как вот манная каша вот, в армии.
1: Да вообще все идет не так. Вот по опыту знаю, когда стирали машины, ломается все вообще. Все не так.
3: Я не говорю сейчас о кибернетике, я говорю о жвачке. Какие стиральные машины?
1: А где вы свою жвачку стираете?
3: Вы знаете, молодой, я уже чемодан измучен годами. Я никакие жвачки в холодильнике не кладу.
4: А, кстати,
3: у меня хватает денег, хватает, чтобы менять их каждый день. Вообще тяжело теперь с памперсами.
1: Ну давайте я вам, вот, вот ваш микрочип запасной, вот возьмите.
3: Не надо этих широких жестов перед публикой. Все это наиграно, это не театр. Не театр, это не кино. Это же студия, это серьезная радиостанция политизированная. А вы тут про памперсы, про все мелочи, все мелочные стали и жадные. Идет старушка маленькая, дай ей денег. Где тебе деньги взять? И говорит, дай мне денег. Она ходит все время в одном и том же месте и у всех спрашивает. У нее денег, наверное, больше, чем у всех прохожих теперь. Все деньги собрала. А милиция с ними, потому что они эти деньги забирают потом. И в итоге старушка, правда, кажется голодной, потому что она действительно голодная. А еще я видел, что люди питаются объедками. Вот вы когда-нибудь замечали, что вы стоите в Макдональдсе и случайно не доели свой бутерброд? У меня, правда, такого не бывает. Я всегда бутерброд свой доедаю, чтобы, не дай бог, кому-нибудь досталось. Вот. И какая-нибудь пронырливая или какой-нибудь пронырливый этот кусок хватит с подноса и к себе в нору. И заражает всю семью. Ведь неизвестно, чем инфицирован был. Вот кто до этого ел бутерброд. Поэтому я всегда свой бутерброд доедаю до конца. И всем советую, чтобы все, да, посуда любит чистоту. Все, поели, из глаз долой. Иначе все в семью пойдет. Вот. А мы никогда про венерические заболевания не разговаривали. Очень интересная тема, развивающаяся. Оказывается, венерических заболеваний гораздо больше, чем людей на свете. На белом. Потому что если еще взять загробные миры, там вообще не проберешься. Вот. И оказывается, презерватив – это все происки империализма. Главное, чтобы денег побольше нажить. Когда-то давно, в 1958 году, когда был шариковый кризис, ну, то есть уже надувные шары не продавались с такой силой, как в 1918 году, когда все, кто брал зимние, вышли с красными шариками, тогда и получилось, что шарики перестали продаваться. И тогда проклятые буржуи придумали историю про то, что есть некая болезнь СПИД. Еще в 58-м году ее придумали. И что если не надеть на себя шарик вовремя, то все. Вы даже автоматы придумали. Подходишь, набираешь свой код, который на лбу у всех написан. И тебе выдают, ну, за деньги, конечно, именно твой презерватив, который нужен тебе. И клаве твоей такое же. То есть клава должна знать твой код. Вот. Но ни в коем случае к другим мужчинам его не применять. Потому что у каждого презерватива есть некое биологическое поле, которое как бы и хранит все болезни, которые у клиента есть. То есть и не выпускает их уже наружу. Ну, как бы ему все равно, если он СПИДом болеет, пусть одевает и презерватив со СПИДом. Что ему зря? Зря хороший презерватив на него используют. Раз заболел-то, нефига по улицам, правильно, по помойкам лазит, а потом у них СПИД. Можно подумать, сейчас очень много публичных домов в Москве, их уже около 300. Пожалуйста, секс по телефону. Опять же это. Ну, меньшинство. У них тоже свои какие-то проблемы. А я вообще книги люблю читать. Вот только это любимое дело как-то не по мне. Потому что, ну, как-то нет книг любимых. Сейчас же все про политику. Вот я даже читал книгу «Радиостанция «Эхо Москвы»» и написал ее. Прямо написано, автор «Радиостанция «Эхо Москвы». Они все свои вот эти политические события в эту книгу занесли. И вот прям, то есть это подшивка всех новостей за последний год. Ну, за 95-й. Сейчас вот год кончится, выйдет второе издание, это за 96-й. То есть вот прям идет там год 1995, 13 марта, 7 утра. И какие новости были. Потом 8 утра. Опять, это очень интересная книга. Столько нового узнаю, что прослушал ранее. И я думаю, что другие радиостанции сейчас этим и займутся. Изданием своих новостей или своих музыкальных программ. Ну, даже вот это новшество было на компакт-дисках. Там радио там какое-нибудь 101 представляет там. И всех вот этих наших попрыгунчиков, которые скачут там. Вообще, и почему артисты выходят на сцену небритыми? Вот это мне непонятно. Видел Меладзе в клипе. Вообще, девки рядом с ним. Все как бы в неглиже там. Груди, правда, не показывали почему-то. Вроде уже все разрешили давно. Они там как бы прикрывались такими табличками, как этих зэков. Вот когда показывают, чтобы их глаза не было видно, какие они бессовестные. Почему вот эту вот штуку ставить, чтобы не видно было, какие бессовестные глаза у него. Вот. И он такой весь небритый, нахальный. Он сзади них там чего-то как-то двигается странно. Эти влево, те вправо. Он прям молодец. Анжелика Варум. Да это вообще у нее платье такое прям желтое. И она с пылесосом, как вот все металлисты с гитарой там, умеет. Наверное, она вместе с нами в детстве ходила на концерты металлические. Изображала вот всех вот музыкантов так же. Я не знаком ее внешность. Вот.
1: Ну что, Александр, я думаю, прекрасная, просто прекрасная реклама нового стирального порошка сейчас прошла в эфире.
3: Кстати, по поводу стиральных порошков. Очень болезнь широко распространенная – это негры. Да? Очень простой рекламный выход. Попробуйте Тайд, и все нормально. Сейчас в Среднюю Африку. Потом, если есть средняя, то какая есть еще? Левая и правая, да? Во все эти Африки просто в срочном порядке свозится весь Тайд и хотят расизм уничтожить как нацию. Чтобы не было черных, белых. А даже анекдот могу такой рассказать. Значит, едут в автобусе. Ну, американский автобус едет. Ну, в нем сидят, соответственно, все негры и все американцы. Вот, они едут, едут. А, вышли на газон. Вот, постояли там, кто куда, вот. Ну и как бы заходить стали обратно в автобус. Ну, тут белые вскипятились, куда негры вперед нас лезут там. То есть все, скандал, драка, морды всем набили. Всех бланши по два... Ну, у всех бланш, это уже из другой серии. Вот. И, в общем, один такой мудрый встает, пацаны, хватит драться. Ну, все так остановились. Я знаю, как выйти из этой проблемы. Все так, как? Давайте все будут зелеными. И по очереди. Сначала темно-зеленые, а потом светло-зеленые. В автобус медленно сядем.
1: Ну что, Александр, по-моему, прекрасная была реклама старого стирального порошка, который уже сейчас снят с производства, правда, но реклама все равно, вот видите, так сказать, лучше даже иногда бывает, чем сам продукт, который...
3: А вот как можно объяснить стиральный порошок миф, вот называется? Это что, вообще, как вот люди называют стиральные порошки?
1: Это не нужно объяснять, это нужно применять. Так берешь, белье замачиваешь туда немножко этого порошка.
3: Не-не-не, не в этом дело. Дело в том, что как бы само название уже отталкивает. То есть я покупаю стиральный порошок, а мне на нем прям написано, это миф. То есть нет порошка-то. То есть, ну, там насыпали сахарный песок. Деньги-то вы платили за порошок, а порошок сейчас стоит дороже песка.
1: Да порошок, вот когда свернешь эту 100-долларовую бумажку, да, вы про это...
3: А, и вот так со стола там в зеркале, так, потихонечку, ну, и ништяк.
4: Осторожно,
3: такой.
4: А то вы сейчас поролончик с микрофона в ноздрь утянете, потому что у вас носовая перегородка отсутствует, вы не забывайте, что поток сильнее.
3: И вот хорошо, что «Эхо Москвы» открыло вот эту диско-бар внизу. Вот эти люди все, которые мерзнут, они сейчас могут выйти. Мы же спускали сейчас коктейль вот этот, Bloody Hell, отличный, прям с перчиком.
1: И, но процесс отталкивает. Отталкивает все равно процесс.
3: А, процесс
1: отталкивает? Да, вот
3: нет, это судебные вот... процессы, конечно, они уже отталкивают. Само собой,
1: и
3: уже
1: платить взятки, вот это все, вот это все, вот это...
3: Да на взятках сейчас все вылезают, все. От последнего гаишника до первого министра. Все прям, только они все поднимаются.
1: Как грибы плодятся, радиоактивные эти гибридные.
3: Да, а потом Саша спрашивает...
4: Какие гибридные?
1: Гибридные грибы радиоактивные.
4: Где? Тут это интересно.
1: Ну, естественно, интересно. Сейчас, подождите. Интересно. А, понятно. То есть, То есть, это как бы востребуемо. Востребуемо, интересно. Грибы плодятся. Стихотворение. Давайте стихотворение обращаем.
3: Во. Давайте. Я ведь тоже стихи люблю.
1: Так, какой вам прочесть? Давайте что-нибудь из моих первых.
3: Ну, первый вы уже читали. Давайте лучше средний. До них, наверное, не доходило еще.
1: Ну какие?
3: Вы? Обычно, вот я, знаете, даже вот как-то вот в песне поется, я тебе читал свои не очень-то хорошие первые стихи. Зачем читать первые стихи, когда они плохие? Лучше давайте с последних начнем.
1: Ну, первый это был «Ножик перочинный».
3: Ну, вы уж совсем бандитскую тему затронули.
1: Почему? Ну, второй у меня, например, был «Пионерский галстук».
3: Вот.
1: А вы, кстати, слышали «Спичный коробок»?
3: Нет. Замашки ваши какие-то.
1: Ну, давайте.
3: Галстучки, коробочки.
1: Называется «Спичный коробок».
3: Давайте.
1: «Спичечный коробок». Коробок спичечный, спичечный коробок. Спичечный коробок. Коробок спичечный.
3: Саш, хорошая была реклама всей лесной промышленности. Очень хорошая.
1: Клево, да? Но берегите детей от пожара, леса от детей.
3: То есть у вас там все это идет, да, в стихотворении?
1: А у нас все схвачено
3: вот
1: вообще.
3: Вот лейбы вот берегите от пожара.
1: Там все схвачено вообще. Мы сейчас продали Голливуду, все это запатентовано вообще. Там все
3: да
1: одеваются.
3: Голливуд это вообще два таких хрена сидят просто.
1: Один голый, а другой Вуд.
3: Все знает. Все.
1: И, вот и делят козы... бабки, которые да. Мы на самом деле мы зарабатываем, они эти бабки.
3: Но они-то делят на нас, эти бабки-то.
1: А на нас-то не нас, мы-то здесь, а нас-то вот на нас они делят эти
4: не,
1: бабки.
4: Но мы можем трансплантировать ваше тело в Голливуд, если вы хотите.
1: Ой, да, не надо вот этот ваш этот счет в офшорном лунном банке, это самое... И кредитные карточки ваши вообще.
3: А когда-то были мечтой такие слова, там, фонд озеленения Луны. А сейчас легко, пожалуйста, сдавайте.
4: И что, сдавайте? Мы... Анализы опять? Анализы на прошлой неделе все сдавали.
3: А я почему не сдавал?
4: А потому что вы отсутствовали в это время. Но с вас возьмут
3: уважительная
4: сразу
3: причина, уважительная причина. Анализы. Я сдавал анализы.
1: Это да не сдавал он анализы, нет.
4: По-моему, тоже сдавал. По-моему, на этот раз он
3: не сдавал. А по-моему, эта тема разговора не для эфира.
1: Подожди, а это что на столе? Это разве не ваш анализ?
3: Нет, это торт.
4: Да нет, что? А рядышком вот там вот левее вот. Да-да-да, вот это.
3: Так тут же тараканы ходили. Я тут при чем? Причем?
4: Так что-то они много сходили сегодня.
3: Так их же много, они все сюда и ходят. Прикинь, ну ладно там, когда я один. Ладно. Когда много тараканов, я против них не попру, они меня
1: много тараканов, все, сейчас Степанцов бахает компот, не надо, давайте это самое, немножко сейчас сплотимся, будем дружнее.
3: Да, давайте, и... давайте. Головы свои напряжем, там,
4: а может быть
3: давайте.
4: Лучше пойдемте помоем их вот там.
1: Вообще,
4: пока.
1: Вы слышали о такой вещи, как мозговой штурм?
3: Я слышал. Это есть такая компьютерная игра. Когда ты сидишь, перед тобой компьютер, и ты не знаешь, куда нажимать. И ты штурмуешь его, как берешь клавиатуру и прям головой в него. Главное попасть на кнопочку Enter. И сразу вход и дальше вот по той же системе. Но, правда, очень много сотрясений мозга после этого. Иногда можно работать в паре. Вдвоем. То есть вот вы, Александр, и я, Энджел, садимся вместе за два компьютера и по башке друг другу.
1: Так и было, пока мир не узнал о компьютерах марки Apple.
3: То есть это где парень откусил яблоко? Это же хохлы были, это же у них эта фишка-то. Все, что не съесть, пооткусывать. Это они эту фирму создали на
1: самом
3: деле.
1: И нацепить на трезубец. И воткнуть это все кому-нибудь, кого, москалю какому-нибудь.
3: Да.
1: Куда-нибудь.
3: А на самом деле мы же все хохлы. Вот.
1: И поем. Татары.
3: И татары. Никак это татары. Не, я нет. Может, вы это. Вот мы же все жадные. Жадные. Денег у нас тоже ни у кого нету.
1: Какая разница, когда все мечтают попасть в Голливуд? Нас все нации это объединяет. И даже
3: а я вот на Мосфильме не был. Я вот на Мосфильм хочу.
1: Ну, а я был, ну и что? И что, посмотрите, вот уже...
3: А я был в Голливуде, ну и что? Вот тоже весь седой. И чего? Нет там ничего в этом Голливуде.
1: И на Мосфильме тем более нет.
3: Девки с каблуками.
1: А, девки это... были на Мосфильме. О, да такие тёлки там вообще.
3: А что, есть халява-то пройти туда? Все дела там, все
1: на Мосфильм? Да. Ну, договоримся.
3: Ну, чисто, я в вас в Голливуд, а вы меня на Мосфильм.
1: Нет, уж лучше вы к нам.
3: Ну, вам придется доплатить тогда. Это у нас дороже.
1: Заплатим, заплатим. И, как всегда, натурой.
3: Знаете, я все-таки как-то к большинству привык привыкать.
1: Большинству?
3: Да.
1: Ну, вот и ездите на метро тогда. А я, пожалуйста, серьезные спонсоры. Пусть обращаются серьезные спонсоры. Значит, к тёлкам на Мосфильм, это все, чтобы было, и гарантируем по полной программе, там, со всей, в общем-то, так сказать, полной клоунадой, там, со всеми делами.
3: А в моем большинстве все ездят на Мерседесах 600-х, а в вашем ездят на метро.
1: Да? А почему вы тогда не знаете, что такое пейджеры и на пальцах друг другу и закон Мерседеса все показываете?
3: А потому что мы выучили все язык этих, кто говорить не умеет. Вот, поэтому мы так и разговариваем.
1: Да вы не разговариваете, вы бренчите.
3: А еще мы умеем мычать.
1: Вот так. Ну-ка еще раз.
3: Сейчас тут еще.
1: Вот уже даже мыкнуть не можете.
3: Не могу.
1: А я вот пёр. Я вот могу и мыкнуть, и все другое.
3: Ну, что вы пёрли, это мы знаем. Мы итальянский космонавт пёрли, знаем мы.
1: Мы все из космоса пёрли, да. Во-первых, грузинский, да.
3: Все, все звезды оттуда поворовали.
1: Мы себе в Грузию все пёрли, понимаете?
3: Да знаем, вот. Теперь воюете там на межгалактических кораблях. Никак не разлетитесь в разные стороны своей Грузии. Есть-то там... Три горы, два дерева, Грузия.
1: Вы всему верите, что в своей...
3: Скажите, еще космодром у вас свой есть.
1: Вы всему верите, что в своей азбуке читаете?
3: В азбуке любви? Конечно, во все верю. Я все попробовал. Все, все, что нарисовано. Вот видели маечку с чертиками? Все попробовал, как они там... Это же... Сейчас даже в Олимпиаду это взяли. Сексуальные акробатические упражнения. Вот была где? В Атланте?
1: Испражнение сексуальное?
3: Нет, упражнение. Может быть, я как-то и выдаю букву.
1: Но это пломба. Это то, с чего мы начали. То есть пломба, вот недостаток, недостаток. Стоматологу вам надо поработать все-таки со стоматологом.
3: А вас нет вот такого, чтобы, ну, академик наук, стоматолог там?
1: Что, чтобы академик чего?
3: Наук был, стоматолог.
4: Ну, дантист попросту.
3: Да, с физическим уклоном. Ну, я имею в виду не мужлан, а...
4: Цемент, чтобы лил там.
3: Физика.
1: В общем, короче, вы физика, вы имеете в виду просто, в общем, женщина, да? Нет, такого стоматолога нет.
3: Нет, ну зачем мне женщина и зубы?
1: А что?
3: Я пройдусь...
1: Женщина и нос, да? Женщина...
3: Я пройдусь по Тверской, все мои будут. Это все ерунда.
1: Да, по Тверской все твои будут.
3: Нет, я не имею в виду вот этих вот старушек с сумочками. Я имею в виду вот, которые стоят такие все. Ну, матрешки.
1: Да, то, что недоедено в Макдональдсе.
3: Нет, это, по-моему, в мой адрес, да, все вот это?
4: Вам видней.
3: Вот это мусорное ведро постоянно летит в меня,
4: это по-моему. Ведро с перхотью.
3: Ну, или с перхотью.
1: Звездной пылью, такой компьютерный мусорный ветер.
3: Ой.
1: Пролетая над
3: жаль, сейчас не 18-й год. Вызвал бы я 2000. Вас на дуэль. Расстрелял бы. А какой год сказал?
4: 18.
3: Нет, я не про 18-й год.
1: 2018.
3: Я 18 век хотел сказать.
1: Ну да, вы хотели сказать, когда вам было 18 лет. Сейчас вы уже никого на дуэль не вызовете. Не только на дуэль, даже в курилку.
3: Да у меня и носового платка нет, или перчатку, которую кидали друг
1: которую
3: друга.
1: Которую обронить вы хотели так случайно.
3: Ну,
1: ох уж эти ваши манеры поганые, извините.
3: Да, если бы вы были при дворе, вы бы, наверное, все это знали.
1: Я при своем дворе, при своем селе.
3: Да и правильно, у меня все, и грабли.
4: Это, по-моему, намек на вашу бытность вот, до работы дворником, Туичи Мамукевич.
1: До работы дворником была работа. Сейчас я просто все по порядку. Была работа. Про горшки мы говорили, я помню.
4: Про горшки.
1: Вот, горшочником.
4: Гончарное искусство, кстати. Да, овладевание да. Гончарным искусством. Это не, не
3: это когда
4: не
3: вот
4: один
3: типа велосипеда сидишь, педали крутишь, крутится, да. А ты там его...
4: Лепишь.
3: Знаю.
1: Кетлер.
3: Ага, точно, вот фирма.
4: А,
3: это
4: уже об этом.
3: Нет, это шпёр.
4: А я просто подумал, что вот этого маленького старичка, который в студию вошел, по нему мне представили.
1: Нет, это был Кетлер.
4: А-а-а.
3: Известный немецкий дипломат. Александр. Нельзя путать, он же открыл Америку. Ну, ресторан в Германии. Что вы так удивляетесь? Америку открыл Колумб, а ресторан открыл
1: Кетлер.
3: Во. Уже понимает парень.
4: А
3: как...
4: что же Кетлер тут вот делает?
3: А он наводит мосты. Он хочет объявить бойкот Макдональдсом и открыть ресторан Америка в Москве. Ну, не один, а много.
4: К
3: кстати, это главный конкурент Макдональдс.
1: Если кому нужно по дешевке на чартерный рейс билеты на планету Голливуд, то, пожалуйста, обращайтесь в агентство первого в мире грузинского космонавта.
3: А мы можем предложить в Грузию шубы.
1: Шубы? Нам не нужны в Грузии шубы.
3: Да, в Грузию мы можем организовать шоп-туры.
4: А вот скажите, а что, собственно, везут челноки вот из Голливуда?
1: Сельдь под шубой.
4: О,
1: вот с планеты Голливуд везут все.
3: Контрабанда.
1: Это,
3: контрабанда.
1: Сельдь под шубой.
3: Везут шубы, а под ними сельдь. И называется это сельдь под шубой.
4: Кстати, здоровенный рекламный щит сейчас тут установлен. Сельдь — это куча свеклы, написано «Сельдь под шубой. Я люблю тебя».
1: Да, и рядом вот, здоровенная реклама, рядом со здоровенной бабищей такой, да? Рядом с которой стоит
4: бабища
1: вот
4: уже
1: палатка.
4: Увезли. Ты учи, мамыч, бабищу уже увезли. Она же всю ночь не могла там проваляться. То есть ее уже увезли. Не волнуй,
3: а я видел рекламу «Ты, я и Ро...» И планета Марс.
4: Вы микрофон-то вытрите теперь. Вот, а то как вот, да, вот
3: он волосатый, так что парень забрал.
4: Да нет, это же это вы, во-первых, не падайте на тучи Мамукича. Микрофон немножко вот выше. Вот там. Вот это. Что вы хотели сказать?
3: А почему нам никто не звонит?
4: А потому что отключили телефоны.
3: А где
1: телефонная
3: служба?
1: А почему отключили телефоны, да? Где телефонная служба?
4: Потому что никто не звонит же.
1: А я думаю, другое.
3: Но это не причина отключать телефон.
1: Да. Я думаю, просто...
3: На самом деле, телефоны были давно у богатых людей. Когда я был в 18 веке и изобрели уже второй телефон, раньше они назывались гонцы. Но это не те, которые гонят, которые бегают. Вот сидим мы с графом Дудкиным с каким-то и разговариваем по телефону.
4: В смысле, по гонцу?
3: Ну да. Ну как бы по телефону, чтобы всем понятно сейчас было.
4: Не, ну лучше как бы окунуть людей, так сказать, в ипостась тех веков, описанных золотом.
3: Берется гонец...
4: На скрижалях.
3: Берется гонец Федька. Обувается в, так сказать, скороходы. Ну это кирзовые сапоги с тюремного комбината номер 15. Вот. Ну, ливрея такая одевается. Колпачок. Вот. Я ему говорю...
1: Но не ругайтесь, пожалуйста, в эфире.
3: И я ему говорю, передай графу Дудкину здрасте. И тот побежал. Прибегает и говорит, вам от графа Портнова здрасте.
4: Простите, Дудкина.
3: Нет, этому графу Дудкину прибежал.
4: А, вы как бы Портной.
3: Да.
4: Ага.
3: Он, здрасте. Тут... Говорит, ну ты беги теперь обратно и скажи, что я тоже сказал здрасте. Но это все было очень долго. Вот. И тогда решили сделать по-другому. Провели огромнейший трубопровод от одного графства к другому.
4: И орали туда.
3: И орали туда, как бешеные.
4: Причем я знаю, бралось... что целиком по голове крестьян выставляли хором. То есть,
3: нет,
4: именно...
3: бралось нет? Два Федьки.
4: А, два уже, да. Да.
3: Одевались они в кирзовые сапоги. Тюремного комбината номер 15. В ливреи и колпачки. И у них еще эти мегафоны были. И они прям орали туда друг другу. Вот. А вторая трубка поменьше шла. Отводящая такая. Прям сразу как рога. Их можно было приделать в зависимости от количества членов семьи. На эту трубку, и каждый член семьи мог вот так стоять и слушать. То есть, в принципе, это как параллельный телефон у них назывался, как бы. Вот. И вот происходило такое общение. Потом, когда, ну, уже знаете, как вот сейчас у нас есть понятие «новые русские», так и тогда было понятие «новые русские». То есть оно никогда не пропадало, оно всегда. И вот тогдашние «новые русские», когда изобрели дирижабль, вот, они выбрали воздушный способ передачи информации. Брался Федька, обувался в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15, в ливрею, колпачок, и сажали его в дирижабль. Ну, туда ему все, еды там, любимые видеокассеты с магнитофоном. Все. И он летит. Ставили специальные мельницы, которые создавали воздушные потоки, чтобы Федька прилетел прямо в графство Дудкину. И он прилетает и сразу ему там выдает словесно. Вот. Еще была такая штука, что если захватывали Федьку какие-нибудь иноземцы или вообще какой-нибудь перехватчик.
4: На предмет добычи вот ливреи, колпачка и да. вот этих сапог. Вот,
3: и Федька сгорал сразу, чтобы секретность информации сохранить. Мало ли о чем могут пацаны между собой по телефону разговаривать.
4: И сгорал, причем вместе с сапогами, колпачком и ливреей.
3: Ну да, вот все. То есть весь комплект вот этот вот. И даже открыли целую фабрику по изготовлению вот ливреи и колпачков. Ну, тюрьм-то было много, крестьяне там сидели. Вот, так что раньше вот так, а сейчас все просто. Сейчас мы едем в машине, телефончик достали, кнопочку нажали, все так. Какую ты хочешь рыбу? Морскую, речную? Ну, конечно же, морскую мне рыбу подавай. И главное, киты у них в аквариумах в ресторане плавают. Вообще уже страх потеряли. Да. Вот. И как-то мы едем с другом. Встретились. Он на одной машине, я на другой. Ну и так, едем, смотрим. Ну, он мне по сотому звонит. Ну, что ты, как дела? Привет. Но он меня не видит, я ж в фургоне сижу. А у меня окошечко маленькое, у меня туда только глаза помещаются. Я говорю, да мы нормально. Мы вот катаемся. А у нас любимое дело это пробки изучать. Почему формируются пробки? Это вообще просто явление выше крыши. Вот едешь, едешь, пробка, а потом бах, ее и нету. Просто впереди, значит, ехали два очкарика. Другая ситуация. Едешь, опять пробка. Бах, и рассосалась. Смотришь, парни с усами. Вообще эта тема очень важная. Я даже сегодня гаишника подвозил. Ну, он тоже в фуре сидит там. И мы едем. Справа девятка трогается, да, а там такое сужение идет в правую сторону. И, а парень этот, ну, еле едет на девятке. Ну, как, трогается так, знаешь, так, потихонечку так. Вот. И это самое. А гаишник торопится, ему некогда. Ну, у него, видно, обед. Там сейчас колбасу будут давать или котлеты по-киевски. Вот, а он торопится. Он говорит, ну, в очках, а, не едет. А я тоже злой, ну, парень-то торопится, и мне некогда. Мне же тоже хочется котлет поесть на халяву. Я же ментат подвозил. Он и должен меня угощать. Я же с него денег не беру. Я же не такси работаю, но он мне тоже должен помочь. Вот, ну, конечно, денег-то мало надо. Все-таки фургон, они комфортабельное место. Вот, а еще, оказывается, очень дешево можно на Кадиллаке. А, я тебе уже говорил.

0: Ну и что мы там берем, мы как-то на прокат себе Кадиллак. Ну там выпить портвишка немножко, ну как вот раньше отцы наши, да. У нас в крови все это всегда было. Вот. У меня может быть даже и не кровь, портвейн. Я все никак не попробую. Там пойду анализы сдавать и обязательно. Вот, и друзьям посоветую. Может, тогда что там, деньги тратить? Так, с утреца встал, да, голова болит. Иглу в вену воткнул, накапал себе 200 грамм. Оп. И это самое, под загрузку. Ну, то есть пошел, поел там чего-нибудь. Ну, у нас у космонавтов обычно так. Поесть это, ну, в армии там пойдем заточим, да. Ставим на загрузку. И все. И все побрели там.
1: 19-й магазин продуктовый, да, под загрузку это самое.
0: Ну да, там обычно в это время загружать начинают хлеб, ну, в лоточки складывать. И... Вот, и в общем, сели мы в Кадиллак, там портвейны, я уже сказал, взяли, и на Тверскую. Ну там же много. Вот. Ну мы проехали, посмотрели там в подземлю, спустились там, все там потрогать можно. Вот, ну и мы говорим, а что, девчонки-то есть серьезные? Ну, она говорит, есть, конечно, одна. Мы говорим, ну покажите, ну и выводят, вы бы видели, это действительно серьезное. То есть это хохлушка в квадрате просто, она здоровенная, как памятник в Америке, вот этой с рогами девки. У них вот стоит какая-то, они еще как-то... называют там, ну, у них это что-то такое святое, они молятся, там мужик какой-то лазит на лифте, туда ее моет каждый день с пеной, с каким-то тайдом, наверное, вот все дело это у них проходит. Но американцы, у них свои проблемы, у них там, они все жирные, кушают Макдональдс и вообще отдыхают все время. Они ездят к нам в Россию, я когда служил в ракетных войсках, так у нас нас не пускали к ракетам, а этих сволочей пускали, говорит, смотрите, у нас вот ракеты. Вот, ну и, в общем, мы говорим, ну мы вот эту хохлушку берем. А нам говорят, знаете, ребята, это $200. Мы, ну вы что, ну, у нас же нет таких денег, посмотрите. Ну мы вдвоем с Торшином взяли Кадиллак-то. Вот, знаете, нам скидка должна быть там в два раза. Я говорю, как же вам скидку, если у вас двое? Я говорю, ну так нас-то двое, а он-то один. Кто он? Ну, не я же, он один. Ну, они там посвящались, у них что-то день какой-то неплатежный был. Ну, то есть в кассу мало денег пришло. Ну, и сутенеры их очень там напрягали как-то сильно. Говорят, ну ладно, давайте там по полтиннику с носа. Да кого этого придурка носа-то нет, ему же откусил собак, он же дурак, он все время лезет, куда ему нравится. Но он один раз идем, и это самое, стоит овчарка, вот как К-9, видел фильм, да? Прям злая, как пес. Он к ней подходит и палец.

Они так вообще растерялись, говорят, вы вообще какие-то странные клиенты, мы так не торгуем. Вот, если там, может, зайдите к соседям, у них там бывают эксклюзивы. Заходим, сидят Маша и Даша, эксклюзив. Нам этого добра хватает, нам это не надо. Мы возвращаемся опять, где наша хохлушка в квадрате? Да, тут приехали два армяна, забрали ее. Мы так, а какая у них машина? Ну, у них там был Мерседес, там какой-то 300-й кабриолет-купе там. Но мы их догнали на следующем светофоре, потому что пока они там на своем раз-два, мы так раз-два-три-четыре. Догнали, говорят, слышь, армяны, мы вот это самое надо забрать. Ну, и пацаны, конечно, не стали спорить. Говорит, ну, а забирайте, дали нам еще денег, чтобы мы бабу это угостили чем-нибудь. Мы поехали с ней в Макдональдс, просидели там часа три, хохотали на весь Макдональдс, сбежали все эти, вот, которые убирают. Вот, а мы же разбрасывали там всю эту картошку ихнюю. Они ходят, убирают, им уже не весело. Он, блин, уже закрываться час назад надо было. А тут посетители, а мы же не обычные посетители. И вот как бы марку держать надо. Вот, ну ладно, в общем, выгнали нас оттуда. Ну, пришли, то есть, когда мальчики вот эти с вениками ходят, это одно. А пришли дядьки с надписью «Security». И нам говорят, здесь распивать спиртное нельзя. Мы говорим, а мы же не пьем. А мы говорим, все равно уходите отсюда. Мы взяли и ушли. Поехали тогда в Сохо. Вот, а у них там негры на входе. Ну, хохлушка тут вообще разнесло. Она ржет все время. Я не знаю, она что, они что ли перед клиентурой курят? И как давай ржать, говорит, мужиков уже в гуталин мажут. И кепки на них, как у таксистов. И хохлушка кричит, кто это, таксисты или негры? Я говорю, ну это, наверное, и негры, и таксисты сразу. А негр, он такой весь в слюнях стоит и обижается. Говорит, я не таксист, я негр. А она кричит, да нам все равно, хоть ты негр в шляпе. Он говорит, ну я же в кепке. Ну, в общем, там уже другие базары пошли. Прошли мы кое-как, сдали свои курточки в гардероб. Торшин свой номерок потерял сразу же где-то. Негры, по-моему, его искали весь вечер, а он, оказывается, наврал им и держал у себя в кармашке. А Торшину почему-то и номерочек дали какой-то маленький. Мне дали вот где-то сантиметра 3×3, а ему дали почему-то сантиметр на сантиметр. Ну, наверное, подумали, что он маленький, и там, наверное, раздевалка у них своя для детей есть. Его приняли за грудничка какого-то. Мне, правда, там сначала попытались на входе сказать, что как бы с грудными детьми не пускаем. Я говорю, да посмотрите, он бреется уже лет 500. А у него как раз щетина такая была трехдневная. Но он журналы любит. Журналы любит читать модные. Вот. Ну, мы прошли, сели за столик. А это хохочет все, а деньги-то идут там. Вот. Но это, правда, армяне все платят. Вот. И, ну, мы посидели в Сохо. Выпили немножко. Ну, то, что он не пил, он еще маленький. Вот, а мы с хохлушкой вдарили. Меня что-то на баб потянуло. Я говорю, надо брать. Она говорит, я тебе сейчас подгоню. На вокзале, говорит, по трехе легко. И 15 минут из тебя такое сделают, что у тебя воды не останется в организме. Я говорю, да. Она говорит, легко, я сама там раньше работала, теперь поднялась, в Тверскую пошла. Ну, мы с ней на Казанский вокзал, давай все там шмонать. А там одни эти, в ливреях, ну, уже не негры, а эти, милиционеры. Видно, всех забрали уже, ни одной нету. Вот, и ходят все такие сушеные, с Африки приехали. Вот, но мы Я говорю, а может мы как-нибудь там, ну, у меня же на баб-то тянет все еще. Я говорю, может, мы с тобой как-нибудь договоримся. А Торшин напился, что-то пьяный там сидит, вообще ничего не понимает. Но у него картинка пропала, глазки прикрыл, такой весь блаженный, все. Им вот так было нормально, сны, наверное, снились, что-то ручками вздрагивал там, слюнки текли. Ну, наверное, пирог какой-нибудь вкусный, яблочный приснился. Вот, ну я там к линии подкатываю к этой и стараюсь все левой стороны, потому что если я буду правой, там Торшину все достанется на халяву. Я тут как бы все организовываю, а он только спит и слюни пускает. Ну я к ней подкатываю, но она же вся здоровенная, я на ней как на батуте могу прыгать.

прыгать. Вот, и мы там потихонечку что-то смотрю, что-то она как-то вот не так себя ведет. Я говорю, что за дела? Ты что, может, как-то не понимаешь ситуацию? Вроде за тебя армяне деньги заплатили. Вот она говорит, ты понимаешь, я сегодня не могу. А я ее спрашиваю, это почему? Она говорит, я не готова. Я говорю, как это не готова? Ну, ты, говорит, такой необычный весь, и вас двое. А я с двумя не привыкла работать. Я говорю, какие двое? Вот этот сушеный, что ли? Это не двое, это так. Довесок просто. Вот. Ну, я дальше проталкиваю тему, все дела. Ну, ты знаешь, мне все равно сегодня нельзя. Я говорю, почему? Ну, это очень трудно объяснить. Вот если смотришь, телевизор там показывают, иногда вот говорят еще сухо. Я говорю, да ладно мне прогон этот устраивать. Какой сухо, на улице дождь уже 3 дня идет, и сухо. Ты мне обещала подогнать, что? Она все на своем. Ну, я ее беру под мышку, говорю, пойдем. Вот. Ну, и приезжаю в тот переход на Тверской там. Подхожу к сутенерше, я говорю, что за дела? У них сутенерши все беременные, чтобы менты их не забирали. Вот. Или они специально это делают, или подкладывают себе там накладные беременные животы вот эти. Ну, я говорю, что за дела? Почему фуфловый товар подсовываете? Она говорит, почему фуфловый? Говорит, да у нее глаза косые. А у нее, правда, глаза уже косые, ну, выпили-то много. Вот. А сейчас, кстати, очень модно стал самогон подавать, русский называется, в клубах во всех ночных. Вот, ну я ей говорю, сутенерша, давайте мне другую. Она говорит, а у нас других нету, всех забрали, остались только по $20. Я говорю, кто? Ну вот, собаки вот эти вот, а у них прям сидят сучки такие, прям ушки стоят, все дела там. Я говорю, знаете, у меня денег много, мне давайте людей лучше. Вот. А собаки так почуяли, мужской запах-то оживились, так все прямо смотрят на меня, главное. А я так им говорю, вы что, собаки, озверели, что ли, совсем уже на людей бросаетесь? Вам что, своих кобелей, что ли, мало? Ну, они так прям, ну, как-то так отвернулись, даже... Две что-то гафнули там между собой. Я уж хотел было костылем как дать там одной для этого. Для примеру. По морде-то. Вот. Ну, что-то вот движение Гринписа меня остановило. Ну, я часто телевизор смотрю, как они на моторных лодках вокруг кораблей здоровенных плавают, как муравьи вокруг медведей. И думают, что корабль остановится и не поплывет никуда. То есть он прям лодки поперек ставит, а тут их давят, тебе что-то кричат, куда прешь на красный. Вот, и с вертолетов на них нападают, а те в них бумерангами кидаются, и менты у них нафиг все отшибают. Вот, но потом сутенерша беременная говорит, ладно, я с тобой пойду. Я говорю, ты что, совсем же с дуба упала? Куда ты со мной пойдешь? У тебя там через неделю родится кто-нибудь, ты потом все на меня спишешь. Это же за мой счет обогатишься, одних алиментов на всю жизнь хватит. Да она так говорит, да ладно, ты не бойся, мне не привыкать, там, у меня это уже 5-я беременность, сейчас неделька подойдет, я аборт сделаю, там, все дела. Вот, ну ладно, пошли мы с ней. Макдональдс уже были закрыты. Куда податься, не знаю. Вроде там в клуб какой-нибудь, там уже все расходятся, скажут, пришли больные, блин. Ну какой-то двойной, она беременная. Вообще, скажут, дебилы какие-то, не пустят еще. Вот, и была у меня одна хатка на примете. Правда... Думаю, дай-ка я эту Клаву туда затащу. Ну и всякими окольными путями стал подбивать. Говорю, ты знаешь, у меня гостиница, там есть Метрополис, все заказано. Ну, ключи забыл, где-то потерял. Давай сейчас к другу к моему зайдем, его нету, но все будет ништяк. Ну, заходим, мы как-то добрались на такси, по-моему, она поймала, что-то платила там. Меня сажать не хотели, говорит, у нас по тарифу только двое должны сзади сидеть. Ну, доехали мы до дома. И меня что-то опять очень сильно на баб потянуло. Думаю, слушай, давай не будем никуда уходить, а прямо здесь с тобой посидим и поговорим.
Ну, мы сели на лавке, весь день с ней протрепались. О чем мы с ней только не говорили? Про звезды, про Луну, про вокруглунное пространство, про все говорили. Она мне потом в конце дня так что-то на калькуляторе посчитала и бумажку выписывает. Я говорю, а что это такое? А это чек к оплате. Я говорю, какой к оплате чек? Ну, ты со мной сколько времени провел? Ну, я так прикинул, говорю, ну, часов 10. Ну, говорит, вот умножь на 200 гривен. Говорю, а почему 200-то? Он говорит, за беременность ребенка надо доплачивать. Вот, там же, говорит, у меня девочка, ты, считай, с двумя контакт имел. Вот, ну, думаю, вообще под статью попал. Сейчас скажут, грудного ребенка изнасиловал с мамашей вместе. Вообще хрен отбей. Ну, я ей кидаю две штуки гривен прям на пол, так думаю. Ну, и на, забирай себе. Домой пешком пойдешь. Тачку и домой. И с тех пор я по проституткам больше не хожу.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Да, долго меня бросало по жизненной рутине. Ходил я, все думал, чем же мне в жизни заняться. Да. Вот, лет 10 не мог работу найти. Все как-то с этими ходил, у которых жилья нету. У меня-то фургончик, иногда соберемся, посидим. Пить-то нечего. Вот и сидим, разговариваем, рассказываем друг другу истории всякие. У одного вот жена была, дети. Спились, говорит. Всех в ЛТП отправили. Плачет. Жалко парня, а он без жилья остался. Ему говорит, тебе теперь ни к чему дом-то, семьи-то нету. И забрали. То ли коммунисты, то ли империалисты. Там не поняли что-то. Вот. У другого тоже сын в Израиле родился. Как он там родился в Израиле? То ли жена беременная через границу перебежала, то ли сын там как-то приехал и написал задним числом. Вот. Ну, парень грустит. А сам весь махровый, как полотенце вафельное. Ну, Федька тоже, парень клевый был. Все мечтал найти $100 в мусорке. Нашел все-таки. Правда, фальшивого забрали, посадили на 5 лет. Вот, мы потом ездили к нему все вместе. Вот, но нас к нему не пустили. Он говорит, продукты ваши давайте. Менты бестолковые, мы же их на улице нашли. Они их все сами порубали. Вот. Но потом мне как-то начало везти. Вот. Стал подрабатывать. На вокзале вещи людям носил. То 10 копеек даст, кто 20. Вот так и поднялся. Первый капитал создал. Купил себе одежду, чтобы хоть прийти в отдел кадров с человеком, а не в шорстке. Вот. Бриться вот трудно было. Ну, ножик об асфальт заточишь и стоишь перед зеркалом. Поцарапаешься весь. Смолдать непривычно. Как после сабленного боя. Весь в порезах. А сейчас ничего. Сейчас нормально, вот бреюсь даже как-то. Вот, даже себе тут недавно бородку шкиперскую выбрил ножом. Вот. Думаю, в следующем году фигуру женскую себе на щеке выбрею. Вот народ, наверное, позабавится. Может, премию Гиннесса какого-нибудь дадут или Ленинскую. Почему бы и нет? Кто-то там ядро какое-то нашел, а я бабу выбрил. Может быть, тоже бизнес. Может быть, мне научиться выбривать людям всякие. Там портреты любимых женщин, например. Или там картины какие-нибудь интересные. Татуировки же делают, а почему бы вот... А женщинам тоже можно там что-то делать. У них там же есть тоже волосы. Вот. Ну да, я же о работе хотел, а вы все там про бомжей. Вот. Ну и как у меня одежда появилась, я сразу и пошел. Вот. Ну и открываю справочник, куда пойти работать. И вот думаю, как вот... Написано с первого и пойду по всем. Куда возьмут, туда возьмут. Не понравится, уволюсь. Ну и там почему-то с буквы П все начиналось. Птицефабрика имени Октября. Ну я прихожу туда, говорю, ребят, вот работать люблю, не могу, а работы нет. А мне сразу из порога говорят, да, работа дураков любят, на тебе веник. Я говорю, нет, дворником я не буду, дворником я не умею. Да не, у нас не дворником будешь, будешь птицеметом. Я говорю, а это как? Это все очень просто. Мы тебе сейчас технолог дадим, он тебе объяснит. Выходит технолог. Но то, что он никогда не пил, это он будет своим потомкам рассказывать. И те не поверят. Вот. Пил он всегда, наверное, и даже трезвым никогда не был. И специальности он своей не знает. Он даже не знает, что он технолог. Ему так сказали, вы технолог. И он так, вот технолог я. Вот. А так он просто был этим... птицебоем. Убивал он птиц. Вот. Ну и говорит, значит так. Что от тебя требуется? Зарплата у тебя будет 120 целковых. То есть по-нашему это 120 рублей. Орудие труда у тебя будет метла. А ходить ты будешь спецодежде. Ну, это как обычно. Кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. Ливрея. И колпачок. Если бы вы видели, каким я был идиотом. Я как подошел к зеркалу, говорю, да меня куры испугаются, разбегутся все. Они мне говорят, это нам и нужно. Куры у нас сидят жирные все, а людям нужно мясо. Вот их и нужно этой метлой гонять по курятнику. Особенно петухов. Потому что петухи сидят на нарах, как кони. С места не сдвинешь. Ты им прям по сапатке и вперед. Вот, ну, взял я метлу. У меня даже рабочий день не начался. Меня выгнали почему-то. Какая-то комиссия приехала и говорит, а что это у вас клоуны на птицефабрике делают? И говорит, весь цирк долой, это птицефабрика. И уволили к чертям. Ну что, я не расстроился, мне пособие по выходное выдали 10 рублей. Я и напился с горя. Вот. А по пьянке же меня всегда на баб тянет. Но денег у меня уже не было. Поэтому это пришлось отменить до более удачного случая. Вот. Но почему-то в этом справочнике вторая буква была «Ф». Носочно-чулочная фабрика. Вот, по производству носков и чулков. Ну, я думаю, не зря меня на баб тянул. Там работают одни девки. Все. Кровь с молоком в возрасте. Ну, то есть, есть за что взяться и обо что ударить. Вот. Мне говорят, будешь левые и правые носки складывать в отдельные кучи. Им-то было не понять, что я не знаю такого понятия левые и правые носки, потому что у нас ноги, что левые, что правые, они одинаковые. Нам все равно. Мы можем носить левые ботинки, можем правые одни. Кстати, очень забавно, некоторые смеются. Я думал, меня хоть в цирк возьмут таким. Не взяли почему-то. Говорит, не, нам такие не нужны. На вас обувь негде купить. Вот. Тоже выгнали сразу же. С фабрики, кстати. Ну, думаю, что же делать дальше. Пошел, посмотрел в справочник. Следующая буква опять была «П». Производственное объединение «Луч». Не знаю, то ли они там лазерные лучи изготовляли, то ли еще какую-то аппаратуру. Но меня туда не взяли. Сказали, что умственная диаграмма у меня слабая. А им нужны сильные люди. Вот. А еще я же потом в отпуск поехал. Я, правда, не работал, но решил, что я устал. Я поехал в отпуск. Думаю, дай-ка я отдохну с пацанами. Ну, взял всех своих друзей. Федьку, Ванька, Саню. Всех взяли мы и поехали. Вот, Саня-то он у нас боксером раньше был. Вот, но, правда, что-то ему потом ударили по голове сильно, и он говорить перестал. Ну, и как бы не мы в бокс не берут, его оттуда выгнали. Ну, и пошел парень по рукам. Ну, то есть, бить стал всех подряд. Чуть не посадили, правда, там. В силу того, что голова сильно болела, его в тюрьму не смогли посадить. Вот. Ну, и поехали мы в Крым отдохнуть. Вот там, ну, зайцами на поезде проехались там. Саня все с контролером порывался поговорить, но мы боялись, что опять суд на него пойдет горой. И мы говорим, Сань, лучше сиди в тамбуре, не вякай. Но он вообще таких разговоров не любит. После того, как Валька посадили, он всем вот в форме морду готов расцарапать. Ни за что парня посадили. Вот. Ну, приехали мы в Крым. Надо где-то денег брать. Решили заняться чем-нибудь. Дело прибыльное. Все дела. Ну, что тут отдыхающий, денег как грязи. Как кур в курятнике. Как сейчас помню. Налетели на меня, перьями бьют. Радуются. А я, дурак, не понял. Начал их метлой гонять. На них улыбка с лица как с куста поползла. Вот, ну, думаем, что делать-то. Ну, один говорит, я, говорит, в детстве 12 стульев читал. Там, говорит, Остап какой-то провал показывал всем. Ну, мы взяли, яму в песке вырыли и написали «Крымский провал». Ну, народ стал подходить, спрашивать там. Вот, только почему-то у нас вот это вот множество милиционеров подошло в одном лице. Нас всех забрали. Ну, денег с нас не сняли, но бить били долго. Ну, 15. Потом всех отпустили, сказали, что нас больше не видели. Ну, мы переехали в другой город. И там началось. Мы стали продавать кирпичи от старой крепости. Ну, всем желающим. Вот, бизнес пошел хорошо, что по 20 рублей за кирпичик-то. А народ прям как взбычился весь, там в очередь стали. Но мы день один отторговали, даже ходили кассовый аппарат поставить. Вот, ну как бы для этого надо налоговый инспектор регистрироваться и фирму открывать. Но мы думаем, может, втихаря проработаем там дней немного. Ну, нам чисто на портвишок там, на девочек. Вот. Ну и, значит, вечером, ну как обычно, у пацанов там, когда денег много сняли, там сразу в кабак там. Все там. Лярвы пялили глаза там на нас. Ну, мы прикинулись, соответственно. Ну, люди загорают, раздеваются, купаться идут, а ты как бы мимо так зацепился за одежку-то. Вот, я себе там костюм какой-то, дурак в костюме на пляж пришел. Я и взял его с ботинками. Потом мне говорили, что народного артиста Табакова костюм был. Наверное, ну он пришел. Наверное, не положено артистам без костюма на пляж выходить. Как, ну, целый артист, и как бы без пиджака. Это уже полуартист получается. Вот, ну и сидим мы в кабаке, там все дела. Заказали пельмени себе под портвейн. Сидим, все это дело едим, говоря культурным языком. Тут уже пошел портвейн вход. А у портвейна такая особенность, что когда вот только начинаешь пить, он вроде бы противный, а потом входишь во вкус, и чем дальше, тем больше дров. Ну, то есть вкус лучше. И мы уже напились, меня опять на баб потянул, думаю, надо брать. А у них проститутки халявные, по 20 гринца. Думаю, надо взять. Нет, в Москве-то собаки, а тут люди прям по двадцаточке-то. Вот, ну и пошли на место лобное, это у них так называется. Стоят. Одна хуже другой. Инвалиды и то лучше. Ну, а вы, ну, на баб-то тянет. Федьке-то с Ваньком вообще по барабану. У них уже с этим давно проблема. А я как бы в стиле еще. Вот, где-то на пип-шоу пошли. Вот. А я говорю, мне вот за 20 гринца. Ну, мне выдали. Я с ней пошел. Ну, что-то там у меня произошло в организме. Я говорю, стой, я отлить отойду. Только я отошел, денег на туалет уже не осталось. Думаю, вот туда пригреюсь. Ну, пригрелся потихонечку, возвращаюсь. Эта Клава уже стоит с какими-то двумя кренделями разговаривает. Я подхожу, говорю, слышь, там деньги уплочные, давай пойдем. А мне пацаны говорят, слышь ты, иди отсюда, козел. А у самих пальцы почему-то кривые. Все в ошейниках, в каких-то прям... Глаза прям красные, как у быков. Я смотрю на них и думаю, то ли мне сон снится, то ли я напился здорово, то ли что-то землетрясение какое-нибудь произошло. Потому что как землетрясение, так у мужиков глаза красные. И прям вот что-то ужасное, прям пальцы все крючатся. Вот. Ну я ладно думаю, пацаны. Я ей говорю, пойдем. Они мне опять говорят, иди отсюда, козел. Ну я обиделся. Говорю, ладно, я сейчас приду, вы меня тут ждите. И ушел. Прихожу, а Федька с Ванькой там пип-шоу вовсю смотрят. Девки перед ними там трынди-брынди, балалайки выплясывают. Я говорю, пацаны, бросайте свои детские дела, пойдем. Там на меня наехали. Ну, братва поднялась там, И мы поперли. Тут Санек как навстречу нам. Я говорю: Саня, все, сейчас биться будем. Не на жизнь, а на смерть. Он говорит: да мне только в радость. Главное, ментов близко не подпускать. И все, и пошло дело. Но мы подходим к нему и говорим: ну че, девчонка наша и ваши деньги. Вот. Ну, они говорят: мы больше 200 грин вам не дадим. Ну, мы как услышали грины какие-то, нам говорят: рубли давайте. Вот, они говорят: у нас рублей нету, забирайте всю зелень. Мы говорим: что, обалдели, что ли? Какая зелень? У нас мешков нет для травы, и трава нам не нужна. Ну, те говорят: вы вообще откуда? Кто вы такие? Ну, я там дурку включил, как погнал он там про паханов, там, по всем делам там. Вот, ну, ребята там что-то строхнули, говорит: ладно, ступайте. Ну, я ему под конец говорю: ты так больше со мной не разговаривай, а ты будешь всю жизнь на меня работать. А тут берет и как даст, вот почему-то Ваньку дал, не мне, не знаю. И тут как началось, Санек дорвался до халявы, ну, бесплатно морды набить. Он так их всех отметил, но они лежат, как шпалы на рельсах. Ну, и мы взяли Нюшу это и пошли, только в сторону отошли. И тут на нас местные как налетят, воронье нападали. И давай мы биться. Я-то пьяный сильно был, меня на баб тянуло, а тут драка какая-то. У меня даже руки не болели. Не чувствую рук, не болят. Думал, дрался, не дрался. Наверное, нет, ну руки не болели. Вот, ну думаю, все, пропали. Я по кустам летаю вовсю. А Саня там отбивается за всех. Ванек лежит вообще почему-то. Я вообще уже в шоке. Ванек-то он здоровый, он обычно оглоблями дерется. А тут их нет уже. У хохлов откуда оглобли? Они верхом на лошадях ездят. Вот. Ну, в общем, бились недолго, и тут местных осенило. Че мы налетели-то? Че за дела-то? А мы говорим: да че, вот эти подошли, там у нас девок стали отбивать, мы тут деньги проплачивали. Вот, а тут как на меня наедут, а я как крикну: да я за 5 штук гринца тут весь ваш город построю. Ну, те как сели на задок, и все, сразу, ладно, там, пацаны, вы поймите нас, мы тут поставлены, чтобы порядок был, чтобы всем отдыхать было клево. Я говорю: да ладно. Ну, в общем, мы их простили, они нам по сотке дали рублей. И мы ушли от них. Пошли еще по стаканчику выпили по домам. Фингалы у нас были на следующий день. Прям аж как ядра пушечные. Такого же цвета. Вот. А потом уехали мы оттуда. Как фингалы сошли, так сразу домой, в Москву. А тоже нас на вокзале примут с фингалами сразу в приемник. Вот. Ну, постирался я, как приехал. Думаю, надо... Это самое, на работу устраиваться. Вот сейчас на радио подрабатываю. Платят немножко. И то хорошо.
1: Молвила собачка Монморанси, увидев шапку из меха опоссума.

0: И я рад приветствовать в нашей студии людей, уже хорошо вам известных и желанных. Хочу сказать, что в основном они пришли в эту студию, ну, не только потому, что я к ним хорошо отношусь, но и по вашим многочисленным просьбам. Я приветствую Татьяну Невскую, старшего эксперта по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрия Романовича Сук, главного консультанта научно-исследовательского института матери и отца, и также активиста движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, Татьяна, с повышением, потому что в момент прошлой нашей встречи вы были просто экспертом, и добиться вот в Академии все-таки звания старший эксперт, это, я думаю, очень почетно. Я искренне поздравляю вас.
1: Спасибо, Саша.
0: Вот. Ну, а к вам, Юрий, вопрос такой. Как бы это даже, опять же, не от меня вопрос, а от наших многочисленных радиослушателей и в основном радиослушательниц. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, радиослушатели хотят знать. Вот существует такое понятие фальшстарт. Произошел фальшстарт уже в который раз весны. То есть все потрошка граждан, а особенно гражданок, было возрадовались и начали получать первое тепло первых солнечных лучей. И вдруг неожиданно, что видим мы, что видят наша потрошка, снова все та же гадость, все та же слякоть. Как вы считаете, вот не сварится ли потрошка граждан, и особенно гражданок, в собственной радости? Не встретят ли наши граждане весну полностью разбитыми, и не является на самом деле дело вот основной причиной обострений всяких психических болезней и так далее вовсе не авитаминоз, как многие считают, а именно вот это чувство радости, которое вот настало, как, ну, короче, хлопушка не выстрелила, или как бы женщина не смогла испытать оргазм?
2: Добрый вечер, добрый вечер. Как всегда, Александр, как профессиональный дилетант, попал пальцем в небо, попал языком прямо в ответ. Именно в том вот, в таких поплохевших наших гражданах и заключается ответ. Как верно сказала одна моя знакомая, как говорят ее молодые люди, спустившиеся после поломок весенних автомобилей в метро, как стало мало симпатичных девушек в метро. Вот да, я специально не ходил пешком, проехался в метро. И правда, что не девушка, то не симпатичная, что не симпатичная, то не девушка. Мало, мало в весеннем метро московской симпатичных девушек. И природа устраивает такой фальстарт. Это комплексная очистка, очистка населения. Тот, кто выживет, у того генотип ген, у того ген крепкий. А слабые облетят, как жухлые листья, Александр, и встретит Москва весну окрепшими, лучшими, лучшими. Потому что, посмотрите, идет девушка, да, у нее один глаз косит, другой вверх смотрит, да, у третьей слюнка побежала. Ну, это, вы думаете, это вот давящий оргазм? Нет, это слабость, просто генная слабость. А в результате здоровая почка не вылезет раньше времени, и здоровая девчонка раньше времени
0: не будет заниматься самообманом, попросту говоря.
2: Правильно, правильно, Александр. Так что я думаю, что коль доживем мы до лета, то девчонок увидим обновленных, окрепших и прям вот...
0: Ну, хотелось бы,
1: вот,
0: хотелось бы.
1: Смею вас разочаровать. Дело в том, что, как уже давно известно, исследования, которые проводились в нашей академии, показали, что на самом деле любое изменение погоды в худшую сторону, тем более неожиданные весенние изменения погоды, приводит к всплеску рождаемости. Дело в том, что
2: это выкидыши просто, Татьяна. Это вы понимаете, правильно? Рождаемость, всплеск. Готовилось-то все еще студеной осенью. Раз вот мороз вдарил весенний, вот раз и выкинули, скинули все.
1: Дело в том, что люди, настроившиеся на праздник, на радость, на весну, с заигравшими гормонами,
2: забиваются в теплые койки, вы хотите сказать.
1: При наступлении холодов забиваются действительно в теплые койки и реализуют свою радость не иначе, как в занятием сексом.
0: Или готовкой, например, изготовлением выпечки. Вот многие наши радиослушательницы прямо сейчас вот у нас выпечки, вы, наверное, проходили, сейчас все коридоры завалены прям такими целлофановыми мешками с выпечкой, которые присылают радиослушательницы вот сюда нам.
1: хорошо, если выпечки. Вы понимаете, дело в том, что как раз подобные изменения погоды приводят к тому, что летом вы вряд ли увидите симпатичных девушек. Симпатичные девушки будут ходить в толстых сарафанах, носить свои взбухшие животы, которые являются катастрофическим последствием изменений погоды.
2: Толстые девушки в толстых сарафанах будут носить толстые взбухшие животы.
0: То есть, в принципе, хотела сказать, что будут похожи на пышек. И, в общем, мы пришли к выводу, что секс и выпечка – это одно и то же. Ну что же, и теперь я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы. Юрий Романович, я знаю, что вы издаете в этом году в издательстве «Научная мысль» свою новую книгу, свой новый труд. Не могли бы вы вкратце рассказать, о чем он будет? И я знаю, что Татьяна Невская консультировала вас по некоторым вопросам, представляя слабую половину населения. Слабую, это я, так сказать, в буквальном смысле. Об этой книжке хотелось бы услышать от вас.
2: Книга под рабочим названием «Живущих женщин клоунада» скоро выйдет на издательстве, по-моему, «Прогресс». Еще не заключено договор, поэтому рано говорить, на какой полиграфической базе это будет выпущено. Может быть, будут делать финны, может, поляки. Не скажу. Сейчас она находится в препрессе. В основном она смакетирована, просто окончательные правки вносятся. Многие подумают, что в названии кроется эпатаж, стремление как-то выделиться обложкой. Ничего подобного. Было произведено... предлагаю опять же обратиться взором на улицу, в метро, куда угодно, в супермаркеты, в парки, в сады, присутственные места. Все мы видим, что женщины, буквально даже подавляющее большинство женщин сильно применяют... Как сильно? То есть не мыслят своей жизни без косметических средств. Если речь идет о мужчинах, то это или артисты, или вот...
0: Вторая категория. Да. Ну, как правило, тоже артисты.
2: Причем последние 50 лет показали, что женщины в перетаскивании тяжести, в рытье канав, в перекапывании угля... Она ничуть не отстает от мужчины. То есть, в принципе, это абсолютно адекватный организм. И даже на Западе Вы почему думаете, такая агрессивная реклама OKB, Тампакса? Это просто насильное присваивание женщины статуса другой. То есть, все орут. Никто же... Вы хоть раз слышали какие-то трусы для полюции? У 30% мужчин бывает полюция. Никто же с крылышками ничего не приделывает, чтобы каким-то образом предохранить или В обтягивающем не ходи. Твоя от тебя ушла, в обтягивающем не ходи. Я хожу, потому что у меня с тремя крылышками никогда не свалится. Никогда, да? То есть этот агрессивный феминизм, он вылился чисто внешне в пропаганду этих совершенно в жизни каждой женщины далеко не главных средств, потому что советские женщины жили и без этого, и все равно оставались женщинами.
0: А извините, что я вас перебиваю, Юрий Романович, можно я задам вопрос Татьяне Невской в связи с тем, что только что мы услышали от вас? Татьяна, не считаете ли вы, что в данном случае такая активная реклама всяких женских этих дел по телевидению является, конечно, все-таки победой своего рода феминисток, но победой такой, восковой. То есть, все-таки мужская половина населения так милостиво позволила женщинам занять какое-то количество эфирного времени, рассказать таким образом миру о своих проблемах, но тем самым, как ни странно, ослабило феминистское движение со всех тылов, то есть взорвали товарняк.
1: Вы знаете, на самом деле я вам хочу сказать, что опять-таки исследования, которые были проведены в нашей академии, убедительно доказали, что эта пропаганда разнообразных средств гигиены для женщин, так мы их назовем условно, она на самом деле приводит к тому, что женщины стали менструировать в два раза чаще, нежели они делали этого до сих пор. Идет некое такое психологическое воздействие, которое вызывает необратимые процессы в организме. Более того, при 10-кратном, 12-кратном прослушивании рекламы OKOB женщина уже никогда не сможет менструировать так же, как она делает это до сих пор. То есть с интервалом раз в 28 дней, а начинает делать это, менструировать раз в 20 дней.
0: Ну так это есть как бы вот новая черта, такая очень жирная, я бы сказал, неоновым черным фломастером в проблеме неравенства полов. Вот ваша академия и, в общем-то, должна же принимать какие-то меры, то есть или цель академии в данном случае является вот это неравенство полов каким-то образом все больше и больше...
1: Вы знаете, да. Мы на самом деле активно боремся за некие, как бы, сейчас уже сделан ряд медикаментов, которые, в общем, уравнивают полы и в этом смысле. То есть при там нескольких инъекций мужчина может тоже начать...
0: Как бы вот течь.
1: Да,
2: течь. И самое-то ужасное, что вот у 37% девушек, просто вот встречающихся в обычной жизни, уже встречаются те же самые жуткие ужимки, выражения лица и дефекты речи, как у девушек, рекламирующих известные средства. То есть это зараза какая-то тотальная.
0: Ну, это синдром телеведущих, то же самое. Вот это достаточно посмотреть неоднократно.
2: Вот женщин, похожих на Владимира Киселева, я почти не встречал.
0: Ну,
2: а которые
0: другое.
2: Вот так лапками машут, которые
0: масса,
2: вот это
0: ужас. Ну, и я как бы хотел сказать, что вот стоит посмотреть на появление новых ведущих на телевидении каких-то, да, сразу появляются у них черты тех, кто вот был до них. Или кто-то один заводил.
2: Я боюсь, что люди подумают, что так же, как и Арнольд до Шварценеггера нас забашляла какая-то грандиозная Procter & Gamble. Вот Шварценеггеру пришлось за 3 миллиона долларов родить в одном из предпоследних своих фильмов. Угу. Тоже крупнейшая фармацевтическая компания американская спонсировала этот фильм. Он изображал токсикоз. Потом он лечился от этого токсикоза. Это буквально все. Токсикоз первой половины беременности Шварценеггера, токсикоз второй. Арни принимал то же самое, выпей и ты. Там у всех девчонок висит это в будуарах теперь, в американских. Вот. Но речь-то пойдет не об этом. Просто как о наболевшем, в общем-то, мы это коснулись походи и ушли дальше. А книга совершенно о другом. Нас страшно заинтересовало, почему женщины так скрывают свою внешность, наносят столько слоев до 3,5 мм, 3,8 у некоторых всяких косметических средств. Что косметика, она не только оздоровительная, но еще бывает и просто вот декоративная.
0: Да,
2: вот.
0: Безусловно.
2: И, конечно, сначала были на поверхности лежали совершенно такие очевидные ответы, как то украшательство, сокрытие недостатков кожи, дефектов, там, улучшение, сотворение какого-то имиджа.
0: Вы знаете, извините, Юрий Романович, просто, кстати, очень будет упомянуть письмо Инессы, ну, неважно, тут фамилия не написана, вот она спрашивает, или, вернее, говорит даже с каким-то укором к мужской половине населения, что, дескать, вот мы, женщины, должны для того, чтобы вообще с утра появиться как-то более-менее нормально, и чтобы от нас не шарахались наши же подружки, вот накладывать на себя этот грим. То есть вполне возможно, что... Да,
2: Вот я прекрасно вас понимаю, что в городе Калини, например, да,
0: Инессу
2: тоже, что женщина ведро не вынесет, не наложив грим, там
0: вот,
2: буквально.
0: Может быть, этим.
2: Она может в халате, она может без халата вынести ведро, но все равно в гриме. Но выяснилось-то, что да, женщина, которая появляется без грима, она ошарашивает. Но это не потому, что она изначально такая, просто многолетнее применение грима, оно оказывает такое необратимое воздействие на ее лицо.
0: Ну, это даже уже, наверное, генетически передается.
2: Нет. Если бы ее вот под стволом или под скалкой заставили все там вот ее 30 разумных лет не накладывать эту гадость на лицо, она была бы так же красива, как и большинство мужчин, которые ничем не пользуются. Но из-за того, что она терзает свою кожу, волосы, брови, ресницы, вот этой безумной химии. Но если бы вот вы, Александр, в медном копоросе, в хлорке бы спали вот ночью лицом. Представьте,
0: да,
2: что было с вашим лицом.
0: В принципе, здесь есть действительно очень такое разумное зерно, как бы...
2: И плюс еще сейчас же есть много вот крем номер 3, по-моему, Лакме или Татьяна, вы не помните, у многих женщин называют сильное раздражение. Так целая методичка фирмы, вы зря улыбаетесь, это можно посмотреть.
0: У меня тик нервный.
2: Что это отшелушивание, что это обновление вашей кожи. Представляете, у нее лицо красное, у нее раздражение.
0: Не, по-моему, она Татьяна сегодня хорошо выглядит, зря.
2: Она сегодня, я просил ее специально сегодня прийти такой, как она есть, она редкое исключение, она хороша даже вот сама. По себе. Ага. Но представляю, насколько она была прекрасна, если бы она никогда не мазала эту гадость на лицо.
0: Ну, в принципе, ведь любой практически крем, какой бы он ни был там хороший,
2: даже
0: пропускающий
2: гуталин,
0: воздух,
2: да,
0: все
2: да,
0: равно
2: конечно,
0: он...
2: Если гуталин
0: герметик
2: хорош для
0: самый.
2: Ботинка, то совершенно не факт, что он будет хорош на ваших бровях. Там вот как... То же самое, что всякие вот эти.
0: Ну хорошо, тогда вот опять же вопрос к Татьяне Невской как к специалисту по неравенству полов. А скажите, а почему как бы вот женщины вот пошли на такой вариант, на такой как бы на такую меру борьбы вот за свои права, как вот реклама всех этих средств гигиенических, а не пошли действительно настоящим путем просто перестать ими пользоваться? Вот как сказал Юрий Романович, полностью отречься от всей этой косметики, чтобы стать таким, ну, выглядеть так же нормально, как мужчина, которым этим не пользуется.
1: Вы знаете, я думаю, что тут на самом деле проблема в мужчинах. Потому что даже если бы как бы собрались все женщины всего мира и приняли постановление завтра отказаться от косметики полностью, то они нанесли бы такой тяжелый вообще удар по психике своих родных и близких мужчин, которые бы вряд ли те пережили. Поэтому я думаю, что на самом деле надо постепенно, двигаться постепенно в сторону отказа от косметики. Сначала не красить ресницы, потом перестать подкрашивать губы, потом, в общем-то, снимать остальную часть той как бы маски, которую наносит каждое утро женщина на лицо. Ведь многие мужья не узнали бы своих жен. Хотя да. я также хочу, значит, отметить, что на самом деле косметика изначально была принадлежностью не чисто женской, а и мужской. Я думаю, что от косметики на самом деле отказ произошел в начале века, во время Первой мировой войны, когда мужчины просто не успевали наложить требующие
2: газовые атаки, и притом она вызвала безумные, вот тушь потекла у всех полевых командиров, понимаете?
0: И пришлось, как стали, как расплавленные свечки вид приняли резко.
2: Указанием просто по войскам все это дело, конечно, было. Ну, там корни абсолютно другие. Это не декоративный был, это отличительный признак. Там вот, например, младший офицерский состав имел право красить только брови, там, старшие и ресницы тоже. Это исключительно как вот там... То, кстати...
0: Ну, как погон, лычка.
2: Да,
0: там.
2: Да, что да. Шутливо, не шутливо, а как бы квазинаучно пытаются объяснить, что у женщины это боевая раскраска, женщина вышла...
0: Кстати, вот Юрий Романович, извините, что я вас перебиваю, вот...
2: Нет,
0: хотел
2: вы зря
0: бы...
2: меня перебили как раз совершенно.
0: Нет, я как раз хочу об этом же сказать, немножко уйти в историю. Вот женщины индийские, они как бы имели раскрас сугубо индивидуальный. Например, звали ее там «Золотая пушистая лапка», да, и у нее там на шее висела «Золотая пушистая лапка», и, соответственно, был раскрас вот рыльца индейского так. Такой, какой только у нее, у другой был другой. То есть можно было их узнавать, типа, вот идет красная там лапка, да, а это там зеленая там...
2: Вы как раз
0: вот, а сейчас,
2: вы
0: да,
2: уводите...
0: Да. Нет, я сейчас приду к этому, не перебивайте же меня. Вот. А то я выключу ваш микрофон. Да. Так вот, а сейчас женщины красятся, говорят, вот я крашусь очень хорошо, да, я нашла свою какую-то краску, дескать, она говорит. Но на самом деле все это приближено к какому-то все-таки стандарту. То есть так или иначе все они стремятся краситься, чтобы приблизить себя к какому-то идеалу, да. Вот этих идеалов всего несколько. Вот как ваше мнение, кто их навязывает, откуда это пошло? Почему такой уход от индивидуальности?
1: Вы знаете, да, тяжелая жизнь на самом деле. Вот вы посмотрите, раньше в индейских племенах, там, в общем-то, на самом деле, несмотря как бы на то, что сейчас как бы пропагандируют, что жизнь была тяжелой, на самом деле жизнь была не такой тяжелой, врагов были считанные единицы, женщин вообще не трогали. А сейчас очень тяжелая жизнь. Женщины стараются мимикрировать, понимаете, они стараются подогнать себя под вот какие-то принятые стандарты. Они знают, что вот это вот хорошо. Хорошо быть накрашенной, как там, не знаю, как Клаудия Шифер. И они старательно ваяют у себя Клаудию Шифер. Вот исключительно из в целях самосохранения исключительно.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься ненадолго, а после небольшой совершенно паузы мы продолжим наш разговор с Юрием Романовичем Сук и Татьяной Иневской. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Татьяна Невская, старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий Романович Сук, главный консультант НИИ «Матери отца» и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Юрий Романович сегодня пришел к нам не без повода, а повод такой – выход в свет его книги «Живущих женщин. Клоунада».
2: Дело в том, что сейчас очень модно на развалах, в книжных магазинах, на полках громадное количество психологической литературы. Очень многие всякие ролевые установки, люди и игры, психотипы. То есть, ну, наряду с конъюнктурностью этой темы, конечно же, в ней есть огромное количество рациональных зерен. Мы не будем сегодня упоминать Фрейда и прочих концептов. Даже Эрика Берна с его «Людьми и играми» сегодня мы не будем тревожить. Мы просто несколько расширим институт психотипов именно. Если посмотреть на женщин, то явно, что, да не обидится дама на меня, я жизни своей вообще не мыслю без них, поэтому сразу делаю реверансы и всяческие извинения. Но если присмотреться на людскую массу на улице, в любых местах, то сразу становится ясно, что всех женщин можно разделить на несколько даже не психотипов, а имиджевых типов. То есть есть, например, если кто-то попытается представить женщину директора ресторана, метродотеля, то это будет такая женщина с высоко взбитой прической, с волевым лицом, с ниточками, бровями.
0: И с родинкой справа на щеке, с большой только очень.
2: Раньше это называлось мушкой, я даже
0: рисовал. Или бородавкой, по-другому.
2: Бородавка. Нет, вы зря, Александр, потому что,
0: ну, извините,
2: женщины,
0: да,
2: могут обидеться. В данном случае нет абсолютно ни малейшего, не то что желания, и повода их обижать. Вот. Сначала было принято считать, что женщины являются жертвами, как бы такими сладкими жертвами, поп-дивы, секс-символы, как теперь это говорят, наборы модных женщин. То, о чем упомянула Татьяна Невская, что вот как Клавдия Шифер наносит себе декоративную косметику, так и послушные наши селянки будут мазать кирпичиком свои щечки. Ничего подобного. Конечно, какое-то такое влияние, внушение масс-медиа на женскую психику имеет место. Но если еще более внимательно присмотреться и классифицировать женские типы, то становится ясно, что женщина меняет свой вид в зависимости, конечно же, не от времени года, не от времени месяца и не от ее настроения. Безусловно, женщины правы, когда они говорят, что они красятся для себя, а не для нас, мужчин, не для подруг, не для начальства. Конечно, женщина красится для себя. Но если разобраться в психологическом механизме этого процесса, то выяснится, что здесь еще больше бессознательного, чем сознательного. Потому что женщина красится в зависимости от той ситуации, того состояния, в котором она пребывает. И выяснилось, что женщина, как это не кощунственно прозвучит, дальше я думаю, что мы развеем вуаль кощунственности над этой фразой, что женщина – это клоун. В зависимости от состояния, женщина – это рыжий клоун, если она сейчас в дауне, если она в неудачной жизненной ситуации, от нее ушел любимый, она еще не нашла свою любовь, она мучается прожитыми годами, несовершенными какими-то поступками. И женщина может быть белым клоуном, если сейчас она чувствует себя амазонкой, если она держит птицу удачу за хвост, если у нее все складывается, если она любит, она любима, или она считает, что она победительница. И в принципе, если так несколько допустить некоторую условность, то у женщин даже в макияже, в ее декоративной косметике четко может разделить именно два вот этих типа. Женщина-рыжий клоун и женщина-белый клоун. То есть женщина-победительница и женщина... В данный момент она завтра это может инвертироваться. Все, победительница может стать рыжей, а вчерашняя неудачница может стать амазонкой. Для этого совершенно не обязательно отрезать левую грудь. Просто она смоет вчерашнюю косметику и станет абсолютно другой. Она станет из вот грязной пастушки, валькирии, она станет Жозефиной, она станет...
0: Евой. Ну, тоже станет.

0: вот внешней ее атрибутикой, для того, чтобы эта атрибутика отражала вот ее жизнь, собственно.
1: Возраст, конечно же, на нормальную женщину не влияет абсолютно. Возраст влияет ее мироощущение. Если у нее есть удачный, скажем так, откровенно любимый, который не то что убеждает, который просто ей и окружающим показывает, что она молода и хороша, то женщина будет молода и хороша, понимаете? Если женщина, сбить человека с толку, можно и в 15 лет сделать старушку в мешковатых нарядах, с сморщенным лбом, с потухшим взором. И мы видим пример, когда женщина в 60 лет, может быть и больше, есть некоторое количество поп-див, у которых даже ближайшее окружение не знает их возраст. Я даже в российской эстраде мог бы назвать такие фамилии на с полным обоснованием. Есть певицы, у которых даже их
0: мужья,
1: административные вот группы не знают, какой возраст, потому что паспорты менялись несколько раз. Вот. И поэтому возраст женщины – это исключительно административный такой факт.
0: Ну, как возраст дерева, то есть тоже потому определить что, можно только срезов.
1: Да, у хайдака это можно сколько угодно, и да, женщина, да, возрождаться может тоже весьма долго. Дело не в этом. Дело именно в том, кем она себя видит, а женщина видит, женщина смотрит на себя глазами окружающих, потому что сколько бы она ни таращилась утром в зеркало, если накануне она не получила адекватные подтверждения, для кого-то это щипок за ягодицу, для кого-то это букет из 151 розы, для кого-то это просто ласковый взгляд того, кого она, чье мнение она оценит. И только на этой базе может она утром согласиться со своим отражением, что да, я хороша, да, я любима, да, я такая, какая хотела бы быть. И в этом случае, кстати, вот я вам могу такое косвенное подтверждение привести, что известно, что самые сексуальные женщины, по-настоящему сексуальные, безудержные в сексе, это серые мышки, которые не пользуются абсолютно косметикой, которые весьма неприхотливы в одежде, потому что женщина, у которой есть вот внутреннее наполнение, ее эмоции, которые заняты, которые востребованы, которая может верить в себя, и для этого ей не требуются какие-то искусственные суррогаты подтверждения, она не использует никакой манежный вот этот антураж.
0: А Юрий Романович сразу ставит такой вопрос. Не боитесь ли вы, что завтра вот с утра весь метрополитен заполонят именно простые женщины? То есть ведь очень просто, скажем, одеться просто и не покраситься, и все скажут, вот она секс-символ, она сейчас прям так, что мы все прям умрем, закрутимся юлой.
1: Нет, дело в том, что вот эти установки социальные, поведенческие, ролевые, они же все равно есть. И то, что там набубнила мама или подруга, вот вы же заметите, что всегда при красивой подруге есть некрасивые подруги. Ну, в общем,
0: да,
1: принято понимать. С одной стороны, считается, что она, конечно, и оттеняет ее, на ее фоне она особенно хороша. Вот, с другой стороны, с ее там, как бы, любая женщина наберет 500 причин, почему она должна быть, с ней легко отшивать ненужных ухажеров, с ней не так страшно возвращаться, двоих насилуют реже, чем одну там. Ну и в то же время это некий мазохистский комплекс, что всем людям свойственно ошибаться. И вот эта страшненькая подруга – это вечный такой тихий или сильный удар током. Это вечная оглядка красивой женщины на то, какой бы она могла бы быть и какой, может быть, она является. Просто она себя пока что не видит.
0: Ну что же, ненадолго отвлечемся, послушаем композицию, которая, кстати, называется «Рыжий клоун».

И продолжаю начатую тему, продолжаю тему женщина и ее внешность женщины, ее имидж и имидж женщины как функция ее эмоционального и социального состояния.

0: конечно же, к этим чудным, к этим трепетным созданиям, на самом деле часто таковыми не являющимися, но именно такими нам хочется их видеть, и мы умудряемся из года в год закрывать глаза на все остальное. К этим сознаниям невозможно применить слово «функция», но приходится, потому что все-таки внешность женщины определяется не модой, не столько модой, не столько предложениями в соседнем универмаге или каком-то ларьке, а именно тем внутренним состоянием, в котором женщина пребывает, потому что ей, если под ручных средств не хватит, она или займет у подруги, или возьмет у мамы, или воспользуется каким-то суррогатом, но все равно она с настойчивостью рыбы, отправляющейся на нерест, она приведет свою внешность именно в то состояние, в котором она себя в данный момент чувствует. И здесь получается неизбежная эскалация, потому что мужчина, видя женщину в, например, обличии рыжего клоуна, клоуна-неудачника, клоуна, получающего шишки, тумаки и попадающего в глупые ситуации, мужчина, видя такую женщину, усугубляет это ее состояние своим подсознательным отношением к ней, как к неудачнице. Он будет в лучшем случае общаться с ней за панибрата, а в худшем случае будет просто бестактен, высокомерен и вообще проявит себя далеко не с той стороны, о которой мечтает любая девчонка. И именно поэтому пришлось вот нам провести этот научный труд, результатом которого явилась книга, вышеназванная. И именно поэтому мы посчитали нужным провести этот эфир, потому что, может быть, многие женщины, глянув завтра, бессознательно, конечно же, нанеся очередные там 15 слоев косметики, глянув на себя в зеркало, они вдруг, благодаря нашей передаче, поймут, что они своими руками толкают, только ухудшают свое состояние. Конечно же, ясно, что за один раз невозможно встряхнуть людей, заставить их поверить в себя или хотя бы как-то шире открыть и глаза. Радиопередачи — это не спички
1: спички жечь
0: в усталых глазах, которыми можно как бы держать.
1: Да.
0: Это возможно только постепенно. Мы можем только обозначить направление, в котором можно работать, а в котором... То есть, может быть, достаточно просто оставить со всей полки только увлажняющее молочко и жидкость для снятия косметики.
1: А если не накладывать, и так, может, жидкость тоже не нужна. Кстати, жидкость причиняет не меньше вреда, нежели сама косметика, доказана уже ученым миром. То есть жидкость в основном вредит.
0: Я сейчас вспомнил предмет второй главы, что во всех пионерских лагерях основной такой мальчишеский кураж, основное мальчишеское деяние – это зубной пастой вымазать девушек.
1: Да, или ручки разные.
2: Знаете,
1: там
2: действительно, на самом деле, это носит под собой вообще очень глубокий смысл, поскольку зубная паста на самом деле является уникальнейшим средством против юношеских прыщей и лихорадок.
1: Совершенно, совершенно правильно. Даже мы вот советуем нашим пациентам как бы не пользоваться всеми вот этими новомодными антипрыщавыми средствами, а самая простая элементарная зубная паста действует лучше, чем прожигание там спичкой и прочее. Так что все можете попробовать. Но у меня, кстати, Юрий Романович, возник такой вопрос к Татьяне Невской, поскольку Татьяна Невская являлась как бы консультантом вот в вашей работе по книге «Живущих женщин-клоунада». Вот вы вкратце, Юрий Романович, рассказали, о чем эта книга. Ну, очень так вкратце, но я думаю, все поняли. А вот если бы Татьяне Невской вдруг пришла в голову мысль написать книгу «Живущих мужчин», например, «Клоунада», то какие бы типажи описала она? Вот было бы, я думаю, всем очень интересно узнать. И вот по каким бы критериям она бы вот судила мужчин?
2: Да. Вы знаете, на самом деле по тем же самым критериям, что и женских. Юра Юра же на самом деле не стал вдаваться в подробности. Он назвал типажи так, чтобы было бы понятно каждому читающему человеку. Белый клоун, рыжий клоун. Он не упомянул о черном клоуне. На самом деле все очень просто. На самом деле рыжий клоун – это типичный пример паранойи. Дело в том, что такое рыжий клоун? Это нелепо накрашенная женщина, такая, которая сделала все с точностью наоборот, что вредит ее женщине. Откуда это берется? Что такое паранойя вообще? Это когда человек перекладывает на окружающие его предметы свое внутреннее отношение к ним. То есть весь мир меня все ненавидят. Или, например, я замечательная красавица, мне идет синий цвет. И вот эта женщина, как она в 15 лет накрасила первый раз глаза синим цветом, так она своих там 150 красит глаза синим цветом.
1: Еще выглядит, иногда носит красную шапку. Я
2: носит
1: вот
2: красную шапку, красит губы розовый.
1: Такой яркий при этом,
2: розовый
1: помадой. И обязательно зеленая такая юбка из плюша.
2: Да, безусловно. Mm-hmm. И она на самом деле вполне счастлива, потому что она уверена, что ей это идет. Потому что она... Ей нравятся эти вещи, ей нравятся эти цвета. Значит, соответственно, они ей идут. То есть она переносит. Вот это, собственно, типичный пример рыжего клоуна.
1: А вот если рыжий клоун мужчина, вот не могли бы вы дать его как бы характеристики?
0: В данном случае, да. Татьяна, я просто не могу промолчать. Я прошу прощения у Татьяны, у радиослушателей, у вас, в конце концов, Александр. В данном случае Татьяна каким-то вот таким женским маневром очень изящно вынесла сразу как бы вот за скобки всех остальных женщин, она взяла таких вот...
1: Крайности?
0: Да, женщин изначально неудачниц. И, может быть, глазами этих женщин они и удачницы. То есть...
1: Так Татьяна же сказала, что эти женщины счастливы. Нет,
0: дело в том, что как раз вот именно эти женщины, они женщины благодаря каким-то нюансам воспитания, первому сексуальному контакту, они были... эмоционально заморожены в молодости. И двигаться вот по этим рельсам – это для них спасительная ниточка, спасительная соломка, вот, чтобы остаться в своей памяти, в сознании. Потому что если этой женщине заставить ее как-то проснуться, она может просто сойти с ума, если заставить ее взглянуть на мир реальными глазами, показать мир в том смысле, что там может происходить.
1: То есть он будет ее кидать из шизофрении в паранойю.
0: Это ужасно, конечно. А женщина, которая более-менее гармонично развивается, которая прошла и боль первого контакта, и тягость первой разлуки, которая каким-то образом закалилась, но не сломалась, там была в пламени чувств, но не обожглась. То есть вот сумела выплыть из узкого протока детства в бескрайний океан жизни. Как раз вот об этих женщинах и идет речь. Пусть их, может быть, даже не большинство. Но мы же не говорим, когда вот подразумеваем там автомобиль, никто же не вспомнит, например, «Москвич 2141», да, все думают, что автомобиль – это автомобиль. Также и про женщин, там вот курица, не птица, всем же известно. И о женщинах, мы говорим о женщинах с большой буквы «Ж», женщины, которые заставляют делать безрассудство, женщины, которые Наполеон писал: «Жозефина, умоляю тебя, только не мойся». То есть вот о женщинах, которые... делают из мужчин, а не рядовых, не мастеров, не начальников цеха, там, не спикеров, понимаете?
1: В таком случае, может быть, пропадает смысл такого присваивания символов. Имеется в виду там клоун, не клоун. Если вы, Юрий Романович, имеете в виду вот таких женщин, о которых вы сейчас сказали, то к ним, по-моему, не подходят уже вот эти характеристики, там, волосяной покров, окраска.
0: Вы даже
1: окраска
0: можете посмотреть на как некие такие, не то что константы, а как символы. Это вот поп-дивы, певицы, в некоторой степени ведущие. Вдруг какая-то певица на 270 градусов меняет свой имидж. Угу. То есть целиком меняет прическу, меняет макияж, цвет лица.
2: типичный пример шизофрении.
0: Не, ни в коем случае. Вот паранойя — это...
2: Раздвоение, расстроение.
0: Необходимые свойства для любой творческой личности, потому что...
1: Нет, ну вообще, простите, Юрий Романович, тут как бы несколько я с вами вот позволю
2: себе... То
1: есть
2: талант приходится платить, безусловно.
1: Не согласиться. Дело в том, что человек, на мой взгляд, по-настоящему вот. Как бы творческий, он ему просто не будет особо дела вот до таких уже тонкостей имиджа, там, изменить как-то прическу, вот, следить за этим.
0: У Татьяны какая-то прослеживается лихорадочное стремление всех женщин сразу позволить цветок сломать там, ну, то есть сразу кинуть себя в грязь своими руками, дабы остальные не могли просто на нее каким-то образом навести хотя бы какую-то тень. Это такая перестраховка сама, там, оторву сама, сломаю сама, ничего и не было. Ты меня любишь? Нет, бац, я тебя ненавижу. Просто чтобы... Это пресечение провокации устранением...
1: В корне, я бы сказал.
0: В корне, да, самого объекта и самого факта, понимаете? Это вот это некая такая негативизм в действии, понимаете?
1: Профессиональный такой боксеризм в словах даже.
0: Нет, это
2: Юра,
0: не боксеризм.
2: Юра, я просто
0: это...
2: более трезво смотрю на женщин, нежели мужчин. Мужчина не может отделаться все-таки от ощущения того, что женщина — это там нечто, в чем есть там какие-то тайны, есть какие-то потребности, там, значит, это необходимо ее защищать, необходимо как-то ей восхищаться, ну, там, не знаю, просто хотя бы необходимо быть великодушной, снисходительной к женщине. Это все-таки очень сложно истребить в мужчине, дабы он смотрел на женщину трезво. Вам, это вам застилает глаза ваше великодушие, ваше мужское великодушие.
0: Я просто чувствую опять себя при всем при том, что Татьяна это очень яркая женщина, сексуальная, женщина востребованная, на взгляд мужчин, которые поимели счастье быть близко, даже, может быть, излишне востребованная. То есть она всегда в середине грандиозной круговерти ревности, страстей, борьбы за самку. Вот, но...
2: Запас, Юра, карман не тянет.
1: Вот, кстати, в этом логика многих женщин. А, кстати, она бесспорная логика. Вот запас, карман не тянет во всем. Я это
0: он
1: замечал.
0: Он может просто
1: порвать?
0: Порвать карман.
1: Может, может, кстати. А что вот вы думаете, Татьяна, на вот последнее замечание? С этим я тоже целиком согласен.
0: Шариковая ручка в потном кармане, она
1: течет иногда,
0: пятно, да.
1: Да.
2: А не надо класть себе в карман на всякую гадость.
1: Нет, а если все, что кладется в карман, как бы прекрасно, вот и там оно складируется, так прекрасное что же может порвать?
2: Карман, карману рознь. И вообще надо с умом подходить к этому.
0: Вот по поводу карманов известно, насколько умилительны и вызывают сколько волну теплых чувств маленькие зверьки. Что это умиление, желание защитить, будет лучшее чувство. Но ведь известно, что древняя легенда о спартанце, который украл лисенка, чем она кончалась, что он спрятал под одеждами этого лисенка, пытался вынести с какой-то охраняемой территории. Mm-hmm. И тут к нему подошел старший товарищ. А как известно, воровство в Спарте каралось немедленной смертью. И он стал, как ни в чем не бывало беседовать со старшим товарищем, а лисенок стал грызть его живот. И молодой спартанец, вставший на путь вот этот воровства, приходится называть все своими именами, он под конец умер от того, что лисенок разгрыз ему живот и выгрыз внутренности. То есть вот любая вещь, использованная не по прямому назначению, лисенок, не посаженный в клетку.
1: Даже например, есть такое вот стихотворение: мальчик, офигевший весь, молчит, ничего не говорит, потому что лис вонючий жрет его пупок колючий. Ну, это вот как раз классика. Ну, я хотел вот еще о чем сказать. Вот о цветах немножко, если вы позволите. Вот как бы мы все время, вернее, вот Юрий Романович в своей книге зациклился на рыжем цвете, да? Ну, все-таки, ну как яркий, один из ярких примеров.
0: Мы прочитали
1: примеров.
0: Первый план. Первый план это рыжий клоун, второй белый клоун.
1: Ну, вот если взять как бы рыжего клоуна, вот там же наверняка должны быть какие-то свои подгруппы, правильно? То есть нельзя же там выстроить целиком типаж, вот просто по цвету шевелюры, правильно? И опять же, тут очень многое зависит от массы, от роста, согласитесь. То есть одно дело взять там умильного рыженького как бы лисенка пригреть, другое дело, говорят, здоровенная рыжая тетка там, голосистая, с огромным таком ртом, с титьками, как батоны за 25 копеек, помните, продавались. То есть ее уже тут и несчастной особо назвать-то нельзя. Вот. И как бы умиления особого она не вызывает. Вот рассматриваются ли в вашей книге вот такие аспекты?
0: Дело в том, что здесь механистичный перенос рыжего цвета, он абсолютно бессмысленный и неверен в корне. То есть рыжий клоун, он может быть хоть зеленым цвет покрашен. Просто он по своей позиции, он подходит ко всем снизу. Как известно, человек может подойти снизу наравне и сверху. Вот рыжий человек подходит, рыжий клоун, в смысле, не рыжие люди, подходит ко всем снизу. То есть он заранее обречен на поражение. Он признает всей своей и вербальной подачей, и поведенческой то, что он уже слабее, и что он согласен быть снизу, согласен терпеть, согласен подчиняться, согласен быть во всем.
1: Понятно, Юрий Романович, может быть, тогда вот, я думаю, у многих наших радиослушателей возникнут к вам и к Татьяне Невской вопросы. Звоните по телефону 203-19-22. Я просто хотел, Джон, первый же вопрос вот возникает. Наверняка многие женщины сейчас думают, а я рыжий клоун, я или нет, начинают как-то вспоминать их, начинают метать, как шлюпку вот в каменистом ущелье океана. Ну, вот. Какие-нибудь, может быть, ну, элементарный тест, те вопросы, которые могут они себе задать, а ответив на них, что-то понять о себе. Вот рыжий или я? Помогите же им, Юрий Романович.
0: Самое простое, вот на ум приходит лакмусовая бумажка, это подойти к постовому милиционеру и спросить: извините, я вот, вы не завяжете мне шнурок? При этом надо обязательно быть... я не могу наклониться, у меня узкая юбка. И обязательно при этом нужно быть в обуви без шнурков.
2: Вы описываете какую-то совершенно катастрофическую победительницу, я бы сказала.
1: Прям таки мотоциклистку даже.
2: На это способна только женщина очень агрессивная, победительница, вот как раз из разряда тех. Я тут долго молчала и слушала вас, Юра. Вот эта женщина из разряда тех, которую вы называете, нормальная женщина не красится. Вы даже себе не представляете, как красится, как много времени уходит на косметику у тех женщин, которых вы считаете не накрашены. Вы просто себе не представляете.
1: Просто невидимая косметика, как я сейчас белые просто, татуировки.
2: Просто да, безусловно. Просто нормально накрашенная женщина — это женщина, которая просто хорошо выглядит. Если вы видите косметику, значит, это уже какая-то патология на самом деле.
1: То есть либо она художник неумелый, либо как бы ей есть что вот как бы реально скрыть уже. То есть, ну, как штукатурка очень толстая. То есть там уже протекло очень круто, ну, я имею в виду, как бы вот воды ржавые.
2: Да, накапало с потолка.
1: Да, накапало сильно.
0: Мне начинает с некоторым, все-таки, я с некоторым удовольствием констатирую, причем не с мужским удовольствием, а с удовольствием естествоиспытателя, что, видимо, я в какой-то степени, как бы сказали, детской игре тепло-тепло-горячо, что я добираюсь до истины, потому что Татьяна начинает переходить на понятный всем, близкий всем женщинам язык эмоций. Рассудочность уже покинула
1: эту хрупкую головку.
0: Да. И изящные тельца. Вот. Поэтому я думаю, что мы движемся...
2: Маленькой лисички.
0: Но далеко не рыженькой. Что если мы будем двигаться в этом же направлении, если нам помогут своими откликами, мнениями наши радиослушатели, то мы, конечно же, придем к некоторому общему положительному результату. И многие женщины завтра, не дожидаясь понедельника, в который, как известно, ничего не нужно начинать, в том числе и новую жизнь, лучше начать ее в воскресенье. И смогут завтра до 1 апреля, чтобы 1 апреля все были ошарашены не глупыми шутками, а новыми лицами подруг, новыми их глазами, новыми их руками, телами, просто увидев рядом новую женщину, ничего для этого не делает.
1: А хорошо ли это, Юрий Романович?
0: Это эротическая мечта большинства мужчин.
1: Угу. Ну, да, ну понятно. Ну давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Ну я могу только сказать, что тема, в общем-то, довольно близкая и интересная всем, и женщинам, и мужчинам. Спасибо за такую беседу, за таких гостей. Ну вот необходимое замечание у меня возникло, одно по ходу ее. Вот вы заговорили там немножко про зубную пасту.
1: Да,
3: ну,
1: такая тема поднималась.
3: Дело в том, что
1: да.
3: Мы серьезно занимались этой темой. И, в общем-то, выяснили уже на научном уровне, что никакой пользы от зубной пасты нет. Правда, вреда тоже. Но, в общем-то, если вы хотите действительно очистить свои зубы, то нужно полоскать их слабым раствором всего-навсего обычного мыла. Лучше всего хозяйственного. Тогда действительно будет происходить очистка.
1: Спасибо, спасибо. А вообще, вот у меня не вызывает ну, особых сомнений вот слова нашего радиослушателя.
2: Никаких сомнений. Да. Ну, в общем, на зубах прыщи редко вскакивают.
1: Редко, редко. А паста любая зубная, она содержит все-таки вещества, которые не столь активны, как спирт, но тем не менее имеют тенденцию устранять биологические вспухи гнойного типа. Вот. А вообще, это действительно загадка. Вот давайте вспомним, вот когда появился кариес, ну, зубной кариес.
0: Дело в том, что да. У меня кот, я на нем проверяю все
1: медикаменты,
0: да, колбасы, да. Все вот это, да. То есть я когда попал на четвертый этаж жить, он у меня тут же упал с четвертого этажа, я понял, что это не обязательно смертельно, например, и так далее. Так вот он забирается ночью в ванну, в комнату на умывальник и грызет, широко раздвинув пасть, с весьма специфическим выражением на лице кошачьим, грызет зубные щетки. Вот, то есть вот этот процесс, он, видимо, изначально чем-то полезен, поэтому я не вижу необходимого его детализировать. Зачем это нужно делать? Не настолько это мучительно пихнуть в рот зубную щетку и поболтать ей там вместе с пастой. Потому что если кот расценивает, что это нужно, он же не обезьяна, чтобы меня копировать.
1: Нет, тут, видимо, наш радиослушатель имел в виду нечто другое.
0: Мы уходим в сторону.
1: Нет,
0: я
1: это важный вопрос. Это важный вопрос,
0: Александр,
1: Юрий Романович.
0: Вы можете не чистить зубы, как 30 лет не чистить,
1: нет,
0: и 31-й не чистить.
1: Ну зачем вы меня обижаете? У меня прекрасная голливудская улыбка. Вот посмотрите. Вот. Ну что ж вы глаза прикрыли, такая она ослепительная.
0: Вдохнули
1: ну,
0: просто.
1: Я дам вам черные очки, Юрий Романович, да. Так вот, тут наш радиослушатель, скорее всего, имел в виду экономические причины. То есть кариес появился, заметьте, с появлением антикариесных зубных паст. А до того все государство наполонили сникерсы и прочие вещи, которые этот же кариес вызывают. Вот тут об этом нужно очень серьезно призадуматься, на мой взгляд. Что у вас с языком, Юрий Романович? Ой. Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Дорогие, милые ребята.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, сижу и слушаю вас. И думаю, боже мой, ну какие же вы молодцы. Вы настоящие психологи. Я уже далеко не молодая женщина. Просто хотела уже отходить ко сну. Мои мужчины спят, и вот вы знаете, настолько у вас такой приятный голос у всех, настолько вы естественно ведете беседу, без, ну, раскрепощенно, и настолько вы большие психологи, вот честное слово, бывают звонки, говорят, ах, вот я с вами здесь, вот здесь я вам возражу, но я клянусь вам, что я просто, ну, даже, ну, не могу ничего вам, насколько вы правильно описали женщин, насколько правильно и тактично, немного с юмором, отозвались о рыжих, о белых девушках. Ну, вы знаете, ну, просто получила, ну, громадное удовольствие. Вот единственное, не сочтите это, так сказать, за праздный мещанский вопрос, я, извините, из той жизни. Поэтому, ну, секс как бы нас обошел стороной. Поэтому
1: а вы же, извините, вы же сказали только что, что вот ваши мужчины спят.
4: Ну, спят сын. Ой, извините, сын в командировке, муж спит. Ну, что ж, муж спит, а я люблю по ночам читать. Вот часто слушаю все волны. Ну, в общем, я такая, знаете, ну, хозяйственная, домашняя семья. Вот, и я хочу сказать, я помню 8 класс, когда мы учились, и под партами, по коленочкам передавали друг другу журнал «Здоровье», где красным карандашом жирно было подчеркнуто слово «менструация». Вы знаете, вот, то
5: есть, я хочу сказать, нас так воспитывали. Мы все тряслись, дрожали. Но надо же, не от того, что это слово, а то, что его напечатали в публичном журнале. Ну вот, вот, вы понимаете, вот так мы воспитаны. И поэтому я, конечно, ну, как вам сказать, не закомплексована женщина. Довольно-таки современная. И очень правильно вы сказали, вот как французы говорят, женщине, ну, столько, насколько она себя чувствует. Мне 55, но я отнюдь, вот вы знаете, ну, все зависит от настроя души. Вы знаете, вот клянусь вам, где бы я ни работала, сама я инженер, мы по-моему с мужем окончили, но я хочу сказать, жизнь меня так бросала, что я порой и уборщица работала, нужно было сына вытягивать. И где бы я ни работала, мне всегда говорили, ох, вы знаете, вы очень интеллигентная женщина, вы очень симпатичная. Вы знаете, это не для вас работа. Вот чувствуете, что это вы просто на случайной работе. Вот, то есть я хочу сказать, неважно, сколько слоев косметики, неважно, как одеты девушки, неважно, как женщины, но вот все говорят глаза и какой-то внутренний настрой. Но нужно быть, самое главное, естественной. Вот это залог всему. Я любуюсь всегда Мариной Влади, любуюсь, ну, извините, почему-то я сразу назвала вот француженку, хотя и русского происхождения. Но вот естество, раскрепощенность, вот что не хватает нашей. Они стараются, порой очень понравится. Вот это сразу их убивает. Ну, как вы говорили о косметике, причем Юрий Романович и Танечка говорили совершенно серьезно, но это настолько было приятно слушать, как будто вы это говорили с юмором. Вот, вы знаете, вот, ну, не могу я Шифрина слушать. Вот
1: спасибо, спасибо.
5: На играх, но у вас настолько это все естественно. Вот единственный вопрос. Ответьте мне, уж мое такое любопытство удовлетворите, извините, я очень много занимаю эфирное время радио. Вот вы говорите, женщина красивая, Танечка, вот я вполне ее уже понимаю. Вот она сексуальная. Очень это расхожий сейчас такой вот эпитет, понимание. Вот она сексуальная. Вот как мужчина узнает, что женщина сексуальная? Бывает даже в возрасте. И называют, да, вы знаете, она сексапильная, она сексуальная. Ну вот что вы подразумеваете? Вот, вот извините, пожалуйста, только, ну, я не имею в виду там какую-то такую, ну...
1: Ну, понятно, мы поняли.
5: Грубо сказать, поняли, пошлую сторону. Нет, а вот что в этом? В этом что-то такое вот... Ну, как другими словами вот сказать?
1: Понятно, спасибо, спасибо
5: вам. И вам большое, вам за все спасибо.
1: Хотелось бы мне сейчас объявить, конечно, в эфире, что роль Юрия Романовича Сука и Татьяны Невской тоже я озвучивал, но я буду сегодня скромным, скажу, да, нас тут действительно трое сегодня собралось. Татьяна, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушницы, вот последний, касающийся вот именно сексуальности. Ну, не в смысле там изгиб бедра, и сколько даже изгиб бедра.
2: Она практически ответила на этот вопрос. Это, знаете, это на глазок. Все только на глазок. Определяется, определяется по глазам, по движениям, по голосу и по чему-то такому, что как бы называют энергетикой, не знаю.
0: У кого-то из великих было сказано, что как только она входила в комнату, все замолкали. Просто сексуальная женщина, так же, как и любое такое явление, любовь, влюбленность, увлечение, ее ни в коем случае не нужно описывать словами, просто она тут же чувствуется. Uh-huh. Такая женщина появляется, или чувствуешь себя неловким, или наоборот, у тебя открываются какие-то неведомые доселе качества, свойства и достоинства. Но ты становишься не тем, что был за мгновение до того, как она появилась просто рядом.
1: Вы прям Брамса нам процитировали, Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
6: И доброй ночи, уважаемые гости. Такая у вас тема сегодня интересная. Обычно вот сиамский близнец очень сведущий в этих делах.
1: Ну да, у него как бы свой подход. Да.
6: А вот не могли ли вы, Александр, ответить на такой вопрос? Вот как сейчас обстоят дела как бы с адаптацией к такой погоде, к таким условиям вот у Прохор?
1: Угу. Вот. Спасибо. Ну, сложный вопрос. Все-таки Прохор, она тоже у нас как бы относится, по крайней мере, по паспорту к женскому полу. Вот. И она ничем, честно сказать, не отличается. Единственное, она с радостью сейчас лепит крепости, снежную бабу, потому что снег стал липкий. То есть она как-то воодушевилась на строительство. Вот. И теперь как бы вот строит все, что не попадя. Вот. То есть, кстати, очень хорошо, когда у человека вот какое-то депрессивное, может быть, состояние, вот, навязанное погодой, да, там, и вот всеми этими делами, вдруг неожиданно переходит в состояние активной физической деятельности. Вот. То есть как бы Прохор сейчас потеет на снегокатах. Ну, снегокаты — это вот эти комки. Она накатывает. Ну что же, композиция. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. По телефону 203-19-22 вы можете звонить сюда к нам в студию и задавать вопросы нашим гостям. И напоминаю вам, что тема сегодняшней беседы была навеяна выходом в свет книги Юрия Романовича, которая называется «Живущих женщин. Клоунада». И слово автору.
0: Я для тех, кто недавно подключился, повторю тезис на смысл нашей передачи, смысл книги, выходящей сейчас в одном из московских издательств. Это то, что женщины по своим психотипам, по своим имиджевым типам представляют собой не больше, но и не меньше, чем разновидности клоунов. Рыжий клоун, клоун-неудачник, клоун, вечно терпящий обиды и потери. И белый клоун, клоун, который на коне, клоун-победитель, клоун-агрессор. Даже сомневающиеся могут просто вспомнить основные репризы коверных и убедиться, вспомнив, что основные аксессуары и атрибуты, как-то, инструментарий, пинки, обливание, весьма похожи на семейную ссору или на ссору двух женщин, что выплеснуть бокал в глаз, ударить скалкой по голове, вцепиться в волосы, использовать домашних животных, использование утвари в межличностных конфликтах, абсолютно те же самые, просто поданные в гротескные
2: самое сильное оружие – слезы.
0: Безусловно, у клоунов подведены специальные слезоводы в брови.
1: Брыжут, естественно.
0: Просто гипертрофированные формы в несколько такой вот экзальтированной все это подано для легкой узнаваемости. Детишки радостно хлопают и одновременно впитывают ролевую установку. Кто-то уже из-под воль примеряет на себе, большинство, конечно, хотят быть белым клоуном. Кто-то, излишне задавленный строгими родителями, уже чувствует себя рыжим клоуном и страдает за себя и за товарищей на арене. То есть вот эта вот школа жизни, она преподносится буквально с первых посещений цирка, с посещения детского сада, песочницы, с выхода просто на улицу. А в многих семьях мы можем наблюдать такую клоунаду, перед которой пасуют лучшие цирки мира. То есть по свойству устраивать концерты женщина в последнее время и мужчины не имеют себе равных. Именно в быту они устраивают безумные сольные выступления, которые по режиссуре, по актерской подаче и по погружению в образ вообще достойны лучших образчиков искусства актерского в мире. Поэтому то, что женщина-клоун, это даже не откровение. Да, я слушаю вас.
2: Однако я не могу не отметить роль мужчин во всем этом представлении. Так интересно у вас получается, что мужчина, сидящий в цирке, хорошо понимает, что происходящее перед ним действие, слезы, истерики, крики, вопли, побои, это все-таки цирковое представление, чистой воды представления. Однако же в быту мужчина начинает относиться к этому крайне серьезно. Вот как вы думаете, с чем это связано? Вот меня всегда интересовало.
0: Дело в том,
2: необходимо вешать некий плакат, цирк, там, представление, я играю, чтобы мужчина смог отличить вообще реальность от
1: представления.
0: Дело в том, что мужчина, и это для отрадно отметить, что для больших и больших женщин и граждан это не секрет, мужчина — это существо куда более тонко организованное, более тонко чувствующее и ранимое, чем женщина, чем домашние животные, чем птицы, кеннеры, там, соловьи, жены. Вот. И поэтому мужчина постоянно в чувств из элементарных требований самосохранения пребывает в сомнамбулическом состоянии, в таком перманентном анабиозе. Потому что если бы мужчина все свои вот это обостренность чувств пронес бы через всю свою жизнь, то эта жизнь была бы весьма коротка, хоть и ярка. Вот. И мужчина должен постоянно находиться в спячке, чтобы его нервная система, его рассудок не повредились. Но когда он, его подсознание воспринимает какие-то ситуационные моменты, как то цирк, пивная, гости, то есть там, где возможно не то что раскрыться, а хотя бы применить какие-то ролевые наработки, известные по поведению родителей, киногероев, то именно там он уже становится адекватен в ситуации, адекватен пускай сам себе или своим товарищам, своим родителям. То есть, вы заметьте, вот мужчины пришли в гости. На мой взгляд, это отвратительнейшая ролевая установка. Сначала вот до третьей все сидят в пиджаках, после третьей мужчины расстегнули пиджаки, после пятой с омерзительного разрешение дам, они эти пиджаки сняли, распустили галстуки.
1: Вот то момент есть распустения галстуков, нет, он наиболее в этом дело смысле в том, что опасен, кстати. Вот
0: именно предначертанность, да, вот эта вот совершенно
1: предсказуемость,
0: да, вот поставлено все на такие, на бытовые отвратительные рельсы, я считаю, что это хуже, чем любая оргия, потому что вот это низведение жизни до таких механистичных обрядов.
1: То есть уже систематическое убогих, даже веселье, да, происходит.
0: Раз выключает окончательно Прантус, оставшийся, да, рассудок и переводит весь быт на...
2: Я вас понимаю. То здесь есть еще... женщине, да, на самом деле и единственное, что остается, это устраивать, чтобы как бы привлечь внимание мужчины к себе, это устроить какое-нибудь представление или там неожиданный удар сковородкой по голове. И тогда он как просыпается, и в этот момент можно донести до него некие мысли о том, что «вынеси, пожалуйста, ведро».
1: А может
0: кстати,
1: быть...
0: Кстати, я не могу промолчать, прошу прощения. Ведро – это удивительно сексуальный символ советской семьи и постсоветской семьи. То есть вот эта вот формула вербальная «не вынесешь ведро, полового акта не будет» – это краеугольный камень вообще вот не сложившейся сексуальной дисгармонии. То есть
1: совершенно правильно.
0: Мусорному, кстати, ведру приписываются такие... Это символ, это некий фетиш сексуальный.
1: Ну, то есть с каким умилением, говорит она подружке по телефону, кстати, мой пошел ведро выносить, достаточно.
0: Это все, это значит, я своего опустила, или он настолько вчера провинился.
1: Кстати, вы помните,
0: это вообще, то есть, что мужчина, был... несущий ведро, это жалкое создание,
1: жалкое,
0: которое стесняется всего себя, у него втянутые голова в плечи, он одевает
1: он
0: сам
1: сутулится
0: куртку свою юношескую, чтобы не быть узнанным.
1: Да,
0: там,
1: да,
0: обычно,
1: да,
0: рукава-то у него до середины предплечья
1: до
0: доходит.
1: Локтя, там...
0: Да, буквально. Он одевает рваные ботинки без шнурков, чтобы быть социально как-то это самое мимикрировать.
1: Юрий Романович, ведь вы помните наверняка, да и вы,
0: и, Татьяна. Кстати, по виду мусорного, да, ведра можно определить о нравственной чистоте, о бытовой чистоте хозяйки. Конечно,
1: да,
0: если вокруг накиданы бычки и всякие корки апельсиновые. Можно представить, что и в быту, и в белье, и в душе у этих людей. Если ведро выскребано зубной щеткой, отмыто с хлоркой, то, соответственно, это женщина, которая после каждого поцелуя сует туда таблетку дезинфицирующую в рот, в смысле. То есть любые крайности, они как бы неизвестно, что хуже. Но ведро – это ведро с крышкой, которая постоянно закрывается, и пустой пакет молока никогда ее не приоткрывает. Это свидетельство о скрытности натуры, о педантизме, возведенном в абсолют, и о скрытности.
1: Ну, вообще, это на самом деле очень разумно. Ведро как проложенные пословицы газеты, нельзя из семьи сор выносить.
0: Излишне осторожные натуры.
1: Да, поэтому нужно, чтобы накрыто было, безусловно.
0: То есть,
1: кстати, газетка уже сейчас старомодная. Сейчас, насколько я знаю, пакеты целиком целлофановые погружают.
0: Я больше всего недоверен. Недоверие люди, которые умудряются вспомнить, находясь в магазине, что нужно купить вот эти пакеты, у которых хватает снобизма их купить, вчупохать в такой вот этот пакет, который сколько-то центов там стоит, вот это ведро, пользоваться чувством разрушителя, этот новый практический пакет, тут же его выкидывать, он будет разлагаться 2000-летия. Полиэтилен разлагается 2000-летия.
1: Но есть другая категория людей, Юрий Романович, людей, которые как бы все старые пакеты стирают, на прищепках сушат, на балконах, на кухне. Вот хотелось бы узнать, кстати, тут мнение Татьяны Невской. Татьяна, наверняка у вас вот были такие знакомые женщины, которые занимались вот стиркой старых пакетов, буквально вот не выкидывая их, ну, действительно старых пакетов.
2: Безусловно,
1: вот,
2: да.
1: Да, вот как вы считаете, это Татьяны... патология или экономность такая все-таки? Экономичность, простите.
2: Вы знаете, сейчас я даже не могу вам сказать, сейчас я подумаю. На самом деле, я думаю, что это и не экономность, и не там педантичность. Это скорее, я думаю, такая как бы сила привычки. Понимаете, дело в том, что пакеты, в общем-то, всегда... Вот вы забыли, вы никогда не ходили по магазинам, я так подозреваю об этом. А вы забыли такой момент в жизни общества, когда каждый пакетик, выпросить пакетик у продавщицы, это была целая вообще большая человеческая победа. Вот. И поэтому, в общем, этот стереотип, я думаю, остался.
1: Синдром дефицита.
2: Да, синдром дефицита.
1: А скажите, вот, Татьяна, может быть, и да и вы, кстати, Юрий Романович, вот, может быть, это и есть одним из вопросов теста на принадлежность к рыжему клоуну? Вот, дескать, если я стираю пакеты, хотя сейчас их уже изобилие, вот, то тоже стоит призадуматься, или тут я не прав?
0: Нет, конечно, женщина белый клоун никогда не будет стирать пакеты, и более того, они часто используют мусорные ведра, как и преждевременное предложение жениться на ней для того, чтобы отвадить своего партнера. Многие женщины пользуются тем, что мужчина, как известно, никогда добровольно ни на ком не женится. Мужчина женится только когда он понимает, что он ни под страхом никаких потерь не хочет терять эту женщину. Вот ум ему застит в какой-то момент, и он бежит под венец, потому что верит, что она сейчас от него уйдет. Как известно, женщине нужно позволить уйти от тебя раз 15. После этого она никуда не денется, потому что женщина своими ногами никуда не уйдет. Они для другого предназначены абсолютно. Не для того, чтобы уходить от кормильца, поильца, целовальца, там, улыбальца.
1: А вот мнение вот Татьяны интересного.
2: Такого замечательного вообще выносильщика ведра, это тоже
0: да,
2: очень важно.
0: Но мужчина должен созреть. Безусловно, для того, чтобы вот на ней жениться, его потом за уши не оттащишь, женюсь и все.
2: Кстати, ведро уникальное.
0: И женщина или просто зовет его замуж, там же жениться, за неделю до того, как он созрел, он в ужасе убегает, как и нормальный мужчина. Или же она предлагает вынести ему ведро, когда он еще не адаптирован в ее быт. Вот она сучивает ему ведро, а мужчину, как всегда, можно поймать вот так вот.
2: Многие женщины Татьяну. Приучить мужчину к ведру.
0: Это
1: вот не могли бы вы этот термин все-таки как женщина немножко раскрыть? Вот вы, ну, вот поставьте себя на место таких женщин и попытайтесь там описать вот поподробнее, что ими движет в этом, вот, приучить мужчину к ведру. То есть это как бы свое самолюбие они таким образом как-то удовлетворяют,
2: знаете,
1: или что?
2: Все, что делают женщины, они делают для мужчин на самом деле. Потому что большинство мужчин в нашем обществе это, собственно, как бы тип склонный к мазохизму. И на самом деле, несмотря на жуткие жалобы мужчин на то, что их заставляют вынести ведро, он гордится этим. Понимаете, вот он идет, он унижен и оскорблен. он испытывает близкое к сексуальному возбуждению от этого. Его обидели. Он идет выносить ведро. Она страшная, властная, заставила его подвергнуть себя унижению.
1: Кстати, вы знаете, вы попали очень в точку. Дело в том,
0: именно
1: что...
0: Именно то, что ведра пластиковые, что они не настоящие. Это особенно унизительно. Мужчина идет с игрушечным. Взрослый, сильный мужчина идет с оранжевым. Вот.
1: Просто как бы к нам поступали пациенты, которые хотели избавиться от, ну, от навязчивых садомазохистских склонностей и рассказывали всякие интересные вещи об этом, о том, какие вещи проделываются в этом кругу, там у них свои знакомства, объявления. Вот одна из услуг — это, значит, выгонял его с ведром такое. Вот тут он приходит, как бы там она, там у них как-то делится, значит, рабыня, и там это, которая, в общем, командир. Вот, а вот если он типа раб, а она командир, то вот...
2: Хозяйка.
1: Да, хозяйка. Вот она его с ведром выгоняет. Тут вы совершенно правы. Но ведь был, по-моему, такой замечательный архитектор, не помню, как его фамилия, по-моему, Перекоп. Кстати, да, по-моему, Геннадий Перекоп его звали. Вот именно он придумал первым в Москве строить квартиры, где мусоропровод монтирован уже прямо в кухне. Тем самым он рассчитывал конфликты вот эти ведерные, ну, как-то погасить на чисто психологическом уровне. На самом деле ничего подобного в этих семьях, как показывает статистика живущих в таких квартирах, где мусоропровод на кухне, количество разводов гораздо больше в процентном отношении, чем в хрущобах, где люди бегают с ведром вот на улицу, даже не на лестничную клетку.
2: Безусловно, потому что он заставил, собственно, он лишил мужчину наиболее простого, собственно говоря, удовольствия мазохистского. Потому что если ты не идешь выносить ведро, то значит тебя заставят стирать, мыть посуду.
1: А вот кормление домашних животных, как вы считаете, Татьяна, является ли это таким же вот, такой же унизительной обязанностью? Вот, ну, например, вот...
2: Безусловно. Вот. Безусловно, вы знаете, но это очень редкий случай. Обычно вот здесь мужчины стоят насмерть.
1: То есть не кормят?
2: Не
1: вот,
2: кормят.
1: А вот, Юрий Романович, ваши отношения с вашим котом как складываются в этом смысле?
0: Дело в том, что каким-то неведомым мне способом мой кот всегда сыт, он никогда не хочет пить, довольно-таки аккуратно вытащен, и его отхожее место тоже оказывается убранным. Мне просто некогда выяснить было, каким... То есть, то ли это свойство его какой-то особенной породы, то ли это свойство моей квартиры. Но у меня с котом всегда в порядке. Он никогда не просил у меня есть, он никогда не хочет пить, и он всегда довольно-таки чист. Кроме того, я хотел бы сказать, что... никогда женщина-белый клоун не будет ходить по дому в халате. У нее всегда есть некая домашняя одежда. Она совершенно не обязательно там гиперсексуальна, как-то с декольте до спины или там другого какого-нибудь органа. Вот. Но она никогда не будет ходить в халате. И вот этот как бы квазисексуальный жест запахивания большим пальцем полы халата при придерживании ее мизинцем навстречу, это жест неудачный, это тоже. То есть это не сексуальность, это жест защиты. То, что нравится очень многим неинициированным подросткам, то есть молодым людям, не знавшие еще плотской стороны любви, то, что им кажется очень манящим, на самом деле это красный свет, с этой женщиной лучше не иметь дела, пока кто-то более толстокожий и опытный ее не разбудит, потому что ты встретишься с кучей проблем, которые отразятся на тебе самом и могут вызвать впоследствии огромные трудности, потому что женщина должна идти навстречу мужчине, а в данном случае приходится бороться как со своими комплексами, так и со всеми ее проблемами. Это именно для таких женщин есть вот супермены, которые бросают ее на кровать через всю комнату, которые могут применить силу, какие-то устройства бытовые и специальные, которые могут быть безудержны, жестоки, ненасытны. Вот именно о таких они вскрикивают по ночам, запираются в душе на 2,5 часа и срываются иногда в разговорах с мамой. Вот иногда девочка паинька вдруг безумно грубит маме, ее лицо перекошено. И Еще 2 секунды назад чудный ротик искажается в безумную, в общем-то, выкрикивающую проклятие пасть. И это именно тот случай...
1: Юрий Романович, это скажите, а вот является ли в данном случае ношение одежды дома каким-то из вопросов теста вот, на принадлежность?
0: Женские тапочки, это самые...
1: Нет, давайте по порядку, подождите, Юрий Романович, давайте по порядку. Вот о халате, начнем с халата. Вот если женщина носит дома халат, вот она сейчас должна на себя посмотреть, почему? Причем днем, не тогда, когда она готовится залечь в люлю, вот, или выходит из люли, а вот днем, да, готовит в халате там еду и так далее. Вот по вашему мнению, Татьяна, к какому типажу по классификации господина Сука относится данная дама?
2: Мне сложно сказать, к какому типажу по классификации Сук она относится, но... на самом деле это женщина, которая несколько разочарована в своей жизни, я бы так сказала.
1: То есть все-таки скорее она, рыжий
2: она,
1: клоун,
2: да,
1: наверное.
2: Она не готова к любви, она не готова к встрече, она не готова к какой-то активной жизни. Она, собственно, себя плюнула, она делала халат. Хотя, в общем, на самом деле, тут еще важна классификация халатов. Знаете, есть такие халаты, которые...
1: Ну, как да, пицца, пестрый такой.
2: Да, такой коротенький. Mm-hmm. И вот это вот как раз напротив. Женщины, носящие что-то типа такого короткого кимоно, это как раз напротив. Это такой острый, довольно сексуальный тип женщин. А скажите, я хотела поговорить о мужчинах, на самом деле.
1: Можно еще один вопрос, все-таки, пока, чтобы не отойти от темы женской домашней одежды. Вот очень часто встречается такой тип женщин, которые ходят дома обязательно в свитере почти вот до колен и в тренировочных таких штанах, которые немножко закатаны. И вот тут уже пришло время о тапочках поговорить. То есть это тоже такая униформа многих женщин. Вот что-нибудь эта униформа может сказать нашим радиослушательницам о их типе, вот по классификации Сук? Ну, я имею в виду Юрия Романовича Сук.
2: Вы знаете, на самом деле большинство как бы женщин, носящие длинный свитер и тренировочные штаны...
0: Обычно под длинным свитером все-таки бывают теплые колготки.
2: Да, теплые колготки.
0: Как бы нет, это невзначай.
1: Не обязательно.
2: Это женщины, тоскующие по мужчинам, потому что они обычно
0: носят...
2: Да,
0: это одежда, в которой ходят утром перед милым. Вроде бы накидывается то, что попало под руку, но на самом деле это все заботливо за 2 месяца до свидания разложено с самого края полочки. Если не удается ухватить его рубашку, если он носит, например, какие-то там...
1: Байковые рубашки.
0: Байки.
1: Да.
0: Нет, байковая рубашка тоже очень сексуально. Они тут же умудряются как-то закатать это все. Вот. Рукава очень специфически, потом не раскатаешь. Все это запахивает и распахивает.
1: Если потом еще убирается эта рубашка в шкаф так, с таком закатном виде, прямо потом все эти рукава сморщены, как шланг пожарный.
2: Это, кстати, верный способ проверить, вообще заинтересована ли вас женщина. То есть вот нравитесь ли вы этой женщине, хочет ли она вас завоевать. Если она утром, то есть оказавшись с вами в постели утром,
0: не
2: первое, что сделала,
0: она...
2: схватила вашу рубашку и пошла именно в вашей рубашке чистить зубы или там готовить, там, не знаю, себе кофе, или...
0: То она чистоплотная.
2: То значит, она очень вас заинтересована. Да.
0: А если у нее для этого специально есть свитер, то есть она перестраховывается, дадите вы ей рубашку, не дадите. И вот это вот утреннее полунеглиже, утренняя вот эта небрежность запланирована и продумана, значит, она или очень заинтересована в вас, или в каком-то мужчине вообще. То есть это женщина, доведенная до крайности или страстью к вам, неповторимому, или отсутствием мужиков как таковых.
1: А вот теперь хотелось бы услышать о тапочках. Вы затронули тему. Тема тапочек — это серьезная, на самом деле.
0: Тапочки,
1: да,
0: — очень коварный аксессуар, потому что кажущаяся сексуальность помпончиков, вот этих оранжевых с белым, желтеньких, енотиков со споротыми животами, в которые ножки суют по вечерам. Это сексуальность, это всего-навсего непроснувшееся детство. Просто эта девочка заигралась. Если бы позволял социум, она ходила бы в бантиках, шлепала бы мальчиков по рукам в самые ответственные моменты и трепетные. И вообще, просто она еще не адаптировалась во взрослой жизни. Девочка за... Вот вы, наверное, видели старушек, которые ходят в непривычно ярких чепчиках, у которых... девичья походка, очень кокетливые ботиночки с золотыми пряжками. Это именно те самые девочки, которые умудрились прожить свою жизнь и так и не стать женщинами. Девочки заигрались, девочек не встряхнула мама. Это когда строгая мама, злой отчим. Девочка замыкается в себе, она не решается проснуться. Она может нарожать кучу детей, она может стать активным общественным деятелем. Но это будет лишь... кажущаяся, это будет воспроизведенная искусственная женщина. Женщина как таковая, в ней так и не проснется до самой смерти. И это один из самых печальных вариантов рыжего клоуна, потому что распознать его можно только по тапочкам и другим буквально паре аксессуаров. Во всем остальном ее социальная адаптированность, ее похожесть на удачливых подруг может быть абсолютной просто.
2: Вы знаете, вот как раз я хотела сказать об этом, Юру. Вы знаете, что вот именно этой особенностью тапочек пользуются особенно агрессивные, я бы сказала, стервозные женщины. Они всегда держат дома вот такие вот цветастые тапочки с помпончиками для своих симпатичных подруг. То есть обычно сами эти женщины носят тапочки или саба, или не тапочки, а что-то такое, типа туфель на каблуках.
1: То есть более такое, как
2: саба,
1: бы,
2: да, вот
1: консервативное.
0: Архистерва, да. Вот

0: и рикошетом отсылает к второму составляющей вот этой тирады, очень умной и меткой, что только крайне эгоистичная женщина, стервозная, эгоистичная, может носить саба, потому что саба на высоком каблуке, они по определению оставляют открытую пятку. И пятку необходимо содержать в идеальном состоянии. Только эгоистичная женщина не будет готовить стирать милому рубашки, она начнет заниматься своими пятками и прочими, в общем-то, далеко не первостепенной важности частями тела. Только эгоистичная серва, которая посвятила жизнь себе, которая целиком интровертирована, которая вся погружена в себя, в свои проблемы, в свое «я», сможет, захочет и сможет выставить свои пятки на показ.
1: Ну, Ира Романович, тут, мне кажется, вы не совсем правы. Бывают, что как бы пятки у них всю дорогу, как у грудника.
0: А это вот заблуждение нормального мужчины, что все так оно и есть. Сейчас даже пухлые губки, это потому что силиконы накололи. На полном я серьезе вам говорю, вот. Зря вы так, Александр.
2: Пятки пока силиконом не колят, но я думаю, что, в общем, может, вполне дойдет, может быть. Если мужчина обратит... Быть... Вот вы уже обратили в эфире внимание на женские пятки, уже, значит, скоро начнут силиконы.
1: Нет, у нас даже была поднята такая тема, как расперды пальцевые. То есть женщины дело могут том, пальцы что... вот так вот растопырить, а мужчины не могут. Мы проверяли у всех сотрудниц и сотрудников действительно сделать вот так пальцем на ногах в растопырку всей пятерню. Это чисто женская такая вот способность, это факт. Поэтому
0: это предоргазменные фазы нормально совершенно.
1: Но они могут это делать вот это и даже просто
2: хватательно, так. Хорошо развит.
1: Да, хорошо развит хватательно, видимо.
0: Просто на пятке бывает используется пересадка кожи для повышенной розовости пятки.
1: А откуда пересаживать? Можно так узнать?
0: Ну, я думаю, что это будет нечестно по отношению к женщинам и такие профессиональные знания в эфир выпускать. Я думаю, что мы с удовольствием выслушаем мнение радиослушателей, потому что как-то наш диалог односторонний, по-моему, затянулся.
1: Да, ну давайте проделаем, вот, выслушаем их мнение уже после небольшой паузы. Прервемся на музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. И вот предоставляем слово Татьяне Невской. Вы хотели затронуть очень интересную, на мой взгляд, тему. Вот, пожалуйста.
2: Вы знаете, есть на самом деле и у нас женщины такие небольшие, как бы тайны в мужчинах. Вот одна из них, например, тайна, которая до сих пор не раскрыта нашей академии. Я не знаю, насколько продвинулся ваш институт, Юра. Вот, это тайна утреннего одевания мужчин. Вот мы как бы все знаем, что мужчины делятся на две категории. Это те, кто, вставая утром, первым делом одевает рубашку, и те, кто, вставая утром, первым делом одевает штаны. Вот. И с чем это связано, мы так до сих пор и не выяснили.
1: Можно
2: хотя в этом есть какие-то, видимо, определенный глубокий смысл.
0: Дело в том, что это достаточно просто. Мужчина, который одевает рубашку, это просто мужчина, который привык быть в порядке. Причем в порядке нормально. Ну, он привык быть одетым. Ну, некрасиво на завтрак, например, сесть с обнаженным торсом. И автоматически просто утром встав, выйдя из постельного состояния, он становится формально для себя одетым. Не потому, что вот он там на что-то заморочен, как принято говорить в молодежной среде, а просто он вот делает реверанс официозу. А мужчина, который напяливает быстро на себя штаны, это же, в принципе, и неудобно утром, и ни к чему абсолютно. Это мужчина, который или... Есть такие понятия в психологии, что он или... анально ориентирован, то есть у людей огромное количество анальных комплексов, это совершенно не связано с их сексуальной ориентацией там, и сексуальным опытом, или человек каким-то образом зациклен на своих гениталиях, на своем брутальности, на своих вторичных половых признаках. То есть у него есть некий перекос.

0: обостренное самосознание себя как мужчины. То есть вот такой он постоянно помнит, что он мужчина, и помнит, видимо, это не совсем с позитивной стороны, потому что мужчина, который себя любит по-хорошему, он об этом и не вспомнит. Есть огромное количество мужчин, которые и свою фигуру, и свою прическу несут по жизни, не зачесывая через лысину 15 волосинок, не...
1: Знаете, здесь я с вами тоже немножко не соглашусь по той причине. Да, ну,
0: я знаю, что вы и в душе в брюках, Александр, поэтому это как бы крайность, поэтому...
2: Вы знаете, ну, я хочу, тем не менее, отметить защиту Александра, который и в душе, в брюках. Я хочу сказать, что мужчина, который одевает утром брюки, он с точки зрения женщин на самом деле более сексуален. Мы проводили опрос.
1: Нет, здесь даже я хочу сказать о другом. То есть дело в том, что представьте себе, Юрий, что вы проснулись, да, с утра. Вот. Но вы-то, я знаю, вы одеваете, естественно, сорочку сразу. Вот. Хотя я сразу хочу сказать, что это я видел не воочию, а Юрий мне сам рассказывал. И так же, как и, в общем, в душе мы с ним вместе не мылись, не подумайте, чего дурного. Вот. И вдруг случился, скажем так, пожар какой-то, да, и вы вынуждены бежать на улицу.
0: Опять страхи, одной... понимаете,
1: нет,
0: Александр,
1: нет,
0: вы заранее...
1: Простите, вы меня перебиваете, вы даете волю своим страстям. Сейчас идет холодная, рассудительная беседа. То есть, на мой взгляд, предпочтительнее...
0: Нельзя же просыпаться с женщиной, думая о пожаре. Ну,
1: Юрий,
0: Александр,
1: на мой взгляд, настоящий воин должен всегда готов быть отразить какое-то нападение. Гораздо лучше отражать нападение, все-таки прикрыв те самые места, и чтобы были обуты ноги. То есть голый торс, он гораздо все-таки менее беззащитен, нежели нижняя часть
0: так
1: туловища.
0: Так можно договориться до того, что вы с женщиной не сможете дойти до завершения без каски, понимаете?
1: Вот
0: что
1: на личное я просил бы вас не переходить.
0: Не получается просто, Александр.
1: Нет, речь идет совершенно о другом. То есть речь идет о том, что гораздо лучше все-таки мужчина себя чувствует, нормальный мужчина лучше себя чувствует
0: для
1: в брюках,
0: чего,
1: нежели
0: для чего
1: в рубашке.
0: Для чего придуманы слова? Да. Для того, чтобы прятать мысли. Я все прекрасно понимаю, Александр.
1: Нет, я еще хочу сказать, что есть вторая сторона этого вопроса. Дело в том, что одевать сперва сорочку, а потом штанишки, это как бы тенденция, заложенная изначально матерью любой. Вот когда мама мыла своего грудничка мужского пола, да, она всегда одевает ему сперва вот сорочку.
0: Мама-то ребенку плохого не пожелает просто, вы понимаете?
1: Сложно с этим не согласиться, но хочу вам сказать, что все-таки это опять же идет от женщин. То есть мне кажется, что мужчина, который, вставая из постели, сперва одевает рубашку, скорее имеет больше гомосексуальные все-таки склонности. Вот я имею тут уже в виду чисто половую такую ориентацию. Вот в этом есть какая-то аномалия. То есть я бы, например, постерегся вот, ехать куда-то в пансионат в компании людей, которые, вставая с постели, вдруг начнут одевать сразу рубашки.
0: Вот смотрите, мы сразу так вот невольно, даже методом элементарного психоанализа, включением вас в прямой эфир, мы обнаружили, что у вас есть потаенная боязнь пожара.
1: Да. А кто ж не боится пожара?
0: Потаенная боязнь гомосексуального приставания.
1: Домогательства,
0: конечно. Так. Отдыха в общественных местах.
1: Юрий, как давайте пошлем вас отдыхать в общественное место в обществе педерастов и подождем всю эту байду. Как вы будете себя чувствовать? Можно задать вопрос? Ну, мы предлагаем вам звонить, уважаемый, по телефону 203-19-22 и можете делиться с нами вашим мнением по всем вопросам, которые мы сегодня затронули, а также задавать ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Что?
1: Здравствуйте.
3: Доброй ночи.
1: Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
3: Значит, у вас, как всегда, прекрасная тема. Вдвойне приятно, что у вас сегодня собрались такие специалисты. Редко их можно услышать в простом эфире.
1: Uh-huh.
3: А мне очень понравилась тема мусорного ведра, потому что вот у приятеля моего был такой случай. Он, значит, познакомился с одной дамой из соседнего дома. дело было в Подмосковье. Ну и поселился там под видом командировки на некоторое время. И вот прошедшие нескольких дней он с ведром мусорным, его послала вот возлюбленная его, вышел, значит, на улицу, ну, сделал все как надо, а вернулся домой в таком в полуодетом виде с ведром. Вот так получилось. Действительно оказалось так на самом деле, и это как бы подтверждает все ваши эти теории. Но вопрос мой такой. Вот сейчас такая тема очень модная по поводу исламского фундаментализма и его так ортодоксальные представители, талибы. Они, значит, вот с женщинами очень так обходятся, я бы так сказал, мягко говоря, не очень понятно, потому что вот загоняют их по домам, не дают им учиться, там, работать. Значит, если встретят на улице без паранжи, там, вообще применяют физические какие-то...
1: силовые методы, так называемые, да.
3: Да. Поэтому вот с вашей точки зрения, почему это происходит? Как вот объяснить это явление? Потому что оно же все-таки не родилось на пустом месте. Это
1: понятно,
3: все-таки
1: отношение... Понятно. Понятно. Вы знаете, вам ответит Юрий Романович Сук.
3: Очень приятно.
1: Спасибо за вопрос. До свидания.
0: Дело в том, что южные и восточные мужчины — это мужчины с гипертрофированной, с очень высокой потенцией. Им требуется очень серьезная сексуальная разрядка, иначе там случается воспетый Цвейгом амок и прочие, ну, в кому впадают. И такому мужчине необходима женщина, постоянно находящаяся в сексуальном тонусе. Известно, что женщинам требуется принуждение, женщинам требуется страсть, добытая силой. Только тогда женщина раскрывается до конца, раскрывается полностью во всю голову и прочие части тела. И поэтому, чтобы женщина была постоянно вот подготовлена как-то, чтобы женщина постоянно чувствовала себя в узде, чувствовала необходимое давление, это доводится до абсолюта. Прячется ее лицо, она помещается в замкнутое пространство дома. Это активизирует все чувства женщины, все ее внутренние резервы. И женщина всегда находится, с одной стороны, в позиции жертвы, а с другой стороны, как существо ищущее, она всегда находится в поиске каких-то вот способов раскрыться, выплеснуть свои эмоции. И сексуальный контакт с повелителем – это один из таких вот способов и доминирования, и разрядки ее. То есть это вот взаимовыгодная на самом деле такой вот формы симбиоза.
1: Конвенция, я бы сказал.
2: Вы знаете, как-то не странно, это относится, это происходит не только из-за сексуальности мужчин, но и из-за сексуальности женщин, потому что на самом деле в свое время один на вопрос какого-то, по-моему, американского журналиста, один африканский профессор, как раз сексолог, ответил, журналист его спросил: почему вы кастрируете женщин? Почему у вас в стране до сих пор как бы распространено кастрирование женщин? На что этот африканский профессор ему сказал, что, вы знаете, только таким способом можно удержать это животное в семье, на кухне и при детях. Поэтому на самом деле я думаю, что вся религия и весь как бы порядок устройства общества в южных странах как бы настроен на то, чтобы держать женщину в страхе, не кастрировать ее, потому что на самом деле, как это ни странно, мусульманские народы очень придирчивы и очень продвинуто относятся к сексу. У них практически все женщины разбужены.
1: Я, кстати, думаю, что здесь все-таки немалую роль играет вот вопрос воспитания детей, на самом деле. То есть, ну, процентов 50 от всего, что сказал Юрий Романович, вот и вы, уважаемая Татьяна, то все-таки как бы дети там играют не последнюю роль. Но вообще, это тонкое дело-то у них там. Поэтому следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.

0: Да, кстати, соловьи, как выяснилось, в последнее время вместо 3 яиц стали нести всего по 2. Что говорит о кризисе вот с этой птицей в полях и лесах нашей родины. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Ты солдат меньше стал.
2: Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые господа.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Саша, вот я ваш постоянный такой неизменный слушатель. Вот, уважаемые гости, у меня к вам 2 вопроса.
3: Говорите.
2: Вопрос номер 1. Как вы относитесь к журналу Playboy?
3: Угу.
2: Вот, и господину Троицкому. Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что вот, как сказать, утверждение ваше, Александр, немножечко не точно, скажем так. Вот.
3: Напомните, какое, да.
2: Вот по поводу рубашки и штанов. Вы знаете, вот я, конечно, к вам отношусь просто вот, ну, супер великолепно, но...
3: Если бы вы была женщиной, я бы это понял. А то есть вы что, рубашку сперва одеваете?
2: Нет, ну вы знаете, вот предположим ситуацию. Человек с бодуна, так?
3: Угу.
2: Вот, для рождения, вот с бодуна такой весь. Вот, да. Вот у него болит голова. И представьте себе так, что зима, вот сейчас темнеет, светлеет рано,
3: угу.
2: А зимой светлеет поздно. И человек в темноте просто же он, ну, не может штаны одеть, вот, ну, как бы... Ну, одеть на тело штаны. И он, естественно, надевает рубашку.
3: Ну, простите, такой... я же не имел в виду аномальные состояния организма.
1: Знаете, мотивации может быть много.
3: Да. То есть дело в том, что, например, с бодуна бывает, что так дыня болит, Александр. Что нагнуться сложно даже. Вот и приходится...
1: Но все они прикрывают, однако
2: вот
1: же...
2: Вот у меня, например, вот как вот.
3: Как
2: я вам просто, скажу про себя. Вот у меня, например, рубашка висит, ну... Штаны висят как бы, ну, внизу на стуле, а рубашка висит сверху. И, естественно, я одеваю рубашку, потому что штаны-то у меня как бы под рубашкой висят. Вот, поэтому, в принципе, это же не значит, что я отношусь к каким-то там этим самым, понимаешь?
3: Так вы что, сперва еще и штаны снимаете, а потом рубашку, что ли? Да у вас все наоборот. Извините, спасибо, я понял. Но вы так не переживайте, вообще с бодуна часто все путается. Вот, кстати, некоторые с бодуна и в носках спят. Нельзя же их за это ругать, правильно, Татьяна? Вот вам приятно было бы, если бы мужчина с вами спал в носках? Вот.
1: Безусловно, нет.
3: Ну вот, я а не некоторые спят, понимаете? Это же мы не будем же говорить, что все, кто спят в носках, как бы они, дескать, уроды. Ну просто бывает, что вот напился человек, пришел, да, и ну не смог снять носцы. Вот так в носцах и уснул. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Я, во-первых, хочу передать привет. Меня зовут Антон. Я с Измайла. Я, во-первых, хочу передать огромный привет Саше.
3: Спасибо.
4: Пожалуйста. И у меня вот есть один вопросик к Юрию Романовичу. Так, по-моему, да?
3: Да, правильно.
5: Да, слушаю.
4: Вот, Юрий Романович, вы говорили насчет штанов, да? Вот. Я, между прочим, первый вопрос, извините, пожалуйста, немного сам замороченный. Первый вопрос у меня вообще насчет ведра. Мне лично не впадло вынести вот ведро, допустим, вот даже если женщина даже не просит меня об этом. Вот. А второй вопрос у меня вот насчет штанов. Вот, эти штаны, между прочим, я не знаю, смотря как это, если мне позвонят, я могу и без штанов пойти. Первым делом надо, конечно, надеть трусы, я так думаю.
3: Правильно.
4: Вот, я так, нормально думаю. Еще у меня вопрос к Саше, можно?
3: Да, конечно.
4: Александр,
3: да.
4: Что-то вас давно не слышно.
3: Ну как, вот смысле... я же сейчас вот.
4: Нет, да. в смысле музыки вашей. Я давнишний ваш поклонник.
3: Понятно. Будут концерты, вот мы скоро в Саратов едем играть. То есть как бы сейчас получается, что мы все вне Москвы этим занимаемся. Вот. Но я думаю, что как только что-то в Москве большое наметится, такое мы обязательно сообщим.
4: Ну тогда это слушать в субботу на воскресенье.
3: Конечно.
4: Все понял. Очень большое спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
4: И женщине вашей привет.
3: Спасибо.
0: Ну вот, Юрий, да, как бы... Я думаю, что мы не ответили на первый вопрос отношения вот вашего к журналу Playboy. Вопрос еще первого радиослушателя. Как-то мы его пропустили, он Ну да, вот может быть Татьяна. Ну вот если вам придет вот фамилию там называли человека, видимо, имеющего отношение непосредственно к этому журналу, вот он придет к вам и скажет: Татьяна, давайте я вас сниму своим полироидом вот на страницу своего журнала. Вы воспримете это предложение как оскорбительное или как лестное?
1: Ну что, сняться, вы знаете, я не знаю вообще, какое отношение Троицкий имеет к Playboy. Мне сказал, что это американское издание. У нас что, теперь тоже появился Playboy?
0: Я вообще не думал, что Косиношка займется выпуском журналов. Не представлял я себе. Вроде он всегда играл музыку какую-то агрессивную. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Я
5: бы так хотел сказать, вот, в защиту от тех, кто одевает рубашки. Значит, возьмем древних греков или других национальностей, или хотя бы современных тех же шотландцев. То есть люди всегда готовы ко всему. И прекрасно без штанов обходятся. Так?
0: Ну, вообще греки древние-то как бы вымерли, современные уже ходят в штанах, а шотландцы вот в юбках ходят, в основном только гвардии национальные в виде такого, ну, как антураж почетный. Это то же самое, что вот шапки на охране английской королевы такие здоровые, совершенно не в тему, то есть как бы здоровые черные, ну, вы видели наверняка, вот поэтому вряд ли они готовы вот к чему-то.
5: Нет, нет, это гвардия ходит.
0: Ну, гвардия.
5: А, вы понимаете, гвардия — это высокие.
0: Ну, знаете, я думаю, что в бой они в юбках не пойдут.
5: Кто вам сказал?
0: Шотландцы. Вот.
5: Ну, я видел, как-то по телевизору показывали, они, значит, сидят в этом, в пабах своих и в юбках, и еще даже без трусов.
0: Ой.
5: Ну, такой, честно слово.
1: Вы знаете, еще неизвестно, что они первые одевают юбку или все-таки рубашку.
0: Конечно, ведь
1: наверняка у них тоже есть
0: свой ритуал, естественно. И, кстати, тут еще один момент, ведь они, шотландцы вот эти, да, они делятся на две группы еще. Как бы одевают ли они юбку через голову или через ноги. Вот давайте, спасибо вам за звонок. Вот, Татьяна, вот как вы считаете, вот женщина, которая одевает юбку через голову или через ноги, насколько сильно различаются эти женщины по характеру?
1: Вы знаете, женщина, которая одевает юбку через голову, это более как бы такая ортодоксальная женщина. То есть это скорее более женственная женщина. Женщина, более привыкшая носить юбку. Женщина, может быть, с более мягким характером, может быть, ближе к домашней хозяйке. Потому что на самом деле более агрессивные женщины, они, как это ни странно, более ленивые.
6: Самый удобный способ... Нечистый акт считается через низ одевать юбку.
1: Самый удобный
0: какой
1: способ?
0: Акт?
6: Нечистый, вот нехороший.
1: Да, ну конечно, потому что это ленивое, очень ленивое действие.
0: Ну просто получается, что прежде чем там они, то есть юбка на попу, извиняюсь, налезет, она должна пройти через пятки, которые неизвестно где топтались. Потому что женщины вечно неизвестно где лазят.
1: И юбка метется по полу, это все жутко безобразно, однако я всегда одеваю юбку через ноги.
0: Ну, потому что вы все-таки современная женщина, и в академии чистота, там хорошо моют. Я вот недавно заходил, моют, там действительно вымыто очень чисто.
6: Ну, потом можно сделать березку и одеть ее через ноги.
0: Вполне, вполне возможно. Саша.
6: Компромисс.
0: Да.
1: Я не так часто раздеваюсь в академии.
0: Да, вы знаете, мне рассказывали, что вас там очень редко видели раздетый. Ну и на этой ноте замечательной мы расстаемся сегодня с нашими гостями. Это вовсе не значит, что мы расстаемся с ними навсегда. Я думаю, что и Татьяна Невская, и Юрий Романович Сука, в общем-то, всегда желанные гости в нашем эфире, в нашей программе, на нашей радиостанции. Я благодарю
6: нам
0: вас.
6: Нам не плачено еще за июль, поэтому мы будем приходить сюда.
0: Так и никому
6: снова
0: не плачено, никому не плачено. Вот не вышли же вы, как все, не вышли. Вот и никому не плачено. Вот так что и не ропощите. Выдадут, когда время придет. Всему свое время. Спасибо и до новых встреч.
6: До свидания.
1: До свидания.

0: Эхо Москвы.
1: 73,82 МГц.
2: И в гостях у меня сегодня отец Агафон в миру Яков Мартынович Кидало. Здравствуйте. Я даже не знаю, как вас назвать, поскольку мы давно, собственно, знакомы, я-то могу вас называть, ну, так, откроем радиослушателям маленький секрет, просто Яша. Ну,
3: да, добрый вечер.
2: Поскольку все-таки сегодня такой светлый действительно праздник, давайте будем все-таки общаться, вы будете отец Агафон, поскольку это как бы служебное такое ваше
3: мероприятие.
2: Да, и скажите, пожалуйста, речь у нас пойдет в основном о специфике вашей службы. Дело в том, что как бы... Ну, принято считать, что священнослужители, вот он священнослужитель, то есть он ходит там в свой приход, в хорошем смысле этого слова, там иногда, ну, поскольку я не искушен в этих обрядах, там, ну, кадилом помахать, что-то такое, там, спеть басом, там, да, все это красиво, все это на уровне каких-то песнопений, и, типа, ходят люди там туда, в общем-то, но у вас своя, очень своя специфика, вы армейский священник.
3: Да. Я хочу в первую очередь, конечно, поздравить наших радиослушателей с праздником Святой Пасхи Господней. Вот. А что касается вопросов, которые вы передо мной сейчас поставили, да, специфика моей работы, она как бы мне очень близка, и, собственно, поэтому я этим и занимаюсь, поскольку всем нам известно, что наша российская армия сейчас находится в таком, как бы, не очень хорошем состоянии, поэтому мой долг, как проповедника, доносить до солдат Слово Божие и тем самым поднимать их духовный уровень.
2: Скажите, отец Агафон, собственно, ну, понятное дело, что церковь и все вот, все связанное с ней, это своего рода такой отдельный мир, мир со своим языком, со своими, так сказать, атрибутами, такое государство, да, со своими древними очень традициями. Эти традиции, этот язык, он, может быть, не вполне понятен, вот, так сказать, военнослужащим, особенно молодым. Может быть, а вы несете, доносите до них, так сказать, вот этот свет каким-то им языком, таким, скорее, более миссионерским, что ли, какой-то более современным. Как-то, может быть, у вас служба связана не с чисто, так сказать, исполнением обрядов, но вот
3: конечно.
2: С популяризацией, я бы сказал.
3: Вы очень точно это заметили, потому что, действительно, специфика работы... Она ведь, сами понимаете, контингент, так сказать, моих прихожан, он, в общем, весьма своеобразен, поскольку сюда входят и молодые, так сказать, попросту зеленые ребята.
2: Солдатики.
3: Да. И в то же время уже закоренелые, так скажем, огрубевшие военные в офицерских, в общем-то, большей погонах. Частью званий, да, и погонах. Поэтому, естественно, приходится своеобразно подходить к проблеме донесение до душ моих прихожан вот тех идей, которые записаны в Священном Писании.
2: То есть адаптация.
3: Адаптация, да. Поэтому, естественно, приходится применять не только те термины, те обычаи, те традиции, которые как бы нашли отражение в религиозной литературе, а приходится, ну, подчас даже и самому что-то вносить.
2: Ну,
3: да,
2: в хорошем смысле.
3: Да, конечно, конечно. То есть, естественно, следуя определенным богословным традициям, привносить что-то новое, поскольку специфика действительно очень сложная. Ведь, сами понимаете, молодой удмуртский парень, он, в общем-то, как сказать, приходит в армию не то что не подготовлен, он подчас даже, особенно в последнее время, он подчас даже не умеет читать. То есть, конечно, органы министерства...
2: Будьте здоровы.
3: Очень спасибо. Органам Министерства обороны, в свою очередь, конечно, облегчена работа наличием вот такой новой службы в лице меня, поскольку я беру часть работы по политическому воспитанию и по вот таким по просветительским функциям на себя. Вот. А что касается офицерского состава, тут ситуация совсем другая. Это подчас люди образованные, но они ведь были всю жизнь воспитаны в атеистических, как бы, так сказать, традициях. И приходится примером, кое-где словом.
2: Кое-где, кстати, я знаю, даже и действием.
3: Ну, это как бы...
2: Ну, отдельная статья нашего разговора. Да.
3: Вот. Приходится, так сказать... Слово Господне доносить до них.
2: Отец Агафон, я знаю, что вы пока на сегодняшний день единственный, так сказать, штатный, штатный
3: да,
2: вот, отец.
3: В общем-то, да, поскольку тут... это, в общем-то, инициатива, конечно, моя была. В прошлом я был политработником, который, ну, сами понимаете, приходится переквалифицироваться. Я постригся в монахи. Вот. И с тех пор, в общем-то, поскольку как бы моя жизнь была модана армии, я решил продолжать вот сегодняшнюю мою деятельность как бы на этом же поприще, поскольку я считаю, что мои, как бы, мои действия, они могут чем-то помочь людям.
2: Я знаю, что ваша популярность и имя отца Агафона постепенно достигает каких-то невероятных, я бы сказал, космических масштабов в рядах нашей армии. То
3: да,
2: есть,
3: да.
2: Скажите, пожалуйста, связано ли это вот с такими скандалами вокруг вашего имени? Вот совершенно недавний скандал, когда вот этот тощий дяденька, который постоянно по утрам на телеканале «Дважды два» вещает, читает проповеди, американский да, дяденька, знаете, приехал с лекцию в одну из частей.
3: Это отдельная тема была.
2: То есть вроде бы вы его вывели прям за ухо оттуда буквально.
3: Да, пришлось так действовать, потому что, понимаете... Так,
2: я хотел построить вопрос следующего. Ваше отношение к своего рода вот этим миссионерам заграничным, то есть насколько, как вы цените их? Это все-таки ваши коллеги своего рода, если это вас не обидит.
3: Вы понимаете, вот немножечко задело, так скажем, задело. Потому что, значит, ну, наверное, наши радиослушатели все-таки... западной пропаганды, до них тоже дошла. Наверняка многие видели эти проповеди. То есть...
2: Даже некоторые на видео пишут.
3: Да, вы знаете, это богатые.
2: Очень, конечно.
3: Да. Вот, дело в том, что вот эти вот, как назовем так их, импортные проповедники...
2: Они как импортные куриные окорочка.
3: Да, да. То есть тут даже параллель-то другая. Они... Конечно, они образованы, у них хорошо подвешен язык, поэтому действительно вот тот случай с выведением за ухо, они просто... Ну, я ведь один, а их приехало сразу трое, понимаете? И они втроем как бы устроили мне такой
2: перекрестный... Тут еще ведь нужно сказать прямо, что вот у этих троих своего рода шведская семья. Да, это тоже они не скрывают.
3: Да. Это очень, кстати, верно заметили.
2: Хотя они все трое...
3: моя аргументация на эту тему почему-то не произвела никакого, так сказать, впечатления на офицерский состав. То есть рядовые-то поняли, а офицерский состав как-то даже, я бы так сказал, мило улыбался.
2: То есть одобрительно.
3: К этому как... Одобрительно.
2: Но никто не помогал, никто и не вмешивался.
3: Нет, то есть смотрели, как сторонний наблюдатель, им интересно было, кто победит, поскольку я был в облачении, то есть я был в рясе, вот, как положено, с кадилом, и пришлось просто, ну, в конце концов, как говорят сейчас спортсмены, это модный такой термин, применить прессинг. Вот, поскольку, ну, действительно, мне сложно было против троих. То есть мои аргументы, они просто сразу с трех сторон забрасывали.
2: Ну, то есть вы как бы все-таки вот считаете их каким-то...
3: Нет, дело в том, что они несут ведь свою как бы теорию, понимаете? Ведь она нам не близка, они не знают наши специфики корней нашей вот страны, корней. Да, потому что, понимаете, у них, конечно, тоже есть эскимосы, понимаете? Но ведь этот эскимос, он же живет в какой стране? На какой машине он ездит? А, простите, на какой машине может ездить наш совет? турецкий, вот чукча, как бы брат эскимоса, понимаете? Поэтому, естественно, они подходят со своих позиций и несут нам вот эту вот пропаганду своего образа жизни.
2: А скажите, отец Агафон, вот встречали ли вы резкое, так сказать, сопротивление со стороны каких-либо начальников, каких-либо воинских частей вот насчет того, чтобы вы там читали ваши проповеди, просто, так сказать,
3: вели службу? Вы знаете, встречал. Но это вот в тех частях, которые до недавнего времени принадлежали к западной группе войск. Понимаете, поскольку это, в общем-то, эта группа войск, она была подвержена влиянию западных средств массовой информации. Ведь всем известно, что рации военные настраивались на волну вражеских, ну, теперь-то они дружественные радиостанции, вот, на каналы эротического телевидения, что, в общем-то, считается по канонам православной церкви откровенно бесовским занятием. Вот, а так вот эти вот священники... то есть, прошу прощения, проповедники вот этого, как бы, образа жизни импортного, они ведь, они же действуют скрыто, понимаете, они только по утрам открыто действуют.
2: Когда то человек проснулся,
3: спят, он еще, у него девственное сознание, да. То есть, ума он еще не готов к
2: тому. Иммунитет не выработался, да, к восприятию информации.
3: Да. И понимаете, происходит то, что они его с утра начинают оболванивать. Причем по выходным дням, когда человек, он должен быть расслаблен, он должен пойти в церковь. Вместо этого он включает телевизор и слушает просто, откровенные, грязные вот эти вот измышления.
2: А вот очень мне понравилась ваша статья в журнале «Наука и религия», вот недавняя, которая называется «Священные массажные окорочка», где вы провели интересную аналогию между, так сказать, это такой молодежный, есть слово «втюхивание», между втюхиванием с экрана телевизора одновременно, вот этих проповедей одновременно, скажем, окорочку, так вообще все вот эти товары одновременно, вот какая-то такая, извините за такое выражение, может быть, какая-то задница, которую массирует какое-то устройство сложное, и все это идет как бы в одинаковом свете, с одинаковым оформлением, одинаковые метки ставят экрана, вы вот разнесли это в пух и прах, да, но просто немногие наши радиослушатели умеют читать и хотят читать, и времени не у всех достаточно. Может быть, вы вкратце расскажете концепцию.
3: С удовольствием. Ведь все дело в том, что еще древние замечали, что врага надо бить комплексно. Естественно, наши, так сказать, оппоненты с Запада, они тоже прекрасно знакомы, они подкованы теоретически, о чем, в общем-то, было, что, в общем-то, я увидел на собственном примере, вот при диспуте, если так можно выразиться, с этими тремя моими оппонентами. Вот. Поэтому действительно действует и на подсознание, действует и на желудок, ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, действует и на зрительные центры, и даже подчас на обонятельные. То есть в моей статье действительно нашло отражение то, что на нас действует, на наше вот сознание российского человека, действует изо всех доступных средств воздействия на ум. То есть телевидение, радио, газеты, все средства массовой информации. Ведь посмотрите, открывайте сейчас газету. Постоянно реклама западного товара. Ведь нигде нет рекламы советского приемника «Спидола».
2: Кстати, я помню, буквально еще в 75-м году попадались такие рекламные объявления, как
3: вы знаете,
2: покупайте валенки производства, скажем, Тамбовской
3: фабрики. И вы знаете, даже, как сейчас модно говорить, новые русские, они признают, что действительно тамбовские валенки, они намного лучше, чем канадские ботинки.
2: А скажите, вы вот по роду вашей службы наверняка сталкиваетесь действительно с людьми разных национальностей, разных вероисповеданий. Ну, например, вы приходите в какую-то часть, где стройбат. Естественно, там люди, так сказать, подобраны очень из определенных регионов.
3: Южных.
2: Да, вот. Может быть, один и какой-нибудь там парнишка там из Рязани какой-нибудь, да?
3: Да.
2: Вот.
3: Да.
2: Понятное дело, что для него появление целого отца Агафона — это большой праздник. Вы ему как отец родной. А скажем, вот что скажет Махмуд?
3: Понимаете, ведь моя задача, как я ее сам для себя определил, состоит в том, чтобы, вот как вы правильно заметили, дух миссионерства внести в мою деятельность, поскольку я как бы для себя поставил задачу объединения многонационального состава советской армии под единым знаменем православной веры.
2: То есть это не получится какой-то орден такой, типа, вот, как были крестоносцы?
3: Нет,
2: вот
3: потому это... что я как бы подбираю здесь людей, которые представляют собой такое девственное понимание мира. Естественно, если закоренелый мусульманин, естественно, я, вот как вы сказали, Махмуд, естественно, я его не смогу, так сказать, обратить в православную веру. Да он и сам не хочет. Потому что принцип православия — это добровольность.
2: Не, ну, однако, я вот смотрю, что вы с ним так лаете, он так сидит и слушает нас с удовольствием, хотя и молчаливо.
3: Ну, вы понимаете, как бы я не пытаюсь его склонить в свою веру, но элементарным правилам приличия на примере меня он научился за эти полтора года, что он служит в армии, в общем-то, да. А что касается вот таких вот девственных народов, как сибирские народы, такие коренные, как то селькупы, ханты, манси, вот, они действительно, ведь это в большинстве своем это языческие.
2: То есть практически племена. Дикие люди.
3: Ну, в общем, да. И как бы, не знаете, с успехом. С успехом удается их цивилизовать в таком хорошем смысле этого слова. То есть в том плане, что объяснить им, вот что бывает, такие элементарные, как казалось бы, для нас вещи, как вот водопровод, поскольку, ну, они не готовы просто.
2: И вы, то есть вы практически вот... несете, как я понял, такую скорее образовательную функцию, нежели...
3: Культурализация, как бы, ага. В первую очередь. Потом, естественно, путь долгий. Ведь приход, обращение человека в веру — это путь долгий. То есть я на конкретных примерах, которые довожу до ихнего, так сказать, сознания, я им показываю, что вот разницу между тем, как человек жил до и как человек жил, стал жить после обращения веры. Поэтому, естественно, приходится не только вот так вот, не только следовать церковным вот книгам, церковным канонам, приходится людям вот показывать на таких примерах из жизни, современных примеров.
2: Вы вот как бы конкретный пример вашей заботы о конкретном человеке, это вот сидящий рядом сержант Махмуд.
3: Да.
2: Вот, кстати, у него есть замечательная фамилия, тоже точно-точно такая же, как у одного из замечательных танцоров, который постоянно вот сейчас появляется на экране телевизора. Ну, это такое совпадение.
3: Просто. Да, ну просто да, потому что он даже совсем другой, в общем-то, и совсем не оттуда.
2: И по виду совсем другой.
3: Да, да.
2: И, по-моему, такой покрупнее.
3: Моложе.
2: Моложе на несколько.
3: Да. Ну вот недавно его, значит, поощрили. Поощрили почему? Потому что наконец-то за полтора года службы человек начал успешно попадать в цель.
2: В смысле, вы имеете в виду, какой?
3: В смысле, ну, стрелять стал успешно. То есть из 10 стал выбивать 9. То есть, понимаете, с 5 метров.
2: А это, до того, как-то он...
3: Нет, до того были сложности вообще. То есть человек, ну, так прямо скажем, ну, Махмуд, прости меня, пожалуйста.
2: Человек капкан.
3: Человек капкан, да. То есть он на звере ходил с силками.
2: Или с ножиком.
3: Да, да. Понятно. То есть и знать не знал, откуда, в общем-то, пуля вылетает.
2: То есть вы, в принципе, вот конкретно на примере Махмуда видно ваша забота, как я начал.
3: Вот, говорить, вот о конкретном человеке. Бритый сейчас, бритый.
2: Да, да.
3: Вот как было сложно довести до сознания Махмуда, что по уставу солдат должен быть без бороды. Понимаете? У него все были с бородой. Дедушка был с бородой.
2: А, кстати, вот как бы ваш пример, у вас вот борода такая, она очень большая.
3: Ну, понимаете, я же как бы представитель духовного мира. И потом, видите, у меня борода с проседью, а у Махмуда была борода такая,
2: как вот сине-черная. Как вот у этого парня в фильме. Вот, где жены
3: как
2: несколько
3: вот
2: того, был, Сухов там.
3: Вот на Кубе, который парень.
2: А, понял. Я хотел сейчас поговорить с вами о, так сказать, глобальной заботе о человечестве, о человечестве в погонах, назовем их так, люди. Вот знаете, люди в белых халатах, есть песни. Есть
3: люди,
2: песни,
3: люди в зеленых погонах.
2: Беретах. Да, в погонах. Да, ну, масса песен.
3: Да.
2: Вы, именно вам, вернее, принадлежит замечательная, на мой взгляд, идея. И вы ее вот выносили на обсуждение в Думе буквально на прошлой неделе.
3: Да, там еще драка произошла.
2: Ну да, кстати, опять же, не без вашего участия.
3: Как, вот я как куда ни приду, что-то все вот, понимаете, ну я это, видимо...
2: Кидаются на вас.
3: Да, поскольку, ну, действительно один, ну, тяжело просто, вот, товарищи, поймите. тяжело одному быть.
2: Речь шла в вашем, так сказать, предложении о создании подводной лодки-церкви.
3: Да, и к этому я шел, в общем-то, долго, поскольку в прошлые времена и подводных лодок свободных лишних не было. А сейчас, в общем-то, благодаря подписанию договоров между великими державами, флот подводный наш атомный, он как бы... уменьшился и высвободилась свободная единица техники. Если так можно выразить, это чисто такой армейский термин, ну, поскольку, сами понимаете. Ну, да, и как бы возникла идея о создании, ну, что ли, если так можно выразить, плавучего храма. Ведь мы, наша эпоха войдет в историю созданием, массовым созданием и возрождением храмов. Вот вы видите, в Москве происходят очень такие отрадные вещи. В областных центрах, да даже подчас и в деревнях на какие-то вот сборы прихожан восстанавливаются храмы, которые были разрушены много лет. Вот. И, естественно, я как бы поставил вопрос перед командованием о том, что неплохо бы было и, так сказать, в вооруженных силах эту традицию,
2: кстати, как бы соблюдать. Я еще хочу сказать, что вот вы с собой принесли, так сказать, проект на чертежах, да, вот этой подводной, да, да, лодки. Я
3: вижу, видите, вот там рубка совсем, она куполообразная.
2: Да, но тут вообще я вижу три купола.
3: Да, то есть три купола.
2: Да, причем...
3: есть, можно даже сказать, что она вся в куполах.
2: И она, кстати, еще нужно сказать, что я вижу, она комбинированная. То есть тут вот на одном куполе, так сказать, я вижу, собственно, какой-то месяц, на другом, да, да, православный, да, крест. Да, да. То есть,
3: а на бы, третьем, вот, обратите
2: такой
3: внимание,
2: комбинированный передвижной храм.
3: Обратите
2: для...
3: внимание, пальма на третьем такая, позолоченная.
2: Ну, это, а это, видимо, какое-то растаманское что-то
3: сейчас,
2: может
3: быть. Да-да-да, вот объясню. Дело в том, что этот храм, он будет как бы единственным в мире плавучим храмом, поскольку до сих пор, ну, если не будем брать Венецию, как бы...
2: Нет, ну, даже, может быть, неправильно вы выразились, не плавучим, а подводным. А, ну, хотя плавучим. Плавучим, он может плавучим,
3: ведь рыба, она как бы и на глубине ходит, плавает.
2: Нет, плавает. Кстати, существует вот рыба-ползун.
3: Нет,
2: вот это.
3: Между прочим, в военной терминологии существует термин «подплав», что расшифровывается как «подводное плавание». Кстати, то есть все равно плавание. Понимаете, я прорабатывал этот вопрос. Угу. Вот, консультировался у специалистов, вот, по атомному флоту. Так вот, все-таки к делу. Что касается моей идеи, значит... высвободилась подводная лодка. Мне дали знать, поскольку друзья у меня есть во многих частях. И я, значит, вместо того, чтобы ее пускать на слом, потому что представьте, какие затраты. Это же огромные деньги, чтобы ее разрезать на куски и потом перепродать в Японию. Это же дорого.
2: Дорого, вот, дорого.
3: Не окупает себя. И я как бы предложил, о том, вот внес эту идею на рассмотрение заседания Генерального штаба о том, чтобы атомную подводную лодку К-218 именно непосредственно превратить
2: в молельню.
3: Да, плавучую. Да, поскольку, как бы вы сами понимаете, хотя есть понятие территориальных вод, но океан-то он един.
2: И, кстати, я еще хочу уже так обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, вы не совсем сейчас, так сказать, поняли, что такое и кто такой отец Агафон. В принципе, его можно назвать, с вашего позволения, уважаемый Агафон Мартынович, интернациональным священником,
3: да,
2: то,
3: да,
2: есть,
3: да,
2: который, но, объединяет людей, но, всех вер, и всех вероисповеданий.
3: Согласен с вами. Но дело все в том, кашель, простите, весна загриповал, в Москву приехал, со службы сейчас вернулся.
2: Окно, к сожалению, нельзя закрыть, это в прошлый, да, раз сверху он упал там, и разбил
3: он
2: ногой.
3: Он распустит гимнастерку, он подклеит тут у вас.
2: А, да, кстати, пусть мастеровитый парень, смотрите.
3: Вот, так что касается, значит, моих, как бы, моей ориентации.
2: В смысле, какой ориентации?
3: Ну, конечно, духовный.
2: Извините.
3: Вот. Что касается, значит, этого вопроса. Действительно, поскольку армия многонациональна, то я имею дело представить... Я уже говорил, что я имею дело с представителями разных конфессий. И вы знаете, я так немножечко, конечно, честолюбив, поэтому я хочу быть как бы главным настоятелем вот этого плавающего храма, и поэтому объединить в своем лице дух миссионерства с основными, в общем-то, канонами православия. Но в то же время как бы привлекать к своей, в свой приход все новые и новые группа людей, которые, возможно, будут иметь разные вероисповедания. И, собственно, мои коллеги, муфтий, и, значит, вот не буду фамилию называть, он тоже будет как бы моим заместителем на подводной лодке, он будет представлять как бы мусульманскую веру.
2: Кстати, это получается, что у вас получится такое подобие вот описанного Жюлем Верном.
3: Да-да-да,
2: Наутилус. То есть практически, но он будет такой вроде бы как в законе такой.
3: И третий будет, значит, один из духовных наставителей угандийского племени, значит, Мамаду Сигали. Вот, он будет моим вторым, в общем-то, так сказать, заместителем. Уже договоренность существует. Вот теперь мы только ждем одобрения нашего генерального штаба на выделение этой подводной лодки. То есть...
2: А нет ли у вас опасений, что могут быть какие-то такие серьезные религиозные конфликты на территории подводной лодки в связи? Ну, например...
3: Вы знаете, нет, поскольку мы с ними в очень таких приятельских отношениях находимся. Вот, а потом ведь все же сейчас идет к объединению. Вы же сами понимаете.
2: Простите, а смысл, вот, скажем, угандийскую делать общину там, если в Уганде, насколько я знаю, нет вообще подводных лодок? Вы же делаете это для...
3: Да-да-да, но дело в том, что, понимаете, он как бы популярен. Вот Мамаду, он не только в Уганде, он как бы в свое время состоял в партии МПЛА, если помните, такая была.
2: Да, конечно.
3: Эфиопская. Да, вот, он был один из лидеров.
2: В свое время она спонсировала наши концерты.
3: Да, да. Вот. И поэтому он, в общем-то, личность в Африке известна, ему доверяют. Понимаете,
2: поскольку... то есть здесь скорее политический
3: ход. Конечно. Да не политический, а как бы примирительный такой ход.
2: То есть вы как бы, так если описать этот процесс физиологически, такое слово несколько нехорошее, но тем не менее.
3: Да,
2: как себе это вы представляете? Плывет, значит, вот эта подводная церковь со всеми там колокола, я знаю, вы даже уже начали отливать.
3: Да, но только там подводные колокола, ведь вы сами понимаете, в воде звук распространяется по-другому.
2: И, кстати, рыба из-за этого может пострадать. Ну, вибрации.
3: Ну, мы будем использовать колокола пластмассовые.
2: Ну, с напылением.
3: То есть, у них будет именно для подводного.
2: Ну, тогда тут придется каким-то образом производить частые очищения и от этих колоколов, от морских ежей, они же любят.
3: Да. Ну, мы понимаете, мы с собой на борт как бы возьмем часть экипажа.
2: Кстати, есть, экипаж это будет своего рода как вот монахи.
3: Он будет, наверное, да, но в то же время часть технического персонала останется именно непосредственно с боевой. Вот с боевого экипажа, с той части будут отобраны
2: симпатизирующие
3: нам, да, добровольцы, поскольку, в общем-то, ведь вы сами понимаете, на берегу сейчас жизнь тяжелая.
2: Тяжелая. А отец Агафон, то есть получается такая картинка, плывет эта церковь.
3: Да, да.
2: Где-то, значит, бороздят просторы океана миллионы подводных лодок разных стран и государств,
3: да,
2: поскольку церковь
3: одинаковая. И надводные корабли.
2: Например, на какой-то американской подводной лодке умирает капитан от старости. Это с капитанами подводных лодок часто случается. Его нужно отпеть. Они связываются по связи с церковью. И весь этот процесс, то есть когда проходит стыковка этих кораблей под водой или над водой, целиком происходит служба по каким-то праздникам, чтобы... То есть эта лодка, она где-то, видимо, встает на пересечении курсов всех кораблей, вычисленных в этот момент в какие-то праздники. Видимо, так это будет происходить.
3: Да, даже она будет дрейфовать, так сказать, по наиболее оживленным морским магистралям. А что касается подводных лодок, то ведь вы сами понимаете, они подолгу не всплывают. Поэтому, в общем-то, мной проработан вопрос отпевания под водой на глубине, ну, правда, порядка до 200 метров, поскольку глубже водолазные современные костюмы не выдерживают. То есть они будут, естественно, выполнены с учетом традиционных христианских правил, эти подводные костюмы.
2: Ну, не обязательно христианских, интернациональных.
3: Ну, я сейчас говорю про себя. Вот мой приятель муфтий, он, значит, ну, он разрабатывает свою концепцию, там, я что-то слышал о медной челме, какой-то разговор.
2: Ятаган наверняка должен присутствовать.
3: Да, да. Вот, потом, опять же, для него найдется работенка по обрезанию экипажей.
2: Поскольку наверняка...
3: Да, потому что, значит, крещение для православного человека и, в общем-то, обрезание для мусульман, по сути своей, это, значит, обычаи посвящения в религию. Поэтому ведь бывает так, что на борту судна происходит неожиданное желание человека под...
2: А скажите, а вот такой процесс, как, например, венчание, ну, например...
3: Да, конечно, будет. Что, да, только что единственное, сейчас... что, значит, свечи будут заменены вот для подводных лодок на так называемый подводный факел, вот что в фильмах мы видим.
2: То есть фосфорные такая.
3: Да. Вот, и, ну, все будет обряд соблюдаться, так сказать, по который был описан в церковной литературе, также будет и у нас происходить.
2: Скажите, а такие вот, как бы, атрибуты церковные, как иконы, лампадки, кадила, опять же, они будут иметь место? И будут, какова будет внутренность? Потому что здесь, вот по этим чертежам, мне очень, очень сложно представить себе вот именно интерьер внутренний.
3: Я прошу прощения,
2: когда ведь заходишь в церковь, даже человек, не имеющий, так сказать, какой-то глубокой, может быть, веры, да, но тем не менее он заходит, и им овладевает какой-то покой, тут большое помещение, все это соответствующий запах, это атмосфера, понимаете? Да. Вот удастся ли вам создать такую же ауру?
3: Да, вы знаете, я уже, в общем-то, имею договоренность с крупными художниками, которые будут расписывать мою носовую часть подводной лодки. Ну, как бы православная часть на нашей лодке будет носовая, поскольку я как бы руководитель.
2: Я, кстати, знаю, что один из этих художников — это Сергей Присейкин, очень известный.
3: Да, конечно. Вот. А что касается, значит, росписи, там, ну, как обычно это и бывает, значит, по потолку, но поскольку подводная лодка одна имеет как бы многоэтажное строение, то, значит, на каждом уровне будет своя роспись, допустим, значит, нижний уровень — это как бы церковная живопись, описывающая, значит, момент рождения Христа, средняя часть — это момент жизни недолгой Христа на земле, вот, а уже верхняя часть, которая ближе, так сказать, к палубе, к рубке, там уже будет непосредственно вот воскресенье.
2: А скажите,
3: праздник, которого мы сегодня празднуем.
2: Да, скажите, пожалуйста, отец Агафон, то есть все понятно с православной частью, то есть, в принципе, вы собираетесь сохранить интерьер?
3: Да, конечно. То есть там будут и свечки, поскольку закуплено оборудование для кондиционирования воздуха, то есть там...
2: А вот выпекание вот этих...
3: Будет, просвирочки будут обязательно.
2: То есть там же будет заводик,
3: поскольку на подводной лодке есть же пекарня. Uh-huh. Маленькая. Поэтому, так сказать, здесь проблем как раз не будет. Вот проблема в том, что Мамадо Сигали, вот ему мы отвели центральную часть, где реактор, поскольку, так сказать, ну, многие, наверное, знают о том, что африканские племена всю жизнь жили, и, в общем-то, ну,
2: а исторически они живут около урановых.
3: Нет, они просто жили вблизи урановых месторождений, хотя не догадывались об этом. Поэтому организм африканского негра, он, в общем-то, больше приспособлен к воздействию радиации. Да, поэтому мы решили ему центральный отсек, так сказать, в его отвести в видение, поскольку даже сам вид реактора производит впечатление на... Да, и потом, так сказать, когда зеленый такой девственно чистый негритенок попадает на борт, вот представьте себе, попадает на борт этого подводной лодки и заходит в центральную часть, где он видит пышущий жаром реактор. То есть приборы зашкалены все.
2: А ведь у них, насколько я знаю, идолопоклонничество.
3: Вот,
2: да? То есть они,
3: вот
2: это
3: и
2: их идолы будет,
3: конечно,
2: как бы получается.
3: Конечно,
2: их бог такой.
3: Там же существует громкоговорящая связь. Понимаете, ведь они будут думать, что он говорит.
2: Вот это, кстати, и следующая тема. Я знаю, что также у вас на борту будет, так сказать, отделение мечети.
3: Это хвостовая часть.
2: Да. Хвостовая.
3: Передняя часть христианства, среднее язычество, задняя часть мусульманства.
2: Вот, насколько я знаю, я тут недавно побывал с командировкой. Меня послали в Египет, где я должен был наладить контакты с тамошними орнитологическими организациями.
3: Да.
2: И я обратил внимание, что у них, не знаю, регулярность, я этого не знаю, но достаточно часто происходит такой процесс, как, по-моему, намаз. Или
3: намаз,
2: Ну, неважно. Смысл в том, что в этот момент очень громко на всю улицу происходит транслирование вот их священнослужителя, который поет вот... Если не будет ли это травмировать как-то других, либо будут выдаваться другим наушники...
3: Во-первых, все будет эквивалентно. А потом узнать о обычаи сторонников другой религии, это как бы, в общем-то, и приятно, и даже интересно. А что касается непосредственно мусульманских обычаев, то я вам хочу сказать, что они без громкоговорящей связи имеют очень сильный голос, именно те, которые Поутру возвещают о том, что солнце встает, и вечером говорят о том, что солнце село.
2: А как же будет решаться...
3: Мы планируем в мусульманской части громкоговорящую связь не ставить.
2: Угу. А как будет решаться тогда вопрос такой? Насколько я знаю, в момент вот, намаза они все стелят зеленые такие штучки, да, и на них практически они будут не способны в данный момент нести службу по обеспечению движения церкви куда-то.
3: Я же уже говорил о том, что часть технического персонала... она будет непосредственно, потому что, сами понимаете, командиром БЧ-5 не поставишь, прошу прощения, язычника из племени, который, в общем-то, не видел никогда не то, что там подводные лодки, он, в общем-то, не видел никогда даже и носового платка. Вот. Поэтому, естественно, будет специально подготовленный персонал, кстати говоря, с довольно приличными окладами, так что вот если кто слушает из подводников, сейчас меня бывших...
2: Вы приготовьте, пожалуйста, ручки, бумажки, в конце программы дадим адреса и телефоны.
3: Вот. Поэтому вот так будет это обстоять, поскольку я считаю, что это наиболее рациональный вариант. То есть, как бы ведь сами понимаете, любой храм, он держится не только на священнослужителях, но и вот вы заходите в храм, там, помните, всегда бабушки такие ходят.
2: Да.
3: Вот, вот. Они живут при храме.
2: Не будет ли сиротливо ощущаться?
3: Вы знаете, мы проработали уже.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» отец Агафон, военный священник, ну и, мало того, как бы интернациональный, да, скажем так, священник. Мы уже рассказали нашим радиослушателям о том, что вы и ваше стремление, так сказать, объединить как бы всех...
1: Под одной подводной крышей.
0: Оно не просто такая идея, витающая в воздухе, но такой же вполне создавшийся, оформившийся процесс. И он, так сказать, уже ход, я знаю, какой-то.
1: Да, да, потому что ведь весь мир, в общем-то, идет к объединению. Ведь даже проникновение вот тех западных, ну, так называемых, дармоедов на наш экран, он, в общем-то, тоже как бы основан как бы этими целями. То есть они как бы провозглашают цели объединения, хотя, конечно, на самом-то деле они преследуют совсем иное. Но, тем не менее, что касается вот моего проекта, то здесь будет налицо именно вот какое-то объединение, значит, граждан всех вероисповеданий под единой крышей с целью в дальнейшем создать такой вот мир как бы спокойный, без войн.
0: Угу, то есть вполне такая гуманитарная,
1: конечно. Ведь Бог нас учит добру.
0: Кстати, вот здесь и хотелось задать вам такой, может быть, несколько неожиданный вопрос. В свое время, я помню, в 60-е годы мы, будучи тогда пацанами лет по 15, очень любили, как сейчас модно у молодежи выражаться, тусоваться в районе Шаболовского комиссионного магазина.
1: Было.
0: И там стоял такой человек, очень похож на вас внешностью. У него прозвище у него было Жоржик.
1: Жоржик?
0: Да, он занимался, в то время говорили, спекуляцией коврами. Его имя с отчеством я не знаю, но фамилия... Вот он был вашим однофамильцем.
1: Да нет, я бы не сказал. Кидало
0: его фамилия была.
1: Я бы не сказал, что он уж был моим однофамильцем. Это был, в общем-то, мой дедушка.
0: Ваш дедушка был, вот я...
1: Да, ведь Жоржик, его прозвали за то, что, в общем-то, его звали... Настоящее его имя было Жора, то есть Георгий. Это, ну, помните то время, когда к нам проникало все лучшее с Запада.
0: То есть, значит, ваш отец, это Мартын Георгиевич Кидало.
1: Да. Вот, а я внук того самого Жоржика.
0: Известная легендарная личность. Причем нужно рассказать, наверное, нашим радиослушателям, как это все происходило. Просто нужно было подойти к Жоржику и спросить, скажите, а когда вот ожидается завоз ковров или другого какого-то изделия?
1: Да.
0: Уже как был спрос.
1: Вы понимаете, он был человек, так сказать, свободной профессии. Он был художник. Тогда это никто не понимал. Поэтому ему приходилось зарабатывать на жизнь несколько нестандартным по тем временам способом.
0: Но я могу сказать, как бы вот...
1: Он помогал людям.
0: Да, по-своему. Даже бывало, что-то малышне, ребятне, там,
1: да,
0: нет, мороженого купят. Всегда давал.
1: Я помню, даже
0: и мне давал.
1: Даже вот, а я к нему подходил, говорил, дедуля, дергал его за бороду, и говорю, ну я маленький тогда еще совсем был. И говорил, дедуля,
0: гони бабки.
1: Дай на бутылку. Он чего, портвейна? Я говорю, да нет,
0: лимонадик.
1: Да.
0: Но вы-то старше меня все-таки. Мне, я-то был в 60-е. Это как раз, я помню, был 59-й год. Я был помоложе, да, помоложе
1: он
0: вас.
1: В основном тогда и появился в прессе как Жоржик.
0: Да.
1: Тогда были разгромные статьи относительно, как тогда говорилось в прессе, о присосавшихся к телу советского общества отщепенцах, спекулянтах.
0: Ну, кстати, видите, в то время было не совсем лестное, так сказать, мнение вот в масс-медиа и о, извините, священниках тоже.
1: Да,
0: тоже.
1: Да, вы знаете, и, в общем-то, я вам так хочу сказать, что по наследству ко мне передалось, то есть начал-то я заниматься такой вот богоугодной деятельностью еще в те времена, когда вот, в общем-то, я был стал неугодным как политработник. И я решил...
0: Так, простите, вот давайте по порядку все-таки. Ваша, давайте, так сказать, карьера. Как получилось, что вы вот от внука Жоржика вдруг стали вот отцом Агафоном таким солидным, как вот сейчас? Как этот путь? И понимаете, в чем дело? Просто если говорить, вернуться опять к этим же вот телевизионным, так сказать...
1: Войнам.
0: Да, ну, к телевизионным...
1: Я могу назвать это войны. Это же открытый удар по незащищенному разуму.
0: Но у них же там это очень модно. У них очень модно говорить, что вот, например, Рокфеллер прошел путь от чистильщика ботинок до Рокфеллера. Как вы, внук Жоржика, стали отцом Агафона?
1: Дело в том,

0: что...
1: Я не говорю, что ваш дедушка недостоин.
0: Нет, нет,
1: то конечно. Есть, потому что я вижу, вы сразу начали доставать вот бумажник и раскладывать фотографии. Вы мне их уже показывали, так что
0: да, семейные кстати, фотографии. Эта фотография, она первая на полироиде в России.
1: Вот да, так, то есть это
0: да,
1: вот...
0: Да, вот это вот,
1: это вот видите, вы с дедушкой, вот с дедушкой, но да. Это как раз уже после того, как дедушка вот вышел из заключения.
0: Да, конечно, видите, он в куполах весь, вот как моя подводная лодка.
1: Да, кстати, это где-то, видимо, в Ярославле снято.
0: Вот, дело все в том, что путь мой вот, к сегодняшнему моему состоянию души лежал через такие тяжелые тернии, если можно так выразиться. В семье были деньги уже в те времена. Поэтому я мог позволить себе не трудиться в таком советском понимании этого вопроса. Поэтому я избрал службу в вооруженных силах.
1: Кстати, тогда это было, в общем-то, престижно.
0: Да, да. То есть, потом, опять же, внук художника. Вы понимаете, поэтому...
1: Кстати, мы-то с вами, как ни странно, вот хотя и принадлежим к разному поколению,
0: да,
1: вот вы все-таки постарше, но мы застали еще тот период, когда как таковой дедовщины не было. Мы-то служили, да, когда да, еще да, в застойные...
0: Кстати, вот корни дедовщины так вскользь. Ведь слово «дед» — это, значит, отец. Это же все, так сказать, шло от... То есть церковные каноны перешли как бы на армейскую. То есть существует...
1: То есть, логически...
0: Да, то есть
1: дискредитация понятия произошла.
0: Да,
1: дискредитация
0: да, да, понятия. Нам, служителям культа, это особенно вдвойне обидно. Понимаете? То есть откровенный мордобой называют, в общем-то, такими близкими всех каждого да. человека понятиями.
1: Хотя вот. Ведь раньше, давайте вспомним, вот вернемся в историю. Вот слово дедовщина, это было пока что, то есть дедовщина, это значит, ну, практически отслышишь, как дедушка, мол, у тебя как Илья
0: да,
1: Муромец,
0: да,
1: собственной
0: да.
1: грудью кормил, собственным
0: хотя
1: мечом
0: у всех,
1: воспитал.
0: Да. 70 лет нам говорили о том, что у всех у нас был один и тот же дедушка. И вот имя не помню, но отчество вот, Ильич.
1: Да, вот...
0: Такой, да, вот, да, и брови.
1: Вот, да.
0: Так вот, что касается моего пути. Я решил пойти служить в вооруженные силы. Ну, и немножечко по корыстным целям. Все-таки в чине офицера служить лучше, чем в чине рядового. И как-то с молоду выдвинулся на такую политическую работу. Но со временем я стал понимать, что как бы... та пропаганда, которую я веду, она не отвечает моим духовным запросам. И стал вносить в свои лекции политические просветительские труды, стал вносить мысли, которые не вписывались в общепринятую теорию. Поэтому, естественно, был в свое время подвергнут гонениям и как бы нашел истину в Боге.
1: Хотел сказать, что вы, насколько я знаю, вот в момент гонений трудились на лесосеке.
0: Да, и да. Вот, что... Я там отрабатывал свою теорию, теорию вихря, которую я, в общем-то, еще в молодости заложил. И, в общем-то, решил, так сказать, обкатать ее именно на практике своими, в общем-то, на своем собственном опыте.
1: Кстати, в следующем часе я предлагаю поговорить об этой теории. К тому же вы уже под да. другим именем, под, так сказать, как это называется, имя Мирское.
0: Мирское,
1: да?
0: В миру. Яков, да, мы говорим в так, миру. В миру.
1: Да, Яков Мартынович Кидало, я знаю, вы являетесь автором сенсационной статьи, опровергающей да. теорию, о которой...
0: Дарвинизма, гласит, что, в частности.
1: Да, что можно узнать возраст дерева по количеству колец.
0: Совершенно не поэтому узнается возраст дерева, но давайте мы об этом в следующем часе.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, мы остановились с вами, уважаемый отец Агафон.
2: Сейчас, пожалуйста, меня называйте по мирскому имени, поскольку тема у нас уже...
1: Тогда просто я буду тогда по-простому Яша. Яша,
2: да.
1: Яша, скажи, пожалуйста, как получилось серьезный вопрос, как получилось, что ты начал увлекаться теорией вихрей и постепенно выработал свою собственную теорию, которая, кстати, имеет достаточно серьезный, высокий авторитет, так сказать, среди определенных теорий.
2: Условия, да.
1: Да. Как это получилось?
2: Все дело в том, что моя мама, она уже будучи в зрелом возрасте, начала страдать так называемым излишним весом, что, в общем-то, свойственно всем советским женщинам, да и постсоветским. Вот. Она связывала это с годами, как она говорила. Она связывала это с плохим питанием, хотя, помните моего дедушку?
1: Да,
2: питались мы хорошо.
1: Ничего, да.
2: Вот. Поэтому, естественно, меня как бы стало заботить, ведь судьба близкого тебе человека, она как бы всегда дорога тебе.
1: Кстати, Яша, дело в том, что я еще хочу сказать нашим радиослушателям, и главным образом, может быть, радиослушательницам, потому что эта тема, так сказать, обрыдлых ног, она...
2: Ну, да, она на женщин направлена.
1: Да, она до сих пор вот злободневна.
2: Да, да,
1: то есть сейчас ведь изобрели вот эти, знаешь, утягивающие бинты, чтобы они там утягивали под штанами, казались худее, а ведь это кровостек, ступни становятся здоровые, расперды увеличиваются, беда.
2: Да. Дело все в том, что, правильно вы это заметили, но об этом чуть позже, мы подойдем к этому. Вот. Дело все в том, что мама болела. Ведь помните, даже в том мультфильме, когда у тигренка отняли полоски, в общем-то, он был снят еще во времена моего
1: чайнике,
2: детства.
1: По-моему.
2: Да-да-да, там была такая фраза, ведь мама больная. В общем-то, это не... меня тоже это задело. Я стал смотреть в корень. В чем же, собственно... причина.
1: В смысле, в корень уметь?
2: Как бы в корень заболевания. Вам, как медику, это должно быть близко.
1: Все, да, замечательно. Да, я просто знаю, это такое понятие в свое время очень...
2: Да, это как раз в те годы. Вот, и, понимаете, я подошел не с той стороны, не с того, если так можно сказать, конца, с которого обычно подходит. Я посмотрел на проблему шире. И поскольку служил я политработником в частях ВВС, среди авиаторов, поэтому, естественно, мне как-то в голову пришла идея о том, а не связать ли мне воедино...
1: Можно не говорить, что, и так понятно, просто не связать ли воедино.
2: Да, вот, и, вы знаете, путем экспериментов, путем... с чтением соответствующей литературы, я все-таки пришел к выводу, что я был прав. Угу. Ведь что мы имеем? Моя мама регулярно 4 раза в год делала химическую завивку.
1: 4 раза в год?
2: Да, но она шестимесячная, но она как бы обновляла она... заранее.
1: То есть она держится длительно.
2: Да, но она делала это более регулярно, как, знаете, вот некоторые автолюбители меняют масло чаще, чем это положено.
1: А, кстати, это, мне кажется, такой синдром, вот немножко, как сказать, мандража. Еще да, есть же такие, да, которые, например, смазывают тормозной жидкостью
2: замки. Если возвращаться к моей сегодняшней профессии, к моему сегодняшнему образу жизни, я бы назвал это даже демонизмом. Но вернемся к моему мирскому труду. Значит, что же я, в общем-то, проанализировал?
1: Кстати, извините, я хочу сразу сказать, что Яков, он даже принес с собой такое, ну, небольшое количество каких-то подручных приборов, в частности, вот там и пробирки какие-то, чтобы показать
2: здесь эксперимент.
1: Да, вентилятор. Но пожарник, кстати, у нас замечательный на радиостанции, это женщина-пожарник.
2: Вы знаете, у нее такая каска, как она носит, женщина.
1: Но у нее фамилия еще более замечательная, зовут Тамара Прокофьевна Брови. То есть она, кстати, полковник француженка. Пожарных войск. Ну, вообще, судя по походке, такая старушка, в общем-то, из аристократок. Вот она, к сожалению, запретила Якову Мартыновичу производить здесь какие-то неполовихревые эксперименты, но, да, тем не менее...
2: Я попытаюсь описать это своим языком. Значит, что же я установил в результате своих умозаключений и опытов? Перманент мамы держался долго. И диаметр кудря был стабилен из месяца в месяц, поскольку она обновляла.
1: А, кстати, как вы считаете, это зависит от диаметра вот, да, бигудевой вкладки? Или
2: нет,
1: это...
2: химическая завивка, она же основана на воздействии химических средств. Бигуди — это как бы отдельная тема, мы ее коснемся чуть позже. Я все-таки о химической завивке. Угу. Значит, диаметр вот этого витка, он приближается к критическому уровню, что, в общем-то, подтверждается теорией и уравнением Бернулли.
1: А он потом, значит, сжимается вот от времени, он происходит сжим витка или происходит сжим, раскрут наоборот?
2: Сжим, а раскрут, они добиваются раскрута путем обновления вот этого перманента. Да. Угу. Так вот, что происходит в результате закручивания этого волосяного
1: вихра?
2: Да. При движении по улице на человека, естественно, все, да и все мы, в общем-то, и дома, мы находимся в воздушной среде, все это знают. Но дома как бы ветра нам недоступно, если, конечно, дома у вас не установлен, кстати говоря, как сейчас это модно в домах, новых русских кондиционер или мощный японский вентилятор.
1: На ноге на такой обычно.
2: Да. Вот, так что происходит в результате воздействия этого ветра на человека, в данном случае на женщину с химической завивкой на голове? Отдельные молекулы воздуха, ударяясь о вот эти вот завитки волос, разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Происходит, во-первых, микрозвуковой удар. Все мы знаем, когда реактивный истребитель пролетает над нами, преодолевает звуковой барьер, страшный грохот стоит.
1: Да,
2: так
1: ужасно,
2: вот такой ужасно, микрогрохот постоянно воздействует на... значит, на голову женщины.
1: Ну, на голову или на, собственно, на...
2: Ну, вообще, на организм даже, я бы так сказал, поскольку звуковая волна, она, в общем, пагубно влияет на состояние человека, вызывает у него мигрени. Ведь все женщины в возрасте, они жалуются на головные боли.
1: А учитывая, что, кстати, женщинам колбоизм, он более свойственный.
2: Да, а им ведь достаточно всего-навсего побрить голову наголо. Или распрямить волосы. То есть не делать химическую завивку, оставить все, как оно, да. То есть это, значит, звуковое воздействие — это один из аспектов. Второй аспект — это то, что при определенной скорости ветра, что, кстати, сейчас вот по весне очень актуально, мы можем видеть что? Что женщина может практически оторваться от земли на небольшое расстояние при очень великой силе ветра и при... неблагоприятном стечении вот этих вот завитков на голове.
1: Происходит аэродинамический отрыв.
2: Да, происходит задув. Вот. И женщина может действительно оторваться от земли.
1: Не намного.
2: Да. Естественно, организм с этим борется. Подсознательно. Человек даже не готов к этой борьбе. Он даже не подозревает о ней. Но организм каким образом борется?
1: Да.
2: Организм борется путем увеличения веса самого организма.
1: Ага.
2: Так вот, я и вывел, так сказать, я сказал маме: мама, ну, побрей голову под ноль. Естественно, сковородка на кухне обрушилась на мою голову со страшной силой, потому что, представьте, вот эта ситуация нестандартная, да. Тем не менее, я настоял.
1: Ну, даже, Яш, давай скажем так, что ты сам это сделал ночью.
2: Да.
1: Но только из любви к маме родной, то есть, да.
2: Вы знаете, похудела.
1: Сразу.
2: В течение 2 месяца.
1: То есть вот все-таки...
2: Без всякого Гербалайфа.
1: Поддув все-таки.
2: Да. И порекомендовал ей меньше быть на улице, а сидеть дома, на диване.
1: Хотя диетологи, кстати, все...
2: Ну, поскольку диван, он представляет собой очень такую крайне неудачную форму для какого-то аэродинамического объекта. То есть он... крайне, в общем-то, непригоден для, допустим, полетов.
1: Ага.
2: То есть воздух его обтекает очень так вяло. Да, и поэтому на нем наиболее безопасно. Хотя, в общем-то, все врачи говорят о том, что вот, надо заниматься спортом, бегать, прыгать, чтобы быть стройным и здоровым. Нет.
1: Понимаете? Достаточно просто не выходить
2: из дома и как можно меньше иметь волос на голове.
1: А простите, а вот, скажем, безветрие, если безветрие, химическая завивка, или тут даже какие-то микро...
2: Понимаете, человек, ему свойственно движение. Мы всегда к чему-то движемся. Если бы мы стояли на улице, ну, может быть. Может быть, хотя не думаю. И, значит, второй придя к этому выводу, я начал думать о волосах, прошу прощения, которые у нас у человека находятся на других участках тела. Uh-huh. То есть всем известно, что даже микроскопические волоски есть на любой части тела. Также вредно избавляться от них. Вот здесь ситуация другая. Здесь вредно избавляться от них, да, потому что эти волоски, они как раз, в общем-то, природа их наделила нами.
1: Во-первых, они даже вес имеют.
2: Да, это уже положительно. Потом она наделила нас ими для того, чтобы человек мог более легко преодолевать вот сопротивление этой среды, в которой мы находимся.
1: То есть это своего рода так озоновый слой тушки.
2: Да. То есть вот эти вот волоски, они предохраняют от беззащитную кожу, от зверских ударов молекул кислорода, азота и всего того, что содержится в воздухе. А представьте себе воздух города Москвы, там же молекулы тяжелых металлов. Понимаете, ведь она в десятки раз тяжелее молекулы кислорода.
1: То есть может получиться просто внедрение
2: в порную дыру. Ударяем, когда идем. Потому что, естественно, человек идет, и как ни крути, а сопротивление воздушное на границе вот.
1: Но можно ведь, вы помните, было такое как бы одно время распространенное явление, когда крепились на пояс, на ботинки микровентиляторы для отдува встречного воздуха, чтобы, так сказать, компенсировать вот этот встречный поток воздуха. Вы знаете, но здесь получалось механическое воздействие, магнитные вот эти микробури вентиляторы.
2: Статическое электричество. Это, конечно, ведь природа все-таки, человек живет не 10 лет, не 10 тысяч лет. Как по последним данным, свыше 5 миллионов лет. Естественно, за 5 миллионов лет человечество выработало какие-то, сбросило с себя лишние волосы, оставило лишь то, что необходимо. Поэтому то, что мы сейчас видим на телеэкранах, когда рекламируют эпиляторы для женщин, это же... Ведь что происходит? Женщин призывают к тому, чтобы они удаляли с себя ту защитную пленку, так может быть, тот защитный слой, который предохраняет их от наивреднейшего воздействия окружающей среды.
1: То есть то же самое, что вот если бы нашему земному шару показывали...
2: Это практически спит. То есть и отсутствует иммунитет у человека. То есть этот иммунитет, он на уровне генетики, в плане ВИЧа, а в плане, так сказать, эпилирования волос, это тот же самый иммунитет от воздействия внешней среды. Вот представьте себе человека без ресниц, у него же глаза слезятся. Вот представьте свои ноги без волос. А если бы у них были слезы, они бы плакали.
1: Кстати, вот, как правило, уже доказано учеными, что наиболее потливые ноги — это ноги лысые.
2: Да, конечно.
1: То есть вот стоит женщине поврить ноги и приучить эпилировать.
2: Это просто она плачет. Это она плачет, нога. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях сегодня у программы «Монмаранси» отец Агафон, в миру Яков Мартынович Кидало. Так вот, Яша, ну уж прости, пожалуйста, что я так тебя называю.
1: Да ничего.
2: Давай все-таки вернемся к древесине, с которой, в общем-то, мы и начали этот час. Так расскажи нам о своей теории, вот, которая опровергает, в общем-то, установившееся веками понятие о том, что количество лет, которое прожило это дерево, можно определить по так называемым кольцам.
1: Да, ну, вы видите ли, как раз в тот момент, когда мне, ну, в тот период, скажем так, политических репрессий, направленных против меня, пришлось побывать на лесосеке, я, поскольку был очень любознательным человеком и сейчас сохранил это качество очень полезное,
2: да,
1: я не мог просто заниматься там распилкой, спилкой, я стал изучать нашего зеленого друга, то есть лес, изучать во всех подробностях, так сказать, от корней до шишки.
2: Но все-таки это, наверное, как-то согласовывалось с вашей теорией о вихре?
1: Да, да. Дело в том, что тут нужно пойти по порядку. Считается, что количество лет, которое простояло дерево,
2: да,
1: можно определить по количеству вот этих вот линий на его спиле. Но мы там, валя лес, обратили внимание и узнали, что не обязательно раз в год или два раза в год дерево меняет кожу. Ну, так мы лесосеки называли любя кожу. Никто не говорил, кора — это обидно, кожа.
2: Шерстка еще.
1: Шерстка, да, ну, шерстка — это... Вот вы тоже, Саша, знаете.
2: Веточки, да.
1: Веточки, да.
2: Просто тоже...
1: Бывали деревья, которые меняли... Раз по 8 в году. Понимаете? А так вот ты его срубил, посмотрел, и типа там 58 колец.
3: И сказал, ну, 58 метра, да?
1: Да, то есть совершенно нереально.
3: Да, да. А вот скажите, бывали же и такие случаи, что на срезе дерева вот этот вот так называемый кольца, они были и треугольной формы, и подчас даже... Я даже одно дерево у меня дома, вот спила лежит, вот, кстати, вы же были.
1: Да, ну, я, кстати, вам его, Саша, и привез.
3: Звездообразный вот спил. Как по нему, собственно, определить?
1: Да вообще нереально. Ведь дело в том, что у деревьев...
3: То есть это вас и натолкнуло?
1: Да, да, у деревьев, как и у людей, случаются мутанты. Вот если посмотреть, ну, то есть определенная категория людей больных,
3: да, вот
1: как
3: даже это та, болезнь. Та, вот, ну,
1: наша Прохор.
3: Женщина, которую вы говорили, да. Вот на Пушкинской, по-моему.
1: Да, да, пожалуйста, да, да. Она совершенно безвозрастное какое-то существо. Да. И также и деревья. Вот
3: но
1: дерево...
3: на вашей лодке ей место все-таки найдет.
1: Это еще часть программы, понимаете ли, Саша, часть программы гуманитарной. Мы должны помогать.
3: То есть не утверждено?
1: Пока не утверждено. Я думаю, что все-таки это все утрясется.
3: Да, но
1: так, вот что касается деревьев. Чтобы точно установить возраст дерева, необходимо использовать аэродинамическую теорию, так называемый, называется древесный продув. Для этого, ну, тут очень сложно вдаваться в подробности.
3: Да нет, да я думаю, это и не стоит. Тут достаточно на пальцах, поскольку я думаю, что к такому ради нашего уважаемого радиослушателя пока не готовы.
1: Просто очень мощная струя, ну, я так по-простому, да. Очень мощная струя воздуха направляется на срез шорстки дерева. То есть срез происходит шорстки дерева, кожица практически до голой.
3: В какой именно части?
1: Вы знаете, это зависит от соотношения диаметра тушки. Ну, мы тоже называем, да, вот, да, как и вы называете, тельце тушкой. Ни в коем случае нельзя говорить ствол. Ну, ни в коем случае.
3: Да, потому лесосеки
1: это не любят.
3: У нас у медиков это тоже.
1: Не принято. Нет, у вас, конечно, я знаю. Конечно. Тушка так, любя, это, да, между собойчик, да, да, такой, да. Так вот, это зависит от соотношения вот диаметра дерева и прямо от... ну,
3: и высоты, наверное, да?
1: Нет, не высоты, а длины самой длинной ветки этого дерева, понимаете, самой
3: длинной
1: ветки.
3: Да, поскольку ведь она же от рождения дана была.
1: То есть, в принципе, тут еще ведь, вы знаете, сейчас серьезные споры происходят. Считать ли вот то, что общепринято макушку дерева, реальной макушкой? Может быть, макушкой нужно считать одну из веток?
3: Ну, в общем, это даже это правильно. Причем ветку, которая как раз была на противоположной, наверное, стороне той, которая от рождения.
1: Конечно, конечно. Безусловно, вы правильно понимаете. Вы правильно мысль понимаете.
3: Ну, все
1: так вот, в этой точке, которую мы определяем вот, путем соотношения, тоже сложная существует формула, я не буду сейчас ее говорить, делается срез кожицы, и прямо напротив нее делается еще один срез кожицы. В это место под сильным давлением вдувается огромная сила струя воздуха. То есть я скажу так, что ей еще этой струей можно буравить здесь землю.
3: Простите, даже. Не происходит ли сдува пограничного слоя?
1: Вы знаете, ради науки приходится с этим мириться. Вы правильно
3: поняли.
1: Сдув происходит. Причем он же не восстанавливается.
3: Да, то есть, да. То есть это даже вот из-за чего, собственно, самолеты-то падают. Ну, сдуло, и все.
1: Да, да, да, да. Вот совершенно правильно понимаете. И, так сказать, падение давления этой струи на том конце тушки дерева,
3: так.
1: Вот это падение, так, оно так. И составляет эквивалент, так сказать, возрасту дерева.
3: Причем в месяцах, насколько я знаю.
1: Да, да, вы правы, в месяцах.
3: То есть все-таки это точность... наиболее точный подсчет, поскольку, как раньше говорили, ведь не обозначена же месячная вот эта вот звезда вот на срезе. Да. А тут, то есть, непосредственно можно сразу в компьютер вложить, то есть удобно.
1: Удобно. Но вы знаете, Саша, дело в том, что этот метод, он, в принципе, как сейчас модно говорить, стоит денег. И это нужна специальная лаборатория, и причем передвижная.
3: И вот, кстати, отец Агафон, скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, я просто Яков. Мы же говорим о моей мирской.
3: Я путаюсь просто.
1: Ничего, Саша.
3: Просто опоздал немного сегодня. Так что я хотел вас спросить, а как же вы, на какие, вернее, средства существовала ли тогда ваша опытная база, вот в те времена?
1: Понимаете, в чем дело? Нам для того, чтобы как бы заниматься вот этой лесосекой, ведь нужны были площадки еще для вывоза заготовленной древесины. Угу. И поэтому нам поставляли вот те компрессоры передвижные, которые часто видно для работы отбойными молотками.
3: А, вот те, которые сейчас по всей Москве, да, шуруют?
1: Да, да. И тут же, кстати, я могу вам сказать, что их всегда не хватало, этих компрессоров. Но
2: своих.
1: Да, но у меня был замечательный дедушка, о котором мы сегодня говорили, Жоржик, так любя его называли.
3: Вот он, значит, так сказать, днем на Шаболовке, а вечером...
1: А вечером он, так сказать... оформлял документы, чтобы отправить нам лишнюю вот эту компрессорную станцию туда, которая была переделана силами вот заключенных.
3: Вы знаете, это очень такой хороший. Я вам хочу сказать, что вы, в общем-то, приспособились к тому, к тем условиям. Вот я просто хочу сказать, что многие ученые, ведь многие труды ученых, они как бы, ну, пропадали безвозвратно.
1: Вы знаете, Саша, вся сложность в том, что действительно, это очень дорогостоящий был эксперимент, я бы сказал. Вот определить возраст дерева, ведь его нужно как определить? Вот, чтобы дерево дальше продолжало расти.
3: Да, естественно, чтобы, так сказать, не повредить.
1: То есть это и есть вот достоинство моего метода.
3: Да,
1: но существуют и другие методы, так сказать, методы народные. Для этого, ну, как бы вам это сказать, существует специальный человек. Вот у нас там был такой дед Витебск.
3: Угу.
1: Его звали тоже, так сказать, из нашей партии.
3: Но он
1: партии,
3: вот целинник, первый целинник был.
1: Да, да.
3: Там же ведь модно, по-моему, так было. Откуда приехал, так и зовут.
1: Да, да. Он мог, кстати, определить и определял, прям вот мы проверяли на нашей компрессорной установке аэродинамические и его выводы. Для этого нужно было выкопать дерево, вот, счистить землю со всех корней, и он знал какие-то участки корней.
3: Ну, это, видимо, какой-то от природы у него, конечно.
1: От природы. Вот, да. Производился полис. Им. Ну, он лизал эти корни и по их вкусу, по их шероховатости, по их
3: там,
1: практически...
3: Видимо, совокупность факторов, видимо,
1: да,
3: была.
1: Может
3: да.
1: быть, запах еще.
3: Да.
1: Может быть,
3: да.
1: запах. Определял возраст дерева практически точка в точку с нашей аэродинамической установкой.
3: У вас был, так сказать, всегда авторитетный источник, на котором вы могли, так сказать, обкатать и притереть все свои нюансы в вашей научной деятельности.
1: Да, но единственное, вот... с этим народным, как бы, целителем неувязка была только в том, понимаете, что после вот выкопа дерева, выколупливания вот этой, назад его закапывать, то есть редко когда оно приживалось, то есть дерево, как правило, погибало, к тому же у него были очень странные свойства.
3: У него, видимо, шершавый язык очень.
1: Язык, то есть происходил слиз полный. Вот,
3: да, той вот нежной природной нежной, ткани, которая, собственно...
1: шерстки, корневой шерстки, так мы ее называем. Вот, и опять же этот метод был не очень хорош, потому что одно дело дерево спилить, Саша,
3: да,
1: вы понимаете, а другое
3: это
1: дело
3: это
1: выкопать.
3: Откровенно грубо.
1: Да, причем выкопать нужно было так, чтобы не повредить ни одного корня, потому
3: да,
1: что корневая система
3: знаете,
1: должна была быть целой.
3: Я просто преклоняюсь перед вашими, так сказать, методами научного изыскания. Это, в общем, очень так, знаете, произвело на меня впечатление.
1: Ну, с вашей теорией насчет древесины действительно это очень сильно. А я хотел... узнать, вернуться немножко к теме вихрей, если вы позволите.
3: Да, с удовольствием.
1: Вот скажите, Яков, как понимать, то есть вы говорите, что если, значит, человек имеет какое-то количество, так сказать, волос на голове, естественно, у него есть риск быть полным, если он еще и не завиваются.
3: Да, да.
1: Вот,
3: да.
1: Но есть как бы одно но, даже два но. Давайте возьмем известного поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он был кучеряв, но был худ. И возьмем, например, кого? Ну, не будем называть его имя. Совершенно лысый человек, но очень толстый. Как это объяснить?
3: Все объясняется очень просто. Изначально кудрявый человек, каким и был уважаемый поэт, он имеет в своем резерве, организм имеет в своем резерве природные защитные эффекты, которые уже предрасположены к ним, он генетический. То есть на этого человека не оказывают влияние те вот... то есть, вернее, они оказывают на него влияние, но он уже к ним как бы изначально приспособлен. То есть ведь вы сами понимаете, что ни один, допустим, житель... Южной республики не выдержал бы якутского мороза. В то же время, так сказать, коми-пермяки, они запросто, в общем-то, выдерживают 50-градусный мороз, а в то же время не могут жить на юге нашей страны необъятной. Также и здесь, то есть человек, который не приспособлен, то есть который имеет прямые, обыкновенные прямые волосы, он не приспособлен к каким-либо перегрузкам, что касаемых... вихревого течения. Поэтому, когда этот человек применяет на своей голове какие-либо способы изменить форму волос, будь то бигуди, либо же химическая завивка, он ставит себя просто на грань, ну, жизни и смерти. То есть постепенное увеличение веса, что касается эпиляции, это расширение варикозной вен, и, так сказать, человек просто, ну, конечно,
1: разрушается на глазах.
3: Да. Что же касается лысых людей? Тут ситуация несколько другая. Ведь уже, в общем-то, не секрет, что 95% случаев облысения — это предрасположенность от природы человека к этому. То есть тут есть, как это распространяется как на женщин, так и на мужчин. Встречаются даже и груднички, в общем-то, облысевшие. Кстати, ведь они даже и рождаются облысевшими. А вот знаете, что на меня, что меня навело, на какие мысли на меня, навело меня вот это вот явление? Ведь человек... Он рождается из водяной среды, то есть появляется из воды.
1: Ну, ну да,
3: грубо говоря, там же жидкость.
1: Причем доказано, что около ведра.
3: Да, да. А в некоторых случаях и до бидона. Вот, поэтому, значит, естественно, что возьмите любого морского млекопитающего.
1: То есть, практически ихтиандр такой.
3: Да, да, да, да. Понимаете, все морские млекопитающие, за исключением котика, они не обладают волосяным покровом. Любую рыбу возьмите. Вы когда-нибудь видели у рыбы хоть один волосок?
1: Ну, если не считать... Вот...
3: Усы — это не волос. Это, в общем-то...
1: А вот эти вот плавники, это не считается?
3: Тоже, это
1: костяное. Скорее перьевое, что-то.
3: Да, конечно, это ближе к перьям. Да. Поэтому, значит, я сделал такой вывод, что водяная среда, это, она требует полного отсутствия волос. Среда воздушная требует их умеренного присутствия. Поэтому человек, который лысеет, он изначально предрасположен природой к жизни в водяной среде. Либо это будет море. Это, значит, море, почему? Это для... Море — это для людей, которые не полностью облысели, которых, вот знаете, обычно сзади сохраняется небольшая такая шерстка. Вот... Это, значит, для того, что... Вернее, происходит от того, что вода в море соленая, поскольку соль, она... разъедает вот теменные
1: придатки.
3: Вот. Да. А что касается людей, которые полностью облысели, либо стремятся к этому, вот, то для них я бы рекомендовал пресный водоем. То есть, если человек полный и толстеет, грубо говоря, так вот конкретно, то ему необходимо большую часть времени проводить в водяной среде, то есть жить в ванне.
1: Не будет ли опасений, что у него потом появится чешуя,
3: если он природа,
1: жаберная
3: этому,
1: щель?
3: Если человек, простите, к этому природа предназначен, ну зачем же мы будем нарушать естественный ход?
1: А скажите, Яков, как тогда, вот есть еще такой сорт лысых людей, у которых спереди есть чуб, а сзади все лысое. Они это, вот,
3: это в горных реках.
1: А, то есть проточный.
3: То есть насыщенный кислородом, в первую очередь.
1: Скажите, пожалуйста, отец Яков.
3: Отец Агафон.
1: Да, я просто в некотором недоумении. Вот все вами сейчас только что сказанное, оно как воспринимается
3: на первый взгляд. Но ведь вы посмотрите, в моей теории настолько все устроено, что она выдерживает любую критику.
1: Любую, да. А как вот быть с людьми определенных, так сказать, слоев населения, которые страдают излишне, наоборот, заволошенностью? Ведь бывает в меру там...
3: Простите, заволошенностью чего?
1: Всей тушки. Ну вот, например, это там Махмуд, вот посмотреть.
3: А, в смысле? Махмуд — человек дождя. То есть оптимальным условием его жизни, согласно, опять же, моей теории, было бы обитание в среде в воздушной среде со 100% влажностью. То есть, что, ну, грубо говоря, простыми словами, туман. Густой-густой туман.
1: Ага.
3: То есть я бы даже, можно сказать, человек такой тумана. Человек дождя.
1: Угу. Вы знаете, Яков, я предлагаю послушать звонки наших радиослушателей, потому что, может быть, кто-то серьезно заинтересован этой темой, вашими исследованиями, вообще вашей деятельностью. Такой необычный вы человек, прямо. 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете позвонить и задать их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Христос воскресе.
3: Воистину воскресе, это сестра моя.
4: Это ку-ку.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А я вот волосы-то волосы, А я вот насчет перьев.
1: Ага.
4: Можно рассказать анекдот?
1: Конечно.
4: Я его вот на прошлой неделе придумала, друзьям рассказала, а теперь пускаю. Значит, рассказываю.
1: Давайте.
4: Новой русской на Пасху подарили индюка.
1: Простите, русской?
4: Да.
1: Сестре?
4: Сестре, новой русской.
1: Угу.
4: Индюка живого. Ну, день прошел, он бегает по квартире второй. Она звонит мужу на работу и говорит, как с ним быть-то? Его же надо приготовить. Он говорит, ну, не волнуйся, через 15 минут откроешь дверь. Открывает. Стоит такой с бицепсами, бритый там...
1: Дяденька.
4: Дяденька, да. И говорит, где объект? Она говорит, да вот бегает. Он как-то удивился так. Она говорит, хорошо бы его потом и попалить. Ну, идите погуляйте с собачкой. Она пошла с собачкой. Вдруг бегут. Пожар, пожар у вас в квартире. Пожар. Пришли на пожар. Вызвали пожарную, все. Лежит на кухне индюк. Две пули в живот, одна контрольная в голову. Гильза, там пистолет валяется. И квартира вся горит.
3: Хороший анекдот у вас.
1: Хороший анекдот у вас. Спасибо, спасибо. Празднуйте праздник.
4: Будьте здоровы.
3: Христос воскресе.
4: Воистину воскресе.
1: Следующий звонок нашего радиослушателя по телефону 203-19-22. И вопросы к отцу Агафону в миру Яков Мартынович
3: Кидало.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
5: Христос воскресе.
3: Воистину воскресе, брат
5: мой. Я хотел бы задать вопрос Якову Мартыновичу.
3: Да-да.
5: В связи вот, так сказать, с оволосением поверхности тела.
3: С заволошенностью?
5: Да, не считает ли Яков Мартынович, что вот, так сказать, приспосабливаясь к изменению окружающей среды, есть такая тенденция к увеличению волосатости?
3: Угу.
5: Вот. И к чему это может привести в дальнейшем?
3: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Кстати, извините, пожалуйста, отец Агафон, я хотел, так сказать, еще подкорректировать вопрос нашего радиослушателя. Бытует мнение, что, так сказать, люди, лишенные полностью волосяного покрова, это люди будущего, суперлюди, поскольку у них кожа уже сама по себе так адаптирована к окружающей среде, что волосы это рудиментарные такие уже части, как вот вы считаете.
3: Вы понимаете, моя теория опровергает это в корне. Люди будущего — это люди с небольшим волосяным покровом. То есть,
1: практически, как вот сейчас наш современник.
3: Да, да, но не совсем, не совсем. У нашего современника все-таки еще встречаются так называемые остевые волосы. То есть они как бы такие грубые такие. А в будущем это будет мягкий пушок. Что же касается вот вопроса радиослушателя о том, что якобы, значит, нынешнее поколение заволашивается. Не совсем так. То есть происходит на самом деле процесс обратный. Отдельные индивидуумы, да, им свойственно это заволошенность. Как я уже говорил, это люди, которые, в общем-то, природа как бы больше их предопределила в каком-то водяной среде обитания. Ну, понимаете, не все мы властны над собой. К сожалению. Так что вот так вот.
1: Ну что же, следующий звонок. 203-19-22. Набирайте этот номер и ваши вопросы отцу Агафону. Он же Яков Мартынович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к началу вашей беседы.
3: С удовольствием.
6: Когда вы коснулись, значит, темы создания подводной лодки, вот, да?
3: Да.
6: Подводной церкви.
3: Подводная церковь, да. Я бы назвал ее плавучим храмом все-таки.
6: Ну хорошо, значит, вот вы сказали, что вы служили как бы в воздушных силах, да? Там,
3: одно время, да.
6: Вот, но вы как бы, получается, их как-то обидели, потому что...
3: Нет, почему?
6: Ну, я имею в виду, может быть, стоит создать как бы летающую такую церковь, она будет как бы ближе к Господу там, наверное, чем выше, тем ближе.
1: Спасибо, вот, вообще резонный вопрос, потому что тогда можно создать и танк-часовню, например,
3: да,
1: для танка.
3: Кстати,
1: спасибо за вопрос.
3: Спасибо,
1: что вы скажете, отец
3: Агафон?
1: Спасибо
3: большое за вопрос, да. Скажу я по этому поводу следующее. Что касается ближе к Богу, так ведь, понимаете, так нельзя сказать, потому что человек близок к Богу в первую очередь душой. собой. А что касается непосредственно авиации, тут, значит, нами прорабатывается этот вопрос. Очень хорошо, что вы задали, подняли эту тему. Действительно, прорабатывается вопрос о создании дополнительного места члена экипажа на тяжелых стратегических бомбардировщиков для того, чтобы на боевых дежурствах среди экипажа мог находиться и священнослужитель, так сказать, дабы удовлетворить желание экипажа, а также для поддержания его морального духа. Вот. А создание летающих храмов, оно просто нецелесообразно, поскольку, ну, как бы у нас не все члены общества и обладают собственными средствами, собственными летательными аппаратами, поэтому просто это... Ну, на сегодняшний еще, день это не актуально. Возможно, еще, видимо, в будущем...
1: знаете, что нужно тут сказать, что, как бы, так сказать, необходимые атрибуты церкви, они мешают аэродинамическому свойству самолета.
3: Потому что, понимаете, на подводной лодке, во-первых, это большой объект, то есть там может и много народу поместиться, а вы понимаете, боевые самолеты, они, в общем-то, тесновато там.
1: Ну что же, следующий звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: С праздничком вас.
1: Вас также.
3: Взаимно.
7: Наступившим уже. Вот, у меня такой вопрос к отцу Агафону. Скажите, а приходилось ли вам когда-нибудь исповедовать смертельно раненых солдат или что-то в этом роде?
1: Угу. Знаете, спасибо.
7: Нет, секундочку, а можно вот еще к Александру вопрос?
1: Да.
7: Александр, вот я слышал, что, так сказать, при вашей программке организована такая контора, так скажем, которая занимается вот разгрызанием арахиса.
1: Ну, это, вы знаете, это метод самоокупаемости одного из научно-исследовательских институтов, который занимается фисташек конкретно. То есть фисташки, вот они же все лупленные.
7: Ну да. Ну
1: вот
7: да.
1: Их лупят конкретно сотрудники этого института. Причем все фисташки приходят сюда, к нам в страну, импортные, так сказать, в виде таких целочек.
7: А у меня к вам такое предложение. Угу. Почему бы не организовать вам контору по высиживанию шоколадных яиц киндер-сюрприз?
1: Угу. Ну, понимаете, в чем дело? Это же не живой объект. То есть, такие мы, кстати, проводили эксперименты над птицами, которым подкладывали эти яйца. Потому что запах этих яиц очень сродни, например, запаху вот только что снесенных яиц городских птиц, как ни странно. Вот это я вам заверяю, как...
7: Так немножко помоечкой.
1: Нет, скорее так, знаете, ну как, ну скажем, вот корова, она же пахнет навозом, но это приятный
3: тяжелыми
1: запах.
3: Тяжелыми металлами
1: пахнет. Да, тяжелыми металлами запах, да, такой. Да, да. Потому что она же в фольге завернута. И птица вот сидела на этом яйце там по 3 года, она не понимала, почему оттуда ничего не вылезает. Так что мы же несколько умнее птицы, не будем этим заниматься.
7: Сейчас еще, Александр, да. Вот концерт у вас будет, да?
1: Да, концерт.
7: А, так сказать, он не будет таким вот, каким, так сказать, он был в табулерации, то бишь по времени. То есть был хороший концерт, но вот последний, вот 22 февраля.
1: Нет, концерт будет.
7: Будет,
1: да? Да, конечно, конечно.
7: Вот, то, так сказать, очень коротко все было.
1: Дело в том, что практика клубных концертов показывает, что нельзя слишком быть долго на сцене, иначе это навязчиво.
3: Иначе вихри в зале, просто понимаете, согласно моей теории, вихри, они могут перевозбудить публику, и в конце концов вы уйдете оттуда с выпавшими бровями и ресницами. Это никому не нужно.
7: Да, иначе
3: никому.
7: Стекла в метро, так сказать.
1: Спасибо, спасибо за звонок.
3: А что касается ответа на первый вопрос относительно так сказать, исповеди смертельно раненого бойца, да, был такой случай, причем это было, когда еще я был политработником. Собственно, это даже в какой-то степени подтолкнуло меня к нынешним моим занятиям. Дело было так, в общем-то, самолет, на котором летел пилот, он загорелся неожиданно из-за неисправности двигателя. Пилот катапультировался, но дело в том, что дело происходило над озером, и вот он так сказать, приводнился, а плавать он не умел. Снаряжение тяжелое.
1: Плюс тяжелый,
3: да.
1: Парашют его накрыл.
3: Да, то есть его вытащили, он уже практически был бездыханный, ну, а я как замполит, в общем-то, тогда не принято было. Как-то.
1: Он такого кита давал, у него прям из ноздри, я знаю, это, может быть, сейчас так звучит.
3: Да, но тем не менее, то есть, и мне как бы вот, знаете, как бывает, полицейский или пожарный принимает роды, так, в общем-то, и мне, собственно, это не входило в мои обязанности, но это меня натолкнуло, вот именно поставил он, как говорят, на путь истины, и, в общем-то, и поэтому я и занимаюсь сейчас душами
1: кстати,
3: людей.
1: Кстати, еще тут нужно сказать, что он-то вам как раз вот в своей исповеди рассказал истинную причину авиакатастрофы.
3: Да.
1: Ну что же, последний телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире? Нет, не получилось, сорвалась плохая связь с Прохором. Я благодарю вас, отец Агафон, за то, что вы нашли все-таки время после, так сказать, тяжелой службы. Вот вы же объехали практически
3: да,
1: все подмосковные
3: семь воинских частей, представьте.
1: Семь воинских частей. Я желаю вам осуществить вот вашу замечательную идею насчет создания подводной церкви.
3: Я приложу все усилия.
1: И надеюсь, что мы еще неоднократно с вами увидимся здесь, в нашей студии. Спасибо, кстати, за эту замечательную икону.
3: Не за что.
1: Это действительно прекрасный подарок.
3: Кстати, знаете, художник, который делает эту икону, он как бы писал из вашей фотографии. Вот вы не заметили?
8: ...73,82 МГц.

Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. И,
1: даже не в гостях.
0: Ну, даже,
1: все время ты меня в гости как-то записываешь.
0: Да, я потому что постоянно преподношу разные подарки. Сегодня подарил тебе новые лыжи и шапочку. Кстати...
1: Интересно, вообще, если как же ты мог подарить мне новые лыжи? Ты что, предвидел, что я приду сегодня в таком виде?
0: Ты знаешь, да, потому что, если ты вспомнишь, именно мне-то проиграл вот в карты, в эту игру жуткую, вот, на лыжи. Ага. Вот, да, ну, как бы я просто никогда не думал, что ты все-таки отнесешься к этому карточному долгу, вот с таким, как бы...
1: Слушай, да. А вообще там сцены такие интересные.
0: Вот на улице.
1: На лыжах вообще по асфальту они... Как-то именно не на роликовых лыжах, а именно на лыжах.
0: На деревянных, конечно.
1: Вот.
0: Да.
1: Она как-то создает определенный ракурс видения. То есть ты когда смотришь вокруг, ты видишь совсем все иначе. То ли вибрации какие-то от лыж как-то передаются в кору головного мозга.
0: А может быть отсутствие как бы вот легкости передвижения какой-то...
1: Нет, ну это просто можно трудность создать. Я думаю, конкретно именно влияние вот то есть вот этой вот системы, что ли, в которую ты вписался, вот на этих лыжах идешь. То есть я оборачиваюсь и вижу вокруг как бы как привидение, значит, люди тоже на лыжах и с палками. Вот.
0: А, вот так. Да. Ну, они, кстати, наверное...
1: Причем некоторые, видимо, тоже привидения, потому что были с веревками на шее.
0: А, вот такие.
1: Такие прям, да.
0: А дети там ходили всякие, нет?
1: Ой, это вообще лучше не поднимать вопрос.
0: То есть, вот, кстати, как да, просто собак.
1: Неэтично просто даже.
0: Ну да. Ну, огромное количество, ты знаешь, приходит писем вот за время твоей командировки. Просто целый мешок писем. Но самое интересное, на мой взгляд, и емкое письмо пришло от нашего постоянного радиослушателя Иосифа Беленького, который спрашивает, скажите, вот это вечный вопрос. Что вообще, что, кого или кто кого формирует? Среда обитания формирует человек или все-таки человек формирует свою среду обитания? Вот такой вопрос. А в основном все письма вертятся вокруг этого. Дело в том, что они же сейчас все ринулись переезжать. Вот куда ни посмотри, все переезжают. И все-таки все строится, часть сносится, и постоянные вот эти переезды, обновления происходят, замены коммуникаций происходят постоянные. Естественно, рождаемость повышается, ну, так же, как и смертность. И животных заводят очень много.
1: Ну, ты прям говоришь, вот можно подумать, что у нас вся дальнейшая суть нашей беседы сводится к этому письму. На самом деле, это же у нас плановая тематическая беседа на тему связи жилища и человека.
0: Да, да.
1: А что касается конкретно этого письма, это оно просто выдернуто, так сказать, нашими референтами из массы этих писем.
0: Все, которые... я его там порву и выкину. Да не обидится на меня Иосиф Беленький.
1: Ну, я думаю, мы ему пошлем открытку, которую мы частенько вот рассылаем тем, кто реагирует. Почему-то
0: конечно.
1: Вот эпистолярно мало кто реагирует. Вот, ну... А те, кто реагирует, они получают наши открытки, и он будет вот как бы вознагражден вниманием и включен заочно в клуб базитологии всеведения, присвоенному там, в общем, клубный номер, и вообще будет являться клубнем. С тех пор.
0: Да, кстати, я думаю, что нужно еще все-таки ввести татуирование или клеймирование членов, поскольку ведь билет не должен подлежать передаче все-таки.
1: Ну, это для каких-нибудь заядлых, в общем-то, людей, которые, в общем-то, иногда превращают какую-нибудь идею, там, в общем-то, незначительную по своей сути, иной раз превращают в какую-то просто аномалию. То есть начинают там...
0: Должна же ведь быть проверка как бы на верность, в общем-то, какой-то идеи. Если вот он пришел и говорит, дайте мне как бы вот билет, к примеру, да, и открытку, и я уже член и клубень. Вот. А когда мы ему говорим, ну, понимаешь, к этому прилагается клеймирование обязательно. Вот он сразу скажет, у меня открытки, не нужно ничего, и убежит. То есть таким образом нужно производить отсев все-таки кадров, чтобы не было случайных людей. И, да, ну вот поэтому клеймирование, я все-таки за.
1: Ну, клеймирование, татуирование. Вот, кстати, интересно, татуирование, вот с мужским телом как-то понятно. Часто вот сейчас пирсинг, татуирование, там девицы, в общем-то, как-то прибегают к этому. Вот, например, это как все выглядит? Вот, например, взять мужчину дряхлого и старого, и у него там татуировано что-то такое, даже просто, например, коряво как-то север там или
0: клён написано. Да. Да, клён, да.
1: А взять, например, девицу какую-нибудь, которая лет 70 стала, и у нее там, например, на попке там вот
0: бабочка как правило, да.
1: Вот, да. Представляешь себе? Ну, она, наверное, незаметно будет, там какие-то морщины и все проще. Но даже вот если там какие-то особые такие приметы, там особые татуировки делаются на видных местах, как внуки и правнуки будут реагировать на эту исколотую бабусю.
0: А вот меня всегда интересовал такой вопрос, как чувствуют себя в бане сильно постаревшие члены якудза?
1: А вот, кстати, этот вопрос, ты на него просто не стал дальше развивать.
0: Я побоялся, блин.
1: А не надо бояться. Здесь философия в чем заключается? Вот философия этого вопроса, вот когда бабушка исколотая. Дело-то в том, что, например, в отличие там от дедушек, которые дедушки там, хоть они и представляются такими вроде бы, таким

0: И да. Величайший авторитет.
1: Да. И это частично отвечает на вопрос, почему, например, старики больше любят внуков, чем своих детей. То есть они частично компенсируют свое невнимание или недостаток внимания к детям, к своим собственным. А с другой стороны, вот, например, в астрологии существует, да и вообще в параллельных науках такое понятие, что воплощение, через одно воплощение, как бы, это, в общем-то, рекреация индивидуального, как бы, архетипа воплощения. То есть, вот, например, твой дед будет представлять из себя воплощение тебя. То есть, а родители, как часто вот бывает, вот, например, у талантливых людей, то есть редко бывает так, чтобы талантливые люди имели талантливых же родителей. То есть они имеют какую-то, например, цеховую принадлежность, то есть там актеры. Но очень редко бывает так, чтобы родители и их дети были одарены одинаковым образом.
0: Кстати, как правило, вот это такая гениальность, в кавычках, генетическая гениальность. Вот папа, дескать, гений, и он тоже родился, там у них гений, да, она, как правило, культивируется все-таки обществом, потому что если, например, он сын великого пианиста, вот, то он уже вроде бы не может быть посредственным пианистом, и если он стал посредственным пианистом, то, говорит, вот у гениального пианиста все-таки сильно пьет, и вот младшенький, к примеру, вот, либо он тоже становится гениальным пианистом, как правило.
1: Да, мне думается, что здесь есть искусственно как-то начинают действовать какие-то ходы обычные, в общем-то, искусственного создания, там, уравниловки, вот это вот гениально. А с другой стороны, некоторые варианты так и оставляют, что там кто-то гениальный, а кто-то нет.
0: А вот интересно проследить такую связь родители-дети, да? Это так называемые, сейчас уже, кстати, разрушенные целиком, рабочие династии.
1: Угу.
0: А причем даже я не беру тут какую-то, каких-то рабочих точных там, да, профессий, к примеру, шлифовщик, да, угу. Какой-то. А даже ведь именно, как ты сказал, цеховая принадлежность, дескать, дед мой работал тут на Красном Пролетарии, отец работал, я и ты, внук мой, будешь работать на Красном Пролетарии.
1: Угу.
0: Вот почему?
1: Вообще, кстати, это вопрос чисто такой временной принадлежности вот этого переходного периода в нашем веке, когда существовали тоталитарные режимы типа нацистской Германии или же Советского Союза, где, в общем-то, абсурдные всякие вещи раздувались до, в общем-то, до понятия нормальных. Так, например, вот рабочая династия. Вообще, на самом деле, рабочий, ну, человек, там, принадлежащий к такому, там, какой-нибудь рукодельной специальности, он может быть мастером своего дела, там, именно. Вот, ну, например, там какой-нибудь столяр
0: отъявленный. Или яйцо Фаберже.
1: Да, ювелир ты имеешь, это уже совсем другие. А, например, человек, работающий на станке, исключительно на станке, он вообще он задействованный в промышленности, в каком-то этом, конвейере, мне кажется, это вообще он не в состоянии как-то проявить себя. И даже это было бы, в общем-то, чуждо как-то. Там, правда, пытались синтезировать какие-то ненормальности из этого. То есть создавали каких-то там Стахановых или каких-то еще там суперпроизводителей, которые на потоке работали, это чтобы повысить вот у каждого такую
0: стимулировать
1: возможность,
0: как бы, да.
1: Да, но на самом деле не может быть на станке человека именно вот как бы в хорошем смысле мастера там.
0: А ты знаешь, ведь есть еще один парадокс профессии. Мы как-то так заговорили о профессиях. Эта тема тоже поднимается в письмах наших радиослушателей. А вот есть уникальный парадокс. Дело в том, что те, кто производит станки, да, они относятся с презрением к тем, кто на этих станках работает. Также, например, авиастроители, они относятся с легким презрением к летчикам и к стюардессам. Вот такой парадокс. Мы для вас производим средства

0: производства, а вы как бы вот всего лишь пользователи.
1: Да ты, наверное, еще хочешь сказать, что вот эти заправщики, которые керосином заправляют, они сахар подсыпают, что ли, в керосин?
0: Не побоюсь, в общем-то, хотя побоюсь я сказать, что они туда еще подсыпают, потому что керосин терпит все, ведь это же не бензин там 95-й или какой-то авиационный, да. Который, кстати, нужно же смотреть эту бляху. Угу. Вот, а иначе беда.
1: Да не смотреть, а нужно замеры производить.
0: Или замеры. Сейчас же производятся. Вот,
1: берутся контрольные замеры.
0: Такой спецкатетер индивидуальный, который окунается и показывает именно качество бензина.
1: Вот, кстати, я не знаю, может, я там какую-то попсовую информацию распространяю. Вот по поводу самолетов, их надежности и перелетов. В общем-то, как в любом виде транспорта или переезда существуют там какие-то сбои. Ну, самолеты, они за счет своей, в общем-то, уникальности. То есть ты можешь такие расстояния преодолевать. Соответственно, эта уникальность компенсируется катастрофичностью большей. То есть одно дело, ты на извозчике едешь, перевернулся, там, в общем-то, вероятность насмерть зашибиться маленькая.
0: Да.
1: И время пересечения временных поясов у тебя в этом случае более-менее нормальное, с лошадиной скоростью. А когда ты прешь на самолете куда-нибудь и пересекаешь ненормально совершенно временные часовые пояса, то есть бывает так, что из Владивостока в Москву летишь, время одно и то же на месте стоит, то, соответственно, жертвоприношение в этом случае как-то и вероятность летальных каких-то, ну, усугубление вот этих вот исходов, оно закономерно, потому что вот тебе срочно понадобилось лететь куда-то, соответственно, ты должен понимать, что в случае там какого-то пересыпа сахара в керосин или еще какой-нибудь, ты попадаешь, в общем-то, неизбежно именно там в такую, в катастрофу, из которой мало кто выбирается. И интересно, вот, кстати, по поводу этой информации, обычно там совки утверждали, что наш самолет там самый надежный, там единичные аварии, как правило, там извращались, замалчивались. А на самом деле, вот, я сравнительную таблицу смотрел, там, в общем-то, это не так все просто. То есть надо смотреть как-то взаимосвязь. Например, то есть говорили там, например, у нас самолет надежный там какой-нибудь. На самом деле там смотрится взаимосвязь. Количество аварий и связано с налетом часов. То есть, например, те же самые Боинги, там какие-то модели ненадежные считались, так они столько налетали, что уж дай боже, там какому-нибудь.
0: Ну, все вкладыши провернуты уже вообще там.
1: Да.
0: И масло уже гонит, и беда.
1: Да, ну, самое интересное, вот и это. Представляешь, в свое время существовала там эта реклама, там какая-то кошмарная. Я не знаю, кто ее заказывал, там летайте самолетами Аэрофлота там при режиме, при старом.
0: Да, было такая, была.
1: Какие причем альтернативы могли существовать?
0: Никаких, полностью была монополия.
1: Вот представь себе, вот заказчик этой рекламы, исполнитель, всю линейку, так сказать. Это просто, что это, элемент какого-то оформления, какого-то дизайнерского там города, или что это такое, там какое-то плоское лицо женское. Овал был гуашью закрашен.
0: Может быть, это делалось для вот жителей Нигерии, которые летали сюда учиться в Патрис Лумумби.
1: Так тогда на всех языках там было написано.
0: А вот тогда же был как бы тоталитарный режим, который считал, что, дескать, кому нужно сюда прилетать, пусть учат русский.
1: А.
0: Вот, видимо, так.
1: Да а нет, знаешь, вообще, кстати, интересно, это памятники вообще вот этой старины, не такой далекой, они отличаются таким очень каким-то характерным своеобразием. Просто много очень вот вбухивалось именно в пропаганду, и вот, видимо, вот эти средства, они перераспределялись. Я в свое время там тоже, в общем-то, изображал какие-то буквы, на кумачах, там, при Дези или при Жеке, как это называлось. И, в общем-то, немереное количество было выделено.
0: Денег, да, да, конечно.
1: Да, то есть вот...
0: Отмывка средств своего рода тоже шла, конечно.
1: Причем при абсолютно там мог бы... там какому-нибудь празднику взять там красного шелка какого-нибудь неплохого. Причем это тогда стоило действительно очень дешево. И вот именно красный такой шелк.
0: Помнишь, было
1: потому
0: время,
1: что его назначение, в общем-то, единственное было. То есть там либо галстуки пионерские шить, либо знамен.
0: А мы халаты шили, я помню, такие вот банные.
1: Да, вот этих негодяев их сразу хватали и сажали в тюрьму за экономические преступления.
0: Да, хорошо, что мы этого избежали вовремя. Ну, ты знаешь, кстати, что касается все-таки самолетов. Вот действительно считается, что это самый безопасный транспорт, но эта статистика, она строится по отношению к самим самолетам. То есть, ну, сколько всего в мире действующих самолетов? Если, например, их было бы столько же, сколько...
1: Перечислить.
0: Да. А если считать столько же, сколько автомобилей, то, я думаю, количество катастроф практически бы сравнялось. Вот. Поэтому тут есть еще один момент, почему как бы не запрещает авиатранспорт, потому что это все-таки большие деньги. И все правительства даже, вот почему они там все летают на самолетах тоже, дабы своим примером, да, в данном случае они выступают в роли камикадзе, но они показывают своим примером гражданам, что, дескать, мы-то летим, не бойтесь, летайте тоже. Вот. А в целом, конечно, целиком и полностью это только средство зарабатывания денег, и никакого отношения к скорости там они вообще не имеют. То есть, если так посмотреть, то на самолете даже медленнее, чем на лошади.
1: На самолете, да, если включить, так сказать, все аналитические там, оценки вот этой процедуры перелета, конечно, ну, получается медленнее, потому что человек, прилетевший куда-то далеко, адаптироваться начинает. И, в общем-то, конечно, он будет адаптироваться. Существует несколько слоев адаптации, то есть... Пока ты достигнешь, там, так сказать, поездной адаптации, электропоездной, потом лошадиной, а потом
0: уже тушкой,
1: брошенного лошадиного помета или человеческого шага. То есть по-настоящему, вот улетевший куда-нибудь там в Крым, ты приблизительно сколько там пешков-то шел туда в Крым? Там, ну, я не знаю, пешкадралом сколько туда?
0: Ну, месяца три, наверное, шел.
1: Да?
0: Ну, я...
1: ну, если так вот взять, там сколько километров, там порядка тысячонки, да?
0: Ну, туда? Где-то так, да. Или учитывая, меньше, что он хроменький был еще к старости, то так где-то и выходит месяца три. Да плюс пить любил, да есть.
1: Угу. И велик был, велик собой рост.
0: А ты знаешь, кстати, ведь еще доказано уже, что если бы, например, господа Пушкин или там Лермонтов бы летали на самолетах, они ездили бы на конях, да, вот, то не появилось бы ни Мацерей, не появилось бы ни Женя Онегина, никого этих вот не было бы, потому что все эти произведения были написаны величайшими писателями и поэтами, и музыкантами в основном в карете, там, при свете свечки, вот, а в самолете в основном что, ноутбука, да, он достает ноутбука, а к нему подходит она такая, говорит, дескать, выключи, потому что мешаешь навигационным, к примеру, приборам. Вот. Но, а что на ноутбуке-то? Ничего.
1: Нет.
0: Ну, вообще никак.
1: Мне вообще кажется, что мы какую-то чушь здесь несем. В общем-то,
0: да,
1: темы ушли совсем. Я понимаю, что все устали. Радиослушатели прям напряжены, да, раскалились до бела и хотят, наверное, услышать все-таки ответ на свой вопрос.
0: А давай сперва мы послушаем. Да, давай сперва послушаем. Вот тут нам звонят, может быть, какие-то сейчас появились.
1: Да сейчас, наверное, свирепые в основном звонки-то, наверное, будут.
0: А мы как бы проведем диагностику симптоматики.
1: Да. Да. Давай послушаем.
0: А ты тогда одень лопухи вот эти. Вот. Вот, да. 203-19-22. Андрей Орлов в студии. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Александр,
0: да.
2: Доброй ночи. Я не могу громко говорить.
0: А вы нормально вполне слышны.
2: А, ну, хорошо. Вы понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас тут много тем затронули.
0: Угу.
2: Вот. Но у меня вот такой вот к вашему гостю вопрос. Я вот сейчас был недавно в воинской части с маленьким ребенком, ну, где-то, ну, лет 8. Вот. Мы там были примерно 5,5 часов. Нас мутузили то ли отпустить человека, то ли не отпустить.
0: Угу.
2: Вот. И принесли им такую баланду, ну, там, кто на вахте сидит, военным. Понимаете, ее даже нюхать невозможно было, как они ее едят.
0: Угу.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Вот как действительно внутренние войска, это ведь сами поймите, что это такое. И тем более, если у них убегают, вот, это действительно можно избежать. А почему же наши там эти генералы и так далее жируют и... Просто такой вопрос.
0: Спасибо, спасибо вам.
2: Извините, пожалуйста, да. Совсем так вроде по теме, но где-то все равно, вот вы где-то вначале стали говорить.
0: Да-да, совершенно. Вопрос даже почему, он совершенно по теме.
2: Да.
1: Спасибо. А как-то я не понял, вы с ребенком что там делали?
2: Я пришел забрать человека в Ваниловку. Он же уже служит 2.5 года, ему ни отпуска не давали, ничего.
0: Угу.
1: 2.5?
2: Да.
1: А как же сейчас вроде на флоте 3 года служит?
2: Не знаю. Ну, подождите.
1: Полтора, наверное.
2: Полтора, да.
0: Вот я тоже так подумал,
2: да,
0: что...
2: Да, у меня один... Вот, ну, все равно там уже...
1: И лишь 2.5 это в случае дисбат.
2: Нет. Вот.
0: Ну, понятно, понятно, спасибо за вопрос. Ну что, Андрей, да, вот, то есть, сокращенно этот вопрос тоже многие задают, просто ГЖ и знак вопроса, то есть, вернее, даже ПГЖ, то есть, почему генералы, например, жируют?
1: Генералы жируют?
0: Да.
1: Совести у них нет, вот что я скажу. Вообще, кстати, интересный вопрос. Дорывательство до власти ради того, чтобы потом, да, как-то сказать, вот, существуют там новые русские, которые... в общем-то, в рамках, так сказать, вот черт, определенных национальных черт, они могут демонстрировать, так сказать, свои достижения в области достатка, то есть ходить там, в общем-то, показывать всем, чего и сколько у них есть. А вот, например, из ряда, так сказать, штатных сотрудников каких-нибудь, ну, например, этих организаций...
0: Почтальона, например.
1: Да, бюджетные организации, да. Там, или вообще вот эти вот граждане государственные. Здесь дарывательство до власти ради того, чтобы как-то потом пользоваться именно, например... своим положением.
0: К примеру, кажется, например, кто-то хочет взять в субаренду часть помещения, например, почты, и вот если она главная на почте, то она знает, что ей подарят Panasonic с автоответчиком.
1: Да. То есть там, в общем-то, я, например, полагаю, что вот этот разврат, который творился там в середине века в этих службах, где должны были задействованы одни дворяне, то есть там, например, конные войска, там, например...
0: Кстати, вот в артиллерии дворян не служило.
1: Почему?
0: Ну, кроме главных. То есть пушку их толкать не заставишь. Только так, дескать, я с народом в гору чуть-чуть, если в атаку. А так не таскал он. Ну, Багратион, нет, помнишь, да?
1: Ну, я не знаю. Там, в общем, были какие-то... например, профессии, куда, в общем-то, сложно было как-то там пролезть вот так вот в наглую, там, как сейчас можно. То есть, например, стать каким-то там высокопоставленным там чиновником там в сфере юриспруденции, там, например, потом
0: да даже учителем гимназии просто так нельзя
1: в медицине. Да, в общем, системе образования, в общем, во всех юпитерианских делах. Ну и там высший, так сказать, эшелон вот военачальников, которые, в общем, опять же, в общем-то, как-то состояли в основном из людей, у которых не было каких-то пошлостей именно вот на уровне таких вот обжираловки или обдираловки.
0: А, кстати, вот я хотел спросить твоего мнения насчет динамики изменения понятия генерал. Если, скажем, еще лет 30 назад говорили, о, да он генеральский сын, даже Владимир Семенович пел, а дед, дескать, говорил у меня генерал, да, то затем, спустя какое-то время, достаточно продолжительное, уже говорили так, дескать, да, у нее дед генералом, вот, а то сейчас уже так, а, у нее же дед генерал. Уже с каким-то сочувствием. То есть вот, полная дисперсия этого понятия в плане, ну, социального.
1: Я вообще, кстати, насчет военных как-то у меня смутные весьма представления. У меня вся эта процедура закончилась. Вот закосы и все остальное. На такой ноте, знаешь, там, пока бродил по этим, по военкоматам, там, что-то сразу на меня накинулись, начали матом орать эти вот граждане, которые там принимают в солдаты.
0: То это есть... чтобы ты не расслаблялся.
1: Вообще мне это как по башке кувалдой, то есть непонятно. У них то ли они под каким-то допингом, то ли вообще просто без ума. То есть такое впечатление создавалось, что просто в безумный какой-то дом сумасшедший попадаешь, где люди ходят, там матом кроют без причин, чуть ли не в рыло лезут тебе там давать. А, собственно, я еще не являюсь, в общем-то, даже...
0: Их подданным, в смысле, да, не подданным, а вообще в их юрисдикции.
1: Да-да-да, они вообще потенциально меня как жертву рассматривают, и уже достаточно, чтобы хамить. То есть я сам... Парень-то, в общем-то, такой не особенно...
0: Ну, нет, ты видный.
1: Ну, в общем, меня этот факт, в общем-то, как-то очень, ну, не возмутил, а удивил даже. Я там стал высказываться по этому поводу. Ага. Вот. То есть там вообще смешные, да, были ситуации. Я вообще-то пришел туда лет в 20, там меня никто не требовал там до этого, невостребованный я был. Потом какой-то дурак мне посоветовал, взрослый дурак там, в общем-то, сходить и взять приписное свидетельство. Они вытаращились на меня, там говорят, где ж ты был, дорогой? Мы с 16 лет караулим вас по школам, там, чтобы не сбежали никуда. То есть я пришел сам. И они от собственного такого, знаешь, как бы не вот от собственной такой вот не ну, как бы компенсировать собственную недостаточность в этом, да, неинформированность. То есть как-то они меня пропустили, они давай набросились на меня, начали там матом орать, чуть ли не хватать там за часть тела и угрожать, что, дескать, там закрячут куда-нибудь на подводную лодку меня подальше там. С какой стать, причем, главное, оценка-то вообще должна быть адекватной, а у них, видимо, там настолько своеобразный мир, пока я там, в общем-то, ходил по этому заведению, у меня такое впечатление создалось, я говорю, вот повторяю второй раз, что какой-то сумасшедший дом, то есть и эти вот допризывники, они причем тоже как-то... То есть,
0: странно реагируют.
1: Нет, правило. Они реагируют как будто так и надо.
0: Ну, в том-то и дело, что странно. С какой-то такой обреченностью милый, я бы сказал.
1: Я вот, например, в общем, тогда не обладал таким техническим, там, например, техническим обеспечением, которое я сейчас бы, например, люблю применять там вот, ну, там, против гаишников или еще кого-нибудь, там, взяточников всяких мелких. То есть там, например, видео, дистанционные микрофоны и так далее, все это дело там, в общем, можно сейчас видеокамеру запрятать там, ну, бывают глазки соневские, вот эти CCD чипы, вот он маленький совсем, то есть его можно там, я не знаю...
0: Со светодиодик
1: размножить. Да, его там просто куда-нибудь в качестве прибамбас.
0: Да в рукав запихнул, и в момент передачи денег все это снимается прям даже с номером купюры.
1: Да.
0: Это элементарно.
1: И там вообще, да, атмосферу вообще элементарно можно снять, как в фильме «Маск». Там, в
0: Но сумочку. Тут понимаешь, в чем ситуация, что если бы ты в то время снял бы эту атмосферу, то в тех органах, да, в которых даже... бы рассматривали документ, ага, к примеру, то...
1: Да там... нет, а какие органы? удивительное. Я просто это
0: для
1: здесь...
0: себя.
1: Да.
0: Как бы высокохудожественное произведение. Это же памятник кинематографии документальной.
1: Нет, ну можно было открыть курсы по закосу от, так сказать, вот от этого дела. Я считаю, вообще тут вот выступают эти лица, которые говорят, что надо бы послужить вам, ребят. Вот, пока не принят у нас закон там какой-то там об этой альтернативной или профессиональной армии, да?
0: Ну, по-моему,
1: ну, сейчас альтернативная...
0: Их, по-моему, два закона, и тот будет.
1: Да, они никогда не примут. Вообще, на уровне России это такие, по-моему, нереальные какие-то подобные профессиональные армии.
0: Не пройдет.
1: Не пройдет.
0: Я просто думаю, что служить там будут в основном как бы граждане Украины.
1: Да.
0: Украина, ну, а как, да, там, ну и других республик, там, Молдавии, я не знаю, и так далее. Ну, в русской армии.
1: Да, вот, в принципе, я не знаю, они ж не являются в гражданском понимании эти курсы, например, которые у нас в институте существуют, опять же. Курс, так сказать, отмаза и закос вот от этих вот повинностей, которые, в общем-то, ненормальными, я считаю, для человека переносить. То есть человек не отдыхает. Смотри, вот он родился, там, ну, у него сфера, период зависимости. Там,
0: ну, сразу начинается, как он появился, сразу уже начинается как бы подавление его знаний большого.
1: Ну, не совсем так. То есть, естественным образом, например, у него зависимость, там, пока он там на грудном вскармливании. Потом, значит, период такого освобождения от зависимости, конечно, его там толкают и обижают везде. Но до какого-то периода там он, значит, в общем-то, более-менее свободен. Потом его закрячивают в школу. Там, начинает он ходить, обязан, то есть обязан, у него в мозгах крутится, что он обязан. После школы сразу там не дают, в общем-то, очухаться, бабах.
0: В храм армии.
1: Да, это вообще тоже кошмар. И после этого уже человек просто уже, это, как знаешь, там вот, например, люди в тюрьме по 20 лет сидят, они себя на воле не могут, ну, нормально вести или чувствовать.
0: То есть если его поселить в город Амстердам и сказать, ты свободен, то он утопится просто.
1: Да, или начнет там призывать к себе внимание, то есть начнет там наркотики употреблять или вести.
0: Демонстрацию станет устраивать, да. В защиту или против там.
1: Падать в обморок, ну, одним словом, или как-то вести себя там как эксгибиционистки.
0: Кстати, тут еще и замешана очень сильно образовательная система в плане вот этого рэкета. Это ведь можно назвать рэкетом, то есть либо в армию, либо поступая в институт. Помнишь, был такой период? То есть, получая образование как альтернативу, а как бы войску, правильно? Вот.
1: Да.
0: Что совершенно неправильно, потому что там декан. То есть тут полкан, там декан. Вот, что, в общем-то, и то зло, и демоны.
1: Да, и, кстати, по затратам, так сказать, душевных сил, в общем-то, все приходит к какому-то адекватному, так сказать, адекватному к медиане такой, к среднему. То есть, например, эти студенты, они там тоже, в общем-то, в неврастенников превращаются в определенные периоды. То есть вот эти вот переживания, они, в общем-то, там... И... С другой стороны, смотри, человек, в общем-то, смысл этого всего нашего с тобой разговора начался...
0: Но это мы медленно подводим к основной теме, нужно предупредить.
1: Да это не медленно, мы вообще отвечаем, в общем-то,
0: да, на вопрос
1: глобальный, поставить. На вопрос, да. Так сказать, о генералях. Вот this генераль. А генераль — это, в общем-то, человек, который берет на себя ответственность и за судьбы большого количества людей. Он должен, в общем-то, действительно это осознавать. А это, в общем-то, если хамы, которые, в общем-то, ограничиваются материальными потребностями, что же от них ждать-то, господи? Так что, мне кажется, быть генералом это что-то новое нужно придумывать в этом. Или как профессию вообще в общем-то, ее задвинуть, и все.
0: Вот интересный вопрос задала нам.
1: То есть ранжирование, смотри, там, например, будет, там, например, солдат, потом какой-то там еще командир над солдатами.
0: И генерал.
1: И уже остальных командир. Вот все это ранжирование, оно ни к чему, в общем-то. Достаточно будет иметь такой вот три ранга, ты даст.
0: Вполне, вполне, вполне. Может ли женщина стать генералом, спрашивает нас студентка Инесса Бровь. Кстати, она в своем письме признается, что она-то как раз мечтает выбрать военную карьеру, хотя учится в гуманитарном вузе.
1: Вот вообще, кстати, интересно всегда, почему... О женщинах задают всегда отдельные вопросы.
0: Если это вопрос, она задает, она.
1: Да даже не она. Вот всегда, например, отдельной темой возникает такая мысль там, или такая, там, такое высказывание, что женщины-ученые. Женщины... То есть когда... То есть нет такого как бы свободного понятия, чтобы... Вернее, есть там актриса, там, например, или еще что-то такое, где они...
0: Балерина,
1: например. Да, естественным образом вписывается. А все остальное надо добавлять женщины тире там кто-то. То есть все эти вопросы, они, в общем-то, связаны с аномалиями. И это, мне кажется, в общем-то, противоестественно даже для нашего такого, в общем-то, периода как бы всеобщей такой усредненности половой, то есть эмансипации. А, по поводу эмансипации хотел сказать еще.
0: Давай это немножечко сейчас прервемся, потому что тема эмансипации весьма серьезная тема.
1: Да ну, она не серьезная. Буквально в двух словах. Эмансипация, на самом деле, это один из изощренных способов воздействия на мужчин. То есть женщина нуждается в угнетении или же в каких-нибудь в насилии. А поскольку она не может естественным образом там, или самостоятельно добиться какого-нибудь изощренного насилия над собой, то создано такое движение эмансипации, которое, в общем-то, как бы призвано защитить женщину от разнузданности мужчины, там, излишнего насилия. И таким образом мужчина начинает соображать. Ага, вот здесь мне грозит какая-то, в общем-то, появилась угроза. Поэтому он начинает свои грубые и, ну, какие-то, в общем-то, однообразные методы насилия более-менее так как бы...
0: С тактическим подходом.
1: Да, видоизменять и изощрять как-то, утончать. Вот это их наиболее устраивает. То есть единственная, в общем-то, цель у них и
0: назначение. То есть, другими словами, вот, эмансипация — это как бы такая бронежилеточка.
1: Да, мне кажется, не совсем так. То есть...
3: Радио «Эхо Москвы».
0: И я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» базитолог, астролог Андрей Орлов. Речь у нас идет о среде обитания человека и о взаимном влиянии того и другого друг на друга. По телефону 203-19-22 можете звонить и принимать участие в нашей беседе. Ну, а сейчас я думаю...
1: Я, кстати, еще хотел сказать, есть... Почта электронная, если хотите, там не можете дозвониться, там www.ahru, потом слэш обычный, потом тильда базет. То есть там страничка, в общем-то, находится, куда вы можете сбросить свою информацию, если очень надо. Вот. И если где-то вот мы через час там посмотрим, если что-то интересное пришло, мы... Вообще, кстати, там собираемся в скором времени соорудить такую основательную, в общем-то, сайт. Но пока что вот ограничимся сбором информации. В дальнейшем будет вот все в режиме реал аудио и так далее. Со тут, всякими да. прибамбасами информационными. А пока
0: ты
1: что
0: вот... исполни еще раз вот этот звукоизвлечение с www.
1: А, www.ahru. Вот, это постмановский сервер. Потом слэш тильда базет. Там, значит, лежит гостевая книга, там можно оставить сообщение, через часок посмотрим, что там пришло.
0: Да. Ну и к теме «Человек и среда». Вот пока ты выходил, очень много звонило, людей приходило, приезжали и спрашивали. Вот наиболее интересным вопросом мне показалось такой. Не мог ли ты... хотя бы так, ну, чисто визуально и навскидку описать среду обитания, скажем, человека в форме, любого. Вот чем его среда обитания отличается от среды обитания обычного человека, который не живет в состоянии постоянной такой дисциплины, что ли, вот, которая на самом деле, конечно, вовсе не дисциплина.
1: Да здесь скорее не дисциплина, а система зависимости, то есть... как бы человек находится как в тюрьме, в общем-то, за него принимает решение. С одной стороны, у кого ярко выражена, там, например, склонность к служению, то есть меньше каких-то творческих начал, или они там регрессируют, или подавлены, или как-то не проявляются, то таких людей вообще вполне может устраивать подобное положение. И они могут там стремиться к подобным вещам. Вот, например, бытовые алкоголики, они симулируют подобные, в общем-то, угнетение. То есть, когда, например, в общем-то, служба подобная, там, например, армейская, она, в общем-то, часто сопряжена с каким-то, например, ситуациями, когда угнетается личность, там не буквально человека этого, о котором, например, абстрактном, о котором идет речь, а, в общем-то, в окружении всегда происходит какое-то подавление личности, и это, в общем-то, является систематическим каким-то, и все остальные как-то вынуждены или культурологически, или тем или иным способом пытаются поддерживать подобные, в общем, подобные методы воздействия на личность, то есть там, в общем-то, влияние коллективного, оно должно преобладать над всем остальным. И, в общем-то, это является системой. То, что отличает человека в форме, я так полагаю. Но это сильно отличается, например, от каких-то там, например, служащих, которые там в сферу своих там специальностей, ну, например, там железнодорожники тоже, в общем-то, в униформе ходят. У них там масса обязанностей, хотя они свободные люди, в общем-то. В отличие от солдат, они, в общем-то, в более сложном положении. Те-то, в общем-то, целиком и полностью себе не принадлежат, за них все принимаются решения. Вот. Личность там как бы нивелируется до состояния нуля. А, значит, служащие и все остальные униформисты, они как бы в более сложном положении. То есть здесь, в общем, тоже состояние как бы подчинения службы, несения службы и ответственности, но с элементами как бы добровольного взятия на себя каких-то, в общем-то, набора обязанностей.
0: Вот наш постоянный радиослушатель Сергей Кулыга интересуется о склонности некоторых людей к коллекционированию и украшению затем стен масками разного производства. Причем это могут быть не обязательно какие-то серьезные там маски там этнического характера или несущие все какую-то там историческую, да, ценность, а просто вплоть до каких-то сувенирных масок, которые продаются, ну, всюду. Вот даже у нас тут вот внизу маски мы сами рисуем. Вот Сергей интересуется, как бы, ну, ведь люди делятся на два лагеря. Те, у которых есть вот эти маски, да, и висят на стенках, и те, у которых нет этих масок. Третья категория людей, они иногда смешиваются с те, у которых висят портреты родственников на стенках. То есть это, конечно, больше относится, большей частью, к селянам. Вот, но и тут это встречается.
1: Ты вообще затронул тему коллекционирования и его смысла, что ли?
0: Нет, в данном случае именно тему вот всяческих масок и фигурок.
1: Особенность коллекционирования, да?
0: Коллекционирование, как правило, это делается как-то более-менее систематически.
1: Ну, например, то есть здесь как элемент, так сказать, уже домашнего...
0: что ли, непонятно даже. Вот, да, вот Гергей не понимает.
1: Ну, если на самом деле маска, это, в общем-то, с одной стороны, по сравнению, так сказать, с памятками в виде там фотографий родственников или
0: что-то. Ну, это надо ведь не обязательно, что там маска из фотографии. То есть, а фотографии родственников — это как бы отдельное явление. Вот,
1: нет, я пытаюсь, так сказать, увязать. То есть, раз ты говоришь, что это не коллекционирование, значит, это подобие вот каких-то намеков, так сказать, на
0: украшения, видимо.
1: Ну, тогда давай рассуждать следующим образом. Фотография родственников на стенке может являться украшением? То есть, в первую очередь, это на самом деле, в общем-то, какая-то специфичная, в общем-то, вещь для украшения. То есть...
0: Но тут все зависит от рамки. Вот, например, у нас вот одна, она даже с собой носит туда-сюда фотографию своей дедушки, который служил у Буденного. Вот, и даже вообще похож на Буденного с усами. Вот, так, а он в рамке у нее в такой, что, в общем-то, рамка очень дорого денег стоит, и рамка очень красивая. Вот, поэтому как бы все действительно зависит от обрамления, понимаешь? Вот, то есть, может быть, маленькая бабушка-то сама совсем, а рамка ого-го какая. Ну и бывает наоборот, конечно, если это с точки зрения мемориала исключительно, что маленькая рамка, а бабушка вот она такая здоровая, то это, понятно, не подлежит уже обсуждению, это чисто мемориальные дела.
1: Так.
0: А мы же говорим о том, что если бабушка вот такая, а рамка во.
1: Угу. Ну, одним словом, ты хочешь сказать, что это не является как бы намеком на воспоминания, на какие-нибудь, на, в общем-то, на...
0: Ну, вряд ли, скажу, потому что вспомнить можно и альбомчик достал, пролистнул.
1: Так нет, одно дело в альбоме, другое дело вывешено все это перманентно на стене и как бы поминутно тебе напоминает о чем-то. Это является действительно элементом, например, у селян, это, в общем-то, какой-то атрибут необходимый даже.
0: Вот, да, вот хотелось бы узнать, как бы, с твоей точки зрения, историю вот возникновения такой необходимости, почему вот это происходит? Вот откуда?
1: Ну, например, мне кажется так, что у селян-то вообще это зародилось с тех пор, когда это, в общем-то, считалось изысканностью, там, например, иметь какую-то копию похожую, там, например, то есть фотографию, например, то же самое. То есть это, во-первых, недешево было, и как-то для этого нужно было специально время и выбрать удобное. И поэтому фотография, в общем-то, в то время она являлась как бы, играла роль, в общем-то, такой элемент какого-то показушного шика, что ли.
0: Дескать, как дева с арбузом, вот картина известная.
1: А это уже несколько из другой серии. Потом родня уже, вот когда фотография, в общем-то, вошла в режим такого более-менее систематического применения, то есть когда уже даже там стали, это, в общем-то, фотографировать на паспорт, то эти фотографии, в общем-то, по причине того же, что уже все почти что обзавелись ими, они остались висеть по-прежнему, а деву с арбузами — это уже изысканность уже и с виноградом, как бы эстетическая изысканность в этом случае. То есть это тоже элемент украшения, вот подобие твоей, в общем-то, маски, когда не является систематическим накоплением. А там, например, съездил с коллективом врачей или там, например, молотобойцев или...
0: Симфоническом оркестре, вот, да.
1: Строителей ездит, плотин, там, например, да, в Арабские Эмираты, там, при старом режиме. И вот они там все, что они могли купить, там, сводилось к тому, чтобы такое повесить на стену. То есть что только не привозилось, там всякие какие-то шкуры этих змей и крокодилов, которые, в общем-то...
0: Чучело акул. Вот я помню, была мода на чучело акул.
1: Да. То есть, если вообще человек свободен в своем выборе, если он мог купить в любом магазине, то он бы знал, что держать дома чучело, это, в общем-то... небезопасно. То есть оно на самом деле как бы несет в себе какую-то нагрузку темную.
0: Да, да, оно... совершенно правильно.
1: Да. Как и некоторые вещи, обладающие пустотами. Вот за исключением посуды, которая регулярно используется, все остальные предметы, которые обладают пустотой, они, в общем-то, могут содержать в себе каких-то там
0: негативных
1: джинов.
0: Кстати, вот именно поэтому по статистике наиболее высокая смертность у коллекционеров спичечных коробок. Вот. Но тут еще встает другой вопрос. Как ты считаешь, вот спрашивает тебя наш радиослушатель, такое понятие, как евроремонт, которое полностью исключает наличие на стенах жилища, в общем-то, фотографий предков, это что? Кощунство над памятью о предках? И вообще, глубоки и сколь быстро проявляемы различия между людьми, которые, например, долгое время живут вот в избушке, где висит фотография бабушки, и людьми, которые живут в квартире с евроремонтом, где все такое белое, светильники, ну, ты понимаешь, и фикус стоит в кадушке. Кстати, фикус – объединяющее звено. То есть фикус, он приемлем и к евроремонтному, так сказать, жилищу, и к жилищу, где бабушка.
1: Ну, на самом деле, вот к этим евроремонтам нужно относиться, мне кажется... специфично, потому что в данном случае человек не принадлежит как бы к этому, к обустройству буквально, то есть занимаются этим посторонние люди, дизайнеры, строители, по какой-то модели готовы, все это им собирают, и только состояние личных вещей может показать, в общем-то, состояние человека, который живет в этих условиях. Поэтому, если хочешь оценить, то можно какие-то вещи, которые там, например, являются персональными, индивидуальными, вот их расположение или же их там как, ну, как они там расположены, они могут показать, как человек, в общем-то, что из себя представляет, если такой аналитический момент, например, интересен в этом. А в другом, там, получается, они, в общем-то, живут в условиях, ну, не созданных собственными руками. Я так понимаю, что культурологический момент здесь не последний. То есть вот эти вот ковры на стенах, это вообще, в общем-то, откуда-то пошло. Конечно, это, то есть находимся на пересечении Азии и Европы, и, конечно, там и оттуда, отсюда тягаем, но почему на стене ковры должны висеть?
0: Кстати, тут немножко я вот, может быть, ну, где-то я согласен, имеется в виду вообще появление ковровой культуры, но вот изобилие ковров, оно, как мне кажется, пошло из золотых 70-х, когда вот «Жигули», советский «Мерседес», ковер и «Хрусталь» — это был символом как бы вот благосостояние и достатка в семье, также и шапка. Вот, и те, которые в то время как бы они не могли, там, да, у них там пельмени только были, и эскимо иногда по праздникам, то сейчас, как правило, у них вот это остается, то есть ковровость так называемая, вот. То есть все-таки тут скорее экономически, мне больше кажется, причина, нежели вот какие-то глубокие корни в Азию.
1: Ну, меня лично удивляло всегда как-то отсутствие оценки собственных вот подобных вот выходок.
0: Человек? Инстинкт. Это на уровне инстинкта, дескать. Ну вот почему, например, все рэперы носят цепи? Потому что резко разбогатев и выйдя из гетто, они добились до золотой мечты. Почему вот вороны тащут тоже блестяще? То есть как бы достижимость ранее недостижимого. Вот так бы я, наверное, сказал.
1: Ну, с другой стороны, это же, в общем-то, отчасти личные какие-то интересы именно там, например, семейный. Были такие даже персонажи, которые, в общем-то, исключали каких-то гостей, каких бы то ни было. Другие, наоборот, в общем-то, часто как-то себе гостей приглашали, там, демонстрировали. Вот. Среди андеграунда там существовали там свои тоже расклады. Там злоупотреблять, в общем-то, ценностями тоже нельзя было. Это такие воспоминания о прошлом интересные. То есть люди очень беспокоились, чтобы особенно, так сказать, не расходиться там в плане дороговизны, иначе это можно было привлечься за это. Просто было такое время, я помню, мне. Так вот, в принципе, вопрос у меня по-прежнему остался, что инстинкт коллективного, он же, в принципе, я понимаю, там, поведение толпы и так далее, но, так сказать, в выборе эстетических ценностей должно же что-то, да, и личное должно существовать. То есть я понимаю, там модно, конечно, было там шапку какую-то носить, о которых ты говоришь. Но, например, это же, например, человек, который хоть немного как-то включает индивидуальность свою, он, ему же, наверное, просто интересно узнать, почему я должен вот как-то носить именно такую шапку, как все носят. Вернее, которую стремятся многие носить.
0: Вот, понимаешь, есть другой момент, что есть очень много людей, и я думаю, ты это тоже знаешь, которые вот живут, ну, по следующей схеме, да? То есть, к примеру, я хожу на работу, мне есть что кушать. Я, значит, работаю, иногда хожу, получаю деньги и могу там смотреть Санта-Барбару. В том случае, если, например, я не могу сходить в магазин, потому что нет денег у меня, я просто пойду на другую работу, не буду смотреть Санта-Барбару, заработаю побольше. Если и тут будет не хватает, я пойду как бы к Белому дому и скажу, дайте денег мне, и буду бить ложкой по кастрюле. Вот, поэтому как бы вот такие как бы раздумья о шапке, они в данном случае просто и вряд ли возникают. Мало того, как бы ты помнишь, была такая повальная мода на вареные куртки, как правило, масса кооперативов. Вот наш кооператив тоже на этом поднялся очень много. Мы сырья поставляли. Вот там, когда вся страна повально была, то есть было стыдно не иметь этого. Вот, а не стыдно это иметь. Поэтому вот такой перевернутое все было. Вот, то есть нужно же там где-то, наверное, искать истоки, а не в нем. То есть не потому, что он должен понимать, что я дурак в этой шапке. Угу. Вот. Он вообще ни при чем, он же грудничок.
1: Да, вот грудничок, он по состоянию, то есть пожизненное какое-то стремление к коллективизации. То есть вот мода среднего класса, она, в общем-то, недосягаема для моего ума. То есть, как можно, в общем-то, стремиться к вещам, которые, в общем-то, омерзительны, там, ну, по, так сказать, независимой оценке. Там существовала какая-то мода в свое время, там, на какие-то, на крем-пленовые штаны, например.
0: Кстати, это на собак породы Колли. Вот была такая мода. Если вот ты помнишь, это же была самый поп собака Колли.
1: Не знаю. Ну, в общем, с собаками сложнее. А вот, например, вещи, которые приходится там на себе носить, это, в общем-то, как-то просто буквально можно оценить, что это такое, как, насколько это, в общем-то, сильно... Ну, как, насколько тебе это роднит вообще с массой, насколько тебе это вообще интересно, насколько тебе индивидуально вообще притягательность этого момента.
0: А вот ты помнишь, вот был период, наш кооператив тоже сильно поднялся на поставках этого товара в эту страну, когда все женщины до где-то там 35 лет, ну, некоторые до 37, все зависит от толщины, так сказать, конечностей и степени их эпиляции. Они носили такие резиновые лодочки, туфли. Мы их, по-моему, покупали тогда вот в Китае, я как сейчас помню, ну, в переводе на наши деньги где-то по 800 рублей, вот здесь они продавались, по-моему, тепло 3,5 тысячи, я имею в виду. Вот. И мы, кстати, пытались найти, откуда, дескать, первоисточник. Кто та первая вот богиня, которая одела эти лодочки, благодаря которой вот сейчас мы с тобой ездим на таких дорогих машинах. Вот, так и не нашли. Вот. Есть ли у тебя какие-нибудь соображения все-таки, откуда идет это? Вроде бы рекламы мы не давали никакой товару. Причем они же были разные, розовые, в пупырышах, и в узорах.
1: Ты знаешь, я вот, в общем-то, занимался этим вопросом, и у меня есть даже куча мыслей на эту тему. То есть создание как-то общих тенденций, например, модных направлений. То есть, например, существуют какие-то циклы определенные. То есть меня интересовала мода в глобальном смысле. Что это за тенденции? То есть, например, она отражается, в общем, частично в одежде, там, ну и во многих взглядах на жизнь. То есть, там, когда Уран в Деве находился, то увлечение было там лекарствами. То есть, где-то в 50-е годы, где-то с 60-е там, и так далее.
0: Ну, практически 70-е. По 75-й вот это было сильно,
1: да.
0: Очень.
1: Да, почему-то доверие, там как раз какие-то радиоизотопы стали изобретаться, там вообще дали ход, в общем, кибернетике, и там физики после лириков пошли.
0: Затем были, помнишь, еще долго маялись, уже позже, это изобретатели искусственного интеллекта.
1: Ну, они до сих пор, по-моему, с ума сходят.
0: Но все-таки уже немножко, слава богу, они постарели, уже тушки на износе, и уже нет сил отдавать себя полностью науке. И, как правило, их сейчас можно вот у Кузьминок встретить, там идет бойкая торговля пирожками.
1: Да, ну, сам... Я вот, опять же, у меня внутренний вопрос возникает по поводу, так сказать, вовлечения себя в эту, в идеи, да, в поток идей, то есть создание искусственного интеллекта, то есть уподобление себя Богу, что ли, или как по-другому это сказать? Ну, то есть, или, например, человек уже понимает заранее, что он, ну, как бы в абсурдную затею втянут, но там в силу каких-то причин, там, например, меркантильности или еще каких-то там причин, он там, например, существует во благе. Вот.
0: А может, он просто именно пишет с орфографическими ошибками, и поэтому ни один редактор не взял в печать его научно-фантастический роман. А ему все-таки хочется жить поближе вот туда. Вот. И он поэтому занимается как бы этим, дабы быть в процессе. Еще ведь очень важно быть в процессе. То есть как бы в движении, в постоянном. И важно в каком.
1: Ну, роман писать — это совершенно как бы из другой области. То есть это... как вуайеристы, да, они называются.
0: Похоже, да.
1: Вот эти сексуальные маньяки, которые там любят там подглядывать. В общем-то, должны сочетать в себе черты, в общем-то, все люди, принадлежащие к эпистолярному такому, в общем-то, направлению самовыражения, там, литераторы и так далее. Они мир как бы издалека, сквозь там замочную скважину наблюдают и выражают это все в, так сказать, в определенных литературных произведениях там разного жанра. Вот интересно, кстати, состояние людей вообще, которые, ну, насколько они личности вкладывают в это во все, насколько они открывают. Вот существуют какие-то барьеры для, в общем-то, для проявления интимных сфер души. То есть там, например, существует какая-то, например, ограниченность эзотерическая, культурологическая в том, в самопроявлениях. То есть, например, культурологическое давление на, например, на поведение человека. То есть ты не можешь голым там бегать, потому что, сказать, уже это врожденный базитизм, он тебя подавляет. То есть он не дает тебе возможность, даже когда это тебе необходимо вроде.
0: Ну, ты знаешь, есть, извини, что я тебя перебил, и другая крайность, это когда вот он наоборот бегает голым и говорит, я, дескать, с таким образом создаю абстрактную акцию. Вот,
1: хотя... Ну, это он хулиганит уже.
0: Так это же еще больше базитизм, в принципе, ведь.
1: Да не, нет, это обычный базитизм. То есть, когда человек где-то в тропиках живет и ходит голый, так сказать, по традиции, это нормальное явление. Но у них свои базитические там вещи.
0: Например, вот сжигание чучелок.
1: Да, но у них вот, собственно, там набор просто этот совсем упрощенный. Здесь вот, например, урбанистические персонажи, они обладают очень большим ассортиментом вот этих базитических там выходок. И, соответственно, требуется больше, например, возможности или времени как бы для систематизации вот этих вот выходок. То есть, например, коллекционирование или развешивание этих масок там, ну, как бы намного проще там, чем прибегать там к каким-то вызывающим формам поведения. То есть там протестовать как-то, или ты говоришь там писать что-то, или сочинять. Ну и так далее. В общем, засвечиваться одним словом.
0: Кстати, вот парадоксальное влияние среды обитания на личность проявляется вот в неграх. Вот, например, мы сейчас затронули вопрос, да, вот они там живут в джунглях, да, ходят голыми, к примеру. И единственное, ну, одной из форм базитизма является сжигание чучелки, к примеру, да. Вот. Потом они приезжают, поступают в Патрису Лумумбу, да, ну и, в принципе, все вроде бы идет более-менее нормально, пока они живут вот в общежитии, скажем, института, как бы более-менее такая среда все-таки, ну, как у Ломоносова, да, вот. И совсем другими людьми они становятся, будучи, снимая какую-нибудь квартиру в хрущобе, в пятиэтажной где-то, да.

0: взаимосвязь между хрущобой и неграми. То есть мне кажется, что это пошло, в общем, систематической травли, так сказать, российских граждан со стороны вот чернокожих. Она, в общем-то, я думаю, там целый комплекс, так сказать, был предпосылок к этому. То есть там развал старой системы и отказ от... Если они раньше обеспечивали только себя и ближних там своих и боялись, в общем-то, вылезти на рынок, тут, в общем-то, все было как бы в порядке и, в общем-то, не пользовался спросом их продукты, которые они предлагают там, то там ряд причин был предшествующий тому, что эти все, например, люди были лишены средств к существованию, вот черные. И я думаю, это сильно очень повлияло, в общем-то, на как раз вот на такие выходки, то есть попытку, в общем-то, тогда же, в общем-то, система у нас была лояльно расположена к этому, ну, вообще к наркомании, там, прятали ее там и допрятались, в общем, до того, что, в общем-то, здесь расцвело буйным цветом вот это все дело.
1: Практически впереди планеты всей.
0: Да. Вот. Мне кажется, что пока ныкали именно вот эту вот проблему там далеко, она, в общем-то, и цвела. А что касается вот этих обитателей хрущоб и в джунгли, я не знаю, они там, в общем-то, попытаются извлечь самогон из чего-нибудь. Но чем это увенчается, я не знаю вообще. На самом деле, я думаю, найдут. Вот если... Ну, вообще, на самом деле, таких вот, как бы, гениев среди вот такого простонародья, их все меньше и меньше. То есть деградация, она, в общем-то, очевидно происходит с каждым годом. И мне кажется, что, ну, например, если переселить там смешанные эти пятиэтажки, там вот, например, человек 1000, например, куда-то распихать так, то, наверное, из этой 1000 все-таки там десяток найдется, как там благоустроить вообще окружающую среду.
1: И мы продолжаем нашу беседу.
0: Что такое прибрал?
1: Кого прибрал? Ничего не было. Это за окном из чего-то автомобиля был крик.
0: Они имели в виду, что нет больше героев, да?
1: Да. Кстати, они сказали, что героев очень много в недавнем своем выступлении. Вот там главный сказал, что как бы герой — это, например, и мать-одиночка. И мне говорит, и ты, Саша, тоже герой. Вот. И говорит, сейчас героев как раз полно. Поэтому сейчас уже нет не героев.
0: Hero.
1: Правильно.
0: Да,
1: я
0: вообще
1: предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы базитологу Андрею Орлову. Не забывай одевать мониторы, пожалуйста.
0: Угу.
1: Давай. О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Угу.
3: Здравствуйте.
1: Говорите погромче.
2: Два вопроса.
1: Да, говорите погромче, отодвиньтесь немножечко от вашего приемника, да, или выключите его.
2: Вот так, слышно?
1: Да.
2: Значит, два вопроса. Первый вопрос, значит, как вы относитесь к программе базитической полностью «Я сама»?
1: Какая еще раз?
2: Как вы относитесь к программе «Я сама»?
1: Угу.
2: Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос. Не считаете ли вы, что главным сетем все-таки является Соединенные Штаты Америки, так как вот действительно мне кажется, что осмотр вот сериала «Санта-Барбара», «Куриная крачка».
1: Понятен.
2: То, что ранее было как бы запретно, считалось. Джеймс, вот я учил.
1: Мы поняли вопрос, просто, извините, очень плохо слышно.
2: Алло.
0: А вы какого года рождения?
2: Алло.
1: Да-да.
2: Вот как бы в 75-м году я учился в школе, меня, значит, позором вот выгнали, я одел джинсы такие, райф, знаете. Они были несколько коротки, постоянно там сшивал, вот, за это гоняли. Мне как бы даже просто

0: феврале там, родители так говорят, ну это старым. А сейчас вот, так сказать, все стало доступно.
1: А вы какого года рождения?
0: Я 65-го.
2: Ага, спасибо. Ну что же, Андрей, вот 65-го года рождения.
1: Я просто помню, то же самое было со мной, история там со штанами, с этими. Но у нас какая-то лояльная школа была. А еще помнится, в те времена, кстати, интересное отличие вообще всех школ было там, ну, по крайней мере, в Москве, насколько я знаю, что набор инструментов существовал для исполнения всяких героических песен тогдашнего времени. Ну, то есть в ассортименте должно быть там у любой группы, как правило, там у любой школы, там на базе этой инструментальной вот этой примитивы, там, который существовал, минимальный набор, то есть там квартета, так скажем, энгельсская ударная установка, там юность какой-то, там клавиши, ну и так далее, раритеты такие.
2: Что-то тебя как на музыку-то бросило, а?
1: Так дело-то в том, что да, я как-то был участвовал в этих подобных вещах, вспомнилось оно. А что касается вопроса, вот по поводу программы, значит, если последовательно, то это, в общем-то, интересная вообще форма, сама подача. Она, конечно же, взята с какой-то, потому что, вот, например, шоу-индустрия, вот человек затронул, так сказать, источник бузитизма, в общем-то, США. Я полагаю, что и спряженные с ним государства, как Китай, то есть, где существовал, в общем-то, единый, так сказать, народный лозунг, там, например, в общем-то, в Штатах в свое время поднимали средний класс до уровня там небесных высот, и, в общем, в Китае тоже усредненка какая-то повлияла на то, что, в общем-то, усредненная культура, она затмила и, ну, в общем-то, не дает возможности развиваться каким-то параллельным.
2: У Монголии такие же проблемы, кстати.
1: У Монголии, кстати, да. Мне кажется, при их плотности населения, да, один человек на 2 километра, в общем-то, у них больше, в общем-то, андерграунда всякого. То есть там на этих территориях можно вытворять все, что угодно. И в общем-то, я знаком с некоторыми из них. Это мы в дальнейшем будем ставить музыку этих людей и их визуальное творчество, которое они, в общем-то, высекали сначала на камнях, а когда им досталось, вот попалась в руки, в общем-то, техника современная, видео там и электронная, и оптическая, они стали, в общем, какие-то колоссальные вещи делать. Вот. А что касается, в общем-то, источника распространения бузитизма, без сомнения, конечно, Штаты и Китай, ну и же с ними, например. А реципиентом является, в общем-то, самым большим реципиентом является Россия сейчас. То есть потребителем вот такого, знаешь, шквала просто. Европа, она же постоянно была в каком-то настороженном напряжении по отношению к этим вот очумевшим Штатам.
2: То есть, например, никогда ненавидели Барбару Стрейзанд, они вот просто говорят, Барбара Стрейзанд, да, это же коврик. Вот и у нее даже кличка в Европе была коврик.
1: Да?
2: Конечно.
1: А за счет чего, интересно?
2: А потому что очень часто, когда артистов каких-то популярных возили в Европу, ну, популярных, например, в соцстранах, да, например, Марыля Радович такая, вот то говорили, что это польская Барбара Стрейзанд. Вот. А в Европе Барбара Стрейзанд — это как для нас, например, Хунь Ван Линь, национальный вьетнамский исполнитель, то же самое. Вот. И ненависть к Барбаре Стрейзанд, как к всему американскому, там плескалась через край, как из тазика. Ну, представляешь, тазик.
1: Да, вот эти переживания по поводу, значит, интервенции культурной и идеологической и прочей, там, вот, материальной, такой, материально-мелочной, по сравнению, так сказать, с этим духовным, душевным философствованием российским, когда, в общем-то, идет, в общем-то, в роке рассуждение о колбасе, большей частью, а не попытки как бы вот экспериментировать, так результативно экспериментировать, потому что мне кажется, что так ломанулись вперед люди, которые, в общем-то, ну, по своему естеству просто самовыражались и, в общем-то, выражались как могли на то время. А вот, например, возможности для конструктивного экспериментирования, например, прикладного, там, например, применение, там, например, этнической музыки, создание какого-то, например, например, синтезированного стиля. То есть, например, как берется, например, все западные модели, может, возможно, я просто не понимаю некоторых вещей, там, например, вообще там хард-рок имеет основу, там, например, блюзовую и так далее. То есть берутся какие-то квадраты оттуда, да, из черных этих дел. Все идет из Африки, как оказывается. Ну, и, например, все это на саксонский вариант ложится очень классно. Там, например, тот же самый там Ян Андерсон из Джет Ротал там и так далее. То есть у них попытки, вот, например, все увенчались успехом. У нас же, в общем-то, все это превращается в какое-то посмешище или же, в общем-то, никак не проявляется. То есть обратный результат можно достичь, вот, когда с помощью там русских народных инструментов, если они таковыми считаются, начинают исполнять какие-нибудь вещи там попсовые там или роковые. То есть здесь какой-то элемент юмора просто присутствует. И даже какой-то неожиданный такой как-то неожиданности какой-то, интересности в этом есть.
2: То есть, ну, здесь можно, понимаешь, дойти до того, что как бы уже можно принимать серьезно «Золотое кольцо», к примеру.
1: А что это такое?
2: А это вот мне тут давали такие блатные пьесы.
1: Так,
2: ну, да ладно, не будем о грустном. Ты знаешь, вот наиболее интересный все-таки вопрос это о передаче вот это «Я сам», «Сама». Вот я как-то несколько раз натыкаюсь, я обратил внимание, по-моему, там все вообще идет как-то в записи и в повторе, потому что я вижу одни и те же лица. Вот такая, значит, толстушка ведущая, две дамы бальзаковского возраста, одни и те же. Вот постоянно они там что-то говорят. Кстати, такие же вот дяденьки еще ведут. Один, значит, в синем костюме, другой в белом. Тоже одни и те же. То есть, мне кажется, было записано 5 передач, вот они по кругу крутятся. Поэтому я не думаю, что нужно вообще как-то серьезно относиться вот к этому.
1: А почему? Многие с увлечением смотрят эту программу, я думаю...
2: Но они, что ли, не различают это визуально черты лица, что ли, что там одни и те же? Ну, вообще, то есть... Вот, например, у нас в программе приходят самые разные люди. Сегодня космонавт, да, завтра негр, послезавтра там оленевод пришел, да? Вот, а там-то одни и те же сидят.
1: Да.
2: Ну вот.
1: А самое интересное мне в этой программе, ну как-то, у нее есть такой, в общем-то, элемент какого-то русифицированного феминизма, вернее, так, посиделки какие-то женские, но с другой стороны, там, в общем-то, поскольку право выбора лежит, так сказать, на плечах вот этих дам, которые сочиняют там под детали вот этого самого шоу, то вот эти вот мужички-то, которые там присутствуют, они больше всех вот колоритней, так сказать, чем все остальные присутствующие. То есть там таких подбирают персонажей. Я не знаю, где они там, может быть, какой-то бешеный конкурс, отбор там, идиотов существует каких-то.
2: Кстати, среди... вот сегодня почему-то я обратил внимание, эту передачу вел такой мужчина с такими длинными волосами и с неприятным лицом. А герой у него ни одной женщины не было, а был мясник вообще почему-то.
1: Мясник?
2: Мясник.
1: Мне казалось, маслобой. Он, в принципе, он мясомолочной промышленностью занимался.
2: И вот на компьютерный дисплей уже пришло нам сообщение от Василия Ивановича, который вот спрашивает у бозитолога Андрея Орлова, почему, дескать, у грудников нету зубов и волос. Ну, по моему скромному мнению, это происходит в основном чисто из побуждений таких гуманных по отношению к матери, поскольку наличие таких, в общем-то, агрессивных отростков, как волос, это все-таки агрессивный агрессивная среда, ну и зубы тем более, может повредить брюшной полости матери. Насколько ты вообще вот разделяешь мою точку зрения?
1: Ну, я, в общем-то, ее разделяю. Причины безопасности здесь не последние, но квалифицированный ответ, в общем-то, так сказать, если он требуется, заключается в следующем, что в период, грудничковый период, он специфичен тем, что в этот период эффективно на организм воздействует Луна и абсолютно невыраженное действие Сатурна, который как раз свойственен старческому возрасту, влияние его. И все, что к нему принадлежит, имеет свойство холодности и сухости, обмороженности, заторможенности, структурности и тому подобных вещей. То есть как раз отсутствие подобных роговений, свойственно для грудничкового периода. То есть отсутствие каких-то обстакл, препятствий или же серьезных фрустраций. То есть у них существует какая-то система эмоциональной поддержки и защиты, но не выражено сатурнийство. То есть в этот период организм имеет наиболее пластичную и эфирную выраженную основу. То есть, с одной стороны, существует некоторое время существует связь с, причем такая сложная связь через мать, защитные свойства вырабатываются, то есть от агрессивной внешней среды. Но сам грудничок, он, в общем-то, не защищен от внешней среды, находится в состоянии зависимости. В общем-то, поэтому отсутствует у него элементы сухости и холодности.
2: А еще наших радиослушателей, ну и меня в том числе, волнует вопрос культивирования беременности в средствах массовой информации, в том числе и в искусстве. То есть ее показывают, и он ей говорит, вас теперь, дескать, трое, вы пользуетесь блиндометом. Очень часто это уже показывают, да? Она с таким животом и хищно ест яблоко, ее показывают сверху, и она, им вертит, а он такой розовый, пуповина болтается. То есть как ты считаешь, не является ли это одной такой небольшой составной частью политики повышения общей вообще деторождаемости в России?
1: Да нет, это исключительно коммерческая выходка, опять же, американской интервенции. Товар такой, крупнооптовый, ширпотребовский такой. Кстати, интересно, что люди которые по собственным их выражениям, они относятся к аналитически развитым людям. То есть они понимают, что их дурят этой рекламой. Но настолько она, в общем-то, имеет... Над ней же трудятся, упорно. И дают ее, не как попало, а целенаправленно. И поэтому попадаются, до смешного люди, такие, которые вроде бы не должны были попадаться на нее. И мне кажется, что здесь чисто как-то заинтересованность в торговую, закупочную.
2: То есть чисто экономическое. Но ведь, смотри, человек, который в данный момент находится дома, он сидит на диване, ведь диван, как идеопроектор, то есть телевизор, это тоже его своего рода среда обитания. И вдруг в эту среду обитания таким достаточно вульгарным образом вторгается, она с пузом и ест, яблоко. В данном случае, насколько вообще допустима коррекция среды обитания индивида? думаю, не является ли это вот нарушением каких-то, ну, этических, что ли, там норм. Вот, в принципе, то же самое, что, например, вот, когда я сижу там дома, да, и какой-нибудь там диджей, который никак я не закончил, Саратовский вот институт диджей, а просто от Сахи по какой-нибудь ФМ-овской радиостанции, вдруг начинает что-то так бойко говорить, я, как правило, кричу вон из моего дома, начинаю плакать, бегать и стукаться головой о косяки. Вот. Ну и также очень многие там прочь из моего автомобиля, говорят, кыш и так далее. Вот как ты расцениваешь эту грустную ситуацию, когда голоса лезут просто?
1: Я тебе могу встречный вопрос задать.
2: Да, с радостью отвечу.
1: Как ты вообще добиваешь, что эти голоса звучат? То есть вот потребность в фоне, то есть ты создаешь, например, себе... Некоторые, например, развили в себе такие качества, что они едят только под фон, например, телевизора. То есть врубают ящик и начинают принимать еду. В общем-то,
2: есть такие люди,
1: заведомые неврастенники, в общем-то.
2: Прошу этому, извините, пожалуйста, что еда, она, как правило, выглядит следующим образом. Вот, как правило, половина, а то и целый батон колбасы и здоровая банка кетчупа, куда эта колбаса макается.
1: Ну...
2: Это совершенно правда. Мы проводили статистику, в общем-то, спрашивали, что вы больше любите есть, когда вот фоном вам служит телевизор. 40%, это очень много, ответили, что именно так, макая что-то в кетчуп. Ну, что-то, как правило, вот это колбаса все-таки.
1: Ну, кетчуп вообще, по-моему, вещь такая омерзительная.
2: В общем, достаточно омерзительная.
1: Почему-то в ней есть такой избыток сахара какого-то. Но суть по тому, что, например, те же самые базитические американцы, они как-то пытаются избежать там влияние сахара и соли, то, судя по всему, там какие-то эрзац, типа соевых там субпродуктов, наверное, находится. И регулярное употребление кетчупа приводит там, опять же, наверное, к какому-нибудь такому гормональному нарушению. Там вот, кстати, очень интересные там экземпляры, которые показывают, например, которые в результате там тренинга на тренажере там приобрели другую форму. Но вот то, что существовало до того, это вообще доминирующий, так сказать, средний вот класс, так сказать, вот этих вот американцев средних, они просто с нарушенным гормональным там статусом.
2: Да, лимфузлы, кстати, очень увеличены. Мы проверяли, вот подчелюстные лимфузлы очень сильно выпирают. Порой они пытаются выдать это за зоб благополучия, но мы-то знаем, что это, в общем-то, совершенно не то, что это, в общем-то, лимфузлы. Но, все-таки, возвращаясь к вопросу о диджеях, я думаю, мы его прикрыли, потому что и так, да, ну, в общем-то, все вполне понятно. А вот ведь пищевые продукты, ты знаешь, они же являются тоже своего рода как бы, ну, неотъемлемой частью среды обитания человека. И я вот знаю, что на кафедре базитологии в институте всеведения был поставлен, в общем-то, весьма грустный диагноз людям, которые любят такое блюдо, как, например, яичница со свежими помидорами, которые кладутся на сковородку и жарят. Вот я просто знаю, что вроде бы по лету пожарить свежие помидоры, это считается таким хорошим тоном и попсом у многих, особенно дам. А вот, но вы почему-то как-то весьма с опаской отнеслись к этому гастрономическому увлечению. Вот не могли бы вы, так сказать, всю эту подоплеку рассказать, почему же это тревожный симптом?
1: Ну, тревожное использование радикальных продуктов. То есть, на самом деле, томаты или же вообще растительные продукты, они, в общем-то, полезны и во всех отношениях. И причем полезно их употреблять в сыром виде по возможности. Вот. А подобные сочетания, они как бы развращают вкус, и причем в пользу, так сказать, радикально противоположных продуктов. То есть те, которые требуют там готовки, белково-содержащие. Яйцо – это вообще, в общем-то, продукт, так сказать, с одной стороны, философский. То есть яйцо включает в себя как бы целый организм. Вот. А его содержание внутреннее, в общем-то, почему змеи вообще в основном яйцами пользуются там в качестве продуктов? Mm-hmm. Вот. Потому что это, в общем-то, антагонизм смерти, змея воплощение смерти, а яйцо воплощение жизни, поэтому притягивается притяжение этих противоположностей, как существует половая там противоположность, так существует вот в таком в мире фауны тоже такие противоположности диаметральные, которые являются, в общем, постоянными и, ну, в общем-то, многое объясняет вот именно подобную противоположность. А что касается вот именно продуктов и как бы особых пристрастий к продуктам, то существует целая, в общем-то, как бы специализация, которая занимается, в общем-то, с одной стороны, исследовательски работает, то есть они собирают данные и систематизируют по признаку, например, определенных слоев там людей, населения, и как бы то есть пристрастие определенных к определенным продуктам. То есть,
2: а возрастная группа тут как-то учитывается?
1: Да, тут масса параметров. И никаких усреднений нет. Все это, вся статистика, она всегда очень свежая. То есть мы основные, в общем-то, параметры аналитические вводим в самый последний момент, когда уже, в общем-то, собраны все данные в достаточном количестве, то мы, в общем-то, ну, статистика своеобразная. То есть некоторые категории, которые мы используем, они нигде не используются, поэтому и результаты, в общем-то, ошеломительные по своему, как бы, по своей правдоподобности.
2: А вот наш постоянный радиослушатель Борис Гребенщиков просил узнать у вас, откуда в маленьком яйце столько кальция, вот, что его количество позволяет при вылуплении птенца обладать ему уже достаточно прочным и мощным клювом.
1: В чем? В кальции? По поводу кальция что?
2: Да, в яйце. Ну, вы же маленькое яйцо, и вот он вылезает и спрашивает Бориса, а сразу клюв там уже у него мощный. Вот вроде бы получается, что тогда можно яйца есть вместо мела просто.
1: Что, собственно, змеи и делают.
2: Типа, ну, поэтому змеи и гибкие такие?
1: Нет, они, в общем-то, гибкие из-за того, что они как раз уничтожают этот кальций вокруг себя. Они же, в общем-то, употребляя его, прогоняют сквозь свое шлангообразное. По-немецки там, по-моему, ди или...
2: Да, шланги. Это в честь ученого, который открыл вот этот орган у них.
1: Какой?
2: Ну, вот через что прогоняют.
1: Нет, собственно, змея будет шланге.
2: А, ну, змея и есть шланге.
1: Да.
2: Ну, так змея это и есть целиком орган. Вот, ведь что такое змея? Это, в принципе, прообраз прямой кишки.
1: Да нет, у тебя ассоциация, видимо, сейчас какая-то ежеминутная.
2: Ну, в общем, да, я согласен, она очень такая абстрактная.
1: Может быть, ты освободишься от ассоциации, мы продолжим передачу уже, как бы сказать, разгруженными.
2: Все, хорошо, давай тогда послушаем телефонный звонок.
1: Да, давай.
2: 203-19-22, звоните и задавайте ваши вопросы Андрею Орлову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Скажите, пожалуйста, во-первых, первый астрологический такой вопрос. Чем вы объясняете то, что братья-близнецы, то есть родившиеся в одном месте, в одно время, так иногда различаются друг от друга по всему, по характеру, по жизненным устремлениям и прочее? Второй вопрос. Не считаете ли вы, что, и в смысле, как вы думаете, как повлияло на чеченцев и ингушей их депортация на другие земли, там, в Северный Казахстан, Сибирь и так далее?
2: То есть вы имеете в виду такое...
3: Не могло, новое поколение вот сейчас, которые живут сейчас в Чечне, вернулись, они родились в другом месте, и это так сильно повлияло на их менталитет, что их просто... неразумно сравнивать с теми чеченцами, которые были в 19 веке, с какими мы сейчас сравниваем, говоря о той русско-кавказской войне.
2: Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что сперва, наверное, нужно ответить о близнецах. Вот я сперва думал, что вопрос касается сиамских близнецов, по которым ты, в общем-то, специалист. Вот большой, поскольку наш предоставил себя в полное твое распоряжение для изучения, причем даже для изучения достаточно такого агрессивного, я знаю. То есть с опыта ставились самые разнообразные над ним. Но здесь более прозаический вопрос, касаемый вот одна этих... Ну, ты понимаешь, одна этих, которые...
1: Однояйцевые.
2: Правильно, я просто стыдился выговаривать это слово. С некоторых пор мне запретили такие слова говорить в эфире.
1: Ну, вот как раз здесь в этом-то и суть. То есть однояйцевые и другие близнецы, они различаются как раз от рождения самого. А в дальнейшем близнецы, они, в общем-то, не похожи, бывают по причине, так сказать, когда воплощение, собственно, в близнецах происходит двух компонентов. Собственно, близнецы являются, по сути своей, дуалистичными, то есть они могут как бы воплощать именно в двух людях принцип двоичности, а могут двойственность распределить на двух людей. Но связь между ними в данном случае, она как бы возникает несколько специфичным образом. То есть вот те близнецы, которые не похожи, у них существует особенность, специфичные ментальные особенности, так скажем. То есть у них существует склонность к каким-нибудь таким, в общем-то, классическим заболеваниям нервной системы или же там связаны с менталитетом, что-то такое, с неадекватностью поведения и так далее. Вот. Это что касается близнецов.
2: Да.
1: А что касается, значит, депортации, переселений, влияния...
2: Это, кстати, напрямую относится к среде обитания.
1: Да. То, в принципе, если народ целиком как бы переселяется туда-сюда и сохраняет при этом собственное сознание, что народ является народом, то он в этом случае только как может мутироваться в зависимости от области переселения, преображаться в какие-то там, например, формы, куда его переселяют, как, например, там древние китайцы, которые там в Якутию там поселились, они там, в общем, тоже приобрели черты, характерные для этого региона, то есть защитные слои кожи там определенные.
2: Кстати, даже, Чукча тоже даже не коренное население Чукотки, да.
1: Период, когда, например, литовцев многих там процентов 80 переселили в Красноярск, собственно, существенные изменения, в общем-то, между вот Балтикой и вот этой средой, то, значит, определенная особенность вот этого поколения, которое выросло в тех как бы условиях Красноярска, это значит выдающийся рост, то есть, в общем-то, акселеративные какие-то тенденции и, в общем, как бы жизнестойкость такая особая, там, повышенная. То есть те, кто, в общем-то, выжил в этих условиях, они отличались вот, например, не гигантизм, но, по крайней мере, вот то, что принято было считать в советский период там у прибалтов, это вот как бы высокий рост, на самом деле это приобретенные вот это как раз антропометрические особенности, хотя в коренном смысле они не обладали таким ростом.
2: Вообще, они были, кстати, очень коренастые, при этом они были низкорослые и коренастые.
1: Какие низкорослые, коренастые? Я говорю, не были они там, в общем-то, высокорослыми. И вообще, кстати,
2: были низкорослыми.
1: Для нормального народа быть, вернее, для немутирующихся каких-то культурных групп иметь какой-то, например, высокий рост. Или конечно. Что считается идеализированной картинкой, так скажем. Там какие-то девицы, например, вот которые там в общем-то, выбираются фотомодели с их антропометрическими данными, это, в общем-то, вообще не жилец. Как бы, то есть это, в общем-то, субстанции не способны, как бы, к дальнейшему размножению. То есть у них идеализировано. Ну, во-первых, там заправляют всем этим люди, которые по своей идеологии не склонны к размножению. То есть там глупые там, гомосексуалисты. Да?
2: То есть типа баллонки собачки.
1: Что баллонки? Нет, баллонки размножаются.
2: Нет, я имею в виду, что баллонка не сможет тоже...
1: Да нет, да. Ты не понимаешь. Я говорю о мутантах. Алло.
2: А, ну баллонка же мутант. Да
1: какой же это мутант? Ну, это как порода.
2: Ну, порода-то выведена искусственно.
1: Нет, ну порода — это аналогично национальности какой-нибудь.
2: А, мутант — это Павел Первый.
1: Нет, мутанты — это что-то единовременное. Мутанты, как правило, они, размножаясь в дальнейшем, они имеют, в общем-то, аномальную какую-то. То есть появление мутантов связано с революционностью в какой-то там интеллектуальной сфере.
2: То есть... Ну, кровосмешение может быть причиной мутанции?
1: Нет.
2: Согласен. Тогда Павел Первый не мутант.
1: В принципе, существует такой признак, например, когда присутствует инцест, то есть кровосмешение, то развитие, например, асимметрии, то есть левши, например, часто рождаются. Вот если обратить внимание, Голливуд целиком представлен, в общем-то, там, ну, помимо остальных каких-то андерграундных там течений или движений, которые существуют в западной культуре, там, ну, не в западной, а в американской. То есть там влияние определенных там кастовых групп происходит на культуру, ее развитие там, и специфику. Значит, существует еще, помимо этого, влияние именно на выработку какого-то определенного, ну, вернее, воплощение архетипа в той или иной заметной форме. То есть, например, вот, опять же, я говорю, 90% левшей. То есть, если вы посмотрите, как, например, актеры, они, то есть, даже, в общем-то, в кадре, когда играют...
2: И... В бильярд тут очень заметно всегда видно. Просто мало кто внимания обращает.
1: Ну, насколько левши сами признаются, они, в общем-то, похожи на левши, когда, в общем, те, которые едят или основную работу как бы делают левой рукой, те являются истинными левшами. Ну,
2: но основную работу редко показывают в кинематографе.
1: Ну, там как-то писанина, в общем, ответственная работа, в общем-то, ну, особенно для там малограмотных американцев. Вернее, у них узкая очень специализация, вообще странная система обучения, которая, в общем-то, с одной стороны, очень интересная для, например, для человека свободного. То есть, когда тебе дается базовый набор знаний, не дается лишней информации, спрос тебе небольшой. Вот. То есть этим и объясняется, там, например, какие-то аномалии, которые там пропагандируются у нас, например, там действительно как экзотика, когда там берется на улице американец, который не знает там, я не знаю, хоть элементарные вещи там.
2: Ну, например, что под капотом у автомобиля?
1: Ну, вот у них там культовый, это, кстати, прибор, в общем-то, абсолютно отличается. Но
2: многие не знают, как его даже открыть. Это действительно так.
1: Да нет, они на самом деле знают. И инструкцию они просто изучают.
2: А, ну там прилагается у них, в общем, подробно. Да. Другое дело, что, кстати, доказано, что около 25% населения Америки неграмотно совершенно.
1: Ну, вот неграмотность или ограниченность в этом, это как раз неплохой признак. Это, значит, существует свобода.
2: Свобода, у них, да. Ну, давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Угу. Ну, тут человек явно спрашивал про систему вообще утилизации промышленных отходов. Вот обычно именно таким смурным голосом задают этот вопрос. Мы неоднократно поднимали эту проблему. Я думаю, сейчас не будем к ней возвращаться, потому что это затянется опять, как в прошлый раз, на 2 дня. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Вот меня интересует такой вопрос. Вот все-таки вот где сейчас на Земле можно найти место, ну, идеально подходящий для проживания человека все-таки. Ну, или хотя бы наиболее подходящий, потому что вот от прогресса уже деваться просто некуда технически. А,
2: простите, вы имеете в виду как бы тут экологическую точку зрения? Или, ну,
4: все вместе, как бы.
2: Ага, то есть понятно. Да. Спасибо. Действительно, вопрос интересный. Ну, я имею на это свое мнение, но я думаю, что...
1: Ну, давай послушаем.
2: Нет,
1: давай.
2: Я думаю, что как раз оно мало кого интересует, потому что после того случая я совершенно неуважаемый.
1: Ага. Дискредитировал себя.
2: Это полностью.
1: А именно в этом вопросе.
2: Именно в этом. Я неправильно отправил людей. Угу. Вот, и все. И вот уже и не пишут, вернулись. Не звонят. Да.
1: Так. Ну, отправлять-то как раз и не надо было. Вот интересно, кстати, вообще попытка всегда человека. Он, в общем-то, что его объединяет с животным миром, это наличие, так сказать, возможность передвигаться. То есть, например, сходство с растением – это и наличие психики. А уникальная особенность – это способность к самовыражению с помощью языка. Вот. Так мне думается, что, например, попытка там, например, избежать чего-то путем перемещения, она заложена в инстинктах. Инстинкты, если, например, к ним прислушиваться, они превращаются в ясновидение. То есть на самом деле животный мир, он весь насыщен как бы этим свойством. Для животного свойственно там ясновидение, для него это обычная вещь. То есть он может предвидеть ситуацию, ну, для него значимую, то есть опасность. Причем животный мир, насколько он разнообразен, вот, например, взять тех же самых коров, в общем, которые выращивались, то есть из диких животных превратились в домашних, и, соответственно, должны были бы утратить свои животные инстинкты, они, однако, частично их сохранили. Но чем более дикое животное, тем более развиты у него инстинкты. Ну вот дикость или, как бы сказать, изолированность животного, оно, собственно, объясняет наличие у него инстинкта предчувствия. То есть, там, опять же, по ним ориентируется там, в результате о каких-то стихийных бедствиях. На самом деле у людей существует масса, в общем-то, каких-то ложных, там, например, форм таких предчувствий, что ли, предвестников, тревожных
2: состояний. Называется измена, как бы.
1: Да, тревожных состояний, которые, в общем-то, в которых разобраться вообще невозможно. То есть надо анализировать, откуда они исходят, там, и так далее. Ну, то есть заниматься какой-то каждой проблемой, которая меняется в течение, там, может, нескольких, там, в зависимости от статуса человека, может меняться там многократно в течение часа. Поэтому...
2: Кстати, именно поэтому люди выдумали такую форму фиксации своих действий, как дневник, еженедельник, да, ежедневник.
1: Да, я думаю, не поэтому. Если бы они действительно записывали то, что надо, туда, или анализировали то, что необходимо, то, в принципе, в этом был бы толк. А, собственно, наличие еженедельников или прочих вещей, это, в общем-то, девообразный такой момент.
2: Не, ну это уже погрешность эксплуатации, то, о чем ты сейчас говоришь. А изначально идея была, в общем-то, достаточно такая практичная.
1: Не сказал бы я. То есть практичности в этом никакой нет. Это просто применение работоспособности. То есть человек на самом деле склонен к рабскому труду. Его, например, и когда недостаток там, например, существует, обязанности или еще что-нибудь, он начинает воссоздавать какие-то ритуальные вещи, там, связанные там, с происхождением собственным или чужим, там, интересоваться чужой биографией.
2: Помнится, вот коллекционировали такие книжки из серии «Жизнь замечательных людей», очень популярная серия.
1: Да нет, это вообще чушь какая-то.
2: Ну, однако это было.
1: Ну, это на самом деле не совсем то. То есть, вот, например...
2: Это еще более грустно, потому что...
1: Наличие... Нет. Литература, если уж говорить о литературе, это вот чьи-то биографии опубликованные там... Причем такие вот выходящие уже в том виде, когда там более-менее там факты были в достаточной мере представлены. То есть никогда там создавались какие-то фантомы в виде там биографии Ленина там или еще что-нибудь чудовищное такое там. А вот, а в виде там конкретных именно биографий, в общем, приверженность именно к такого рода, в общем-то, интересам, она, в общем-то, возникает, когда человек, в общем-то, недостаток испытывает нагрузок, именно вот принудительных нагрузок, то есть он... То есть это девообразные черта, они нуждаются, как правило, в каких-нибудь внешних стимулах. То есть там их, как правило, там просят или там заставляют что-то делать. В ином случае они, значит, как-то склонны вот заниматься подобного рода деятельностью. А что касается вот по поводу конкретного вопроса, человек задал вопрос, как выбрать точку на Земле, где жить. То есть один вариант это, ну, действительно там, чтобы, например, выбрать удобное для себя положение, в общем-то, ну, как-то какое-то время нужно я так понимаю, вот как самостоятельно. То есть пункт первый – это достичь какой-то высокоразвитой индивидуальности. То есть человеческая стадность и социальность очень сильно мешает. То есть, например, привязанность к какому-нибудь, к любому объекту, там, к дому, к предмету или к любой вещи, она уже перегружает его, она как-то сокращает диапазон его действий.
2: Ну, вообще это называется слово «мошенник», еще добавок.
1: Ну, не знаю. Так, значит, ему надо приобрести индивидуальность, вернее, ее возродить. Когда он возрождает индивидуальность, то уже как бы пункт номер два – это выбор направления с помощью этой индивидуальности. А в дальнейшем уже как чисто уже как животное. Животные мигрируют, там, например...
2: Клювы, они не... вот то на юг, то сюда, то на юг, да, то сюда.
1: Необъяснимо, в общем-то, происходят эти миграции, но они необходимы, в общем-то. Иначе бы там какое-то произошло нарушение, в общем-то, там, например, в породе в какой-то.
2: Да, да.
1: Так что выбор сам, он, в общем-то, индивидуален. Там существовали, вот, насколько мне помнится, там существовали, так сказать, одно из последних, так вот, эх, так скажем, или, ну, как бы сказать, резонансов вот этих вот побуждений к смене среды существования. Это когда существовали там специальные проводники, люди там типа шаманов, которые действительно ощущали какие-то ситуации там, которые становились для них там опасными, и они там как-то мигрировали. Вот, например, ну, с течением времени происходило даже независимо вот от уже принадлежности к, как бы, к эволюции. То есть, например, те же индейцы, там, например, при освоении, так сказать, новой земли, они вели себя довольно-таки странно. То есть, по идее, их шаманы... Ну, у них там история, например, ацтеков и инков, она говорит о том, что у них тоже существовал такой период катастроф. То есть у них пришло в полное упадничество, там вот их развитие, вернее, их строй, ну, в плане духовном, так сказать. И как раз пришло и завоевание на этот период. Иначе бы эти... Вот эти граждане, они бы не смогли, в общем-то, там с ними справиться так легко. Вот, потому что действительно там существовало знание о том, как надо себя вести. И эти знания являлись истинными. То есть надо развивать просто вот эту индивидуальность и позывы индивидуальности оценивать правильно.

0: Напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» Андрей Орлов. Речь у нас идет о человеке и среде обитания этого самого человека. И, собственно, хотелось бы знать о такой терапии помещений. Вот неоднократно вы рассказывали нам в приватных беседах о терапии средой обитания. То есть, дескать, ну ведь, скажем, смена среды обитания, например, свобода на тюрьму, это тоже своего рода является своеобразным таким методом изменения сознаний, ну и так далее и тому подобное. Дальше следует длиннейший научный тирад. Вот. А, скажем, ну, клинические условия, если человека кладут в больницу, дабы вылечить его тушку, да, это, в принципе, нельзя сказать, что тут как-то среда каким-то образом помогает или там мешает, скорее мешает. Вот. Но у вас была длиннейшая теория о терапии именно с помощью изменения среды обитания. Тут не имеется в виду туризм, там, да, вот, дом отдыха и вот прочие вещи. Они совершенно особенные. Вот нельзя ли об этом узнать немножечко поподробнее? Они очень просят просто. Пришли вот сейчас несколько, говорят. Да,
1: в смысле, как улучшить среду обитания?
0: Нет, каким образом... ну, да, видимо, ну, даже не улучшением, улучшение, это понятное дело, что если там из однокомнатной квартиры переселить в пятикомнатную, это хорошо повлияет на индивидуум.
1: Нет, я не говорю о расширении жилплощади.
0: А улучшение это и есть расширение.
1: Почему это?
0: И расширение, это и есть улучшение.
1: Нет, некоторые, например, кластромании, которые страдают.
0: Нет, ну мы же не берем такие уже совсем случаи грустные.
1: Тебе,
0: ну,
1: наоборот, нужно ограниченное закрытое пространство.
0: Так поэтому мы и соорудили тут, видишь, отдельную маленькую студию. Теперь тут три студии. Одна почтенная для почтенных, другая эфирная, третья для меня. Вот, где мы с тобой вдвоем едва поместились, и то тебе, видишь, пришлось калачиком свернуться на этой откидной полке. Но я думаю, ты не в обиде, потому что как бы вот это...
1: Главное, да, чтобы лыжи не сперли.
0: Ну, они стоят там в коридоре, и к ним приставлен Прохор. Вот. Ну, так все-таки. Вот, вот эта терапия средой обитания, насколько она эффективна? Ну, например, вот я знаю, что вы сажали ее вот в помещение, заставленное цветочными горшками, только пустыми. Вот с какой вроде бы целью? Она вышла просветленная, по вашему утверждению.
1: Но она горшки все заполнила и вышла после этого. Мы собрали все это, проанализировали, потому что на каждом горшке было помечено, когда туда что-то клали. И, соответственно, изменился характер положенного туда. То есть сравнивали... То, что давалось, оно фактически не отличалось разнообразием, а разнообразие, так сказать, в отходах, то, что нам оставили.
0: То есть динамика изменений вот содержимого, как бы, вас интересовало это?
1: Нет, понял. То, что нам оставили, нас интересовало. И вот это очень, конечно, отличалось. То есть вот определенная классификация и интерес был к этому, к тому, что оставили... Мы изучали подробно, как это могло повлиять, например, на использование дальнейшего.
0: Ну, а вот ведь это же настолько индивидуальный подход. Я знаю, что в случае вот как раз с другой...
1: Да, куда же более индивидуального не бывает. Ну,
0: конечно, подход. Да. Вот в случае с другой женщиной как бы ничего там не произошло серьезного. И даже вот и там и 30% не заполнилось, во-первых, за тот же срок.
1: Да
0: вот.
1: Нет, там заполнилось все почему-то. Кстати, особое отношение было к горшкам цветочным. И туда совсем ничего не клали, а клали все мимо, и поэтому пришлось просто отказаться от этой идеи. Какая-то была священная трепетность к этим, что ли. Но она, оказалось, выращивала в свое время эти все цветки.
0: То есть была как бы кактусница.
1: Да. Приближенные. То есть люди там, которые, в общем-то, используют растительный мир вокруг себя, они на самом деле обладают особым психической структурой. То есть гармония с растениями требует определенного настроя. То есть как попало, нельзя существовать рядом с растениями.
0: Конечно, конечно, ни в коем случае.
1: То есть они, в отличие там, от животного мира, в общем-то, лишены возможности перемещаться. То есть некоторые заводят себе живность, потом начинаются...
0: Мучаются
1: воспитательный просто
0: даже,
1: процесс.
0: Да, да. А ведь воспитательный процесс тоже мучение своего рода.
1: Конечно.
0: То есть истязание не только вот как бы воспитуемого, но и себя.
1: Ну, это уже, как бы сказать, насколько себя это вообще-то интересно, потому что вот там заводит человек, например, это какого-то людоеда, там типа вот этих бешеных собак кошмарных,
0: здорового,
1: которые потом
0: черных,
1: кусают там каких-то
0: пенсионеров, кого, очень часто.
1: Кого положено, и ему же приходится за это отдуваться как-то, либо деньгами. Ну, короче, в общем, несет какую-то ответственность за это все-таки он. Вот. А с растениями все проще намного раз. То есть они заводятся как-то, может быть, у кого спонтанно, то, соответственно, неизвестен результат. Вот оно начинает защищаться и может вырабатывать какие-то энзимы или даже какие-то эфирные субстанции.
0: А аллергического свойства, вот, к примеру.
1: Ну, пример, да.
0: Да, это очень,
1: кстати... Или же оно начинает как-то, ну, одним словом, защищаться всеми возможными способами. А поскольку способов там, например, ограниченное количество, то могут появляться какие-то новые, неизведанные, в общем-то. И просто существуют, например, растения, которые более склонны как бы к мутациям или же к своеобразной, к развитию у не, ну, каких-то адаптированных способов защиты. То есть одни растения ограничены и погибают, а другие, в общем-то, борются до конца и могут мутировать. То есть они, например, как при радиации, там как-то ненормальный рост. Там...
0: Особая зеленоватость, пухлость,
1: да,
0: листьев и так далее. Ну, очень
1: интересно.
0: Да, да.
1: Наличие отсутствия мозга и вот такая вот гипофизарная реакция на происходящее. Это,
0: кстати,
1: интересно.
0: То же самое происходит и с креветками, которые, как известно, единственные из водоплавающих, не обладающие вот кровеносной системой. Да, ну вот я помню, у нас вот он был, мы ему прописали как бы прогрев пяток в горячем отстое липовой коры. Вот, а вы пришли, и вот увидев это, как-то так ужаснули, сказали, что нельзя уже больше. Вот, хотя, в общем-то, метод достаточно себя испытал, потому что, в общем-то, это в какой-то степени тоже часть организма помещается в определенную среду обитания, не весь, но часть его. Вот, и вроде бы ему помогало до этого. Вот, и как-то вы так загадочно почему-то ушли, вот даже не сказали почему, а мы вот уже и не делаем так вот, и все это получается впустую. Вот как бы не, хотелось бы сейчас вот немножко объяснений, да.
1: С ракообразными?
0: Конечно.
1: На самом деле ракообразные, они являются свойства их. В общем-то, по большому счету, глобальная человеческая оценка ракообразных, она, в общем-то, негативная. То есть все,
0: конечно, конечно,
1: признаки, она, в общем-то, оценивается как излишняя там чувствительность, впечатлительность и тому подобное. Но, с другой стороны, существует какая-то демонстративность внешней оболочки, типа вот культуризма там или еще что-нибудь такого, что внешне отпугивать может. На самом деле, довольно-таки глубокие по своей сущности субстанции, которые, в общем-то, охватывают довольно-таки большой спектр вообще, вот именно захватывают психику и эмоции. И, в общем-то, там как бы существуют во благе. Готовят себя, так сказать, к проявлению уже самости. То есть в дальнейшем это уже будет проявление «я» там какое-то, которое, в общем-то, уже тяжело будет как-то там подвергать какому-то там воздействию.
0: Ну, плюс тут еще как бы искаженные визуальные восприятия, поскольку вот в масс-видео везде это как-то преподается в розовом цвете, там, в вареном, с какими-то специями, а в природе оно все выглядит достаточно более агрессивно. То есть вот этот хитин сам такой зеленовато-серый, то есть, в общем-то, разные реакции возникают при виде, вот когда оно тут и когда оно там. Вот когда оно там, лучше это вот даже и не видеть. Но я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Андрею Орлову. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Будьте добры, скажите, пожалуйста, памперсы, а также прокладки как-то

0: Все? То есть да как нет, быть-то?
1: Как раз с хитиновым покровом-то намного проще. Он утилизируется совершенно естественным образом. Там может даже создавать какие-то слои в дальнейшем культурные. То есть, представляешь, там любителей пива там слой культурологический. При замесе, при таком, если взять все так замешать сейчас каким-нибудь ядреным взрывом, то в одну сторону сыпятся памперсы с прокладками,
0: да, да, да.
1: Вот, в другую сторону силиконовые груди, а в другую хитиновые покровы отжиганы.
0: Да.
1: Вот. Образуют таким образом ареалы целые культурные. Мне кажется, вообще интересно, вот эти вот средства гигиены, они, в общем-то, всегда как-то были настолько индивидуальны, что, в общем-то, считались как-то принадлежности личности, частью интимного, в общем-то, существования.
0: Кстати, извини, что я перебиваю, чего нельзя сказать о зубных щетках, которые всегда на виду. Вот меня всегда это удивляло. Вот там тампоксы, памперсы, прокладки, все это скрыто. Вот ты ей скажи, покажи. Она никогда не покажет. Мы же проводили эксперимент.
1: Потому что здесь существует половая дифференциация.
0: Да,
1: у щеток, в принципе, однополые, они ничем не выделяются. Вот. А здесь, в общем-то, чисто половая и связана, в общем-то, с какими-то вообще с деталями, которые, в общем-то...
0: Ну, да, срам, короче, практически, как они говорят.
1: Да. Ну и чисто американский уже подход вот с этой продажей, с какой-то генеральный подход с этой рекламой разнузданной. В своей сути вообще вот эти то, что там запрещено пивные и табачные изделия там днем рекламировать. В общем-то, когда люди уже там нанюхались клея где-то по подвалам по-дружески, мне кажется, что это просто вот издевательство над умом просто человеческим. То есть вот эта реклама всяких там гинекологических, гигиенических и акушерских приспособлений на фоне, так сказать, для американцев, вот с их, так сказать, с таким вот как бы холодноватым и вообще половым уже состоянием.
0: Либидо.
1: У нас на работу ходят трахаться, в общем-то, люди.
0: Да.
1: Вот. А у них на работу ходят, чтобы, в общем-то, как раз отвлечься от этого состояния. И они уже генетически все отвлеклись от него. Поэтому вырабатывается не фригидность, а особая форма такая американской женщины, которую постепенно, значит, пытаются сюда как-то перетащить. Но мне кажется, что это не получится. В общем-то, как американские мужчины здесь не получаются, так и американские женщины. Просто вот этот шквал суп вот этих вот вещей, которые, в общем-то, все-таки формируют там даже не личность, а целая культура, культурный слой. Мне кажется, что все-таки будет какой-то пошатнувшийся и слегка такой искореженный вид. То есть в результате вот этих вот экспериментов.
0: Ну, приблизительно как одногорбый верблюд, видимо. Ну, давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. А, женщина хотела спросить, и просто дело в том, что она очень быстро говорит, и как бы я понимаю ее речь, это наша постоянная радиослушательница Тамара Наглухо. Кстати, она из Уфы переехала сюда, но я не буду сейчас вдаваться вот в ее как биографию. Она спросила, в общем, приблизительно следующее. Как бы воспринимали женщины средневековья, если бы к ним на лотках привозили бы современные средства от женской гигиены? Ну, вот неожиданно. То есть появились бы люди вот в таких же упаковках и так далее. Восприняли бы они их? Или как бы возникло бы резкое отторжение и как бы борьба с демоном? началась бы

0: Да, я думаю, если так это все происходило в женской среде, то это чисто как по мартышечке все происходило бы. То есть на уровне приматов это бы все, конечно, изучалось, применялось, прикладывалось и так далее. А если говорить о вообще, как о, так сказать, о цивилизации, то есть или о широком культурном применении, то мне дело в том, что там своя специфика была существования. И люди были вообще-то по-другому совершенно развиты. У них мозг мыслил совсем иначе, чем сейчас. Поэтому, например, подобные вещи, которые в то время существовали совершенно естественно, сейчас выглядят как парадоксы или сказки. То есть на самом деле там, ну, например, борьба с драконом, это, в общем-то, отчасти в этом есть смысл философский. То есть не буквальный дракон имелся в виду, а дракон, так сказать, начало. То есть начало там всех агрессивных побуждений.
1: Жадности, вот, да.
0: Жадности, да. Да. То есть вообще всех пороков и всего сущего. Ну, существовала такая, в общем-то, игра, которая создавала определенные правила там, по, ну, по определенной структуре, в общем-то, как-то все это и разыгрывалось, и поэтому так, в сказках существуют эти вот драконы и все остальное. А способ мышления, мы сейчас не можем представить даже способ мышления человека, который, например, существовал в начале нашего века. Вот эти, значит, граждане, которые там, например, веками существовала традиция там религиозности, а тут взять и все похерить в один раз. И причем выступать просто антиподом. То есть вот как бы поскольку там, ну, пугали, так скажем, сатаной, и наоборот, значит, прививали религиозность так или иначе. И тут вдруг появляются, значит, там откуда-то люди, которые просто признаются в своем бесовщине, в своей.
1: Причем, творят... на государственном уже уровне было практически.
0: Да, дело в том, что с государственного как-то разошлось даже на уровень такой вот средний и низкий даже. Вот этот кошмар, все творившийся тогда, это же, в принципе, революция такая серьезная. Это, например, сейчас тяжело придумать, например, какие-то вещи, которые были бы аналогичны по своей форме выражения вот такого.
1: Ну, вполне возможно просто, что тогда тоже это мало как бы кто замечал. То есть, может быть, сейчас происходит то же самое, и люди, которые вот будут жить в середине следующего века, будут какие-то вещи, происходящие сейчас с нами, воспринимать тоже так же, как вот мы воспринимаем вот это вот всю демоническую бесовщину. Вот, ну, к примеру, вот та же тотальная агрессия вот прокладок, она будет восприниматься как нечто вообще. То есть, я думаю, телевидение к той паре хоть какое-то останется, правильно? Вот, хоть в музее. И они, видимо, будут так же это все воспринимать. Ну, скорее всего. Ну, или что-нибудь другое найдут.
0: Ну, насчет телевидения, кстати, у меня прогноз такой, что там грядет информационная катастрофа, и просто эти средства массовой информации, даже не массовые, любые средства информации, они просто самоуничтожатся.
1: Ну да, она будет практически не нужна, просто никакая информация.
0: А поскольку человек будет привит уже, то есть у него логика и способ мышления будет задействован уже через модели информационных устройств, которые уже постепенно стали овладевать вот как бы всеми. То есть на самом деле вот еще один шаг – это цифровое телевидение. То есть тогда можно создавать там, например, иллюзию какую-нибудь очень мощную иллюзию, там, например, реальности какой-нибудь, псевдореальности, виртуальной, ну и так далее. То есть при технических возможностях, уже существующих, это абсолютно никакого труда не составляет. То есть, например, повысив качество, ну, на теперешний день, там, например, цифровая технология, до такого уровня, например, повысить качество сейчас мешает только состояние рынка. Если это, в общем-то, по каким-то причинам, например, баланс перейдет, так сказать, в позитивное состояние, то начнется совершенно кошмарная, вот, значит, дигитализация. Вот,
1: всех процессов.
0: Да. И тогда уже совершенно трудно будет сориентироваться людям, которые, в общем-то, ну, как бы находиться будут в остатке в своем, в свежем уме. То есть, в общем-то, сейчас, например, даже такие вещи, как, например, то есть человек, когда не контачит с информационными устройствами, он испытывает глубочайшее состояние депрессии и начинает пьянствовать. А, например, чем больше он контактит, тем, значит, меньше ему необходимость в этом. То есть какая-то существует общая линия порог, которая, в общем-то, удовлетворяется так или иначе. То есть информационные средства в данном случае однозначно являются корнем, так скажем, вот этого порога, то есть той компоненты, которая, в общем-то, дремала все это вот начало века, вот, например, развитие революционности ума, определенные доли мозга начали интенсивно развиваться, другие угнетаться, то есть, например, что, в общем-то, даже, например, материалистическая теория большевиков, она была настолько, в общем-то, как бы изощрена, что она даже не развивала, по сути дела, материальное мировоззрение в целостности своей. То есть она компилировала, выдирала те куски, которые им необходимы были, и навязывала. Причем совершенно там абсурдные куски, там, например, этих теорий. А если бы материализмом серьезно занялись, то есть без ограничений, то, возможно, какие-то результаты даже от этого вот строя остались бы. То есть, в принципе, какие-то достижения, ну, на уровне соревнований существуют. Ну, и какие-то национальные достижения существуют. Это вот все за счет режима, но, опять же, за счет, видимо, какое-то состояние протеста. Оно побуждало, ну, отдельные личности формировать какие-то новые подходы там, или новые решения там, каких-то сложных задач.
1: Да, такая своего рода самореализация хоть на этом.
0: Да, ну вот самое интересное, что вот этот материализм, он не имел такого полного воплощения. То есть этим занимались какие-то ограниченные умы. То есть сама идеология, она разработана была каким-то пивным человеком, который, в общем-то, как-то исчез физически, и все. И на этом дело закончилось. Там прибрали все к рукам люди, которые, в общем-то, к этому отношения серьезного не имели.
1: Ну, просто
0: там
1: подхватили и развили немножко не в том направлении. Даже не развили, а как бы вот покатились, скажем так, покатились.
0: Да. Вот. То есть, на самом деле, если бы развить ее так достаточно, то сейчас бы очень серьезные были бы какие-то изменения и достижения по отношению вот ко всему миру. Там, потому что просто существовали какие-то такие, в общем-то, чисто человеческие. Вот на самом деле все эти мерзопакостные личности, которые там являлись там руководящими, и они, по сути своей, в общем-то, имели корни весьма таких духовно напуганных или духовно травмированных людей. Например, взять хотя бы Сталина, там, который, в общем-то, обучался там в какой-то в приходской школе там еще.
1: Ну, это уже сильнейшая, так сказать, травма для детской души.
0: Да.
1: К тому же, тут еще нужно заметить, что он все-таки грудничок гор, в какой-то степени сокращенно ГГ.
0: Да.
1: Вот. И, стало быть, обладал изначально генетически все-таки вольной какой-то натурой. Вот. И вдруг, на тебе, там какая-то приходская школа, да? То же самое, что Шанет О'Коннор.
0: Нет, это интересно то, что он в дальнейшем как-то занял совершенно противоположную позицию и развивал ее. Но я, опять же, возвращаюсь к тому, что почему материализм не получил такого полного воплощения. Потому что занимались верховной идеологией, занимались люди, которые боялись на самом деле этого материализма и которые, по сути, по своей были более... как зачатки их были заложены как-то, ну, с элементом духовности и эмоциональности повышенной. Поэтому вот эти материалистические теории, они не имели такого, в общем-то, полноценного воплощения или же как бы творческого воплощения.
1: Потому что для того, чтобы было творческое воплощение, нужно как-то генерировать хоть что-то, а там нельзя это было делать. Ну, даже не то, что нельзя, нельзя по физической вот возможности, да? То есть то же самое, что...
0: Ну, скорее всего, по памяти и по сути по своей, потому что, в общем-то, по идее, они все были такими людьми, в общем-то, ну, так скажем, с взглядами непрогрессивными.
1: Да,
0: то есть,
1: да,
0: были,
1: да,
0: отдельные герои, которые там описывались в литературе, которые там совершали какие-то действия и подвиги, но на самом деле там вот то, что там кто этим всем заправлял, они имели такие весьма примитивные и простые корни, которые в основе своей они не являлись материальными, а являлись разносторонними и даже больше духовными. Поэтому вот этот материализм, он неполноценно воплощался.
1: Не было соответствия между истоком и вот идеей,
0: да,
1: скажем так.
0: Да.
1: Ну, давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Будьте любезны, вы смогли бы мне без этого бреда, без этого трепа ответить, что такое андеграунд?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Вот, кстати, тоже интересный подход. Как бы, видимо, неспособность уловить в такой в достаточно плотной речи какой-то смысл, это, видимо, веяние времени.
0: Нет, это индивидуальное что-то.
1: А, ну тогда, ну так вот, как без трёпа, что такое андеграунд?
0: Это английская подземка.
1: Да, это метро, другими словами. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Это говорит Саша... А? Это говорит Саша Токарь. Я хотел вот что спросить относительно материалистических каких-то моментов. Вообще, зависимость каких-либо сумм денежных на менталитет обычного человека. Вот, в частности, вот продавщицы у нас, помню, в свое время были очень любезные. Вот. Не знаю, может, это как-то бессвязно, я сформулировал вопрос, но...
1: Нет,
3: вот
1: вполне понятен, спасибо. Я, кстати, тоже хотел спросить, вот сейчас, перемещаясь по Москве, по долгу службы, да, ну, ты же знаешь, что как бы у меня есть легенда, что я как бы работник ГАИ, то есть у меня сейчас... Она спрашивает, дескать, ты где пропадаешь ночами? Я говорю, я работник ГАИ, то есть, а как, знаешь, выхожу из дома в форме ГАИ с палкой с этой, со всеми делами, и сразу раздеваюсь, прячу форму за мусоропровод, достаю штатское, иду отсюда, вот, ну, и обратно тоже прихожу, достаю, ну, дабы как-то быть при деле, а то все-таки... Вот, а я обратил внимание на то, что огромное количество таких полных женщин, как правило, блондинок, и, как правило, ну, такой внешности немножко странной, то есть возраст, назовем такого мягко, предбальзаковского, да, разъезжают на больших дорогих автомобилях, а некоторые даже на джипах. Вот, и все это действие, как правило, происходит около торговых таких точек, ну, которые раньше были коммерческими палатками.
0: Ну?
1: Почему?
0: Так Нет, вопрос касался ментальности и взаимосвязи ментальности и денег.
1: Так нет, ну если, например, им шишку на голове нарастить, сказать, что вот, дескать, у этой группы населения ментальность одним будет словом, выражаться в шишке, то очень много шишек.
0: Ментальность — это, в общем-то, способ выражения.
1: Или впадин.
0: Состояние души или же состояние ума. То есть один из способов выражения. Также, собственно, вот это материальное воплощение, то есть, ну, что такое деньги, это об этом написали, в общем-то, люди, которые этим занимались, экономисты. Вот. Дали четкое определение, а то, что вот вы заинтересовались этой параллелью, это, в общем-то, связь именно вот как раз такова. То есть там, например, абстрактная вещь воплощена в материальном каком-то эквиваленте. То есть труд — это же абстракция, в общем-то. То есть количество труда, там, количество сил затраченных — это, в общем-то, тяжело оценить, хотя пытались это сделать. Ну, существуют такие понятия, как творческий или интеллектуальный труд, который вообще-то очень тяжело оценить.
1: А как ты, кстати, относишься к высказыванию одного политика, весьма известного, который такую исполнил фразу, что, вот, дескать, огромные вот, невыплаты зарплат населению – это своего рода скрытая форма безработицы? Ну, другими словами, что если людям не платят деньги, значит, их труд просто не нужен.
0: Ну,
1: тут не имеется в виду тех, кто сидит на, как бы, на бюджете, то есть имеется в виду, сам понимаешь.
0: Ну, а что значит, если зарплата не выплачивается, это имеется в виду, наверное, тех, кто на бюджете сидит?
1: Нет, вовсе не обязательно. Если, например, бюджет, я тут имею в виду, например, там, здравоохранение и подобные дела. А если какой-то завод производит какую-то продукцию, вот там люди не получают зарплату.
0: Угу.
1: Ну, в данном случае, вот он назвал это безработицей.
0: Ну, само понятие безработицы, это, в общем-то, тоже двусмысленное. То есть незаинтересованность в работе или в развитии. Как в национальном масштабе, так и в каком-то, например, сугубо локальном. Там. Или же, например, неспособность к этому по тем или иным причинам. Или же третий вариант – это противодействие. То есть активное, например, активная безработица, то есть, которая создается именно.
1: Нет, ну, представь себе, что я, например, сейчас тут насажаю елей,
0: да.
1: Ну, вот, и пойду на Арбат продавать шишки. Пока у меня эти шишки никто не будет покупать, хотя я вложил массу труда, там, навоз возил, ели удобрял, а шишки никто не берет. Я пойду к правительству, буду стучать ложкой по кастрюле и орать: выплатите мне зарплату.
0: Ну?
1: Ну?
0: Так нет, если ты взялся за какое-то дело там, то, в общем-то, ты его доводи до конца.
1: Ну, так я шишки-то произвел, то они же тоже шишки производят.
0: Ну и что ты хочешь?
1: Да это как раз ничего.
0: Вот как раз...
1: Саша спросил об этом.
0: Это Рашин, вот этот вот вариант как раз шишек надел, а дальше тебе должны кто-то...
1: Да, правильно.
0: Никто тебе ничего не должен.
1: Ну, а они-то так не считают? Они же идут и говорят: денег дай.
0: Ну, я не знаю, надо, наверное, хоть одну какую-то программу запустить вот после тампоксов, чтобы она сразу там шла, информационная, которая бы приводила какой-то ликбез индивидуальности, так скажем. Вот, человек получил право и свободу, как им пользоваться. Или стоит ли им вообще пользоваться?
1: Ну, тогда нужно начать, видимо, с запрета вообще изначально. То есть людей, которые вот начали участвовать в этой программе, запретить им целиком просмотр общественного телевидения, то есть там «Санта-Барбара» и прочих вот таких антинародных, да, произведений. Вот, а также вообще запретить поставку сюда китайских товаров.
0: Ну, ты берешь какие-то меры широкомасштабные очень. Кто же может отказаться от таких денег?
1: Да, это об этом я не подумал.
0: Это какие-то колоссальные средства абсолютно. Причем...
1: А тогда ликбез, так, понимаешь, практически как бы остается без опоры. Потому что он, например, пришел на ликбезе, отслушал, стал индивидуальностью, пришел домой, а она типа уже ему пельмени сварила. Говорит, садись, есть пельмени. А у них на кухне телевизор китайский, холодильник советский. Тоже, кстати, вот и те китайцы завезли сюда, да? А этот холодильники производил и хочет денег за этот холодильник. Он весь трещит, извиняюсь, и пердит. А пельмени он есть на кухне. А тут Санта-Барбара. Он, знаешь, посмотрел Санта-Барбару, там сколько там, минут 15 оно идет, это, да? Или, ну, неважно. Вот. И раз, он уже все, ликбез весь на смарку. Считай, выкидыш индивидуальности прям произошел. Пельмени выбили индивидуальность.
0: Да нет, есть такие, в общем-то, средства информации, средства пропаганды, которые позволяют в форме, ну, я не знаю, в такой сжатой форме давать информацию, что если бы этим занимались специалисты, это легко можно было достичь. Другое дело, отсутствие желания. Вот, например, говорят, тут занимаемся трёпом и вообще...
1: Не говорят, а говорит.
0: Ну, не важно.
1: Это один индивидуум.
0: Да, а вот ты послушал бы, чем там вообще люди занимаются на самом деле. То есть там один бегает, говорит, памятники нужно спасать, например. У него голова болит.
1: А другой, кстати, вот в таких вареных штанах и с сумкой у ларька стоит, и сумка набита ворованными радиодеталями, причем которые уже не используются. Он пиво покупает.
0: Я тебе говорю о том, что...
1: Так нет, я говорю, насколько они разные. Этот хоть по памятникам бегает.
0: Да не по памятникам, он выступает в программе с этой затеей.
1: Ну, этот по памятникам, этот по ларькам. Ну... А ты говоришь ликбез индивидуальности. А тут что Санта-Барбара, понимаешь?
0: Ну, ты нет, напряг слишком мозг под утро. Вот я тебе говорю, что программы бывают, например, книга Любов там всякие.
1: А, ты имеешь в виду вот такую... А, ну я понял, узкую все-таки немножко.
0: Да.
1: А, я понял. Я думал,
0: то
1: что это там...
0: воспринимается нормально. Какие-то литературные чтения, где тебе, в общем-то, подсовывают литературу, которая за 60 лет не изменилась. Альтернативы никакой.
1: Ну, в этом смысле, знаешь, преуспели вот введение подобного рода, ну, не агитация, а деятельности. Вот всякие там религиозные люди, они ходят, обзванивают квартиры и говорят, дескать, мы сейчас все вам расскажем о Боге. Ну, как правило, им говорят, дескать, идите отсюда, у нас тут фашистская квартира, к примеру, или еще что-то тут, вот, какие-то вещи. Вот, но, тем не менее, их активность, она вот как бы как раз то, чего не хватает вот этим курсам ликбеза.
0: Нет, курсам ликбеза не хватает просто желания этим заниматься.
1: Ну да, да.
0: То есть, и, вернее, даже не то, что желание, а противодействие даже со стороны. Потому что удобнее существовать в тех формациях, которые вот существуют на нынешний день. Они, в общем-то, возникли и текут, в общем-то, совершенно независимо. То есть... Ну, как бы синтезировались и существуют. То есть люди там считают вполне нормальным то, что им навязали уже в течение там короткого периода времени. И даже как-то бойко и бодро, например, могут реагировать там на какую-нибудь затею, связанную там с фантастическими совершенно экспериментами, там, например, с имуществом. То есть там, ну, например, чем человек вообще, как он должен думать, что вот ему предлагают какие-то невероятные, там, например, вещи, что, например, там ему там дай денег, я тебе завтра там в 10 раз больше верну.
1: Вот, вот. А это, кстати, к вопросу о том, что вот он вырастил ели, срезал шишек, пошел их, никто не купил эти шишки. Он, значит, метнулся туда-сюда, шишки лежат, значит, зарплату ему за шишки не платят. Тут приходит этот и говорит, я тебе 200% годовых, он туда, потом опять бежит, говорит, и шишки у меня не купили, и зарплату не выплатили, еще я потерял всю свою собственность, потому что мне обещали 200% годовых. Вот. Но он же шишки выращивал изначально, он же
0: человек,
1: шишки выращивал.
0: Например, ну, который, например, многие обижались, что не были как-то поставлены в известность со всех сторон. Вот люди, которые, над которыми эксперименты эти проводились.
1: Да, да, да, был такой.
0: А, например, если человек там склонен вообще к здравому рассудку, рассудка, он смотрит, например, открылась какая-то новая, ну, форма предпринимательства, модель, которая, в общем-то, похожа на западную. Возьму-ка я посмотрю, что там у них там происходит. У них там утряслось, и все нормально, как бы там утряслось и уехалось. Вот. Посмотрел, а там 3%, например, максимум 4%. А тут тебе обещают что-то невероятное. Ну, твоя реакция какая там. Ну, по крайней мере, подождать, посидеть, посмотреть, что это, что из этого получится.
1: Какое-то время выждать, конечно.
0: Да. Вот.
1: Не, ну они же сразу бегут, они сразу отдают вот всю там.
0: Нет, это бежать надо. Вот нашел ты чемодан там с деньгами. Вот, посмотрел, что мины под ним нет. Там действительно можно хватать и бежать. А когда тебе просто говорят, слушай, дай мне денег побольше.
1: Да, я тебе верну больше.
0: А я тебе дам кучу вообще денег. Причем, если... Ну, очевидно, что люди, которые там, например, этим занимаются, они, в общем-то, абсолютно, ну, как бы они ходят помолиться там.
1: То есть у них мизинчик прижат к ладошке.
0: Да.
1: Ну, ты знаешь, все-таки, вот, ты, конечно, очень правильно все рассуждаешь, но есть же одно «но», от чего и нужно отталкиваться, что он все равно выращивал шишки. Понимаешь? Ну, как можно, например, человека, который выращивал шишки еловые и хотел их продать на Арбате, допустить к управлению
0: самолетом? А почему
1: самолетом?
0: На Арбате-то?
1: Ну, пусть в Варениковском переулке, неважно где, все равно он шишки выращивал, да, и потратил
0: подожди,
1: на это.
0: Вот, да. Может, он не там их продавал.
1: Ага, извини, а тоже нужно место вычислять нюхом. То есть шишки вырастил, продавал не там, да еще отдал по 200 годовых. По-моему, это все звенья одной цепочки. Как бы уши одной головы, ноздри одного носа.
0: Надо было выбрать там самую шишечную, вообще самую высокую, и ее в Кремль сдать в аренду. Вот
1: и, так он и приходил туда, ему сказали, иди вон отсюда. И вот у них поэтому и происходили всякие, то пучило их всех. А ты что думаешь, вот так вот он и хотел в результате один-то самый умный.
0: Ну?
1: Шишку-то свою сунуть.
0: Ничего не получилось.
1: Не получилось.
0: Ну, с другой стороны, потребностей много. Есть там, например, какие-то регионы с региональными шизофрениками, так сказать, во главе. Хотя это все распространяется как бы из мест вот насыщенных в информационном плане. Вот да, этот вот да. Дуализм и склонность к нему. Вообще интересно, на самом деле, вообще эти вопросы, они не поднимаются и не будут подниматься, потому что они как бы решают все остальные проблемы. Тебе необходимость не будет тогда как-то ежедневно сталкиваться со стрессом.
1: Да,
0: поскольку
1: да,
0: ты уже привык к ним, то необходимость в них, она постоянно присутствует.
1: Как бы стресс — это уже мое второе имя.
0: Потребность.
1: Ну, дай послушаем, наверное, уже последний на сегодня телефонный звонок. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я вас ничего спрашивать не буду, я могу историю страшную рассказать, коротенькую.
1: Вы знаете, давайте, ну, рассказывайте, собственно, что теперь-то. Да и пойдем мы уже тогда отсюда.
4: Да, вот я сейчас в футбол с ребятами играл, а когда домой возвращался.
1: Вот сейчас, правда?
4: Ну, 20 минут назад. Домой возвращался, и в подъезде шапка из опоссума лежит. А вы не знаете, что?
1: Uh-huh.
4: А в ней канат.
1: Спасибо. Но я не уверен, что это была шапка из опоссума. Вот. Насчет каната я не сомневаюсь. Кстати, недавно такая же была. Звонит. Я не подхожу вообще, ну, не открываю даже. Потом выхожу, а около мусоропровода канат. И я подумал, что, наверное, вот он или она, или вообще оно звонило, дабы, значит, канат положить по месту назначения хотя бы тут. Вот, ну что же, пойдем, что ли?
0: Действительно страшная история. А от каната что-то символ, да?
1: Ну, я тебе расскажу и даже покажу. Вообще, по-другому, канат, второе имя каната — это еда для мух.
0: А.

0: и в гостях у программы «Монморанси». Сегодня очень важный человек, человек заслуженный. Может быть, кто-то из вас даже читал его публикации и статьи. Статьи не только его, поскольку он сейчас занимается военной журналистикой, но и статьи о нем. Это, я с радостью вам представляю, генерала в отставке, доктора биологических наук Харалда Казимировича Пиписа. Здравствуйте, Харалд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И я пригласил вас сюда для того, чтобы немножко поговорить в эти жаркие дни о роли в современном мире, опять же таки, современного биологического оружия. Я знаю, что вы служили в войсках химзащиты.
1: Да.
0: И вы не только, скажем так, работали над созданием средств защиты именно от биологического оружия, но и конструировали само это оружие. Причем некоторые его разработки не пошли, скажем так, в серийное производство. Вы об этом писали в своей книге, которая называется «Я и химия». Но, тем не менее, эти скрытые до сих пор материалы сейчас уже напечатаны, я знаю, в Америке изданы и, по идее, перестали быть уже, скажем так, табуированным материалом.
1: Да, это уже не тайна, потому что долгие годы то, над чем я работал, было под большущим секретом. Сейчас это открыто, можно прочитать. Кого это интересует, это продается в различных книжных магазинах, как вот в Москве, так у нас в Таллине. Ничего тут закрытого нет, остались, конечно, под секретом только формулы, которые могут попасть в руки террористов, но скажу вам, что теоретически за большие деньги вы можете их достать, эти формулы. Вот, а труд мой в последнее время направлен на то, чтобы каким-то образом помешать вот этим террористам применить свои навыки в мирных целях. Это что было?
0: Я не знаю, это откуда-то из вашей стороны.
1: А, это у меня, я сегодня просто пришел в форме, я люблю ходить в форме. То есть, я хоть вот вижу, я в отставке, да.
0: Вы... А скажите, а почему вот вы
1: это сапоги просто
0: в форме военно-морского офицера? Я вот обратил внимание в момент последней своей, скажем так, экскурсии в генеральный штаб военно-воздушных сил. Я обратил внимание, что там ходят почему-то все моряки и
1: связисты. Это вам кажется, потому что сейчас вот в российской армии новые вот... форма для летчиков, она такая же, как раньше для моряков.
0: Угу, ну, то понятно.
1: Есть цвет и лычки одни и те же. Вот у меня, например, видите, вот здесь вот, это эстонская национальная гвардия. Вот лычечка, видите, вот здесь.
0: Угу. А вот слева я вижу латышская вроде бы.
1: Да, ну, то есть, вот я, моя форма представляет из себя симбиоз, а кокарда у меня вот еще с красной звездой, обратите внимание. Что это было?
0: Откуда-то с вашей стороны.
1: А, это у меня. Да.
0: Ну, я хотел вот какой аспект затронуть. Скажите, пожалуйста, ведь издревно считалось, что биологическое оружие и зоологическое оружие — это, в принципе, два ручейка одной реки. То есть,
1: ну, да, еще можно называется... две зарубки на одной доске еще называют.
0: Да, хотя, а вот химическое оружие, оно стоит несколько поводу. Или это, скажем так, перпендикулярный прилив к...
1: Принцип действия иной,
0: да.
1: Иной.
0: Да, так вот... Хотелось бы все-таки узнать, вы именно, вы были первым разработчиком оружия нового поколения,
1: да.
0: Биозоологического оружия. А началось все это с достаточно, насколько я знаю, по материалам, которые мне довелось прочитать, с, в общем-то, с безобидной совершенно для внешнего мира формулы, позволяющие диверсионным группам, скинутым на парашютах куда-то в девственную тайгу, в общем-то, скрываться от глаз выслеживающих их.
1: Безусловно.
0: Тоже спецслужб. Вот не могли бы вы об этом подробнее? Только я сейчас сделаю некоторую, если позволите, вводную, да? То есть, безусловно, что какие-то группы специально подготовленных людей высаживают за много километров от населенного пункта, который, ну, мы назовем Y, и они должны, скажем, девственно чистой тайгой, а то и пустыней, каким-то образом добраться до этого города и там совершить террористический акт. Естественно, в ходе своего продвижения к пункту Y, вот,
1: они подвергаются, да.
0: Да, и мало того, они каким-то образом должны, во-первых, утилизировать отходы своей жизнедеятельности. Я знаю, что у вас подведена статистика, вот сейчас я вижу схемы. Вот сколько? Ну, практически 30%.
1: Проблема многогранна. Давайте мы по частям. Сначала остановимся на том, вообще, как я пришел к занятию вот, в войсках химической защиты.
0: Дело кстати, вот все и... в том, что призывался... Да, о ваших увлечениях танцами тоже было бы интересно все-таки, знаете.
1: Хорошо, я скажу. Дело в том, что призывался я действительно в музыкальные войска. Вот, но ввиду того, что я плохо владел полторной, на которой учился в детстве в музыкальной школе, я был направлен на кухню, и там занимаюсь такой обычной для рядового военнослужащего функцией, как чистка картошки. Обнаружил, что при определенном угле зачистки вы можете добиться несварения продукта у военнослужащего. И наоборот, изменив этот угол ножа по отношению к картофелине, а также путем некоторых других специфических методов, вы можете добиться того, что усвояемость картофеля будет выше, чем усвояемость белковой пищи.
0: А зависит ли здесь вот на усвояемость картофеля в тушке данного определенного индивидуума, скажем, время варки, место расположения в кастрюле?
1: Безусловно.
0: И так далее?
1: Безусловно.
0: Сейчас я буду смотреть чертежи, пока я вижу.
1: Совокупность факторов.
0: Плюс вес едуна и вес...
1: Все вместе. Значит, вот посмотрите на вот эту таблицу вот здесь.
0: Высрок
1: вот
0: тут, да.
1: Да.
0: Едун.
1: Нет, дело все в том, что меня это заинтересовало еще в молодые годы.
0: Ну,
1: я решил
0: еще
1: поступить, остаться на сверхсрочный, поступить в военное училище. И вот, видите, дослужился до большой, мощнейшей звезды на левом погоне. Сейчас в эстонской армии один погон у нас на левом плече.
0: Вот я вижу, что слева ваша форма оформлена латышского такого военнослужащего, то есть интернациональной прибалтийской армии, сокращенно ИПА.
1: Дело все в том, что я консультирую сейчас прибалтийские республики, да, подчас даже и России, потому что мои знания и навыки, они, ну, не побоюсь этого слова, высоко оцениваются на сегодняшний день, дорого стоит.
0: А давайте... Вы знаете, сейчас я просто хотел немножечко вот перевести разговор снова, то есть к картошке. Дело в том, что очень мало наших радиослушателей, тем более радиослушательниц, задумываются о способе варки. Ну, как обычно, все чистят, действительно, бросил, сварил и так далее. Никому...
1: Надо класть. Вот да. Хочу навскидку вам сказать, надо класть аккуратно. То есть,
0: никому еще в голову не пришло исследовать организмы людей, которые питались этой картошкой, с той точки зрения, кто съел картошку снизу, справа, как она была расположена полярно по отношению к магнитным полям. И я вот опять же смотрю схемы вашей работы, вот я вижу, что усваиваемость продукта у...
1: тем выше, чем ниже лежал он в момент приготовления. Это касается,
0: да, у мужчин от, значит, группа от 25 до 30 лет.
1: Безусловно.
0: То есть средняя масса 75 килограмм.
1: Пожилых уже не помогает. Тут надо
0: это не помогает или не распространяется?
1: Ну, то есть дело скажем, в том, что да, в основном наши исследования были направлены всегда на вот этот возраст от 20 до 30 лет.
0: Поскольку, да,
1: поскольку это
0: самая активная
1: группа. Да, диверсионные группы 50-60-летних, сами понимаете, нет смысла привлекать, потому что их физическое состояние просто не обеспечит переправ вброд. потому что это входит в наставление по общевойсковой службе, переправка вброд, диверсионная группа.
0: Да.
1: А что все-таки вот хотелось мне вернуться к тому, что вы меня спросили. Действительно, диверсионная боевая группа при заброске в тыл противника подвергается массе различных внешних воздействий, начиная от неблагоприятных погодных и кончая противодействием противника.
0: Да.
1: Ну, с неблагоприятными погодными борются применением специальных защитных одежд, обмундирования. С противником стычек стараются избегать для того, чтобы сохранить боеспособность группы. А вот для того, чтобы избежать этих встреч, как раз и были задействованы мои не основные функции, поскольку основная моя функция вот в момент, еще когда я был майором и потом подполковником, мы занимались в основном, конечно, непосредственно ударным биологическим оружием. Ударным, я подчеркиваю.
0: То есть не оборонительного точечного плана. То есть...
1: Да, не оборонительного характера, а тем, которые служат для нападения на противника. А в качестве подработки...
0: Давайте, Харлд Казимирович, все-таки давайте немножечко остановимся, а то я боюсь, что наши 8 радиослушателей потеряют сейчас нить мысли. Потерять нить, это же страшно. Да, вот все-таки мы как-то начали с картошки и перескочили. Я вот до сих пор держу и мну в руках его. Ну, не в смысле, ну, карты вот в ваших руках, схемографии.
1: Я вот подумал, что вы мнете картошку для пюре.
0: Нет, позже,
1: мы сварим с вами.
0: Нет, я смотрю, вот и вижу следующее. Вот, значит, количество поедаемой картошки.
1: Да,
0: значит, мужчины в возрасте от 25 до 30 лет. Схема расположения, я вижу, кастрюли.
1: Это не так важно, но тем не менее.
0: И вот вы нашли оптимальную схему, при котором дефекация, продукты дефекации, давайте я вам скажу в цифрах.
1: Чтобы было понятно. Мы добились, непосредственно я добился чего, что килограмм потребляемого картофеля по энергетической ценности равен 300 граммов мяса в моем способе варки. Таким образом, ведро картошки приблизительно равняется 3 килограммам свежего мяса.
0: То есть, скажем, для бойца, диверсионная группа, которая идет куда-то с целью совершить...
1: там мы применяли несколько другие продукты, там так называемый сухой паёк, потому что им там не всегда есть время для того, чтобы почистить картошку, а она все-таки в очищенном виде, если убрать заранее, она является скоропортящимся.
0: Эти мои изыски были направлены к тому, что многие наши радиослушатели, они знали, что вы у нас будете в гостях из анонсов у меня программы, и сразу готовили вопрос. Давайте, скажем так, на чистоту раскройте карты, касающиеся биологических добавок в рационе диверсионных групп, в пищевом рационе диверсионных групп с целью маскировки продуктов дефекации этой группы под естественные, в общем-то, продукты девственного леса, в который перемещается данная группа.
1: Вы опережаете события. Дело в том, что...
0: Ну, я думаю, с этого все-таки нужно начать.
1: Наиболее интересное и результативное на первый взгляд. Как покажется, это спектр нашей деятельности. Действительно, задача была поставлена перед нами какая? То есть любой человек, находясь в определенном непривычном для него месте, тем более на территории врага, подвергается тем или иным воздействием. И следы он оставляет после себя достаточно типичные. И туда входит обертка от продуктов, наиболее распространенные гильзы, какие-то используемые гигиенические средства. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Затем продукты непосредственной жизнедеятельности. Как-то смытая вода, щетина. То есть после того, как осуществляется побрев.
0: Ну, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, в самой развитой спецслужбе мира, в израильской внешней разведке, сейчас специально набирают туда людей абсолютно лысых, чтобы...
1: Дело в том, что но щетина-то она все равно растет.
0: Тоже верно.
1: Щетина — это не так страшно, потому что ее можно маскировать под соломки, бриться вблизи муравейников, если есть на местности таковые. Эта проблема решается. Также можно осуществлять бритье вблизи гнезд птиц, маскируя остатки щетины под стланник, которым птица выстилает свое гнездо. Да, но это опять же уместно в тот период, когда птица сидит на яйцах. Если зимой, то бриться надо вблизи дорог, чтобы щетина имитировала попадание выхлопных газов автомобилей на снег, то есть вот эти черные вкрапления.
0: Простите, а вот с какой-то целью все-таки делается полная защита от внешнего наблюдения диверсионной группы в девственном лесу? Или настолько сейчас уже технология определения местоположения вот этой секретной группы отлажена, что практически там идет игра на километр уже, да?
1: Да.
0: То есть, а вот это космическое слежение, вот как избежать космического слежения?
1: Мы давайте все-таки с вами сейчас поговорим о таком вот естественном слежении, то есть путем оптической видимости.
0: Да.
1: Так самое главное, что требуется от командира диверсионной группы, это скрыть кал. Потому что кал является, ну, как вам сказать... Даже если вы прикопаете, будет видно следы, так сказать, воздействия на почву. По характеру питания...
0: А может, может быть, сие крот? Вот,
1: Дело в том, что я раскрою секрет.
0: То есть мы же должны знать и поисковый секрет, и секрет скрытый. То есть каким
1: начнем. У нас
0: вот давайте так. Я сходил, а вы нашли.
1: Одну минуточку, я хотел что сказать. Нам выдается задание на разработку, учитывая сведения разведки. Как только появляется донесение разведки о том, что противник выработал такую-то тактику, мы, естественно, находим противоядие, чтобы, так сказать, нейтрализовать его усилия. Так вот, в 76-м году поступило донесение о том, что противник проводит... создает карты. Карты так называемые кала-карты. То есть на карту наносится структура кала местного населения на данной территории. То есть вся территория Соединенных Штатов была разбита на квадраты, в котором по цветам на карте выделялась та или иная структура кала, характерная для местного населения.
0: И для, естественно, флоры с фауной, поскольку...
1: Безусловно. Вот... Нет, ну человеческий кал отличается, на тот момент. Все думали, что отличается. Вот. И вы опередили опять события и раскрыли тот секрет, на котором я свою докторскую диссертацию защитил. Так вот, что я хотел все-таки вам сказать, что... Вот эта карта Соединенных Штатов, ее копия попала к нам в цветном виде, то есть там порядка 270 видов кала было, около того, я сейчас точно не помню, по местности.
0: Скажите, извините, что я вас буду перебивать, просто дело в том, что, например, существует у любой фирмы, там, да, которая занимается там пейджинговой связью и так далее, карта зон действия. Вот ее,
1: да, вот она приблизительно напоминает эту карту, но она по цветам раз, то есть 270 оттенков.
0: Вот я и хотел сказать, а если вдруг случайно в момент, это же было шпионское ксерокопирование, по сути, как-то пропали какие-то цвета, и тогда ведь нельзя идентифицировать вот
1: верно. Дело в том, что
0: там противник... лось, например, будет тогда он же зеленый, а не как он там оранжевый.
1: Противник очень хитр.
0: Да.
1: И он берет периодически пробы кала. У всех, будь ты здоровы, спасибо. У всех групп населения и проводит периодическую колографию вот отдельных районов, то есть специальное патрулирование введено, оно скрытое, то есть маскируется под лесников, и кто-то, если на природе, значит, берется и проверяется соответствие проб, взятых на месте, с пробами, которые обозначены на карте. Как мы решили этому противостоять? Правильно вы отметили, опередили вы мою мысль о том, что действительно мы... отбросили все идеи о том, чтобы кал диверсанта привести на тот же химический состав, что и кал местного жителя. Это очень сложно. Почему? Во-первых, это дорого.
0: А другой несколько момент хотелось бы знать. А если все-таки речь идет, например, о девственной тайге, ну, скажем, нужно взорвать там какую-нибудь алтайскую мощную атомную станцию, для этого их скидывают...
1: Для этого пускается просто ракета.
0: Понятно, да.
1: То есть там никакого кала, там, если что, гептил только и меланж, это из ракеты, то есть это составные компоненты топлива. После взрыва они уже не актуальны.
0: Понятно, спасибо.
1: То есть не всегда даже противник в состоянии определить, какая именно ракета его поразила. бывает. Mm-hmm. Вот. А, но скажите, это современные методы. Мы сейчас с вами говорим.
0: Нет, я хотел вот затронуть.
1: Первоначально момент, о деревенском методе воздействия диверсантов.
0: Да, но ведь группы, которые занимаются истреблением диверсионных групп, да. Они же, я знаю, имеют в своей комплектации достаточно серьезные биохимические лаборатории, переносные, делают анализ вообще практически всех дефекаций и каких-то продуктов.
1: Потому что это наиболее радикальный способ вот обнаружить, есть ли на территории сейчас что-то.
0: Ну скажите, а ведь я прошу опять же прощения, может быть, вам это будет неприятно слышать, но однако вы как военные должны мужественно принять это. Я знаю, что в свое время у вас было даже понижение в звании один раз за операцию, которая называлась «Олененок». То есть дело в том, что вы изобрели добавки, которые...
1: Ну подождите, мы же еще не пришли вот к тому, что я, за что я доктор, диссертацию эту написал.
0: Да,
1: мы решили, что дорого имитировать кал местного жителя у диверсанта. То есть свести кал местного жителя и кал диверсанта к одному химическому уровню, это дорого, потому что нужны продукты, которые пытаются изучать, быт местного населения, потом состав кала формируется веками. Вот. И это очень сложно было, и мы решили пойти другим путем. Гораздо проще сымитировать... Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Гораздо проще сымитировать кал животного, нежели кал человека, поскольку животные, как правило, питаются двумя-тремя основными видами. И никому бы в голову не пришло проверять
0: листва,
1: кал зайчишки.
0: Листва, дуванчик и листва.
1: Да. Зайчишки – это кал диверсанта. Никто бы, и даже ни один умный шериф никогда бы не сообразил, что это так. Так вот, моя заслуга состоит в том, что...
0: Это же не зона, так сказать, действия шерифа. Это же уже зона действия военной полиции, как минимум, когда происходит выслеживание.
1: Ну, начальник военной полиции. Полиции был с фамилией шериф
0: Хобот.
1: В 70-м году назначили его, и до 83-го года служил.
0: Причем
1: в комитете, в объединенном комитете начальников штабов.
0: Причем звали его
1: Соединенных
0: Серж.
1: Соединенных Штатов. Да.
0: Серж.
1: Так вот, что я хотел сказать.
0: Хобот был.
1: Это даже не вызывает сомнений. Нет, я все-таки хотел вам еще что сказать, что, значит, мы разработали серию добавок, она состоит из 15 добавок, биодобавок, которые при добавлении в корм, то есть в продукты теми, которые питаются диверсионной группой штулы врага, позволяют изменить кал питающихся в направлении того или иного животного. То есть нами были взяты 15 основных видов животных, обитающих на территории вероятного противника. Туда входили такие животные, как пума, лос, медведь-грызли. Это основные такие американские животные, которые туда входили. Ну, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Помимо этого, еще туда входили такие свойственные американской фауне животные. Спасибо. Спасибо. Такие свойственные американские животные, американские животные, такие как вот опоссум входил туда. Но это было очень сложно. Именно вот с этим видом очень сложно было, поскольку в то время у нас в Советском Союзе не было аналогов. То есть для того, чтобы разработать биодобавку, нам сложность состояла в чем? То есть нам нужно было иметь свежий кал животного.
0: Безусловно.
1: Свежий кал, причем не тот, который был взят.
0: А другой?
1: А не тут, не на территории нашей страны,
0: и
1: а в местных условиях.
0: Другой.
1: И
0: да.
1: Одно время
0: да.
1: даже была такая смешная, был смешной случай.
0: Разведка
1: Соединенных Штатов просто пришла в шок, когда узнала о том, что сотрудники советского посольства выезжают на природу и собирают кал. Кал животных, то есть кал лоса, кал медведа грызли, кал пумы. Вот. И, то есть будьте здоровы.
0: Спасибо, и вам не хворать.
1: И мы ввели в заблуждение разведки. То есть они не понимали, зачем им. Они думали о том, что мы, раскладывая и кал американских животных на молекулы, определим состав топлива, которое они используют в своих ракетах, поскольку топливо при пуске ракет осаждается, животные потребляют травку, и потом это все. Но мы были хитрые.
0: Скажите, извините, что я так неожиданно перебил, но тут просто приходит много писем, и вот в одном из писем говорится, дескать, а как же быть вот не с калом, а все-таки с мочевиной, потому что это же тоже оставляет своеобразный налет на траве.
1: Мочесборник.
0: Да, то есть все с мочесборником.
1: Да, мочесборник, потому что...
0: А почему вы, кстати, не решите проблему модификации калосборника? Да. Вот у нас, кстати, вот пришло сообщение, это не я даже выдумал.
1: Дело в том, я понимаю, что это не вы выдумали.
0: Харалду Казимировичу, наша спецгруппа уже давно применяет калоприемники, передающие по спутниковой связи полковнику. Ну, это, конечно, была претерплена травма полковником. Но
1: в Китае не ловят вот эту радиостанцию?
0: Ловят. В Китае меня ловят, кстати, за то, что... Это, в общем, нелицензированная продажа была.
1: Остановимся, окончательно. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать, спасибо.
1: Остановимся все-таки на этих биодобавках. Вот, применяя, разработав эти биодобавки, мы добились чего? Что, применяя вот этот вот общевойсковой сухой паек в момент своего выброса на территорию врага, и применяя, вот группа из 15 человек, каждый свой.

0: Обои как балласт.
1: Ну, во-первых, моча тяжелее, чем кал.
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: Они ее собирают в мочесборнике и потом специальный утилизатор. То есть он разлагает 3 литра за 10 минут.
0: Мочина... А потом выливают это.
1: Нет, он просто вставляется, он разлагает, и уже оттуда вытекает вода, высыпается
0: мочевина. Вы, кстати, вот я вижу, принесли с собой. Сегодня мы будем, да. Я думаю, в прямом эфире
1: испытывать. Я вот уже здесь собрал немножечко.
0: Да. Я, кстати, тоже принес, как вы попросили, но что-то...
1: Нет, подождите, у вас я еще батарейки не ставил туда, он еще пока не будет работать.
0: Ну, я чувствую пока, что так вот
1: так вот, с калом сложнее.
0: Песок там.
1: Скалом намного сложнее.
0: Да, я, кстати, так сегодня не смог.
1: Во-первых, запах. Вы никак не уберете запах. Нечего тут, так сказать, быть ханжами.
0: Простите.
1: Да, запах не уберешь. Так вот, вот эти наши биодобавки позволяют, принимая их одновременно с пищей, значит, утром, то есть, ну, в момент дефекации, кто-то утром, кто-то днем, вы, обернувшись назад, видите в унитазе по желанию. Хотите овечьи шарики, хотите заячью стружку.
0: А хочешь лепешку коровки?
1: Запросто, запросто.
0: А
1: но только не
0: а вот,
1: коровки, а американского буйвола.
0: Так вот вы-то как раз, я вот сейчас перейду все-таки к такой неприятной для вас теме, как тема разжалования, когда вы по ошибке, потом вы, естественно, укладчицу добавок
1: том, что
0: свалили.
1: Министр обороны приехал.
0: Приехал. Он так же быстро уехал. А дело в том,
1: ему
0: что...
1: дали попробовать. Ему на вкус... Просто дело в том, что пересыпали в солонку эту биодобавку.
0: Он накидал кругом лепешек, во-первых.
1: Да.
0: А потом...
1: И поутру, так сказать, он был вынужден вызвать армейских докторов. И по характеру кала врачи, не зная о том, что, так сказать, была применена биологическая добавка в действие, они просто подумали, что у него открылся...
0: Понятно, клапан.
1: Да, то есть прободзение язвы.
0: Ну, это официальная версия.
1: Потому,
0: официальная
1: что,
0: версия...
1: потому что кал красного волка, он такой же красный, как сам волк.
0: Ну, это официальная версия, а не официальная версия, что это... попросту скормили диверсионной группе и забросили ее в те края, где красного волка в помине не было. И группа истребителей,
1: том,
0: если
1: я...
0: шедшая рядом, естественно,
1: вы нет.
0: Вас никто не обвиняет, ну что вы, не подумайте. Но сейчас я хочу нашим радиослушателям открыть еще одну тайну, очень приятную тайну доктора биологических наук, генерала в отставке Харалда Казимировича Пиписа. Харалд Казимирович Пипис является еще и автором народной латвийской музыки. Ну, автором
1: не
0: как?
1: Не только латвийской, еще эстонской.
0: Да, то есть и также имеет, ну, в смысле, имеет в своем подчинении.
1: Ордена,
0: да.
1: Ордена имею.
0: Нет, вы имеете ордена, конечно, но также вы еще имеете и собственный оркестр, исполняющий народную музыку. Сейчас мы будем слушать произведение, принадлежащее Харалду Казимировичу Пипису. Называется оно «Линдзу Казу Мелодия». На барабане играет Андрес Капустис.

0: Я немножечко объясню для удивленных меломанов. Дело в том, что народная латышская музыка имеет некоторые особенности. И как раз вот то, что мы сейчас слышим, звуки, похожие на звуки инструмента, который мы, европейцы, называем волынкой, это и есть большой латвийский барабан. И мы продолжаем беседу нашу с доктором биологических наук, генералом в отставке Харалдом Казимировичем Пивисом. Знаете, Харалд Казимирович, ну, мы как-то все сейчас говорим в общих чертах, о проблемах достаточно частных. Вот вы как-то все-таки остановились только на официальной версии вашего понижения в должности. А реально было другое, насколько я знаю, что диверсионная группа, о которой мы выше говорили, использовал добавки, выдающие, так сказать, на выходе в результате процесса дефекации кал животных, которые совершенно в той местности не жили.
1: Да, но это было, действительно, это было так. Но дело в том, что свалили на меня. Почему? Потому что руководил засылкой этой группы

0: Альпы. Один видный военачальник, он до сих пор состоит на службе в вооруженных силах Российской Федерации. Но на то время он тоже занимал достаточно высокий пост. И просто, конечно, ему, сами, есть такой термин в армии, называется «мохнатая лапа».
1: Да.
0: Вот, у него она была мохнатее, чем моя. И все свалили на то, что, хотя район мы подготавливали к заброске на Аляску с подводной лодки, там должна была это в капсуле отделиться с подводной лодки в подводном положении, всплыть и добраться с помощью таких автономных морских моторов. То есть, ну, я просто не помню.
1: Кульбит называется.
0: Да, то есть с помощью их добраться до побережья, высадиться и провести там разведку. Нет, все,
1: зачистку,
0: поскольку это могло бы привести к глобальному конфликту, и мы вот остановились на только разведке. Дело в том, что район утверждал именно он. Вот, получилось так, что вместо Аляски получились Альпы. То есть вместо того, чтобы из морской пучины выйти на берег, они были выброшены с самолета на горы. То есть, сами понимаете, никто это до последнего момента, я был в неведении, естественно, подготовил.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Добавки, которые приводят кал человека к виду кала моржа.
1: Да,
0: необходимо в Альпах, естественно, откуда там моржи. Тут прокол просто произошел, их выдворили. Тогда еще, слава богу, по-моему, в ГДР. Ближайшая страна была, там их на мосту на каком-то обменяли. Свалили на меня, меня понизили. Ну, поскольку, то есть, очевидно, и для командования было то, что я, в принципе, не виноват. Ограничивались только тем, что понизили меня в звании. Вот, но, правда, научную степень с меня не сняли. То есть.
1: Еще хотелось бы затронуть достаточно печальную историю с известной разведчицей Гривкой Закуловой. Именно после вот этого трагического случая, я о нем сейчас расскажу, вы ввели приказ по войскам еще в бытность вас и службу в них, так называемую преддефекационную подготовку. Я сейчас теперь вкратце скажу, что случилось с Гривкой Закуловой. Ее подготовили для создания железнодорожных диверсий в таком достаточно горном районе, где пасутся козочки. А сама наша разведчица была, в общем-то, роста недюжинного. И, естественно, группа слежения, которая поняла, что будет диверсия, вышлежила, значит, Сакулову по всем этим горкам, обнаружила, что наша отважная разведчица раскидала вот эти свои козьи шарики, в которые превратилась продукция идентификации благодаря добавкам, биологическим добавкам господина. И, в общем, она раскидала их крайне высоко, что ни одна коза, в общем-то, не могла попросту так сделать. Ее поймали на этом. Поэтому я знаю, что сейчас вы ввели специальный комплекс физических упражнений, которые помогают разведчикам, скажем, делать это в позах, соответствующих
0: высоте,
1: местоположению этому животному. Да.
0: Ну, вот ошибочка вкралась в вашу версию. Вы как раз теперь вы официальные. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Вы как раз сейчас официальную точку зрения изложили. Реально это дело обстояло как? Вот эта женщина мужественная, она действительно была достаточно крупная.
1: Да.
0: И ее успех ее разведывательных акций как раз и заключался в том, что она маскировалась под мужчину.
1: Да.
0: Вот, и ее такое мягкое лицо вызывало доверие.
1: Помните, когда в Албании были действия, да? То есть они-то вроде как вышлеживали мужчину, и когда ее уже вот уже брали практически, она разделась до нога, прыгнула в горную албанскую речку и плавала вот со всем выменем со своим,
0: да.
1: И пела веселые песни, почти как в фильме «Азорь здесь тихий». Естественно, у нее спросили: «Эй, девушка, ты тут не проходил разведчик?» Она говорит: «Нет, что вы, я местная пастушка». Потом вылезла, одела всю байду, и все. То есть есть это...
0: Ну, она, кстати, и в кодах главного разведного управления проходила как пастушка, агент-пастушка.
1: Жалко только, что ее, конечно, живьем зацементировали. Все из-за того...
0: сами понимаете, не взялся за гуш, не говори, что ты не утонешь.
1: Если полосатый, то зебры, как рыба об лёд, бах, и молчит.
0: Совершенно безусловно. Нет. И так вот, что я все-таки хотел добавить. Действительно, да. Она полезла-то она не в гору. Мы ее галетом мы подготовили, потому что альпийский горный козел был с нами, кал его смоделирован, и, в общем, с успехом до сих пор еще применяется. Вот. А ее ошибка была в том, что она спустилась на равнину, преодолев мощнейший перевал, вот, с высотой 3500 метров, один из крупнейших в Европе, она его преодолела, спустилась на железнодорожной линии, и там по привычке, то есть, ну, она воспитывалась в шахтерской Горловке,
1: да,
0: на Украине, и у них был такой еще, мы потом уже, когда разбирали это все, как бы разбор полетов проводили, у нее с детства ассоциация линии железнодорожных путей с дефекацией, то есть, знаете, вот непроизвольный позыв происходит.
1: Да, это, к сожалению, она с этим, подвело ее.
0: Да, ничего сыгрался. Не могла сделать. И тут вдруг железнодорожные станционные рабочие, увидев шарики Архара,
1: эти,
0: да. Альпийского Архара, пришли просто в недоумение. Они-то, собственно говоря, думали, что может произойти железнодорожная катастрофа, как вот на прошлой неделе в Германии, о том, что может Архар выйти, а он же достаточно большой, поезд что, может...
1: А раз Архара здесь, надо сказать, сейчас ограждение, да, как на автобане у нас.
0: Натлавливать. Да. Ага, отловили.
1: Гривку.
0: Да.
1: И закатали живьем в цемент. Ну что же.
0: Поэтому тут уж извините.
1: Нет, ничего, что извиняться.
0: Конечно, можно сказать, что мы не проработали.
1: А хорошо, вот это, в принципе, недостаток психологического воспитания.
0: Да.
1: И то, что вот она инстинктивно опорожнилась на рельсы.
0: Химия здесь ни при чем.
1: А вот тогда хотелось бы немножко узнать, к примеру, если вы засылаете человека в какую-то тайгу, да?
0: Я засылаю.
1: Ну, я понял, ну, неважно, Ленин засылает.
0: Ну... Был такой персонаж, он сейчас на пенсии уже, да, в генеральном штабе работал. Он действительно отвечал за вот разведно-диверсионную деятельность. Ну, сами понимаете, вот тогда эта тактика считалась неправильной. Почему? Потому что тогда делалась ставка на спутники, на сбор информации из открытых источников. Вот. Угу, а сегодняшнее положение наших государств, оно как раз вот подтверждает, что Ленин-то был прав.
1: Прав, да-да-да.
0: То есть вот сейчас как раз вот применение разведно-диверсионных групп, это одно из наиболее радикальных и результативных методов добычи информации.
1: Вот. Ну вот все-таки давайте представим себе, что мы, например, засылаем диверсионную группу в Горный Алтай.
0: Ну, маскируем... там же наша территория.
1: Ну, предположим, да, да. Предположим, что все-таки туда. Ну, мало ли, восстал.
0: Давайте там, лучше предположим, как мы засылаем диверсионную группу, ну, допустим, в Египет.
1: Хорошо, очень хороший пример. И вам нужно замаскировать там девственные пустыни.
0: Безусловно.
1: Естественно, если в пустыне кочующие на верблюдах богданы вдруг каким-то образом обнаружат человеческий кал, они догадаются, что тут что-то нечисто.
0: Тем более не характерного для этих мест цвета. Там же вот. Кал бледно-зеленого оттенка.
1: Да, совершенно верно.
0: Что твой телефон.
1: Да, да, да. Но у меня вообще мобильный телефон, это ручная работа, вы знаете, потрогать, он же металлический.
0: Нет, но он с изумрудной инкрустацией, насколько я понял.
1: Ну, а что же вы хотите? Мало того, у него две антенны, и вот обратной стороной, видите, вот здесь, да, можно бриться. Это же и бритва. Видите, то есть вот этим местом вот я бреюсь. Вот.
0: Ну, сейчас, а куда же вы деваете щетину?
1: А вот тут мешочек. Если мне нужно где-то побриться, я в мешочек, она автосыпается. Потом, видите, вот эта молния. Потом молния, она отстегивается вот так. Сейчас вот остался.
0: Я ее тут... я еще не видел.
1: Но это новое изобретение, вот такое.
0: Ну, не говорите только, что это российское.
1: Нет, ни в коем случае. Что же
0: я могу вас обвинить в патриотизме.
1: Или в вульгарности, да. Так нет, вот что касается, значит, хорошо, пустыни, значит, вы даете им биологические добавки, которые должны привести их кал к виду кала верблюда.
0: Не обязательно.
1: Ну, а давайте вот так вот, как будто кала верблюд. Тем не менее, какие должны быть физическая, какова должна быть подготовка данной группы, чтобы они целиком...
0: Стоя должны осуществлять дефекацию стоя.
1: А вот я видел, у вас написано, что сидя друг у друга на плечах, поскольку стоя высота не соответствует.
0: Нет,
1: а припадешь и будет расплеск,
0: да? Дело в направлении основного выброса. То есть верблюд, если вы знаете, он... Вот представьте себе верблюда.
1: Да.
0: То есть геометрически его прямая кишка расположена перпендикулярно земной поверхности.
1: Нет. Нет, она находится параллельно. Да. У человека перпендикулярно. Ну что вы, что вы? Нет, Харл Казимирович. Вы,
0: наверное, прошу прощения, я просто ошибся с русским переводом. Да-да, правильно, параллельно.
1: Да.
0: Вот, так добиться параллельности, будьте здоровы, традиционными способами невозможно. То есть, либо надо поставить человека на карачки, что снижает его боевые возможности, поскольку в момент дефекации может подкрасться враг. В то же время принятие так называемой позы на прямых ногах согнувшись, тоже не отвечает безопасности, поскольку не видно пролетающих самолетов, и в нужный момент можно не увидеть самолет и тем самым демаскировать себя, и уже наши присадки его просто не помогут. Поэтому кто-то может, конечно, писать так в открытой прессе о том, что на плечах друг друга. Нет, на самом деле просто пошире раздвигаются ноги.
1: Uh-huh.
0: Вот. Но при этом предварительная подготовка должна заключаться в том, что воин должен снять с себя штаны полностью.
1: Да, да, да, да.
0: Чтобы,
1: это во-первых. Сказать... Во-вторых, я извиняюсь, что перебиваю вас. Знаю, что обычно именно вот такой дефекационный процесс, подверблюдика, да, он называется, он делается, скажем так, вскидку. То есть
0: да.
1: Несколько воинов должны эту кучу сделать соответствующего. Нет, дело в том, объема. Что... Все-таки.
0: Безусловно, потому что невозможно.
1: Это значит прицельность. Это почти что это так называемый фекальный дартс, ФД сокращенно.
0: Нет, да. Тут можно заняться последующим сметанием. Сметанием в кучу.
1: Нет, но тогда, понимаете, саперской будет...
0: Саперской лопаточкой.
1: Ну, будет поскреб саперской лопаты, демаскеризация.
0: Ну, я в конце думаю. Концов, моя задача как биолога — разработать химическую базу. А, так сказать, реальность сводится к тому, что захочет выжить воин.
1: Выживет.
0: Выживет.
1: Вот вы знаете, вам пришло тут, пришла записка, мне кажется, достаточно и такая интересная. Вопрос к генералу. Как по вашим исследованиям после атомного взрыва видоизменяется кал? По нашим изысканиям он испускает антирентгены, которые нейтрализуют вредные излучения. Каким образом вызывает тополиная самка после ядерного взрыва? Что вызывает, непонятно. Тополиная самка. Ну, тополиная самка, она, в общем-то, насколько мы сейчас знаем, уже, в общем-то, вылетела, произошел вылет.
0: Ну, тут, понимаете, правильно, радиослушатель вовремя затронул тему непосредственно ударного вооружения.
1: Да,
0: сейчас мы с вами говорили о защитных мероприятиях, о мероприятиях маскировки. Но согласитесь, что никакая маскировка не нужна, если у вас нет на вооружении какого-либо средства для того, чтобы поразить тот объект, который вам предназначен. Пусть это будет выброс листовок или еще что-то. Так вот, давайте с вами сейчас поговорим о том, на чем же я сделал себе докторскую.
1: Но прежде давайте послушаем еще одну композицию, которую исполняет оркестр под вашим управлением. Называется эта композиция «Сен-Дзереджу ну Ириагу», что значит «мы с нашим козликом вместе справим свадебку».

0: Я напоминаю вам, что гость нашей сегодняшней программы — генерал в отставке, генерал войск химзащиты, доктор биологических наук Харальд Казимирович Пиписк. И, кстати, вы...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо, Харальд. Да. Вот, кстати, уже пошли коммерческие вопросы, например, уважаемый, где можно приобрести чудесные биодобавки? Но прежде чем вы, так сказать, начнете заниматься рекламированием вашей продукции, хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос Пухлой, Фаины. Фаины Пухлой, она спрашивает, как вы относитесь к компьютерным играм?
2: Ну, если эти игры направлены на совершенствование боевого мастерства воина, то это игры, достойные применения. Я знаю, что такие игры сейчас разрабатываются в вычислительном центре Генерального штаба России. Вот. Эти игры, я считаю, полезные. А те игры, которые... Вот игры... Нет, это... Не знаю, я считаю, что это не нужно.
0: Ну, так что?
2: Ну, давайте все-таки к ударным.
0: К ударным, да.
2: Вообще, смысл биологического оружия, на первый взгляд, варварского и запрещенного, якобы запрещенного, Женевской конвенции 1948 года, сводится к тому, чтобы путем распространения инфекций, таких различных инфекций, как бруцеллез, ботулизм.
0: Простите, просто, как говорится, первым делом, это женщины, а самолеты потом. Вот, к тому же у вас спрашивают, ну, почему-то называют Карлом, ну, я знаю, что вы не обижаетесь.
2: Ну, в принципе, в немецкой транскрипции мое имя и звучит как Карл.
0: Да. Значит, сейчас я все посидел.
2: Найдите же ее.
0: Сейчас. Нет, сейчас. Ого, нашел, да. Уважаемый Карл, почему у фуражек российской армии нового образца тулья такая же, как у американцев? Пенсионерка спрашивает, Анастасия Юрьевна Карни. Я знаю,
2: ну,
0: что...
2: дело в том, что...
0: Ничего, что я Тула, так это перевел
2: действительно,
0: тему.
2: Действительно, да? В Америке тоже есть город Тула.
0: Да.
2: Как же, как
0: да.
2: Есть город Москва.
0: Да.
2: Это общеизвестный факт.
0: Да, да.
2: И не надо делать из этого сенсации.
0: Хороший ответ. Ну что же, а теперь, да, уже непосредственно к ударным.
2: Так вот. А сибирскую язву тоже мы можем.
0: Ну, безусловно. То.
2: Ну, может возникнуть вопрос, как же выделить вот эту сибирскую и штамм сибирской язвы непосредственно вот в какой-то резервуар. Вот он, вот здесь вот у меня
0: вот
2: сейчас.
0: Эти,
2: нет, вы не
0: посмотрю,
2: трогайте. Нет,
0: чертеж.
2: Нет, это я вам не дам, потому
0: чертеж,
2: что...
0: Чертеж.
2: Эту склянку я вам не дам, потому что в этой склянке
0: чертеж,
2: сибирская язва. Давайте я вот сюда...
0: Чертежи.
2: Это,
0: вот это.
2: Чертежи можно.
0: Дайте
2: чертежи
0: мне.
2: Возьмите.
0: Дайте.
2: Чертежи возьмите.
0: Ну-ка сейчас, да. А вы пока экспериментируйте.
2: Скляночки я оставлю здесь.
0: Угу,
2: нет,
0: угу.
2: Все-таки, значит, что требуется от нас, как от войск химической защиты при подготовке и нападении?
0: Ну, обсервация, наверное, должна быть какая-то. Вот нет, у нас обсервация это... сейчас проходит, это самое.
2: Нет, это все правильно.
0: Там
2: это
0: карантизация последующая.
2: Это личного состава, который непосредственно.
0: Только мы же заботимся только о нем, мы же о других личных, понимаете?
2: Давайте поговорим непосредственно о сложностях боевого применения.
0: Ну, так вот, как раз сложность боевого применения в том, что они сразу вводят карантизацию, а
2: нет,
0: если
2: это,
0: для этого нужно каким-то образом произвести... Да, вот для этого что? То есть, что должно быть предшественником биологической атаки, атаки биологического оружия? Это дезинформация.
2: Разлив?
0: Дезинформация, что,
2: прямо такое
0: чтобы карантизации не было.
2: Да,
0: поскольку если будет карантизация, то это то же самое, что, к примеру, он накачал колеса, поехал, ему сдули. И он никуда не уехал. А зачем он-то накачивал? Поэтому, исходя
2: ну,
0: из этого...
2: Ну что же, вы хотите сказать, что...
0: Да.
2: Я бы так не ставил остро.
0: Да нет, ну хорошо. Давайте так, к примеру, если кто-то сможет заняться карантизацией...
2: Почему вы встали на стул?
0: Ну, хочу прочесть стихотворение.
2: Ну так зачтите.
0: долой оружие различное, биологическое к тому же, деревья вырубать не будем, я как орел с вершины вам вещаю, на солнце щурюсь мощным птичьим глазом.
2: Понимаете, ну, прямо какой-то пацифист.
0: Да, так вот, подождите, давайте так, вот предположим,
2: ну, вы со
0: я
2: стула-то сойдите.
0: Слез, все. У меня ботинки уже упали. Да, так вот, значит, нужно разрушить общность людей, занимающихся карантизацией.
2: Да. То есть смысл...
0: Сперва, если мы разрушим карантизацию, ну, это то же самое, что первый огненный удар, вы куда нанесете?
2: Да.
0: Да, вы понимаете, так же и здесь. Если же эта группа будет сильна, то какой смысл биологической атаки? Потому что сразу моментально карантизация, все здоровые и все зверюшки разбежали.
2: Не тут-то было.
0: Так.
2: Не тут-то было. Действительно, вы правильно охарактеризовали цель. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Цель биологического оружия. В чем она заключается?
0: Ну как, в чем? Чтобы...
2: Задача такая. То есть сохранить инфраструктуру, которая на территории противника. Сохранить все его промышленные объекты. Сохранить его вооружение. И обернуть их в свою пользу путем того, что личный состав, живая сила, так называемая, а также гражданское население будет подвергнуто вот воздействию таких мощнейших заболеваний, как сибирская язва, туляремия, холера.
0: Вот туляремия нужно не отдельно остановить.
2: Но это не самое страшное.
0: Но поэтому отдельно, потому что зачем нам пугать население?
2: Ну, вообще, да. Вот тут я принес тут две скляночки, в одной как раз сибирская язва. Это последний штамм,
0: вижу,
2: против
0: да.
2: него еще нет вакцины. Я предупреждаю вас, поэтому...
0: Но я ее
2: стекло,
0: не трогаю,
2: видите, какое толстое?
0: Вижу, да.
2: Это
0: а из пистолета можно пробить?
2: Что... Можно. А у вас что, есть пистолет?
0: Да, вот.
2: Ну, вы знаете,
0: можно
2: сдайте
0: попробовать.
2: Оружие.
0: А, он духовой.
2: В следующем части сдайте оружие.
0: Он духовой, ну что?
2: А все равно можно пробить.
0: Мы с ним... Можно,
2: нет.
0: Да? А, ну, а я думаю, что нельзя. Или можно? Нет, ну давайте попробуем.
2: Нет, ну сейчас. Смотрите, дело в том, что у меня все прививки, вот, вот посмотрите, видите?
0: Ой, уберите это.
2: У меня
0: это,
2: все
0: ой.
2: Прививки есть.
0: Ощущение, а вот что вы наркоман со стажем просто. Слушайте, ну, а скажите, ведь вы же биологи.
2: Дело
0: вы
2: в том, что
0: биологи,
2: мне приходится
0: вы же...
2: общаться с этими микроскопическими зверушками.
0: А вот есть же понятие, например, привить от болезни. Да, есть понятие привить...
2: Привить болезнь.
0: Да, да, также привить росток. То есть, например, ведь можно привить к человеку дерево.
2: Есть.
0: Это является
2: нет.
0: ли биологическим?
2: Нет.
0: Почему нет? Ну, вживить в человека древо.
2: Нет, ну, вы понимаете, если говорить о таких медицинских экспериментах, это уже проводится не нами, не биологическими. То есть, потому что нереально... Ну, то есть, конечно, теоретически, если изыскания проводились, но ведь, согласитесь, нереально забросить на каждого противника по семечку, чтобы оно вжилось и выросло.
0: Нет,
2: у него.
0: Не обязательно по
2: это
0: семечку.
2: Это нереально.
0: А
2: гораздо
0: можно
2: проще
0: добавить,
2: высыпать вот эту сибирскую язву, рассыпать по всей Флориде.
0: А вот интересно, если, скажем, эту сибирскую язву влить в водопровод?
2: Вот такое, это основная тактика.
0: Ага. Вот, кстати, пришло вам тут... мы узнали вас, Карл, школа прапорщиков Тобольска.
2: Да не Карл я.
0: Харалд.
2: Тобольск.
0: Тобольск.
2: В Тобольске там есть одна база наша научная, лабораторная. Там мы на животных проверяли возможности ими разнесения вот тех заболеваний по территории врага. Потому что одним из...
0: Будьте здоровы. Извините, а у вас ничего не пролилось уже там, нет?
2: Потому нет, что у меня надежно
0: дерет ноздрь мою.
2: Нет,
0: а все спрашивают, почему у меня ноздри такие, что, дескать, я тут в Строгино, дескать, сейчас ходил недавно и болтал головой, у меня и ноздри как такие болтались, ну, потому что постоянный чих, и вот как
2: уж
0: это...
2: Уж не к Байеру или в Гаштет вы захотели?
0: Да, к нему, к старине. Так
2: ну,
0: я заходил, я же, понимаешь, почиха происходит этот выверт ноздревых. Кстати, ведь это биологическое оружие не только должно пробивать, скажем, на какой-то понос или там измену.
2: Например,
0: там чесоточного клеща вживить, чтобы воины чесались. Или, например,
2: это зоологическое
0: они...
2: уже оружие.
0: А вот мы же говорим о смычке, мы говорим о смычке.
2: Вот,
0: о смычке.
2: Послушайте, мы все-таки должны с вами остановиться
0: должны.
2: На целях. На
0: да,
2: целях.
0: Да.
2: То есть смысл биологического оружия в том, чтобы противник не распознал его факт его применения. Понимаете?
0: Да.
2: Если он распознает, что вот сейчас в данный момент бросили бомбу, она раскрылась, оттуда высыпались миллиарды вирусоносителей, то, конечно, вся наша эффективность этого удара, она будет нулевая, понимаете?
0: Да, конечно.
2: Поэтому
0: конечно.
2: Делается
0: ну,
2: все скрытно.
0: Ну, что же я по-вашему
2: наиболее,
0: тупой совсем?
2: Наиболее...
0: Я все понимаю.
2: Наиболее радикальный способ — это заражение грызунов. Предварительное. Вот,
0: яиц, кстати,
2: день.
0: Домашних птиц.
2: Да,
0: и,
2: да.
0: И
2: нет,
0: птицы,
2: но дело в том, что стандарт российский...
0: Продовольственные, да, промышленные птицы, да, заражить это самое. Вот, и вот с лиминулезом да. мы
2: вот,
0: обычно...
2: Вот, вы понимаете, да. И в связи с этим встает вопрос, а не... заражена ли вот эта вот куриная продукция импортная, которая поставляется к нам.
0: А мы же проверяли. Вот ко мне пришло сообщение, что 6 вагонов растаможили с окороками. Присылать или нет? Я сказал, вы окорока вывалите на нас, и по вагону пригоняйте. Знаете, вы правильно, кстати, отреагировал, по-моему?
2: Правильно. Дело в том, что, может быть, еще тут, видите, какая вещь.
0: Что угодно они, тут может быть, могут, понимаете? Черт его знает, куда сейчас там они смотрят.
2: Это я с вами целиком и полностью.
0: Везут черт знает что тут, понимаешь? Я даже до того уже мы дошли, что не знаем, что и сделаем.
2: Нет, тут не надо горячиться. Надо делать все спокойно. Просто я что хотел вам сказать, что тут может быть такая ситуация. Конечно, они не будут заражать эти окорочка, допустим, той же самой тулеремии. Им это ни к чему. Но они могут проверять на них, на нас, как надо сказать, на живых
0: экспериментаторов. Да и на нас, на себе, естественно, не будут.
2: Не будут. Они могут проверять менее активные штаммы этих вирусов, понимаете? Менее активные штаммы бактерий. И, так сказать, тут еще, возможно, такая ситуация. Приручить нас к этому. И потом в определенный момент, то есть пока это идет, так сказать, безопасность, в определенный момент, допустим, 17 июня, все окорочка, поступающие сюда, к вам в Россию, будут...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Все подвержены вот этому вот бруцеллезу, допустим. Понимаете? Угу. Связать напрямую, ввиду того, что у бруцеллеза 20 дней инкубационный период с потреблением окорочков, довольно сложно. Да потом уже, собственно, и некому будет связывать. Потому что я знаю, что и эти окорочка пользуются сейчас и в ресторанах, и даже в высших эшелонах.
0: И в секс-шопах тоже мы принимаем. Знаете, интересное пришло сообщение. Английская разведка заявляет, что можно определить при термической обработке отходов диверсанта через компьютер по специальному досье.
2: Ну, пока вы будете запускать свой компьютер, диверсант уже все там сделает, что ему надо, и благополучно вернется.
0: От чего пошло название возбудителя рожа свиней? Подпись Альберт Ков.
2: Не, возбудитель рожа есть.
0: Да, заболевание рожа. Нельзя на нем поподробнее, потому что...
2: Заболевание рожа?
0: Да.
2: Ну, можно, почему? Но это, понимаете...
0: Оно является продуктом тоже вот какой-то работы биологических военных служб, или это все-таки природное?
2: Нет, биологическая
0: служба... Как чахотка, свинка морская, качка.
2: Понимаете, дело в том, что военная разведка... То
0: да,
2: есть,
0: конечно.
2: Неправильно, вы сбили меня с мысли.
0: Нет, ничего страшного, ничего.
2: Нет, наша химическая защита, войска химической защиты изначально работают с природными... природным материалом.
0: Конечно.
2: То есть мы берем наиболее серьезные природные заболевания, перечислял я уже их выше, и с ними работаем, как, так сказать, улучшить в кавычках их вот избирательные действия, каким образом снизить вероятность противодействия им. То есть нельзя сказать, что мы что-то новое придумаем.
0: Глядя на вас, вообще можно сказать, что не придумаете.
2: Интересный вопрос. Стрептококк ее возбуждает.
0: Карл Казимирович, вы не планируете создавать специальные отряды заслона, следующие за диверсионной группой, дабы внутритушечно убирать следы, оставленные?
2: Да дорого. Гораздо проще потерять одного другого неопытного в дефекации диверсанта, чем направлять 15-20 заградителей.
0: И вот, знаете, взволновались любители домашних животных. Товарищ генерал спрашивает, существуют ли противогазы для домашних птиц? В частности, для попугаев. Вакциней Андрей Валерьевич, житель деревни Дорохово, интересуется. То есть, действительно, ведь, например, обидно смотреть, как твой домашний двухногий питомец с яйцами, в общем-то, мрет, а вы вроде как тут надели чулок, вроде как уже спасаетесь. Или можно ведь посадить его тоже сюда, к вам под лицо, в принципе. Ну, я имею в виду под лицо, в смысле, к лицу, под резину.
2: За под лицо можно еще его
0: затолкать туда.
2: Со столом, да. Нет, тут понимаете, какая проблема перед нами-то встала. Заре вот этих всех, когда наше государство, родное мое государство Эстония, отделилось, финансовая проблема, поскольку в российской армии я оказался на тот момент не нужен.
0: Пользуетесь ли вы микроскопом?
2: Безусловно.
0: Это Вовка Ангелина спросил.
2: У меня даже телескопические очки, если вы видите. Они с двумя линзами.
0: Я думал, что это у вас такие детские вот штучки, как детишки носят, муравьишки, глаза муравьишки. Мы их выпустили, ГАЭМы эти, в продажу для детских праздников. Ведь очки наладили.
2: Дайте я все-таки вернусь к тому, что...
0: Возьмите, конечно, возьмите.
2: Так вот, что мы сейчас делаем? Мы решили вот эти вот наши материал моей кандидатской диссертации применить вот сейчас, дабы заработать немного денег. Что мы сделали? Мы, значит, эти биодобавки изменили их действие до наоборот. Целиком наоборот.
0: Не волнуйтесь, то есть, не волнуйтесь.
2: Мы, допустим, добились вот пример такой, того, что применяя нашу биологическую добавку «Звездочка», она называется «Звездочка 4», вот, если вы добавляете в кошачий корм, то кошка у вас производит, так сказать, в уголке человеческий кал. И, так сказать, то же самое мы делаем и с собаками. Если вам нужно, у нас есть... Радуга, еще биологическая добавка. Она для птиц. Будьте здоровы.
0: Спасибо. Она для птиц. Будьте здоровы.
2: Поскольку всем известно, что птичий помет, он достаточно неказистый на вид.
0: Да, никакой вообще помет. Будьте здоровы.
2: Скармливая, спасибо своему попугайчику, помимо вот с этим модным кормом дриль. Вот эти вот нашу добавку.
0: Дрели вот, тоже для сверления. Неужели уже дошли до таких?
2: Не, ну я точно не помню. Может, я в 2-3 буквах ошибаюсь. Это не суть важно. Факт то, что наша добавка радуга при вскармливании попугайчику дает на конечном этапе выход где-то до 100 граммов человеческого кала. То есть визуально вы его никак не можете отличить.
0: Вот Савелий интересуется. У китайцев процент людей... Сейчас, секунду, тут это... Что-то прям какие-то...
2: У них высокий процент людей. У них до 96% людей среди
0: как
2: китайцев.
0: Как понять это явление?
2: Ну, объясняется это просто. Дело в том, что у нормальных рас там до 100% людей есть люди, а у китайцев такой высокий процент, он обусловлен тем, что северные китайцы, они более подвержены воздействию песка при полевых бурях, которые там распространены. И, кстати говоря, сибирская язва на них не действует, вот на эти 4%.
0: Не действует.
2: То есть им даже вакцинация не показана.
0: Ну нет, показано, чтобы как-то план это был. Ни пользы не приносит. Звонят с БАМа-23. Я что-то не понял, какая свиная рожа. Повторите.
2: Не свиная рожа. Просто есть такое заболевание рожа. Рожа так называется. Еще другое название — слизняк у нее, потому что воспаляется слизистая оболочка, в основном, как часто. Это инфекционное происхождение, то есть стрептококк, и, в общем, достаточно легко лечится, и нет смысла ее применять в боевом.
0: Скажите, Харлд Казимирович, вот среди многих наших сограждан сейчас бытует мнение, распространяемое, в общем-то, какими-то явно паникующими элементами, что тополиный пух в изобилии, летающий здесь, это не есть продукт деятельности гигантской тополиной самки, вот, а что это, в общем-то, тоже биологическое оружие, рассчитанные на людей аллегриков. Насколько это правильно?
2: Да, можно с этой точки зрения посмотреть.
0: Извините.
2: Ничего, будьте здоровы. Можно с этой точки зрения посмотреть на это. И мы тут действительно можем такой вот параллель провести, как природа против нас применяет свое вот это биологическое оружие. То есть она испытывает вот человека именно на прочность. Причем испытывает на прочность городского жителя, поскольку тополь в основном в городах растет. И у нас в Таллине растет, и в Тарту у нас растет.
0: В Тарту, в Тарту я наблюдал.
2: Да,
0: товарищ генерал, возможно ли...
2: Господин.
0: Извините, господин генерал, возможно ли передача вирусов через диффузор радиоприемников? Кстати,
2: нет.
0: Почему, если этот приемник стоял
2: в постели?
0: Если перед этим
2: кто-то смахнулся, то конечно.
0: Вполне остается. Там же даже гнездятся.
2: Были случаи, когда через выключатель.
0: Мы разбирали вот сотовые телефоны, и вообще телефоны, которые были в длительном пользовании, и брали анализ.
2: Это очень опасно. Это очень опасно.
0: Безусловно.
2: Очень опасно звонить из телефонов автомат.
0: А скажите, пожалуйста, Харлд Казимирович, вот сейчас в нашей стране достаточно модно, это явление стало повсеместно, это привоз, растаможка импортных автомобилей, подержанных оттуда. Насколько реально вот именно посредством вот этого автобизнеса перекидывать сюда какие-то бактерии несвойственные? То есть я, например, покупаю в Америке автомобиль, он ко мне плывет, а я же не провожу, то есть, может быть, хорошо, радиационный контроль. А что у него, из чего у него сделана, скажем, обивка? Вдруг там, скажем, какая-то, я не знаю...
2: Там может быть все, что вы хотите, потому что американцы вообще не чистоплотные люди.
0: Да, да!
2: Особенно та часть их, которая называется цветные.
0: Да, да!
2: А, как правило, они и продают эти автомобили.
0: Безусловно.
2: Потому что нормальный белый человек не будет продавать машину, которую она еще поездит у вас.
0: Ну, а ты кот каким
2: они
0: образом?
2: Они же все очень экономят на всем. Я вот там один раз был.
0: Да-да-да.
2: В качестве атташе. Второго атташе нашего посольства, тогда еще СССР. Ну, скажу вам так, что мне там не понравилось. Я там покупал автомобиль, который был собран на Аляске. Специально. Да, нет, а что вот так? Там
0: нет, хорошо, вот вы знаете, вот у меня один хороший знакомый приобрел себе как раз вот Ford Explorer, пригнал оттуда из Америки. Я ему говорю, ты, дескать, Вениамин его зовут. Я говорю, Вениамин, ты, дескать, как-то вот поосторожнее с этим. То есть мы свозили, проверили радиационный фон, нормальный. Взяли соскреб на биологический фон, вроде бы тоже никаких нет. Но на всякий случай я заставил его поставить на месяц этот автомобиль в мощнейшую морозильную камеру.
2: Да. Так,
0: правильно сделал? А потом прокипятил его до температуры 170 градусов по Цельсию, плюсовой. Там немножко, правда, произошел полог пластмассовых частей. То есть, в обычной красильной камере, где красят только без краски. То есть, по крайней мере, я теперь спокоен за Вениамина. Пусть
2: совершенно с вами черт
0: знает, там я к нему в гости, понимаете, хожу. Может, там он вам пельмень там отлетит, он поест там или в руках помнет. Да, я потом раз и за живот хватаюсь, понимаете, и дресняешь. Не, я то совершенно не хочу я этого.
2: Потому что многие бактерии, которые. Будьте здоровы, многие бактерии, которые в обычном состоянии без вреда. Даже мы сейчас с вами сидим, несмотря на то, что я принес эти склянки со штаммами. Тут и без этих склянок, если вот так микроскопически, вот взгляните вот сюда. Вот я, кстати, принес. Взгляните вот в этот, в этот микроскоп, посмотрите.
0: Так.
2: Я вот сейчас просто все. Пальцем
0: попробую. А он это самое, нужен на свет или он электрический?
2: Там
0: электронный, да?
2: Зеркальце внизу.
0: Все, вижу.
2: Так вот, посмотрите, вот эти...
0: Дорога какая-то.
2: Видите, розовенькие вот эти палочки?
0: Если это палочки...
2: Туберкулез.
0: То есть это не палочки, это, простите, видите, целый наконечник это.
2: Что у вас в студии? Видите, что у вас в студии? Это я просто с монитора вот пальцем соскреб и на предметное стекло. Вот посмотрите.
0: А доза-то это как нормальная? Если, например, я сейчас это съем, то что будет?
2: Ничего не
0: будет. А иммунитет вы имеете?
2: А
0: вот тут-то мы и подошли к СПИДу. К проблеме.
2: Безусловно.
0: А вот вы знаете, вот как раз пришел тоже.
2: Что это такое?
0: Микроскоп я вам новый куплю, да. Владивосток 2000. Страшное биологическое оружие, разработано Владивостоком. Расскажите, пожалуйста. Что-нибудь знаете вы об этом? Я знаю, например, Тамбов-14. Очень такое эффективное оружие такое... применял в 43-м году против шведов.
2: Владивосток есть 24. Это база атомных подводных лодок. Действительно, ее в 2000 году должны были ликвидировать. Может быть, с этим радиослушатель связал вот 2000 и Владивосток. Но хочу вам сказать, что вообще проблемы ядерной защиты, то есть защита от ядерного оружия, они, как ни странно, тоже входят вот в мою сферу, бывшую в мою сферу деятельности. Действительно, сложно достаточно противостоять радиации. Могут этому помочь только свинец.
0: Да. Стронций.
2: И противогаз.
0: И стронций.
2: Нет, стронций это как раз вот то.
0: Это просто я так сказал, чтобы тоже как-то быть в. А вот скажите, пожалуйста, обычные, скажем, домашние насекомые, тараканы. А могут ли послужить биологическим оружием безобидным?
2: Тут вы попали в точку, потому что прорабатывались и до сих пор они состоят на вооружении контейнер БК-16, вернее. Это биологический контейнер для насекомых, который авиационного действия, то есть самолет поднимает его. И на определенной высоте раскрывается контейнер и. Значит, насекомые оттуда выбрасываются на территорию, которая...
0: А момент полета, подлежит... то есть сколько вот особей гибнет все-таки?
2: Насекомые, они, как правило, не гибнут. Это грызуны могут гибнуть.
0: Перепад температуры, скажем, для комаров?
2: Термостабильные. Это что же вы думаете? Это же оборонное производство. Это как вот сейчас вот вы ходите, дайте холодненькую воду? Температура, там она и есть.
0: Как дальше происходит этот процесс?
2: Сброс, значит, на высоте 200.
0: Так нет, а внедрение какое-то, то есть, например, они же сами потом пойдут уже в дом.
2: Жрать-то они хотят.
0: Понятно. Вот. А вот скажем, такое биологическое оружие, как человек-лизало.
2: Это единичный случай, то есть можно это в качестве устранения какого-то определенного политического деятеля.
0: Ага, понял.
2: Это может применяться. А массовые такие случаи, когда, потому что это же биологическое оружие, это оружие массового поражения. Вот, так сказать, специфика заключается в том, что жертвы должны быть массовыми. То есть не единичные 1-2, а сразу целый район. И для этого этому соответствует вот применение таких насекомых, как таракан-прусак.
0: Да,
2: черный применяется реже.
0: Да.
2: Черный реже, потому что он более заметен.
0: Вот,
2: а прусачата, они в таком подростковом возрасте
0: выбрасываются. А когда, особенно на чернозем, если ты вообще ощущений нет, кого-то ветер колышет, и все. Наталья интересуется, господин Пип, а правда ли, что отвар лосиных...
2: Пипис.
0: Да, Пипис, безусловно, Пипис. Ну, ласково вас Пип называли, я знаю, в армии. Пип, наш Пип, все говорили, латышские стрелки. Правда ли, что отвар лосиных ноздрей обеззараживает? Наталья спрашивает. Я знаю, что Наталья от себя могу сказать, что обеззараживает алтайский золотой корень, а обеззараживает...
2: Растительное только обеззараживает.
0: Да,
2: животное не обеззараживает.
0: Ни в коем случае.
2: За исключением того, что если вы...
0: Но ноздри обеззараживают.
2: Нет.
0: Если сделать отвар, и то потом можно каким-то образом даже стронций за щеку положить.
2: Обеззараживает моча обыкновенной нашей коровы.
0: Но это она только обеззараживает от выдоха на пробу алкоголя. Это поэтому
2: нет,
0: все почему? Машинисты. А
2: почему?
0: Мы нет, мы нет. Мы ни в коем случае.
2: Нет,
0: мы хотим сказать и заявить, что если за одну щеку стронций, за другую лосиную назрю отварную и болтать ими, то, в общем-то, ничего не будет. Правда, единственное, потом нужно утилизировать его вместе.
2: То
0: есть стронций заворачивается вместе, завертывается в эту, значит, ноздрю.
2: Ноздря ноздрей розы.
0: Да. Тут вот другой момент, потому что нельзя путать лося, морала и баран.
2: Ноздря актуальна только в случае, если вот у стронций вы этот видите.
0: Да, безусловно. Так я о том и говорю, если вы не видите, там какая доза может быть, может там
2: то
0: вообще
2: есть,
0: там...
2: То есть она... Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Ноздря актуальна только в случае, когда вы предваряете воздействие на вас радиации.
0: Да.
2: То есть,
0: то есть за то это, до того, вот, все равно, что перед пьянкой съесть ложку сахара с мукой.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Если вот вы еще не облучены, то, конечно, вам имеет смысл... жевать ноздрю, если есть, существует вероятность нападения, вот, или вероятность облучения, как вы сами чувствуете, существует, вы тогда, конечно, должны эту ноздрю жевать. Но если вы уже облучены, то можете ее жевать, можете пытаться натянуть ее себе на голову.
0: Да.
2: Это уже не поможет. Понимаете? А потом, не для каждой семьи. Не каждая семья может позволить. Ведь, например, для моей семьи дорого ноздри.
0: Ну, естественно, это то есть для семьи либо охотника, либо какого-то прям уж
2: высокопоставленного, да.
0: Уважаемый господин генерал, расскажите, пожалуйста, на какой стадии в настоящее время находится ваше секретное исследование способности чумака, который в одном из интервью заявил, что при желании может зарядить воду и таким образом, что она будет вызывать эпидемию пляски святого Вита, спрашивает Билани.
2: Это не страшная эпидемия. Дело в том, что пляски святого Вита, они не мешают людям жить. Вот достаточно взглянуть на вашего президента.
0: Да.
2: И все вам будет ясно, что вот заживет и правит страну. Неужели вы не сможете с этой пляской себе сварить макароны? А что еще нужно пожилой женщине?
0: Кстати, именно вот пляски святого Вита, они распространяются в основном на женщин. То есть симптоматика...
2: И как показывает опыт, не только, и на мужчин.
0: А на животных?
2: Рональд Рейган тоже страдает этой болезнью. Ничего тут удивительного нет. Пожилые мужчины, которые были у власти в свое время или в данный момент находятся.
0: Вас просят, Денис просит вас рассказать побольше о конфетах Ради фирмы, но мы из-за рекламы не можем.
2: Нет, Ради это просто коммерческое название. Дело в том, что когда эти конфеты, вот еще это был я, вот мне было 18 лет.
0: Все понятно, понятно, вы не волнуйтесь. Правда ли, что людям с таким именем, как у меня, дают СМБ без обследования в военкомате, спрашивает Савелий. Вы знаете, я отвечу, фамилия, если бы у вас была такая Савелий, тогда бы вероятно. А что что касается...
2: А7Б это статья редкая, она сейчас практически ее нет. В войсках она не применяется. То есть сейчас вы не встретите ни одного военнослужащего, чтобы у него статья была 7Б.
0: А я предлагаю вам, Харлд Казимирович, если вы не против, послушать, о чем хотят вас спросить жители нашего чудесного города. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Лаверский?
0: Да, безусловно.
3: Здравствуй, это Прохор Пафнутич. Я интересуюсь, почему ты сегодня отсутствовал на тренировке.
0: Дело в том, я понял, я сейчас отвечу. Дело в том, что я повредил коленный сустав. Вот я просто без вашего ведома попытался повысить свой уровень в буквальном смысле и бил вот эту алюминиевую чушку уже не просто голыми ступнями, а пытался и коленками. Вот. Понятно. И под, да. Это...
3: Ну смотри, я проверю на следующем занятии.
0: Хорошо, я буду. Я буду.
3: Значит, я хотел твоему гостю вот вопрос задать.
0: Безусловно. Задавайте, Геннадий.
3: По, да. По поводу... Нет, вы меня перепутали, это Прохор. Значит, по поводу добавок ваших. А вот с позиции генотипа человека. Значит, вот для прибалтов эти добавки, они, может быть, имеют какую-то пользу практически. Вот, а скажем, для москвича, и тем более русского, вот в силу такой, скажем, национальной особенности, они как бы...
4: Да, будьте здоровы.
0: Спасибо.
3: Вот, они как бы недейственны. То есть вот его дефеканты, в общем, не...
0: Ну, понятно, понятно, спасибо. То есть вот дефеканты Геннадий не, собственно, никак у них...
2: Не, ну, я могу вам сказать что, конечно, на москвичах мы не применяли это дело. Потому что москвич это... Сейчас уже у нас никто на москвичах не ездит. Сейчас только «Жигули» у нас и иномарки еще остались. Вот «Жигули» остались. На «Жигулях», кстати, очень неплохо. То есть ЦО вот в норме и мощность увеличивается.
0: Карл Казимирович, на уроках НВП во время химической атаки нас учили накрываться белой простынью. Эффективно ли это, сержант Кулитов?
2: Это во время учили путают, это сержант. Это, ну что же, вот, сержанты такие вещи делают. Нет, это во время имитации ядерного взрыва используют накрывание. Ну, смысл в том, чтобы избежать светового излучения.
0: И холмом накрыться обычно.
2: Да, потому что
0: или,
2: при химической атаке
0: чем больше растительность, тем перерывать.
2: Надо, бух, наоборот, бух, бегать и, так сказать, искать близлежащий водоем, чтобы сплавиться по нему.
0: А, то есть это если для горных районов.
2: Ну и для равнинных,
0: кстати,
2: тоже.
0: Кстати, вот я тут знаю, я хочу сказать, что сплав должен осуществляться исключительно головой вперед, потому что если вы будете ногами вперед...
2: по желанию.
0: Нет, может быть зажим быть ноги в камень. А если
2: головой
0: вперед
2: тоже опасно.
0: Нет.
2: Можно удариться о сваи и про
0: можно,
2: мостов, потому
0: можно.
2: Что, например, в Москве до 27 мостов через реку.
0: Но скорость не такая большая.
2: Ну, вы знаете...
0: Плюс не забывайте, что мосты рухнут в случае такого катаклизма. Они все подпадают...
2: А представьте себе, что если, допустим, 10 миллионов москвичей разом
0: будут сплавляться, ну и нормально, тогда, в общем-то, опасность грозит авангарду, а в авангард бежит кто? Трус. А зачем нам трусы? То есть последний должен бежать, кто последний, тот живой. Нет,
2: наиболее при химической атаке.
0: Нет, нет, это же мы имеем в виду другое. Понимаете, я имею в виду, как сплавляться. То есть сейчас же наверняка боком можно, кстати, тоже. Если боком, тогда тоже ничего не защемит, только нужно руку того руку, которая растет с того боку, которым сплав происходит, закинуть вот так сюда. Ну, как я сейчас сделал, видите, мне
2: хорошая,
0: там тренировка нужна. Да,
2: хороший...
0: Вы думали, так просто, тренировка.
2: Нет, я вам скажу так, что самый радикальный сплав, это сплав титана с марганцем. Это наиболее термостойкий.
0: Сейчас я, кстати, измерю, тут у нас радиационный фон.
2: Ну что, вы хотите сказать, что превышает?
0: Да,
2: ну, да я не знаю, нет, это что-то у вас зашкаливает, прибор, вы, видимо, его... Вы сегодня голову мыли? Будьте здоровы, вы мыли сегодня голову?
0: А то не видно, простуженный, да.
2: Вы не мыли сегодня голову?
0: Простуженный.
2: Ну, вот тополиный пух, он радиоактивен, а я вижу, что у вас налипло там немного.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харольд Казимирович Пипес. И речь у нас идет о биологическом оружии и всем, что с ним связано. Еще раз здравствуйте, Харольд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И вот, вы знаете, пришло следующее сообщение, причем даже дважды. Как вам не стыдно в такую лунную ночь и о кале беременной женщины? Ну, вот мне кажется, что в данном контексте...
1: Кал калу розы. Кал беременной женщины мы тоже пытались... Это отличается от кала взрослого мужчины-производителя. Отличается каким образом? Да тем отличается, собственно, что в нем, наряду с тем, что есть такой, так называемая таблица, то есть мы так называем это таблица, это те необходимые вещества, которые в любом кале человека содержатся, независимо от этнических или других особенностей, половых в том числе, вот. А у женщин к этой табличке, то есть к тем основным элементам, из которых состоит кал, добавляется еще и выделение эмбриона.
0: Угу.
1: Потому что не секрет, что организм матери берет на себя функции очищения не только самой матери, но и плода.
0: Да. Кстати, Вера просит меня дать. Вера просит меня дать вам возможность закончить хоть одну мысль до конца. Даю вам возможность заканчивать.
1: Ну так вот. И чем же, собственно говоря, мы можем помочь беременным? Мы можем помочь. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Мы можем помочь им в чем? То есть,
0: ну как, во-первых, можем вставить трубку газоотводную,
1: да,
0: на первом
1: что
0: этапе.
1: Это, нет, но это сказать,
0: о своем, все
1: просто. Да. Дело в том, что действительно многие беременные мучаются тем, что их организм
0: и
1: не справляется.
0: И срамота обычно колбасит.
1: Нет, ну вы это имеете в виду,
0: ну, психологический аспект.
1: Нет, да,
0: ну, перед зеркалом это косметическая срамота. А психологическая, что как каждая беременная, если у нее это первая особенно беременность, она настолько к ней не готова. Того, что испугана, и этот испуг переходит в срам. Дескать, как я могу носить себе новую жизнь, коль я к этому не готова? Ах,
1: да.
0: Я негодница. И даже были случаи самоистязания беременными. То есть они бичевали друг друга, сами себя ремнем, защемляли себе пальцы дверным проемом, били себя по глазам деревянным молоточком.
1: Да, причем, заметьте, агрессия беременной не направлена, как правило, на плод. Это в редких случаях. В основном она на саму себя, да. Так называемая, да, такая. Ну, не в этом дело. Я все-таки хочу сказать, чем же мы можем помочь, так сказать. У многих беременных женщин токсикозы встречаются.
0: Безусловно.
1: Особенно в лунные ночи.
0: Безусловно.
1: Вот. А мы поставили перед собой это уже, так сказать, на этапе гражданских наших исследований, когда уже военные мы закончили. Вот недавно мы разработали такие биодобавки, которые способствуют пищеварению, то есть и отправлению дефекации, невзирая на то, как себя ведет плод. Потому что все вредные вещества, которые появляются в процессе обмена веществ плода, они выводятся также через женский организм, поскольку плод до рождения не осуществляет дефекацию. Так вот, мы применили наши навыки в мирных целях и добились того, что путем применения пищевой добавки беременная избавляется от запоров, от свойственных беременности, проблем,
0: кстати,
1: с газами.
0: От поносов тоже избавляется.
1: От поносов избавляется, да. Стул представляет из себя такую кашеобразную смесь. И, в общем, достаточно регулярно. То есть, в принципе, мы можем даже путем применения биологической добавки «Времечко» довести этот стул в определенное время. То есть, вот захотите в 15 часов, примите себе.

0: Мощнейший страх, и после этого может наступить депрессия. Очень, особенно это в последнее время в крупных городах это проявляется. Мы поставили перед собой задачу минимизировать ущерб от увиденного.
1: А вот скажите, пожилым людям,
0: каким,
1: нет, можно не показать, кстати, мы сейчас ввели новую методику и показываем только по достижению.
0: Такой бледненький.
1: Ну, естественно, серый, как металлик вот. Такой, да.
0: Да.
1: Вот мы сейчас показываем где-то спустя только месяца три, вот, то есть от грудной, то есть от молочной месяц железы матери, ну, как он родился, три месяца прошло, показываем, а до того специальный отвод, то есть к ней приходят, одевают, как вот массажер для груди такую, значит, штучку на выемя, да, протягивают шланг в соседней комнате или за шторкой лежит грудничок, и, в общем, также питается, кстати, это позволяет нам подпитывать и каких-то грудников, там посторонних бывает,
0: да,
1: что
0: да,
1: там у кого-то молока нет.
0: Молока,
1: да.
0: Проблема с молоком, да, сейчас остро стоит. И не может коровье молоко заменить материнское. Угу. Потому что в этом случае может просто ребенок в последующем умственном развитии отстал.
1: Попросту, да, вообще,
0: да.
1: То есть. А вот все-таки пожилым, мне интересно, пожилым людям и детям ваши добавки каким-то образом стоит применять или нет? Потому что я знаю, что дети, они...
0: Подростковый возраст.
1: У вас же были вот сотрудники вашего института, это был крупнейший скандал, он был описан газетой «Московские ведомости», когда кто-то из детей пронес в детский сад украденные у родителей вот эти таблетки, и дети все гадили под насекомых попросту, как мухи, это всех резвило.
0: А вы
1: потом
0: знаете,
1: это
0: вызвано?
1: Это, нет, дело в том, что это... На детские желудки повлияло навсегда. То есть, если у взрослых это проходит, то потом...
0: Да, тут устойчивая, да, картина наблюдается.
1: Кто сейчас ее, вот Лизу, например, вот эту, да, вот, ну, вы помните, как он возьмет замуж, если она какает, как муха.
0: Ну, я, например, не смотрю, как какает моя жена.
1: Это вы зря, батенька. Это вы зря.
0: Пусть вы обвините меня, я не знаю... В
1: брезгливости,
0: видимо. Нет, не брезгливости, в недогляде за супругой, но я считаю, что это не нужно.
1: Ну хорошо, а вдруг вот вы бы узнали, что с ней вообще этого не происходит? Неужто вы целый генерал, понимаете, не насторожились?
0: Что она вообще не дефицирует?
1: Безусловно.
0: Не, ну такого быть не может. Если человек не отправляет естественную потребность в устранении кала, то человек просто-напросто умер.
1: Угу.
0: То есть, пока вы как эти, вы живете, говоря простым языком.
1: Безусловно. Вот тут ржете, а я рожаю. С уважением, Лаэртскому пришло сообщение. Ну, так мы всегда рады появлению новой жизни. Вот и ржем. Чего же нам плакать, что ли, теперь?
0: Да, можете назвать его в честь меня.
1: Да, назовите его Харлдом, кстати. Фамилию
0: можете. И самое главное, следите, а если это девочка, ваша задача... Объясните ей понятие девичья честь, женская доблесть.
1: Скажите, Урмус, не вам ли в одном из матчей чемпионата СССР по регби я выбил 7 зубов, генерал Грачев?
0: А это прямо вот Павел?
1: Просто без подписи.
0: Нет, дело в том, что Павел Сергеевич ездил на Мерседесе, купленном у меня. Одно время.
1: Да,
0: и
1: я знаю.
0: Дело в том, что я ему не додал так называемый инструмент. Ну, в каждой машине должен быть перечень инструментов. И вот в коробке передач у того Мерседеса на шестерне не хватало одного зуба. Может быть, он с этим связывает свое послание. Но у меня ездила машина, и ничего, и коробка передач нормально работала.
1: А проверили все на биобезопасность? На...
0: Что?
1: Ну, в общем, неважно. Действительно, давайте послушаем телефон.
0: Это его дело, что там проверять. Вот он, видите, сейчас только уже, слава богу, 6 лет назад я ему его продал. Вот он про зуб только сейчас узнал.
1: Хорошие машины делают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Хотелось бы узнать, как используется помет птицы гуано? Вот я слышал, что в качестве топлива для некоторой военной техники.
0: Помет, почему используется
1: птица гуано?
0: Нет такой птицы. То есть птичий помет называется гуано?
1: Нет, птица гуано живет в пещерах.
0: Гуанако есть птица.
1: Нет, птица гуано. Не, да, не, да, ну что, ну не. Так.

0: такое, да нет.
1: Ну, вообще используют в качестве присадки к моторным маслам.
0: Нет, она, во-первых, не видит, живет в пещерах, и у нее усы, это совершенно точно.
1: Зольность масел снижается, это очень важно в ракетных...
0: Нет, используется для мазанки.
1: В ракетных тягачах.
0: Используется для мазанок, для создания жилья, и, в общем-то, иногда от солнца, чтобы... Нет, это, говоришь, в другой, в средней полосе, в пещере, Гуалагу ее открыл.
1: Нет, ну я могу вам сказать, что птичий помет, он используется.
0: Ну, используется еще как. Кстати, вот тут ведь вот что хотел сказать. А ведь птица — это же тоже самый бесплатный бомбардировщик. А если же ее напичкать...
1: Были идеи.
0: Ну и как, они были хоть где-то реализованы? Были ли случаи, когда именно они вот разносили? Но я не имею в виду утиного клеща, который вот тоже у вас плавает. Я никогда не думал, что он такой большой. Кстати, вы зря так вот вольно с ними обходитесь.
1: Не моя сфера, то есть этим занимается так называемые зоовойска, этим занимались в свое время. Действительно, птицы, вообще зоовойска, я могу открыть такую тайну, они практиковали многие виды животных. Ну, то есть, начиная там от тех же насекомых, которые... с которыми мы работали, ну вот, и кончая там крупными млекопитающими. Дело все в том, что мы используем этих насекомых и животных как носителей. Будьте здоровы. Они используют их непосредственно как ударную единицу. Понимаете? То есть вот в чем
0: разница.
1: Извините,
0: вы не могли бы повторить вот последнюю часть вашей фразы специально для меня, поскольку я простужен, но у меня заложило все.
1: Они используют их в качестве ударных.
0: В смысле, кто?
1: Зоовойска. Животных и насекомых. То есть мы их используем как носителей, а они их используют в качестве ударных.
0: Угу. А вот скажите, ведь происходит тут, понимаете ли, коса на камень нашла своего рода. Ну, как есть ракета Земля-Земля, а есть, например, ракета Земля-воздух. А есть ракета-ракета, которая сбивает ракету Землю.
1: Земля-ракета.
0: Земля-ракета есть, да.
1: Есть воздух-ракета.
0: Нет, а есть ракета-ракета. Земля, ну это... Нет, ну, имеется в виду ракета-ракета, которая бьет в расперды между ними, ну, неважно. Тут в данном случае получается, что вот летит птица, являющаяся сама
1: ее
0: по себе...
1: Ее очень сложно сбить.
0: Да. Ее никто и не будет сбивать. Но она питается насекомым, то есть в любом случае ей нужен корм. Когда она садится на территорию страны, то тут мы можем выпустить на волю насекомых, которые своего рода инфицированы
1: Нет, тут вы правильно начали освещать.
0: Безусловно.
1: То
0: так есть, вот, конечно, они поклевали их, и практически это...
1: А как вы думаете, грызуны разносят сибирскую язву?
0: На шерсти разносят, это доказано уже.
1: Ну, часть, конечно, на шерсти. Будьте здоровы.
0: Спасибо вам, Михаил. Нет, на шерсти многие. Еще на клычках, на бивнях разносят это самое.
1: Вот.
0: Нет, ну если хорошо, давайте
1: как
0: так. Как может берем...
1: человек
0: нет,
1: заразиться?
0: Нет, подождите, мы берем. Берем хомяка. Заразили его, скажем, посредством...
1: Ну, вот так-то его не берите. Вы...
0: Ну, вот я сейчас посажу вообще от греха подальше. Да, возьмите ее себе. Пошел. А, так вот, берем его, заражаем, скажем, посредством клизмирования или там какой-то ритазы.
1: Не
0: да,
1: будем раскрывать всех тайн. Просто...
0: И запускаем куда-то. Естественно, да. Служба химической защиты той страны, куда мы запустили вот вирусы, понимаете ли, она автоматом берет и выпускает какое-то животное или какую-то траву сеет, которая питается хомяк. Есть противоядие для него, чтобы таким образом нейтрализовать то, что мы ему вдули. Мы ему вдули, он там через весь хобот там ходит.
1: А как они знают, что мы ему его запустили?
0: А разведка на то есть. Служба внешней разведки есть.
1: Вы думаете, когда начинаются непосредственные боевые действия, разведка работает? Вы глубоко ошибаетесь. Нет, она не работает в этот именно момент. Ее задача предотвратить, не допустить. Ведь... дерется только глупый. Умный не доводит дело до драки, понимаете? А когда уже хомяк, извините, выпущен, и он уже там, можно сказать, и гадит, и ходит, и ест, объедает промышленные и пищевые продукты, оставляет тут и там зараженные фекалии, тут уже с ним биться бесполезно.
0: Кстати, ну, Фисюкову я хочу сказать. Фисюков Алексей. Сразу видно, что вы не доктор. Вот как и я-то, хоть и работал газонокосильщиком вот в первой градской больнице. Какое-то медицинское образование есть, клумбу косил. Спрашивает, ну, представляете, Халл Казимирович, Александр, не боитесь ли вы заразить простудой вашего собеседника?
1: Говорит, что не гриб, это же простуда. Ну, меня же тут, видите, я же вам уже показывал, сколько у меня тут.
0: Просто, ну, да, не били раньше. Да, так, кстати, вот скажите, практически от всех инфекций, от всех вот всяких этих био, попросту говоря, от дряни вы делали практически прививки.
1: Да, так, потому что я с ними работал, понимаете, мне это просто...
0: А какой же тогда мощный должен быть ваш иммунитет?
1: Мощнейший. То есть, будьте здоровы. На сегодняшний день я могу вам сказать честно, что я не предохраняюсь.
0: Ну, это, кстати, мне рассказывали на знакомые, когда я приезжал к девчонке, что...
1: Нет, я имею в виду, что я хожу без противогаза. Ну, в тех условиях, когда его необходимо носить.
0: А, то есть мы можем вас, значит, пускать в самые горячие места, нет, ну, если не нет
1: прям
0: времени.
1: Не уж совсем уже.
0: Нет, ну понятно, там не в кабину, куда вот наш подопытный заходил, да, естественно, после него сложно. А так я понимаю. Так, а скажите, а хорошо ли это? Может быть, тогда на вас как-то повлияет листва, там, клен там какой-нибудь, да, или тополиная самка,
1: ну,
0: отброса, да?
1: Все правильно. Вы говорите, что где, значит, если мы усиливаем одно, то ослабляем другое. Это верно. Но... Я отдал свою жизнь на
0: дело
1: славу
0: науки,
1: российской, да. советской. Ну что вы роняете склянки? Поставьте их на место.
0: Это Прохор, она, видите, опять переживает новый вот несчастный любовь. Вот видите, кстати, существо, да, вот, ну как вы находите ее красивой?
1: Ну, вы понимаете, мне недоступно понятие красоты вот в вашем понимании. То есть с точки зрения... Ну, я бы на ней испытал 2-3 новых состава.
0: Угу, ну, значит, все-таки она привлекательна в какой-то степени.
1: Безусловно, потому что ей свойственны все пороки вот современного городского жителя.
0: Вот, видите, чтобы ее отвлечь. То есть у нее сейчас несчастная любовь новая. То есть, значит, она ему звонит, там берет трубку то ли мама, то ли баба, там, то ли папа. И говорят, вы знаете, тут такой не живет. Она сильно переживает, потому что он-то ей дал этот телефон. Там то ошиблись, она даже туда приезжала. Вот, машина его стоит под окном. То есть,
1: ну, может быть, там не та квартира просто.
0: Она поднималась по всем квартирам, прозванивалась, то есть спрятался. Сам тоже не звонит, не появляется. Ну, смотрите, она же худеет на глазах. Я думаю, может быть, ей ввести какого-нибудь чесоточного клеща.
1: Понимаете,
0: в данном случае такова, конечно, может быть, жуткая, но панацея от ее бед. То есть пусть она чешется, но, по крайней мере...
1: Дело в том, что эротические сцены в кино и в жизни очень действуют на вот таких вот женщин. И неконтролируемое чтение соответствующей литературы тоже не дает.
0: Она читать у нас не умеет. Кстати, как бороться с тараканами в казарме? Вопрос такой.
1: Ну, понимаете, тут вопрос этот неуместен. Почему?
0: Неуместно,
1: потому что обитатель казармы не должен бороться с тем, что там есть. Это все входит, так сказать, описано...
0: Это все воинское имущество,
1: да.
0: Безусловно.
1: Это все равно, что как бороться с двухъярусными кроватями.
0: Мы, кстати, проводили исследование.
1: Уволитесь из вооруженных сил, и все.
0: Боритесь. Да, мы проводили исследование. В одной воинской части были эти самые насекомые, тараканы, а в другой не было. И как это ни странно, вот воины, происходили, в общем, соревнования по стрельбе, по обычной, из автомата Калашникова, и представители той воинской части, где тараканы были, взяли первые места. Те, где их не было, не взяли ничего. Мы объяснили это рефлекторным движением глаза, когда бежит насекомое.
1: Да,
0: за ним
1: очень
0: глаз,
1: тяжело
0: да.
1: за ним следить, безусловно. То есть, и на это
0: глаз,
1: тоже не зря ведь был выбран таракан нами.
0: Да,
1: как
0: да,
1: носитель.
0: Да.
1: Как носитель.
0: Безусловно. Причем, вот вы сказали, это имущество. Сложно. Это имущество, да. Но это то же самое, как хлеб.
1: Во-первых, неизвестно,
0: масло,
1: в каких
0: там,
1: войсках.
0: Каска тоже самое.
1: Может быть,
0: что
1: в тех самых войсках, поскольку
0: да.
1: Действительно я могу...
0: А вот артиллеристу вредно. Говорят. Поскольку им нужно точно, потому что если
1: сейчас,
0: он дергается, ему это по своим там дал очень же.
1: Мощнейшие инфракрасные лазерные прицелы.
0: Он современный, обновленный просто. Ну, уже современный. Современный один у нас сейчас есть вот сзади вас. Видите, стоит. Не знаем, кому продать уже 2 года.
1: А почем?
0: Ну, это так, это вне эфира, конфиденциальная информация.
1: Хорошо,
0: я
1: вы
0: думаю...
1: мне скажите. Так да. Нет, что же я все-таки насчет... Действительно, первые... Эксперименты мы проводим на сослуживцах, то есть на коллег, можно сказать, по армии. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать.
1: На коллег по вооруженным силам, ну, как правило, это сухопутные войска берутся. Редко, когда мы проводили наши первые опыты боевого применения на летчиках или подводниках. Почему? Потому что подводник, он постоянно в замкнутом пространстве.
0: Он и в Африке подводник.
1: Да.
0: То есть, понимаете, да. Мы сразу вот, мы сажали вот это, опытных, кстати, агентов, кстати, проверяли, вот, которые вот работали на улице, знаете, наружные наблюдения и так далее. Да, вот,
1: да.
0: И типа учили их на подводниках изначально. То есть, чтобы они определяли, этот человек служил во флоте, а этот, дескать, служил в пехоте.
1: Вот это вот особенность подводника.
0: Очень важно.
1: Вот это особенность подводника о том, да, что он и в Африке, так сказать, заметен на фоне саксаулов и
0: барханов.
1: Она нами использовалась в какой?
0: Самых разных.
1: Самых разных. И наиболее часто мы применяли для того, чтобы проверить, избирательно ли действует наш вот новый вид оружия, новый штамм бактерий. Или, так сказать, его действие отличается на этнических группах или же на каких-то панэндемических группах населения, которые живут в разных частях земного шара, поскольку, допустим, европеец, европеоидная раса, так сказать, на сегодняшний день живет и на берегах Новой Зеландии, и даже на Аляске, и вот на нашем севере. Несмотря на то, что раса одна, а ведут они себя совершенно по-разному. То же самое можно сказать о том, что живущие в сходных условиях люди совершенно выглядят внешне по-разному. Там, допустим, если взять араба или нашего, допустим, киргиза,
0: да,
1: самые разные.
0: А нашего-то подводник... киргиза брать не стоит, потому что он уже в Москве живет, по-моему, насколько я знаю, 5 лет.
1: Ну, и, тут, да, тут
0: единственное, он чем не потерял свою киргизость, да, тем, что он все-таки так же прекрасно вот, в казаре варит мясо.
1: Я вот просто немного некорректный пример привел. Да. А чем вот как раз подводник-то и лучше, что в любых условиях он подводник.
0: Вот интересный, на мой взгляд.
1: Ну, забрось его хоть на Северный полюс.
0: Да. Я здесь стригу восковые клумбы.
1: Да, хоть на
0: Южный. Да. Я здесь стригу восковые клумбы. Как называется эта профессия поподробнее? По-моему, это не профессия, а статья 7Б она называется.
1: Ну, вы знаете, я не знаю, кто что стригет.
0: Никто сейчас... не знает. Никто, да, никто не знает.
1: Ногти можно остричь, я знаю.
0: Кстати, вот скажите, пожалуйста, я же знаю, что вы брали соскреб подногтевых лопастей, да, разных видов.
1: До 95% микроорганизмов, содержащихся в атмосфере, они есть под ногтями. Даже вот я знаю, что сейчас под вашим ногтем,
0: да,
1: указательного,
0: да,
1: пальца...
0: Да, но этого не надо говорить. Да, вот скажите, а вот, например, если человек, живущий во Вьетнаме, едет сюда к нам...
1: Ногти не проверяются.
0: То есть, какова вероятность того, что у него под ногтями...
1: А я добился того, что в Эстонии, когда на таможенных постах Эстонии осуществляется выковыр ногтевых.
0: И проверка микроскопа.
1: Нет, просто выковыриваются без проверки.
0: А, пальцы в спирту держат?
1: Да, да.
0: Хорошо, а вот не считаете ли вы, что такую таможенную меру нужно применять и всюду?
1: Те радиослушатели, кто сейчас поедет вот в ближайшее время в Эстонию.
0: К выковыру, в общем-то.
1: Да, я рекомендую заранее.
0: А хорошо,
1: встречу.
0: А вот скажите, хорошо, вот если они едут к нам, к примеру, и мы это не проверяем, какова вероятность того, что под ногтями они перевозят каких-то своих местных экзотических возбудителей болезни, против которой здесь нет ни вакцины,
1: что
0: ни иммунитета?
1: Что могут провести? Были случаи, пытались микропиявок провозить.
0: А хорошо, вот такой вариант. Вот, сейчас огромная мода здесь у нас в Москве на экзотический ресторан, на экзотические блюда.
1: О, это ужасно. Вот это ужасно. Это может быть все, что хотите. Потому что, вот как вы говорили о том, что вы, ваш знакомый Вениамин, по-моему, он машину свою сначала
0: морозил.
1: Георгий
0: потом... Шафран.
1: Да,
0: а, Вениамин. Георгий-то другой. Да, да, Вениамин, да.
1: Тот, который морозил, потом грел, он делал правильно. Но дело в том, что, опять же, как морозить? Минус 18 градусов не менее одного месяца. И в то же время кипятить, даже я рекомендую сейчас в жаркий летний период кипятить воду.
0: Перекипячивать все, перекипячивать даже вот из ресторана еду, то есть пиво, все, чтобы это самое.
1: Да.
0: Хорошо. А скажите, а может быть наоборот имеет смысл вообще замораживать, потому что... Или некоторые формы от орудия...
1: Например, сибирская язва, сибирская
0: заморозки
1: язва.
0: Подвергается, да?
1: Да, она выживает.
0: Она выживает. Нет, нет, нет, ну посмотрите на нее, где она выживает. Что вы мне прям. Посмотрите, мутная вся и это самое. Вот я поболтал.
1: Ну я же вас не собираюсь обманывать. Это же острейшая инфекционная болезнь, понимаете? Будьте здоровы. Будьте здоровы.
0: Спасибо и вам, не хворать. Понимаете? Да. Ну, а почему мутная она стала?
1: Кто?
0: Кто? Склянка мутная стала. Положили
1: а ее... что, воздух, что ли, туда попал?
0: Ну, а почему воздух нет, попал? Мы положили воздух... ее в морозку сейчас. Она помутнела.
1: Вы уверены?
0: Ну, как, я что же не уверен над вами, что это, по-вашему? Морозильная камера.
1: Нет, ну я вам
0: эти
1: могу...
0: креветки там мы храним.
1: Я вам могу сказать, что...
0: Да, сказать вы можете что угодно. Вы мне скажите, почему она помутнела. И что от нее ждать теперь?
1: Ну, ждать-то можно все, что хотите.
0: А, ну тогда
1: ладно. То есть я бы, конечно, рекомендовал проветрить студию. Возможно, даже вызвать после эфира сюда дезинфекцию.
0: Это в соседней комнате.
1: Потому что вообще я вам могу, знаете, вот вы так вот все это принимаете как-то с юмором, а между тем трупы животных, павших от сибирской язвы, подвергают сжиганию. Понимаете, захоронение то есть... запрещено.
0: Ага, то есть наоборот все.
1: Да,
0: а полярники как с этим справляются? Ведь непрерывный контакт
1: я почему
0: с оленями.
1: Я
0: там,
1: почему
0: хват,
1: вам
0: хват
1: говорил
0: зарога,
1: о том, что
0: вот
1: минус
0: это.
1: 18 градусов не менее месяца? А
0: да,
1: как,
0: да,
1: вот,
0: да, да,
1: как
0: так я и пытался, а тут-то у нас 20, знаешь, там скинули.
1: Месяц?
0: Ну, куда, нет, не меньше 18,
1: минус
0: а 20.
1: 36,
0: а минус 36 сколько можно?
1: Полмесяца.
0: Пол, ну, а, то есть вот так.
1: Да.
0: Ага, хорошо, а минус 100? А если, ее прям кинуть в жидкий азот, что будет?
1: Сразу.
0: И все.
1: Да.
0: И все.
1: Да.
0: Ну, давайте попробуем.
1: А у вас есть жидкий азот?
0: Да.
1: Ну, принесите.
0: Сейчас, секунду.
1: Давайте, давайте, я подожду.
0: Только осторожно, он прыгать будет. Шарики будут прыгать. Видите?
1: Да вижу.
0: Кипит.
1: Вы, по-моему, тут... Нет, подождите, а штамп-то откройте.
0: Ну и вот он все открылся, да, сейчас. Ну что, давайте сюда его.
1: Ну вы только туда лицо-то да, свое не опускайте, это же опасно.
0: Так там уже брызги кончились. Ну кладем?
1: Кладите.
0: Ну вот, опять видите? Брызги сейчас шарик.
1: Не, ну подождите, ну. Вы туда лицом-то, ну что же вы, это же сибирская язва, вибрио, ну что... Болезнь это известна с древнейших времен.
0: Ну, вы знаете, какие-то катышки образовались.
1: Ну, безусловно, смерзлось.
0: Ну что, выливать или тут оставить?
1: Нет, оставьте.
0: Хорошо, если оставить. Ну, хорошо, и что дальше с ним?
1: А уже все.
0: Ну, нет, они...
1: Нет, ну это же питательная среда, это же не чистый вирус.
0: То есть вы хотите сказать, что после такой обработки они не снова там потом не оживут, да?
1: Нет, не оживут. Дело в том, что вообще, конечно, в природе они сохраняются десятилетиями,
0: ага.
1: Годами.
0: Угу.
1: 20-30 и более лет. Еще в древности те места, где сибирская язва распространена, получили название проклятых полей.
0: А, да, я читал, там обычно зарекалась мама вся, говорила детям, не ходите в проклятые поля за грибами. Вот, но поскольку никто не знал,
1: не,
0: что это сибирская болезнь...
1: Можно собирать.
0: Нет, по,
1: грибы
0: просто
1: там,
0: по,
1: нет,
0: поверье, вот, поверье же народные вот, были как, именно да, связаны с тем, что, вот, дескать, там не ходили, чтобы...
1: А,
0: не, ну имеется
1: в виду,
0: откуда же все эти сказки пошли, там, про Кощея Бессмертного, там, ну...
1: Грибная диета,
0: то есть, чтобы дети вот туда не...
1: язве.
0: Вот, не, погребная диета, да, но сбор-то грибов, он же... Они же, почему говорят, не ходите за овраг?
1: Сбор грибов...
0: Там ничего же не было за оврагом, давайте вот разобраться толком. Что показали последние экспедиции? Что за этим овраг? То есть точно такая же, в общем-то, поляна, как и за предыдущим оврагом. Но с него, знаешь, сходить нельзя, туда можно за этот. А объясняется это чем?
1: Ну,
0: тем, что они чувствовали, по запаху, может быть, определяли.
1: Нет,
0: да
1: нет,
0: ладно, запах
1: том,
0: у них был...
1: Просто вот, периодически да, дохли.
0: Дохли вообще, как мухи дохли.
1: Есть,
0: но они-то думали, что
1: нет,
0: дохли от работы. Почему
1: нет.
0: Революцию сделали? Барин замуч.
1: Будьте здоровы. Нет, было-то как? Как
0: да,
1: было-то?
0: То, да,
1: ну,
0: как было.
1: Статистически...
0: Нет, так вы не путайте, у вас-то как было, а у нас-то по-другому.
1: Ну,
0: было.
1: Я вам говорю, как у нас было.
0: А, да.
1: Вот у нас в деревне 200 человек, допустим, средний,
0: да?
1: И периодически они замечают, что стали дохнуть.
0: Да,
1: то
0: я
1: есть,
0: помню,
1: вот,
0: Великий Эстонский мор.
1: Естественно...
0: ВЭМ сокращенно.
1: И, естественно, озадачились, ну, старосты. У нас
0: да.
1: Же система старост в деревнях.
0: Да.
1: Озадачились, стали выяснять, каким же образом они дохнут. Куда они, собственно говоря, деваются. И выяснили, что Дохнут только те, которые ходят в определенные места. Ну, в этой деревне это тот овраг, да, в другой деревне тот овраг.
0: Вы имеете в виду, ходят дефицировать? Или,
1: ну,
0: или,
1: и
0: или просто
1: ходят,
0: и по грибы. Ну, просто место свое. Тебе кажется, как... Ты в каком месте ловишь? А в таком-то. Ты куда ходишь? Я туда-то.
1: Не, я вот на островах.
0: Ну вот.
1: Вот. И понимаете, и когда это все они проанализировали, вот, старосты, то выяснили, что вот именно там они дохнут из-за чего. Потом уже вызвали нас. Ну, нас, я имею в виду, биологов. Ну, это было еще в прошлом веке. Вот. И уже, а потом уже мы поняли, что это сибирская язва. Симптомы у всех, которые дохли, были одинаковые. Это нас и насторожило. Причем местных жителей почему-то это не насторожило. Потому что, что симптомы были у всех одинаковые. Только ученые установили истинную причину гибели деревни, эстонской деревни.
0: А у нас один раз отравились березовым соком.
1: Вот. Ну, это бывает.
0: Вот это...
1: Это бывает. Если береза растет на загрязненных грунтовых водах...
0: Нет, там как раз водов не было. Там было бы достаточно мягкое полесье. Там и всегда вились. И, в общем, грунтовые. Я так подразумеваю, что это все-таки принесли с собой...
1: Нет, грунтовые воды, я имею в виду
0: нет,
1: грунтовые.
0: Нет, но грунтовые воды могло что-то пробить. Там обвалилось однажды это самое, и вся вода ушла. То есть, где плотина была, она туда...
1: Нет, вот, грунтовые воды, их сразу же не видно.
0: Ну, почему вот это? А это что, по-вашему, вот это?
1: Нет, ну, это река. Река Волга показывает.
0: Ну, да, ну,
1: вы
0: так,
1: увидели
0: а вот
1: самую
0: это,
1: жирную черту.
0: А пройма, пройма, вот это, пройма это что?
1: Пройма вот. Это вот, пройма.
0: Нет, это подмышка. Простите.
1: Я имею в виду на пошив пройма.
0: А, вот,
1: не как орган.
0: А, вот, а мы геополитики называем проймы, это вот рукав. Вот этот, видите, вот рукав пошел. Это рукав есть размытыш.
1: Это не рукав.
0: Размытыш, РР.
1: Ну, это штанина, кто-то половину штанины у вас тут повесил при входе, вы ее всем выдаете за рукав.
0: Ну вы прямо шутите. Ну что же, эстонцы любят шутки, да. Но я предлагаю послушать пьесу. Дело в том, что у Харолда Казимировича Пиписа еще есть и сын, которого зовут Отто, уже Отто Харолдович. И Отто Харолдович Пиписа играет в молодежной эстонской группе.
1: Ну, он у меня, да, он у меня пошел в меня, то есть...
0: Ну, давайте послушаем.
1: Ну, давайте.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: А, да, вот все-таки какой вы мелодичный народ, литовцы. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке.
3: Почему же литовцы?
2: Ну и все.
3: Мы эстонцы.
2: Да, и латвийцы все.
3: Ну уж тогда называйте нас прибалты.
2: Да, все прибалты, очень мелодичные люди. Харалд Казимирович Пипис, генерал в отставке, доктор биологических наук. Я предлагаю вам, уважаемый, кстати, пан, вам нравится обращение пан Пипис?
3: Нет.
2: Мне тоже. Почему-то так, что я вас просто буду называть старина Пипис.
3: Не, ну, лучше называйте меня господин генерал.
2: О, хорошо. Господин генерал, если вы не против, мы сейчас с вами послушаем телефон. Сейчас телефонный...
3: Будьте здоровы. Звонок, наверное, да?
2: Да, звонок. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый ночи.
2: Знаете, вас очень плохо слышно.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Добрый ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к вашему гостю такой вопрос. Вот вы говорили о тульях на фуражках, что они похожи на американских.
2: Угу.
4: А я участник войны. Они похожи на фашистские сейчас у нас тульки. Почему вы об этом молчали? Это первое. Второе, вот к ведущему. Вот эти заставки ваши. Ударить Чебурашку, по голове вот такой звук. Потом человек никак и где попало. Ну что это, какой-то цинизм? Пошлость какая.
2: Действительно, спасибо.
4: Можно заменить как-то.
2: Спасибо. Обязательно заменим. Человек, как и где попало, да, к примеру? Ну, хорошая заставка будет. А вот...
3: Нет, ну тут я хочу сказать, что нет такого... Будьте здоровы, понятия не такого хватит. Нет, фашистская фуражка. Ну что это, такого нету. Есть армии...
2: Например, есть понятие фашистская пряжка.
3: Нет, такого нет понятия.
2: Есть
3: фашистское лицо, вот есть понятие. Фашистские действия есть понятие.
2: Фашистская собака.
3: Может такое быть. То есть,
2: а фуражка это, нет.
3: А,
2: нет,
3: но
2: фуражка это блюдо. Это блюдо пивных.
3: А Туля, знаете, Туля это был такой сериал, вот советский про шпиона. Там был главный, у него фамилия Туля была. Ну, герой, я имею в виду, киногерой. Может быть, вспомнилось что-то фронтовику. Вот он позвонил. Нет, ну тут, я думаю, ничего страшного нет. И... Все фуражки имеют право на жизнь. Посмотрите на фуражку генерала Сукарте.
2: Ой.
3: Индонезийского.
2: О, да.
3: Ну, там это... вообще и ничего. Ведь, видите, 30 лет правил.
2: И дальше продолжает,
3: да.
2: Ведь, насколько мы знаем.
3: Да.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Алло?
2: Да-да-да, говорите, не волнуйтесь.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, скажите, вот вполне ли безопасна местность по линии Таллин-Ранна-Мыса, Кейла-Йо, Палдиски? Там в свое время находилось очень много воинских частей разного назначения.
3: Ну, они и сейчас там есть.
5: Вот, там никакой опасности нет, ни биологической, ни радиоактивности, и так далее. Будьте добры.
2: Спасибо. Ну что, действительно, кстати, Харалд Казимирович, сейчас
3: опасность.
2: Открывается сезон, или как
3: есть
2: мы называем, сезон, и все хотят, в общем-то, и есть своего рода опасения, особенно
3: есть.
2: Это корабли заброшенные, ржавые, которые валяются по всему берегу.
3: Ну, я вам скажу, что намного опаснее самолеты.
2: Да!
3: И вы не можете с этим не согласиться.
2: Почему?
3: Согласна. Потому что не все корабли несли во время своих дежурных походов на борту то или иное оружие массового поражения. А с самолетами ситуация иная.
2: Да.
3: Самолеты, как правило, на эскадрилью 2-3 ударных самолета несли ядерное, будьте здоровы, химическое и подчас биологическое оружие. Причем качество обслуживания техники всегда было низкое в советской армии. И ну, даже, скажем, прямо и не обслуживали.
2: Я помню, нам как говорили, протереть, дескать, да, и давали спирт для протирки стекол.
3: Пропивали это, да.
2: А протирали просто обычной водой или салфеткой для пота.
3: Да, да.
2: Ну, а что сделаешь?
3: Ничего.
2: Что сделаешь? Ничего. А можно подумать, у вас не пили, да?
3: Пили. А я вот вы
2: везде
3: посмотрите.
2: Пили, поэтому на равных и были.
3: Почему? Это немало еще и фактор был, то, что я пошел в биологические войска. Понимаете, у нас спирт ненормированный расход шел.
2: Из-за пропилы, потому что.
3: Нет.
2: Да.
3: Я не все пропил. Вы неправильно говорите.
2: Ага, ну да.
3: Нет, я не могу с вами согласиться.
2: У вас достаточно цветущий такой вид. Вот.
3: И дома у меня есть и вся санитарная техника. И
2: скажите,
3: кухня
2: вот
3: у меня, я из дома не пропиваю.
2: Финская, кстати.
3: Нет.
2: Скажите, вот вы как...
3: Ну,
2: как...
3: для нас Финляндия, для эстонцев, это как для вас Рязань.
2: Да. Ну так что, следующий телефонный звонок.
3: Давайте.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи, я еще раз относительно Тульи. Я не сказал фашистская фуражка, а Тулья как у фашистской фуражки.
3: Ну не может быть фашистской фуражки.
2: Не может быть, мы же вам говорим, фашистская фуражка — это абсурдное понятие. То же самое, что фашистская рукавичка, или фашистские санки, или там фашистский грудничок, понимаете? Фуражка, в общем-то, ну, она может быть какая? Экзотическая
3: вообще,
2: фуражка.
3: Вообще, ну...
2: Или, скажем, по климату делиться. Например, зимняя фуражка.
3: Ну, ушанка.
2: Я большая фуражка, маленькая фуражка, средняя фуражка.
3: Да, а термин фашистская или не фашистская, ну, сами понимаете, ведь не может быть фуражки, допустим, там, татарская фуражка. Не может такого быть, да?
2: Вот. Может быть, почему татарская? Безусловно, татарская фуражка. Это, даже мало того, я могу сказать, что это казнь. То есть татарская фуражка.
3: Ну вы сейчас имеете в виду это? Не, ну я...
2: Ну, такое даже определение есть, татарская фуражка, так казнили.
3: Ну, нет, это в древние, да, когда было татаро-монгольское иго.
2: В древние татарии,
3: да.
2: Татарии,
3: но,
2: в древние
3: иго. Ну и подразумевалось под этим не то, что имел в виду наш радиослушатель. Подразумевалось под этим совсем другое.
2: Кстати, вот ко мне, у меня спрашивают, Александр, почему вы так громко говорите? Да!
3: Ну, почему же громко?
2: Просто я на пике эмоций.
3: Просто радиослушателю надо посоветовать снять наушники.
2: И все, и делать на моем, да, потише. И все будет нормально. Ну что же, телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харлд Казимирович Пипис.
3: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемые. Действительно, понятен вопрос. Спасибо, спасибо. Харлд Казимирович, просто извините, уважаемый, вас крайне плохо слышно. Мы-то все понимаем, но пересказать все, потом еще раз еще пересказать, мало ли что, куда у нас время, ну никак. Харлд Казимирович, действительно, ведь, скажем, овечка в момент дефекации не издает таких звуков, которые свойственны человеку.
3: Ну, вы не знаете, овечки какие звуки издает овечка.
2: Как они записаны во всех картотеках.
3: Ну, каких?
2: Спецслужб.
3: У нас в Эстонии очень сильная развита мясомолочная промышленность.
2: У вас овечки...
3: Слава богу, как не мне знать, как овечка, извините.
2: Да, у вас овечки двухклапанные, а у нас овечки...
3: Четырех, вы хотите сказать,
2: трех,
3: да?
2: Трех.
3: Да.
2: Поэтому,
3: да,
2: конечно, звук
3: да.
2: ближе.
3: Наоборот, есть, да. чем больше клапанов в пищеварительном тракте,
2: чем больше
3: животного,
2: правда,
3: тем меньше
2: больше,
3: звук,
2: чем вот
3: давление ниже.
2: Больше.
3: Нет, нет.
2: Да.
3: Радиослушатель наш имел в виду, что в установке абсолютной тишины возникают вот эти вот ощущения у него. Как правило, мы вообще... Это не моя специфика, потому что я занимаюсь химическими методами.
2: Да.
3: Он имел в виду
2: да.
3: именно, так сказать, защиту от такой предварительной маскировки. Ну, что я вам могу сказать? Прорабатывался этот вопрос, я просто так не углублялся в теорию, потому что этим занимались другие. Но я могу вам сказать, что подбирались места для дефекации наиболее шумные. То есть дефекация
2: да.
3: совмещалась с порывами ветра, дефекация совмещалась с прохождением железнодорожного эшелона. А также будьте здоровы с взлетом пролетающего самолета.
2: Фарас,
3: потому
2: спасибо.
3: Что, как правило, диверсионные группы...
2: То есть вы хотите сказать, что в момент, когда пролетал самолет,
3: частей,
2: то
3: ну,
2: тут он садился.
3: Взлета.
2: В момент взлета. А если не было ничего, он приспичит?
3: Ну, подготовленные люди.
2: А хорошо, а нельзя ли было вот каким-то образом, чтобы его товарищи встали вокруг него и в момент, пока он дефицировал, исполняли бы какой-нибудь, например, крик местного животного?
3: Ну, типа, нет, мы, понимаете, тут еще, может быть, я точно не знаю, этим занималось вот физиологическое отдел наших.
2: Ну, это же очень важно.
3: Да, ну, я просто думаю, что, возможно, было как-то перестроена система работы пищеварительного
2: тракта. Да, да.
3: Обычно у человека кал формируется в толстой кишке.
2: Нет.
3: Ну почему?
2: Это зависит от возраста, от образа жизни.
3: В основном.
2: Вы знаете,
3: там до химиотерапии того, что кал формировался уже на выходе из пищевода.
2: Это, кстати, очень важно.
3: Те газы, которые скапливаются, они выводились через ротовое. То есть своего рода такая отрыжка была.
2: Да, поэтому именно немцы так любят свои пивные. Ну что же, а сейчас мы послушаем ваших питомцев. Детский танцевальный ансамбль латышского радио и телевидения.

0: Вы знаете, Харалд Казимирович, вот Вера прислала вам огромное количество самых разнообразных вопросов. Я предлагаю отвечать на них по порядку. Во-первых, Галя благодарит вас за прекрасную песню. Действительно, ваше гортанное финское пение, оно прям-таки массирует, я бы сказал.
1: Ну, мы эстонцы.
0: Да. Есть ли различия в иммунитете у людей разных рас, в том числе и сопротивляемость к радиации? У каких рас иммунитет выше? К чему именно? Это первый вопрос.
1: Ну, давайте по порядку я отвечу. Да. Значит, если что-то... Будьте здоровы. Спасибо. Повторите первую часть.
0: Я испугал вас, я вижу. Выходите оттуда. Сюда. Есть ли различия в иммунитете у людей? У людей разных рас, в том числе...
1: Есть. Угу. Дело в том, что иммунитет как таковой, это в переводе с импортного языка латинского, это значит, что сопротивляемость организма внешним неблагоприятным факторам. Естественно, что иммунитет зависит как от этнической, так и от той или иной местности, на которой проживает индивидуум. Так, например, если поместить коренного жителя Африки, бура или бушмена, допустим, без предварительной подготовки в крупный город, подобный столице России, вот в Москве в частности, то у него здесь быстро возникнет различного рода аллергии, поскольку защитный механизм его не приспособлен к данным условиям обитания. Также, если поместить москвича на территорию африканского государства Сенегал, вот, то там, конечно, мы будем наблюдать массовые покусы его мух и ЦЦ. Ведь она сейчас не так актуальна, муха ЦЦ, как кажется, да? На самом деле, муха ЦЦ, она очень активна, и участили случаи залетания этой мухи через Средиземное море на южное побережье Италии. И недалек тот день, когда муха достигнет берегов Черного моря. Это доказанный факт, поскольку, в отличие от человека, иммунитет мухи очень устойкий. Что же касается непосредственно этнического, да, иммунитету рознь. Чем севернее народ, тем менее он восприимчив к простудным. В свою очередь, африканцы, они совершенно не реагируют на запах канализации, что в свое время вызвало,
0: извините,
1: так называемые теории расового превосходства. Почему? Потому что вот тот образ жизни, который ведут африканцы, он, на взгляд европейца, кажется, ну, по меньшей мере, необычным.
0: Да.
1: Вот. Так же, как и для черного жителя планеты, кажется, не всегда нормальным то, что делает европейцы.
0: Не без оснований.
1: Не без оснований, да. Поэтому, конечно, этническое развлечение иммунитета присутствует. И с этим ничего невозможно сделать.
0: Да, нет, можно только смешать всех и заставить жить вот где-то вы под единым колпаком.
1: Кстати, этим и объясняется то, что мулаты более жизнестойки.
0: Да, да.
1: Ну вот, допустим, у нас одно время были чистые браки между эстонками и представителями среднеазиатских республик.
0: Киргизами и узбеками.
1: Таджиками, да.
0: Да.
1: Хорошие результаты мы имели.
0: Не сомневаюсь в этом.
1: Ну, а вторая часть вопроса?
0: Тут мне вот Ирина говорит: Саша, хватит трепаться, жду тебя в гости. Я приеду сейчас обязательно. Далее. Да, вот продолжение вопроса от Веры. Значит, у каких рас иммунитет выше? Ну, тут вы ответили достаточно хорошо.
1: А влияет... у каких выше? У европейских.
0: Да, у финнов пониже, конечно, у вас.
1: Мы эстонцы.
0: Влияет ли на организм магнитной аномалии? Каким образом? Какая форма земных магнитных линий является более или менее понятной?
1: Нет, не влияет. Это вот у вас, я заметил, и у нас тоже вот уже стали потеплением.
0: У них тоже, и тоже у них это сплошное. Дескать, вот это сейчас делают на этом буря, деньги. Давай там, дескать, нарубаемся.
1: Магнитная буря,
0: дескать.
1: Там, да.
0: Там дождь он не предсказал, не понимаешь, а на бурю обратил внимание.
1: На чтобы, это да, все да. Правильно, вы заметили. Делают, это отвлечение внимания.
0: Да. Да. Вот я тоже так, да.
1: Да.
0: Какие местности в России и в Европе тут не имеется в виду? Ваша Финляндия больше или меньше?
1: Мы эстонцы.
0: Больше или меньше благоприятны что? Для...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Для здоровья. Вера. Вера.
1: Какие наиболее благоприятны и неблагоприятны?
0: В России или в Европе, да.
1: В России?
0: И в Европе, да.
1: Ну, не... Нет, ну, это поселок городского типа в Китайской Народной Республике. Нет, я не это имею в виду.
0: А, я понял.
1: Нет, не то, вы не о том я. Ну, в России наиболее благоприятно это средняя полоса ближе к Придуральским горам.
0: Да. Карта кота.
1: Граница широколиственных таежных лесов.
0: Я сниму этот маячок проблесковый, а то мне не видно вас.
1: Почему там наиболее благоприятно? Да потому что там...
0: Ничего-ничего продолжать. Это я сейчас Прохора вытру, да.
1: Средние температуры там достаточно умерены.
0: Не говорите.
1: Зима не такая холодная. Лето достаточно теплое. Можно купаться. Ловить рыбу. Вот. Ну и там не так уж много было военных войсковых частей, заводов, производящих оборонную продукцию. И не так уж там и загрязнено, исключая, конечно, Челябинскую область и Свердловскую.
0: Да, и Вологду.
1: Ну, Вологда там, за исключением ракетных шахт, там, в общем, обстановка нормальная. Ну, было пару аварий там, да, но это уже прошло 10-15 лет, то есть там уже гептил, он уже не так активен.
0: Скажите, пожалуйста, Харалд Казимирович, вот я знаю, что вы, именно ваш отдел, по разработке новых естественных, так называемых, видов биологического оружия, разработал, скажем так, грибы-подделки, поедая которые... Не могли бы немножко поподробнее рассказать о том, как вы намеревались это все использовать? И,
1: вообще,
0: а подвергаемся ли мы сейчас опасность? Потому что уже они пошли вокруг, мы кругом ходим, срезаем, и вдруг семена просочились. Хотя я вроде бы слышал, что у них вот этот цикл жизненный сокращается. То есть одно поколение, а потом уже все. Или нет?
1: Ну, тут, понимаете, тут нет, так тут точно
0: понятно,
1: нельзя
0: тут...
1: сказать.
0: А, вот вы про что. Я думал, что вы про тут. Потому что можно и как там тоже это.
1: Нет, ну, дело в том, что мы использовали особенность грибов накапливать радионуклиды.
0: Да, да. И, кстати, поэтому обкладывали больных ими.
1: Но только тех, которые нуждались в облучении.
0: Да.
1: Раковых больных. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: А предполагалось использовать их просто в вареном или жареном виде, предполагаемым вероятным противником. Ну, а уже после того, как они переходили на грибную диету, то есть планировалась рекламная кампания, дескать, ешьте грибы.
0: Да.
1: Они все начинали есть, а грибы радиоактивные. Ну и сами понимаете...
0: Чему это все привело, да?
1: Да, да.
0: Вот вопрос.
1: Вот видели тут недавние футбольные мероприятия?
0: Нет.
1: Вот посмотрите, как они играют в футбол.
0: Вот вопрос, несколько неожиданный, но тем не менее. Чем можно смыть зеленку?
1: Зеленку?
0: Да, ну такая жижка для...
1: А она сама сходит, ее не надо сводить.
0: Ну, правильно. А правда ли, что вы дефицируете сметану и портируете ее в Россию?
1: Ну, нет, наверное... у нас в Эстонии нет дефицита сметаны. У нас сметана нормально. Мы даже сюда вам возим ее, как правильно заметил радиослушатель. Действительно, да, эстонская сметана очень хорошая. Дефицита у нас нет со сметаной. Это все пропаганда.
0: Ну, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да-да-да.
2: Я хотел земляку
0: говорили.
2: Правда ли, что военные люди играют часто солдатиков, свободные от военных? Занятий время на досуге. Спасибо.
0: Спасибо. Действительно, вы знаете, очень много ходит про военных мужественных людей. Например, известно, что князь Багратион практически до самой своей смерти играл и катался вот у себя в спальне на деревянной лошадке и махал деревянной сабелькой. То есть такое вот как бы детство, понимаете, беззащитное.
1: Не, ну гордо, тут он немного не прав, друзья, мой земляк. Он, по-моему, фин. А мы эстонцы.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: А мне бы хотелось узнать, вот вы фекалии маскируете умело, а вот как дело с запахом обстоит?
1: Угу. Это не по нашей части. То есть, ну, как мы их маскируем, как по запаху? Фекалия, понимаете, она должна пахнуть. Если она не пахнет, это уже не фекалия.
0: Фекалия уже. То есть, например, ведь я помню, у вас был замечательный случай с этим...
1: Мы запах делаем.
0: Как его там звали-то? Вот помните, вот этот вот ваш разведчик, которому вы как раз беззапашную добавку... Да?
1: Ягужинский?
0: Ягужинский, да. Вот Ягужинский, Остап Ягужинский, он на чем попался? Ему дали задание... пролезть в одну республику и там взорвать поезд с правительственной почтой.
1: Простите, а как вы представляете себе пролезть?
0: Ну, пройти.
1: Что?
0: Тайными тропами.
1: О. Это где же вы такую тропу видели, уважаемый? Соединенные Штаты.
0: Козья тропа.
1: А, вы имеете в виду со стороны Мексики?
0: Нет!
1: Ну что, чуть-чуть со южнее. Стороны Канады?
0: Совершенно верно.
1: Ну, так бы сразу.
0: Там козьи тропы, что морщины.
1: Так бы сразу и говорили.
0: Вот, но вы его снабдили как раз вот нормальными присадками, но в результате вот эти кучки ничем вообще не пахли, что насторожило вляпывавшихся туда пастухов.
1: Действительно, это вот к вопросу нашего пожилого радиослушателя... Вы попали в точку.
0: Да.
1: Действительно, поначалу были случаи прокола. Не соблюдали мы с запахом.
0: А что необходимо, кстати.
1: Да, потому что, как я уже отметил, что кал, не обладающий соответствующим специфическим, не побоюсь этого слова, запахом, не представляет из себя боевой ценности. То есть боевая ценность,
0: безусловно, не то, чтобы,
1: исходя из того, что
0: я сказал, что, все равно, что масхалат оранжевого цвета.
1: Можно вывести тезис о том, что кал без запаха поблажка врагу.
0: Да, да, совершенно, совершенно. А вот скажите, пожалуйста, а ведь раньше на заре, так сказать, создания вашей лаборатории...
1: Раньше на заре создания нашей лаборатории...
0: Вы своим воинам заставляли в комплекте с этими таблетками носить еще всякие травки. Ну, то есть, к примеру, если он должен отфекалить, как курица, то туда он должен был в дальнейшем вокнуть эти травинки.
1: Зерна.
0: Зерна всякие, плева.
1: Ну, мы отделяли их. Зерна от плевел. Это одна из тех функций, на которые мы, можно сказать, набили рук.
0: Ну, да.
1: Вообще это не основная. Не основная. Функция наша была.
0: Ну, основная так, функция. Да, понимаете, вы как-то стесняетесь, все, что-то не досказываете. А с женщинами? Нет, как у вас вот с женщинами?
1: С какими?
0: Ну, с агентшами. Или вот после грифки у вас не было больше?
1: В лаборатории хорошие.
0: А стекла режут?
1: Ну, эстонское стекло – это очень такое хорошее стекло. Мы стеклодувы потомственные все.
0: Угу. Ну, давайте послушаем.
1: Даже ваза вот у вас.
0: Ну, это, правда, не ваза, это сталактит. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да, рассказывайте, уважаемый.
4: Я бы хотел спросить, а как насчет радиоактивности уральских вод?
1: Мощнейшая радиоактивность.
0: Спасибо, действительно вопрос интересный. Спасибо.
1: Но... А что у вас именно интересно?
0: А уже все.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, радиоактивные горы. Причем они радиоактивны не из-за того, что там уран в двух точках только добывается. А радиоактивность их заключается в том, что там сосредоточены заводы, промышленные реакторы по производству обогащенного урана и плутония.
0: И руды.
1: Да, и совсем не случайно выбран Урал, поскольку то этническое богатство, которое окружает Уральские горы, позволяет попутно с производством оружейного плутония и урана выяснять, на какую же этническую группу или национальность загрязнение окружающей среды синтетическим ураном оружейным оказывает то или иное влияние. И было выяснено нами, военными, что на Мордву меньше всего воздействует радиация.
0: Ну, это у вас, говорит, патриотизм, плутония. Финский патриотизм.
1: Мы эстонцы.
0: А, да.
1: Поэтому я считаю неуместным. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать.
1: Обвинять меня в патриотизме.
0: А вот можно ли использовать Марс и Сникерс как бактериологическое оружие? Там же тоже плево, там же это растет, не поймешь где.
1: А что такое Сникерс? Марс — это такая есть планета, я знаю.
0: А это вот конфетная область. То есть огромное количество сладостей, выпечка, если это что же, выпечка, мы же посылаем туда.
1: Нет, можно, то да. Есть, можно отравить и колодцы. Басмачи еще в 30-е годы отравляли их.
0: То есть можно это вообще что угодно. Главное зависит, то есть цель оправдывает для нас средства.
1: Да, случаи отравления наушников и микрофонов.
0: А скажите, вот как вы считаете, биологическое оружие — это оружие все-таки будущего или уже прошлого?
1: Это варварское оружие. На самом деле это варварское оружие. Надо четко это себе представлять. Почему? Потому что оно использует своей разрушающим действием то, чего человечество боялось веками и тысячелетиями. Это используется в этом оружии страх перед природой. Такой животный страх.

0: и разработку нового Форда.
1: Да, да,
0: хотя
1: да.
0: не далее, чем в 110 километрах от Москвы, на полную мощность работает завод.
1: Да, по работает,
0: производству
1: да.
0: промышленного боевого.
1: Сейчас под сокращение немножко они попали вроде.
0: Ну да, дело в том, что раньше они тот материал животный, на котором они испытывали свою продукцию, они забивали и делали из него мясные консервы.
1: Это у меня из-за герани.
0: Вот, и продавали на сторону.
1: Это на тему аптечки супрастина, потому что мне говорят, что у меня аллергия, дескать.
0: Ну, супрастин — это уже прошлый век.
1: Конечно, это то же самое, что пирамидон. Вот я помню, всех мы лечили пирамидоном от всех болезней, а потом выяснилось, что от пирамидона...
0: Это амидоперин еще называют.
1: Амидоперин по-другому совершенно никуда. Ну как, нет, конечно, хороший, но никуда. А давайте послушаем телефонный звонок, если вы не против, да?
0: С удовольствием. Будьте здоровы.
1: Спасибо, и вам не хворать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: А вот Александр и вот господин Пипесов, да?
1: А, в общем, какая разница, говорите.
2: Хорошо. Вы знаете, очень важный вопрос, на самом деле. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно.
1: Сейчас, секунду, товарищ. Одну секунду, сейчас.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Вы, наверное, чихаете, у вас там пух залетает.
1: Да, да, и влетает, и вылетает. Ну, целые матрасы вылетают, и чего уж там.
2: Понятно. Вот вы знаете, я прихожу с работы очень поздно. Вообще, последний день сажал морковку. Моркову сажал у себя на даче. А жена, значит, соответственно... Ну, ночью пристает жена, соответственно. Вот вопрос, в принципе, в чем? Вопрос в том, что вот вибратор, вот как вы считаете, это необходимая вещь в семейной жизни? Вот вы, наверное, человек, Александр, ну, опытный, в общем-то. И, наверное, я думаю, что-то вы мне посоветуете.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, я могу сказать, что вот один вибратор совершенно бессмысленен. То есть нужен целый набор с НАСА.
0: Не, ну, я еще хочу добавить, что значит один вибратор. Конечно, ну, если равно, у вас нет палец. Женщины, то вибратор — это ни к чему.
1: Безусловно.
0: Первый надо иметь,
1: да,
0: конечно,
1: да,
0: женщину.
1: Да.
0: А потом вы можете моделировать. Это подобно игре с солдатики.
1: Или в пирамидку. Ну, вот финансовые были пирамиды.
0: Да, да, да.
1: Но, в принципе, меньше пяти никак.
0: Не,
1: нет смысла, нет. Не, ну, то же самое, что не, по некому.
0: Не.
1: А в целом, кстати, к тому же, раз вы морковку растите, доходило. Вам вообще, по-моему, проблем не должно быть с этим.
0: Да.
1: Здравствуйте.
0: Кстати,
1: вы
0: я даже об этом как-то и не...
1: Говорите, пожалуйста.
3: Алло?
1: Да, здравствуйте. Вас только очень плохо слышно. Можете...
3: А сейчас хорошо слышно?
1: Ну, так себе, ну, в общем-то.
3: Скажите, пожалуйста.
1: Скажем, конечно.
3: Большое спасибо вам за передачу.
1: Да, ну что вы, какие, вот, забудьте, ерунда.
3: И вопрос такой.
1: Да.
3: Господин генерал, в годы советской власти была ли у вас вера в преимущество советских окорочков относительно американских? Спасибо.
1: Имеется в виду, тут, видимо, окорочка все-таки женские, я так понимаю.
0: Ну, что... я бы вообще не стал сводить это к каким-то определенным. Вообще у меня было чувство патриотизма, основанное на превосходстве нашего оружия над американским. Ну, не во всех, конечно, сферах, но, например... Общевойсковая саперная лопатка наша крепче, чем американская.
1: Да.
0: А поскольку она состоит на вооружении,
1: ну, где она не является оружием. Она состоит сейчас вообще где не попадя, потому что металл-то у нас тоже дешевле, хоть он и прочнее. То ли дело, например, вот делают непальские ножи. Из какого мягкого это самое?
0: Да,
1: а,
0: еще, да еще...
1: А, скажем, вот возьмите китайские глушители для иностранных. Да, они прям вот так вылетают на прямой. Ну, вообще не...
0: Будьте здоровы.
1: Да, еще вот
0: Пигельман и Анвильд писали в свое время о том, что наша лопатка — это
1: лучшая лопатка.
0: Да.
1: Урмас, когда вы вернетесь к работе в спорткомитете, спрашивает вас Эрика Фалумея. А также просит персонажа спеть вас дембельскую песню. Дайте эстонскую дембельскую песню. Давайте, генерал, эстонскую дембельскую песню.

0: беру большую.
1: Дальше спасибо, спасибо. Ну, этого вполне достаточно. А теперь я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте. Вы

0: прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Ребят, значит, вот, вы знаете, тут вопрос вот такого рода. Может ли лаборатория вообще занималась вот этими вопросами, когда...
0: Допустим, может ли агент
1: по объему воспроизвести кал слона?
0: Безусловно. Да что
1: да,
0: вы.
1: А агент же кал слонихи, потому что ведь в ЦРУ там же не дураки сидят.
0: А мы же вот говорили вам выше, что...
2: Ну, Индия у нас была дружественная
0: это делается,
2: страна.
0: В складчину делается, и все.
2: Это в качестве, знаете, вот после работы на энтузиазме основывалось все.
0: Так вот, спасибо.
1: Да, все, спасибо.
0: Вот интересный вопрос к нам пришел. Используют ли чукчи бактериологическое оружие, поскольку там ничего нет, кроме снега? Но там еще есть олени и чукчары.
2: Не, ну...
0: Да, чукчи... почему? Есть, есть, да. Ну,
2: нет,
0: как
2: мы из эстонцы.
0: Давайте так ведь. А, да, извините.
2: А чукчи, они... У них есть писец.
0: Вот, вот, вот.
2: У них есть олен.
0: Да.
2: У них есть волк. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Ну, так вот, что хотел я сказать. Конечно, волка они отпугивают химическими средствами. Не биологическими, а химическими. И я могу вам сказать, что с успехом они это делают. Используется при этом моржовий жир.
0: Да.
2: Да, потому что...
0: И ус еще.
2: Нет, ус это у кита.
0: А, извините.
2: Да, а мы эстонцы. А давайте сейчас вернемся к такой интересной сфере, как химическое оружие.
0: Да, хотелось бы.
2: Поскольку я являюсь...
0: Вот удобрения являются ли оружием?
2: Да, если их применить...
0: Ну ведь удобрения для чего делают? С одной стороны, дабы удобрить, с другой стороны, убить насекомых.
2: А нет, убийство насекомых...
0: Вы путаете удобрения и пестициды.
2: Это разные вещи. Вот как раз пестициды...
0: Нуклеиды еще.
2: Нуклеиды это относится к радиации.
0: Безусловно, и пестициды.
2: Пестициды – это средство для борьбы с насекомыми и вредителями растений. Инсектициды с насекомыми, пестициды с...
0: А рододендромы?
2: Ну, мы эстонцы.
0: А.
2: Вот. И все это используется для того, чтобы поднять урожайность. Поскольку
0: ну, никто же не говорит, что пояснить, какой идиот будет работать, чтобы снизить.
2: А вот так и получается.
0: Что?
2: То есть опыляются поля. Инсектицидами заражаются люди, которые на них работают, потребляя вот эту вот продукцию этих полей. И в конечном итоге вот мы видим на улицах людей с оранжевыми ушами.
0: Да.
2: А помните тот случай?
0: А все от того, что они много моркови едят.
2: Да, да.
0: А, вот так.
2: Да. А ведь дефолианты, они же выделяют токсины.
0: Вы же эстонцы.
2: Но это не подлежит никакому сомнению.
0: Угу.
2: Но я-то сейчас говорю о другом. Я говорю о другом. Я говорю о том, что любое химическое вещество, не прошедшее... будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Не прошедшее тестирование, у нас в частности, оно может вызвать пагубные заболевания. Поскольку многие химические вещества обладают тенденцией не выводиться организмом человека, а обладают тенденцией к накоплению.
0: Концентрируются, накапливаются. Как, что,
2: были
0: что
2: случаи,
0: ртуть?
2: Что вот в диффузных зубах, которые принимались за обыкновенные...
0: Пищезубы.
2: Да. Находили просто-напросто скопление ртути... Вот
0: хоть карбофоса. Ядерная.
2: Да, кстати,
0: карбофос, носители карбофоса, они обычно заметны.
2: Ну,
0: то есть серые, они
2: земли
0: так
2: прыгнуты,
0: все землистый цвет такой.
2: Да. Ну, вы понимаете.
0: Да.
2: А химическое оружие, оно отличается от биологического тем, что на службу в войсках поставлены мощнейшие химические вещества, которые выделены для того, чтобы обезвредить живую силу врага. Преимущество использования химического оружия перед ядерным заключается в том же, что и биологического. То есть поражается только живая сила.
0: Да.
2: Как в то же время инфраструктура...
0: Будь
2: спасибо. В то же время инфраструктура... Будьте здоровы.
0: Не вам не хворать.
2: В то же время
0: платочек
2: инфраструктура...
0: Платочек дайте, пожалуйста. А он у вас чистый этот? Спасибо, знаете, Эстония.
2: Ну вы хоть сморкните с него. Нормально.
0: Ну, я ничего не выходит. У вас, видите, ну, ничего. Как будто, может,
2: так
0: у меня сужение.
2: Я хотел...
0: Да, будьте здоровы.
2: Спасибо. А об отравляющих веществах поговорить.
0: Давайте.
2: Самые опасные для человека отравляющие вещества являются вещества нервно-паралитического действия. Ну, туда входят такие всем известные еще с времен 30-х, 40-х годов вещества, как зарин.
0: Да,
2: его производные.
0: Да, да.
2: Формулы вы можете получение зарина прочесть в брошюре, изданной 89-го года, да, под названием «Отравляющие вещества», под моей редакцией. Она продается сейчас в библиотеках еще.
0: Лежит, осталось.
2: Да, там методика получения, необходимые реагенты, все там описано.
0: Да.
2: Но эти вещества для нас неудобны чем? Они не подлежат длительному хранению.
0: То есть, безусловно, безусловно.
2: Помимо того, что они чрезвычайно ядовиты.
0: Да.
2: То есть малейший пролив приводит человеческую жертву среди мирного населения.
0: Также инфузорное выдыхание, достаточно просто попадание на кожу пара данного вещества. Да,
2: да, но это понимаете. И
0: нет,
2: поэтому, конечно,
0: если вот здесь, простите, тут я не согласен, потому что
2: вы же понимаете.
0: Да, да.
2: Ну так о чем тогда говорить?
0: Да.
2: Давайте вернемся к следующему.
0: Да.
2: Второе по своей практической значимости для нас являются общетоксические отравляющие вещества.
0: Безусловно.
2: Туда входят такие известные всем и давно, с древних времен, еще в Древней Греции,
0: гермалит тоже.
2: Синильная кислота. Спасибо.
0: А, ну, кстати, синильная кислота в вишневых костях находится, поэтому не рекомендуем их глотать. Хотя она в кости, она же потом спасали мир. Есть такая пословица даже.
2: Сильнейшее отравление.
0: Да, именно так отравили Цезаря.
2: Ну, а потом следующая группа — это так называемые нарывные отравляющие вещества.
0: Это слабо,
2: да,
0: этой серии,
2: это то, что
0: типа,
2: вот в Первую мировую войну немцы применяли в германскую. То есть.
0: Это то, что от чего напалм потом пошел.
2: Да, ну и одни из наиболее легких — это АВ-раздражающего действия. Это то, что применяет милиция. Вот называется это черемуха у вас.
0: Сирень тоже.
2: У нас называется это СИЭС. Да. Мы эстонцы. А вот сейчас я открою маленькую интересную тайну.
0: Да.
2: Существует еще малоприменяемое отравляющее вещество психического действия.
0: Хлор.
2: Нет. Вот вы не угадайте. Никогда не угадайте, что же является основным состоящим на вооружении.
0: Изопропан-бутия.
2: ЛСД.
0: О, да.
2: Диэтиламид лизергиновой кислоты.
0: Это, причем
2: то,
0: это
2: что
0: же...
2: сейчас применяется на всех дискотеках.
0: Да.
2: А между тем, это отравляющее вещество состоит на вооружении по меньшей мере
0: двух полков.
2: В пяти
0: государств. Вы имеете в виду, я думал, только вот в Финляндии у вас.
2: Мы эстонцы.
0: А
2: что касается ЛСД, понимаете, я думаю, что все-таки сейчас какая-то провокация присутствует.
0: Без сомнения, да.
2: Потому что это достаточно серьезное.
0: Очень.
2: Требует применения противогаза.
0: Да, да, когда его производят, то те, кто производит, не живут.
2: Когда оно распыляется.
0: Не живут, но распыляется.
2: А я вам могу в двух словах вот описать.
0: То есть симптоматику.
2: Да.
0: Давайте.
2: Попадает оно в организм при распылении. Ну, обычно
0: не, распылять-то это случайно, это в момент как взбитие, там, а так-то вот, когда уже они же...
2: Нет, я вам говорю о боевом применении. А что, есть еще какой-то?
0: Нет.
2: Так вот, попадая в организм через органы дыхания, ЛСД оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему, вызывая психозы. Вы понимаете? Отравление проявляется через 15-30-40 у некоторых минут.
0: Суток.
2: Минут.
0: О-о-о.
2: После воздействия появляется слабость, головная боль. Но самое страшное, что появляется головокружение. То есть у бойца, против которого применено
0: Вестибулярный аппарат никуда.
2: Да, ему кажется, что он стоит
0: что
2: на голове.
0: Что каска на рожке.
2: Да. Через полтора-два часа у пострадавшего развивается ряд своеобразных нарушений со стороны психики. У одних чувство возбуждения, дурашливость, беспричинный смех, быстрая неадекватная умственная реакция. Понимаете, то есть человек вместо того, чтобы дернуть затвор автомата,
0: дергает там,
2: начинает подтирать
0: сапоги.
2: Да,
0: к примеру. Или сапогом, или что-то.
2: Да.
0: Или там чесать за ухом.
2: А у других, понимаете, у большинства подавленное состояние.
0: Ну, такие хмурые сидят.
2: Тревога, замкнутость. У всех пораженных, как правило, развиваются галлюцинации.
0: Вот это опасно.
2: Понимаете?
0: Это опасно. Хотя с точки зрения применения...
2: Симптомы отравления проходят без лечения.
0: Безусловно.
2: Что сказать, что единственное, что радует в применении этого...
0: А вызывает ли привыкание?
2: Ну, дело в том, что я думаю, что уже... одного боевого применения ЛСД будет достаточно, чтобы всю армию пленить.
0: И устроить просто на работу.
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
0: Да, говорите.
3: А можно задать такой вопрос?
0: Можно.
3: Вот мы сегодня с друзьями пили смирновку из стеклянной бутылки и запивали ее пивом из жестяных банок. Вот в чем больше радиоактивности, в стекле или в металле?
2: Ну, она обычно радиоактивность в костях вообще больше всего.
0: Да, и в пухе. Вот если, например, вы из пуховой чаши бы ели борщ, как сейчас принято во многих дорогих ресторанах, да, борщ на кости сваренный, тогда вероятность какого-то облучения гораздо.
2: Так называемая бульонка у вас в России называется.
0: Да, пуховая бульонка. Я не очень согласна с тем, что смешение рас благоприятно для потомства, потому что обмен веществ африканца приспособлен к условиям Африки, а у эстонца к прибалтийской местности. Дети от такого смешанного брака не смогут найти место на земле с благоприятными для организма условиями.
2: Не, ну подождите,
0: по
2: вы же едите
0: аномалии...
2: нашу сметану.
0: Нет.
2: Ну почему нет?
0: Да, потому что я вообще не ем сметану.
2: Я не про вас говорю сейчас, про того, кто задал вопрос.
0: Сейчас мы узнаем, кто задал вопрос. Кто е?
2: Ну она же ест, наверное, сметану. Нашу. И ничего.
0: Курскую дугу она имела в виду. Курская дуга.
2: Что? Это бой был там, танковый, мощнейший бой.
0: В импортном мясе нашли бруцеллезную палочку. Не расцениваете ли вы ее как нападение? Ефрейтор.
2: Ну что же, можно расценить. Но дело в том, что я расцениваю это как угодно мне. А дело в том, что какова официальная реакция.
0: А вот имеет ли смысл, если человек заболел, изменить местность пребывания и дислокации тушки?
2: Смотря чем заболел. Определенные заболевания требуют изменения климата.
0: Ну, бывает же такое, что бывает как бы недиагностируемые. То есть, вот, ну, к примеру, там не простуды, там, а вот просто...
2: Не, ну, нервные болезни они вызывают. Будьте здоровы, они требуют,
0: спасибо,
2: конечно, перемены места. И вообще перемены места жительства человека. Человека, она
0: сейчас,
2: всегда...
0: ну как почему-то говорит, как перелетные птицы, дескать. Сегодня он с чемоданом здесь, завтра там.
2: Но,
0: это же,
2: знаете,
0: может быть, это суета, это происходит
2: заходи,
0: от защиты просто. Ну,
2: так,
0: есть же люди, которые любят путешествовать.
2: Я бы не стал так уже углубляться.
0: Может,
2: почему?
0: Он путешествует
2: потому
0: и мечется туда-сюда, поскольку ему просто иммунитет.
2: Различным заболеваниям.
0: Ну, птицы, так они и туда-сюда только и курсируют. Они то тут, то там. Те, которые здесь, то нет. Кто живет, те, конечно.
2: Да, да. Между прочим, те больше выживают.
0: Ну, да, нет. Те, которые летают туда-сюда, что? Один из трех. А выживаемость силы популяции. Они часть порухла, слабых, сильные остались. А эти никуда не плавают.
2: Ну,
0: и вот умрут,
2: если,
0: у них иммунитет слабый совершенно.
2: Популяции,
0: конечно,
2: значит, было бы нормально сидеть
0: хищников.
2: И на насесте и
0: ну,
2: сносить свои
0: нет,
2: яйца.
0: Ну да, но тогда у них получается и исчезновение и похудание.
2: Не,
0: да,
2: ну почему?
0: Не,
2: ну нет,
0: как?
2: Нет.
0: Ну
2: возьмите
0: значит,
2: фур бройлеров.
0: Да.
2: Мощнейшие сидят, а ничего.
0: Нет, если, например,
2: по 5000 в день вылупляют.
0: Если куров-бройлеров перестать кормить с вил, как это делают у нас здесь внизу, вот на 13 этаже под нами, то они сразу, он подыхает, бройлер.
2: Ну почему?
0: Да.
2: Он худеет.
0: Он не... Ну а потом подыхает, он не способен
2: он подыхает,
0: находиться
2: конечно,
0: хорошо. Возьмем
2: него электрическим током.
0: Возьмем дикого гуся, к примеру. Да, там. Да. Вот гуся дикого. Вот он улетит, значит, и все. Прилетит, сам себе прилетит. Значит, их 10. Из 10 долетит туда, значит, всего 8. А тут долетит 6. Но эти 6 прилетят здоровые, мощные особи, которые... Нет?
2: Нет. Нет, а нет. Как же, то есть, а, ну и люди также курсируют. То есть,
0: нет,
2: а
0: этот бывал для, для птицы перелет это так же, как для нас перемещение из комнаты в туалет.
2: Нет,
0: да,
2: нет,
0: это естественно. Вот вы же перемещаетесь по земному шару.
2: Ну, никто же не, никто же не собирал такую статистику, сколько людей упало, перемещаясь из комнаты в туалет.
0: Дело в том, что любое передвижение человека, оно связано с психологической травмой.
2: Да.
0: Понимаете, человек это оседлое животное, такое же приблизительно по своим размерам, как лось. По месту
2: да.
0: По своему месту
2: в образе жизни.
0: Да, понимаете? То есть будьте здоровы. То есть
2: используется ли еды растительного происхождения, например, возбуждающие ЦНС, еды, яды. ЦНС, возбуждающие такие, как сосна, лиственница, ель. Профессор Жуленко спрашивает. Странно, что профессор не знает, это что в ели.
0: Используется.
2: Все используется.
0: Дело в том, что химические яды искусственного происхождения, такие как зарин.
2: Да.
0: Есть такое замечательное вещество под названием GB. Так вот, 1 грамм этого вещества обладает смертельной концентрацией при разбавлении в тонне воды. Причем смертельная концентрация такова, что человек погибает в течение 1-2 минут.
2: Это быстро.
0: Да, представляете, а да. Его накоплено на сегодняшний день приблизительно по 10 тысяч тонн.
2: А, можно ли в нем что-нибудь, можно ли в нем что-нибудь утилизировать, например, там пустую тару там исправили?
0: Дело в том, что одним из с этим веществом ну, подлежит только химическому сжиганию у вас в специальных печах.
2: В специальных автодунях, автоклавах.
0: Наиболее сильным достижением сверхдержав в последнее время на почве химического оружия это были так называемые бинарные оружия.
2: Да.
0: То есть состоящие из двух относительно безвредных частей, которые при смешивании образуют третье вещество, которое является ну, по своей силе сравнимым с тем же GB. То есть тем самым обеспечивается удобство хранения, не нужна закрытая герметичная тара, не нужен квалифицированный состав, можно даже поставить рядового Пронькина.
2: Нет, Пронькин не будет сейчас.
0: Нет, ну я так, к примеру.
2: Образно, потому что да, он может да. Совсем настарить.
0: Нет, ну у нас в эстонском эпосе просто с этим много связано. Вот, и... понимаете, что происходит? То есть вот эта мощнейшая смесь образуется вот в результате третье вещество, которое является очень ядовитым и способным. То есть даже вот сейчас вот если эти отдельно два вещества вести через
2: ничего
0: границу,
2: не будет,
0: никто не заметит. Да.
2: А вот скажите,
0: ну, не
2: вот,
0: дай
2: например,
0: бог эти два грузовика столкнутся.
2: А вот яд курары, можно ли считать?
0: Можно.
2: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
4: Я вот что хотел вам сказать.
2: Да. Вы говорите вот только, пожалуйста, и... погромче, потому что
4: какая
2: крайне плохо слышно.
4: Алло.
2: Да-да-да. Вот.
4: Какая цель вашей идиотской трипологии?
2: Так-так.
4: Вот этот ваш историк в кавычках, он порой забывает, что он себя выдает за эстонца и за доктора наук, и за генерала. Он ни тот, ни другой, ни третий. Для чего? Не стыдно вам все это?
2: А, ну, я тоже пытаюсь каким-то образом склонить, что, дескать, он фин, но он все-таки...
0: Нет, мы эстонцы.
2: Здравствуйте, то, что... вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Скажите, пожалуйста, а что на петлицах изображено у вас? Стул? Микроскоп?
2: Дубовая ветвь.
5: Пожалуйста.
2: Да, ну, дубовая ветвь — это интернациональный, собственно. А вот женщине пожилой не даете вы покой. Вот видите, как-то, видимо, тоже явно она занималась биологическим оружием. То фуражка ей не понравилась, то она усомнилась в вашей...
0: Я подозреваю, что это одна из бывших моих сотрудниц. Ну, понимаете, женский организм, он наиболее приспособлен к выживанию. То есть мужчины менее адекватно, у них развиты защитные функции. И поэтому, естественно, новые виды вооружений, таких специфических, как те, с которыми я работал,
2: да,
0: требуют проверки в первую очередь на женщинах. Поскольку то вещество, которое стопроцентно
2: дает результат на женщине 150%. Будьте здоровы, 150% вероятность того, что мужчина подвергнется.
0: А вот скажите, пожалуйста, Харлд Казимирович, ведь сейчас возникла острая проблема, чисто женская проблема эпилирования, эпилирования тушки. Ведь раньше все-таки женщины не были столь оволочены, как современные их.
2: Они были волошены подчас и больше. Просто это скрывалось за длинными юбками. И вы знаете, у мужчин прошлого, вот у меня...
0: Да.
2: Не такое уж отношение к заволошенной женской ноге, как у молодежи, я наблюдаю. Мне даже иногда и нравится. Когда... Ну, конечно, не густая растительность, сродни бороде представителя тейпа. А скромных размеров. Ну, вот почему бы и нет?
0: Незаметно перешли, как на личные ваши вкусы. Ну, скажите, а вот ваши дети, вот один пошел по музыкальной части, да?
2: На другой военную тоже.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здорово, Саша.
0: Здравствуйте.
6: Это вот напарник по уборке на 13 этаже, мы убирались. Я вот в прошлый раз не успел задать вопрос музыкантам. Вот сейчас проснулся и подумал, бабки нужны, вот что бы задать гостю, там какой-то Херальд, что ли, у тебя.
0: В гостях сегодня Харлд. Ты знаешь, спроси, сколько лет он служит, и все нормально. То есть перезвонишь, да, тогда?
6: А сейчас нельзя, да?
0: Ну, сейчас вроде все слышат, неудобно.
6: Ну, ладно.
0: Ага. Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Вот я тут перезвонил, ну, голос изменив немного.
0: Да.
7: Вот, и хочу, значит, задать такой вопрос. Вот вы говорите, что человек, который не дефицирует, то есть поэтому можно заключить, что он вроде как уже и не жив. Однако, не секрет, что Джавахарлал Неру, например, принадлежал... Да, конечно. Вот он принадлежал к так называемой касте чистых. Что это означало? Это означало то, что эти люди с помощью специальных мантрических упражнений и различной йога-медитации добивались таки такого состояния, в котором они... входили на второй астральный уровень и могли при этом абсолютно не дефицировать. Известно даже также то, что один американский психолог ездил в Индию, исследовал это, вот, но, к сожалению, он был засмеян, сказали, что это невероятно, после чего он вынужден был, значит, организовать собственную церковь, но ничего ему не оставалось, кроме этого.
0: Да.
7: Вот, скажите, а вот какие исследования вы, значит, на эту тему проводили? Поскольку в Индию ездить это все-таки тоже и накладно, и там, в общем-то, насекомые всякие.
0: Вы знаете, спасибо вам за такой интересный вопрос. Насекомые, безусловно, там присутствуют, ездить накладно, но я могу о себе сказать, что я возглавлял в прошлом году экспедицию, как раз цель этой экспедиции была вот изучить жизнь вот тех самых людей, о которых вы говорите, йогов и с ними прочее. Действительно, они выходят на второй уровень астрала, где, как бы казалось, в общем-то, вышел в астрал и ни разу не сходил, как говорится. Вот. Но мы обнаружили полнейшую фикцию, установив камеры ближнего слежения, то есть, попросту говоря, элементарную систему наружного наблюдения за объектом. А до такого там никто, сами понимаете, не додумался. Мы обратили внимание, что эти люди после вот таких показательных выступлений дефицируют с такой страшной силой, вот спускаясь на первый просто уровень своего жилища, то просто делают это гораздо быстрее и получают, естественно, от этого меньше удовольствия. Но чего не сделаешь ради, скажем так, вот принадлежности к касте чистых. Вы понимаете, о чем я говорю?
2: Ну, а мы, эстонцы, по этому поводу думаем следующее. То есть нам... Мне...
0: Да.
2: Непонятно вообще стремление избежать этой приятной процедуры. И уж тем более непонятно... Как можно избежать этого, находясь на службе в рядах вооруженных сил, где это поставлено на широкую ногу.
0: Во-первых, во-вторых, это единственная, может быть, радость бойца.
2: Да, и в-третьих, Не сходивший по нужде боец.
0: Не это боец.
2: Наполовину боец. Будьте здоровы.
0: Спасибо.

0: То есть в любом издавнем фольклорном произведении это всегда чувствуется. Просто вот именно магия. И я думаю, что человек, обладающий какими-то внутренними энергетическими большими силами, он всегда к себе притягивает.
1: Кстати, как тебе нравится, как играет наш вот главный редактор на рояле в соседней комнате?
0: Я думаю, что это шикарно.
1: Ну, что
0: таких
1: же,
0: главных редакторов надо иметь на каждой радиостанции.
1: Мы пытаемся как-то данную идею пролонгировать. Правда, я не знаю, что означает это слово. Но тем не менее, да. Слушаем следующую композицию. У тебя есть какой-то к ней комментарий?
0: Я хочу сказать, что это не обрядовая вещь, но это фольклорная, чисто такая очень древняя песня, но мной переделанная в более такой современную уже. Но все равно чувствуется, что это очень старая песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» певица Оксана Молодцова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при при теле... это правильно я говорю, при теле или... В,
1: нет, телерадио.
0: Да, телерадиоконкурса «Голоса России». Вот ты знаешь, насчет голосов тут некоторые наши уважаемые сомневаются, что голос, вот данный звучащий, принадлежит реально тебе. То есть, во-первых, определенные обертона, вот эта манера такая, несколько их смущает, потому что как-то, в общем, даже они говорят, что, видимо, это как-то сделано с помощью просто караоке и каких-то искажающих эффектов. Вот. Я хочу сомневающимся сказать следующее, что после того, как мы послушаем достаточно большое количество вот данных произведений, Оксана обещает нам спеть что-то и, как говорится, вживую, реально, вот находясь здесь в студии, так что вы все подтягивайтесь, страховочные канаты у нас свешены, люльки тоже, можете подтягиваться и смотреть. Вот, а тем не менее, очень много... народу вот интересуется так, такого плана вопросами. Вопрос к тебе, например, да? Верите ли вы в ведьм, колдунов и леших?
1: Ой,

0: желания какого-то вдруг неожиданно. Ну, вот у меня так бывает. То есть, например, с утра я встаю, к примеру, да, там, вот, иду, как правило, двор подметать. Ну, ты знаешь, что приходится работать не весь кем, чтобы как-то заработать денег на жизнь. И бывают такие фрагменты в голову лезут. То какие-то там танцы народов мира. То есть я, например, мету двор, да, и начинаю исполнять какой-то танец. А у нас живет профессор, Кагодинский его фамилия. Очень, очень такой мужчина импозантный. Он обычно выходит и говорит: «О, Александр наш опять пляшет». И прям называет племя какое-то. Я говорю: «Да вы понимаете, уважаемый профессор, мне просто вставило, я не даже этого племени, к примеру, не знаю. Просто какое-то озарение, что у твоего Бивиса, к примеру, вот спустилось и сплясал». Вот, или песни какие-то, например, начинаю исполнять на непонятном языке, да. Вот. А вот у тебя не было ли идеи как-то вот попробовать реализовать себя, например, в джазе, там, ну, дескать, вот, поиграть в Эллу Фицджеральд, там, да, или там в панк-роке. Вот. Просто это многие интересуются. Сейчас вот заходили, интересовались, насколько у тебя, насколько ты близка к современной музыке, имеется в виду поп-музыка, панк-музыка, хард-рок, хэви-метал, рок-музыка.
1: Ой, да, у меня была такая идея. Ну, насчет вот таких вот, как ты сказал, там танцев, у меня уже в детстве все это прошло. Если интересно, я потом расскажу,
0: да,
1: что, допустим, у меня в 4 года был концерт мой первый на площадке, когда я вышла и пела слова, просто которые мне в голову просто пришли, и стояла, плакала квадратными такими, я не знаю, громадными просто слезами, не могла уйти с этой площадки, пионерский концерт, полный двор родителей, и меня папа за руку уводил и говорит: «Доченька, пойдем». Я говорю: «Ну как же я слова дальше не могу придумать?» Он говорит: «Да пойдем же отсюда, ну что ты плачешь?» Я говорю: «Ну я же артистка, ну как же?» Это у меня было. Вот. А по поводу того, что петь в каком-то другом стиле, мечта, конечно, есть, но не отрываясь от народной музыки, далеко так не отходя. У меня есть такая идея, но, к сожалению, идеи надо еще и финансово поддерживать. У меня идея есть такая: записать частушки в разных стилях, допустим, в роке, в джазе. Сделать антологию русской частушки, но на современные, уже более на современные такие импровизации. Это есть. И эту идею мне подала как бы моя учительница, мой профессор, у которого я училась. У нас уже готов материал, но, к сожалению, еще не сделала.
0: Но ты сильно рискуешь. Я вот, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться. То есть, во-первых, была певица такая, которую я, честно говоря, не очень люблю. Мордасова, наверняка знаешь. Угу. Вот. В принципе, на мой взгляд, это как раз и было таким вот соцреализмом, китчем, отфильтрованным, как говорится, искусством. Вот. А она пела такие частушки, адаптированные к мозгу обывателя тех времен. А тебе, видимо, как-то придется использовать эти определенную лексику, исконно русскую и народную, в данных частушках. Вот твое отношение к этому, как ты сможешь произнести слова, которые обозначают, ну, определенные, скажем так, отношения между людьми и так далее. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да?
1: Ну, конечно.
0: Или ты все-таки, если ты не будешь это применять, то это люди...
1: Нет,
0: да.
1: Ну, это же большой пласт. Это
0: да.
1: Же не обязательно то, что пела Мордасова в 60-х, в 50-х годах. Нет, конечно. Там писались специальные тексты, которые были на тот день нужны.
0: Нет, я не согласен с тобой. Понимаешь, ну, текстов, которые нужны кому-то, очень много. То есть, к примеру, вот я же, видишь, тоже сейчас по бумажке все читаю. Мне за это деньги платят, понимаешь? А, ну, ей, понятно, тоже платили. Но нужны ли данные тексты народу, понимаешь? Вот, вот нашим 5 радиослушателям, которые подтягиваются своими щуплыми ручонками и заглядывают к нам в окно, а которое пропотевает. Отцепись!
1: Но всегда хочется попробовать. А почему бы не рискнуть? А кто за это? Никто не побьет. А почему бы не рискнуть? А вдруг получится? А вдруг понравится?
0: А вот...
1: Этого же никто не делал.
0: Ну, в общем, да. А вот дуэтом с каким персонажем известным, ну, вообще в мире, в мировой музыке, ты бы хотела записать пьесу и какую? Вот я про себя, например, скажу, я бы записал с Джонни Роттеном «My Way».
1: Я об этом никогда не задумывалась.
0: Ну, представляешь, вот, например, вот тебе говорят, приходит к тебе персонаж, там, с модной бородой,

0: беседкой такой весь и говорит: ты знаешь, Оксана, у меня вот там есть, в общем-то, возможность оплатить твой совместный проект в качестве одной песни, да, с любым человеком, имя и фамилию которого ты назовешь. Но это будет только одна песня.
1: Ну,
0: да, и типа он так еще говорит, что тебе нужно это прям быстро ответить, да? А то он передумает.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, бы с Тиной Тернер.
0: Это круто. Да, я напоминаю нашим уважаемым, что у нас еще есть телефон эфирный 203-19-22, и мы, конечно же, с вами пообщаемся с Оксаной Молодцовой в прямом эфире. Но Тина Тернер, да, она мощная женщина. Совершенно недавно я слышал очень хорошую композицию известную, которую, автор которой Sting, вот, а она ее переделала в регги. Просто чума. То есть я понимаю.
1: Я просто люблю, уважаю, и для меня это самая большая звезда, которая может быть.
0: А значит, вот таким образом ты ответила на вопрос, что тут масса людей заходила к нам, пока мы говорили, и шептали мне на ухо, что, дескать, что дома-то слушает Оксана. Значит, Тину Тернер, правильно понимаю?
1: Ну, ее, и вообще я люблю очень талантливых и, как сказать, без дураков работающих певцов. Вот так вот.
0: А вот твое отношение к ФМовским радиостанциям? Ну, вот FM-диапазон, который попросту засорен пластмассово цокающими, чавкающими звуками, ну, за исключением, может быть, пары-тройки радиостанций, которые уважают себя, уважают своего слушателя. А уважение к слушателю — это что? Это не идти на поводу у него. Потому что если, например, у тебя просят группу «Мумия Гриля», к примеру, завести, то есть, естественно, этого делать не надо. Тогда ты что-то людям даешь светлое. Если же ты заводишь данную группу, то уже все, уже беда, FM начинается. Но это мое мнение. Вот
1: ну,
0: что,
1: мне, да, конечно, хотелось бы, чтобы на этих станциях побольше меня крутили.
0: И еще такой момент вот насчет именно вот, станции, да, то есть ты во многих побывала странах и так далее, там везде ездила, и знаешь, безусловно, тебе известно, что существует, скажем так, жанровая радиостанция, там радиостанция, которая крутит только там музыку регги, да, там, ну и так далее. Вот у нас есть одно радио, которое называется R-радио, грубо говоря, да? Вот, вроде бы русское, да, то есть исконно. А, но что мы там слышим? Тоже, опять же, от заполонивших все вот этих вот, с кем-то выступало, базитических. А где это русское? Это я что-то не понимаю, вот. Может быть, мы с тобой сейчас после эфира письмо напишем, там, не весь куда, вот, да, ну, там, в Думу в куда-нибудь, или там выйдем, устроим манифестацию двух, в общем-то, людей против засилия какого-нибудь, или там за что-нибудь. Нет, ну, действительно, я не понимаю это. Как говорится, едешь, там, пословица, назвался грузин, там, полезай в кузов, там, как рыба облет баха наглухо и так далее. Так если ты русский, так ты хоть там что-то такое-то, не просто же там все русскоязычные помои, существующие в мире, собрать и крутить, правильно?
1: Ну, может быть, это легче крутить, чем нежели другой пласт.
0: А, то есть люди ищут легкие пути?
1: Конечно, конечно.
0: Ну, у нас вот остается тут сейчас немножечко времени, потом придет дяденька и прочитает очень интересную книжку, короткую книжку, она называется «Новость». Он сам пишет ее у нас, сам сочиняет. Вот. А я предлагаю прямо вот сейчас быстренько послушать телефонный звонок, если ты не против. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире рассказываете.
2: Здравствуйте. Вот вы так, и вы, и ваши гости, я так вот противопоставляю, вот, там, скажем, фолк-джазу, фолк-року. А вот, Оксана, скажите, пожалуйста, вы согласились бы, что там тот же там джаз, тот же рок сейчас тоже являются разновидностями народной музыки, или это, для вас слишком сильно сказано?
0: Спасибо.
1: Да, я согласна с этим, что это разновидность народной музыки, но, к сожалению, не русской народной музыки. Я считаю, что джаз, это пришел, конечно, больше у нас откуда? С Запада, с Африки. И поэтому все это прекрасно. Я люблю и джазовых исполнителей, и музыку люблю. Но плюс ко всему к этому хотелось бы, чтобы и нашу национальную музыку также любили, как и всю западную. Вот мой ответ.
0: Мы будем стремиться к этому. Но сейчас прервемся на прослушивание пьесы в исполнении Оксаны Молодцовой. Вы пока, уважаемые, напрягитесь, сформулируйте ваши вопросы. И мы с вами, конечно же, еще пообщаемся. Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Оксана Молодцова. Вот там у нас была практически недавно речь о джазе и так далее. Но, опять же, ситуация следующая. Конечно, джаз, он помогает очень полно уплескивать свои эмоции. Вот. И в случае, например, даже с современным джазом, ну, там, с такими там людьми, как Джон Петтитуччи, там, Дэйв Вейкл и прочие, даже ближе к джаз-року, то вот их техническое совершенство, там, новые пластики барабанные не из кожи убиенных врагов из соседних джаз-бандов, а из каких-то дорогостоящих полихлор-винилов, все это только помогает им, да? Вот, но что касается рок-музыки, то тут я все-таки считаю, что первобытная дикая ярость, например, вот, да, тех же Sex Pistols гораздо все-таки серьезнее, нежели полублатные песни ансамбля «Скорпионс» из Германии. Вот очень много народу интересовалось, сколь сильна вообще конкуренция в России между русскими народными исполнителями, потому что вот, например, мы, ученые, всегда друг другу помогаем. Вот, ну, к примеру, я там пробы какие-то свои, пробирки, там, все там даю своим коллегам всегда там безвозмездно, делюсь с ними чертежами, графиками, мы постоянно созваниваемся, встречаемся, у нас конференция. А вот вы, артисты, я знаю, что у вас даже до драк доходит, вообще народ весьма скандальный. Поэтому вопрос, который вот тут Денис заходил, спрашивал, он же закономерен, согласись.
1: Ну да, в принципе, да, закономерен. Но у нас не бывает особо таких скандальных ситуаций, потому что особо мы не пользуемся таким, как бы, такой популярностью, чтобы нам особенно скандалить. Мы не успеваем просто. Мы занимаемся тихо своим делом. Каждый поет сам для себя, для своей души и для маленького-маленького общества.
0: Нет, ну, тем не менее же какие-то бывают, скажем, моменты, связанные вот там с концертной деятельностью. То есть есть какой-то хотя бы промоушен там и так далее. То есть везде, где есть промоушен, есть, соответственно, ну, хоть какие ни крути, но деньги. Там, где есть деньги, уже начинается, соответственно, и конкуренция. То есть там можно, например, целому хору петь перед одним человеком, да, но если этот человек там президент мощного акционерного общества, обворовавшего огромное количество олухов, то, в общем-то, уже из артистов будет выстраиваться очередь. Там у кого уж плечи шире, понимаешь?
1: Ну, это естественно, конечно.
0: Вот, то есть вопрос-то к этому.
1: Это, по-моему, среди всех артистов. Это не только среди народных. Это везде так. Везде это такой маленький клубок змей, который готов скушать друг друга за лишний какой-то эфир, за лишний концерт, за лишнюю запись. Если вдруг нечаянно твой спонсор перейдет ко мне, это все нормально.
0: Не, Рафик Пантелеймонович вдул, вот мой спонсор нашей программы, он наш единоличный спонсор. Хотя, в принципе, если так ему понравится сегодняшняя программа, я думаю, что хотя бы каким-то бартером, но он может помочь. То есть в данный момент, я знаю, он торгует глиняными изделиями, и вот в качестве последней спонсорской поддержки, в общем-то, нам прислал энное количество глиняных ваз, здорово, которые мы продаем на Арбате, чтобы как-то потом обеспечить себе жизненный уровень, протопить огромную квартиру с евроремонтом за 20 километров вот за кольцевой дорогой. Туда не подведен еще у меня водопровод, газ, а также прочие сантехнические условия. Далее. О, вот интересная телега. Сейчас я тебе скажу. Прям прочитаю от и до. Уважаемая Оксана, вас беспокоят два известных и, простите за нескромность, очень модных диджея. Мы записываем сейчас всю передачу на кассеты. Я, кстати, хочу сказать, что у нас не передача, уважаемая, а программа. Передачи, я надеюсь, мне никогда не будут носить. Нет, вообще-то по-другому. Как-то глупо я сформулировал. Да, не так. Нет, конечно. Ну, в общем, мне бы хотелось, чтобы, конечно, носили, но чтобы такой необходимости не было.
1: Чтобы такой ситуации не сложилось.
0: Да, вот как-то, видишь, ты прям как тактично и хорошо вот выкрутилась из этого. Да, далее. В общем, они записывают нашу программу на кассеты и хотели бы фрагменты вашей речи наложить на музыку в стиле прогрессив-хаус, а также выпустить ее массовым тиражом и начать распространение с бесплатной раздачи в детских садах, школах, интернетах, так как они считают, что все, что мы говорим, очень ценно для молодого поколения. А молодое поколение, в воспринимает всю информацию исключительно через, ну, там дальше, в общем-то, что-то связано с химическими проблемами. Тем самым, я так понял, что два уважаемых и почтенных диджея хотят спросить тебя, попросту говоря, о том, какие наркотики ты употребляешь, где их берешь, какая твоя доза. Ну, самые обычные вопросы.
1: Ну, самый любимый мой наркотик — это сходить в баню попариться. Кстати, круто. Я только что 3 часа как из бани. Я такое удовольствие получаю, что и советую многим вместо наркотиков, или как? Этот наркотик, то есть этот наркотик. Баня, пиво, креветки — это все,
0: круто.
1: Что...
0: Вот практически.
1: Это все, что самое шикарное, что я знаю.
0: Ну, я-то на самом деле баню не люблю, хотя у нас тут есть такая сауна, такая полулегальная, тут снизу. Вот мы так иногда.
1: Нет, люблю только русскую с веником.
0: А, ну понятно. Что касается пива и креветок, это я целиком с тобой согласен. Так мы незаметно подошли к продуктам питания. Ведь дело в том, что бытует такое мнение: русская кухня.
1: Да,
0: вот. Но ты знаешь, что мы тут проводили исследования, раскопки многочисленные, в общем-то, нашли пергаменты, холсты и вышивки, вот также пару кокошников, и там везде было сказано следующее, что изначально русская кухня, она была весьма примитивна, то есть, ну, помнишь, известные песни, это «Щи да каша, пища наша», практически тут нет даже элемента шутки, это так оно и было, то есть
1: так
0: некогда было,
1: да.
0: Вот. И то, что появилось в русской кухне вот позже уже, это было привнесено, ну, какими-то там немцами в париках и Петром Великим Третьим, в общем-то, и его женой Екатериной Четвертой, собственно говоря, Павлом также, Забастом тоже, вот все они привносили. И вот мы сейчас к чему пришли? Повсюду вот уже вот эти жуткие закусочные из мяса убитых животных, причем убитых очень давно, вот, ну, и там японские какие-то кухни и так далее. Вот креветки ведь не ели в то время, понимаешь? Ну, не ели. Вот
1: ну, это... не ели. А почему бы сейчас не есть?
0: А это же плохо может влиять на иммунитет.
1: Ну,
0: вот люди, понимаешь, вот люди думают, да, вот откуда взялась болезнь СПИД вообще сама по себе, да? А ведь существует две теории, вот, и обе они пересекаются, где-то сходятся, и это правда. То есть первое, что это СПИД, это результат мощной войны, которую наконец-то против человечества стали вести объединившиеся вот в коалицию насекомые, которых люди попросту топтали долго. Вот. А известно, что, например, ну, там один муравей — это так, идиот, да, а вот муравейник — это коллективный разум. Представь себе, что все насекомые объединились, им ничего не стоит изобрести какой-то мощный вирус. И второе, что это происходит от смешения именно кухни. То есть произошло вот слияние разных жанров в кухне. То есть, например, русские стали есть бананы, да, там, вот, а американцы там, скажем, стали есть пельмени, которые никогда им не были свойственны, и так далее. То есть от питания.
1: Ну, я думаю, что у нас везде такая каша.
0: А, то есть ты намекаешь просто на то, что вот сейчас вот
1: и
0: женщина...
1: И в музыке, и в еде, и в культуре.
0: А я думал, что это самое, ты намекаешь, что вот сейчас Прохор вывалил кашу тут, перловку. Это она кормит кошечку нашу просто. Ну, тут там вопрос интересный. Какое у тебя вообще музыкальное образование существует?
1: Да, маленькая. Я закончила 8 классов музыкальной школы, затем закончила музыкальное училище Воронежское по классу, дирижер народного хора с красным дипломом за 3 года экстерном и поступила в институт Гнесиных. Я закончила институт Гнесиных по 2 факультетам, как солист сольное народное пение и как дирижер народного хора. И затем еще стажировалась год как преподаватель в институте Гнесиных. И теперь я сама преподаю. Я преподаю в колледже имени Шнитке. Я преподаватель. У меня дети такие же, как я, но не мои любимые дети. Я
0: ты хочу... имеешь в виду по возрасту, да?
1: Практически, да.
0: О, то есть ты, в общем-то, почтенный, я так и вижу, у нас вот человек-то весьма. То есть на тебе, я бы даже сказал, возложена такая великая ответственность за судьбу да. подрастающего все-таки поколения, поскольку вот ты говоришь, возраст одинаковый, но бывает так, что человек 80 лет всю грудь, ну вообще 80, они, как правило, все грудники, а вот бывает 40 лет грудник. Вот, например, я сегодня общался с одним, он все мне предлагал пропустить, говорит, ты, говорит, хочешь, проезжай прям на Новый Арбат за 5 рублей. Я говорю, да если мне надо, я проеду, мне не надо. Он, нет, ну давай вот ты, если хочешь, проезжай за 5 рублей. Полный даун, в общем-то. Ну, в общем, я ему дал 5 рублей, в результате сказал, что я никуда проезжать не буду.
1: Это было... Замечательно.
0: Да. Вот. Так что, видишь, ты как-то даешь людям какое-то образование, во-первых. Но тут другой момент. Вот как ты считаешь, вот, взаимоотношения между учеником и учителем? Вот должны ли... Так, по-другому сформулирую. Учитель во всем ли должен являться авторитетом для учеников? Ведь вот я не перестаю приводить примеры со своей учительницей черчения, которую мы как-то застали. Она, в общем, ночью под проливным дождем в голом виде бегала по своему району, отлавливала дождевых червей и жадно давила их пятками. Просто у нее был какой-то вот угар, то есть что-то у нее переклинило такое. Вот. При этом она была милой женщиной, и дети на нее молились, то есть, попросту говоря. Но, тем не менее, вот такой. Другие, я, например, знаю, дома, например, придут, учитель, да, вот он, там, в школе он весь там в костюме, он там рассказывает, он строго, он с папкой приходит, он стучит мелом, вот, а приходит домой, ест на тебе отварные макароны с колбасой, представляешь? Не потому, что он голодный, а вот у него это вошло в привычку. То есть, тем самым, мучное плюс крахмал.
1: Нет, ну я...
0: Или все-таки знаний учитель должен давать детям, но
1: я
0: не быть,
1: думаю,
0: авторитетом в плане человеческих чувств.
1: Это должен быть авторитет чисто профессионально для учеников, то есть он должен видеть, что этот человек что-то большое в жизни, и на него равняться. То есть он должен быть авторитетом в творчестве. В творчестве, ну как бы, то есть творческий
0: человек.
1: Ну
0: или в своем предмете.
1: Да, или в своем предмете, да, я считаю, что это так. А так у меня чисто дружеские отношения со своими студентами. В принципе, мы на равных.
0: Ну что, послушаем следующую композицию. А, у тебя есть какой-то комментарий к ней?
1: Я думаю, что давайте просто послушаем.
0: Правильно.

0: Ой, ля-ли, ля-ли, ля-ли.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: И вот тут заходили люди, принесли огромное письмо. Я сразу посмотрел на печать. Там стоит печать, которую обычно ставят на своих дворах. Коллектив Таганского мясокомбината. У них такой вопрос. Оксана, любите ли вы животных?
3: Конечно, люблю. А почему бы их и не любить?
2: А ну вот любовь-то к ним, вот она в чем проявляется? В смысле, вот сколько ты, например, в последнее время взяла с улицы бездомных собачек и кошек?
3: Я считаю, что животные должны жить в природе, а не маяться в квартире.
2: Правильно, поэтому, например, всех своих животных я обычно выставляю на улицу. 203-19-22 – это прямой телефон. Мы с радостью слушаем ваши вопросы. Ну, естественно, Оксана, я ни на какие вопросы сегодня отвечать вообще не буду. Ну, может быть, только на самые умные. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Саша?
2: Да.
4: Добрый вечер, доброй ночи.
2: Вам аналогично.
4: Это ваш постоянный слушатель Борис Борисов говорит.
2: Здравствуйте,
4: Саша,
2: Борис.
4: Саша, я просто абсолютное обалдение получаю от вашей гости сегодня.
2: Вы бы еще ее видели бы внешне.
4: Алло.
2: Да.
4: Саша?
2: Да.
4: У меня есть предложение. На следующий раз, особенно вот песни, которые там вот ляли-ляли, вот это настолько изумительная вещь вообще. У меня есть предложение. Не вопрос, а предложение. Угу. Давайте на следующий раз пригласим из ее ансамбля товарища, который на ложках играет. И посвятим ему частичка полтора-два времени.
2: Это будет хорошо.
4: Давайте.
2: Давайте, спасибо.
4: Мы вообще обалдеем от счастья.
2: Спасибо.
4: Спасибо, дорогой.
2: Спасибо. Вы знаете, кстати, я знаю, что президент наш нынешний, он очень балуется игрой на ложках тоже, поэтому, ну, как-то, чтобы понравится Борису Борисовичу и Борису Николаевичу, их там двое, насколько я знаю, сейчас вот мы без... Кстати, я сам на ложках нехило могу, ты знаешь?
3: Да.
2: Да. А знаешь, откуда это пошло, вот эта традиция игры на ложках?
3: Откуда? Ведь
2: вот Борис Борисов, который сейчас вот звонил, он же на самом деле человек, который глубоко занимается историей. Я его давно знаю. Ну, и ты поняла, да, что это звонок в запись, шел в соседней комнате, оператор включает, никакого прямого телефона нет. Вот люди убивали на себе насекомых, понимаешь, которые мешали им, особенно во время еды. Вот,
3: ложками.
2: Ложками. Ну,
3: естественно.
2: А что? Ну так вот, понимаешь, отсюда пошло. Вот.
3: Ну а почему тут вторая ложка откуда появилась? А,
2: ну как, потому что одной черпает, другой убивает. А потом двумя уже там пошло.
3: А тремя?
2: А тремя не играет, Оксана.
3: Играет? Но еще
2: это,
3: как
2: играет. Это вот как раз к вопросу о техническом усовершенствовании.
3: Убивание насекомых.
2: Убивание насекомых. Ну что, сейчас немножечко послушаем рояль, потому что тут нужно кашу эту убрать, эту, которую тут Прохор накидала. Животное я давно на улице выставила, а Прохор, она у нас глупая, она все по привычке кормит его. Я говорю, слышь, ты говорю, ну вот вынеси на улицу там этой, там коза у нас жила тут.
3: Да?
2: Да.
3: Угу. Понятно.
2: Ну что же, пусть поиграет наш уважаемый.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Оксаной Молодцовой. То есть ты вот сейчас в приватной беседе сказала, что данную песню написал твой папа.
1: Да, текст написал мой папа.
0: А вот а музыка кому принадлежит?
1: Владимиру Руденко.
0: А вот в конце там дяденька на флейте пиликнул. Кто данный флейтист?
1: Флейтист, солист ансамбля из Ржева. Очень такой талантливый флейтист. Сейчас, дай бог мне памяти. У меня столько много коллективов. Ой-ой-ой. Знаешь, что Гена зовут? Фамилию уже забыла. Так быстро не могу вспомнить. Но очень талантливый флейтист.
0: А вот музыканты вообще, как вот взаимоотношения с музыкантами, как, какие у тебя с данными? Потому что, например, в рок-музыке, как правило, ну, есть так, устоявшиеся коллективы. Там, даже такие разговоры у них там, ну ты где сегодня брал? Да я брал там у басиста, и дальше идет название группы, к примеру. То есть это как уже как члены одного конструкторского бюро. Вот. Меня, например, всегда удивлял вот в этом смысле Иосиф Кобзон, потому что, несмотря на весь свой мощный голос, вот слушая его пластинки многочисленные, я приходил к выводу, что практически не чувствуется его там руки в плане сведения фонограммы. То есть какие-то сессионные, случайные музыканты что-то сыграли по нотам. Некоторые очень, правда, хорошо играют, вот редко, но такое случается. Но вот не чувствуется вот этого контакта, скажем так. То есть возьмем других там солистов. Ну, к примеру, там Джо Кокер, да? Там тоже вроде сольно играет, но, опять же, все там, вся его музыка пропитана, именно музыка пропитана духом Кокера. Та же Тина Тернер, да? Вот. А как у тебя с этим обстоит дело? Стараешься ли ты пропитать своим, скажем так, тоталитарным духом, ну, в плане вот тоталитарном в плане искусства всех окружающих тебя музыкантов?
1: Насколько успеваю, потому что все время приходится работать с разными музыкантами. У меня нет своих музыкантов, и приходится репетировать одну репетицию, выходить и работать, также записывать. Поэтому мне особо они не питаются моим духом, поэтому приходится работать с разными музыкантами, но стараются понять меня.
0: Сейчас тут очень много тут народу заходило, поэтому приходится тут. Женщина заходила, ее зовут Мария Николаевна. Марина Николаевна, да, извините, была на вашем концерте. Очень понравилась песня о России. Расскажите поподробнее о ней.
1: Ага.
0: Видишь, то есть уже появляются, скажем так, как-то модно у нас, у молодежных исполнителей, говорить фены.
1: Песня о России — это уже, так сказать, новый виток, наверное, в моем творчестве. Это современная, конечно, уже вещь. Написала ее моя подруга, очень талантливая девочка, композитор Юлия Донская. На слова Валентины Конкиной. Песня даже патриотическая, я бы больше сказала. К сожалению, у меня нет плюса. Я бы, конечно, поставила, у меня есть только минус. Ну, я рада, что она нравится, эта песня. И, конечно, я надеюсь, что в дальнейшем я ее запишу и буду крутить. Это очень хорошая песня, очень хорошая.
0: А так ты ее нам не сможешь живую исполнить все-таки?
1: Живую? Если минус поставите, исполню.
0: Ага. А минус у тебя на чем?
1: На мини-диске.
0: Давай. Ты готовишься морально?
1: Я такого еще не видела так.
0: Сейчас. Тут, в общем-то, происходит сейчас технический процесс перестановки устройств, называемых мини-дисков. Один, в общем-то, в другой. Да, состыковка. Какой номер трека?
1: Пятый номер. Не знаю, как у меня получится в 1:30 это исполнить.
0: Давай сейчас сделаем вместе с радиослушателем все-таки контрольный отслух.
1: Хорошо.
0: Сейчас, секунду. Пока тихо. Она?
1: Да, она.
0: Ага. Ну что?
1: Попробуем?
0: Попробуем. Сейчас я включаю, значит, фонограмму. Последний аккорд взял наш главный. Поехали.

0: Я хочу сказать вам, уважаемые, что данное произведение исполнялось под так называемый минус. То есть, когда музыка шла отдельно, но голос Оксаны был, скажем так, в прямом эфире вживую. Я хочу сказать, что да, в общем-то, я не припомню, чтобы как-то более кто-то мощным голосом пел. Это как комплимент можно оценивать.
1: Спасибо большое.
0: Мало того, хочу сказать, что в момент исполнения данного произведения мы тут все присутствующие еще сняли наушники, и вот даже отдельно голос без фонограммы звучал просто очень замечательно.
1: То есть... Ну, я надеюсь, что слушатели меня простят немножко за подхрипывание, потому что время далеко не певческое.
0: А мы сейчас послушаем, да, телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Оксана.
1: Здравствуйте.
2: Вот мне нравится ваша песня, особенно вот про бабищ, там она целовалась с кавалером. И вот есть ли в вашем коллективе бас-гитарист?
0: Спасибо.
2: И какой размер туфель вы носите?
0: Масса интересного. Насчет бас-гитариста я тоже хотел спросить. Дело в том, что раньше во всех любительских коллективах, ну, чтобы люди как-то затусоваться с музыкой, они куда шли? В барабанщики. Потом, правда, все барабанщики автоматически становились менеджерами и директорами. Вот. Это уже считается даже нынче дурной тон. Если у тебя, значит, барабанщик и директор группы, то все уже просто, ну, относятся с таким с иронием, с каким-то скепсисом. Вот. Вторая должность — это должность все-таки бас-гитариста. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Потому что здесь фонограмма сделана, я так понял, уже в таком в современном ключе,
1: ну,
0: в мощном. Да.
1: В принципе, она сделана через компьютер, и бас-гитарист мне не понадобится. Это благодаря моей подруге Юле Донской, которая села и сделала все сама.
0: То есть она прям вот умеет забивать секвенсоры, все это.
1: Да, да, да.
0: Это круто. Для женщины это вообще редкость. Я не хочу так как-то вот там быть против эмансипации в данном случае при нашей вот личной встрече, но тем не менее согласись, что все-таки женщины такие технологии.
1: Ну, есть одаренные очень есть.
0: Да, а что касается вот размера туфель?
1: Размера туфель?
0: Это, конечно, вопрос там такой,
1: да.
0: Ты можешь,
1: я, конечно,
0: не отвечать.
1: Я не Золушка, я знаю, но ношу я 35-36,5, и в основном, конечно, лапти на сцене.
0: Ну, а ты знаешь, кстати, у нас вот был уникальный один сотрудник вот здесь на «Эхо Москвы», его даже за его уникальность пришлось выгнать, потому что собиралось огромное количество людей просто смотреть вот на него. У него были, скажем так, плавающие размеры ботинок. То есть в том смысле, что они постоянно менялись. С утра 42-й. Причем, например, правая нога могла быть 42-й, левая ужималась до 36-го и так далее. И вот у него прям эта трансформации происходили на виду. Он тут показывал даже за деньги фокус с сотрудником, снимал носки, садился вот так. И мы все, столпившись в круг, все редакции, наблюдали, как вот это у него его ласты там то выпятятся, то назад войдут. Представляешь? Вот. Потом, в общем-то, вот так же одновременно у нас удалили из всех компьютеров игры. У кого сигнализация орет? А ну, уйди от машины! Это я на всякий случай, это, ну, чтобы как-то отпугнуть. Да, вот. И его тоже как развлечение попросту, ну, ты понимаешь, выгнали. Да, вот это произошло. Ну, я предлагаю послушать теперь еще одну композицию в твоем исполнении. Будешь как-то ее...
1: Ну, я думаю, что там остался романс. Я думаю, что пусть послушают, как я исполняю романс.
0: Романс.

0: 8-903-19-22. Это телефон, прямой телефон в нашей эфирной студии. Вы можете задавать ваши вопросы Оксане Молодцовой. Мы слушаем всякую музыку еще. Сегодня еще, кстати, Оксана будет петь вживую акапеллу, дабы уж целиком убедить вас, собственно, вот в том, что это действительно реально поет она. А сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Угу. Не против, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Александр, уважаемый, Оксана. Очень приятно слушать. В общем-то, одна из лучших передач за последнее время. А вопросы, вот два таких маленьких вопросика. Первый. Не считаете ли, что вот фольклорная музыка, фольклорные ансамбли со сцены исполняем, это что-то вроде зоопарка современного? Объясняю. Потому как раньше все эти вот песни, которые из глубины веков пришли, они же исполнялись крестьянами, в общем-то, на поле, во время пахоты там и так далее, и тому подобное. А сейчас они принесены на сцену. Не считаете ли вы, что вот часть того духа теряется при исполнении этих песен, потому что они как бы как в неволе, как в зоопарке на сцене? Это первый вопрос. А второй вопрос следующий. Какую вы знаете самую такую древнюю песню из русских народных песен, желательно протяжную, не могли бы вы ее исполнить в прямом эфире? Очень благодарю. Это Сергей Зеленограда.
0: До свидания, дорогой наш друг из Зеленограда.
2: Спасибо большое. Значит, на первый вопрос по поводу фольклорных коллективов на сцене. А кто сказал, что все, что сейчас на сцене творится, это не шоу и не балаган? И я считаю, что если раньше это пелось в бытовых условиях, а сейчас практически... А кто будет передавать, если ни телевидение, ни радио, ни концерты? Откуда же мы узнаем, что надо петь в бытовых условиях?
0: Ну, тут, видимо,
2: разве сейчас, да, кто-то помнит, извини, я тебя перебью, разве сейчас кто-то помнит, что надо петь, когда человек, допустим, выходит замуж или умирает? Что надо петь? Никто сейчас этого не знает. Знает какой-то минимум набор народных песен в таком, ну, плане, как «Я на горку шла», «Валенки». Это все в таком валя попсовом варианте. То есть ехал на ярмарку хорь-купец.
0: И еще вот это пучит, той пучит, той пучит. Ой, боже, как пучит.
2: И либо что-то такое, или что тебе надо, что тебе надо, да?
0: Да, да.
2: Вот, это из этой оперы.
0: Жутко, да.
2: А ведь основной-то пласт никто ничего не знает. И не узнает. Ну, если так дальше будет.
0: Происходит просто, как бы сказать, коррекция искусства под сцену. То есть уже, то есть, видимо, Сергей имел в виду следующее, что люди, артисты, начинают работать над тем, как это будет восприниматься людьми, сидящими в зале. То есть пропадает непосредственность исполнения, понимаешь? Вот, то есть сказал то, что там сейчас творится на сцене, не балаган ли. Это безусловно, и балаган, и срамота в большинстве своем. Но в том-то и дело, что это все появляется потому, что это делается на потребу публики, а не исходит из души. Вот в чем.
2: Но, к сожалению, у нас сейчас, да, все делается только то, что надо, что хочет кушать публика. У нас не делается то, что ты хочешь подать. Что хочет слушать слушатель, то я и буду петь. Потому что это покупается, это продается. Все элементарно. А то, что ты что хочешь, ты как это чувствуешь, это никого не волнует. То есть это не всегда может восприниматься.
0: А ты помнишь второй вопрос? Я забыл.
2: Да, я помню второй вопрос. Это вопрос был о старинной песне.
0: А, точно.
2: Я ее спою.
0: Прям сейчас?
2: Ну, не знаю, можно сейчас, можно попозже.
0: Ну, как у тебя настроение?
2: Можно сейчас.
0: Давай. Так, ответственный момент. Я сам очень волнуюсь. Оксана Молодцова прямо в прямом эфире будет для вас петь песню. Я попрошу сейчас, чтобы перестал человек играть, да?
2: Ну, вежливо только, конечно, очень вежливо.
3: Алексей, пожалуйста, спасибо.
0: Все.
2: Спасибо большое. Даже как-то неудобно получается.
0: Да нет, он играет круглые сутки здесь, все нормально.
2: Да? Да. Ну ладно, хорошо, я попробую. Не знаю, что получится. Извините. Я хочу исполнить песню Волгоградской области, так как мои корни, в принципе, из Волгограда. Но жила я, училась в Воронеже. Казачья песня «А из-под тоненькой беленькой блузочки».

Ох, тяжело моя, ах, дышала грудь, и всю ночь я, ох, ох, и не спала, ох, и всю ночь я, ох, не спала у окошечка, ох, сидела, ох, у окошечка.

0: все.
1: Опять заиграл наш замечательный аккомпаниатор. Да, пение, как ты говоришь, это акапелла, тоже, в принципе, очень вставляет. В этом все-таки что-то есть, потому что, конечно, там музыканты, все инструменты, но у меня, знаешь, тоже появилась идея записать какой-нибудь сольный альбом, где я буду петь акапелла. Правда, не знаю, конечно, так как у тебя у меня не получится, но будет что-то свое, понимаешь,
0: конечно,
1: что...
0: Да. Конечно.
1: Послушаем телефонный звонок. Угу. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
0: Здравствуйте.
2: Ваше пение было просто великолепно, у вас потрясающий голос. Вас беспокоит хомяк.
1: Здравствуйте.
2: Александр,
1: да.
2: Вы сделали очень хорошее дело, что вы пригласили сию исполнительницу этих пьес. И поэтому у меня к вам вопрос. Ну, во-первых, я хотел попросить вас, чтобы вы еще раз повторили, где будет ваш концерт 11 декабря. Вот. И вопрос к Оксане. Скажите, пожалуйста, а вы не хотели бы посвятить всю свою жизнь только преподаванию, а не сольным исполнением ваших замечательных пьес? Спасибо большое. И до свидания.
1: Спасибо. То есть это хомяк, видимо, намекает на то, что в любом спорте, музыка, это же тоже своего рода спорт, все рано или поздно заканчивают тренерской работой, то есть отдаются целиком молодому поколению. Другое дело, что если это начать делать заранее, к примеру, да, там, mm-hmm. Вот, то есть много энергии, которая... к моменту, скажем так, ну, реального тренерства, как это обычно происходит, уже иссякает. И подрастающему поколению можно дать гораздо больше, если... То есть, например, я начал преподавать, вот прям как только в школу пошел, я уже стал преподавать попросту. Вот он на это, видать, намекает.
0: Ну, я думаю, что я еще немножечко, пока не постарела совсем, немножечко попою, а потом уже, конечно, займусь только преподаванием. Но пока еще немножечко попою и буду, конечно, преподавать. Я буду совмещать. Я надеюсь, пока у меня сил хватает, я думаю, что это можно сделать.
1: Ну что, я предлагаю послушать еще одну твою песню, уже вот записанную в студии. Третий трек, да, у нас?
0: Угу.
1: Слушаем.

0: это, собственно, не было ошибкой, что мы проставили еще раз эту композицию. Вполне закономерные действия, поскольку очень многие просили, чтобы мы повторили эту песню с таким замечательным куплетом. Вот, ну... У вас еще остается, так скажем, совсем немного времени, чтобы пообщаться с Оксаной Молодцовой, чей голос вы только что слышали, в прямом эфире. Я, поскольку щедр сегодня, предоставляю вам такую возможность совершенно бесплатно, супротив обычного, потому что обычно каждый звонок у нас платный. Вот, и мы собираемся повышать, собственно, цены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да-да-да. Да.
1: Она выгнула спину, и ее роскошная...
0: Безусловно.
1: Прямо мне.
0: Безусловно. Дядя. Ну, мой дядя.
2: Угу.
0: Ну, это частная информация была.
2: Угу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Это называется «сломался телефон». Перекалились и контакты. Сейчас попробуем еще раз. Здравствуйте. Ну, вот срывается. Алло. Да, здравствуйте. А говорите, вы в прямом эфире. Да-да-да. Алло.
3: Сашенька, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, Александр, время уже где-то к 2 часам ночи уже.
0: Да.
3: А программа «Мон Моранте» сегодня будет или нет?

0: Эхом всю Москву.
1: Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

0: Ну и в столь вот поздний час я рад приветствовать в нашей студии базитолога Андрея Орлова. Здравствуй.
1: Здравствуй. Андрей.
0: Вот ты знаешь, какая это произошла? В общем-то, оказия, я же включаю, и там она, значит, сидит, вот, и готовится, что он поддержит. А он в таком, в маленьком, наверху справа. И вроде как уже вот он должен говорить, а звука нет, понимаешь? И, и в тот момент, ну, он просекает, наконец, фишку, что звука нет, и начинает говорить такую вещь. Типа, да я им сейчас покажу задницу, соответственно. Вот. Она так делает такое лицо, ну, вот типа, как у меня вот сейчас, видишь? Вот. И продолжает, как будто бы ничего нет. Так, ну, вот по техническим причинам. И, в общем, дальше начинает гнать что-то, да? Соответственно, я успеваю включить, ну, какое-то чутье сказал, на, в общем, на запись, все это записывается. Она у меня долго лежит. Вот, а сегодня, значит, еду, потому что был тут недавно, и надо было записать, привожу ему, в общем-то, и говорю, дескать, вот после этого места запиши. Вот. А он мне... Та была часовая, кстати. Вот. А он мне возвращает трехчасовую совершенно другую. Представляешь, какой облом? Знаешь, получается, что та у меня канула. Вот как в таких случаях вообще поступать? Вроде звонить и говорить, ты мне верни еще и ту, как-то глупо. А с другой стороны, если бы там было что-то, там, например, ты, я, или там вот Маха, например, коренастая, наша новая подруга, ну, вот, я бы еще как-то, может, потревожил. А так вроде, ну, как не при шее это, рукав. Как вот мне поступить-то? Это меня дико тревожит, кстати.
1: Ну, ты еще с этим включением не разобрался. По-моему, там надо было выключать, потом включать, и все было бы нормально, как всегда.
0: Ну, а сейчас-то как делать? То есть как-то можно выправить ситуацию в свете, так сказать, или там, или в полумраке? Ну, как?
1: Можно извинения свои принести и выключить все-таки.
0: Вот так сделать?
1: Угу. А то оно течет. Ну, все заливает.
0: Ну, подожди, а я вот еще чего опасаюсь, что вдруг там, знаешь, что-то останется и каким-то образом будет использовано. Ну, то есть, ладно, даже если будет использовано, это не так обидно, если, попросту говоря, там будет что-то на это место положено другое, а то будет засыпано, понимаешь? А когда найдут, когда они, в общем-то, придут и начнут что-то там производить, ну, как, даже могут и вообще не прийти, могут просто засеять, и все покроется, а получается там тундра, не знаю уже что, а оно там лежит снизу, вот, представь себе, вот люди прячут, прячут, там везде, знаешь, как у нас вот, вот Маха-то коренастая, она вот мне по всему городу заначки в ближайшем Подмосковье повсюду спрятано. Она не врубает, что сейчас все это переворачивается, на любой заначке, глядишь, завтра выросло уже. А выросло, уже хрен срубишь, потому что сразу там, ну, ну естественно, она может прийти как-то купить под дачный участок эту землю, дико ее раскопать и достать. Но тут нет гарантии, что она уже не сгнила, к примеру. Если она достает, сгнила, бабки вложены. И для этого ей придется, чтобы купить дачный участок в ближайшем Подмосковье. Ей нужно будет попросту вырыть все заначки, из которых половина уже будет засажена, а другая половина найдена. То есть какой-то беспредел.
1: А у тебя, по-моему, микрофон включен.
0: А,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Извините за технические неполадки. В гостях у нас оппозитолог Андрей Орлов.
1: Здравствуйте.
0: И в последнее время мы все чаще и чаще слышим жалобы, в общем-то, обывателей, касающиеся недоброкачественных продуктов.
1: Ну, и не только обыватели, специалисты тоже бьют тревогу.
0: Да, они вообще бьют.
1: Да.
0: Но тут ситуация в том, что в понятие обывателей у большинства специалистов, которые, в общем, достаточно плохо учились, недоброкачественные продукты, это прежде всего воняет.
1: Угу.
0: Вот. Но бывает ведь, что и не воняет, и недоброкачественное. Вот каким образом все-таки... Да,

0: еще, ведь каждому организму, особенно молодому, растущему, присущ продукт свой. Uh-huh. Вот. И, кстати, эту теорию разрабатывал Тимофей Присущ в свое время. И вот это слово «присущ», оно, в общем-то, взялось от его фамилии. Это если в корни уходить, в филологические корни уходить, если. Uh-huh. Да, как вот как человеку определить, что именно для него испорчено, а что нет?
1: Ну, испорчено вот сейчас наиболее актуальным считается генетически измененные продукты. Это, в общем-то, дальше портить некуда. И я думаю, что, наверное, большой кусочек надо сегодня посвятить этой проблеме, поскольку она затрагивает не только собственные продукты, но и мужское население, потому что на женщины они не действуют, как выяснилось.
0: Нет, ну, может быть, какое-то воздействие оказывается, но
1: нет, только положительное.
0: А, ну да. А, кстати, вот сейчас ведь уже такая эпоха, когда положительное воздействие не в счет. О нем нет смысла говорить.
1: Да.
0: Безусловно. Ну и каким образом вообще с этим бороться? Как предохраняться? А, может быть, как-то нужно особо заглянуть в глаза продавающему? Вот,
1: ну, я тут, в общем-то, подготовил историческую справку по поводу вообще генетики.
0: Да.
1: Такой, если можно сказать, что начало положено было Геннадием Подробным. Тогда, в общем, давали всем такие, в общем-то, названия или наименования, или, как у нас проще говорят, фамилии, обозначения в связи с их деятельностью. И когда он был погружен в эти исследования относительно того, что можно изменить в мире, потому что большая часть ученых того времени была занята кто там камнями, кто естественными какими-то вещами, кто космосом, то Геннадий, значит, приступил к изучению вот вещей, несуществующих на то время. То есть он занялся, как бы сказать, виртуальностью. То есть это можно назвать его основоположником виртуальности. Но если всех философов как бы отодвинуть в сторону с их философскими концепциями, то Геннадий Подробный был вот именно основоположником этой науки генетики. Она, собственно, по его имени и названа.
0: А, Андрей,
1: генетика.
0: В то время, да, ведь молодому тогда аспиранту Подробному было весьма тяжело среди своих коллег. Я даже помню, что ныне, кстати, уже забытый Олег Плоских, его однокурсник.
1: Но аспирантом его тоже весьма относительно можно назвать. Какие могли быть аспирантуры в те времена? Дикие и совершенно безумные. Тогда, да, в общем-то, да, и университетов, и институтов не было. Все, в общем-то, являлось доморощенным. В том числе вот генетика в изначальном своем как бы зачаточном состоянии тоже, в общем-то, возродилась внезапно. Поскольку люди были, с одной стороны, лишены каких-то альтернатив жизненных. То есть либо бороться за выживание, бегать там...
0: Ну, за «Адидасом».
1: С каким же «Адидасом»? Это было давненько.
0: А, извини, да, я... Да.
1: Вот, это в те самые времена, про которые мы сегодня говорили еще.
0: А я-то совершенно не понял. Я понял. Да-да-да. Так, получается, это же было, скажем так, пионер генетики, то есть первопроходец.
1: Ну, совершенно правильно.
0: Но ему же, видимо, каким-то образом должны были мешать люди. Причем люди отсталые, темные, должны были это делать не осознанно, дескать, вот генок роется, давай-ка подсунем ему что-то. Ну, то есть создавать ему помехи. Наивные помехи. Ну, знаешь, как дети. Вот, например, ты же сам вот видел, у нас тут детишки. То есть ты вот сел на аккордеоне играть, а он тебе регистр переключает. Ты ему по руке, а он все равно переключает. Так же они. Суют ему, суют, понимаешь, суют постоянно, чтобы попутать.
1: Насколько мне известно, ему особенно не мешали, пока он не стал как-то это все дело представлять окружающим, чтобы... Опять же, я говорю, были времена, когда нельзя было с какими-то виртуальными вещами просто существовать, как, например, там геометры или же там какие-нибудь другие ученые, они все-таки имели какой-то статус к тому времени. А виртуальные науки к тому времени еще не были настолько популярны, чтобы можно было за счет этого жить. Они как-то не обеспечивали тех, кто этим занимается, да и окружающих тоже. Поэтому, когда он первый раз решил представить свои исследования, а исследования заключались совершенно, в общем-то, в конкретном источнике, он представлял матрицу 3 на 3 и раскладывал там камешки в случайном порядке и говорит, что из этого можно извлечь какие-то колоссальные выгоды в будущем. Ну, его, конечно, в общем, за подобного рода высказывания гоняли, просто, попросту говоря, били.
0: Причем били так, чтобы не убить, как били любых блаженных, как правило, в общем-то, какими-то мокрыми предметами, типа тряпок, и, в общем-то, такими плохо пропеченной выпечкой также гоняли, ну, чтобы было обидно.
1: Они, да, без злобы, и он при этом еще воду носил, поэтому его забивать до смерти не было смысла никакого.
0: Безусловно, и к тому же баба у него была визгливой. Вот о бабах Геннадия подробно следовало бы остановиться поподробнее, потому что нужно сказать, что они первые, практически все пять его жинок, первые испытывали на себе вот его, скажем так, практические изыски. Угу. Вот. И исходя из этого, вот пятерых он и сменил.
1: Возможно. И я так даже полагаю, что у нее имя или фамилия заканчивалась на Ика, потому что генетика могла просто как бы быть извлечена из их союза. Вот, если взять аббревиатуры их названий, имен, то, возможно, какая-нибудь Ника, Вика или, как ты говорил сегодня?
0: Например, Кристина.
1: Да, например.
0: Вот. Тоже. А вот скажи, пожалуйста, ведь современные ученые, современные генетики, они ведь никогда не сознаются, даже вот за грудки его прижми, что они используют все-таки как основную, как платформу, да, вот те первые с ошибками, кривой рукой Геннадия написанные вот заметки.
1: Но если сделать такой гигантский шаг из того времени в нынешнее, то они, в общем-то, пришли, с чего начинали. Вот взять этих овец, долей и пчел, молей, и вторую с ней, которая была, они, в общем-то, с этого и начинали. То есть он, в общем-то, когда его перестали уже слушать и побивали чуть ли не ежеминутно и не ежечасно, он решил, значит, все это изложить своей овце. Вот. А предположительно, она тоже носила какое-то схожее имя. И в завещании, которое он вырубил на стволе этого дерева, чем-то непонятным, оно, в общем-то, до сих пор не расшифровано. Но я так полагаю, что скоро вскроет манускрипт, и там будет описано вот эта вот последовательность, с помощью которой цикл этот заканчивается. И приходим опять, в общем, опять нас овцой пугает.
0: Ну, ты знаешь, кстати, вот такой факт малоизвестный, что до сих пор в одной из камер бутырской тюрьмы содержится Оксана Доля. То есть ученая, женщина-ученый, которой удалось таки скрестить себя с догом, то есть поправ все законы генетики. А с ней же в этой же камере содержатся, вот так сказать, дитяти. И, соответственно, поскольку Оксана Доля и дитяти ломают все представления ученых вот о подобного рода синтезе, то их там и содержат. Как вот ты считаешь, узнай, в общем-то, Геннадий подробнее о существовании Оксаны Доли, он стал бы, например, возглавлять движение общественную защиту Оксаны Доли, он дитяти? Или все-таки счел бы их какими-то генетическими выродками, как сейчас официальная медицина считает, и, ну, просто бы не заметил.
1: На самом деле, я думаю, никакой последовательности не было общественной, потому что он, напротив, вызывал общественный протест в то время, и, как уже говорилось, его совершенно до физических каких-то остракизмов дело доходило. А как всякий такой, в общем-то, цикл логический, он имеет обратную сторону. Возможно, сейчас пик, когда общественность сама пришла к этому на уровне подсознания. Не могло же так случиться, что ежедневно он тебе предлагал свои решения в области генетики. говорит, вот видите, рожь растет, это все я сделал. Вот знаете эту песню? Вихри враждебные веют над нами. Это я ее сочинил. Ну и так далее. То есть он говорил, вот дерево растет, это я дерево изобрел. Но он отговорил, его, конечно, побивали за это. Но в конце концов, видимо, осталось в подсознательном уровне, что... А чем черт не шутит, может быть, и действительно.
0: Что он и как говорил, это вполне обоснованно.
1: Да, и сейчас вот приходит, опять же, вот называют, что просо и сорго там и прочие продукты, они генетически измененные. Ну, то есть вот наиболее такие люди, которые на поверхности плавают, и у которых в подсознании еще осталось влияние вот тех древних времен, когда им навязывали такую точку зрения, что облака – это тоже продукт газоиспусканий каких-то его. Они, в конце концов, вот сейчас появилась возможность высказаться по этому поводу, и, конечно, это воспринимается людьми, у которых... в общем, генетически не связано это с подсознанием, как ужас какой-то, а у тех, у кого связано, есть возможность об этом сказать. Вот как сложно сказано.
0: А вот скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к такой теории меток в науке? Ну, то есть, может быть, все это пошло вот такая, ну, доверчивость, что ли, простых людей к вот ученым мужам, что, дескать, там закон, там Бойля Мариотта, да, к примеру, или там теорема Пифагора. Ну, это как-то можно понять. Там дерево, например, Геннадия Подробного. Uh-huh. Вот, ведь известный факт, что, например, известное всем растение камыш тщательно изучал биолог Оноре де Камыш французский, который, ну, до того никто и не замечал, эти камыши торчат, они и торчат. А он начал изучать, как они там распространяются, эти все споры, семя. И в результате в массовом сознании вот этому растению было присвоено, то есть оно четко ассоциировалось с Оноре самим. И вот до сих пор так и называют камыш. Может быть, это такая метка, как животные метят деревья, так ученые метят свое открытие. Или попросту даже не открытие, а то, на что упал их взгляд, и чем они стали заниматься пристальнее, нежели обыватели. Вот да!
1: Да, если существует еще одна версия, что вот эти метки они, ученых и прочих великих людей, они собирались на соломины и осваивались в неком пространстве, то есть они втыкались и вертикально, в общем-то, существовали как некий такой пантеон, необходимые, с метками знаменитых людей. В дальнейшем вот эти вот знаки, которые они были надеты на эти острые вещи, они превращались в пудрет или вот совершенно такой вот продолговатый уже, ну, цвет сохраняется как бы, да, а да. Все такое становится вроде обтекаемым.
0: Вот, кстати, одну из, я вижу, ты из таких принес с собой сейчас.
1: Да,
0: вот,
1: я вижу... она даже запах сохранила.
0: Да, да. Ну, кстати, ведь многие из них превращаются, так сказать, в такие метелки. И вот эти метелки каждый норовил как-то отщипнуть, унести проходящий мимо. Отсюда мы наблюдали огромное количество так называемых МНСов. Ну, тех времен тогда не было еще аналогичного там названия, да, ну, каких-то людей, там, лаборантов, которые все время вот крутились около этих вот цилиндрических предметов расщепленных, отщипывали по частям и изучали уже составляющую основного предмета. Так, например, былина, известный Сергей Геннадьевич Былина, он начал изучать ту часть камыша, которая ниже самого камыша. Угу. Вот, то бишь камышовый хворост.
1: За которую брались руками.
0: Да, да. То есть, на мой взгляд, да, как тоже ученого, это не совсем честно и порядочно. Потому что ведь камыш, он самому Оноре был интересен как вот как явление, как целиковое. А если там мы сейчас по молекулам будем расщеплять, то есть помимо былины еще какая-нибудь появится, в общем-то, извиняюсь, нечисть научная. Это можно любой предмет разобрать до простейших, да, в общем-то, вещей. Неправильно. Мы должны поставить какие-то границы.
1: Да-да, должны.
0: Максимум пусть метелка из трех будет, ну, там из четырех. Пусть они даже будут простейшие арифметические границы.
1: И чем быстрее, тем лучше.
0: Да. Ну, я предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что мне тут надо

0: И мы продолжаем нашу беседу с бозитологом Андреем Орловым. Ну, соответственно, тема нашей программы, как вы поняли, генетика. Но вот этот синтез, как-то, скажем так, внутренний, когда уже происходит внедрение туда, вот, ну, химическое внедрение, да, или оперативное внедрение в систему всю, это, ну, такая глубокая сфера, нас не особо, может быть, даже интересует. Нас-то, конечно, интересующая, но им она, в общем-то, не интересна. А вот то, что лежит на поверхности, хотелось бы так копнуть и подкинуть, как вот это делает монгольская девочка, играя в песок.
1: А, ну, там интересно, что вот эта матрица 3 на 3 с тремя камушками, которыми Геннадий пользовался, она, в общем-то, имеет такую особенность, как-то видоизменяясь, преобразовываться и в дальнейшем иметь некоторые зависимости от, вернее, технологии, технологические процессы, они как-то диффузно перешли, в общем-то, как раз вот на эту систему, на эту подачу. То есть взять, вот, например, интегральные схемы, компьютеры и прочие вещи, они, в общем-то, являются продолжением как бы вот этой технологии предложенной. То есть технологии это назвать тяжело, это была подача, как бы, а все это переросло вот совершенно такую немыслимую культуру. То есть экраны, там, пейджеры, сотовые телефоны. Это, можно сказать, все привлеченные как бы к этой модели, в общем-то, навязанные Геннадием, они сейчас имеют как желание рефлексировать этой технологии. То есть они хотят больше иметь дело там с клавишами, больше смотреть в экран, там, неважно, в телевизор там, или в дисплей, или там как бы носить с собой что-нибудь дребезжащее, жужжащее и пользоваться телефонами.
0: Ну, в принципе, я вот хочу сказать, что ведь во времена Геннадия Подробного просто из-за отсутствия такого вообще явления, как электрический ток, многие знатные персоны и богатые люди тоже возили с собой, так сказать, бегунцов, то есть мальчиков, девочек, которые, в общем-то, при необходимости дико шлепались мокрой тряпкой и бежали в направлении нужном персоне, то есть это такие, ну, прототипы, что ли, пейджеров.
1: Да, но это все равно было основано как бы на биологии, а здесь совершенно ненормальная вещь, то есть вот с биологической точки зрения. Это скорее ближе к камню, там, основа кремниевая или какая-то.
0: Вот тут я с тобой целиком согласен. Вот смотри, в тот момент, когда нужно было послать сообщение, то визирю, ну, или яхингу, достаточно было просто вот шлепнуть ладони по попе вот девочку или мальчика-бегунца. То есть это прикосновение ладонью к молодой юной попе, дарование этого бегущего, оно создавало такое определенное...
1: Ты другую проблему поднимаешь. Я просто говорю, биологический фактор времени и технический, они совершенно сейчас...
0: Нет, я к техническому-то и хочу подойти. Так. А сейчас людям очень приятно ощущать в своей ладони даже не само средство связи, как средство связи, да, функциональное, а как вот эту вот пластмассу, которая на ощупь, вот дай тогда визирю, который привык по попе голый шлепать, просто завяжи глаза и дай. Он бы, наверное, с ума сошел, потому что у визиря, у тогдашнего, подушечки пальцев были, ну, как у дойера. Такие же нежные, и, в общем-то, он ими мог там определить сорт деревьев. Ну, вообще, любой человек того времени, он мог видеть еще и руками. И если бы ему дать вот это нынешнее изобретение, он бы с ума сошел. А нашим вот приятно неосознанно осознавать в руке вот этот вот предмет. Ты обрати внимание, что многие даже ведь носят до сих пор отключенные, лишь бы в руке держать. Вообще носят.
1: Да. И это, в общем-то, есть как раз вот результат вот этой не технологии какой-то, а голой, а именно генетики. То есть здесь вопросов нет. Мы так решили.
0: Безусловно. Но я предлагаю сейчас, чтобы так подвести итог под этим абзацем нашей обширной темы, выслушать телефонные звонки. Если у вас есть какие-то вопросы к бузитологу Андрею Орлову, он с радостью на них, видимо, ответит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Да,
0: да, здравствуйте. Говорите.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Знаете, я ношу в кармане будильник.
0: Это хорошо.
2: Скажите, это нормально?
0: Ну, сейчас, Андрей, как ты считаешь, нормально ли это?
1: Ну, вообще, это в психологии означает склонность к анонизму.
0: Безусловно.
1: Так что сам расценивай, нормально это или нет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей.
1: Здравствуйте.
3: Во-первых, Александр, я очень рад снова вас слышать на радиостанции. И, во-первых, я хотел отметить вашу искусствоведческую подкованность. Извините, сейчас я вернусь к вопросу о генетике. Но вот да. Изначально я хотел сказать, что вот вы первый поставили песню борзеющего Найка про это четвероногое животное, которое перевозит какое-то тяжкое зелье.
0: И теперь я об этом дико сожалею. У вас есть что-нибудь по существу нашей программы, уважаемые?
3: Дело в том, недавно нам поставили новый лифт. И лифтеры, к сожалению, не могут его запустить, потому что залезают на последний этаж и пьют водку.
0: Так.
3: И поэтому они лифт не ставят. И, видимо, водка генетически... Может, они мутаген туда добавляют или еще что-то, но лифт не работает. И, видимо, необходимо какое-то воздействие на сей продукт. Иначе бабушки, понимаете ли, до седьмого этажа сами-то и не доберутся. Mm-hmm. Вот, и поэтому необходимо какое-то оперативное вмешательство. Александр, что вы по этому поводу думаете? Понятно.
0: Ну, это даже, видимо, не ко мне вопрос, а к Андрею, потому
3: да,
0: что...
3: Да-да, Андрей, ответьте.
0: Спасибо, спасибо за звонок.
1: Я полагаю, вот эти вот группы лифтеров относятся генетическими корнями к отряду птиц, которые, забираясь наверх, неважно, что они там делают, они не хотели бы, чтобы их в дальнейшем тревожили. И таким образом не запускают лифт, который дает возможность их потревожить там, в их там гнезде, или как это назвать. Вот. Предположение такое, хотя может быть и другое. Надо провести анализ подробный. Взять одного из лифтеров и положить к нам на обследование в лабораторию.
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что...
1: Или хотя бы взять то, что они оставляют после себя там.
0: Сейчас ведь мода пошла новая у молодых женщин устраиваться работать лифтером. То есть, если ты помнишь, что в годах в 70-х, если лифтер, то женщина. Угу. Вот, потом этот как-то период прошел, были такие мужики сильно пьющие, сейчас снова. Причем красивые девки работают лифтершами. Поэтому угу. ваш персонал это может, так сказать, застать врасплох несколько. И достаточно мощная, опять же, генетическая коррекция идет на профессиональные качества, если это все-таки лифтерша, а не лифтер. У вас разработаны какие-то методики вот по, скажем так, несоответствию очевидному профессии унтпола?
1: Да, у нас это проще делать. Мы не занимаемся такими исследованиями, а, например, лаборантов убираем по идентичным половым признакам. И они, конечно, орудуют более пристрастно. Например, попадись такая, как ты говоришь, молодая красивая лифтерша в лапы лаборантши, которые тоже испытывают, являются такими, как ты говоришь, девицами молодыми, они более тщательно будут исследовать без всяких половых заинтересованностей.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то собеседование там у них происходит предварительно, потому что тут ведь дело в том, что мы знаем, что женщина объединяет значительно большее количество вещей, унт-факторов, нежели мужчин. То есть мужчин там выпивка, рыбалка, унт-война, а женщин, ну, такие вещи, которые, ну, в общем-то, сам знаешь, что...
1: Все остальное.
0: Да, исходя из этого, они могут как-то спеться быстро, очень-то лаборантки, лифтерши. И нужно каким-то образом между ними ставить все-таки на собеседование какого-то опытного человека, не просит его слова монстра психологии.
1: Нет, что если ты беспокоишься о том, чтобы они не спелись, достаточно ввести особь как противоположного пола, и связь моментально нарушится, они уже будут конфликтны между собой.
0: Вот это очень важно. Ведь на самом деле, что есть беседа женщины-психолога с пациентом, тоже женщиной, да? Внешне они лучшие подруги, а на самом деле между ними должен существовать конфликт именно для того, чтобы вот та могла этой помочь. Тогда у мужчин это наоборот.
1: Нет, женщина-психолог и женщина-пациент – это несколько какие-то приоритеты профессиональные. И здесь, в общем, существует предварительная договоренность. А если две женщины в одинаковом статусе по отношению друг к другу, то они находятся в равно напряженном состоянии.
0: А вот возрастные как-то учитываются качества? Ведь, опять же, от поедания продуктов в течение...
1: Ты имеешь в виду свекровь и золовка, например, и так далее? Или как это называется?
0: Ну, скажем так, девочка-подросток, он пожилая женщина.
1: Да! Угу. Учитывается.
0: Понятно. Ну, тогда еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Ну, вот у меня такой вопрос. Это вот важнейшая проблема, вот, которая вот мне касательно темы передачи в голову пришла. Это вот почему-то всех птицу не могут клонировать ученые. То есть корову там какую-то клонировали, какую-то овцу клонировали. А вот птицы, какие-то проблемы. Тут видно, совершенно иная ступень есть.
0: Понятно, спасибо.
1: Там есть свои нюансы. Они, во-первых, их поймать долго не могли, а во-вторых...
0: Тех, которых ловили, у тех генетика была дико подпорчена вот стрессом, полученным в момент ловли.
1: Да. Они просто в неестественных условиях находились. Занимаются теплокровными, четвероногими в основном.
0: Ну, то есть теми, кто вот кого погладил, и он уже так разомлел.
1: Да.
0: Ну, потому что, например, вы заметили, то рыб тоже не клонируют.
1: Совершенно.
0: Хотя это очень просто. Взял там и отклонировал, да. Но этого не делают. Ну, все-таки хотелось бы сейчас. Это я посмотрел, как там подвешенные. В общем, дело в том, что у нас появилась новая пациентка, которая комфортно себя чувствует только в подвешенном состоянии.
1: И как вот, вы ее называете?
0: Меж собой подвешенная. Так называем, она же нависит.
1: А имя есть?
0: Ну, это все-таки секрет. Ну, для тебя я могу сказать, Света ее зовут. Просто Света.
1: То есть Света подвешенная.
0: Да. А что тебя так удивляет? Ну да, так надо вернуться вот туда, к Геннадию Подробному. Я знаю, что немало, в принципе, противников вот его базисов находится в наше время. То есть то ли это от зависти, то ли все-таки действительно его вот основные, скажем так, постулаты все-таки грешат некоторыми неточностями. Я знаю, что ты вот изучал длительное время и карты, и чертежи рисовал, и даже участвовал при эксгумации, в общем-то, трупа, вернее, того, что уже осталось там от... Да. Угу. И все это исследовал и так далее. И даже вот я вижу в банке, вот в этой, да, вот ты принес как раз. Я вижу, это волосы.
1: Да.
0: Волосы Геннадия самого. Че, рыжий был, курчавый мужичок. Да, так вот, все-таки действительно ли не совсем он был точен в своих выводах тогда?
1: Он был даже, больше сказать, совсем не точен.
0: Ага.
1: В некоторых вещах он заходился, и прогнозы его были, конечно, ну, я говорю, сверх меры амбициозные. То есть он полагал, что он создает окружающий мир вокруг себя, и называл все это генетикой по имени своему и своей жены.
0: Но все-таки, получается, он начал позже действовать, чем Анура де Камыш и прочие. То есть получается, что он драл все-таки, опять же, это... Саму идею-то он содрал.
1: Содрал.
0: Ага. Но все-таки это такой наш народный генетический герой.
1: Ну, как обычно бывает, достаточно какой-то персоналии быть наиболее заметной, как на нем концентрируется там первоисточник. А то, что до него происходило, это, конечно, невозможно. Вот, например... Сколько людей ходят, так скажем.
0: Да вообще ходят они.
1: Здесь, да.
0: Сочиняют. Но, кстати, сейчас здесь уже починили.
1: Песни, вот многие же поют, скажем так. А кто-то там, например, ну, например, их записывает и дальше со стервенением
0: продает.
1: Да, продает. Так это же, в общем-то, основа ее изначальная никогда не известна. Она где-то в воздухе витает. А то, что зафиксировано, оно, в общем-то, зафиксировано кем-то. И по этому имени, как правило, ориентируется, кто, откуда она пришла там и так далее.
0: Вот Лена тут спрашивает, как уважаемые ученые, то есть мы, да, с точки зрения психологии оценим работу почтовых голубей. Но мне кажется, там психология, эта работа, она совершенно не связана между собой. Это на уровне инстинкта, где пожрать, и, в общем-то, совершить обратный процесс у них.
1: А, вот это способы ориентации?
0: Конечно. Навигации, я бы даже сказал.
1: Ну, это, опять же, если бы голуби были действительно биологическими существами, тогда бы это вызывало какие-то сомнения или сложности. А поскольку голуби являются посланниками небес, то есть это совершенно какие-то космические тарелки, видоизмененные и закамуфлированные перьями разноцветными.
0: Они даже вот живучие, извиняюсь, например, вот мы тут лично видели современные...
1: Нет, ну живучесть я уж не знаю. Вот то, что они ходят, они прыгают, это да. Один из показателей. И потом их допускают везде, вот во всех соборах тебе или где-нибудь еще, где птиц, в общем-то, не особенно уважают. Они там слоняется туда-сюда, и, в общем, никаких проблем нет. Даже Пабло Пикассо, великий художник, нарисовал такого голубя.
0: А на Трафальгарской площади один китаец ловил, в общем-то, голубей, сдавал в рестораны, за что был выслан вообще из страны.
1: И высекли его еще.
0: Причем, что для консервативной Англии, это, в общем, дикость какая-то.
1: Интересно.
0: Но был отпор от совершенно дикого. Кстати, представляешь, человек, да, был почтенным кулинаром, представлял свою страну в Англии и вернулся на родину в Китай с кличкой Хуан, соответственно, да.
1: И он больше не сидел, да.
0: Больше не сидел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот. Я Виктор Леонидович.
0: Здравствуйте, Виктор Леонидович.
5: Вот, сексопатолог с 30-летним стажем.
0: Угу.
5: Вот. Вот я часто слушаю ваши передачи. Иногда бывает, понимаете, вот ощущение, что дефицит темы. А почему вы не копнете секс? Ведь вы понимаете, здесь и психология, и физиология, и анатомия, вот, этнография, все что угодно. А уж как тут можно и в шутливом тоне дать, и в серьезном тоне дать. Вот. А ведь это все-таки нужно и полезно для начинающего поколения, вот, которое слушает в основном радио. Я-то не консерватор. В моем возрасте ваше радио, наверное, не слушают.
0: Вы знаете, просто я немножечко поясню, да, спасибо вам за ваше мнение, за звонок. Мы с вами имеем в виду одну и ту же вещь, просто называем ее разными словами. То есть вы называете это, в общем-то, сексом, мы называем это генетикой. Вот. Угу. Мы просто несколько глубже уходим. Ну, мне так кажется, да, Андрей Юрьевич? Мы,
1: да.
0: Же, там, мы же уже вот где? У нас котлован глубокий, мы не хотим копать в одном направлении. Но если какие-то появятся непосредственные вопросы, касаемые вот сексуального воспитания и там так далее, с радостью Андрей на эти вопросы вам, конечно же, ответит. А следующий, может быть, звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Опять-таки, что я вам хочу сказать? Вот вы все время упоминаете некого генетика Геннадия, уж не помню, как он зовут.
0: Геннадия Подробного.
6: Вот. Но на самом деле он ведь не единственный, а один из родоначальников генетики был вовсе не он, а некий Егор Кузьмич Цапля. Угу. Вам говорит что-нибудь это имя?
0: Говорит, но это был человек, который все-таки занимался скрещением икр разного вида вот пресноводных.
6: Вот.
0: Да. То есть это не совсем генетика.
6: Простите, да.
0: Да ничего, ничего. Продолжайте, да.
6: Вот по этому поводу я бы хотел выступить. Я хотел бы спеть песню. Можно?
0: Ну, как вот Андрей, разрешит Андрей.
1: Да, конечно,
0: песня это хорошая.
1: Народное творчество.
3: И как раз она посвящена Егору Кузьмичу Цапле.
0: Сейчас, Шопен и тихо там.
1: Так,
0: давайте.
3: Раз Егору Кузьмичу в жопу ставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича.
0: Что же, чувствуются русские корни, хотя, конечно, тупо. Вот я думаю, что это фольклор был местности, который ныне уже не существует, потому что с таким прямолинейным складом вот, ну, мышления вряд ли во времена монголо-татарского ига могла эта местность выстоять. Как ты думаешь, Андрей?
1: Я думаю, это с цаплями тоже связано.
0: Ну, сейчас мы опять ненадолго прервемся, потому что мне надо. И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Вот ты знаешь, если у пациентов, да, порой можно как-то отследить эту динамику появления там лап, клювов и как-то хвостов, и даже говяжьего языка, то не было ли обратного случая, когда вот у, скажем так, у первопричины появлялись какие-то человеческие черты? То есть, например, у пернатого там появлялись человекообразные уши и там подобные вещи происходили ли?
1: Да, у нас существует даже целое предположение, что, например, мясоедство в любом виде, там, например, преследование животных и забиение их, это есть просто некий вид конкуренции между видами, то есть ради того, чтобы не случилось перенаселение, конкуренции. Например, более свежий гусь какой-нибудь или другая птица, которая появляется, например, и вовремя не закланная, она может вызвать какую-нибудь совершенно там ненужную, там, неподходящую в это время реакцию. Потому что, например, более свежий какой-нибудь вариант возникнет, например, мысль, поскольку в животном состоянии оно находится и оно живет более естественно. Когда оно попадает в среду людей, то ему приходится приспосабливаться и так или иначе видоизменяться. А вернее, вот... изменять свое поведение.
0: Ну, понятно, да.
1: Да.
0: А вот такой, в общем-то, феноменальный человек, киевский блаженный Осип Черешня, который пытался, в общем-то, пробудить в себе черты тех или иных животных посредством чрезмерного поедания их мяса. То есть ведь всем известен факт, что он, в общем-то, почти все лето прожил вот на болоте неподалеку от Киева, где питался одними, в общем-то, лягушами и в результате действительно приобрел некоторые черты, схожие вот с этим вот животным. Чем не сказано, удивил киевскую публику и добился дикого уважения. То есть даже имя Осипа Черешни было увековечено в таблице мемориальной. Да.
1: Да.
0: Или все-таки это так... мошенническое действие? Вот.
1: Я думаю, что мошенническое.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что он чувствовал вот начало вот этих вот трансформаций, которые с ним произойдут, и, так сказать, предугадав их, подался, то есть сказав двум-трем товарищам, что, дескать, я вот буду лягушем, да, в ближайшее время. Ну, как же, ведь человек же, он не может знать, в каком...
1: Давай лучше поговорим о том, как вот, например, распределяются социальные роли в преобразованных этих видах. Например, почему некоторые выбирают какую-то более, так скажем, ну, на современный взгляд, более скотскую работу, другие более какую-то виртуальную, третьи, там, скажем, какую-то военную там, или среднюю, созидательную, исполнительскую там, функцию на себя берет. Вот некоторые виды, они, например, чувствовали себя в первоначальном виде менее защищенными, и для того, чтобы им существовать в дальнейшем, уже, так скажем, в каком-то мутированном состоянии, им необходимо было приобрести какую-то, ну, в рамках клановой своей, приобрести какую-то, так скажем, подходящую нишу занять социальную. И таким образом, например, пингвины, они больше стремились как-то занять какую-то более позицию важную и защищенную, вот, например, на руководящих постах, как бы, они даже ассоциируются как-то, они чаще там приобретают свой первоначальный вид, то есть одевают там фраг, там ходят, важничают и так далее, там клюв задирают, там коровы или еще кто-то, они там большую часть в палатках торгуют, ну или там как-то занимаются чем-то таким, в общем-то, нейтральным.
0: А вот пчелки?
1: Ну, пчелки, они информационные, обеспечение, как правило, на них лежит. Ну, такой не совсем видимый, незаметный.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то животное, которое претерпевает многочисленные изменения в ходе своей жизни, как-то, в общем-то, от личинки к куколке, от куколки к бабочке, от бабочки еще куда-нибудь. Вот что означает такая переменчивость вот самих форм существования и как она отражается, да, вот на человеческом прототипе этого существа?
1: Ну это, как правило, вообще многие формы уже существующих людей можно подвести к этой метаморфозе, когда, например, там, как ты говоришь, и с куколки в личинку и так далее.
0: Да, вот.
1: Ну, как правило, это большая часть связана это с миграцией, то есть с эмиграцией, с миграцией. То есть, потому что одна форма, там, например, нуждается в одном состоянии, другая форма совершенно в другом. То есть подобные аналогии мы проводим, как правило, с эмигрантами. То есть все виды, которые испытывают на себе метаморфозы, они, как правило, в нашей проекции, в человеческой, так скажем, или не в нашей, а вообще в человеческой проекции, они относятся к эмиграции.
0: Ну, ведь бывает, скажем, эмиграция так политическая какая-то.
1: Неважно.
0: А, то есть, ну, а хорошо, а вот, например, вот социальная ниша у эмигранта, она может быть тоже разной. То есть, к примеру, он мог здесь занимать, ну, какое-то положение такое, ну, пингвинистическое, к примеру, а вот эмигрировав, стать, к примеру, разносчиком газет, да, или вот как печально известный случай, продавцом сосисек.
1: Да.
0: То есть как же вот тогда получается, что это уже вторичные признаки, вот пингвинизм там или...
1: Ну, совершенно правильно, потому что пингвин, там, скажем, парламентский пингвин, возьмем такой совершенно стандартный признак пингвина, ему присуще парламентское что-то такое.
0: Ну, в общем,
1: или артистическое, музыкальное. Вот. Он же не может быть натуральным пингвином для той страны, в которой он находится.
0: А, ну то есть...
1: Все равно будет к нему какое-то недоверие небольшое, там, барышник, скажем, или... Ну какой он американский танцор, он же совершенно из другой страны. Хотя желание ассимилировать себе, ну, как бы таких деятелей, оно, в общем, понятно и так далее.
0: А вот таким образом вот эта служба, которая, так сказать, помогает координировать движение косяков птиц в момент перелетов их там туда-обратно, в теплые страны и обратно, да?
1: Ты опять ошибаешься, туда-сюда.
0: Да, прошу прощения. Вот в момент перелета туда-сюда не учитывает ли вот эта служба, так сказать, желания и привычки прототипов вот пернатых? Ну, мне вообще очень странно, как это происходит, вот так, таковая навигация, вернее, техника вот этого всего дела.
1: Нет, пернатые большей частью относятся, это помимо тех, которые являются вот в нашем понимании домашними птицами, то есть которые не летают, они относятся, скорее соотносятся так, с теми видами, там, профессиями или социальным назначением, которые предполагают под собой не перемещение геофизическое, а какой-то взлет, в общем-то, ну, психики или социальной профессии, связанной с подъемом с каким-то, то есть творческие профессии и так далее.
0: Ну вот, насколько я знаю, что изначально, то есть я так все-таки к практике все ближе, их попросту загружали, и там так как такового подъема, как физической величины, не было. То есть даже было...
1: Но это относились к домашним птицам, то есть у которых, собственно, есть признаки летательные, но они занимались бюрократией там или там шоу-бизнесом таким вот.
0: А вот если мы возьмем обитателей моря, то есть, ну, как-то, например, вот медуз, морских склизняков, прозрачных, сокращенных МСП.
1: А, вот. Это все теневики, можно сказать, и весь андерграунд.
0: А вот
1: экономически.
0: Известно ведь, что еще существует это коралл. Он тоже, в общем-то, жив.
1: Коралл жив?
0: Жив.
1: Да, Коля. Ну, там, например, в этой иерархии мы же не будем так детально разбирать. Это можем даже на уровне предположения оставить, что там в этом мире может быть кораллом. И что может быть акулой, так скажем, или скатом. Да?
0: Ну, то есть, а есть какая-то общая классификация? Вот, ну...
1: Ну, системы как таковой нет, она постоянно, она находится в динамике. То есть мы даже приветствуем, когда появляются внезапно люди и предлагают какие-то свои версии. Как правило, они не лишены смысла, потому что, как мы уже в начале нашей, вернее, тематически даже определили, существует генетическая память, поэтому... Когда человек так или иначе возмущен чем-то или возбужден, он может высказать какое-то, даже можно сказать, истинное мнение.
0: А вот в этом плане, мне кажется, имеет смысл эксплуатировать труд детей, поскольку интуитивно дети могут очень точно провести вот аналогию.
1: Да, у некоторых видов вообще взрослые паразитируют за счет детей, поэтому здесь ничего сложного для понимания нет.
0: А вот известна теория, что, значит, сперва изначально он как бы, ну, им чихнули, да?
1: Да.
0: Вот, а затем, значит, мелкие там быбы куда ни попадет, часть померла. Вот одна, значит, упала в воду, значит, он там трансформировался, потом вылез, в общем-то, наружу, вот там полз, потом привстал, значит, шел на четырех, потом там то-то-то-то и на двух, да, вот такая вот уже ныне. А потом из них, значит, бым, там, одна так и осталась, другая, значит, улетела.
1: Угу.
0: То есть тут мы видим, что все равно это все, в общем-то, звенья одной цепи.
1: Да.
0: Вот. А таким образом получается, что человек, это вот чем чихнули, это ведь одно и то же.
1: Нет, человек — это химера, то есть это вот наше представление.
0: Конечно. Так, а в чем-то смысл этих всех вот изысканий и вот этих научных трудов? Вот вы отгрохали такую лабораторию на 15 этажей с аквапарком, с зимним садом. К вам там приходят люди, приезжают иностранные делегации, сокращенно ИД. А смысл-то, если, например...
1: Вот так ты тебя... видишь, они же приезжают. Это рефлексия. То есть вот попытка вот этой виртуальности приобщиться к рефлексии, то есть к тому, что они есть. Ты заметил, что, например, вот тебе нравится кто? Тебе насекомые больше нравятся, мне, например, нравится больше рыбы, ну и так далее. То есть у каждого есть свои предпочтения.
0: Ну, а вот есть, например, у людей же тоже огромное количество категорий, да, там, скажем, один любит жонглировать.
1: Да.
0: Вот, а другой любит как-то пребывать в таком статичном состоянии.
1: Это они вводят в заблуждение своими повадками.
0: То есть все-таки ты хочешь сказать, что...
1: Например, даже те, кто там часто, ну, например, говорит или имеет такую профессию, которая связана с изложением мыслей, там, ну, не мыслей, а слов и букв, это не значит, что его прототип генетически имел какую-то даже легочную систему. Он мог быть и червем, и шлангом, и змеей. Там.
0: А вот, кстати, мог ли он быть каким-то предметом, в который вложили душу? Ну, вот, например, вот художник, да, у нас, ты видел, так прикованный, рисует за долги. Человек рисует, но все равно, он говорит, в каждое произведение я вкладываю душу, поэтому, в общем-то, оно бесценно. К примеру, может ли вот произведение его, да, в которое он вложил душу, стать прототипом какого-то человека или женщины, например?
1: Я думаю, больше опираясь на то, что это все-таки отражение рефлексии памяти. То есть он может отражать существующее, а будущее он не способен отражать. Ну, вернее, это, в общем-то, и бессмысленно. Он будущее проецировать, вернее, произвести что-то такое, что отвечало будущему, весьма, ну, гипотетично это. То есть маловероятно даже.
0: Угу. А ведь бывает как? То есть, например, человек вот болел в юности, ну, это даже не то, что болезнь, а страдал синдромом скульптуры. Угу. То есть у него было вот про одного из наших пациентов.
1: Стремление к формированию, работа с твердыми предметами.
0: Нет, наоборот, он не мог длительное время жить нормально, если не представлял из себя скульптуру. То есть у него были позывы в публичном месте как-то раздеться, принять монументальную позу, их постоять хотя бы 3 минуты ему нужно было. Мы вызывали виднейших специалистов, но
1: Путаешь здесь между эксгибиционизмом и капрофагией.
0: Нет,
1: то есть,
0: нет.
1: Например, стремление формировать из продуктов своих что-то, это больше относится к проблемам, связанным с дефекациями.
0: Вот мы не звали этого специалиста как раз вот по... Да, это, видимо, была ошибка. Ну, то есть это не является каким-то желанием вот уже самого себя положить в основу создания будущего, скажем так, будущей генетической ветки, на которой повиснут эти яблоки. Ну, то есть ведь хорошо, например, кому-то сказать, дескать, я вот там генетически произошел там от Моцарта. Ну, да.
1: Ну, подобные заявления, они, в общем-то, свойственны некоторым видам, но они нисколько не связаны с действительностью. То есть если мы некоторые виды способны заявлять о себе что-то, даже вести себя очень похоже и демонстративно, но это не значит, что они в действительности принадлежат к ним. Ну, так скажем, вот, например, кто-то...
0: Ну, то есть ты считаешь вот нашего вот пациента неискренним в своем стремлении, но он же стыдится, и то есть сейчас ему 60 лет, он пришел, рассказывает об этом, что вот да, у меня такое было.
1: Угу.
0: Вот, сейчас он является одним известным телеведущим, кстати.
1: Угу.
0: Ну, то есть зачем бы ему было вообще...
1: Ну, это один из признаков как раз. Это запредельная рефлексия. То есть, возможно, там переживает 2 стадии. То есть, опять же, там метаморфоза, ну, не в рамках, так скажем, единого вида, а из вида в вид. То есть проекция человека, она является, в общем-то, поскольку она виртуальна, она дает возможность даже как-то трансформироваться из вида в вид. То есть, можно сказать, начало жизни относится к одному виду, середина к другому. Такое бывает.
0: Ну, вот тут встает все-таки вопрос такой у всех наших радиослушателей.
1: Например, вот это вот желание успеха, так скажем, вот всеобщее, там, разжиреть как-то или еще что-то такое.
0: Нет, это разные вещи немножко. Разжиреть.
1: Нет, это вот как раз то, о чем я говорю.
0: Подожди,
1: это вот как раз связано с недовольством, там, например, собственным, ну, видовым происхождением и стремлением расширить возможности. То есть, вернее, вот это ложное заблуждение, что, например, когда червь там хочет стать птицей, или наоборот, там птица, которая замучена там какими-нибудь
0: червем.
1: Лисами, там, например, хочет стать червем и уползти подальше. То есть вот это вот диалектические такие вопросы, которые постоянно, ну не постоянно, в некоторых случаях они могут возникать в течение жизни. Редко можно встретить такую видовую монотонность, когда в течение жизни та или иная субстанция полностью довольна собой. Ну, как бы она...
0: А вот... есть вот такие? Есть такие случаи?
1: Конечно.
0: Ну, вот
1: есть.
0: Как пример.
1: Конечно.
0: Ну, вот, например.
1: Да. Объединенные общие идеи, там, например, они меньше как склонны, вот, например, каким-то видовым таким колебаниям. То есть они меньше склонны. Но это зависит от эпохи.
0: А мы, кстати, вот тут искали вот ответ на вопрос, что же все-таки вот разъединяет. Вот потому что что объединяет, нашли многое там, это начиная от колбасы, заканчивая рок-концертом. А вот что разъединяет, не нашли. Даже пожар, казалось бы, когда давай все разбегайся. То есть мы, например, клали баллоны газовые, поджигали и вешали таблицы. Лежат газовые баллоны, возможен взрыв. Все равно все объединялись, сбегали и смотрели, и снимали на видеокамеры. То есть что, на ваш взгляд, все-таки разъединяет?
1: Не, ну, разъединяет, как правило, видовые различия. Плавые. Ну, можно сказать, ну, что, например, невозможно... питаться там, скажем, вот, например, в определенной геологической среде там существует возможность там питаться всем видом. Ну, например, если один вид соберется в большом количестве, они быстро все, в общем-то, приведут там к ничтожеству. Поэтому разновидовость существует. Поэтому и существуют некоторые там вот разъединения.

0: Здесь я как-то все-таки не совсем с вами согласен. Необходимо найти какой-то действительно разъединяющий фактор. Вот мне, например, кажется, что это территория.
1: Ну, в качестве объединяющего фактора еще придумано было несколько вариантов. Это водка, наркотики и...
0: Объединяющего, вы сказали, да?
1: Да.
0: Нет, а я про разъединяющий, что территория, на мой взгляд, это как раз вот серьезное разъединяющее, в общем-то, вот...
1: Разъединяющий. Национальный вопрос.
0: Тоже объединяющий. Объясню почему. Потому что представьте себе, как скучно было бы, например, антисемитам без евреев.
1: Да.
0: Я так что.
1: Было бы скучно.
0: Было бы скучно. Исходя из этого, вот, национальный вопрос вряд ли разъединяет. Или, к примеру, албанцам без сербов, да, то есть.
1: Да.
0: Нет, а вот территория, на самом деле, мне кажется, разъединяет. К примеру, как только человеку достается в собственность какая-то часть до, дикой, назовем так, земли, у него есть стремление отгородиться от остального мира, там, забором, еще там чем-то. Соответственно, это и есть разъединение. Далее мы видим геометрическую прогрессию этого разъединения. В чем она выражена? То есть, ага, у соседки помидоры мельче, чем у меня. Это говорится, в общем-то, со злорадством. Если помидоры там увянут, это вообще просто праздник какой-то. И так далее. Как вы считаете?
1: Ну, я считаю, что подобные дробные деления, они могут далеко увести от, собственно, от сути проблемы. Потому что суть проблемы не в этом. Даже внутри каждого вида есть какие-то взаимные притязания и взаимные претензии. Мы говорим более о глобальных межвидовых проблемах.
0: Угу. Ну, может быть, послушаем все-таки телефонный звонок, если вы не против.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
2: Очень радостно мне, что дозвонился. Во-первых, потому что я не из Москвы звонил.
0: Да.
2: Во-вторых, потому что как раз вот отсутствует здесь практик и теоретик.
0: Да. Не
2: вопрос.
0: Говорите, пожалуйста, только погромче, потому что вас не очень хорошо слышно.
2: Так нормально?
0: Да.
2: Понятно. Я, наверное, должен представиться или не надо?
0: Да как хотите, собственно, все равно через 2 минуты все забудут, как вас зовут. Да я шучу, конечно. Представляйтесь, конечно, да.
2: Понятно. Да. Не, ну вы-то меня знаете, так для слушателей есть только.
0: Чтобы они как-то тоже...
2: Вот, ну я грудничище, в общем.
0: Да.
2: Тоже в прошлом спортсмен, как и вы.
0: Да.
2: Вот, и, в общем-то, хотел обсудить следующую проблему. В последнее время вот... Много шума поднялось вокруг прочтения генома человеческого. Вот. И в связи с этим вот что я хотел обсудить. Значит, в современном спорте, я имею в виду циклические виды спорта, появилась такая теория, которая уже стала почти что практикой, что вот спортивная подготовка, и в частности повышение спортивного мастерства, сводится к гипертрофии медленных мышечных волокон, и гиперплазии митохондрий в быстрых мышечных волокнах.
0: Да.
2: А причем интенсивность аэробной тренировки должна превышать уровень анаэробного порога. Вот. Но при этом не должно происходить закисление сильного, поскольку происходит в мышцах деструктивные изменения под воздействием продуктов распада, там свободных радикалов и так далее. Так вот, на практике невозможно добиться такой интенсивности, поскольку не существует, методики телеметрического контроля, что ли, данного показателя.
0: Да, да, понятно.
2: Вот,
0: да.
2: То есть, за исключением беговой дорожки, в других видах спорта, таких как коньки, там, или гребли, или плавание,
0: да.
2: Невозможно добиться, воссоздать динамический стереотип с точки зрения биомеханики.
0: То есть вы хотите сказать, что вот в связи с таким с пребыванием человека в замкнутой, скажем так, механической среде, в связи с, попросту говоря, с сокращением мышечных функций необходимых, да, он теряет массу, да?
2: Нет, я совсем не об этом. Ну, я скорее к Андрею хотел бы обратиться, хотя и к тебе тоже, Тань.
0: Да.
2: А вот в свете всего вышесказанного...

0: А как вы думаете, каковы перспективы генетики? Вот возможно ли целенаправленное конструирование таких как бы мышечных волокон с неограниченным аэробным потенциалом? Ну, вот, к примеру, мышца крыла кузнечика, на снимке электронного микроскопа, она нашпигована митохондриями. То есть он может длительное время работать и не уставать, грубо говоря. Угу. Вот, возможно ли, скажем, в ближайшем или там, в дальнейшем, в будущем, обозрении, создавать таких спортсменов, которые могли бы...
1: Понятен вопрос. Спасибо. Андрей, как ты считаешь?
2: Вообще я думаю, если тема. По этому пути пойдет, то опять же пойдут какие-то видовые предпочтения, и по-прежнему у нас будут бегуны, негры, там, например, бобслеисты, там, швейцарцы и так далее. То есть опять вся эта проблема наша извечная опять всплывет и останется. Я полагаю, что задача как раз генетики состоит в том, чтобы, например, чтобы опять окислительные процессы улучшить, это нужно открыть ему легкие, там, сделать их какие-то большие площади. Одним словом, задача в том, чтобы объединить в одном виде признаки многих видов. То есть там приделать ему ноги
1: кузнеца.
2: Да. Ну и так далее.
1: Вот, кстати, тут мне так кажется, что есть небольшая ошибка, потому что...
2: Ну, спорт сам по себе тогда перерастет в какие-то бесконечные научные усовершенствования видов.
1: Типа произойдет с ним то же, что сейчас происходит с музыкой, к сожалению. Вот. Ну, по сути.
2: Ну, она пока что однобок так вот происходит. То есть электронную часть развивают, а остальную оставили в покое.
1: Но, тем не менее, вот еще хотел сказать, что у кузнеца, по-моему, мышцы нет в ноге, потому что мы неоднократно ее отрывали и смотрели, то есть там какие-то палки торчат и белые штуки, то есть ничего похожего вот на мышцы там вообще, по-моему, не присутствует. Он жилистый кузнец, безусловно, жилистый, но я бы не стал брать с него пример. Он и весит-то, извини, как твой ноготь.
2: Да, потом сам процесс, например, спортивных соревнований, он основан большей частью на преодолениях, поэтому наличие каких-то препятствий вот в достижении цели, потому что если бесконечно улучшает, например, результат с обеих сторон, так скажем, повышать производительность спортсмена и снижать препятствия, все равно планка требований возрастет до того, что все равно вот отечный обыватель, который сидит с пивом там у телевизора, он все равно его приведут к какому-то среднему, что, например, тот же самый спортсмен должен ту же самую дистанцию преодолевать уже за доли секунды. Поэтому это вопрос, в общем-то, прозвучавший, скорее всего, от спортсмена, потому что он заинтересован буквально в преодолении завтра, чтобы он лучше пробежал. А бизнесмены, которые занимаются этим спортсменом, они, в общем, еще быстрее задачи решат, они ему завтра другую планку поставят. Так что этот вопрос чисто профессиональный. Это все равно как там, я не знаю, а если мы там добудем где-то, еще найдем больше там на килограмм золота, они скажут, оно там понизится на 1 копейку и будет, и так далее.
1: Слушай, тем не менее, позвонивший, он прав в каком смысле, что я тут недавно, находясь в командировке, включил какую-то найденную кассету с записью легкоатлетических соревнований какого-то чемпионата, который проходил не так давно.
2: Угу.
1: Вот, и там вот такие молоденькие, в общем-то, женщины, они вытворяли совершенно дикие вещи. Причем очень грамотно был смонтирован этот репортаж. То есть там были перебивки из чемпионатов мира аналогичных прошлых лет, причем там не пятилетней давности, а, скажем, там 60-е года, потом там 30-е какие-то года, да, вот, и то, что делали вот там, то есть, например, одно сальто с переворотом, то, что вот и ты, и я сейчас легко сделаем в коридоре после 5 кружек пива, да, смотрятся какими просто увольнями люди в сравнении вот с современными спортсменками, которые, действительно, я удивлялся, как это вообще живое существо может это сделать, и может быть, наш радиослушатель имел в виду, где предел, когда настанет этот предел уже вот такому совершенствованию. Вот мне кажется так.
2: Ну, например, то, что, о чем ты говоришь, это же сравнительная характеристика. А предел, речь идет о том, что пределов никаких нет. И сам смысл вот этих соревнований, если он есть в чем-то, например, для человека конкретно, то его, в общем-то, по большому счету нет, и вот завышение этих требований, оно будет бесконечно продолжаться, как бы результаты не улучшались.
1: Ну вот помнят наверняка все человека-бобра канадского поданного, который на чемпионате, в общем-то, грызунов среди людей выиграл конкретно. Почему? Потому что он, действительно, у него была такая мутация, что у него была нижняя часть морды, как от бобра, то есть бивни не били жар. Благодаря этим своим физическим данным он, естественно, всех остальных, то есть перегрыз гораздо больше деревьев, чем его коллеги по Канаде.
2: Да, вот ты знаешь, почему, например, это действительно является истинным видом, не спорта, а развлечения, потому что шоу-бизнес не успевает за такими явлениями, как вот, например, экстремальные виды спорта, которые внезапно появляются, только их объявляют экстремальным видом спорта, там уже два появляются участника, три и так далее. Вот когда их становится уже три, там, скажем, или четыре, это уже может перерасти, опять же, в обычное такое соревнование, типа легкой атлетики или еще что-нибудь.
1: То есть практически стать салонным видом спорта всех. И девочек молодых могут сейчас уже отдавать, там, скажем, на какой там сейчас экстремальная езда на велосипеде. Да. Если раньше отдали на фигурное катание, то сейчас куда ходит ваша дочь? Мы свою отдали вот на экстремальное катание на велосипеде. Угу. А стремление людей как-то выделить, чтобы оно вполне тут понятно. Кстати, в связи с этим...
2: Мы еще, например, выделяем некоторые виды, не спорта, а, так скажем, развлечений, потому что спорт, по большому счету, он сейчас предназначен для публики. Ну, как и всегда было это дело, просто это более сейчас целенаправленно развивается. То внезапное появление того или иного вида спорта, не такое внезапное, как, например, фигурное плавание, а внезапное...
1: Синхронное плавание. Да, то есть такое, да.
2: По аналогии с лягушками, в общем, провел. У нас в исследованиях это называлось
1: фигурное, да?
2: Потому что никакой синхронизации там не было.
1: Но в дальнейшем чтобы довести до совершенства, уже они изобрели синхронные. Причем я недавно видел среди пенсионеров обоих полов это производило. Знаешь, синхронно плавали, действительно. Действительно красиво. Ладно, речь не об этом. Да.
2: Например, появление какого-то внезапного вида развлечения или спорта, так называемое. Например, убегание от роя пчел. Оно же будет до тех пор интересно, пока оно будет подхвачено информационной системой и пока оно, в общем-то, не застоялось и правилами не обросло, оно будет интересно. Но ему вот как раз не хватает вот этой информационной мобильности, чтобы его достаточно быстро классифицировали.
1: И приняли,
2: в какой степени это должно как-то оцениваться, какова дистанция, сколько должно быть пчел или сколько должно быть
1: участников.
2: Участников.
1: В какую сторону можно бежать, в какую нет.
2: Как судить и так далее. То есть это должны мгновенно решать как раз вот эти вот бизнесмены от любого вида спорта, то есть от внезапно появившегося спорта, например.
1: Бег от роя пчел, мне кажется, заведомо тоже обречено на провал, потому что это всего лишь производное от уже существующего вида спорта, как-то уворачивание на скоростной трассе от автомобилей. То есть это реально есть такой спорт.
2: От роя пчел он имеет много разновидностей, то есть там лазание.
1: Укрытий пчел. Только там не должно быть, я насколько знаю правила.
2: На самом деле укрытие от пчел единственное, это вода.
1: На пути нет, там нигде.
2: А все остальные, они, в общем, для них доступны, поэтому здесь нам намного широко поле. То есть, например, если с автомобилями тут ограничено как-то пересеченной местностью, если вообще, в конце концов, это можно в вертикали как-то решить.
1: В туннеле их запускают. пускают в туннель команду одну, вот, ну, туннель с двухсторонним движением.
2: Ну, это видишь, как много условий, как много, в общем-то, опять же, формализма, о чем мы, собственно, и говорим, когда обрастает все это формализм.
1: Ты понимаешь, это не формализм, это очень удобно. Например, команда состоит, насколько я знаю, из 5 человек, да? То есть две команды. Значит, одну команду запускают в туннель с одним движением, другую в другую, и ставят автомобили, скажем, 25 автомобилей, которые на скорости. Кто выйдет из туннеля?
2: Ты продюсируешь просто этот вид спорта, поэтому я, скажем, ты так заинтересован.
1: Я продюсирую видеосъемки его скорее, то есть сам вид спорта, конечно, и комментаторство, то есть, но комментаторство обычно очень горячее, типа там, вот там, ну, то есть, сам понимаешь, не совсем в приличной форме оно вытекает, потому что на самом деле игра азартная, и желающих много. Мы даже хотели устроить ассоциацию по уворачиванию от скоростных машин среди беременных, но ассоциация запретила вот это.
2: Да.
1: Ну, кстати, бег от роя пчел, это все-таки не коллективный вид спорта, потому что если бы он был коллективный, то есть было бы два, например, спортсмена, то есть два убегающих, то это привело бы к тому, что, может быть, имело бы смысл одному из них просто отстать, там, чтобы там...
2: Вот поэтому он и популярен, потому что здесь, много опять вариантов. Же, нельзя сказать, да.
1: Ну, понятно, да, да. Ну что, может быть, еще один телефонный звонок отслушаем?
2: Может быть, да,
1: потому еще. Что у нас уже время подходит к концу, поэтому вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы к базитологу Андрею Орлову.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я коротко постараюсь.
1: Да.
4: Я работаю в Моссочувводе на коллекторе.
1: Да, это известный.
4: Вы знаете, да?
1: Конечно, конечно.
4: И наш бригадир говорит, ты эту рыбу пойманную вот, не ешь. У меня генетика вопрос такой к вашему. Это вот что же случилось с ней? Она генетически мутировала. Но мы же пьем эту воду и назад эту воду, так сказать, назад сбрасываем. Вот, спасибо.
1: Понятно. Ну, этот экологический вопрос, кстати, хочу сказать, что действительно мы в дальнейших наших программах намерены очень вплотную и серьезно заниматься вопросами экологии, так сказать, просвещать и так далее.
2: Я хочу сказать,
1: очищать
2: что
1: намеренно,
2: сейчас
1: да.
2: существует вообще большая роль политики в современном мире и всяческих организаций, связанных так или иначе с природой, или там, неважно, организация, как правило, занимает ту нишу, где меньше всего исследований, где больше всего страх. Так вот, например, задача некоторых организаций экологических повысить интерес вообще к себе или же там, например, к проблемам, которые они занимаются. Поэтому, например, чтобы повысить интерес к генетике, очень часто бывает так, что берутся какие-то объекты, скажем, рыбы там те же самые, умышленно деформируются до безобразия, ну так, чтобы они сохраняли подвижность, да. Выпускается и дается возможность, чтобы поймать и исследовать их. То есть таким образом как бы повышается интерес к своей науке, иначе бы оно совершенно было бесполезно.
1: Ну это вот известная история с семьей Адамсов, которые по иронии судьбы, для того, чтобы, в общем-то, сшибить денег с Организации Объединенных Наций на защиту и изучение жизни зябликов, попросту, в общем-то, не то, что уничтожили, а, скажем так, блокировали целую популяцию и приносили жертвы какие-то, в общем-то, в виде этих вот птиц, показывая, что, дескать, вот они гибнут. Выхлопотали себе все-таки. То же самое, что галапагосские черепахи. Когда, значит, эта баба, она с Прато приехала, всех перевернула, значит, с животы на спину, потом позвала лесника, говорит, лесник, смотри, у тебя черепахи все это лежат на спине. Их надо переворачивать, давай снарядим экспедицию. Ну, а тот, что повелся на это дело, вот она срубила там несколько сотенок денег, и вот до сих пор переворачивать там этих черепах туда-сюда. То есть, в принципе, по отношению к живой природе, это, конечно, подлость. Но с другой стороны...
2: Как будто ты не живая природа.
1: Да.
2: А вот скажем, что твои американцы, например, сначала, значит, работают в содружестве два, например, концерна. Один занимается производством пиццы, другой, например, держит в резерве там большие очень серьезные вещи. Одни сначала, значит, кормят всех, потом другие говорят, что вы ожирели все от того, что у нас там гормонально измененные, в общем-то, генетически измененные зерна использовались, или неважно, что там. И таким образом появляется стремление использовать третью альтернативу, которую как раз предлагают наши вот, люди, не задействованные ни в чем. То есть вот генетика – это дело темное совершенно, поэтому предлагается, вот, например, третий вариант какое-то развитие.
1: А вот ведь есть же, например, в компьютерном мире люди, которые занимаются созданием, так сказать, искусственного разума уже длительное время. Вот можно ли сопоставить вот их деятельность с деятельностью генетики?
2: Генетиков. Нет, потому что это создание искусственного интеллекта, это все равно, что себе из воды вытащить за волосы.
1: Вот, да. А генетика это что? Это то же самое, что себе там... приделать.
2: Да.
1: Вот, поэтому что, они, в общем-то, где-то
2: похожи. Ну, как мы в начале программы говорили, это «Я все сделал вокруг», называется. Вот эта песня, это «Я сочинил» и так далее.
1: А вот существуют сейчас ведь информационные войны, вот базитические, вплотную сейчас ими заняты, и мощно действительно.
2: Ну, это просто вот этот скандал любой, который нуждается просто в новой интерпретации, он называется «Информационные войны».
1: А вот генетические войны ждут ли нас или нет? То есть войны между разными группами генетиков. Война за дерево, да.
2: Вот. Ну, как в любой организации, всегда они должны происходить. Иначе она стала бы мертва.
1: То есть там тоже будет выживать сильнейший. То есть тот, кто громче крикнул, это мое, или тот, кто больше пометил?
2: Да.
1: Нет, а что да? Это вопрос был.
2: А ты буквально спрашиваешь, кто громче кричит или метит?
1: Да. Вот тут важно, кто больше метит или кто громче кричит.
2: Ну, это, кстати, серьезный вопрос, на него сходу не отвечу.
1: Угу. А вот еще такая тема – женщина в генетике.
2: Женщина в генетике как раз в самом начале говорила, что она совершенно неуязвима. Это все распространяется только на мужчин. Женщина может пользоваться только благом вот этим, который генетическая, ну, как бы генетика дает. С ее точки зрения это вообще все хорошо.
1: То есть, когда, например, они вот тут собрались, что-то там говорили, там бредили там про генетику, сидели с умным видом, звонки тоже были. Потом, знаешь, мы выходим все, я типа спрашиваю, а скажите, а вот такая, ну, называю имя женщины, да, которая, они такая, это выскочка. То есть, они, в принципе, дают вот так вот сразу выскочка им, да, всем. Угу. Ну, то есть, если бы я, например, привел даже неприятного им, но все-таки представителя мужского пола, они бы как, ну, он там, они бы сказали, например, он, как это называется-то?
2: Вот задача генетики, попросту говоря, это облегчить существование наше, да?
1: Да.
2: В общем, если говорить таким об основных задачах, то у женщины у нее жизнь тяжелая и мучительная. Поэтому вот этот лозунг облегчения задач, она в принципе, этот лозунг, он полностью отражает вот потребности женщины. А мужчина, как таковой, он нуждается в трудностях, в испытаниях, в прогрессе и так далее. То есть он не нуждается в каких-то консервациях, в регрессии и сохранении. Поэтому, в общем-то, я говорю, генетическое влияние распространяется в основном на мужчин. Не в основном, а только.
1: А женщины читают любовные романы.
2: Тоже прописано генетическим языком.
1: И мы продолжаем нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. И все-таки вот не дает покоя личность Геннадия Подробного. Где гарантия того, что таких вот Геннадиев было, в принципе, несколько, что он был не один, попросту говоря, и что это был не коллектив людей? Вот,
2: я понимаю, в тебе говорят авторские амбиции, конечно. Наверное. приходилось сталкиваться с какими-то вещами репродуктивными. То есть, когда ты делаешь что-то, а это уже готовое. То есть это явление обычно приписывают какой-то мистике или как будто берется что-то извне, и оно общедоступно. На самом деле это совершенно не так. Существует даже некий уровень таких деятелей, которые считают своей задачей распространять информацию, которая еще не опубликована, чтобы создать таким образом вот широкую сеть, такую, в общем-то, информационную сеть, которая, ну, изначально, конечно, она общей является. И таким образом выявляет людей с наиболее, как бы сказать, подходящими параметрами для, ну, для засвечивания, попросту говоря. Вот Геннадий к таким и относился.
1: А вот ты сейчас сказал насчет публикации, скажем так, еще, вернее, даже выноса на общественный суд еще не опубликованных, да, каких-то произведений или там, ну, каких-то предметов, да?
2: Ну, там имелось в виду, распространяется как бы тенденция, на которую можно потом, опираясь, создать какой-то хит. В общем, совершенно незатейливая такая процедура. Для этого используется, в общем-то, сельская местность. То есть создается сначала какой-нибудь фольклорный вариант, например, сказка или же песня, вот, которая в дальнейшем застревает в подсознании. И потом приводится куда-нибудь уже в мегаполис, и там получает какое-то уже более конкретное распространение, более коммерческое.
1: Здесь есть один, скажем так, момент, который, мне кажется, следовало бы учитывать в целях хотя бы сохранения, скажем так, чистоты жанра. Ведь если раньше редакторы, да, которые вот редактировали какую-то информацию, они были людьми, скажем так, ну, аскетичными в плане амбиций, то нынешние редакторы стараются как-то скорректировать материал таким образом, чтобы внести туда свое «я». Ну, хоть одну запятую, понимаешь, ну, влепить от себя. Тем самым это так называемое, ну, скажем так, неявное соавторство. То есть, ну, к примеру, какой-то роман выходит, да, в котором одно слово, там, скажем, «что» заменено на там «и». Мелочь. Но он хранит бережно вот эту, значит, данный литературный труд у себя на полке и знает, что здесь вот именно его рукой в многотысячном и даже многомиллионном, да, тираже вот есть такое исправление великого Пушкина, к примеру.
2: Да, но главное, чтобы этому «и» придать значение соответствующее. То есть нужно какие-то создать фальшивые исторические справки или там ряд целый, можно даже какую-то войну приписать этой «и». Ну и таким образом повысить статус ее.
1: Угу. Ну а есть ли, вот, вернее, были ли во времена Геннадия Подробного какие-нибудь службы, скажем так, общественные, да, или организации общественные, которые каким-то образом контролировали вот такое вольготное обращение с имуществом, именуемым генетикой? И если и были, то какие существуют сейчас аналоги, современные аналоги вот тех общественных организаций?
2: Ну, можно назвать, вот, например, в то время это на уровне современных частушечников, что ли, были, а сейчас это скорее, ну, в общем, люди, наиболее часто вступающие в контакт, там, женщины легкого поведения, женщины тяжелого поведения, ну, в общем, одним словом, те, кто много контактит и имеет возможность, ну, как бы так или иначе, там, намеками в скрытой форме распространять информацию. А вот формальные СМИ, они не в состоянии, потому что они настолько формализованы. Если посмотреть, это же, в общем-то, повторяет все друг друга, и здесь, в общем, нет никакой почвы для того, чтобы усовершенствовать что-то. Хотя при определенных усилиях и расслабленности мозга можно, конечно, там, придать этому какое-то значение более существенное. Но, как правило, это уже исчерпавшая себя среда, и здесь, в общем-то, совершенно нечего изобретать.
1: А вот, например, такой вид, как-то беспристрастная женщина на красных BMW. То есть такие тайные агенты распространения, сокращенно ТАРы. Угу. Ну, их так и зовут, ТАРа. Угу. Вот их роль какова во всем этом процессе? Ведь это третий тип женщин, о которых как-то умалчиваются.
2: Ну, это просто повышается мобильность среди мегаполиса. А так, в общем, они ходят по дорогам и не пользуются колесами. Ну, вернее, внутрь как-то... так, чтобы перемещаться с помощью их, не было такого.
1: А если, например, мы сделаем заныр вот туда, так сказать, в прорубь прошлых лет, то можем ли мы вот эти тары, то есть или женщин, беспристрастных женщин на красных БМВ, сравнить вот с мужичком, жующим бороду, который вот идет по проселочной дороге, и вот это, а тут, знаешь, слева избушка Левитана уже.
2: И которому кажется, что это антрекот.
1: Да!
2: Встречались, конечно, такие.
1: Но ведь мы же можем проследить, вот, так скажем, на исторической ниве, да, вот этот путь, куда вот жующий бороду приходит. Так вот, приходит он, в общем-то, как бы вовсе не туда, куда ему надо. И на его опыте, казалось бы, вот эти тары или беспристрастные женщины на красных БМВ могли бы каким-то образом учиться и не повторять этот путь. К тому же этот путь значительно страшнее вот с теми средствами, которые породила цивилизация. Все эти капканы, трещотки, а также вот эти магические резиновые предметы с зауженным горлышком.
2: Да, но интересно здесь отметить, что они ходят не целенаправленно, а ходят туда-сюда. И это вот как...
1: люфтуют!
2: Можно назвать и так. Но это вот по звонку человека, там можно сказать, что это сильно связано с какими-то половыми стимуляциями. То есть сам процесс хождения и лингвальное выражение себя имеет определенные оси внутри организма, которые жестко взаимосвязаны. И вот эта ходячка, она, конечно, когда производился отлов этих ходунов по лесам и полям, и замер их, в общем-то, гормонального фона превышал все допустимые нормы. То есть, можно сказать, они находились перманентно в состоянии полового возбуждения, завышенного даже.
1: А может быть, как раз вот это состояние, которое у них постоянно присутствовало, да, вот это возбуждение, оно вынуждало их как раз вести себя вот так, ну, скажем так, беспристрастно, ходить с такими каменными достаточно лицами. Из-за этого, вот вообще, вот это само название «Тайный агент распространения», то есть «Тары», это они себя взяли или им дали, скажем, их так, товарки, ну, более явные товарки по цеху, вот, которые стоят всюду?
2: Я думаю, им дали вообще лесорубы, которые периодически их встречали на проселочных дорогах и не могли, в общем-то, уловить их никак.
1: Они даже боялись. То есть, когда уже доходило, то здесь они сами шли на попятную, вот эти здоровые мозолистые мужчины.
2: Да.
1: Кстати, вот еще тут сразу встает такая тема. Вот наш постоянный радиослушатель Куприян интересуется, а что касательно, в общем-то, распространения гомосексуализма среди лесорубов.
2: Оно огромно.
1: А чем это объясняется?
2: Ну, причин на это много, но мне кажется, это отдельная тема.
1: Да. Ну, хорошо. Вот тогда следующая тема. Тема, опять же, касающаяся генетических пристрастий потомства, да, сокращенно ГПП. Вот генетические пристрастия потомства от тех, кто, в общем-то, всюду стоит, и вот от этих тар.
2: Кто всюду ходит.
1: Да. Могут ли каким-то образом их дети, их, значит, да, правнуки перекрещиваться? То есть, скажем, те, кто ходят, они могут ли становиться тарами и, соответственно, приобретать этот красный БМВ? Либо вот это уже такие заведомо известные пути для всего дальнейшего потомства, для всего рода, в общем, данной представительницы?
2: Нет, это очень сложно, потому что в результате этих скрещиваний образуются некие формы жизни, которые склонны скорее плавать, ползать или летать, но никак не ходить и не стоять. Что-то среднее между ними.
1: А вот можешь ли ты отнести именно вот к этому среднему известную поэтессу белорусскую Елену Ловню?
2: Как-то удачно подметил это. Безусловно.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что никто, ни один живой человек, да, не читал ни одного поэтического и никакого вообще произведения Елены Ловли. При этом она считается, в общем-то, известной поэтессой. Вот как это все каким образом она сделала себе такой промоушен.
2: Дело в том, что она, в общем-то, прославилась не своими фольклорными произведениями, а скорее как пивовар и винокур. То есть она больше занималась своим прямыми обязанностями винокуренным делом. И когда она, в общем-то, имела контакт вот с этими субпродуктами, из которых получалось там вино и пиво белорусское знаменитое, вот, то она сопровождала это как раз вот этими флюидами, то есть она там пела, плясала вокруг этого, некие, можно сказать, ну как традиционно ритуальные такие, в общем,
1: то есть пляс. Практически это уже такое состояние пограничное с шаманством.
2: Да.
1: Так любимым белорусами вообще.
2: Насыщала одним словом энзимом все эти продукты, и когда это все попадало в людей употребляющих, а это, как известно, извозчики и вот эти ходоки, проходящие случайно мимо.
1: Жующие бороду или вот обычные?
2: И жующие, и не жующие проходили. Одним словом, употребляя эти напитки, они, конечно, получали определенные дозы, и это сказывалось со временем. То есть потом внезапно появлялось, внутри рождался стих или песня.
1: А вот скажи, ведь вот эти вот ходоки жуют.
2: Причем некоторые, да, были иноземного происхождения, и когда они во сне или наяву начинали говорить на непонятном наречии, то, в общем, конечно, это вызывало серьезные осложнения у них.
1: Ну, их часто даже вот соседи и товарищи по ходьбе душили подушками, мешковинами, потом вот эти трупы хоронили в стогах.
2: Да, потом решили с этим бороться по-другому. Их решили на молодежном телевизионном канале музыкальном.
1: Ну, выставить всех, да, в один ряд, то есть в разные часы, и назвать ведущими даже. А вот скажи такой момент, вот меня интересует. Ведь Елена Ловня, она тоже как-то, поддаваясь общей моде, иногда ходила. Вот, но ей позволялось, путь-то, в общем-то, так сказать, был долог и тернист. Она срывала то тут, то сям. То есть идет, то тут, то сям сорвет. А вот и тут, и сям они смотрели и ей позволяли. А следом шла толпа жующих и не жующих, и их били по рукам. Вот в данном случае, то есть они действовали чисто подражательно и шли как бы вот за, как раз за Ловней. Но в результате им доставались вот эти удары по рукам. Она, естественно, была здоровенная бабища, поскольку, в общем-то, и те, и все ее кормили. А те еле-еле плелись сзади. Может быть, вот как раз это чувство постоянной изможденности и внедряло в них какую-то особую веру и даже такое желание обожествлять вот эту Елену.
2: Но у меня такой этнографической справки нет. Это уже какие-то твои источники.
1: Но это, тем не менее, реальность тут.
2: Полагаю.
1: И тут, да, тут же ведь встает еще вопрос, кто тогда вот те и се, которые по бокам вот давали, то по рукам, то сорвать.
2: Да. Если с там и сям все понятно, то те.
1: Вот как раз непонятно. Вот я совершенно не понимаю вот их место вот в социальной, так сказать, структуре вот этого общества странного, вот этого расклада. Они-то кто вообще? Кто? Откуда они?
2: Ну, есть свои чужие, называемые те и се. А когда говорят непосредственно те и се, то здесь, в общем-то, уходит от ответа, кто есть кто.
1: Но они же могут и переменяться, то есть, так сказать, как-то взаимно так это, как это называется, интерференция, турпыр. То есть те.
2: Сейчас
1: сями,
2: это получило, да, какой-то даже в виде каких-то средних полов. То есть когда он и она были, сейчас какие-то средние варианты появились. Да. То есть это можно назвать не свободой нравов, а каким-то просто уже просто невозможностью дальше уже манипулировать двумя точками зрения.
1: А вот если, например, скатать их всех в ком, попросту говоря, и запустить, да, вот этот ком, а запустить по тому направлению, по которому двигались, в общем-то, вот как раз Елена Лавня и жующие, и не жующие, да, но по бокам обкатать ее теми и семи, вот этот ком, и, значит, закатить в том же направлении, то можем ли мы ожидать появления каких-то новых сверхмощных там и сям по пути, вот, значит, движения данного катышка, и появление впереди его, соответственно, более мощной Елены Ловни, а сзади таких, может быть, более истощенных, жующих и не жующих. Ну, то есть прогрессия какая-то.
2: Ну, ты здесь предлагаешь какой-то интересный вариант, новый, потому что мы пытались с помощью диффузии, то есть путем статичного давления одного на другое создать нечто среднее. Но у нас, в общем, никаких интересных результатов не получили мы. А ты предлагаешь наблюдать

0: видом.
1: Да.
0: И просто можно каким-то образом стимулировать развитие того или иного атавизма. К примеру, приходит клиент и говорит, я хочу, чтобы во мне был особо, например, развит, ну, скажем, атавизм рыбы, потому что я вот там держу аквариумных рыбок. И это возможно, да? Так, я правильно понимаю?
1: Да. И причем я тебе хочу сказать, что, например, наиболее агрессивным и интенсивным считается теория происхождения всего вида человека от обезьяны. Потому что вот та группа ученых, которые, ну, в общем-то, продвигают эту теорию, она, конечно, принадлежит к ряду вот этих приматов. И обладает наиболее яркими признаками, но почти все они, в общем-то, вымерли, но оставили после себя такое тяжелое наследие, что до сих пор, в общем-то, большинство считает, что как раз вот эта теория наиболее гибкая и подходящая.
0: Ну, а случалось ли вот вам в вашей практике, ну, встречать, скажем, таких пациентов, которые, ну, в которых вы не смогли пробудить вот ни одного вот этого животного начала, несмотря на все вот эти стимуляции и так далее, на внушение? А, ну, попросту говоря, вот человек изжил в себе все атавизмы и стал, ну, практически вот человеком в чистом виде, то есть существом целиком скорректированным, скажем так, эволюцией, на которую, в свою очередь, сильно повлияла вот индустриализация и так далее и тому подобное.
1: Нет. Ну, у нас были интересные случаи, мы наблюдали. Сознательно, например, никто не мог к такому мнению прийти, что он имеет какие-то родственные корни. Например, попадая в какую-то вот с этой, скажем, обезьяньей теорией, попадая в какое-нибудь место, где нормальные люди как бы вот проживают, они им пытаешься объяснить, что существуют в природе где-то на экваторе такие животные, на которых вы похожи. Они, конечно, в это не верят.
0: Ну, понятно, это что, естественно.
1: Да.
0: То есть.
1: А вот, извини, на уровне исследования?
0: Да, извини, что я перебиваю. А вот тут действительно они же могут заподозрить, что вы их попросту так утешаете, что ли. Ну, вы пытаетесь показать им, что не все потеряно, что есть вот ваше животное, просто оно далеко, вы можете не знать о его существовании. Их же опасения вполне понятны. И как это может быть так, что, например, приходит коренной москвич, да, к нам и говорит, что да, вот я там не могу там пробудить себе вот это животное, так сказать. А вы ему тут говорите, что вот, мол, дескать, там-то живет там какая-нибудь флоридская зебра, да, вот она является вашим. Каким образом человек, коренной москвич, может быть связан с флоридской зеброй, которую у него и родственников никак в том регионе не было?
1: Ну, я полагаю, что это импортные все теории. Опять же, вот для тех аборигенов, которые как раз и проживают вместе с этими зебрами. А путем прямого вопроса ты никогда не добьешься каких-то более-менее внятных и правдивых результатов. Нам, например, приходится использовать какие-то аудиовизуальные сигнальные системы, так скажем. Вот, например, чтобы существует масса там теорий, там, например, похожести человека на дельфина, там, и дельфина на человека, человека на медведя, медведя на человека. Ну и так далее. Человек и птица, вот опять же, твоя не последняя теория в этом ряду.
0: Да, да, это.
1: Да, птица, человек такой нет, но человек-птица такая и есть.
0: Существует. По крайней мере, можно действительно наблюдать повадки, очень похожие.
1: Да, потом вот только что приходились человек-червь, червь-человек.
0: А вот это, кстати, интересно. Вот все-таки мне немножечко не дает покоя, как же вот человек-червь, да, чувствует себя относительно, скажем, человека, там, дельфина. Ведь даже общественное мнение скроено таким образом, что дельфин, дескать, благородный, а червь, вот там, червь позорный, еще такое выражение есть вот у бурятов. Ведь это же своего рода фашизм. Мы же можем, вернее, вы можете, мы ничего не можем приписать, скажем, любого человека, который вам не понравился, скажем, пробудить в нем червя. Хотя у него там и дельфина равные доли. Вот где тут вот эта грань гуманизма? И нет ли смысла во всех, например, будить дельфинов тогда?
1: Ну, гуманизм — это вообще дело темное.
0: А да.
1: Например, если говорить о рефлексиях, например, какому...

0: виду соответствует, что даже антропологически, в общем-то, можно, конечно, найти сходство какое-то там человека с червем, человека с дельфином там, или человек, скажем, с неодушевленным предметом, но на самом деле существуют некие железы, расположенные там и сям в человеческом организме, которые иногда нам напоминают о происхождении генетическом того или иного, той или иной ветви, да. Например. Таким образом, мы можем путем наблюдения этих признаков определить ту или иную ветвь развития, по которой он, например, тот или иной вид человека развивался.
1: Ну, а
0: будет... И они не всегда соответствуют. Конечно, есть ареалы, которые сплошь заняты, например, там человек-обезьяна, человек там червь, как ты говоришь, или человек-жук. Но часто происходят какие-то смешение и взаимное какое-то взаимное, в общем-то, проживание некоторых видов. И не всегда они там, например, являются в известном смысле противоположные. То есть, например, живут там волки и зайцы, там кошки и собаки и тому подобное.
1: Ну, а браки вот между ними как-то возможны?
0: О, браки — это всегда наша излюбленная тема.
1: Просто вы понимаете, что вполне возможно, что это еще один из, скажем так, серьезных факторов, по которым можно как-то вот создавать семьи. Ведь, скажем, скрещивание там человека-червяка там, да, с человеком там птицей, ну, как-то вот...
0: На самом деле...
1: Они же едят друг друга. Извините,
0: да,
1: но, я разволновался.
0: Если все это свести к философии, то вот браки, в частности, если откинуть всякие нюансы, то они направлены на как бы на существование некого единого, то есть объединение всех, в общем-то, субстанции в нечто единое, и таким образом объединение любых начал, то есть там даже агрессивно расположенных друг к другу, так скажем, и это объясняет, в общем-то, существование в браке напряжения всегда и вообще половой заинтересованности. То есть здесь существует теория агрессии, теория симпатии, там, но в любом случае всегда это, в общем-то, связано с каким-то интересом взаимным.
1: А вот теория такой Валентины Ивановой, обычной такой русской женщины, касающейся того, что когда один вид животного поедает другой, это есть, попросту говоря, разновидность секса между ними. Как вы относитесь к этой теории, вот именно ваша лаборатория? То есть, ведь сколько людей, столько мнений. Одни считают, опять, что и мне не дает это покоя, что человек-червяк, например, и человек-птица, их опасно рядом друг с другом.
0: Ну, это на самом деле, что твоя рыба, это сохранение и ревность. То есть это поедание, это попытка, значит, сохранить внутри своей оболочки уже принадлежащее себе там что-то такое по каким-то моральным принципам существо.
1: Ну, предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что тут опять привезли загрузку. Сейчас. А вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы.
2: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Те пьесы, которые звучали сейчас, я считаю, что это как бы, в общем-то, великое искусство в сравнении с таким гимном, как, например, вот «Водки съем бутылочку, взгромождусь на милочку, да, а потом в парилочку твою мать». Вот как бы многие люди, это я обращаюсь к гостю нашей сегодняшней программы, к Анатолию Куликову, который, в общем-то, музыкант, и он наверняка тоже задумывался об этих проблемах. Вот эти слова, которые я только что изрек, они являются гимном совершенно определенной породы людей. При встрече и даже при мысли одной, понимаешь ли, о встрече с такой породой людей, о том, что они живут здесь, даже вот за окном, сейчас вот мы видим их, они иногда ходят, становятся очень не по себе. Мне вот, что ты на это думаешь, Лёш? Ой, извини, Толя, это просто Лёша, это самое, я просто совсем к другому человеку обращаюсь, потому что он сейчас нас слушает наверняка, и он думает совершенно по-другому.
1: Ну, я вот хотел бы нашу встречу сегодняшнюю, во-первых, спасибо, что вы меня пригласили в передачу, вот начать с такого определенного тоже, близкого к данной ситуации, вот, песни, такого как бы гимна своего, с таким вот легким стебом. Ну, я думаю, что как раз это с тем материалом, который сейчас звучал, будет так легко переходить в то, что мы будем делать потом.
0: Давай послушаем.
1: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Куликов и Антон Королев. Но Антон Королев уже известный как бы человек, я имею в виду, часто он бывает у нас в студии, то там поможет разгрузить что, то поднести, иногда что-нибудь скажет в микрофон. Часто то, что он скажет, это как бы кому-то интересно. Иногда неинтересно. Вот, ты знаешь, Анатолий, такая проблема. Вот ты как музыкант, владеющий бас-гитарой. Вот на... Ну, у них там, вне войны, в общем-то, есть достаточно большое количество известных басистов. Вот, это своего рода уже культура там, да? Там, ну, достаточно взять там, я не знаю, Маркуса Миллера там. Ну и так далее, там масса людей. Вот здесь у нас как бы таких имен, я не хочу тебя обидеть, как бы и никого из хороших бас-гитаристов обидеть, но нет вот этого культа музыканта, владеющего инструментом. Даже в классике это есть. Вот у нас, например, только в какое-то в последнее время стали появляться вот какие-то имена, но все это на каком-то детском уровне. То есть нету, так сказать, башенки, которая была бы равна там какому-то Петтуччи и так далее. И уж не говоря о Джако Пасториусе. Вот как ты считаешь, это положение в силах, как, например, ты исправить, вообще нужно ли его исправлять? Или лучше как бы уж пусть война остается войной, там кто лучше окоп роет?
1: Я думаю, что это, если говорить об инструментальной музыке современной, то, в принципе, это правильно сказано. Но если говорить вообще и о популярной музыке, и, скажем, ну, я не знаю, как классическое, я знаю, что струнное отделение классическое, это высочайшего уровня у нас, это точно совершенно. Вот, то ну, популярная музыка примерно тоже с башенками-то у нас, в общем-то, не особенно сложилась. Те, которые у нас здесь присутствуют, даже какие-то пики Эвереста, они на самом деле, по сравнению с тем, что происходит на Западе, с тем, сколько вкладывается в эти в клипы, вообще в записи, в уровень, в котором там все это делается. И вообще, в самой вообще в исходной позиции, когда, например, происходит фестиваль хоров школ обычных, выясняется, что, например, спеть просто чисто гамму, скажем, какой-то кусочек тетрахорд, который считается уже для наших многих вокалистов достижением великим сейчас, то в Америке, например, поет каждый школьник.
0: Ну, так вот, как ты считаешь, это связано с экологией? Вот у меня есть целая теория, и как бы она, в принципе, подтверждается немножко там, в общем-то, что процентов 80 это все-таки из-за экологии, которая серьезно, в общем-то, как это не грустно признавать, в общем-то, вносит серьезные коррективы в генетику людей. Вот это даже заметно по, так сказать, обилию такой очень странной молодежи на улицах. И поколение взрослое, оно как бы на самом деле все меньше и меньше обладает иммунитетом к тому, что творится вокруг. То есть там уже начинается, значит, активный там рост там каких-то непонятных там органов там в разных местах, там полнейшее оволошение тела, там какой-то, значит, совершенно меняется интонация голоса, там взгляд становится каким-то вот, то есть причина-то вот этого. То есть, или ты считаешь, что это чисто культурное явление?
1: Ну, а как быть в данном случае, например, с теми звездами западной культуры, которые считаются популярными, скажем, которые считаются вот этими вершинами, но когда попадаешь на их концерт, живой лайв, или этот лайв передается по видео концерту, и вдруг выясняется, что музыканты, ну, скажем, такие, как Мадонна, например, могут позволить себе танцевать и петь вообще в другой, грубо говоря, тональности одновременно. Ну, так, утрируя, скажем, как там Поль Маккартни, скажем, тоже, который там, даже Элтон Джон, например, с Йоко Оно, они позволяют себе делать какие-то, может быть, уже расслабления жизненные. И действительно, может быть, для кумиров, которые приходят на их концерты, и один вид своего, как говорится, обожаемого героя приводит их в экстаз, и можно уже не петь, то, например, смотришь, и даже иногда, вот, например, я перестал на многие концерты ходить. Потому что приезжают музыканты великие, как мы вот сейчас говорили о том, как мы подходим к этому, из космоса, там, почти с Марса, да, из Америки какой-то. Вдруг выясняется, что, в общем, что-то у них, оказывается, и не так. Вот, то, что насчет экологии здесь, тоже, наверное, у них где-то, может быть, не сложилось.
0: Нет, но здесь есть несколько другой момент, скажем, когда, там, скажем, Стив Гатт играет там, на какой-то пластинке у Мадонны, к примеру, да, то он, вполне возможно, относится к этому, как подвести, например, пьяного медведя из Кунцева в Балашиху там, за 80 тысяч рублей. И он делает это, чтобы тушка, значит, медведя не расшиблась, чтобы ему свой катер не расшибить, на котором он везет. Но когда этот Стив Гатт чинит сам свой автомобиль и везет свою девку, то он делает это гораздо бережнее. Я сейчас говорю о музыкантах, которые, так сказать, культивируют какую-то свою музыкальную энергетику. Вот я же недаром говорил там о Патитуче, о Маркусе Миллере. Хотя Маркус Миллер работает добросовестно. И у Ферри, там, и у, ну, у массы людей, даже у каких-то там вообще рокерских, на мой взгляд, безмозговых, работает добросовестно. Вот. А расслабляет как раз вот этот общественный подход. Ну, это, понимаешь, в данном случае звезда любая, когда сюда приезжает, она становится похожа на общественный туалет. То есть бабки заплатил, зашел, сходил, сказал, я был, типа, ушел, там, канат там твой остался, и все. И как-то всем это понятно. Вот, а мастерство какое-то и подход человека-единицы, который вот сам, вот, вот ты сейчас там с бас-гитарой, да, ты себе-то не можешь ведь позволить лажу, или ты тоже можешь позволить лажу, когда играешь, скажем, свой сольный концерт?
1: Ну, я стараюсь не позволять этого.
0: Ага. А Мадонна, знаешь, почему позволяет?
1: Потому что она, может быть, лучше не может.
0: Нет, я
1: думаю... Но она зато танцует так клево, и шоумен такой, что ей, в общем-то, и простительно, как говорится, может быть, и петь на концерте не совсем чисто, когда ты знаешь, какая нагрузка идет всего этого.
0: Ну, к тому же, учитывая, что оно, значит, все-таки женское существо, это значит, там гормоны, плюс там у нее сейчас, насколько я знаю, роды, то есть она вышла в тираж уже полный. Это значит, ксерокопирование началось, пиши пропало. Я не хочу никого обидеть, но это в данном случае немножко так. Насчет Пола Маккартни. Ну да, может быть, где-то он там иногда и свистанет что-то лишнего, но общая картинка от этого, может, даже становится более непосредственной, дескать, вот как, вот, а то все будут думать фанера.
1: Ну, я почему про это сказал? Не для того, чтобы облажать таких уважаемых артистов и, может, показаться, может быть, таким снобом. Вот я сижу здесь, или, как говорим, там, в туалете, я рассуждаю, как там в хрустальных замках люди там плохо пахнут. Дело не в этом. Дело в том, что просто определенные ситуации жизненные, определенные позиции, к чему как подходить. Например, я, может быть, это из-за того, что, например, они играют, мы берем, например, именно ту музыку, которая корни там находится. Тот же Маркус Миллер, тот же Патитуччи, это же дело. Например, нельзя не учитывать то, что, например, бас-гитара к нам пришла намного позже. Это там, например, в 50-х годах уже Fender был первый. У нас, я знаю, я был одним из, кажется, людей, который присутствовал при том, что, например, в училище Гнесиных я занимался вот на бас-гитаре, как бас-гитарист, а преподавали все контрабасисты. И они практически подходили к бас-гитаре не как к басу, а просто как к неполноценному инструменту, как к гитаре.
0: И даже... Ну, типа как саксофон называли раньше, гнутый, да. Ну, чтобы обидеть. Дескать, ну,
1: может такая... быть. И поэтому как-то вот это все. Но несмотря на это, я могу сказать, когда мы приезжаем, например, с той же Аллой Пугачевой в Америку и устраиваем, грубо говоря, в Карнеги Холл ЧОС два концерта в день. При полных аншлагах там перекрывается все. И американцы стоят, они не понимают, как эта музыка играется. Грубо говоря, цыганочка или что-то такое. Но я могу сказать, что у нас здесь полно виртуозов. Это приблизительно та же наша русская кантри, грубо говоря. Ну, прекрасные народные, прекрасные исполнители, вокалисты, прекрасные запоющие. Но, скажем, в определенной музыке, ориентированной на западные какие-то эталоны, естественно, те исполнители, которые живут там с детства, это все слышат. То есть они к определенному возрасту уже подходят более готовыми, и именно это исполняющие лучше.
0: Понятно, но вот опять же есть такой момент, скажем, то есть мы прицепились там к Маркусу Миллеру, к Патитуччи, но давай вот их же и возьмем, да? Есть такое понятие «национальное достояние». В данном случае люди, которые вот так владеют инструментом, и которых знают весь мир, не говорю уже о Пасториусе, который просто открыл новое там направление, вот его, кстати, грохнул какой-то вообще гопник, там, ну, тефтели, какая-то, которая, ну, просто беда, то есть он, вот. Тем не менее, это люди национального достояния. Вот, почему эти люди являются национальным достоянием для многих здесь, а наши, вот, которые так более-менее там как бы что-то делают, вот как ты говоришь, мастера своего дела, они совершенно остаются в стороне, что невозможность оценить, невозможность понять. Или нужно, чтобы ты стал национальным достоянием, вот водки съел бутылочку, вот такой вот. Я вот почему хочу у тебя узнать, в чем причина именно.
1: Ну, причина в том, что в определенный момент времени, как ни странно, у нас американским джазом интересовались больше, чем в Америке. Например, вот музыка, которая, вот, например, Дэйв Грузин, скажем, там, Гровер Вашингтон, такой поп-джаз, или салонный джаз. Вот там она занимает место оркестра Силантио, который у нас был. А когда приезжаешь в автобус, садишься и в лифт, вот звучит эта музыка. То есть, если хочешь, можешь там послушать соло какое-то, но не нагружаясь. Захотел где-то в баре, можешь и поговорить себе, пропустил там так-то в 16, еще осталось 45-46. Вот захотел, предположим, потанцевать, ради бога. Бери девушку красивую, танцуй, корми, грубо говоря. Вот. Но это вот такое определенное направление музыки. И здесь у нас, может быть, вот как раз вот эта вот тяга к этому, к совершенству, и в определенный момент вот такое внимание именно к исполнителям вот западным. И даже когда вот приезжал, например, на фестиваль был у нас где-то лет 5 назад, назывался он, ну, в общем, американско-советский фестиваль. Американцы приехали в джазовый фестиваль, Альберто Морейро приезжал, значит, Эдди Гомес приезжал, Нью-Йорк Войсес. Это исполнители вообще супер. И даже когда вот привозил Вартан Татарян, который раньше был, заведовал «Синей птицей», вот, он уехал, там организовал свое вот это вот джазовое какое-то там продюсерское общество, привозил их. Они боялись давать рекламу, чтобы не было супераншлагов. Они боялись, что они просто не смогут сдержать такое количество. А выяснилось, что этот фестиваль последний, было всего 5 концертов. Зал «Октябрь» был полупустой. Полупустой. И говорили, приходите бесплатно. А первая цена была $40. И я в Пенте слушал этих звезд уровня сумасшедшего просто. Я ходил на все концерты. Они работали для 20 человек. И вот парадокс еще в чем, что, как выяснилось, как мне показалось тогда, что именно наш джаз, наш родной, как-то немножко исковерканный, он более понятен, как выяснилось, в живом исполнителе для нашего слушателя и более близок, чем нормальные американские звезды, когда приезжают. Вот сходили на первый концерт, и все, и больше нам не надо. Мы пойдем лучше на Лунстрема сходим, сходим на, там, на Арсенал Козлова, сходим там на Лукьянова. Но это наши играют. Хоть там, может быть, не как там Эдди Гомес.
0: Но, например, чуть-чуть.
1: Соболев то ли, да, наш родной играет прекрасный майнстрим. Как-то вот по-своему. Он близок, потому что он может там сказать, понимает какие-то проблемы, которые есть там в жизни, не жизни у кого-то какие-то. И вот так, это тоже парадоксальная ситуация.
0: Но я предлагаю сейчас послушать все-таки еще одну композицию, это с твоего, видимо, проекта. А нашим радиослушателям хочу сказать, что еще сегодня будет живое исполнение, странный такой дуэт.
1: Если я тогда, можно сказать, да. Если мы сейчас заговорим о бас-гитаре долго, тогда можно вот поставить вот инструментальную пьесу, 16-ю.
0: А, 16-ю.
1: Да. Там вот я как раз, эта пьеса была куплена американцами. И исполняется на 5 бас-гитарах наложений. Это называется «Путешествие в прошлое», и это был выпущен альбом в 91-м году фирмы «Мелодия» инструментальной музыки. Слушай. И вот американцы оценили нашего советского басиста.